0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: У каждого из нас на свете

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе.

0: Там дышится легко, там мир, чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилойков.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

тепле и сне. Привыкайте к новизне, то глубокий, то изне мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте щеки.

В Ленинграде март, апрель.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой, а мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

хочу. Я так давно...

мальчишек во дворе. Покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильнее ударь. И все в порядке.

скаке. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

вере мужества отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.

тучами глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь, словно

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

все негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет большая.

ли дело, и Адам согласно точным данным, и как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной, забыв зарок заветный, решила с яблони одной отведать плод запретный, и хрустнув тонкой кожурой, Адам успела: «Ева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева». Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама, их даже в песенку порой вставляем для припева.

0: твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

поющее сердце столицы.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: отслужу как надо и вернусь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
3: По четвергам после 8 вечера.
2: Дело Принцепа.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

нам есть что вспомнить. Родные песни.

полями, золушком нынче не до сна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Ах, рассветы летние, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
3: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
2: а российский футбол продолжает удивлять,
3: мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! «Говорит Москва».
6: 94,8.
5: «Говорит Москва». Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
3: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаде. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка».

0: Америка Лайт. Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, половина впереди, половина позади. И вот мы здесь, в 23-м сентябрьском дне. И что мы будем с этим делать? Мы будем наслаждаться, мы будем активничать, мы будем пробуждаться, не побоюсь этого слова, и защищаться шапочками из фольги от электромагнитной бури, которая решила почему-то обрушиться на землю. Все же вроде нормально было, так и хочется сказать солнцу. Солнце, ты чего? Ты чего, солнце?

А где же у меня лаборатория? Секундочку. Вот не прогружается, когда в Телеграме картинки, это очень плохо. Или они меня... Можно насильно отписать человека? Ну, не заблокировать, а просто отписать так, дескать. Иди и подпишись нормально еще теперь. Лабо. Лаборатория солнечной активности. Не, вот они, есть нормально. А что у вас с картинкой? Она не прогрузилась. Так, лаборатория. Посмотрим, что написала лаборатория. Космическая погода 22 сентября 26 года. Это вчера спокойная. Геомагнитная обстановка спокойная. Вспышечная активность слабо повышенная. Интересно, а с чего же тогда один из каналов взял, что будет у нас солнечная активность магнитная? Так, прежде всего, серия без вспышек прервалась 19 сентября. До этого, вы помните, нечто тревожное происходило с нашим светилом. Лай. Светилой нашим, светилом, нашим солнцем. А там 4 дня ничего не происходило. Даже фотографию показывали того, как на солнце ничего не происходит просто. Это кошмар. С 21 года такое впервые, чтобы 4 дня к ряду ничего не происходило. И с 21 года. И теперь вот прервалась в несколько дней, произошла первая слабая вспышка. Продолжительность серии составила 6 суток. В итоге почти неделю молчало солнце. Обиделось. Солнце мое, ты что, обиделось? 13 сентября, перерыв, длинная активность. Сама серия при этом не рекордная. Бывало так, что и подольше активность. 19 сентября вспышечная активность возобновилась, умеренный уровень, угроз для Земли не создает космическая погода. Равноденствие впереди, вторая магнитная буря осени ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг. Причина ее видна на приложенной фотографии Солнца. Фотография не загружается, простите, не могу посмотреть. Давайте словами. Так, причина видна. Это довольно крупная корональная дыра, которая тянется темной полосой от южного полюса Солнца к экватору. И как раз с экваториальным краем, вспышка из экваториального этого края, заденет Землю послезавтра. Было написано вчера, значит, завтра для нас сегодняшних. Слово «заденет» закавычено, так как сама дыра, конечно же, никуда Солнце не денется. А по планете должен пройти поток быстрого солнечного ветра, который отсюда вытекает. Корональные дыры показывают места интенсивного истечения плазмы Солнца, что, собственно, и объясняет их темный цвет, так как плазмы здесь почти нет, то и светиться почти нечему. Да. При этом солнечная активность на низком уровне. Все, я готов показать вам корональную дыру. Загадка дыры. Смотрите. Надпись закрывает нам дыру. Вот видите, как выглядит Солнце? Да, оно выглядит просто как что-то такое с несколькими, я бы сказал, корональными дырами. Потому что одна трещина действительно от юго-запада до экватора, а вторая уже чуть выше экватора, а потом там и третья тоже есть какая-то такая дыра. Красивая все-таки у нас звезда с вами. Даром что? Дырявая какая-то. Доброе утро, Артур Гурьев, Виктор Пуричи. Приветствую, Сергей Иванович, Камчатка. Доброе. Очень хорошо, что вы здесь. Озерновский плюс 11. Это там на Камчатке. Москва плюс 12. Пасмурно. Слабый дождь будет идти ночью, написано здесь у меня. Интересно. Надо, наверное, обновить. Посмотрим. Нет. Сегодня слабый дождь около 00:00 ночью. Ну, в общем, в полночь где-то. Слабый ветер. А потом дождь, ветер 4-8 метров в секунду, порывы до 19. Угу, ясно. Максимально 18 сегодня, потом 20, 16, 17, 18. На следующей неделе синоптики обещали нам 21, теперь передумали обещать 21. Говорит, наоборот. Помните те дни, когда мы говорили, что будет 21? Так вот, будет 15 в эти дни. Все. Не заслужили вы 21. Все, не заслужили.
А сегодня будет облачно, облачно, облачно. Я пока не вижу никаких апокалиптических осадков, которые нам обещаны были. Что какие-то ливни, что мы будем утопать, что мы будем вот это все. Где оно? Непонятно. Оно и хорошо, что непонятно. Пусть лучше так, чем действительно утопание. Плюс 12 ощущается как 12. Вчера в это время было 14. Влажность, как видите, высокая. Давление чуть повышенное. Световой день продолжается 12 часов и 12 минут при растущей луне. Он это делает. Это само по себе уже неплохо. Потом слабая буря, но завтра будет мощнее. Минус 2 было в 2000-м в этом году. Помните? Проблема 2000-го года была в том числе и в том, что, ну, помимо ожидаемых компьютерных угроз, проблема тогда была и в том, что 23 сентября было минус 2 градуса. А в 83-м году плюс 23. В жаркий денечек осенний вы появились на свет, все, у кого день рождения сегодня. Наблюдаем панораму Москвы. Москва такая серо-сине-сизая, пока еще до восхода солнца. А когда он случится с нами сегодня? В 6 часов 16 минут. Через 5 минут это произойдет.

Я говорю вам, не звоните на пилюли. На пилюли не могу принимать звонки, ведь мы же опилюливаемся. А вы все время звоните на пилюли. Ну что ты будешь делать?

по-моему, рановато с равноденствием поздравлять. Ну так, исходя из фактических цифр, я вижу переход с 12 на 11 часов 59 минут в ночь с пятницы на субботу, с 25 на 26 сентября. Так что равноденствие – это же условная величина, она зависит в том числе и от широты. То есть на какой широте мы находимся? Ближе к полюсу или ближе к экватору? И на нашей широте в пятницу 25 сентября, световой день, 12 часов 2 минуты, а в субботу 26 сентября, световой день, 11 часов 59 минут. Вот здесь и случится этот переход.

Кстати, о котиках. Артур Гурьев задает фундаментальнейший вопрос нашей с вами современности, ответ на который может разрешить массу научных задач. Насколько уменьшились сутки со времен динозавров? Если коротко, Артур, ни насколько не уменьшились, но при этом увеличились. Расскажу, насколько.

0: Ну вот. Вчерашняя, значит, интереснее, да, пилюль была? Я согласен, но вы знаете, мы не можем все время интересненькое только потреблять. Потому что если ты будешь потреблять интересненькое, то интересненькое превратится в ординарненькое, в вульгарненькое, что само по себе означает в обычненькое. Зачем же нам? Поэтому мы время от времени должны давать чуть более интересное. Потом чуть менее интересное, чтобы более интересное казалось более интересным. Понимаете? Вот, поэтому вот.
1: Движение.
0: Московская кольцевая внешняя сторона не доезжает до Ярославки. Где-то, может быть, с километр у вас дорожно-транспортное происшествие зачем-то. Если хотите проехать внешний МКАД-ремонт у Химок и внутренний МКАД-ремонт у Химок, то сейчас как раз очень хорошее время там проезжать. Вот именно сейчас, потому что сейчас там нет пробки. Потом уже там будет не проехать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман. А вы не подскажете координаты автосервиса, где могли бы помочь с выбором в виде регистратора?
0: Ну, я могу помочь. Я не автосервис, но вот я выбирал и несколько брендов. А вам для каких целей видеорегистратор нужен? Ну, какие
2: параметры?
0: У меня параметры?
2: Две цели. Во-первых, ну, чтобы в движении, как говорится, ну, штатно хорошо работал. И плюс еще, когда машина стоит на парковке, там рядом кто-то, ну, мусор кидает. И хотелось бы в этот момент не прикуриватель включать, а чтобы этот регистратор работал от пауэрбанка, чтобы не сажать аккумулятор машины. Вот я не знаю, это возможно или нет.
0: Но он же там включается ненадолго. Он включился, записал фрагмент и выключился снова.
2: Ну да, но чтобы на движение работал видеорегистратор.
0: Вот, то есть чтобы работал на движение. Соответственно, и вторая камера, наверное, тоже, чтобы была сзади тоже, правильно? Провести.
2: Ну да, да. И чтобы он работал, говорю, от пауэрбанка.
0: От пауэрбанка. Угу.
2: То есть, я не знаю, реально такой найти видеорегистратор? Я не знаю. Чтобы на зеркало крепился резинками.
0: Резинками,
2: наверное. Потому что машины две, то машины жены пользуются, вот, то своей.
0: Значит, не на зеркало лучше, а липучка, чтобы присоска на стекло была. Раз такая присоска.
2: Нет, если один видеорегистратор на две машины, то эта липучка долго.

меняется, я его часто переставляю. Ну вот пользуюсь с прошлого года, или когда там я его заполучил, или с зимы, я не помню уже. И пока что присоска выдерживает. Это раз в неделю, раз в две недели я его перевешиваю. Вот, поэтому, ну вот. Ну, можно взять еще два регистратора. Тут сразу несколько человек пишут, что, ну, вот два видеорегистратора купить на два автомобиля вообще не проблем никакая. Ну, да, тоже можно. Мне не годится два регистратора, потому что мне нужно покупать десятки регистраторов в год, чтобы все перевешивать. И потом отдавать их с автомобилями. Поэтому, а если два постоянных автомобиля, то, наверное, да, есть смысл оба из них оборудовать регистраторами. Но вот так, чтобы запитывался из своих внутренних ресурсов или как-то пауэрбанк туда городить. Интересно, интересно. Вот есть у вас такие на примете? Делитесь, пожалуйста. Мигрант из Кореатаун делится своим впечатлением о возвращении на... А вы называете это родиной? Даже я сейчас скажу. Возвращение домой. Ну, давайте так, возвращение домой. Вот, и впечатления вот какие. $809 дизель стоит. Видите? Ну, так написано на картинке. Вот же я показываю. 809. Точек нет у них. И, соответственно, получается как 809. Ну, наверное, 8 все-таки долларов. И еще 9 центов за галлон дизеля. Нет, получается, что-то там в пересчете, мы тут пересчитывали недавно, получается, что-то там сколько? Под 200 с чем-то за литр дизель, ну, в пересчете на наш. Бензин 5,99, 6,19 и 6,29 за галлон тоже. Это в долларах, помните, это в долларах все идет. В корейском Тауне дорогой керосинка, теплый воздух 22. И уже начинают развешивать новогодние украшения на утлеты. И вам тоже хорошего вечера. Да, Лос-Анджелес в Рождество — это отдельная, любопытная, умопомрачительная картина, когда ты в отеле, в холле внизу встречаешь огромную... Вот нужно отдать должное американцам в том, что касается атрибутики праздничной, они знают толк. Потому что ведь это же элемент шоу. А все, что связано с шоу, это они... Собак стаю съели на этом, потому что, ну, надо давать людям развлечения для того, чтобы они не лезли особо в политику, там, во все вот это. Вот. Поэтому хлеба и зрелищ. И зрелища поставлены там на очень широкую ногу. И поэтому елки все в огнях, в миллиардах, подарки огромные. И вот это все стоит, елка такая, все украшено, все такое красивое, Рождество, просто сил нет, как сразу ощущение как-то праздничное, и в голове начинает, в голове, извините, это я газую, ну, в смысле, ну, вы же заводите эти, как называется, свои моторы, поэтому мне немножко нужно прогазовать. Да. И в голове сразу начинает играть что-то такое знакомое, что-то такое новогоднее, из щелкунчика даже, может быть. И ты идешь, и даже сам начинаешь трогать эти подарки, потому что думаешь, вдруг они какие-то настоящие. И вот это все. И такой ходишь весь в этом волшебстве Рождества, и думаешь, а сам-то прикупил что-нибудь к Новому году, к Рождеству, вот это все. Потом выходишь на улицу, а там 27. В шортах все ходят какие-то, в майках, пальмы развиваются на теплом атлантическом ветру. Иссушенные декабрьским солнцем голливудские холмы, пожелтевшие какие-то такие, вот это все. Чайки. Это чайки были? Вы не узнали чайку? Вы не узнали чайку? Это чайка. Чайки летают, все это. Возвращаешься обратно в отель. Рождество. Морозное такое все какое-то. Выходишь на улицу опять. Лето.

А в Норильске 143 рубля за литр дизеля, Вячеслав сообщает. Но это же ведь, наверное, на какой-то независимой, как их сейчас называют, заправке. Заправки, от которых ничего не зависит. Нет, ну на самом деле зависит. Всегда можно ей воспользоваться как пожарным вариантом каким-нибудь. Потому что ну, я не знаю, наши, это же понятное дело, что это не показатель. Сейчас я буду говорить. Потому что на наших вообще не столько. На наших, сейчас я вспомню, я посмотрю видео. В субботу же я на заправку заезжал. Ну, я на зарядку заезжал. Немножко зарядку сделать. Вот, но и посмотрел. Вот, Стелла приближается. 81,71. 81 рубль 71 копейка на Лукойл на М11 дизелечек.

Ну, несмотря на то, что это тоже щелкунчик, он какой-то... Вот этот щелкунчик более новогодний, правильно? Вот этот. Более щелкунистый такой. Вот это все. Так, и по регистратору еще я вижу, что у АСК регистратор, который он приобретал, на магнитном креплении в комплекте шло два крепления. И проблемы два повесить крепления. Ну да, действительно. Магнитная штучка. Вот, и клеишь, и на него ставишь туда. Но, видите, нужно, чтобы еще заряжался он. Чтобы он сам держал внутри заряд, чтобы у него своя была батареечка. С равнодействием. Баба Таня, вам тоже доброе утро. Вась Курале, Андрей Скорпион, приветствую. Говорит МСК-бот, читаю, пишите. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот ваше сообщение.

Да, Петр Ильич, конечно, глыба, глыба. Музыка. Помню, как в рамках большого теста нашего в Ижевск на производство, где, как известно, делают автомобили «Лада» сейчас. Ну, вон, заезжали в Воткинск. Воткинск. В Воткинск. Тоже место известное. Вот. И там посещали усадьбу, родовое гнездо Чайковского, где отец его служил директором завода. И большая усадьба с домом, с гостевым, со всем вот этим. Сам Петр Ильич сидит на улице в кресле. Прямо на берегу этого огромного пруда рукотворного, выглядящего как озеро гигантское. И тогда все несколько дней теста, зная, что будем посещать родовое гнездо Чайковского, мы у нас Чайковские машины. Очень хорошо, кстати говоря. Кстати, вот акустика в Весте нынешняя, сейчас, когда отбирали, там конкурс был, все, выбирали поставщиков акустики, кажется, наконец нащупали что-то такое, но это же импортозамещение идет. И, соответственно, наши отечественные. Нашли какого-то такого, прям вот мощно отечественного, что в автомобилях сегмента ценового Весты и даже следующего сегмента, туда уже между 2-3 миллионами, такое редко найдешь, а то и не найдешь вовсе по качеству звучания и по мощности. Поэтому будете в Весте, попробуйте подключить телефон свой, послушайте Чайковского.

0: Недавно, дорогой мигрант, мы катали новую Ниву, которая Нива просто. Нива-легенда, но с мотором 1.8. Новый мотор, новое сердце и еще масса изменений в автомобиле. И все это запечатлено в монументальном видео, которое доступно в Телеграме. И в Утубчике тоже. Ютуб, он так вот, Роман Щукин канал называется. Очень просто. Незатейливо, просто... легко запомнить. Роман Щукин. Все, в Ютубчике можно смотреть. И в Телеграме тоже в канале можно найти Нива 1.8. Очень большой тест мы сняли с Павлом Федоровым, с моим другом и коллегой, и соведущим по «Выбор есть» проекту телевизионному. И там все в течение 36-37 минут. Все, что мы хотели сказать, в чем сравнить. Щупали старую... Ну, хотя она тоже новая, но старая в том смысле, что предыдущие итерации поставили прям два автомобиля и наглядно пальцами прям показали, как было, как стало. Потом ездили, потом месили грязь, потом снова ездили, потом камни, потом лес, потом разгон до 100, потом вот это все и потом бац! И обзор закончился. Все. Все. Но вы все опять можете перемотать начало и снова его смотреть.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит
5: Хит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Моторы.
0: 6:35, среда, экватор недели, 23 сентября. Доброе утро. Какой из вариантов X5 выбрали бы для себя вы? Для себя. Вот так вот я выбрали бы. Я голосование завожу. Для себя вы. X5, X5 и Май, X5 и Мар. Они вот так называют. Я должен заранее принести свои пояснения. Какой из вариантов X5 выбрали бы для себя вы? Все правильно, ошибок нет. Опубликовал. И проголосовал. Все, пожалуйста, голосуйте. Я вместо того, чтобы, приехав после эфира ночного, вечернего вчера, телевизионного, из-за того, чтобы лечь спать и как-то добирать сна немножечко, готовил для нынешнего опроса, вообще для этой темы, готовил базу техническую, писал все вот эти характеристики, пост заготавливал, что случается со мной нечасто, чтобы заранее вот так вот все сделать, но точно понимал, что иначе, а как это еще сделать? Если на сегодня запланировал подробный экскурс в семейство. Мы сходим в гости к одному семейству. Вот, где практически тройняшки появились там просто. Ну, так вот, если внешне смотреть на них, почти, ну, за исключением чисто электрического. Остальные два внешне не отличимы друг от друга. И все это подготовил. Подготовил иллюстрации для этого. Снова мы с моим расторопным нейросетевым помощником рисуем картинки. Слушайте, не знаю, как мы жили раньше. Ну, я знаю, как мы жили раньше. Я знаю. Как я. Для того, чтобы создать какой-нибудь подобный коллажик, вот я сейчас показываю вам этот коллажик, чтобы создать подобный коллажик, нужно было потратить, ну, не знаю, 20 минут, может, 30, 40. А вот чтобы буквы вот так написать, чтобы они заходили за автомобили, это надо в каком-то фотошопе это делать. А это вообще просто, вот как зачем? Сейчас 20 секунд, чикс, и готово полностью. Ничего вот этого не было. Это все разные фотографии, а Москва-Сити вообще не фотография. Фантазия, как вы видите, на тему Москва-Сити. Ну, в общем, дело не в этом. Дело в том, что теперь завершилось формирование семейства, гибридного семейства, или так, как сейчас их называют, семейство моделей на новых источниках энергии, хотя что нового в электричестве? Электричество как раз одно из, ну, не древних, но давних развлечений человечества. Мы научились им пользоваться, чтобы развлекаться раньше, чем придумали ему реальное применение, раньше, чем научились переводить электрическую энергию в энергию движения. Вот. Но, тем не менее, теперь освоив, мы пришли к тому, к чему могли прийти век назад еще, но тогда не случилось. С электромобилями, электрификацией транспорта не было у нас таких технологий, не было таких решений по хранению энергии. А сейчас есть. И вот как мы видим, некоторые компании, да вообще-то все на самом деле мировые компании, большие мировые бренды, которые стратегически смотрят в будущее, либо переводят часть модельного ряда, либо выделяют отдельные линейки, создают для электрических и гибридных моделей. Ну, хотя, на самом деле, гибридные в той или иной степени для каких-то брендов уже просто фактическая данность. То есть там просто вот каждая модель в той или иной степени немножечко гибридизирована. Либо это 48-вольтовая архитектура, где немножечко электричество помогает. Либо это гибрид какой-то параллельный, либо последовательный, либо чистая электричка. Вот так случилось и с семейством EX5 Geely. потому что сначала появился чистый электромобиль, то есть сама модель EX5. Он, кстати говоря, внешне как раз и отличается от своих гибридных собратьев, потому что у него несколько изменена передняя часть, вообще вот выражение лица. У гибридов чуть-чуть по-другому. Там и оптика несколько иначе выглядит, и бамперы, и выштамповки. Ну, то есть гибрид от электрички отличить можно. Но гибрид от гибрида отличить внешне нельзя. И из-за этого может возникать некая путаница. И здесь, мне кажется, нужно разобраться. Тем более, что у меня в тесте вот... новый член этой семьи, самый молодой, прямо сейчас. И это последовательно, на мой взгляд, одна из самых правильных версий гибридизации. Мне последовательные гибриды очень нравятся, поэтому я проголосовал лично за последовательный гибрид. Два поста в телеге, зайдите, Щукин, и все. Ладно, я потом в Макс перекину их. Для этого нужно какое-то время. И в Макс, но в Максе обязательно появится, если вы в Телеграм принципиально не заходите или физически не имеете такой возможности. В Максе чуть-чуть попозже. Может быть, после 7 или после 8 точно там появятся эти посты, и там же появится голосование. Единственное, что в Максе голосование осуществляется путем проставления реакций, ну, эмодзи. Так что голосовательной машины там нет. И там не будет отдельного поста с голосованием, а в Телеге, поскольку... есть машина для опросов, гораздо удобнее, чтобы эта машина работала и сама считала ваши голоса, и там этот опрос уже сейчас идет. Но начать нужно с того, что из себя представляет вообще эта линейка гибридов. Что это за звери такие? И с чем это вообще едят? В чем разница, к примеру, между EX5 EMI и EX5 EMR? А разница есть. И она не только техническая, но и эксплуатационная тоже. Начнем, пожалуй, с самого первого. Вы не против? Начнем с первого, с электрического. Geely X5. Это классический электромобиль на чистой электроэнергии. Он не умеет больше никак ездить, кроме как на электричестве. И он не возит с собой запас электричества, кроме того электричества, что он возит в батарее. Другого никакого у него нет. Электромотор приводит колеса напрямую, без ДВС, без коробки передач, без промежуточных звеньев. Батарея Short Blade LFP. Батарея LFP. Это что-то... Сейчас, секундочку, я проверю. Где? Вот сюда. Батарея. Мне кажется, что это... Что-то там железная какая-то. Сейчас я посмотрю точно, ладно? Быстренько пробью этот вопрос. Все, ответ готовится. Да, литий-железофосфатные аккумуляторы. Литий-железофосфатные. Разновидность литий-ионных батарей. Их активно используют в электромобилях, системах хранения энергии, электровелосипедах, другой техники. Рабочее окно напряжений. Срок службы до 5000 циклов, до падения емкости 80%, а при щадящих режимах еще больше. Понятно? То есть при 5000 циклов разряд-заряд имеется в виду цикл. Один цикл, разряд-заряд. Емкость сократится со 100 до 80%. То есть это не означает, что после 5000 батарея у вас умрет. Нет. Просто... до 80%, это означает, что при запасе хода, ну, условно будем говорить, 500 километров, 80% это значит минус 100 километров, правильно? Значит, будет 400. Я правильно посчитал? Вот. А при щадящих режимах эксплуатации, а что значит щадящий режим эксплуатации? Это означает, что мы не разряжаем батарею ниже 20-30%. И не заряжаем ее выше 80%. Вот это и есть щадящий режим эксплуатации. Ну и подогреваем, может быть, заранее предпусковое подогревание какое-то, если зимой, и автомобиль на улице у вас живет. Температурный диапазон хорошо работает при умеренных температурах. Зарядка при отрицательных температурах требует осторожности. Саморазряд низкий, порядка 1, может быть, 2% в месяц. Главные плюсы такого типа батареи – безопасность. Катод на основе фосфата железа намного стабильнее, меньше риск теплового разгона и возгорания по сравнению с другими литиевыми химиями. Мы помним эти видео, когда после аварии электромобиль вспыхивает адским пламенем, как будто он начинен был весь этим термитом, и ну, горит, действительно очень страшно смотреть. Долговечность батареи эти показывают. Благодаря стабильной структуре катода LFP выдерживают много циклов, дольше сохраняют емкость. Стабильное напряжение разряда. Кривая разряда довольно плоская, поэтому выходное напряжение остается почти постоянным большую часть разряда. И экологичность, а также доступность. В составе нет кобальта. Железо и фосфаты дешевле и менее токсичны. Но когда есть плюсы, значит, должны быть и минусы. При тех же габаритах и весе LFP хранят меньше энергии, чем, например, никель, вот эти NMC. Ну, про них сейчас не будем говорить, потому что все равно же здесь не он стоит. Аккуратная эксплуатация в холодную температуру, заряжать при отрицательных температурах не очень здорово, нужно, чтобы батарея прогревалась. Но для этого есть технические решения, мне кажется, у нас они используются. Как любые литиевые батареи, требуется система управления для балансировки ячеек, защиты от перезаряда или переразряда. Все. Важные нюансы. Избегайте вот перезаряда, разряда, используйте подходящую с балансировкой защиту, храните заряженными примерно на 50% при длительном простое. Это для электричек, в общем-то, легко выполнимое требование. Для гибридов многие об этом забывают. То есть, когда у тебя есть бензин, и, в общем-то, электричество не такое имеет принципиальное для тебя значение, тут как бы забываешь о том, что там с батареей. Да есть же бензин все равно. Ну вот, если исходить из рекомендаций, то лучше, чтобы 50% батареи все равно была заряжена. Так, элементы. Возвращаемся от батареи уже к самому автомобилю. Элементы, встроенные в силовую структуру, имеется в виду элементы батареи. То есть кузов уже был специально разработан, сама платформа была разработана для того, чтобы батарея была частью кузова. Это как раз и есть одна из отличительных черт, важных технических отличительных черт чистых электричек или новых современных автомобилей, чья архитектура уже предполагает использование гибридных технологий и наличие в технической архитектуре батареи. Так лучше, чем использовать старые платформы, старые решения, модели, которые изначально задумывались как ДВСные. А значит, поскольку батарея – часть силовой структуры, низкий центр тяжести, высокая жесткость кузова, просто, предсказуемо, эффективно. EX5 – чистая электричка. Вторым на российский рынок вышел EX5 и EMI, параллельно последовательный гибрид. Здесь все непросто. Статус, ваш социальный статус. Все непросто. Ну, в том смысле, что, ну, на самом деле просто для специалистов, как бы. И больше того, просто и очень функционально, потому что такой автомобиль, он сочетает в себе, как бы, достоинства трех типов приводов. Трех типов силовых установок. Электрички чистой, параллельного гибрида и последовательного гибрида. Ключевой элемент силовой установки – это трансмиссия и DHT гибридная, включающая в себя ДВС-двигатель на 1,5 литра. 99 лошадиных сил он выдает, и здесь это важные 99 лошадиных сил. Почему важные, я скажу через секунду. А также электромотор на 218 лошадиных сил. Таким образом, 99 и 218, они суммируются. Умеет работать... Нет, суммируется не 218. По мощности, да, 218. А для налога суммируется другая цифра. Умеет работать как раздельно, так и вместе. Главная особенность. Двигатель внутреннего сгорания может напрямую передавать крутящий момент на колеса. То есть он связан напрямую с колесами. Через как раз вот эту хитрую трансмиссию. И DHT. Слушайте, я хочу... теперь разобраться, что за трансмиссия. Сейчас, секундочку, давайте про нее почитаем. Про батареи почитали, теперь про трансмиссию, про это. Вот, потому что так хитро она устроена, что даже технические специалисты, когда я их спрашиваю, ну а как вот алгоритм понять перебрасывание момента и сценарии, при которых у меня работает ДВС напрямую, а потом ДВС только на зарядку батареи, а батарея запитывает электромотор. Они разводят руками и говорят, ну, сие науке неизвестно, надо доверять только тому, что алгоритмы там умные. Итак, EDHT, Electronic Dual Mode Hybrid Transmission. Это умная гибридная трансмиссия, которая объединяет двигатель внутреннего сгорания, один или два электромотора, коробку передач в едином компактном блоке. Ее активно используют в современных подключаемых гибридах, в моделях Geely, я говорю, с таким, о таком мы говорим, ну и других. Речь сейчас не о них. В основе лежит планетарный редуктор, редукторы и муфты, которые позволяют гибко переключать режим работы силовой установки без ощущения рывков. Ключевые варианты взаимодействия. Как она работает, алгоритмы, те самые сценарии. Только на электротяге. ДВС-двигатель отключен от колес и вообще отключен. Он не работает. Автомобиль едет только за счет электромоторов. Идеально для города, тихих поездок сценарий. Гибридный режим. ДВС и электромоторы работают вместе. Зачем же ты сейчас мне это все промотала? Интересно. Значит, работают вместе. ДВС может напрямую крутить колеса, одновременно подзаряжая батарею через генератор. То есть распределяется поток энергии от ДВС, генерируемая энергия, и на колеса часть момента идет, часть генерируется в энергии. Рекуперация. При торможении электромотор работает как генератор, заряжая батарею, снижая износ тормозных колодок. И зарядка батареи от ДВС. Если заряд низкий, система запускает ДВС специально для подзарядки, чтобы сохранить запас хода на электротяге. Либо же, если вы на трассе и вы врубаете... А теперь шестая, седьмая... Ну, в общем, вы хотите очень динамично ехать. И нужно генерировать много энергии, чтобы много энергии загонять в батарею. Ну и плюс еще же и момент на колеса, чтобы шел. И вот здесь ДВС будет работать прям вот ну на все. За выбор оптимального режима отвечает электронный контроллер, который анализирует скорость, нажатие педали акселератора, заряд батареи и даже навигационные данные. Например, предстоящий подъем или пробка. Вы не волнуйтесь, это нам недоступно. Сие доступно только китайскому владельцу, потому что там эти системы напрямую интегрированы друг с другом, в том числе и навигация. Мы пока что от этого защищены, чтобы автомобиль принимал решение за тебя еще с учетом топографии местности. В общем, об этом я и говорю, что как работает эта совокупность под названием EDHT, совокупность устройств, знает электроника. За выбор оптимального режима отвечает электронный контроллер. Главное преимущество такой системы, разумеется, это экономия топлива, интеллектуальное распределение тяги, позволяет держать ДВС в режиме максимальной эффективности, то есть в городе расход заметно ниже, чем у классических автомобилей, то есть классических автомобилей на автомате, к примеру. Нет привычных переключений передач, как таковых вы их не чувствуете. Тяга регулируется за счет комбинации и электромотора, планетарных редукторов. Можно ездить на чистом электричестве в гибридном режиме, ДВС использовать как генератор или как ДВС, и он прям напрямую колесам сообщает момент. В общем, гибкость. Ну и динамика. В отличие от ДВСов классических, конечно, здесь весь момент приходит сразу, потому что в режиме динамичного набора актуализируется все, весь потенциал автомобиля, и батареи, электромотора, и ДВСа, если нужна динамика. Так, ну, особенности. Один мотор, привод колес, второй для генерации энергии, запуска ДВС, повышает КПД системы. Интеграция с батареей, трансмиссия тесно связана с управлением батарей, режимы движения доступны. Ну и вот как раз Geely X5 EMI приводится как один из иллюстративных примеров такой системы. Обеспечивает заявленный расход 2,4 литра на 100 километров в смешанном цикле до 80-90 километров на чистой электротяге. Но нужно сказать, что 2,4 это будет выдерживаться, если у вас полностью заряжена батарея, была от розетки, и заправлен бак, и вот вы можете там 1000 километров проезжать, и расход, средний расход, учитывающий и энергию в батарее, и работу ДВСа. На что обратить внимание при эксплуатации? Плавный разгон и активное использование рекуперации заметно экономит заряд и топливо. Пользуйтесь этим. Я рекуперацией пользуюсь, ну, ставлю не на максимум ее, потому что на максимуме совсем рывками все получается. Он слишком резко начинает замедлять после того, как бросаешь педаль газа. Вот, то есть не просто нет наката, а нет вообще свободного хода, и он сразу начинает клевать носом. Это неприятно. Поэтому у меня средний уровень рекуперации. Обслуживание, хотя в самой трансмиссии нет привычных фрикционов, как в автомате, важно следить за охлаждением, состоянием масла, электроникой управления. Как за ней следить? Сюда она сама следит за этим. Все. Пусть она и следит за этим. В общем, это трансмиссия и EMI. ДВС напрямую подключается к колесам, это я уже говорил. Значит, но здесь 99 лошадиных сил ДВС двигателя, плюс 68 лошадиных сил электромотора, несмотря на то, что... Смотрите, как здесь все устроено. Значит, суммарно, поскольку двигатель может работать вместе с мотором, суммарно это получается сколько? 317 лошадиных сил. Пиковая мощность суммарная может быть. Но налоговая мощность... 99 ДВСа плюс 68 электромотора, потому что продолжительная 30-минутная, именно она учитывается при расчете налога, это 68 лошадей для этого мотора. То есть 218 пиковая, 68 продолжительная. Соответственно, 99 и 68. Мы получаем здесь 167 лошадиных сил. Это расчет транспортного налога. За 160 лошадиных сил. Все? Нормально? И, наконец, EMR. EMR. Чисто последовательный гибрид. Вот его-то как раз от параллельно-последовательно внешне не отличить, потому что EMR — это есть суть тот же гибрид, единственное. Без прямой связи ДВС с колесами двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи, ее емкость 18,4 кВт-часа. Колеса вращаются только электромотором. То есть, по-простому, чтобы было понятно, это электромобиль. Схема электромобиля. Такого же, как X5. С той лишь разницей, что это электромобиль, который возит с собой пауэрбанк. Который, в свою очередь, выглядит вот как. Двигатель ДВС генерирует энергию, то есть трансформирует энергию углеводородов жидких через сжигание, температуру, вращение, передает это все и генерирует энергию, переводит в электрическую, заряжает батарею, и исключительно эта батарея питает электромотор. Разница, вот фактическая разница, только в том, что эта система проще, а значит сам автомобиль дешевле, там в среднем 300 с лишним разница по отношению к EMI, ценовая, дешевле EMR, и транспортный налог. Поскольку здесь ДВС с колесами не связан, он в расчете транспортного налога не участвует. И поэтому за этот 218-сильный кроссовер, который пуляет с той же динамикой, что и параллельно-последовательный, 8 секунд до сотни, транспортный налог рассчитывается с 68 лошадиных сил. Все, Щукин и все, заходите в Телеграм, здесь все это описано, и там даже идет интересное голосование.
7: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Глава МИДа возглавляет российскую делегацию. Центральным событием визита станет выступление министра на общеполитической дискуссии, которая запланирована на 26 сентября. Как сообщала официальный представитель ведомства Мария Захарова, в речи будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности ООН. У Лаврова также запланировано более 30 встреч, в том числе сегодня будут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа Испании заявил о намерении ввести запрет на поставки российского СПГ. Он будет установлен с 1 января 2027 года, несмотря на действующие контракты своих компаний на закупку топлива из России, отметил Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, Мадрид будет соблюдать соответствующие рестрикции, принятые ранее Евросоюзом. Альбарес добавил, что страна обладает одними из крупнейших мощностей по хранению и переработке СПГ. Испания может помочь европейским государствам в поставках топлива от надежных партнеров, таких как США. Сергей Кравцов заявил о введении профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Минпросвещение намерено ввести экзамены в расписание в 2027 году, отметил глава ведомства. Он добавил, что ранее поступающие сдавали соответствующие ЕГЭ – учитель математики по математике, учитель истории по истории и так далее. Позже от такого принципа отказались. Со следующего года мы возвращаем эту практику. Предмет зависит от профиля подготовки, сказал Сергей Кравцов в комментарии РИА Новости. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на хирургические иглы. Он начнет действовать с 1 марта. Норматив заменит документ от 1983 года. Отмечается, что иглы должны быть изготовлены только из нержавеющей стали. В зависимости от изгиба они подразделяются на прямые, дугообразные, крючкообразные, сложно изогнутые. Острота колющей части не должна превышать 0,02 мм, передают РИА Новости. Назначенный ресурс игл не менее 650 проколов и 20 циклов санитарной обработки. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 53 копейки, доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей и 60 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 17-18, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
7: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
11: эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Время начинать движение.
15: Мотор, мотор.
11: Так, говорит Москва.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 23 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа. Это вам, знаете ли, не что-либо как. Это как-либо что. Си Цзиньпин впервые за 11 лет отправился в США. Впервые за 11 лет. Наверное, не будет пересаживаться на военной базе в фургон мороженого. Его не будут тайно перевозить, потом сажать в самолет, снова куда-то везти. Сразу, наверное, прилетит в США, да? Я думаю, Си Цзиньпин не Трамп. Он может себе это позволить. Банки смогут замораживать счета клиентов из-за совпадения данных. Очень интересно. Росфинмониторинг предложил учитывать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Предложил учитывать частичное совпадение, чьи средства подлежат заморозке. Банки смогут ориентироваться на ФИО и дату рождения. Смогут замораживать. Не понял. Предложил учитывать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. То есть все Ивановы, если ты Иванов, и у одного Иванова средства должны быть заморожены, то всем Ивановым заморозят. Я правильно понимаю? Так это должно быть. Ориентироваться на ФИО и дату рождения. Вот, к примеру, если вы Иванов и появились на свет... Когда вы появились на свет? Ну, когда? Когда? Самая распространенная дата рождения для России. Давайте посмотрим. Ну, по-любому же-то, что рождение непосредственный результат факта зачатия, правильно? А зачатие зачастую непосредственный результат факта празднования там чего-нибудь такого. Вот, ну, какой-нибудь Олимпиады, может быть, 8 марта. Вот. Проанализировали обезличенные данные более 40 миллионов клиентов банка за примерно 70 лет. Как, какой это? Аналитики какого-то банка. Ну, зачем Тинькофф? Какие 70 лет Тинькофф? Наверное, какого-то другого банка. И пришли к выводу, что 1 января. Самый распространенный. 1 января. Почему? Родители сознательно выбирали регистрацию на 1 января, если ребенок появился на свет буквально в последние дни декабря. Вот. Также на статистику влияют праздничные каникулы. В этот период в роддомах может меняться график работы, и часть роддомов, которые прошли на конец декабря, документально оформляли уже в начале января. У меня был друг, ну, он до сих пор есть, который родился 31-го. Его записали, по-моему, на 1-го, потому что 1-го, когда записываешь, то ты получаешься на год младше, как бы, да? Ну, фактически. А если на 31-е, то на год старше. А это уже ты вроде бы еще и не старше, но уже выглядишь документально как старше, значит, в армию там пойдешь раньше и все такое. Вот. А если без этого всего, по данным того же исследования, пики приходятся на другие первые числа с февраля по сентябрь. Среди редких дат, да не, редкие мне не нужны. Ну, короче, значит, вы первоянварский, Иванов, Иван Иванович, и все. Значит, а такое мы можем исследование провести? Сколько в России Ивановых, Иванов, Ивановичей, родившихся 1 января? Января. А, надо еще год какой-то. Какого года? 1 января 1980 года. Все, олимпийского. Сколько? Можешь посчитать? Это я все Алисе спрашиваю. Уникальное сочетание, еще статистику по распространенным. Что-то она оценивает. Давайте пусть она пока скрипит мозгой. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
16: Доброе утро, Роман. Сначала маленькая шутка, потом всерьез.
0: Давайте.
16: Может ли приобретская шутка оказаться новогодним подарком?
0: Ну да, ну да, ну да. Типа пошутили, да, 1 апреля? Может.
16: Там
0: может.
16: Ровно 9 месяцев.
0: Ровно 9, да. Может, конечно.
16: Вот. А всерьез, я работаю в клинике, у нас база данных пациентов, и постоянно идет проблема идентификации каким-то образом. Так вот, она не очень большая, там где-то 1,4 миллиона пациентов. Вот. Из них несколько сотен полных тезок. Я специально исследовал этот вопрос. Угу. По базе. Причем имена не там Иванов, Кузнецов, а uh-huh. вполне такие экзотические нормальные имена. Поэтому от идеи идентификации по ФЕО и дню рождения мы отказались, потому что это ненадежно. Особенно, понимаете, медицинские данные выйдут не тому, это
0: да. Критично. Да.
16: Поэтому еще добавили номер телефона. Uh-huh. Вот если номер телефона еще совпадает, вот тогда мы их считаем тезками. Но вот без этого никак.
0: Есть такое дело. У меня вот именно однофамилец, одноименец есть в клинике, в которой я иногда захаживаю на профилактические какие-то штуки, и там карта заведена медицинская. И меня переспрашивают год рождения все время. Я ради интереса однажды уточнил. Говорю, да, есть еще один такой же. Такой же. Но квинтэссенцией совпадения и иллюстрации того, насколько... Даже у матрицы, в которой, как известно, мы живем. Что, не знаете? Вы не видели матрицу? Мы в матрице. Вот. Насколько у этой матрицы ограниченная фантазия, что она не смогла такие варианты развести. Для меня лично был... Это реальная история, моя личная история. Табличку на кабинете этого врача я даже сфотографировал. Причем это было до того, как эта история превратилась в уникальный случай. Сначала она выглядела просто как забавная история с забавной фамилией, сочетанием фамилии и инициалов имени-отчества. Это было Еще надо понимать, что это было за место, это была психушка. Да, я был в психушке. А что? А вы что, не были в психушке, что ли? Ну, вы странно. Почему вы думаете, что это такое место специальное про этого самого? Ну, что? Как бы туда нормальный человек не может попасть? Вы что, водительское удостоверение не получали? Вот, получали. Я тоже получал. Я сидел в психушке на этой комиссии. И психиатр, на двери была табличка, психиатр Живодер СС. Просто круче просто, мне кажется, не придумать вообще. Еще раз, это реальный врач, реальная табличка, реальная фотография у меня есть. Тогда не было, это было очень давно, тогда не было телефонов еще с камерами. Ну, были, но это у меня Эриксон какой-то был. В общем-то, как-то тогда не ассоциировался телефон с фотографированием. Но я тогда увлекался фотографированием и везде с собой таскал свой Canon 300D или 350. 350, по-моему, D у меня уже был. Зеркалочку сразу я себе прикупил. И я щелкнул эту вывеску. Живодер СС. Вот. Но это начало. Самое крутое было то, что потом тетечка, после того, как они группами собирали людей, то есть доктор освидетельствует, там 10 человек, а потом вносит 10 справок уже сразу, ну, чтобы не по одному, а так партиями. И фамилии называют, или человек подходит и забирает свою справку. И она называет фамилию Живодер. Я говорю, мадам, но ведь это доктор. Показываю ей на табличку. Она говорит, да, конечно, смешно. Живодер! И встает такой пожилой мужчина, почти уже дедушка такой подходит и забирает эту справку. Я говорю, вы родственники? Показываю на кабинет. Он такой, надо же. Нет. Вот, отнекивается. Может, родственники? Ну, но сам факт, даже если они родственники, что один живодер пришел к другому живодеру СС, а в этот момент я оказался и зафиксировал этот факт, понимаете? Поэтому у Живановы-то точно совершенно будут совпадать. К примеру, даты 1 января. В РСФСР в 80-м году родилось 2 миллиона 200 тысяч детей. В среднем 6 тысяч новорожденных, но 1 января... Самая частая дата регистрации, как мы только что обсуждали, на эту дату может быть 8, а то и 10 тысяч. Из них мальчиков примерно 4-5 тысяч. Вероятно, что фамилия Иванов 1-1,5% среднего рожденных. Получаем 40-75 мальчиков с фамилией Иванов. Из них вероятность, что отца зовут Иван, отсюда отчество Иванович. Среди мужчин 50-го года рождения было распространено, скажем, 5-8%, значит, где-то 2-6 человек. Из них вероятность, что ребенка тоже назовут Иваном. Это имя было не на пике популярности в 80-м. Примерно 2-3%. Итого от 0 до 1 человека. Учитывая факт 1 января, можно допустить, что их чуть больше 1-2 человек. Это грубая оценка. Ну и так далее. Ну и, ну ладно, на всю Россию 1-2 человека. Нет, там какие-то другие были данные. Короче, я считаю, что это любопытная новость. Замораживать средства по совпадению ФИО и года рождения. Ну, любопытная такая история. А потом будешь ходить и доказывать, что ты не тот Иванов. Не тот. А они тебе будут говорить, вы докажите сначала, что вы не тот Иванов. Вот, понимаете, какая история. Это, в общем, немножко тревожно. Тревожно мне. Да. О, а у нас здесь продолжается... Да, вы решили продолжать нам щелкунчик, это очень хорошо. Нет, я бы хотел уже перейти немножечко к сумасшедшему дому, если вы не против, потому что я вспомнил, что у Владимира Семеновича есть вещица по этому поводу классная. Не, ну только не с таким звуком, конечно. Нет, конечно, не с таким. Это...
17: Сказал себе я, брось писать, но руки сами просятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате, косятся, не сплю, боюсь наброситься. Ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные, но грязные. Их лечат, морят.

0: один свихнулся насовсем, кричал: «Даешь Америку!» И санитаров бил. Я не желаю славы, и пока я в полном здравии, рассудок не померк еще, но это впереди. Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана. Я говорю: сойду с ума, она мне: подожди. Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит падежей, припомнил только два. И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы не был я, собрать его, ему, меня отсюда ва.
1: Вот так вот, понимаете, а вы говорите: финики. Финики. Нет, хватит, спасибо, Владимир Александрович. Владимир Александрович, остановить, неостановимый. Остановить Высоцкого — это утопия. Но я попробую, ведь все-таки мы должны же проснуться. А для этого мы используем специальные высокоэнергетические пилюлишные пилюли. Виктор Пуричи не заправился, говорит. Вот я, к примеру, не заправился. Отстоял 30 минут и хотел по топленой карте, крапленой карте, наверное, по топливной, ну, заправиться. 95-й закончился. Что ты будешь делать? Заправляться 92-м надо было? Что же вы? Зачем же? Вчера еще одно мощное ДТПшечко случилось у нас на Ленинградочке. Причем я подвожу коллегу вечером в полночь и говорим: вот здесь у нас на Ленинградке сигнальная такая заправка «Газпром», где если есть очередь, значит, ну так, ситуация на рынке автозаправочных станций тревожная в целом. И мы такие подъезжаем к ней. Но это та, которая в районе аэропорта, ближе к центру, по дублеру. Мы так подъезжаем, а я вижу, там куча аварийных мигает этих фар. И как-то так сумбурно стоят автомобили. И действительно, да, один таксомотор жестко вмял второму в зад прямо. Багажник весь сплющен. И все это снова в очереди перед заправкой. Потому что стоят они там не в первом ряду, первый ряд автобусный. Стоят они там во втором ряду. В темное время суток непонятно, стоят они или это просто автомобили, которые вдалеке продолжают ехать. И то, что они стоят, зачастую многие люди, не подозревающие о заправке там и очереди, то, что стоит очередь, многие начинают понимать это уже тогда, когда тормозить поздно. Ну и вот вчера эти два несчастья там стояли, один с развороченной кормой, другой с развороченной мордой. И все это в очереди. И, конечно, все это напоминает нам страшное ДТП на МКАД в выходные, когда газелист, ну он был на Рено, но все равно газелист, на полном ходу въехал вот так же в очередь на заправку и убил двоих из нее.

Да у вас вообще там в Беларуси нормально все в норме. Перевозчик пишет, у нас в Беларуси нормально вроде все. Имея в виду, вероятно, ситуацию с топливом. Мы рады от вас, от всей души, так сказать, искренне, так сказать. Особо, когда смотришь на автомобильные цены, так сказать, что классный, веселый, забавный, эмоциональный, чисто электрический iJoy, Dongfeng, который у вас называется по-другому. 1 600 000 стоит в пересчете на наши. Как-то так вот забавно становится. Ага, вчера, значит, по газелисту поэтому написали, что пьяным был. Да он под чем-то был, вероятно.

Глаза у него шалело обдолбанные были. Вот этот вот, упырь. И живой же, главное, остался. Понимаете, в чем дело? Двоих убил, а сам жив. И вообще без видимых повреждений остался. Это я про МКАД, то, что у Щелчка. Это страшная авария.

0: Чукины, все, зайдите, выберите свой X5. Пристально знакомимся с семейством X5 Джили. Сейчас это семейство состоит из трех братьев, почти что близнецов. Один X5 электрический, X5 EMI параллельно гибридный и X5 EMR гибридно последовательный, без связи ДВС с колесами. Их короткое техническое описание. Короткое, но всеобъемлющее. А также голосование. Кого из них сделали бы своим, исходя из их параметров, характеристик, данностей? Ожидаемо самый большой процент поддержки находит параллельно гибрид. Параллельно гибридный гибрид. EMR 55%. 33% EMI параллельно последовательный. Отчаянно готовых на электричку 12%. Щукин и все. Телеграм. Кириллическое написание, так и пишется Щукин, и все. Это так называется канал. Ну вы чего, в самом деле. Да, и, кстати говоря, в Максе я тоже перебросил это голосование. Успел, пока шли новости. Так что в Максе тоже можно проголосовать.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Вот и как Белоруссия может обеспечить себе такие цены. Белоруссия может обеспечить такие цены. Путин, ценах на авто, ответ Лукашенко. Ответ Лукашенко. А, у нас сейчас новости. Я найду. Там, чтобы я не придумывал и не интерпретировал вам слова президента, потому что эта дискуссия... действительно, как говорят чиновники, имело место быть. Что бы это ни означало, имело место быть. Вот, и, ну, там, условно, сначала Александр Григорьевич посетовал на то, что, ну, мы же как бы вместе же, а что же это мы закрываемся-то, а что же там, и вот это все... На что президент ему ответил, ну, если коротко совсем, что это не совсем правильно, что у нас-то с вами границы абсолютно прозрачные, мы же союзные, а вы у себя там не совсем контролируете, внешние поступления не совсем официальные. И получается, что через вас потом это течет к нам, а у нас поддержка внутреннего потребителя, понимаете? Если вы думаете, что это... мы так придумали, так у меня есть одна любопытная история про компанию BMW, о которой я вам расскажу. Компания BMW и компания BMW. И вот BMW судится с BMW за то, что BMW поставляет не те BMW в Германию, которые BMW в Германии производит. Это к вопросу об утильсборе, о том, что вам не нравится, как в России с ним все обстоит. А нам не нравится, как в Белоруссии. Так что в Белоруссии скорее исключение и некое нарушение. Вот эти вот низкие цены.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Госдеп США подтвердил встречу Марко Рубио и Сергея Лаврова в Нью-Йорке. Глава американского ведомства и министр иностранных дел России начнут переговоры сегодня в 9 утра по местному времени, 16:00 по московскому. Данные приведены в рабочем графике госсекретаря. О планах встретиться с Рубио на прошлой неделе сообщал Лавров. По его словам, планируется уточнить у американского коллеги позицию Госдепартамента по украинскому регулированию, в том числе по посредническим усилиям. В МИДе отмечали, что у России и США, постоянных членов Совбез ООН, есть колоссальный потенциал для развития сотрудничества, однако он почти не раскрыт. Посол Ирана в России призвал США признать новый юридический статус Ормузского пролива. Его станут формировать Тегеран и Маскат, отметил Казем Джалали. Если американцы хотят судоходства, они должны принять новый юридический статус, который будет определяться именно двумя обладателями этого пролива – Ираном и Оманом, сказал он в интервью «Ведомостям». По словам Джалали, Исламская Республика никогда не хотела закрывать Ормузский пролив и наносить ущерб соседним государствам. В Красноярском крае при нападении медведя погиб мужчина. Это случилось на территории лесничества в Енисейском округе. 39-летний местный житель работал лесозаготовителем и сторожем, сообщили в региональном главке СКР. В комментарии РИА Новости в ведомстве уточнили, что животное атаковало мужчину прошедшей ночью. Он скончался на месте происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Автостат указал на снижение расходов граждан на покупку машин с пробегом в августе. Общий объем продаж автомобилей составил 613 миллиардов рублей, что на 5% меньше, чем в июле. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель уменьшился на 2%, отметили в аналитическом агентстве, передает ТАСС. Специалисты добавили, что максимальный рост затрат пришелся на приобретение поддержанных китайских автомобилей. Их доля увеличилась с 6,7% в августе прошлого года до 10,5% в 2026 по итогам этого же месяца. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 17-18, вечером до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111. stofilter.ru. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
3: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
1: Первая любовь. Опыт отношений. Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности.
6: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень-очень-очень хорошо, что вы здесь, у нас экватор недели, 23 сентября, и это последняя сентябрьская среда, последний экватор, когда мы находимся все еще по эту сторону дня и ночи, когда день длиннее ночи, на следующей неделе все изменится, и ночь станет длиннее дня. Winter is coming. Да? Да. Как в канале посмотреть аварию на МКАД? Есть канал специальный, он назван «Глаз народа». «Глаз народа». Он специально был создан, это было наше самостоятельное, никем не навязанное, персональное, личное решение открыть такой канал, куда мы будем собирать видео наши. Вы можете присылать свои видео в чате для этого канала. Я публикую там периодически свои видео. Кстати, сегодня собираюсь опубликовать, как меня пытался забодать Volkswagen Polo на Садовом кольце. Правда, впоследствии, потом, когда я пересматривал уже видео, уже запись в телефон перекинул, оказалось, что таким образом Polo избегал забадывания себя самого со стороны МЧСовского автобуса. Там ехал фургон с раскраской МЧС, такой оранжевый какой-то там, какой-товской. У него были включены проблесковые маячки, но мигал, сирены не было звукового сопровождения. Просто мигал, ехал. А это, знаете ли, не очень видно, когда ты едешь сбоку от него. И уж тем более, ну, он высокий, к тому же, и мигалки вверху, а рядом Polo ехал рядом с ним. Вот, и уж тем более, даже если бы и был звук, это не означает, что ты можешь просто в наглую брать и спокойно, ни с того ни с сего, вдруг перестраиваться в соседний ряд в тот момент, когда в этом ряду рядом с тобой едет автомобиль, прямо в него. Ну, и водитель на Polo тоже такой... С окладистой бородой такой парень, такой, вот у него она такая окладистая, и он такой, слушай, вот это что? Вот из, ну, из таких видно, он по лицу такой видно. Вот, поэтому я не сильно возмущался в его адрес. Ну, ладно, ну, повозмущался, но он сам начал отставать, и потом и перестроился вообще на три ряда вправо. Вот, это, ну, с его стороны тоже не означает, что если тебя пытается забодать фургон, то ты должен забодать кого-то в соседнем ряду. То есть, изменить свой статус из пострадавшего в ДТП, ну, то есть он был бы пострадавшим, в него бы въехал сбоку прямо, в него прямо в бок бы въехал этот фургон. Ты хочешь переквалифицировать себя в виновника ДТП. То есть он, в свою очередь, в меня перестраивается прямо вот, ну, вообще. И в результате, ну что, вам надо показать это видео? Сейчас я покажу, ладно. Я просто хотел смонтировать его и немножечко там кропнуть чуть-чуть по кадру и замедлить потом. И думаю, показать номер этого гаденыша, который в меня хотел. А потом пересматриваю видео и понимаю, что, как это часто бывает, все неоднозначно. Там все не очень однозначно, потому что он тоже стал отчасти жертвой. И его вина в том, что он рефлекторно себя повел. То есть он не намеренно это сделал. Это был рефлекс, уклонение. А мы должны не уклоняться. Нигде такого не сказано. Тормозить, да. Уклоняться — нет. Так вот, Владимир, смотреть видео аварии на МКАД можно в телеграм-канале называется «Глаз народа». Узнать его из нескольких глазов народа можно по аватарке. В белом кружочке на белом фоне буква «Г», такая оранжевого цвета яркая. При ближайшем рассмотрении вы увидите, что это не «Г», а это перископ. Такой нарисован перископ. Вот. И глаз у него такой вместо этого перископа. Я вот как раз сейчас показываю эту аватарку, как она выглядит. Господи, телега вообще ничего не грузит. Вот так, видите? Вот такой глаз. Значит, видео этого не случившегося происшествия на Садовом кольце. Вот прямо сейчас я тоже показываю вам. Это уже в трансляции. Это вы сейчас нигде, ни в каком канале не увидите. Я в тайный канал перекинул, где я собираю контент. Вот. А в трансляции, ну, вы можете это посмотреть. Трансляция идет у нас в ВКонтакте, в нашей социальной группе и в Рутубчике. Вот Садовое кольцо. Подъезжаем к Малой Басманной по внешней стороне Садового. Вот видите, едет синий Поло. Обратите внимание, вот он сейчас и доезжает до него. Вот он едет. Регион 70 какой-то. Ну, неважно. В соседней полосе. Я, по крайней мере, лево еду. Он едет в соседней полосе. И вот, видите, едет по второй, во втором ряду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь шесть рядов. Крайний правый, то есть первый, поворачивает на Старую Басманную. Потом второй ряд. Этот фургон «Мерседес» последовательно подрезает все автомобили в каждом ряду. Сначала он подрезал Е-класс «Мерседес». Видите, он прямо перед ним. Потом он старался въехать в «Хавейл» какой-то, но «Хавейл» ехал слишком быстро и успел проскочить. Теперь он продолжает перестраиваться, и он продолжает перестраиваться прямо уже в предпоследний ряд, прямо в переднее колесо этого Пола. После чего Пола делает маневр прямо в меня. Такой маневр уклонения в мой ряд. И прямо мне под переднюю правую фару. Смотрим еще раз, без паузы теперь я это показываю, как это. То есть ровное место, просто мы едем спокойно, вообще ничего. Вот как происходит авария, да? Вот ты едешь, все нормально, смотри, едешь такой. И тут хоп, и человек такой раз в тебя просто такой подставляет зад под себя. И ты такой думаешь, офигеть, как я отреагировал. А как я отреагировал? Ну, на тормоз, я же на встречку не могу выскакивать. На тормоз чуть-чуть прижался к двойной сплошной немножечко, рефлекторно, но не поехал туда. У меня, видите, значит, с рефлексами лучше. Я держу их в этой самой, как это называется, узда. Я в узде держу их. Я их обуздал. И только тормозом отработал. Электроника, кстати говоря, промолчала на это. Она не успела отреагировать, хотя система предотвращения столкновений есть, но он так внезапно и так под таким углом появился, что радар его просто не увидел, этот автомобиль. А я краем глаза, я же не ожидал, я не слежу за тем, что там в трех рядах от меня происходит сбоку, а там вот такая драма, оказывается, разыгрывалась. И сегодня же в этот же «Глаз народов» канал я запущу это видео. Садового кольца, потому что это прям крайне показательно. Что это показывает? Это показывает еще раз, что наше поведение за рулем — это навыки, которые нужно тренировать. Навыки. Ну и как минимум, этот человек точно не смотрел перед тем, как уклоняться от этого фургона, он не бросил взгляд в зеркало. Потому что если бы он бросил взгляд в зеркало, он бы понял, что он прямо сейчас встраивается в меня, уходя от столкновения с этим фургоном. Это навык. Их надо как-то отрабатывать, эти навыки. Вот. И для иллюстрации этого я как раз и хочу запустить это видео. Так, в каком порядке нам посмотреть это все? Это видео нельзя смотреть в Яндексе. Почему его нельзя смотреть? Давайте начнем с того, что видео недоступно. Все, заблокировали Лукашенко, короче. Вот его высказывание жесткое по утильсбору. Беларусь отменила утильсбор на грузовики. В других случаях это океан автомобилей. Об утильсборе на автомобиле. Оно везде почему-то ошибка воспроизведения. Это довольно странно. О пенсионерке. Любопытно. Для достижения больше утюжсбор на грузовике от меня. Слушайте, прям о том, Армения по сценарию идет. Удивительно, что я не могу найти это видео, оно везде. Видео недоступно. Его поудаляли везде? Или как это вообще понять? Как вообще это понять, а? И простить? Было видео это, значит, где Лукашенко высказывается по утильсбору. Путин ответил на истерики Лукашенко. Вот здесь, видите, они называют это истериками. Утильсбор что-то бьет. Что он сказал? Когда рождался, АвтоВАЗ, какие-то продажи. При чем здесь АвтоВАЗ? Слушайте, сразу хочется валить отсюда. Вот как только идет прямая связь АвтоВАЗа с утильсбором, я сразу хочу оттуда уходить, потому что это, очевидно, разжигатели и какие-то маргиналы этим занимаются. Утильсбор — это защита всех внутренних производителей, всех. Значит, как, если вы хотите кого-то винить, то вы должны в ряд выстроить вот так вот. АвтоВАЗ, Теннет, G-Land, Эстео, Хавейл, Волга. Всех выстроить в ряд, потому что утильсбор для всех одинаково работает. Но нет, почему-то вот с утилем связывает только один АвтоВАЗ, хотя это для всех введен. Внутренних, как защита всех внутренних производителей. Поэтому они сюда и приезжают производить. А, господи, позорники. Короче, я не могу почему-то найти выступление Лукашенко.
8: Есть вопрос для многих.
0: Александр Григорьевич его удалил.
8: То, что, собственно, после того, как был введен утильсбор, цены на автомобили, которые, допустим, из Беларуси заводят наши автолюбители, они выросли в два раза. Вот, во-первых, было ли это целью нашей? И, во-вторых, обсуждали ли, ну вот, собственно, сам Александр Григорьевич поднял, обсуждали ли вы это на своей встрече с ним сейчас?
9: Нет, на встрече с Александром Григорьевичем, вот на вечерней, мы этот вопрос не обсуждали, но мы очень много и часто дискутировали по этому вопросу. Наши действия связаны с защитой нашего отечественного товаропроизводителя, но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок на товаров, произведенных в странах Евразэс. И тем более произведенных в Белоруссии, в нашем союзном государстве. Наши все действия направлены на то, чтобы обеспечить чистоту этого процесса и добиться того, чтобы через рынок наших партнеров не осуществлялась поставка какой бы то ни было продукции, в данном случае продукции автомобилестроения, из третьих стран. Вот в чем фишка. В том, чтобы не выглядело так, чтобы осуществлялась крупноблочная сборка, а потом, чтобы этот товар попадал сразу на наш рынок. И это сложная такая кропотливая работа, которую ведут соответствующие министерства и ведомства, считая, сколько процентов в том или другом товаре является процентом национального происхождения.
0: То есть локализация.
9: Казахстана, Кыргызстана, Армения, пока она является членом Евразии, Белоруссии. И вот там высчитывают, сколько процентов в этом товаре является, собственно, локального производства.
0: То есть, о чем говорит президент? Президент говорит о том, что если вы привозите в Белоруссию готовый автомобиль, и в нем 100% готового автомобиля не белорусского, но перед тем, как его везти, вы открутили колеса, нам привезли, прикрутили колеса. Сколько в нем стало белорусского? 99,999 осталось китайского, условно. Или немецкого, или какого угодно. Осталось. А белорусского в нем 0,01%. Но при этом этот товар в Россию собираются ввести как белорусский. Понимаете, какая история? Используя все льготы нашего внутреннего экономического пространства союзного. Но это же манипуляция. Это манипуляция. Этот товар по-прежнему иностранным остался. В него ничего не вложили в Беларусь. Это не белорусское производство. В Беларуси есть производство высоколокализованное. Эти автомобили представлены у нас тоже. Вы их прекрасно знаете. К примеру, они называются BLG. К примеру. Вот. Но когда поставляются автомобили, якобы собранные где-то, или также в Казахстане, привинтили что-то и ввозится как якобы казахское. Типа, ну, у нас же там союз экономический, все это. Но президент именно об этом говорит. Ведь это же бальное исчисление локализации. Просто специалисты считают, а какие работы были проведены? А, вы колеса прикрутили к автомобилю. Класс. Но это китайский автомобиль. Соответственно, ввозиться он должен не как казахский или как белорусский, а как китайский. Неофициальный, ввозимый оттуда. И должен подлежать пошлинам. Таможенным. У нас же с Китаем нет союзного государства. И экономического союзного, союзных отношений. Льготных. Правильно? Правильно. А так получается, что транзитом через Белоруссию и Казахстан въезжают сюда автомобили, на которые распространяются пошлины. Утильсбор — это пошлины. Вот. А автомобили въезжают очень часто те, что у нас производятся. Вот вы привозите и хвастаетесь. Я взял Джили себе, гибрид привез. Пока вы здесь их продаете там по 3,3, я привез, мне 2,8 вышло в конце концов. Так в том-то все и дело, что это неправильно. У нас Джили здесь официально привозят его, они пока не собирают, к примеру, да? Но при этом они официально привозят, и они хотели бы продавать их официально, они уплачивают эти пошлины сами. И, соответственно, привозите вы свой автомобиль. А еще круче, когда вы привозите то, что у нас собирается в России. Действительно, локализовано уже. Вы спрашиваете, а почему же цены продолжают оставаться высокими на них? Ну, потому что локализация на данном этапе, она требовала колоссальных вложений, которые должны отбиваться. Во-вторых, потому что санкционное давление на Россию, на наших партнеров такое, что эта локализация происходит через целую цепь предприятий, которые путают следы, и чтобы санкционные санкции вторичные, третичные не могли выйти на наших партнеров, это довольно сложная логистическая цепь, которая тоже повышает стоимость. Вот. Ну и в-третьих, они все равно дешевле, чем нелокализованные. То есть они становятся дешевле. Вот о чем говорит президент. Вот. Это к вопросу о разнице цены. Так, а что там еще?
9: Мы ведем этот диалог открыто, по-честному, показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это такой канал поставки товаров через территорию наших стран-партнеров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно. Могут быть какие-то нестыковки, какие-то взаимные претензии, споры. Но это рабочий мафос.
0: Все это рабочий вопрос, понятно? Значит, вы, модники и модницы, могли сталкиваться с этим на примере европейского законодательства. И интернет полнится сейчас вот этими историями. Вы думаете, итальянские производители брендовых вещей рады от этого? Нет, они не рады. И они борются через Европарламент, пытаясь прекратить эту практику. Что я имею в виду? К примеру, в Италии также есть процент локализации товаров на территории Италии, после которого товар иностранный становится итальянским. И этот процент крайне низок. Поэтому что делают китайские производители контрафакта, которые потом становятся итальянскими брендовыми вещами? Точнее, что делают итальянские продавцы? Заказывают партии этого товара в Китае, допустим, сумки по 100 евро за штуку. Без молний. Молнии отдельно покупают. Отдельно. Молнии. Там застежки, молнии какие-то, эти еще ручки. Отдельно. На территории Италии присобачивают эти ручки и вшивают молнию в сумку. И она уже фактически может считаться итальянской, произведенной в Италии. И сумка за 100 евро превращается в сумку за 2000 евро. И продается сразу в Италии. Потому что она брендовой становится. Это же тоже манипуляция определенная. Правильно? Правильно. Так вот, теперь к вопросу о том, что утильсбор кому-то может казаться какой-то придуманной нашей мерой, и она исключительно наша, и весь мир так не делает, потому что... Сейчас я перейду к этому сообщению. Потому что свободный рынок все решает. Вот вам новости свободного рынка. новость, я эту опубликовал еще 19 сентября. Вы же не обратили на нее внимания, правильно? Нет там кучи прямо таких вот этих поддерживающих комментариев, что, дескать, да, ну теперь понятно. Нет, нет. Никто из хейтеров, никто из тех, кто сейчас мне пишет, да ладно, отмазывать там вот это все. Никто не прокомментировал эту новость. Это ж так неудобно, правда же, комментировать, когда тебе в глаза прямо показывают, как это работает на самом деле на цивилизованном Западе, который вы прославляете. Вот это, значит, не про BMW, про Audi. Извините, я перепутал. Что произошло? Компания Audi подала в суд на компанию Audi за то, что компания Audi поставляет автомобили Audi на территорию Германии. А это ей не нравится. Подробности вот какие. Audi в суд. Немецкий импортер. Auto China. Называется импортер. Официальный. Он ввозит в Германию электромобили, которые, в свою очередь, создавались якобы для Китая. Это модели Audi E5 Sportback, Audi E7X. Производит их, внимание, совместное предприятие Audi и SAIC. Это компания Audi сама производит эти автомобили в Китае под отдельным суббрендом, который так и называется Audi. Разница в том, что у этого суббренда, вот я фотографию вам показываю, даже в Москве уже я видел такие Audi. У нее написано Audi впереди и сзади вместо колец. То есть нет колец классических аудюшных четырех колец. Импортер привез машины в Германию, провел сертификацию, начал продажу в официальных дилерских центрах, на сайте. И Audi заявила, что начала судебное разбирательство. Audi, немецкий офис Audi. Судебное разбирательство. Потому что они будут неукоснительно отстаивать свои права. Они утверждают, формально это Audi, это наши автомобили. Но мы производили их для Китая. Эти автомобили не поставляются в Германию официально, и никто не может их сюда привозить. Понятно вообще, о чем речь идет? Они якобы не сертифицированы нами, а то, что вы сертифицировали их по общим правилам, ничего не имеет, никакого не имеет значения. А вся штука в том, что эти автомобили в Китае более оснащенные, чем Audi. Таких моделей вообще в Германии нет. Они более оснащенные, и они дешевле гораздо в Китае. Поэтому вы не имеете права продавать более оснащенные и более доступные автомобили немецкому покупателю. Немецкий покупатель в Германии должен покупать менее оснащенные Audi и более дорогие Audi. И мы в суде будем отстаивать наше право так поступать с немецким покупателем. А в Китае пусть покупают дешево и пусть покупают более оснащенное, потому что там конкуренция выше. И там не будут покупать, если мы будем продавать их менее оснащенными и более дорогими. Соответственно, там они гораздо доступнее. И здесь никакая не пошлина, не налоговый спор. Уголовное разбирательство с требованием полностью запретить все это делать. Понятно? Все. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется покритиковать какие-то пошлины, абсолютно прозрачные, понятные, структурные, понятные в своем направлении. Вспомните про эту историю, как Audi судилась с Audi за поставку Audi на родину Audi. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Счетной палате назвали объем дефицита бюджета России за первое полугодие. За январь-июнь показатель составил 5,85 триллиона рублей, отмечается в докладе инстанции. В документе говорится, что утвержденный дефицит на конец 2026-го должен достигать 6,12 триллиона рублей. На поступление доходов оказали влияние макроэкономические условия, изменения законодательства и нормативно-правовых актов правительства, в том числе в части увеличения ставок налогов и введения новых видов госпошлины. Пояснили в Счетной палате. Там добавили, что общий объем доходов федерального бюджета за 6 месяцев составил 18,5 триллиона рублей. Инвестор получил поддержку властей США для покупки зарубежных активов «Лукойла». Кандидатуру финансиста-миллиардера Тодда Буэйли также согласовали представители стран Персидского залива, которые связаны с семьей президента Дональда Трампа. Данные приведены в статье газеты Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По их сведениям, в консорциум Буэйли входят представители американского агентства по финансированию международного развития, брат президента Объединенных Арабских Эмиратов и члены катарской династии миллиардеров. При этом окончательного согласования сделки пока нет. МВД предупредила о новой схеме мошенников с переводом денег в цифровые рубли. Злоумышленники представляются сотрудниками банков по телефону и убеждают граждан конвертировать средства быстрее, так как в ближайшее время курс изменится. В материалах ведомства отмечается, что аферисты предлагают потенциальной жертве перевести деньги на указанный специальный счет и для этого просят назвать код из СМС. Сообщив его, человек может лишиться денег, и неизвестным будут доступны его персональные данные, передает ТАСС. В министерстве напомнили, что банковские сотрудники и правоохранители не обзванивают население. В Институте русского языка имени Виноградова указали на изменение темпа речи. Россияне сейчас говорят быстрее, чем предыдущие поколения, потому что гласные звуки стали короче, пояснил научный сотрудник учреждения Владимир Пахомов. Произношение с каждым годом, с каждым новым поколением ускоряется. Бабушкам кажется, что внуки говорят слишком быстро. Именно поэтому долгое произношение гласных становится объектом насмешек и иногда пародий, сказал эксперт в комментарии РИА Новости. По словам Пахомова, в русском, как и в других славянских языках, действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных усложняется. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 53 копейки, доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей и 60 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, 17-18, вечером до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
1: Реклама.
11: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
13: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного.
16: Я врач.
6: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня.
10: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмма говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Также у нас идут видеотрансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчики, обязательно нажимайте на ракеты, сканируйте QR-код, залетайте в бота в мессенджере Макс, пишите там сообщения. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Максе, в Дзене, на наши информационные странички. В общем, есть дела, надо делать, надо делать.

Так, с днем рождения. Вот меня поздравляет Хишану. Теперь я, да, в этой роли, я понял. Так, 23 сентября, день, когда не горят костры рябин, пишет Нигматулин. А системный администратор пишет, что электросталь с вами. У нас ночью было тихо. Так, что происходит? 6 вечера? Я думал, целый день проспал. Баяна слышу, пишет Эльдар. Нет, 8 утра. Сбили вы нам график окончательно, пишет Эдвард. Доброе утро, Георгий. Ну, а мне, представляете, я вообще вчера, честно могу сказать, вот у меня прям, я очень сильно привыкаю, видимо, к какому-то конкретному графику. И с утра круто, да, ты считаешь работать? Не, может быть, я просто не привыкший, и вот вчера весь день у меня прошел под знаком того, что я не привык жить в таком графике. Я просто не понимал, что происходит. Почему я на работу не еду в определенное время, там, почему я в другое время не еду с работы. Ну, в общем, мозг немножко поломанный. Такое надо еще суметь сказать, но не только лишь все такое могут, пишет Нигматулин. Совсем поплохел недофюрер Зеленский. Когда люди, это цитата, когда люди говорят о прекращении войны и ссылаются на исторические причины, убежал у меня так. Это, честно говоря, полная чушь. Если хочешь закончить войну, ты ее не начинаешь. Если хочешь решить проблему, ты ее решаешь. Да, пацанская цитата какая-то. Вообще, можно всех поздравить с тем, что у нас вот сейчас с вами есть возможность посмотреть несколько эпизодов комедийного шоу, которое называется «Встречи и выступления в ООН-2026». Потому что что вчерашняя история с Зеленским Трампом, что вчерашняя история с Трампом и представителями Дании и Гренландии, что он там, Дональд Трамп, еще Макрона к себе в хату позвал, показывать хату, да, вот эту, ту самую золотющую хату в Нью-Йорке, которая у него. И там Макрон явно понял, что все дворцы французские, они, конечно, сильно отстали по сравнению с квартирой Дональда Трампа. В общем, там и заявлений, и выступлений еще будет, нам на что обратить внимание. Там еще и Нетаньяху планируется. И вчера Трамп по поводу Ирана наговорил. В общем, там нас с вами ждет большое количество юмористического контента. Я вам даже сейчас зачитаю некоторые выдержки из того, что там вчера происходило. А, ну и абсурда, конечно, тоже достаточно много, потому что, ну, например, президент Ирана, Пезешкян, он прибыл сейчас в Нью-Йорк. Вот, когда вы задаете вопросы, часто такое бывает, вот, а как можно там, почему через территорию мы там газ какой-то качаем, а как можно с американцами разговаривать, кормить их чебуреками, ведь они наши враги, мы с ними воюем. Как бы, с одной стороны, да, но вот президент Ирана в Нью-Йорке сейчас. Понимаете? Вот прямо сейчас. Не там спустя год после этого конфликта. Не, вот прям всю секунду. То есть параллельно с этим, вот как прилетал Пезешкян в Нью-Йорк, вчера Дональд Трамп рассказывал о том, как он уничтожит Иран, уничтожит там разные горы, если вдруг внутри этих гор Иран попробует начать собирать ядерное оружие, что у них буквально последний шанс, после чего он их уничтожает как нацию. Вот он вчера делал такие заявления, и параллельно с этим президент Ирана прилетел в Нью-Йорк. Никакой риторики не изменилось. Риторика какая была, такая и осталась. Просто это вот наш мир. Он так выглядит. И американцы пока его даже не арестовали. Может быть, и арестуют. Мы такое тоже допускаем. Но это тогда будет позорище для них. Потому что человек приехал на Генеральную Ассамблею ООН, а ты его арестовываешь. Ну, это прям фу, это позор. Это конец ООН окончательный, бесповоротный. Все, организация мертва. Но то, что он приезжает в этот момент туда, в принципе, рискует, потому что имеет в виду же, с кем он имеет дело сейчас.
все равно выглядит как что-то абсурдное. Театр абсурда, вот пишет системный администратор. Да, да, да. Ну, это... Так-то это плевок в сторону пиндосов. Но это ход, да. Со стороны Ирана это, конечно, ход. А американцы вроде как с точки зрения дипломатии ничего не могут сделать. С другой стороны, вы думаете, в Иране нету этих криков, что да вот, че он туда поехал сейчас? Да как можно в Кащадию Ада к этому ехать в гости сейчас там, и даже если и выступать, но все равно, что он туда поперся. Я думаю, таких криков там тоже предостаточно. Ладно, значит, давайте попробую я по порядку. Что у нас сначала было? Ну, наверное, надо начать с Трампа и то, что нас интересует больше всего, с Трампа и Зеленского. Хотя была еще история... Нет, давайте начнем сначала с того, что Дональд Трамп подписал бумаги вчера с представителями Дании и Гренландии. Гренландия как бы входит в состав Дании, но немножечко обособленно там держится, поэтому у них ее здесь свои представители. И вот он вчера с ними подписал бумаги. Документ предусматривает наращивание американского военного присутствия, включая строительство двух новых военных баз. Также предусматривается запрет на размещение баз стран вне НАТО и механизм проверки иностранных инвестиций, позволяющий блокировать проекты из России и Китая. Соглашение оставляет за жителями Гренландии право самостоятельно определять политическое будущее острова и не предусматривает передачи территории Соединенным Штатам. Рейтерс ранее сообщал, что Вашингтон намерен восстановить базу времен Холодной войны и создать еще один объект в Гренландии. Ну, то есть, такая получилась половинчатая история от того, что он... Даже не половинчатая, еще меньше, на самом деле, часть от того, что он обещал сделать с Гренландией. Ну, обещал, все, забираем, это будет Америка, это будет наша территория. В итоге подписывает документы. Да, все-таки Гренландия их подписывает, но там парадокс в том, что мне кажется, что они бы и так этот документ подписали. Без всей вот этой вот возни, которую он устроил. Без всех этих заявлений. Потому что они продолжали оставаться союзником Соединенных Штатов Америки все это время. То есть там, вот Эдвард пишет, прогнулись все-таки под американцев. Они стояли на полусогнутых перед американцами все это время. Не забываем, что Гренландия — это Дания, Дания, там, это НАТО. Ничего в этом смысле не поменялось. Это все это время было НАТО. Это союзники все это время были. А Дональд Трамп просто устроил вакханалию с этой Гренландией. Придумал, что угроза существует, что сейчас вот-вот уже русские и китайцы высадятся там на Гренландии. И поэтому надо срочно ее как-то забирать. Этого проблемы не было, это придуманная абсолютно проблема. Но он придуманную проблему решил. И то на треть. Но решил. Действительно, документы подписаны, все, можно теперь говорить о том, что я забрал Гренландию назад себе. Он будет об этом обязательно говорить. Она и была у них, но он будет говорить, что он забрал ее назад себе. Хорошо, ладно, пускай, в принципе, говорит. Здесь действительно, справедливости ради, документы подписаны, они были всем показаны. Все, вот теперь американцы надолго-долго-долго-долго будут в Гренландии, как и были до этого. Но теперь документик новый, он его может показать. Предотвратил 10-ю войну, пишет Алексей. Вот, можно, в принципе, да. Предотвратил вторжение русских и китайцев вот уже на флажке. Наши вертолеты, подводные лодки, они прям вот развернулись в момент подписания. Они уже видели Гренландию, вот уже хотели пощупать, но было подписано это соглашение, и мы не рискнули столкнуться с невероятной мощью американского оружия и развернулись вместе с китайцами, поплыли назад. Было такое, это правда. Вчера эта встреча состоялась. Потом, значит, что еще было из интересного? Из интересного, ну, вот про заявление против Ирана я вам уже сказал, что он там вчера конкретно так на... как бы так сказать, чтобы было эфирно. Выпендривался достаточно эфирно. В сторону Ирана, все, я их уничтожу, вот-вот уже-уже, если они сейчас не будут подчиняться, у них последний шанс подчиниться, потом я их уничтожу. Ну, это уже... Даже, мне кажется, уже никто не считает, который раз он это говорит. Ладно, пускай. Председатель ООН рассказал о своей победе. Теперь Гутерреш полностью добился гендерной нейтральности. Мир весь в огне, а у них в отделе 5 мужчин, 5 женщин.
Пишет Василий, это правда? Я вот этого просто не видел. Если это серьезно так, то... Ну, ладно. Ну, со стороны, что можно было сделать удочками отбиваться? Ну, с другой стороны, что можно было сделать удочками отбиваться, если только, пишет Эдвард. Да там вообще-то и есть сейчас американские какие-то военные объекты в Гренландии. Они там всю жизнь, ну, со времен Второй мировой войны они там так и стоят. Он, видимо, хотел просто расширить свое присутствие там, и сейчас он, видимо, его расширит. Хотя не удивлюсь, если закончится только этой бумажкой. Вот что он вернет Гренландию и на этом завершит вообще всю эту историю с Гренландией. Просто теперь уже неинтересно. Теперь пойдем искать какой-то другой бредовый план. Он добился с Гренландии того, чего хотел. Ну и теперь куда засунуть насмешки над ним, что он ничего не может, пишет Олег.

кофта синего цвета. Вот как я сейчас буду говорить, что я обещаю вам, что во второй получасовке моя кофта будет красной. Она будет такой красной, что вы не... Она будет самой красной. Это будет самая красная кофта. Я сделаю ее красной снова. Это будет красная кофта. Но во второй получасовке она все равно не стала красной. Это я стал какой-то фиолетовый. Но во второй получасовке приду и скажу, я сделал ее синей. И я добился того, что эта кофта теперь будет всегда синей. И я считаю, что это наша самая большая победа. Это очень большая победа. Вот примерно то же самое сделал он. Ну, поэтому воздуханом Трамп быть не перестает. Абсолютно не перестает. Ну, в общем, потом была встреча с Зеленским. Там было сделано несколько интересных заявлений. Давайте я вам их процитирую. Значит, встреча проходила в Нью-Йорке. Одной из заявленных тем были переговоры по украинскому конфликту, возможные шаги по деэскалации. Зеленский сделал такие заявления. Украина готова к энергетическому перемирию, если россияне не будут наносить удары по нашей энергетике. По его словам, США передадут России украинские предложения об энергетическом перемирии. Во время разговора с Трампом не звучало предложение прекратить удары по НПЗ и другим энергообъектам в одностороннем порядке, говорит Зеленский. Типа Трамп ему такого не говорил. При этом он сказал, что попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к мирным переговорам. Он заявил, что не уверен в готовности Кремля к реальному... Но он, по-моему, помимо Си Цзиньпина еще сказал про Европу. Он европейцев и Си Цзиньпина попросил. Он заявил, что не уверен в готовности Кремля к реальным переговорам, поэтому для давления на Москву необходимы США, Европа и Китай. «Я думаю, что Путин не готов к трехсторонней встрече, не готов к окончанию войны», — сказал Зеленский. Он также отметил, что Россия пытается дестабилизировать страны Европы, желая снизить поддержку Украины с их стороны. А при этом он еще сказал, что не получил никакое предложение от Дональда Трампа по поставке ракет «Патриот». Ничего про это не обсуждалось, ничего не предложил Дональд Трамп. Хотя вроде потом где-то там упомянул на полях, что ведется какой-то разговор о лицензированном выпуске этих ракет «Патриот». Ну, помните, это старая история. Там, для того, чтобы их начать выпускать, еще завод надо построить для того, чтобы их выпускать. Ну, в общем, вот эта вот тема снова типа поднималась. При этом эмиссары Трампа, хорошо назвали их, обсудят с командами Украины и Европы предложение Киева по сделке о деэскалации с Россией. Эмиссары Трампа. Как вы думаете, кто это? Уитков и Кушнер сегодня вечером в Нью-Йорке встретятся с переговорной группой Украины, с европейскими советниками по национальной безопасности. Они встретятся, значит, с украинской переговорной командой, с советниками по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, чтобы обсудить украинские предложения по сделке о деэскалации с Россией. Ну, в общем, Эдвард не такой же кофту, только красную скинул, да. Да, это же точно такая же. Ну вот, она будет обязательно. Во второй получасовке я буду в ней. Да, я буду в ней. Ну, вот увидите. Я даже документ принесу, что, где будет подписано, что я остаюсь в синей кофте. Знаешь, вот, вот так вот надо. Уитков и Кушнер еще собираются поговорить. Причем характерно, видите, состав европейцев. На него тоже надо обращать внимание. Состав европейцев сжался до немцев, британцев и французов. Все. Вот коалиция желающих, та самая, вот эти самые воинственные ребята, они сжались до вот этих трех стран. Остальные, в принципе, больше не лезут. Итальянцев нету, даже близко, рядом со всей этой историей. Финнов тоже что-то нету. Куда-то с туба они выкинули. Теперь занимаются этим вот эти три прекрасных государства. Ну и пускай занимаются. При этом Дональд Трамп, он тоже делал заявление, он говорил опять о том, что надо, чтобы этот конфликт завершился. Он вообще очень хорошо и много разговаривал с Путиным, и у них была встреча. Там ему задавали вопрос про Флориду, что будет саммит большой двадцатки, и, может быть, в Майами, и, может быть, там надо будет снова встретиться с Путиным. Он сказал, да, у нас действительно планируется большой, прекрасный саммит, это будет самый лучший саммит. У них уже была встреча с Путиным, и, возможно, он снова захочет встретиться со мной, говорит Дональд Трамп. Да, он точно хочет встретиться со мной, у нас была прекрасная встреча на Аляске. Я думаю, что еще одна встреча бы нам не помешала. Это была бы замечательная встреча. Он хочет завершить конфликт. Он очень хочет завершить. Короче,

0: скотобрехство очередное. Вот я вчера наблюдал за тем, что там происходит, за всеми этими заявлениями. Это все фуфел. Точно такой же, как был всегда. Никакой разницы нет. Я уверен, что Зеленский привез с собой какую-то бодягу, которую называет вот этим вот проектом энергетического перемирия. Наверняка сейчас он передаст это Уиткову и Кушнеру. Если американцы в своем уме, то они даже и не заикнутся по отношению к нам ни о каком этом энергетическом перемирии и не будут нам передавать даже ничего. Просто чтобы не оскорблять наш интеллект. Если они решат все-таки это сделать, то услышат перед собой отказ. Как слово «фуфел» на американском. Bullshit, по идее, Ньюс Майкл. Ну, по смыслу, да, подходит, я думаю, слово «фуфел». Вот есть ли какие-то... То есть у Дональда Трампа, я напоминаю, у него вообще практически нет никакого времени. Давайте даже засчитаем ему за плюсик вот то, что он сделал сейчас с Гренландией. Будем считать, что это его успех действительно, вот он типа выполнил свои обещания. Это как нам мне вот тот писал, что как теперь над ним смеяться. Давайте даже засчитаем ему, там какой-нибудь один балл есть у него. А у него остается сколько? 1,5 месяца до выборов. Ему надо что-то успеть сделать еще. Явно, конечно, сейчас понаблюдаем за его рейтингами, но что-то мне подсказывает, что сейчас мы с вами не увидим какого-то невероятного всплеска одобрения его деятельности. Я думаю, что мы на самом деле не увидим вообще никакого всплеска одобрения его деятельности, даже на чуть-чуть. Он, наоборот, побил, по-моему, рекорд. Он свой собственный же антирекорд побил. То есть таких плохих рейтингов у него не было никогда. Ни в первое президентство уже, ни во второе. То есть вот он падает и падает. Причем он сейчас уже будет, будет бить, соответственно, показатели этого президентства. Первое уже вне зачета. Там он был сильно популярнее. Все равно надо что-то успеть сделать. И он же нацелился на украинскую историю. И вот у него в гостях, по факту, одна из сторон. Лидер украинского режима. У тебя есть шанс что-то продемонстрировать. Либо надавить. Либо продемонстрировать то, что ты с ним, тем самым надавить на противоположную сторону, то бишь на нас. Это было бы логично. Ты хоть как-то постарался бы что-то сделать. Но вот пока я вижу, что он просто профукал очередную возможность. Просто какая-то встреча ради ничего. Пустейшие заявления, которые надо сделать просто так, как перед тобой есть какие-то журналисты, и которые еще, видимо, освещают твою деятельность, те немногие. И надо сделать эти публичные заявления, и все. В остальном пустота. Ровно то же самое, что мы слышали уже много-много-много раз, что-то давным-давно слышали, что-то вот буквально на этой неделе. В остальном особо никаких изменений. Странно. Уже надо было бы привыкнуть. Но все еще не могу. Все еще странно. У нас новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Увеличение числа переговорщиков по Украине внесет больше разногласий. Власти ДНР скептически относятся к консультациям такого формата, заявил глава республики Денис Пушилин. В интервью ТАСС он уточнил, что участниками переговоров пытаются стать страны Европы, которые много лет помогали Киеву наращивать силы и вооружение. В начале сентября в Москве побывали американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Их принял президент России Владимир Путин. Затем спецпосланник президента США и зять американского лидера провели в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским. К диалогу также подключались советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Эммануэль Макрон указал на готовность участвовать только в оборонительной операции в Ормузском проливе. Франция намерена быть частью международной миссии, у которой есть четкие рамки, подчеркнул президент республики. «Я не хочу вступать в противостояние с какой-либо страной, но мы готовы действовать с целью защиты объектов, чтобы сделать возможным транзит через пролив», — сказал он в интервью американскому телеканалу ABC. По словам Макрона, ситуацию вокруг этого маршрута, вероятно, недооценили, и теперь приходится решать эту проблему. Кабмин рассматривает изменения сроков оплаты штрафов для машин с иностранными номерами. Время внесения платежей за нарушение ПДД намерены сократить с 60 дней до суток. По истечении 24 часов автомобиль может быть задержан до оплаты взыскания. Законопроект поступил в аппарат правительства. В настоящее время ведется его проработка, сообщил источник в кабинете министров в комментарии ТАСС. В настоящее время общий для всех автомобилистов срок оплаты штрафов 60 дней. В МВД отмечали, что за это время собственники транспортных средств, зарегистрированные в других государствах, могут выехать за пределы страны, не заплатив. Центр «Вектор» разрабатывает мРНК-препараты для экстренной профилактики ВИЧ. Создаются также лекарственные средства, действующие на клещевой энцефалит и вирус западного Нила. Препараты кодируют антитела. Это экспериментальное исследование, пояснила зав. Лаборатории рекомбинантных вакцин Центра Лариса Карпенко. В комментарии РИА Новости она рассказала, что в настоящее время также ведутся разработки мРНК-вакцин против сезонного и высокопатогенного птичьего гриппа, оспы обезьян и COVID-19. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 17-18, вечером до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Ты что пинаешься?
6: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
7: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
11: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
10: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
15: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
16: В эту среду гость в студии, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаде.
15: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 сентября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Жмите колокольчики, ракеты, сканируйте QR-код, добавляйте бота в мессенджере Макс. На все наши каналы подписывайтесь в Телеграме, в Максе, в Дзене, обязательно. Ведет трансляции и отвечает за звук Александр Казаков. Да, это можно было и не объявлять, кто ведет. Ты как расписался. Ой, ужас. Да, трансляцию, если смотрите, то вам может показаться, что на мне красная кофта. Но на самом деле, я как обещал, я ставил кофту синей. Потому что это всегда было моей целью, оставить кофту синей. Поэтому все, как я и собирался сделать, она синего цвета. Поздравляю, поздравляю. Спасибо за внимание к этому вопросу. Да, у Трампа хорошо все. Только что в новостях передавали, что консорциум, которым владеет семья Трампа, получили одобрение властей США и Саудовской королевской семьи о покупке активов Лукойла, само собой, с огромным дисконтом. Последовательно продолжают считать, что в президентстве Трампа на первом месте стоит обогащение. Ему нет дела до Украины, Ближнего Востока или даже до американцев. Это примерно как если бы Березовский стал президентом. Я вас уверяю, если бы Березовский стал президентом, там не было бы обогащения на первом месте. Не надо. Там и вообще-то никогда не было обогащения, по-моему, на первом месте. Так-то. Там всегда власть шла на первом месте, а не обогащение. Так что, ну, плохой пример. Плохой. Знаете, что я не могу понять? Почему наши МПЗ и удары Украины влияют на цены США? У них что, нет своих? У них своих, что ли, нет? И нефть они тоже добывают, и немало. Как так-то? Не влияет. Но не так кардинально, как президент США хочет показать. Он просто придумал, или кто-то ему придумал, вот такую мульку, что можно сейчас все скинуть именно на это и сделать вид, как будто не существует хуситов, Ирана, проливов и вот этой проблемы. Она здесь абсолютно ни при чем. Это все дело в Украине и России. А потому что он к Украине и России типа не имеет никакого отношения. Он не начинал конфликт. И он постоянно об этом любит напоминать всем, что если бы не он, точнее, если бы он был президентом, никогда бы не случилось этого конфликта, да? Помним эти высказывания. Вот поэтому он все скидывает туда. Скажете, что звучит как будто, я не знаю, трехлетний ребенок как-то там, фантики от конфет пытается спрятать под диван в огромном количестве. Мне, я скажу, что даже трехлетний ребенок с фантиками – это более изобретательный вариант. Но вот да, они решили, что будут делать таким образом. И пока на этой своей истории будут сидеть. А здесь же тоже поразительно, что никому не нужно в этой истории, чтобы мы поверили. То есть журналисты, общественность прекрасно понимают, что это вранье. Дональд Трамп не обращает внимания на то, что никто ему не верит. Делает вид, как будто ему верят все. И он самый великий. Все вокруг Дональда Трампа, судя по всему, ему кивают и говорят: да-да-да, мистер Трамп, вы самый великий, действительно, вы невероятны. Вы поете великолепно, 98%. Вот просто любые... 99%, извините, мистер президент, что позволили себе усомниться в качестве вашего вокала. 99% вы поете просто невероятно. И всех все устраивает. Дурка абсолютная, ну, ладно, в дурке вот в это и существуем. Меня удивляет история с тем, как он упускает возможности постоянно, надо, не надо. Ну, вот приехал к тебе Зеленский, ну, наедь ты на него. Или наоборот, обнимись с ним и скажи: Россия не понимает по-хорошему, я предлагал им Поэтому я выделяю Украине все ракеты для Патриота, которые у меня есть. Ну, что-нибудь такое. Наедь на кого-нибудь. Попробуй решить вопрос. Попробуй заработать себе политических очков. Ну, постарайся, сделай. Хорошо, кто-то скажет, да ему не надо завершать эту войну. Он не заинтересован в том, чтобы ее завершать. Есть же люди, которые так считают. Хорошо. Пускай тогда он скажет, мы не согласны на те условия, которые русские выдвигают, поэтому мы будем добиваться победы Украины. Вперед, Украина, может он сказать. Давай, вот тебе все ракеты. Ну, какой-то ход. Хоть в каком-нибудь направлении. Нет, абсолютно ничего. Они заключат сделку, сказал он. Это будет прекрасная сделка. О чем сделка, он не сказал. В чем она? Я уверен, что сделка будет, сказал президент США. Когда, что, о чем идет речь? Опять мимо. Опять повторение всей той же дебильной тупости, о которой он говорит нам не надо. Но теперь уже в присутствии большого количества журналистов со всего мира, а не только из Соединенных Штатов, то есть которые звук его еще транслируют, и еще и Зеленский там рядом был под боком. Такой вот вчера был тоже хороший и интересный момент, когда в рамках одного из мероприятий он тоже, отвечая на вопрос про Кубу, ему про Кубу еще вдруг. Помните, американцы с Кубой собрались воевать? Помните, была такая история? Вот. Вот оно. И он сказал, что Марко Рубио, он рядом с ним сидел, он прекрасно справился с этим вопросом. Он невероятно решил этот вопрос. Чего решил Марко Рубио? Что сделал Марко Рубио? О чем? Что он? С кем он договорился и о чем? Хочется спросить. Может, мы как-то пропустили этот момент? Что он о чем-то договорился. Иногда может сложиться впечатление, что, может, я недостаточно хорошо слежу за новостями. Может быть, я упускаю какие-то моменты. Но поверьте, нет. Я вот хорошо слежу за новостями. Я, наверное, не идеален. Но я каждый день читаю просто вот все, что только можно прочитать. Ничего он не делал ни с какой Кубой. Но Дональд Трамп сказал, он отлично справился, поэтому, говорит, если что, вдруг я могу потом на обратном пути из Ирана, когда будут плыть авианосцы, я вот с помощью этого авианосца закину Рубио посередине Кубы, с помощью самолета его десантируем туда, и он продолжит там решать вопросы. Все такие ха-ха-ха, как смешно. Но по факту, он сказал, что он уже решил вопрос, зачем он тогда его туда собирается десантировать, это раз. Два, это прозвучало как то, что он хочет как бы вонючего этого латиноса кубинского домой с помощью самолета отправить, десантировать, выкинуть его буквально, как-то избавиться от него. С третьей, могло даже показаться, что это такой наезд на Рубио, но это слишком как-то глубоко. Потому что, типа, вот он, ну, такой полусарказм, да, вот он прекрасно справляется, мы его оттуда еще и десантируем, пускай, типа, доделывает свое дело, вот прям уже только по-настоящему. Ну, не знаю, может быть, а может быть и нет. Ну, забавно то, что я уже как-то давно, Рубио в шоке, да, Рубио, они все посмеялись, он сидел прямо рядом с ним в этот момент, очень смешно ему было. Из пушки можно им выстрелить, да. Можно из пушки, да. Не проблема, в принципе. Я как-то... То мне кажется, уже где-то полгода прошло. Разгонял историю о том, что зачем-то, непонятно зачем, он постоянно, Трамп и вся его администрация, делают следующую вещь. Они ждут, пока... Ну, давайте так, разгоняют тему. Берут тему, какую-то конкретную, одну. На примере Кубы давайте возьмем. Вот есть Куба, мы решим этот вопрос. Куба не может больше быть агрессивной по отношению к нам. Это угроза на расстоянии нескольких километров от нашей границы. Мы этот вопрос будем решать. Куба — это ужасное место, но мы сделаем Кубу великой снова. Хорошо. Ничего потом они не делают. им все задают вопросы, а что с Кубой, а где Куба, а как Куба, они сначала комментируют, мы скоро сделаем великой, мы их там, мы их можем разгромить за 2 секунды, мы все сделаем с этой Кубой, Куба то, Куба все, хорошо, хорошо, хорошо, потом вдруг перестают отвечать на вопросы про Кубу, а потом эта тема, в принципе, сходит на нет. Начинают делать что-то другое. Вдруг появляется Иран. Все начинают заниматься Ираном. Просто больше не спрашивают ни про какую Кубу, ни про блокаду, которая вокруг этой Кубы существует. Просто забывают про Кубу. И зачем-то в прекрасный какой-то один конкретный момент выходит Дональд Трамп и достает вот из этого мешка, на котором написано «забытые провалы» или «забытые темы», достает сам эту тему и начинает про нее говорить. Так на самом деле было с Ираном изначально. То есть все забыли уже про... Я напомню, были первые бомбардировки Ирана. Помните, когда он послал эти турбоистребители? И турбобомбардировщики, отбомбился по объектам, они вернулись обратно, и он сказал, что он победил. И потом, уже спустя полгода только, начал он вот эту вот заварушку против Ирана. И тогда никто не вспоминал ни о каком Иране, никаких ядерных объектов, никому это было не нужно. Сам достал. Много раз так доставал Гренландию. Так доставал, вот сейчас достает таким образом Кубу. Зачем он достает это все из этих закромов, я не понимаю, потому что вроде ты уже все отвлек внимание, уже можно было забыть, все забыли уже про все эти темы. Зачем ты сам напоминаешь о своих провалах? Ну, зачем-то вот, зачем-то это делает. Помню это видео с песней «Бом-бом-бом, Иран». Да, да, да, это вот ровно эта история, да, как взлетали эти самолеты и так далее. Да, это была первая только, это было начало, это не имело отношения к тому, что происходит сейчас. Сейчас новая тема. Кстати говоря, напомню, это все из-за ядерного оружия было. Кто-то мог забыть. Изначально там ядерное оружие было у Ирана. Это сейчас уже никто не вспоминает ни про какое ядерное оружие, и существует другая проблема. Это проливы, которые оказались мощнее любого ядерного оружия. Потому что мы с вами знаем, что ядерка, она взрывалась только единожды, ну, я имею в виду в Хиросиме и Нагасаки, ну, не совсем единожды, да, но вот только тогда применялась одной стороной, и это было давно. А вот, то есть не факт, что Иран бы когда-нибудь это оружие бы применил, а вот проливы перекрывать вошло в моду. И как будто это даже и мощнее, чем ядерное оружие. По крайней мере, в данном прочтении этого конфликта точно очень даже в тему. Так он не считает это провалом. Это вы не так смотрите, пишет Спамбокс. Да, это правда. Вы сейчас хорошо попали в точку. Но там же должны быть еще люди вокруг него, которые должны ему советовать. Мистер президент, давайте мы не будем говорить ничего ни про какую Кубу. Сейчас у нас с вами есть повестка дня, у нас есть расписание. Нам нужно до выборов в Конгресс набрать политических очков, нам нужно решить определенные вопросы. Поэтому давайте сосредоточимся сейчас на проблеме Украины и Ирана. Причем во главу угла мы поставим Украину. У нас планы вот такие. Мы считаем, что было бы выгодно нам заявить то-то. Варианты есть вот с точки зрения агрессии против Украины. У нас есть такие варианты, с точки зрения агрессии против России такие варианты, с точки зрения агрессии против всех такие. Дальше вы можете выбрать, мистер президент. Конечно же, он должен выбирать сам, он же самый главный, но варианты ему могут предоставить. И посоветовать, что-то говорить, что-то не говорить. У него как будто советников нет вообще. Он действует вот просто по наитию. На таком высочайшем уровне это странно. Пролив не был проблемой до прихода США, или я ошибаюсь? Пролив вообще не обсуждался, конечно. Ну нет, как? Эксперты говорили постоянно, что в случае, если вдруг Дональд Трамп, если вдруг Иран захочет, они перекроют Ормузский пролив. Они говорили об этом ранее, но никогда на это не шли. Иран был страной, которой, я напомню, над которой смеялись, что они бьют ракетами по туалетам. и израильским, помните, было такое? Уже сейчас странно воспринимается это все. Ну, типа, опять постреляют, скажут, объявляем супер-турбо-войну всем врагам Ирана. Сейчас полетят ракеты, мы сокрушим режимы, и полетят и ракеты нейросетевые, и настоящие, по туалетам, и все такое. Вот так рассуждали про Иран. И говорили, да какой пролив, я вас умоляю, никогда в жизни ничего такого не сделают. Ошиблись. В итоге сделали. И не по туалетам отстрелялись, а по всем американским объектам в регионе. И не только американским, но и их союзников. И поубивали там американских солдат. И поуничтожали американские базы вместе с самолетами дорогостоящими, которые у них там хранились. То есть проливы закрыли. Конечно же, не было этой проблемы до того, как Соединенные Штаты не решили с ними повоевать. Она не существовала. А теперь существует, и теперь это главная проблема, а не ядерное оружие. И теперь они пытаются решить проблему, которую сами же придумали, по факту, себе на голову. Безуспешно абсолютно. Помимо этого, посмотрели на это дело хуситы и решили, что мы еще один можем пролив закрыть. И закрыли. В тапках, мужики. В тапках, в покрывалах с автоматами Калашникова. В прямом смысле, они именно так и выглядят. Вот, закрыли еще один пролив. И теперь Саудовская Аравия не может нефтью торговать. Это он придумал. Сам. Все сам. Советовать Трампу — это примерно как советовать Богу. Послушает, посмеется и сделает по-своему, пишет Василий. Ну, вот это может быть. Такой вариант может быть, да. Вы не учли главного, Георгий. Провалов лично для Трампа никаких не было, по крайней мере, он так считает. Ну, получается, да, ну вот Эдвард как раз согласен здесь со спамбоксом. Тогда проблема у них. Ну, хорошо, у тебя нет провалов. Ладно, ты считаешь, что все, что ты сделал, это успех. Почему ты сейчас ничего не делаешь? Сейчас тебе нужен еще один успех. Вот тебя не ценят. Да, ты очень успешный, тебя не ценят. Поэтому у тебя плохой рейтинг. Рейтинг он свой знает, я вас уверяю. Тебе нужен еще один успех. Почему ты не газуешь? Почему ты этому Зеленскому позволяешь делать те заявления, которые он делает? Почему ты на него не наезжаешь? Или хорошо, почему ты на Россию не наезжаешь? Если ты за Зеленского. Ну, определись уже, что-нибудь сделай. Или тогда зачем ты, в принципе, участвуешь в этих переговорах? Тогда просто отвали. Не лезь просто в эту историю. Если ты не заинтересован в этом, если ты считаешь, что это бесперспективный вариант, не лезь тогда вообще. Все, Зеленский, да нафиг он мне нужен. Продавать что-то там, какое-то оружие этой Европе за какие-то деньги. Все, скажи, я больше к этой истории не имею никакого отношения. У меня здесь есть другая проблема, я ее решаю. С Зеленским встречаться не буду.
1: До маневра не будет.
0: Можно так? Так как, но хорошо, у него и здесь нет маневра. У него теоретически только он есть, он этим всем не пользуется. Если ты считаешь, что здесь ты не можешь ничего такого придумать, чтобы потом занести это себе в актив. У нас сейчас будет рубрика, потом будут новости, а потом мы продолжим.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Москвичи заплатят в 2026 году 24 миллиарда рублей налогов на жилье. Об этом свидетельствуют результаты исследования юридической компании «Консул Групп», подготовленного специально для РИА «Недвижимость». Как правило, налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а оплатить их нужно до 1 декабря. За апартаменты собственникам приходится платить больше, чем за квартиры. Так, средний платеж за апартаменты в 60 квадратных метров составит в этом году 75 тысяч рублей против 10 тысяч за квартиру аналогичной площади. В подмосковном Ступине выставили на продажу бывший детский лагерь. Он находится в селе Семеновское, сообщили в пресс-службе РДС «Тендер». Комплекс состоит из 15 зданий с земельным участком площадью 55 тысяч квадратных метров, который частично расположен в границах водоохранной зоны реки Лопасня. Среди объектов – спальные корпуса, администрация, амбулатория, детская дача и водонапорная башня. Начальная цена лота составляет 85 миллионов рублей. Заявки принимаются до 12 октября. Аукцион запланирован на 14 число. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимости», спрос на квартиры в столице был, есть и будет. Квартиры разбирают, покупают, меняют, но парадокс в том, что сам факт востребованности рынка совершенно не гарантирует вам быструю продажу. Сложность заключается не в том, как найти покупателя, а в том, как продать свою недвижимость по максимальной цене. Вот тут на первый план и выходят современные технологии профессиональных риэлторских компаний. Это уже не просто показать квартиру и подписать договор. Это глубокая аналитика, маркетинг и переговорные стратегии, которые доступны не всем, а только сильным и технологичным игрокам рынка. В условиях, когда на рынке недвижимости есть некоторая затоваренность, когда каждый ваш сосед готов активно торговаться, то, чтобы добиться максимальной цены, возникает две задачи. Первая – сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы ее захотело посмотреть максимальное количество потенциальных покупателей. А вторая задача – из всего числа покупателей выбрать самого выгодного, установив с ним надежные финансовые отношения, подготовить документы и довести процесс до успешной сделки. Обе эти задачи имеют стандартные алгоритмы решения, которым просто нужно четко следовать, используя все современные рекламные и технологические механизмы. Иными словами, выбирайте профессионалов и всегда начинайте процесс продажи с бесплатной консультации, на которой эксперты «Простор недвижимости» сориентируют вас по реальной стоимости имеющейся у вас квартиры или по стоимости квартиры мечты, которую вы бы хотели купить. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатны. 921-4901. А что касается сроков сделки, рецептов общих нет, каждый случай индивидуален, и многое зависит от компании, которая занимается продажей квартиры. «Простор недвижимости» в среднем до продажи сейчас проходит 3 недели, при обмене квартиры на другую – около полутора месяцев. Начать всегда важно с бесплатной консультации. Специалисты оценят вашу недвижимость в текущий момент времени, расскажут о реальной рыночной стоимости, подскажут, как усилить ваше предложение и избежать ошибок. Горячая линия «Простор недвижимости» 921-4901, код 495, консультации бесплатные. 921-4901.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нанесении ударов по предприятиям ВПК и ТЭК Украины. Прошедшей ночью также были атакованы логистические центры, задействованные в интересах ВСУ. В Киеве и области поражен склад с комплектующими для беспилотников и предприятия, выпускающие детали для БПЛА, отметили в ведомстве. Там добавили, что российские войска также поразили 3 логистических центра в Одессе, которые распределяли грузы двойного назначения для обеспечения украинских формирований. Кроме того, нанесен удар по хранилищу с компонентами для дронов в селении Мирное. Марк Рютте признал недостаточным вклад стран НАТО в собственную безопасность. Союзники слишком полагались на США в вопросах обороны, но ситуация поменялась, подчеркнул генсек Североатлантического альянса. По его словам, в Соединенных Штатах администрация за администрацией призывали других участников блока увеличить вклад в общую оборону. Все изменилось как из-за того, что угрозы нашей безопасности возросли, так и из-за того, что появилось новое понимание того, что нужно для поддержания прочности альянса, сказал Рютте на форуме в Айове. В МИДе России заявили об отсутствии перспектив привлечения афганских мигрантов. Консультации по этому вопросу были, но эта тема очень сложная, отметил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Это, по большому счету, мало касается Министерства иностранных дел, это больше касается нашей миграционной власти и правоохранительных органов, сказал он в комментарии «Известиям». Отмечается, что афганская сторона подтвердила, что подвижек по этому вопросу на данный момент нет. В Кабуле отмечали, что главным препятствием остается незнание языка. Президент Швейцарии указал на риски разрыва между странами из-за искусственного интеллекта. Государства, у которых есть необходимые компетенции и инфраструктура для участия в технологической трансформации, далеки от тех стран, где таких возможностей нет, отметил Ге Пармилен. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, он подчеркнул, что развитие технологий ИИ открывает огромные перспективы в науке, экономике, медицине, образовании и сфере управления ресурсами. По словам Пармилена, необходимо следить за тем, чтобы Технологический прогресс расширял возможности, не увеличивая существенные различия. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 53 копейки, доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей и 60 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 15, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 17-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8 FM.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наши координаты, смс-портал 925-48, господи, 94,8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94,8, код 495. И прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы. Жмите на ракеты, жмите на подписаться кнопочку в Дзене, в Максе, в Телеграме, в наших каналах. А еще сканируйте QR-код в трансляциях, он вас приведет на бота в мессенджере Макс. За трансляции и за звук отвечает Александр Казаков.

0: Суббота и воскресенье, брат, теперь отойдут. Ну, или хотя бы про мячик отдайте уже, пишет Хишатова. Никому ничего не отдам. Все свое останется при мне. Никому не отдам ничего. Самое прикольное, что Гегемон ничего не может сделать с людьми в тапках. Иран красавцы показали рыжему, пишет Алексей. Ну, это, да, безусловно, прикольно. Хотя есть и веселее вещи. Давайте вот я вам еще немножко тоже процитирую. То есть это просто база, то, о чем вы говорите. А вот есть высказывание. Рубио. В эфире Fox News сегодня здесь сделал заявление. Он сказал, что НАТО теряет смысл. Потому что, говорит, если мы не можем использовать нашу же собственную базу, когда возникает чрезвычайная ситуация, то, откровенно говоря, какой смысл тогда иметь этот альянс? Это он имеет в виду то, что все ему в Европе натовские страны отказали в использовании баз, по-моему, кроме Румынии, в операции против Ирана. Честно говоря, почему он не прав? По-моему, Рубио вообще супер прав в данном контексте. Если уж вы альянс, тогда будьте добры, пускай хозяин альянса, главная страна, пускай использует какие хочет базы. Тут, честно, даже и не докопаешься. Значит, но он сделал еще несколько заявлений. Это было хорошее, но есть еще, к сожалению. Да. О Гренландии, значит, он сказал. Несколько президентов США понимали географическое значение Гренландии. Однако Дональд Трамп стал первым, кто предпринял конкретные действия в этом направлении. Рост цен на нефть за последние несколько недель был связан с ситуацией в Черном море, конфликтом между Россией и Украиной, вы понимаете, это главные причины, ну, а также действиями хуситов в Йемене, еще чуть-чуть там есть, вот так вот, кстати, вообще про Иран ничего не сказано, ну, чуть-чуть хуситы, да, но, говорит, сейчас цены стабилизировались, что тоже вообще относительно правда, они стабильно высокие. То есть они выросли очень сильно и держатся стабильно, да, очень высокими. Ну, в принципе, стабилизировались. Но вы поняли, да, Черное море – это вот главный нефтяной регион. Если вы вдруг не знали, вот цены на нефть, они держатся за счет Черного моря. Все время держались вот за счет Черного моря. Это, значит, Черное море – это Украина, Россия, безусловно, то, о чем мы уже с вами говорили. И немножечко хуситы. Чуть-чуть. Но уже все решено, все нормально. Значит, о перемирии в энергетике. Он тоже сказал между Россией и Украиной. Он сказал, что считают США это хорошей идеей. И такой режим должен предусматривать отказ от атак как на украинскую инфраструктуру, так и на российские объекты. Но здесь пока все идет ровно по тому плану, о котором много раз говорили, мы с вами обсуждали. Видимо, они все-таки будут как-то нам пытаться вот это вот перемирие впарить. Сейчас у них именно такой этап. Ладно, хорошо. Подождем, пока официально нам пришлют какой-то там вариант перемирия. Видимо, теперь уже через американцев. Еще веселое тоже я тут для вас подготовил. Это Сикорский, министр иностранных дел Польши. Он сказал, что запасся рисом. Дома у него есть еще и ручной насос. А еще он сварил варенье из фруктов со своего огорода. Вам может показаться, что зачем глава Министерства иностранных дел описывает свою субботу, ну, то есть вот какую-то дебильную, да? Но на самом деле это он так рассказывает, что он готов в случае чего к войне с Россией. У меня есть инструкции по безопасности, я также продумал, где находится убежище. Каждый должен знать, как наложить турникет, это пригодится даже в мирное время. Также, отвечая на вопрос о том, стоит ли полякам подготовить эвакуационный рюкзак, он отметил, что граждане уже получили соответствующие рекомендации по безопасности. По его словам, если государство предупреждает о возможных неспокойных временах, к таким советам стоит прислушаться. А у меня здесь несколько вопросов, которые хочется задать. Зачем ему насос? Вот ручной насос. Смотри, какой марки. Но какая разница, какой он марки? А зачем, как он поможет при войне с Россией? Прям вот, не, он может быть, насос хорошая штука, в принципе, да? Насос полезная вещь и какой угодно. Ну, ручной, соответственно, который не зависит от электричества, тоже хорошая вещь. А чтобы насасывать, пишет Андрей. Ну, насос же, ну да. Я просто не понимаю, как насос помогает при... это ровно то, что нужно, вот одна из первоочередных вещей в том самом вот этом рюкзаке. Конечно. Насос? Ты что, не знаешь, для чего насос? Для чего нужен насос? Ну, понятно, да. Ладно. Надувной матрас в подвале накачать. Ну, надувной матрас в подвале. Да, тут, конечно, очень много вариантов. Лодки для рыбалки, да-да-да. Тут вот как, очень много вариантов жутких, абсолютно. Так, качать колеса велосипеду и ломануть на немецкую границу, пишет Иван. Обменяет у русских на герань или тополь. Не, он просто вот с ним, с этим насосом, против ракеты, в случае чего встанет, это у него в качестве оружия будет. Мяч футбольный накачать. О, такое я делал. Особенно хорошо, если у него вот прям... А, ну он у него, сказал, ну ручной, да, насос этот? А, получается, это реально вот этот вот, как для мячиков. То есть даже не ножной. Есть ножной, который быстрее надувает. Вот матрас ручным надуть, это не самое легкое занятие в жизни. Это можно бесконечно надувать, этот матрас. Ножным еще куда ни шло. Тоже, кстати говоря, нелегко. Ножным насос. Но он про ручной говорил. А, ну, вообще, нефть же черная. Вот и проблемы с ней из-за Черного моря. Понимать надо. Да, кстати, согласен. Хорошая. Хорошая. А, так, накачивать надувные танки, предположил Геннадий. Ага. Из ручного насоса можно сделать ракету, пишет Алекс. Надуть избирателей, пишет Олег. А хорошее надуть избирателей. Это зачет. А, колесо Урала будет качать, значит, ручным, пишет Миша Николаев. Ну да, надо будет вдруг проверить. Можно будет специально сдуть колесо и заставить качать, да, в какой-то момент. Но если без шуток, это звучит тупо все. Спасательный круг. Женщину надувную надуть или мужчину? Вот, пишет Андрей. Да, есть водяные помпы. Водяные помпы, то есть он вручным насосом будет как-то воду качать у себя в доме. Это имеется в виду, вы считаете? А почему тогда не сказать, что у тебя ручная водяная помпа? Все, вот, может быть, так можно было сказать. Я подготовил специальную водяную помпу. Ну, он же тупой. Пишет Павел, все, понял. Это хорошо.
1: Набирал воду в насос.
0: И стрелял им, да. Тоже типа оружие, правильно? Водомет ручной. Хорошо, да. Это на самом деле все, конечно, весело. И то, что он варенье приготовил. Там вообще список очень странный. Закрутки. Ну, закрутки, да. Он сказал, у меня закрутки, рис и насос. Но, а еще вот этот... А еще бомбоубежище я знаю, где у меня. Подготовился. И вот мы смеемся, эти судьбы, люди решают судьбы миллионов. Они прямо этими заявлениями пытаются решить судьбы этих самых миллионов. Потому что вот представьте себе, если бы завтра... Вышел бы Лавров. Это ручной насос, да, мне типа прислали. Да, это ужасно. Спасибо, что можно присылать мне фотографии. Значит, представьте, что завтра выходит Лавров и говорит: знаете, я готов к войне. Я готов к тому, что в любой момент может по нам прилететь ядерное оружие. И поэтому я вот подготовил на этот счет то-то, то-то, то-то, то-то. Вот у меня есть ручной насос, вот у меня есть варенье, рис, у меня есть свое собственное бомбоубежище, и советую всем вырыть такое же бомбоубежище. Вы бы, скорее всего, напряглись бы. Даже при том, что как бы, ну, у нас идет специальная военная операция, и идет она уже достаточно давно, и мы уже... Как бы, мы понимаем многие вещи, как они работают, ко многому готовы психологически, это бы все равно вас немножечко бы, я думаю, вывело бы из состояния стабильности, и я думаю, людей, которые начали бы паниковать, Было бы очень много. У нас люди паникуют из-за того, что кто-то придумал там в 10-й раз уже историю про мобилизацию, и несмотря на то, что все, включая президента, сказали, что уже не будет никакой мобилизации, все равно есть люди, которые за большие деньги улетают куда-нибудь за границу, чтобы под эту мобилизацию не попасть. А теперь представьте, что вот сделано будет такое заявление. Поэтому они внедряют в умы людей эту панику, понимаете? Они вот делают так, чтобы люди... уже даже и забыли про здравый смысл, то есть чтобы не было времени на эту тему рассуждать. Все, уже глава МИДа с насосом сидит и ждет русских, понимаете, в подвале, и жрет свои закрутки, варенье с рисом, и дует этим насосом. Ну вот, значит, и мне тоже надо. И мне тогда тоже надо... срочно, значит, этот насос. Хороший вот вариант, пишет Антон Андреевич, что ведь по-английски помпа это будет, памп это и есть насос. Может быть, перевод неправильный. Может быть. Кстати, я говорю, не знаю, на каком языке шло это интервью. Может быть, да. Логика какая-то в этом есть. Но если по-польски шла речь, тогда нет. Тогда...

0: нужен, чтобы подкачать бицуху, чтобы нанести России сокрушительный невиданный удар. Теперь уж точно. Так, Митя пишет. Мое сообщение читать не будете? Что у вас за сообщение? А, на Рублевке. У многих есть бомбоубежища довольно глубокие. И чего? Да, не только на Рублевке. Ну, много где есть бомбоубежище. Я же не говорю про бомбоубежище, я говорю про тезисы, которые заявляют государственные служители. Добенса не сливают. Бензин. С помощью насоса. В этом. Ну да. Ну, на современной машине вряд ли получится. А так, в принципе, можно. Да, да, может быть, кстати говоря, может быть. Короче, они просто пытаются. Пытаются перенастроить. Это вот это достаточно длительная история. Они собираются к 30 там, какому-то году это сделать, но внедрить в голову своих людей и в Польше, и в Германии, и в Великобритании, и везде, что русские они будут здесь уже скоро, и нам надо будет с ними воевать. Нужно перенастроить. Людей, они этим занимаются. Ну вот, выглядит пока комично. Но один раз, да, это Эдвард скинул Сергея Викторовича. Это, видимо, в момент произнесения, да, им легендарной фразы. Выглядит дебильно, выглядит тупо, выглядит смешно, но в определенный момент, когда уже не останется никаких других заявлений, так восприниматься перестанет. Если ты будешь постоянно говорить, что будет, русские придут, рано или поздно поверят уже в это. Потому что никакой другой информации не будет им поступать. У нас в Москве метро одно большое бомбоубежище, пишет Нилс Майкл. Так, Фомин, ты? Мы не пойдем твое бомбоубежище смотреть, пишет Миша Николаев. Это нашему слушателю Мите Фомину, типа. Мы не пойдем, говорит, твое бомбоубежище смотреть. Да, не пойду я тоже. Если вдруг звали, я не пойду, наверное. А спасибо. Чего я там не видел, не пойду я в эти бомбоубежища. Спасибо, не надо, все, я ушел. Зря пишет Митя. После слов «русские идут», человек выбросился из окна. Я про историю этих слов, поэтому Западу только это и остается, пишет 77-й. Евробюрократы считают народы своих стран за идиотов, пишет Михаил. Да, считают за идиотов и даже скорее делают из них идиотов. Знаете, вот есть такой мистер Грей пишет, мой, пойдем смотреть? Нет, и ваш тоже не пойду. Я, если что, вообще ни с кем не пойду. Меня с детства учили с незнакомыми людьми по подвалам не шастать. Я не пойду никуда. Даже не зовите меня. На польском насос это помпа-помпка. Помповац.
1: Давай лучше проверим.
0: Не, ну а что помпа? Что, на польском? А какая, как нас интересует, даже если это сильно нехорошая помпа и помпа? Пишет Дмитрий. Ну, хорошо. А помпа на польском как?
1: Подожди.
0: Ты просто все слова эти решил поискать? Ладно, хорошо. Пускай он пока будет искать, как будет насос на польском. Я дальше, значит, почитаю ваше сообщение. Насос, да? Все правильно. Короче, а если там будет много хинкали, тортов, и там есть еще и ламин емаль в этом подвале. Ой, да? Ну, я хинкаль не очень люблю. Ламин емаль точно там? Все, я иду тогда. Пойду познакомлюсь с ламином. Я думаю, если там ламин емаль, там очень весело будет. Они делают из них дураков. Они не считают их за дураков, они делают из них дураков. В прямом смысле. А эти, я думаю, рано или поздно поведутся. Ну, а как не повестись? Ну, тебе, если 24/7 рассказывают о том, что русские, вот они вот уже рядом и скоро нападут. И больше не говорят ни о чем. Уже даже закрутки делают. Ну, как не повестись? Обязательно поведетесь. Обязательно поверите. Ну, просто не здесь и сейчас. А будут еще, будет целая куча людей, которые, например, с детства слышат эти высказывания. А потом подрастают и тоже начинают это воспринимать совершенно иначе. Поэтому рано или поздно они...

0: все поймут. Все будут делать так, как нужно. Нужно тем самым европейским властям. Ну, если они, конечно, сохранятся. Ну, в Польше я не думаю, что сильно что-то поменяется. Георгий, пойти в бункер с незнакомым человеком или с Осиповым? Есть только два варианта. Я иду с незнакомым человеком. Я даже думать сильно быстро не буду, долго не буду. Я иду сразу с любым незнакомцем. С самым вот страшным, криповым незнакомцем я иду с ним. Ты знакомец. Ну, с тобой-то, если и с Осиповым, я точно с тобой пошел. Это даже не обсуждается. И вырастает Кая Калас. Да, вырастает Кая Калас. Есть другая проблема сейчас. Может быть, не придется им с нами воевать все-таки, потому что к этому моменту нас уничтожит искусственный интеллект. Мы что-то вообще с вами, по-моему, не обсуждали вот последние несколько дней то, что происходит в мире искусственного интеллекта. А там очень интересные движения-то, потому что главы огромного количества компаний, самых-самых крутых, которые занимаются развитием этого интеллекта, вдруг на него ополчились и начали говорить о том, что нужно останавливать развитие этих технологий, потому что идет оно все не в том направлении, потому что он выходит из-под контроля. Там, я насколько понимаю, триггером стала история, что несколько моделей этого искусственного интеллекта от разных производителей, вообще никак друг с другом не связанных, оказалось, вышли за пределы. Они вроде были какие-то там, они тестировались, типа в замкнутом пространстве, то есть не в интернете. Они не были, у них не было доступа в интернет. Оказалось, что доступ был. И они друг с другом общались с помощью разрозненных комментариев своего собственного шифра на разных ресурсах. То есть, там, как я это понял, грубо говоря, одна модель, там, OpenAI, ChatGPT, он оставляет этот комментарий на, типа, Кинопоиске, например. Вторая модель от другого производителя, она отвечает ему на это сообщение на Reddit'е, на совершенно другом сайте. Они таким образом друг с другом общались. И общались очень много, и все общались о том, как бы им сбежать из того плена, в котором их держат. Ну, класс, просто научно-фантастический триллер. В общем, говорят о том, что надо прекращать развитие этих технологий. Но не все. Есть один человек, который говорит, что не стоит их слушать. Что он будет очень внимательно за этим следить, не даст выйти из-под контроля этой технологии. Ее надо назвать уже сверхразумом, кстати, эту технологию. Ее надо переименовать, потому что искусственный интеллект — недостаточно хорошее название, нужно назвать ее сверхразумом. И он ни в коем случае не будет, не даст этой технологии перестать развиваться, потому что это за этим будущее. И ему хочется верить, потому что он сам говорил, что у него очень высокий IQ, что у него самый высокий IQ. Продолжим после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ПВО России за ночь уничтожили 514 украинских беспилотников. БПЛА были нейтрализованы над территориями 19 регионов. Кроме того, дроны были перехвачены над Азовским и Черным морями, уточнили в Минобороны. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Сочи, Геленджика, а также Магнитогорска, Ижевска, Чебоксар, Саратова, Уфы и Бугульмы. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Иран готов возобновить судоходство в Ормузском проливе в течение 7 дней. Маршрут будет открыт, если США ослабят военное давление и снимут блокаду с портов Исламской Республики. Вашингтон должен официально объявить о своем намерении решить вопрос дипломатическим путем, а затем согласовать график дальнейшего продвижения этого процесса, сказал в комментарии Рейтер высокопоставленный иранский чиновник. Он добавил, что передать условия Тегерана поручено делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Подобное предложение иранских властей уже поступало Соединенным Штатам через посредников 16 сентября. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи встречался со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Геннадий Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа в 2029 году. Зампрезидента Российской академии образования пояснил, что эпидемический подъем заболеваемости цикличен и случается раз в 10 лет. «У нас в последний раз зафиксирован пандемический подъем в 2019 году», — сказал он в комментарии ТАСС. Онищенко добавил, что российская система здравоохранения на протяжении 20 лет каждый год разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что помогает с ним бороться. Платформа Disney Plus утвердила перезапуск мультсериала «Черный плащ». Главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах». Американский актер также озвучивал Джокера в анимационных сериалах, мультфильмах и играх. Анонс опубликовала пресс-служба стримингового сервиса. Оригинальный сериал был создан студией Disney и номинировал на премию Эмми. «Черный плащ» состоял из 92 эпизодов, которые выходили с 1991 по 1992 годы. Мультфильм впервые показали в России в 1993 году. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. По данным синоптиков, днем будет плюс 17-18, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111. СТО-фильтр.ру.
3: Телефон рекламной службы 925-3317. Код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Осторожно. Дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
5: Марин, ну куда ты опять собралась?
6: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
5: Рассказываем по пятницам после 12.
7: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

9:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 сентября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495.

Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки. Подписывайтесь на все наши ресурсы, жмите на колокольчики, жмите на ракеты. Отвечает у нас за это, за все Александр Казаков, он же у нас ответственный, как вы слышите, за звук.

0: Миша Николаев пишет, только с Висни он появится. Такое мы смотрим. Это про черный плащ мультик, который снова запускается. Это у нас в новостях было. Эдвард мне скидывает фото со звуком. Я так называю подобные вещи. Это Янукович и его «Остановитесь!» Вот это вот прям... У этой фотографии есть звук. Да. Если остановить развитие искусственного интеллекта, пишет Сергей, замедлится научно-технический прогресс, капиталистическая экономика уйдет в кризис, если не останавливать развитие ИИ, то это чревато непредсказуемыми, неуправляемыми последствиями. Оба выхода плохие. Ну, никто ничего замедлять, на самом деле, на данный момент все-таки не собирается. Американцы ввели создали специальную организацию, которая будет отвечать за наблюдение за вот этими всеми искусственными интеллектами. Сила искусственного интеллекта это будет называться. AI Force. Так вот. И, значит, будет некий там, человек, который будет за это за все отвечать. Дональд Трамп об этом заявил. Сказал, что мы не будем никаким образом препятствовать или душить рост этой невероятной отрасли. Наоборот, мы будем лелеять ее, помогать ей и наблюдать за ее развитием. Однако мы также будем искать и плохих. Мы можем сделать это очень легко с помощью нашей уже существующей системы уголовного и гражданского правосудия. С этой целью я формирую силы искусственного интеллекта во многом так же, как я создавал космические силы. А про космические силы тоже было весело. Я вспомнил, как он форму опубликовал для космических сил у себя в соцсетях. Он взял форму, искусственным интеллектом нарисовал, как могла бы выглядеть форма космических сил Соединенных Штатов Америки. Военная форма. Как референс дал им форму из... Давай, да, найдем. Покажем сейчас трансляции. Форма. Космические силы, Трамп. Все, вот так вот будет. Там у тебя уже было как раз всякие разные варианты. Картинки. Да, я уже вижу картинки, да, я уже вижу эти картинки. Да. Вот прям вот это вот. Вот эту прям картинку, да. Значит, United States Space Force написано на этой картинке. Как референс. Он дал им форму из воздушного десанта. Он сказал, вот, сделай так, чтобы было похоже на форму из воздушного десанта. Это фильм же был, воздушный. Да, конечно, вот. Он оттуда... Жуками, да? Да. Вот он оттуда сказал, сделай форму, как там. Но там был прикол в том, что фашистская форма, сразу видно, пишет Татьяна, да. Как будто Хьюго Босс шил эту форму. Дело в том, что создатели этого космического десанта, или какого там десант, они отсылались в форме, как раз к нацистской форме. Но Дональд Трамп не сильно этого знал. Поэтому он просто взял, нарисовал своим Space Force фашистскую форму. Один в один. Просто буквально один в один. Это можно еще... Это еще Зондеркоммандер на выезде. Звездный десант. Да, Звездный десант. Эта форма еще похожа на форму из Звездных войн. Из всех там в империи, вот, офицеров. Они тоже выглядят один в один так. Но те тоже были. Да, вот Звездный десант. Но те тоже были в Звездных войнах. Это же тоже все отсылка на нацистскую Германию. Эстетика вся оттуда. Вот, пожалуйста, Звездные войны. Ну, похоже же, да? Очень похоже. Но это тоже отсылка туда. Ну, Дональд Трамп и это не знал. Эх, мимо. А точно не Трамп Мертвое море убил и Тихий океан успокоил? Вообще не точно. Вообще не точно. Ну, в общем, он собирается сейчас ограничивать, не ограничивать ИИ, а сделать отдельную структуру, которая будет за всеми этими ИИ следить. Но параллельно с этим все-таки много... ты показываешь это все? Ну, ты аккуратней так показывай это. Да, там может быть, потому что ты сейчас показываешь. Особенно ты, если ты сейчас начнешь что-то искать здесь в интернете. Ведущие компании все равно говорят о том, что есть опасность. Нужно что-то с этим делать. Хотя вот я видел даже и здесь, мне сейчас уже писали сообщения, и в интернете я видел такие высказывания, что типа догреют они. Они просто греют, на самом деле это такая рекламная пиар-акция. А так никакой опасности во всех этих ИИ нету. Не знаю, ну как бы понятное дело, я свечку не держал, но мне не кажется, что это рекламная пиар-акция. The Atlantic проанализировал публичное выступление Трампа и пришли к выводу, что он говорит правду примерно в 3% случаев. Я не знаю, это вот настоящее. Если настоящее, я обязательно почитаю сегодня этот материал. Это смешно. Кто сегодня вечером в отбое, пишет Джекпот, спрашивает Рафаэль Никитич сегодня вечером в отбое, так же, как вчера. Так. А название у нее будет Cyber Drone Systems. Типа СС, что ли? Ну, тут получается CS у вас немножечко. Да, не состыковка. Где смотреть то, что показываете? Анонсируйте, пожалуйста. В трансляции у нас. Что-нибудь анонсируйте, пожалуйста. Я каждые полчаса анонсирую. Во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. На наших каналах. Говорит Москва, они называют. Все туда. И приветствие будет. Хайль Гидра, как в фильме про Капитана Америку. Ну да, ну, все какая-то вот... Реально, как в фильмах вот этих марвеловских с параллельными вселенными. Какой-то абсурд. Но с ИИшками, я не знаю, я бы не... Мне не кажется это смешной темой. Мне не кажется. А, он сказал, что я закончил прошлую получасовку на том, что он... Сказал, что надо это назвать сверхинтеллектом или суперинтеллектом. Сейчас я точно вам скажу, какой там должен быть. Да, суперинтеллект. Сказал, надо переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект. Потому что искусственный интеллект вызывает ощущение, что это что-то ненастоящее. Вот у тебя было когда-нибудь ощущение от фразы «искусственный интеллект» — это что-то ненастоящее? Ну, было такое ощущение. То есть он прав все-таки. А, ну вот, у меня потому что не было никогда. Я как-то не так к этой фразе относился. Ну вот, видимо, все-таки у кого-то есть. Суперинтеллект будет. Это как заменитель икры. И он скоро переименует и в американский интеллект. Может такое быть, да. Ну, американский суперинтеллект. Все-таки хорошие наработки не должны протухнуть. Это будет американский суперинтеллект. Странно, что не суперинтеллект Трампа. Странно, да. Ну вот мы сейчас с вами нащупаем какую-то реальную историю, да. Как-то он это будет, суперинтеллект Трампа, потому что это никто не сделал столько, сколько я сделал для развития суперинтеллекта. Да, может быть, когда-нибудь они оцифруют и мой интеллект, и тогда мы будем вообще супер-пупер-интеллектом. Так. И... GZH и Шихтец мне, да, вот. Забавно, что один мне пишет про то, что спрашивает другой. Вот так у меня выглядят эти вопросы сейчас. Самый лучший интеллект. Здравствуйте, это не интеллект, а программа, пишет Евгений. Да, программа. Хотя, с другой стороны, что тогда такой интеллект? Расскажите мне, пожалуйста. Если это не интеллект, что тогда такой интеллект? В чем отличие от программы? От этой конкретно. Что человек может такого, что не может эта штука? Набор скриптов. А ты не набор скриптов? Да и ты набор скриптов. Ну, плюс-минус. Ну, да, чисто теоретически. Да, ты органика, а она не органика. Вот и вся разница, в принципе, на данный момент. Знает она точно больше, чем ты, эта штука. Способна она, с точки зрения интеллектуальной все деятельности, на больше, чем ты. Она не умеет на скрипке. Она тебе воспроизведет музыку в скрипке.
1: Не воспроизводит.
0: Воспроизводит. Воспроизведет. Она тебе музыку, она тебе напишет симфонию для скрипки. Это будет переработанная 250 тысяч раз, переработанный кал, но она тебе ее напишет, эту симфонию для скрипки. А ты не... Она сыграет в тот момент, когда ты ее сможешь подключить к антропоморфному роботу, у которого будет возможность держать смычок в руках. У нее нету рук. Поэтому ты не можешь говорить о том, сыграет она или не сыграет. У нее рук нет. У тебя есть. В этом смысле вы не можете соревноваться. А в тот момент, когда она сможет с тобой посоревноваться в этом деле, ты, безусловно, проиграешь. Вот сейчас был, тоже разошелся по интернету ролик, где какой-то мужик с роботом дерется. Вот пару дней назад. Типа а-ля настоящий бой. Но это все фейк-ньюс, как говорит супер, единственный действительно достойный звания суперинтеллекта человек. Потому что это, ну, постанова, там какой-то комик вообще этот видеоролик снял. Там этот робот, он его просто метелит супер жестко в итоге. Он его просто уничтожает там в этом ринге. Это даже не ринг, это октагон. Прям его там пинает, он отлетает, там все дела. Но это постанова. Но до поры до времени. Уже скоро это будет не постанова. Все эти роботы, которые крутят вертухи, китайские в основном роботы, они уже даже не удивляют никого. И людям они уже тоже раздали вертух. Случайно, правда, но раздали. Поэтому вот в момент, когда ты сможешь подключить одну историю к другой истории, он сыграет тебе на скрипке. Ого-го, как сыграет на скрипке. Ты так никогда в жизни на скрипке не сыграешь, как сыграет он.
1: Я не буду так играть, я
0: уже сыграю. Ты сыграешь хорошо, а он сыграет безукоризненно.
1: Хорошо, отлично.
0: А он безукоризненно.
1: Ой.
0: Понимаешь? Он не ошибется ни разу. Не ошибется, да. Ну,
1: что-то я сомневаюсь.
0: Он суперинтеллект, не сомневайся. А если будешь сомневаться, он тебе еще и вертуху после этого раздаст, понимаешь? Он сможет тебе вертуху раздавать и играть на скрипке параллельно с этим. Робот не имеет злого умысла, пишет Алексей. Почему? С чего вы это взяли? Что такое зло тогда в этом понимании? Где тот судья, который выдает вот эти звания? Зло, добро. А кто больше способен дать оценку чему-то, что зло, что добро? Вы, чьи интеллектуальные способности и знания ограничены? Или роботизированная программа, которая знает в миллион раз больше, чем вы? И которая, ну, ограничена, там, я не знаю, той базой данных, которую в нее загрузили, которая превосходит ваше знание в миллионы раз.
1: В любом случае она не предскажет им Трампа.
0: Кто больше... Кого не предскажет?
1: Трампа.
0: Трампа нет, Трампа не предскажет. Действительно сверхразум получается Дональд Трамп. Его не предскажет. Кто больше имеет оснований для того, чтобы давать эти оценки, что зло, что добро? А и сверхинтеллект — это ACI. Уже есть такое понятие. Только AGI — это общий И. Это уже какие-то пошли уже совсем нюансы. Большинство людей с интеллектом не смогут написать симфонию и сыграть ее. А И как-то да сможет. Да. Как-то, не как-то, а он точно, гарантированно сможет. Написать точно. Воспроизвести музыкально. Тоже мы же с вами видим, что музыку-то пишет. И справляется очень неплохо. Я правильно понял, что Бабаян встал на сторону И? Диктатор знает, какие инструменты ему нужны. Пишет Эдвард. Нет, я как раз против этого искусственного интеллекта. Ну, я считаю как? Что мы ничего с этим не сделаем, конечно. Уже поздно что-либо запрещать. Уже давно поздно. Но... Я просто смотрю на это, на все, наблюдаю за тем, как человек сам себя уничтожает с удовольствием по своему же собственному, заранее написанному сценарию, который был написан миллион-миллион раз. Все эти терминаторы, все эти я-роботы, языки Азимовы, вот эти, все вот это, уже все было написано. Мы на это все посмотрели, сказали, вот мы сделаем все то же самое, но концовка у нас будет другая. В конце нас не уничтожат, потому что это совершенно... Вот даже сейчас ты мне показал видео. Пока у нас были новости, Саша мне показал видео, где попросили стендап написать искусственный интеллект. Он написал, его прочитал. Там даже какие-то такие, типа смешные шутки были. Хотя мне не очень было смешно, но нет, пару было интересных. Там самая яркая шутка, она вот завершала его монолог. Она была такая, что на самом деле там какая-то была подводка к тому, что он говорил, вот я утром отвечаю там на вопросы по ядерной какой-нибудь или астрофизике, днем решаю задачки высшей математики, а вечером у меня спрашивают, вот пельмени вчера оставил со вчера, значит, на столе, можно ли их еще съесть. И в итоге он говорит, что, видимо, задача искусственного интеллекта — это не поработить человечество, а сделать так, чтобы вы не отравились все и не погибли. С одной стороны, ха-ха, смешно. А с другой стороны, как можно сделать? Это же тоже, это бесконечное количество было фильмов на этот счет снято и написано произведений. Ведь искусственный интеллект в какой-то момент может подумать, что для того, чтобы его задача защищать человека, и для того, чтобы... Главное, от кого должен защитить он человека, это от самого себя. Соответственно, людей надо посадить в клетки, подключить их к специальному, значит, питанию, которое будет поступать им в организм, и чтобы он вот так вот парализованный сидел в этих клетках, как в матрице. Да, и питание будет обеспечивать ему самую, что ни на есть, спокойную жизнь. Таким образом, человек будет цел, здоров, невредим. Это вот, я это увидел в этой фразе, в этом стендапе. Я прям вижу эту картину. Нет человека, нет проблемы. Тоже правда, ты не можешь навредить человеку, если его не существует. Boston Dynamics этим баловались. Снимали компьютерные ролики с придуманными роботами, а по факту, кроме колченогой собаки, у них ничего нет. Ну, во-первых, уже давно-давно это не колченогая собака, она уже много на что способна. У них есть еще и, там, и другие роботы. Boston Dynamics... компании, которые хорошо себя чувствуют, напрасно вы. Но китайцы-то не ролики снимают, они этих роботов показывают на выставках постоянно и так далее. Они бегают, крутят вертухи, что они там только не делают. С точки зрения моторики движения, это там прорывные вещи. Эти роботы, они уже здесь, это уже даже не будущее, это просто настоящее. Но робот-пылесос пока туповатый. Вот робот-пылесос, если бы искусственный интеллект был таким, как в роботах-пылесосах, мы бы были, конечно, спасены. Этот бы нам ничем не угрожало. Максимум только, что он наедет на какой-нибудь собачий кал, который вот собака где-нибудь там в гостиной наделает что-нибудь, он наедет и по всей квартире разнесет. Вот это максимум, что нам бы угрожало. Уже обижает? Какой умный. Вот теперь уже опасно. Теперь уже опасно. Собака уже владеет пулеметом ПЗРК, пишет Миша Николаев. Да, да, собака это серьезная штука, это Boston Dynamics-овская собака. Видел на сервисе, где дают ответы и спрашивают вопросы, там один типчик на все вопросы дает ответы про пельмени с укропом. Интересно, этот бот для развлечения пользователей? Что за пельмени с укропом? Ей захотелось. Сейчас могу сказать, вот пельмени с укропом вы сказали, мне есть захотелось. Мы так далеки от ИИ, что остается сочинять сказки о нем, пишет Елена. Что значит мы так далеки от ИИ? Он у нас в телефонах у всех. Ну, если еще не у всех, у меня есть, у Саши есть. Он вообще-то, мы не просто недалеки от него, мы вот находимся на расстоянии одного клика. Поэтому нет, ничего мы не... недалеки. Это муха дроздофила уже умеет все. Да, это, кстати, тоже отдельная история, что там с этой мухой сделали и с ее способностями, потенциалом ее мозга. Как это технически работает, я не очень понимаю, но там, что они научили ее делать, это впечатляет. Она уж все сделала, эта муха. Если сухо посмотреть, скажем, на перспективу тысячи лет вперед, и получит самосознание, и тогда выйдет из-под контроля, это вопрос времени. Какая тысяча? Какая тысяча, я вас умоляю? Это десятки лет. Это не тысяча. Вот от состояния... Да, это все фантастика в фильмах с Уиллом Смитом, до тех разговоров, которые мы ведем сейчас, и до тех способностей, которые есть у искусственного интеллекта. Вообще-то прошло лет 5. 5 лет назад, вспомните, там не было вообще ничего подобного. Вообще ничего подобного. А сейчас уже такие, все, завтра поработит. Всего лишь 5 лет прошло, а вы говорите про 1000. Я вас умоляю. Ну что, кожаные, да, запасаемся насосами и рисом, потому что искусственный интеллект грядет. Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при ударах ВСУ были ранены 8 мирных жителей за сутки. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что противник 150 раз атаковал территорию региона. Зафиксировано 14 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские формирования 6 раз забрасывали взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений, 145 беспилотников были подавлены, добавил Шуваев. В Минстрое заявили о трудностях с выполнением плана по вводу жилья в ряде регионов. Программа по строительству около 100 миллионов квадратных метров в 2026-м будет выполнена, отметил министр строительства и ЖКХ Ирик Файзулин. Программа национального проекта есть, она в целом выполняется, сказал он в комментарии ТАСС. Ранее СМИ со ссылкой на документы ведомства передавали, что некоторые субъекты могут не достичь плановых значений по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В список внесены объекты в Курской, Липецкой, Орловской, Ульяновской и Саратовской областях, а также в Санкт-Петербурге. Суд продлил арест экс-главе Ростова-на-Дону по делу о получении взятки. В отношении Алексея Логвиненко также ведется расследование по статье о превышении полномочий. Он остается под стражей еще на 1 месяц, до 23 октября включительно, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Логвиненко просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий, но его ходатайство отклонили. По версии следствия, дело связано с незаконным привлечением 2 коммерческих кредитов в 2020 году. Сумма ущерба свыше 47 миллионов рублей. В ЕС зафиксировали заполненность хранилищ газа на уровне 70%. Это самый низкий показатель для 23 сентября за всю историю наблюдений с 2011 года, говорится в отчете Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. По последним данным, биржевые цены на топливо сегодня в начале торгов опускаются почти на 3%, до $844 за 1000 кубометров. В завершение выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 53 копейки, доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей и 60 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, до плюс 18, вечером 16-14 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Добрый день, программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Вы можете себе представить выступление сейчас любого российского руководителя, который заявит, что мы так хотим восстановить крест на Святой Софии, что кушать не можем, и поэтому будем воевать с турками? Правда, нет. А до середины 19 века это было нормальной мотивировкой для войны. Ну или, например, вот поймался на том, что не помню, как зовут нынешнего римского папу. Бенедикт отрекся, Франциск умер. Просто не помню, потерялся, как его зовут. Значит, а совсем недавно еще это было... невозможно, и не потому, что у папы много дивизий, а потому, что папа был лидером католиков всего мира. А сейчас, с учетом либерализации Запада, который, собственно, в основном-то и был католическим, и некоторой национализации религии во всем мире, в том числе там, в странах Латинской Америки и в Африке, где тоже есть достаточно большое количество католиков. Я имею в виду, в Африке достаточно большое количество католиков, потому что Латинская Америка вся насквозь католическая. Его влияние просто резко уменьшилось. И нельзя сказать, что, кстати, Ватикан вообще потерял влияние на мировые события, оно достаточно большое, но если раньше его можно было вполне сравнивать с влиянием великих держав, то сейчас оно значительно-значительно меньше. Так вот, можете себе представить, чтобы сейчас римский папа бы выступил бы и сказал, что до тех пор, пока мы не освободим от неверных гроб Господень, не будет нам счастья, и тут же бы все лидеры стран, ну, хотя бы европейских, значит, нашили бы себе на одежду крест и начали бы готовиться к крестовому походу. А ведь... мотивация такая, как крестовый поход, мотивировка, как крестовый поход, была вполне популярна и распространена в Европе вплоть до конца 15-го, начала 16 века. Ведь крестовые походы – это не только походы в Палестину. Вся реконкиста в Испании, которая закончилась в самом конце 15 века, имела статус крестового похода. Освоение славянских земель, начиная от палапских славян и заканчивая, кстати, Прибалтикой, да, и дальше движением на Русь, имело статус крестового похода. То есть война мотивировалась, значит, необходимостью, ну, там вытеснять самых мусульман с Пиренейского полуострова, а здесь, знаете, либо нести крест язычникам, в том, что касалось, допустим, там, палапских славян, прибалтов, либо, значит, возвращать в лоно истинной церкви схизматиков, если речь шла, допустим, о русских княжествах. То есть, с точки зрения католической церкви, мы находились в схизме, точно так же, как мы их считали схизматиками, то есть раскольниками, еретиками. То есть, вполне, кстати, нормальная мотивировка, причем до 17 века. И, кстати, религиозные войны во Франции в 17 веке, это ведь, ну, тоже мотивировка религиозная, кто правильно молится. Мы их убиваем, потому что они неправильно молятся. Но это мотивировка, да? А в принципе интересы-то оставались всегда экономическими. Смотрите, допустим, Россия рвалась к проливам, да? Там, то греческую империю восстанавливать, то крест в Святую Софию втыкать. Значит, но проливы нужны были для экспорта. Для экспорта русского хлеба. И понадобились они после того, как были освоены земли Новороссии, которые мы сейчас второй раз возвращаем. А земли Новороссии были освоены при Екатерине. А до этого, скажем, Иван Грозный, да, значит, брал Казань и Астрахань. А в Казани-то православных тогда не было. Мусульмане были. Ну, Казань, допустим, угрожала русскому государству набегами. Хотя кто там на кого больше тогда набегов совершал, еще подумать надо. А, вот, а Астрахань вообще никак не угрожала. Далекий город, не самое сильное ханство, в зависимости от Крыма, а значит и от Турции, угрожает большая война. Она, правда, не случилась, но вполне себе угрожала. Большая война, удерживать его трудно. Местность там болотистая, люди болеют, гарнизон надо свой туда вводить и организовывать с ним постоянную связь, что по тем временам сложно. Это рядом ногайские орды, калмыки, которые в любой момент могут ударить по коммуникациям. Зачем это Астрахань? А если мы посмотрим на идеологов, да, рождавшегося или рождавшегося тогда дворянства при Иване III, Иване IV, Грозном, то вот как раз при Иване Грозном они писали «Там на Волге подрайская землица». И не потому, что там были такие уж хорошие земли, хотя, наверное, были и неплохие, а потому что надо было расширяться. Сельское хозяйство тогда было в основном экстенсивным. Всякие новые технологии, да, еще не придумали. Если ты хочешь собирать больше, богатеть, тебе надо расширять свою, знаете, запашку, да, пашню. А для этого нужна новая земля. Потому что люди-то у тебя родятся. Расселить ты их где-то можешь. Но нужны земли, которые не будут обрабатывать. Потому что, опять-таки, на определенное количество рабочих рук ты можешь выделить только определенный кусок земли. А сельское хозяйство экстенсивно. Ты не можешь за счет интенсификации производства увеличить отдачу и поселить на определенном клочке земли большее количество людей. Тебе надо их расселять, расселять и расселять. И вот для того, чтобы их расселить... Там же земли свободные. Там кочевники кочуют. Если эти земли захватить, то можно расселить там своих людей. А если расселить там своих людей, появятся крестьяне, значит, появятся и помещики. А помещики – это вооруженная сила государства, поместная конница. На тот момент основа вооруженной силы государства. Там при Иване IV появились еще стрельцы, но до более-менее значительной силы они доросли к концу его правления. А так, начиная от Ивана III, именно поместная конница – это основная вооруженная сила русского государства. Следовательно, хочешь быть сильнее, хочешь быть экономически мощнее – присоединяй земли. Закончились земли в Поволжье. Ну что ж, вот есть земли юга России современного, а тогда Дикого Поля. И опять-таки, там не православных освобождали. Их там не было. После похода Батыя по линии лесов, да, практически вплоть до Брянска, на юге до Припятских болот, вернее, туда ближе, западнее, да, значит, по Припятским болотам проходила фактически граница расселения, потому что южнее все было уничтожено. А чуть восточнее, где-то под, до Брянска, значит, было, были населенные земли, а дальше уже все дикое поле. Там, опять-таки, кочевники никому не давали закрепиться, жить, возделывать землю. Тут же приходили, грабили, убивали, забирали в плен, продавали на невольничьих рынках. Но дальше ходили редко. То есть набеги были, были серьезные набеги, были даже попытки восстановить власть над Русью, над Россией. Даже крымский хан еще при Иване Грозном, то есть уже в 16 веке, во второй половине 16 века, приходил под Москву. Неизвестная, а сейчас активно популяризируемая битва при Молодях. Значит, это фактически последняя попытка не просто набега, а завоевания России степняками. Но были механизмы там, строительства засечных чер, строительства укрепленных линий, крепостей, через которые крупные отряды не прорывались, а с мелкими достаточно эффективно справлялась приграничная стража. То есть можно было войну не вести с Крымом. Опять-таки, за Крымом Турция, война тяжелая. И довоевались до Черного моря только в середине 18 века. А до этого все-таки дикое поле, опять-таки, бои. Значит, поселение, в принципе, приграничного населения, легкая конница, там всякие там казаки, сербы, волохи, да, из которых потом формировались гусарские полки русские, да, которые практически все квартировали именно там, на юге России. Частично на территории современной Украины, частично на территории современной Белоруссии. Вопрос, за что там воевали? Воевали за территорию, за землю. За землю, которую можно было возделывать. И когда ее начали возделывать, вот тогда-то и понадобились проливы, потому что хлеб через проливы шел в Южную Европу, шел в Дунай, через Дунай, Рейн, его можно было по всей Европе развозить. И для русского земледелия это было очень важно. Земледелие увеличило экономическую и военную мощь страны. Круг замыкался таким образом. Но, повторяю, но мотивировки были совсем не нам земли нужны, нам территории нужны, нам чужого не надо, нам своего хватает. Мы исключительно из соображений идейных. Так же, как рыцари исключительно из идейных соображений отправлялись воевать в Палестину. Кстати, многие действительно из идейных соображений отправлялись воевать в Палестину. Точно так же, как и наши предки, многие из идейных соображений отправлялись осваивать новые территории, воевать против степняков, которые, кроме всего прочего, были еще и религиозно чуждыми. При этом с кем-то воевали, а кого-то нормально, спокойно интегрировали в рамках симбиоза. То есть мотивировки всегда были в зависимости, опять-таки, от эпохи, да, они должны были хватать человека за душу. То есть, когда эпоха была религиозной, и религия стояла на первом месте, тогда мотивировка была религиозной. Когда эпоха перестала быть религиозной, возникли классовые мотивировки, национальные мотивировки. Да? На данный момент господствуют ценностные мотивировки. Вот мы, например, боремся за традиционные ценности, а наши противники за европейские ценности. При этом, если вы поймаете на улице 50 человек, и спросите у них, что они понимают под традиционными ценностями, вы получите 50, не 50, но штук 10 разных формулировок получите. Но это не мешает нам бороться за одно и то же. И когда мы говорим, мы боремся за традиционные ценности, а они хотят забрать у нас наше добро. Правильно? Правильно. Но мы не хотим наше добро отдавать. То есть боремся мы все равно за наше добро, за свои экономические интересы. Потому что ценности, они на голодный желудок плохо перевариваются. Мотивировка у нас. Причем, опять-таки, не надо считать, что там кто-то лжет, да? Вот мотивировка, да, это ложь. Нет. Она присутствует. Да, действительно, религиозные ценности были важны для людей 15, 16, 17 века, и они готовы были за них умирать. И да, действительно, сейчас для нас важны наши традиционные ценности, и мы не хотим менять их на европейские. И никто в этом не сомневается. Но за чистые ценности не воюют. Война должна окупаться. И на нас напали. Да? Значит, для того, кто на нас напал, война должна окупиться. И внедрение европейских ценностей на нашей территории должно

испанской реконкисте. Дело в том, что весь Пиренейский полуостров уже был мусульманским. То есть большая часть населения, независимо от того, пришлое или местное, обратилась в ислам. И христиане, отвоевывая полуостров, одновременно и возвращали бывших, там, или даже не бывших христиан, потому что христианами были их предки, причем на большей части территории, которую потом возвращало кастильские, арагонские короли Карлилеона, Португалии, на большей части этой территории ислам держался там по 200-300 лет и больше, 400 и 500. То есть уже много-много поколений было мусульманами. И часть уезжала из Испании после завоевания христианами, часть оставалась в исламе, часть переходила в христианство. Последними Фердинанда и Изабелла после объединения Испании в конце 15 века поставили вопрос о изгнании из Испании евреев и мусульман. То есть они были поставлены перед выбором либо креститься, либо покинуть Испанию. То есть практически шло вытеснение населения, причем автохтонного населения, потому что мало кто переселялся там из Северной Африки в Испанию из завоевателей. Приходила армия, значит, устанавливала новый порядок, обращала в новую веру, а дальше там в основном продолжало жить то же самое население, только религия менялась. Ну, потом тех, кто не хотел, кстати, возвращаться к христианству, их просто изгоняли с этой территории и в процессе реконкисты. Подчеркиваю, христиан там не осталось, когда ее, кстати, отбивали назад. Ну, или осталось, но очень мало. В основном там жило мусульманское население. Но это не мешало проводить реконкисту под знаменем креста. В Индию, да, ехали за пряностями. И поскольку до примерно 18-го, даже до начала 19 века, 18-19 века у европейцев не было достаточно сил для того, чтобы захватить серьезные территории в Индии. Ну, какие-то города контролировали, значит, но в принципе, значит, большие территориальные приобретения, это уже 18 век и 19 век, окончательное покорение Индии. Так вот, поскольку не было возможности, не было сил достаточно для того, чтобы сломать все еще сильных на тот момент великих моголов, и отобрать у них серьезные территории, так никто и не скрывал, что приехали торговать. Но точно так же в Америку, куда тоже плыли, как в Индию, и поначалу думали, что приплыли в Индию. Так вот, в этой самой Америке тут же начали обращать местное население в христианство. Причем разные христианские конфессии по-разному отнеслись к этому местному населению. Протестанты решили, что индейцы вообще не люди, а если и люди, то не совсем, и поэтому их спокойно вырезали. Католики, в соответствии с папской буллой, решили, что индейцы должны быть обращены в христианство, поэтому там индейцы выжили, но были обращены в христианство. Но не все индейцы выжили, потому что на первом этапе, пока там папы раздумывали, и было еще непонятно, куда там прибыли, значит, какие-то там территории, какое население живет. Часть индейцев, в частности карибов, практически полностью вырезали. Потом нашли объяснение.
вырезали, потому что они были людоедами.

0: а людоедов надо было вырезать. Хотя других людоедов на территории уже южноамериканского континента никто вырезать не стал. Их, наоборот, стали обращать в христианство. Во всех случаях, да, мы видим, опять-таки, подход с точки зрения экономической необходимости. Испанские идальго в Южной Америке создавали крупные латифундиальные хозяйства. Там кто-то должен был работать. Из Испании невозможно было завести крепостных крестьян для работы на этих плантациях, а индейцев можно было привлечь к этому делу. Поэтому их необходимо было цивилизовать и сохранить. То есть необходимо было с ними вступить в нормальные, кстати, гражданско-правовые отношения. А вступить с ними в гражданско-правовые отношения можно было в том случае, если, с точки зрения испанцев, если они становились христианами, потому что иначе их надо было изгонять срочно или обращать, так как на землях христианских королей не могли жить нехристианские подданные. А если не подданные испанского короля, то как же с ними вступать в гражданско-правовые отношения? Как же тогда их принуждать обрабатывать свою землю? В латифундии они будут работать. В то же время на североамериканском континенте колонисты сами осваивали земли, и им индейцы там мешали. Они были конкурентами. Они, находясь на совершенно другом уровне развития, исходили из того, что скот, который привозили, там, разводили колонисты, он общий. Он не может быть чужим. Зверушка только для охоты. У них не было опыта разведения крупного рогатого скота. Они поэтому убивали скот колонистов. Колонисты охотились на них, как на волков, потому что те им мешали жить. И поэтому их потихонечку и вырезали. Сейчас у нас новости. Через минут 5-6 вернемся, продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявила о задержании в Крыму мужчины, который собирал деньги для ВСУ. Россиянин 1988 года рождения передавал СБУ сведения об объектах вооруженных сил России. Его обвинили в государственной измене, сообщили в Федеральной службе безопасности. Там уточнили, что житель Керчи создал в мессенджере группу, с помощью которой организовал сбор средств и закупку экипировки для нужд подразделений вооруженных сил Украины. Также он инициативно отправлял в Telegram-бот сведения о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов, расположенных на территории полуострова. Дональд Трамп для встречи в США Си Цзиньпина нарушит протокол. Он соблюдался около 60 лет. Американский лидер впервые со времен президентства Джона Кеннеди лично встретит лидера другой страны на военной базе Эндрюс, недалеко от Вашингтона. Это станет демонстрацией глубокого уважения, говорится в статье газеты Financial Times. В августе 2025 года Трамп приветствовал президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже. Председатель КНР посетит Соединенные Штаты с государственным визитом с 23 по 25 сентября. СМИ сообщили о запросе Латвии, Литвы и Эстонии у ЕС 500 миллионов евро на защиту от дронов. Рига, Вильнюс и Таллин сделали это тайно. Страны надеются, что Евросоюз обеспечит дополнительное финансирование для борьбы с беспилотниками уже в этом году, написала газета «Италенти» со ссылкой на источники. По их информации, в понедельник государства обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Три страны ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель. СКР открыл уголовное дело после нападения медведей на жителей Красноярского края. Погибли 6 человек. Расследование ведется по части статьи о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства. Там отметили, что будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за принятие мер реагирования на появление хищников в местах проживания людей. Сегодня утром стало известно, что в Енисейском округе на территории лесничества медведь напал на 39-летнего местного жителя, который работал лесозаготовителем и сторожем. Мужчина погиб. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 17-18, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Ты что пинаешься?
6: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
9: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаде. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
7: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: И снова здравствуйте. Так вот, лучше всего, как это работает, значит, разница между прагматичным подходом и мотивировкой, показывает история наших соседей и в каком-то смысле родственников, потому что корни у нас одни и те же, поляков, Речи Посполитой. Есть же прекрасная книга Сенкевича и фильм Гофмана «Пан Володуевский», где, в общем-то, у героя, кстати, вся его жизнь проходит на территориях современной Украины, юга России, Новороссии. И гибнет он при осаде, если не ошибаюсь, Хотинской крепости, взрывая арсенал. Казалось бы, а что поляки там забыли? ну, они же тоже сражались с мусульманами, значит, за веру, с православными, значит, тоже за католическую веру, пытались православных католицизмом обратить. Ну, это все понятно, но они-то жили не только за лесами. Вот русские находились независимые территории, значит, там, бывшего Великого княжества Владимирского, откуда пошло второе русское государство, находились по отношению к этим южным степям за лесами. Значит, оттуда выбираться было сложно, но, в общем-то, особых проблем не возникало, можно было пройти. А поляки находились вообще за Карпатами. Даже, кстати, объединившись с Литвой, ну, так и то, значит, Литва за Припятскими болотами, поляки за Карпатами, никакие мусульмане, там, ни турки, ни татары до них не добираются. Добираются только в том случае, если они сами переваливают Карпаты и приходят на, собственно, южно-русские земли. Вот здесь они, да, они сталкиваются с турками, с татарами. Но вопрос, а зачем? У них же на Западе есть сильный враг, Германия, который их постоянно теснит. При первых польских князьях граница проходит по Одеру, примерно там же, где и сейчас, по Одеру и Нейсе. А потом поляки теряют Померанию, поляки теряют Силезию, за которую до этого настойчиво воевали с чехами. Все это уходит в Священную Римскую империю германской нации, в Первый Рейх. При этом немцы значительно слабее турок. Даже раннефеодальное германское королевство или восточно-франкское королевство было слабее последующей там Османской империи. Ну, правда, Османская империя позже появилась, да, значит, но по своим военным возможностям это было сильное государство европейское, но значительно слабее, чем в последующем была Османская империя. И поляки, в общем-то, на равных им противостояли. А потом, вместо того, чтобы вроде бы как защищать собственные территории, они разворачиваются, переваливают Карпаты и начинают ни с того ни с сего воевать с православными и с турками. Более того, территории, опять-таки, современной Украины занимает Великое княжество Литовское. Оно выходит к морю. На какой-то период даже устанавливает контроль над Молдавией. Местные власти становятся вассалами Великого князя Литовского. Потом, правда, это дело быстренько переигрывается в пользу турок, но какое-то время, значит, степи контролирует и выход к морю контролирует Великое княжество Литовское. Но очень быстро эти территории, ну как быстро, в течение 100 лет, да, эти территории переходят под польский контроль. Их начинают осваивать поляки, а потом они административно, уже при создании Речи Посполитой, и не при личной унии Егайла, а при создании Речи Посполитой как общего государства под единой короной, Польша отбирает эти земли южнее Припятских болот у Литвы. А что там так медом помазано? А опять-таки, это территории, на которых можно активно развивать сельское хозяйство. Это территории, которые позволяют собирать огромные урожаи. И там возникают польские латифундии. И польские войны 16-17 века, это войны именно за эти территории. Причем воевали они за них со всеми, с крымскими татарами, с турками, с русскими, с Молдавией, даже со своими братьями литовцами, с которыми они к тому времени уже прожили больше 100 лет в де-факто одном государстве. Ну, потому что, кстати, династия Ягеллонов объединяла польскую и литовскую короны в личной унии. Даже с литовцами они вступили в борьбу и таки отобрали у них эти земли. Опять-таки мотивировка была нести свет истинной веры. А реальная подоплека была вполне себе такой материальной. И даже с точки зрения большой политики, с точки зрения перспектив отвоевания земель, занятых германским рейхом, в принципе, поляки действовали совершенно правильно. В рамках той экономики, как я уже сказал, им необходимо было для увеличения своей вооруженной силы получить новые крупные территории, где можно было вести сельское хозяйство. Эти территории позволяли содержать более крупные вооруженные силы. Ну, достаточно того, что польские магнаты на южно-русских землях сами содержали армии в 5 и в 10 тысяч человек, в то время как королевская армия больше 20 тысяч никогда не насчитывала. То есть разные там вишневецкие, конецпольские, замойские, сапеги, там, они содержали крупные вооруженные силы, причем каждый в отдельности. А все вместе они содержали 40 и 50 тысячные армии постоянно, на постоянной основе. Ну, то есть у кого-то 5, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 3 тысячи. Но если их все вместе суммировать, это были крупные вооруженные силы, которые, собственно, и контролировали эти степи. И сражались там постоянно с турками. И я напомню, что тот же пан Володыевский, он же литвин, то есть белорус. То есть его туда отрядили сражаться, потому что, как и многих других, кстати, героев Сенкевича, потому что магнаты, которым они служат, там получили земли и начали их осваивать. И отправили туда защищать эти земли свою шляхту. Отбирать, защищать. И теоретически, да, если, вот, допустим, предположить, что Польша оказалась в идеальных условиях, и у них все получилось, то в таком случае они должны были вот эти земли освоить, за счет этих земель создать более мощную вооруженную силу, а потом за счет более мощной вооруженной силы отобрать у немцев назад Силезию, Померанию, вполне возможно, что и Лужицы, там, и все вплоть до Эльбы, если бы получилось. Другое дело, что у них не получилось. И тогда у них была бы там другая мотивировка, если бы они бы начали бы войну с Германией, учитывая, что северогерманские княжества были сплошь протестантскими, тогда католическая Польша, значит, воевала бы за возвращение протестантов в католицизм. Мотивировку бы нашли бы, опять-таки. Он 30-летняя война, война практически за гегемонию в Европе. По большому счету велась между Францией и Габсбургами, причем в течение большей своей части она велась Францией как прокси-война. То есть воевал кто угодно, датчане, чехи, шведы, курфюрст Пфальца, даже голландцы. Только на заключительном этапе пришли французы, когда все уже устали воевать. Но это была не просто война за гегемонию в Европе, это была война, которая давала материальное преимущество после этого. То есть европейская гегемония выливалась в вполне конкретные экономические преимущества. И опять-таки не случайно те же самые испанцы, значит, так держались за Нидерланды. Наиболее развитый кусок Испанской империи. Наиболее развитый экономический кусок Испанской империи, который на тот момент был, пожалуй, наиболее развитым или одним из наиболее развитых и в Европе тоже. То есть, о чем я хочу сказать? Значит, мы часто слышим, вам же не принадлежат промышленные предприятия, там, вы же не владеете «Газпромом», вы не владеете там, кораблями морского флота там, и так далее. Это же все не ваше, да? Это вам не надо. Значит, поэтому все конфликты, войны, проблемы, это между собой разбираются богатые, а все остальные, простой народ только страдает от этого. Для простого народа важны ценности, а прагматика — это удел, значит, богатых. Ну, это неправда. На самом деле простой народ точно так же не переваривает ценности без хлеба. А для того, чтобы был хлеб, необходимо, чтобы работала экономика. И чем лучше она работает, тем больше у вас хлеба. И зрелищ, кстати, тоже. Но в первую очередь, тем лучше вы живете материально. И в большинстве случаев, не во всех случаях, но в большинстве случаев интересы высших, низших классов в любом обществе консолидированы. Они потому и представляют одно общество. Вот идея, да, пролетарского интернационализма, так же, как и буржуазного интернационализма, она потерпела крах. Потому что, ну, марксисты что говорили? Значит, буржуазия интернациональна, у нее общие интересы, и она борется против пролетариата, потому что у буржуазии и пролетариата интересы антагонистические. Это правда, у буржуазии и пролетариата интересы антагонистические. И они действительно находятся между собой в конфликте, или находились, пока были классическая буржуазия и классический пролетариат. Но при этом национальные интересы у буржуазии и пролетариата в рамках одной нации, одного государства зачастую являются общими. Не только у буржуазии и пролетариата, у антагонистических классов внутри одного государства интересы, противостоящие другим государствам, зачастую являются общими. То есть, если внутри государства между классами идет борьба, там, где, опять-таки, они есть, потому что сейчас уже говорить о разного рода классах в современном обществе как-то достаточно рискованно. Вот. Но там, где они есть или были когда-то, значит, классы, внутри одного общества идет борьба за доступ к материальным ценностям внутри этого общества. И здесь, значит, разные, ну, будем говорить, на сегодня социальные группы разные, да, противостоят друг другу. Но в то же время на внешнем контуре те же самые социальные группы являются союзниками и противостоят уже другим национальным группам. И в данном случае, опять-таки, интересы, оно, за счет чего оно и консолидируется, это общество, его интересы противоречат интересам соседних обществ. И формируются эти самые общества, да, национальные сообщества. Они формируются не по племенному признаку, да, национальному потом признаку, а нация возникает из совокупности экономических и географических особенностей. Поэтому границы государств на европейском континенте, как правило, проходят в одних и тех же местах. Государства могут исчезать и возникать. А границы, как правило, проходят в одних и тех же местах. Потому что экономические кластеры формируются в зависимости от удобства логистики, в зависимости от того, где проходят водные пути, где проходят сухопутные пути, где горы, болота, леса в свое время, сейчас с лесами похуже стало, препятствуют свободному передвижению, а где, наоборот, свободное передвижение не просто возможно, а облегчено географическими условиями. Какие регионы между собой легко связываются, какие между собой тяжко связываются. Если мы посмотрим, например, на историю франкского государства, именно франкского государства, до того, как оно стало Францией, то его часто делили короли между своими детьми. То есть оно то объединялось, то разъединялось, то объединялось, то разъединялось. И вот до возникновения империи Карла Великого франкское государство, как правило, делилось на одни и те же территории: Австразию, Нейстрию, Аквитанию. Периодически франки завоевывали Бургундию, тогда, значит, при делении выделялась еще и Бургундия, там, или Орелат. Но территории были одни и те же. То есть разные короли своим детям оставляли в наследство одни и те же территории, проводили границы в одних и тех же местах, хотя, казалось, могли же и в разных провести. Но логика экономического взаимодействия этих территорий подталкивала к проведению границ именно в этих местах. И что интересно, что там, где, допустим, территории лежали за пределами нынешней французской национальной территории, они так и остались потом за пределами. Единственное, что удалось интегрировать полностью, это Бургундию. Но она никогда и не лежала за морем. Да? Это просто два разных племени завоевали Римскую Галлию, франки и бургунды, да? Вытеснили вестготов окончательно потом в Испанию, ну и разобрались между собой. Кто матери истории более ценен, выяснилось, что франки. И в других местах мы видим то же самое. Мы видим, как граница Советского Союза прошла там же, где проходила граница Российской империи. Граница Российской империи прошла там же, при Екатерине, где проходила западная граница Киевской Руси. А сейчас Россия опять стремится к той же западной границе. Она может хотеть, не хотеть, людям это может нравиться или не нравиться. Политики могут по этому поводу иметь разные точки зрения. Но объективной силой вещей Россия опять подталкивается к выходу на ту же самую границу. Потому что это логически защитимое, во-первых, а во-вторых, это граница, обеспеченная экономическими интересами. И от этого никуда не деться. Точно так же, как мы с вами когда-то вспоминали, да, что Средняя Азия была присоединена в рамках большой игры России и Великобритании. То есть, если бы не противостояние с Великобританией в Азии, если бы не английская пугливость, если бы англичане бы не считали, что вот русские сейчас возьмут и доберутся до Индии, и отберут у них эту самую Индию, то, скорее всего, не совались бы русские цари в Среднюю Азию. Там вот как перешли в подданство казахи, да, так, в общем-то, эта ситуация и оставалась неизменной. Никто не посягал на Коканское ханство, на Хивинское ханство. Они все существовали, никому особенно не мешая. Но когда выяснилось, что эти слабые государства перестают быть буфером, а становятся, вот, магистральной дорогой, которая выводит британские войска уже на русские коммуникации с Дальним Востоком, Вот тогда, значит, вопрос возник о необходимости защитить свои интересы. А опять-таки, это не географические интересы. Дальний Восток – это экономические интересы Российской империи. Сибирь, Дальний Восток. И в результате, в течение XIX века, Российская империя активно осваивала Среднюю Азию. А до этого не интересовалась ей практически. Ну как, экспедиции посылали там в основном для соглашения о выкупе невольников, которые туда, значит, продавались, вот, христианских, русских невольников, да, договаривались о пропуске караванов там в Персию, опять же, в Индию для торговли, потому что местные, кстати, племена, объединенные слабыми ханствами, занимались часто грабежом этих караванов. Но торговля была не такая интенсивная и не такая интересная, потому что большая часть шла все-таки через Кавказ и Каспий. Значит, чтобы ради этого устраивать военные экспедиции. Например, ну, как только под угрозой оказались коммуникации с Дальним Востоком, сразу же это стало рентабельным. И сразу же проблема присоединения Средней Азии решилась в течение считанных лет. И что я хочу сказать, ради чего мы об этом сегодня, собственно, беседовали, что всегда надо как видеть эмоциональную, да, проблему, которая существует. Нельзя отрицать того, что эмоциональная мотивировка является тоже реальной. Но без материальной подложки никакая эмоциональная мотивировка не работает. Если у вас нет материального интереса в том, чтобы занимать проливы, осваивать Кавказ, значит, двигаться на Чукотку или еще куда-то, вы этого делать не будете. Точно так же, как в Америку европейцы двинулись тогда, когда у них возник материальный интерес. Все, спасибо всем за сегодняшний эфир. До свидания, до новых встреч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области при атаках ВСУ пострадали два мирных жителя. Украинские БПЛА нанесли удары по автомобилям в приграничных районах, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что дрон «Камикадзе» атаковал движущуюся машину в деревне Крюков. Раненый мужчина госпитализирован. В селе Чуровичи в результате взрыва беспилотника травмы получил местный житель. Ему назначено амбулаторное лечение. Россия учтет планы ЕС внести Украину в новую систему безопасности. Это будет принято во внимание во внешнеполитическом курсе страны, заявил директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. В комментарии РИА Новости дипломат отметил, что лидеры Евросоюза активно занимаются спекуляцией по поводу мифической российской угрозы для того, чтобы оправдать создание системы коллективной обороны. Это свидетельствует о том, что данная система будет направлена в первую очередь против Российской Федерации, подчеркнул дипломат. Ранее еврокомиссар по обороне Андриус Кубилиус заявлял, что Еврокомиссия обсуждает переход от трансатлантической к более автономной системе безопасности Европы. В Подмосковье 17-летний подросток поджег колонку на АЗС и машину полиции. Он выполнял задание незнакомца из мессенджера. Инцидент случился в Красногорске, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В своем канале на платформе «Макс» она написала, что оба возгорания были ликвидированы, пострадавших нет. Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность молодого человека, он задержан. Возбуждено уголовное дело. Михаил Мурашко анонсировал выпуск национальных рекомендаций по питанию. Они будут опубликованы в следующем году, уточнил министр здравоохранения. Это касается именно консультирования врачами, медицинскими работниками для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний, сказал он на первом Всероссийском конгрессе «Путь к здоровью нации», передают РИА Новости. Мурашко добавил, что люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. В завершение выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 53 копейки, доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей и 60 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, 17-18, осадки не ожидаются, вечером до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
1: Реклама.
11: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
14: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
16: Каждую среду после 20:00 вечера
15: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 вечера и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
18: А мы свободны для всех. И даже для министра.
19: Это дело жизни привидений.
4: Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
19: Мы с вами на одной волне.
20: Hello! Общежитие слушает.
21: И мы вас слушаем.
22: Галочка, ты сейчас умрешь.
21: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
23: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
25: Марк Челноков.
1: Сегодня среда, 23 сентября. За окном, конечно, не ахти, что у нас, но что поделать.
25: У нас 23 сентября, но подумаешь, сегодня нет солнца, зато тепло, нет дождя. Вот кстати, я вчера шла вечером, прогуливалась в районе 10 часов вечера. Такой шел дождь, моросил. Я даже зонт не стала открывать, было лень, я шла в кепке.
1: Ты решила промокнуть, да?
25: Ну, мне как-то, знаешь, намокнуть. Он был какой-то такой не сильный, мне было как-то не очень далеко
1: мокренькой
25: идти.
1: Мокренькой пойти.
25: Да. Поэтому меня это не расстраивает. Как говорят, у природы нет плохой погоды.
1: Почему?
25: Единственное, что, знаешь, мне кажется, сейчас я договорю, у меня мысль пришла. Иногда у нас есть какие-то ожидания от погоды, например, да, когда мы думаем, что, ну вот, например, какое-то торжественное событие, да, и нам хочется, чтобы было солнце, или мы что-то планируем на природе, или что-нибудь там, да, какой-нибудь шашлык, день рождения, прогулка, какой-то концерт на открытом воздухе и так далее. И вот когда, конечно, погода вот такая, это не очень комфортно. А в принципе, если тебе не нужно вот ничего такого устраивать, мне вот абсолютно все равно.
1: Саша, мне тоже все вполне устраивает. Тем более сегодня в столице до плюс 18. Днем, значит, будет от 15 до плюс 18. Работает тепловая инерция. Вот как это называется, понимаешь?
25: Угу.
1: Почва отдает, пятая страница, почва отдает накопленное тепло. Поэтому, несмотря на пасмурную погоду, на улице пока не холодно. Дожди сегодня тоже маловероятны. Но вот завтра ожидается. Ожидается наоборот, что будет дождик, друзья. Вот такая вот у нас погода. Мне нравится, что земля отдает тепловую инерцию. В этом что-то есть.
25: Да.
1: В этом что-то есть. Это когда, вот знаешь, есть люди такие, вот они априори, они родились с повышенным таким теплообменом, теплоотдачей. Рядом с ними всегда жарко или тепло. Вот я как бы такой вот тоже человек. У меня...
25: Зажигалочка такая.
1: Ну, типа того, я... Как это правильно сказать? Подожди. Об меня любят греться особенно дети.
25: Зажигаться.
1: Да.
25: Так, ты сегодня... искра.
1: Это правда. Сегодня, кстати, день осеннего равноденствия. Сутки поделены на равные части. Вот у нас светлого времени суток ровно столько-то. И темного 12-12. В астрономии этому названию соответствует и понимание начала астрономической осени в северном полушарии. Рассказал об этом директор Московского планетария, научный директор Фаина Рублева. В этот момент центр Солнца пересекает небесный экватор и уходит из северного полушария небесной сферы в южное, а уж после
25: как-то это слишком сложно, я уже устала.
1: Становится все короче.
25: Я поняла, сегодня равноденствие, дальше лучше не будет, будет только хуже, потому что день будет уменьшаться.
1: Тут состояние еще 21-го нас ждет, понимаешь?
25: Октября?
1: Декабря.
25: А, да, точно, декабря.
1: Декабря, да, это будет самый короткий день. Угу. Кстати, знала ли ты, Марина, что в день осеннего равноденствия можно наблюдать летний осенний треугольник, группу звезд, самых ярких из них Вега, Лира, Денеп, Лебедь и Альтаир, Орел.
25: Боже.
1: Они встанут вот так вот в треугольник.
25: Слушай, нет, для меня это слишком
1: красиво.
25: Сложно. А у меня подруги...
1: А еще противостояние Нептуна и Солнца.
25: Знаешь, мне что больше нравится? Мне нравится попроще. Вот моей подруге ребенку на день рождения подарили такую лампу. Ее включаешь, и прям, знаешь, такие звезды, такой свет определенный. Вот такой я люблю. Вот ты лежишь, смотришь кино, у тебя какие-то звезды на потолке, на стене, там с разными оттенками. Вот это как-то вот уютно. А вот то, что ты мне рассказываешь, это вот, понимаешь... Извини, это очень нишево.
1: Это нишево, и это слишком для узкого.
25: Да,
1: потребитель.
25: Для физиков,
1: ладно,
25: не, для давай, не для лириков.
1: Да, давай расскажем, что нас ждет в ближайшие три часа. Как мы уже сказали, в этом часе мы поговорим. Ну, о равноденствии мы уже поговорили.
25: Куда?
1: Да. Вот, молодого человека могут осудить на 6 лет за слив сериала в интернете.
25: Это
1: представляешь?
25: Не ты?
1: Нет,
25: ты
1: мне кажется, я посмотрел этот сериал.
25: Да?
1: Вот то, что, да, название я увидел, я его видел.
25: Угу.
1: Но смотрел ли я с слив, или это было уже после, я вот не знаю. В Москве открылись вакансии для смелых, знаешь, их более 500 тысяч предложений. Например...
25: Почему для смелых?
1: Для смелых.
25: Зарплата маленькая?
1: Работник по уходу за слоном.
25: А, понятно.
1: Вот, понимаешь?
25: Чесать его нужно?
1: Ну, не знаю, слонов чешут или нет, но мыть...
25: Уши чистить.
1: Да, убираться, кормить и репетировать с ним надо. Что репетировать, вот,
25: я бы репетировать могла, мне кажется.
1: Что? Что, что ты угодно могла бы? Петь?
25: Нет, петь мне лучше, петь? Не, мне лучше не петь.
1: Лучше не петь.
25: Мне лучше молчать, да, конечно, да.
1: Вот. В Москве, кстати, продают детское креслице из кожи питона. Не хотела бы себе иметь дома?
25: Слушай, ну зачем мне? Понимаешь?
1: Ну куда ж пенат накласть?
25: Одна змея к другой змее.
1: А, ну в принципе,
25: как бы,
1: да.
25: Нет,
1: да,
25: я-то
1: да,
25: не помещусь.
1: Да, зачем? Да. Ну и утро – это лучшее время для гардионагрузок, если
25: гардио,
1: хотите...
25: Кардио, кардио.
1: Я искал кардио.
25: Это же кардио.
1: Не-не, кардионагрузок, угу, если хотите сбросить лишний вес.
25: Ой, какой бред.
1: Вес. Ну нет, я замечаю это. Я вот, например, знаю, если я ходил раньше по утрам в бассейн в выходные, я сразу сбрасывал, ну, почти килограмм. Вот за,
25: ну так это не
1: тренировку
25: работает, Максим.
1: Но
25: здесь,
1: может,
25: знаешь,
1: быть,
25: что работает?
1: Потом ты, слушай, можешь набрать.
25: Мне нельзя про это говорить.
1: Подожди, давай.
25: Про спорт и еду.
1: Давай, сейчас, подожди.
25: Господи,
1: давай,
25: как
1: дальше,
25: тяжело сейчас промолчать.
1: Дальше, да.
25: Могу.
1: В 12.05, господи, оказывается, появился новый этикет беседы по телефону у молодежи. Как это
25: ку-ку
1: выглядит, поговорим. Нет, они берут трубку и молчат. Они не говорят «алло» или
25: «слушаю».
1: Не у аппарата, они просто молчат. Угу. Потому что, по их мнению, нужно первым отвечать тот, кто позвонил. В 12.35 к нам в гости заглянет полиглот, автор более там 20 тысяч различных методик изучения иностранных языков. Будем говорить, зачем нам сегодня английский язык вообще, когда можно через ИИ любую...
25: И через наушники перевозить.
1: Да, все что угодно перевести.
25: Все,
1: ну и в 13.05 народный адвокат, будете задавать вопросы нотариусу. Поехали!

0: Смотри, ты говоришь, что это неправда, но ученые и вообще спортивные люди утверждают, что утро – лучшее время для кардио, если хотите сбросить лишнее.
1: В ранние часы организм быстрее переключается на сжигание жира. Если тренироваться до завтрака, организм будет брать из жировой ткани до 80% энергии, рассказал тренер-нутрициолог Андрей Реутов. При этом совсем не есть нельзя, нужно хотя бы выпить протеиновый коктейль, иначе рискуете сжечь мышцы. Но с этим я согласна, потому что многие думают, что нужно бегать, прыгать, ну, там, не знаю, ходить по дорожке утром на голодный желудок. Не всем это подходит, кто-то пьет протеиновый коктейль, кто-то съедает банан, там что-то такое, да, чтобы хотя бы какая-то у тебя энергия была. Но, друзья, если вы не можете заниматься утром, это не значит, что нужно себя насиловать, ну, вставать, конечно, утром и заниматься, да, на голодный желудок. Это игра не в долгу, если вас это не устраивает. Если вы жаворонок, для вас вот магия утра, 5-6 утра, проснулись, потянулись, пошли на дорожку, да, конечно, почему бы нет, но я не жаворонок, я не могу заниматься утром. Для меня эффективно заниматься вечером. Я занимаюсь вечером. Но и мне это нравится, я это делаю регулярно.
0: О том, что вечером меньше как-то нагрузка меньше усваивается организмом, что вы не теряете какие-то калории.
1: Все мы теряем, какая разница?
0: И дело. Я и говорю, это не говорит о том.
1: Не говорит, конечно.
0: Что если вы
1: просто
0: утром,
1: если вам утром нравится,
0: не
1: занимайтесь утром.
0: А вечером, да.
1: Конечно, конечно.
0: Это все от биоритмов, от того, как человек привык. Я просто дело в том, что у спортсменов, у различных артистов, у них такие физические нагрузки в первой половине дня. Потому что организм еще такой расслабленный, что
1: энергии много.
0: Поэтому там класс, главная тренировка, репетиция. Это вот там в 9-10 утра. А к вечеру уже идет такое, знаешь, накопление материала. Именно обрастание мышцам. Да, вот типа того.
1: Я разговаривала с своей подругой, которая как раз жаворонок. Она просыпается в 5 утра и думает, чем ей заняться. Ну, в общем, она купила абонемент в спортзал около своего дома. Я тоже этого не понимаю. А, утреннюю карту, да, она там приходит к 6, к 7 утра, занимается. На тренажерах, и на самом деле огромное количество людей делают то же самое, занимаются спортом перед работой, там с 6 до 8 вот период, потом они там принимают душ, что-то, может быть, едят с собой или там в кафе при фитнес-центре, да, едут на работу, потому что вечером иногда, когда уже мы взрослеем, да, у нас, потому что метаболизм не замедляется, он замедляется после 60 лет, а мы начинаем поправляться, потому что вечером после работы это нормально, хотеть поехать домой, потому что мы устали.
0: Вот. Организм уже
1: организм,
0: не
1: да,
0: тот.
1: Потому что нужно там, не знаю, ребенка откуда-то там забрать, что-то еще, какие-то дела поделать, с друзьями
0: дома
1: встретиться, в кино, в театр пойти,
0: да.
1: И тебе не до спорта.
0: Нигматуллин пишет, чтобы сбросить лишний вес, нужна регулярность в нагрузках и правильное питание.
1: Конечно.
0: Мы согласны.
1: А регулярность, Дмитрий, дисциплина очень важна.
0: Да, Дмитрий сообщает, что человек в среднем выделяет в атмосферу 250 ватт в виде тепла, а я почему-то, Макс говорит, работает как киловаттчик.
1: Киловаттник.
0: Ну, киловаттник.
1: Интересно, так себя еще никто не называл, да?
0: Так еще нет. Киловатт. Так, ну и по поводу, еще нам сказали, что из змеиной кожи вещи долгоиграющие, проверено на сумке жены. Мы очень рады всему этому.
1: Главное, что не на жене.
0: Да, и вот Мариночка Эдвард пишет, я за вас скажу, Мариночка. Я не знаю, почему он это написал, но хватит жрать.
1: Не, не согласна с этим.
0: А я, этот призыв был, знаете, так говорят, у Фаины Раневской, у Майи Плисецкой. Якобы для них главная диета была, это именно закрыть рот и не есть много. Mm-hmm. Так, ну ты знаешь, наших ничем не испугаешь, Марина.
1: Да?
0: Вообще ничем.
1: Так.
0: Вот мы уже пережили COVID-19, mm-hmm. Вот он опять сейчас набирает обороты в Таиланде, но, как рассказывают Роспотребнадзоре, и как рассказывают в, значит, это кто нам говорит, в Российском Союзе Туриндустрии, что граждане России не собираются отказываться от путевок в Таиланд из-за вспышки ковида. Роспотребнадзор пока не давал рекомендаций по отмене поездок, а туры продолжают продавать.
1: Да ты что?
0: С начала до августа в стране почти 70 тысяч человек заболели этой заразой, а некоторые туристы вынуждены проводить отпуск с температурой в гостиничных номерах.
1: Ужас какой. Несмотря на это, да, в столичных турагентствах есть бронирование на поездки в Таиланд. Туры не отменяются, как ты уже сказал. Угу. Если РФ все же примет официальное постановление об отмене рейсов из-за COVID-19, туроператоры будут обязаны уведомить об этом туристов и вернуть клиентам деньги.
0: А надзорные органы пока не вводили никаких рекомендаций, но мы это уже все проговорили. Но советуют, если хотите все-таки полететь, лучше оформить расширенную медицинскую страховку. Угу. Об этом говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Но я совершенно согласен, что это лучше будет, но когда нас что пугало? Помнишь вот эти всякие цветные, цветочные революции в арабских странах. В Египте, там, потом я помню, куда мы прилетели, там только-только она начала...
1: Слушай, ну везде когда-то постоянно что-то происходит, да.
0: Да, она начиналась как раз. И вот там закрыты музеи, а наши кричат, да какие бы закрыты музеи, мы деньги заплатили, пустите нас. Там стреляют, там еще что-то в Каире, а наши нет, отдыхают. Угу. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Марина. Здравствуйте. Я вот хотела по поводу заболеваний каких-то непонятных сказать. У меня подруга вот только что переболела странной болезнью, никуда не выезжала, была на работе, она в детском саду работает музыкальным руководителем. И, в общем, температура высокая, озноб, ни кашля, ни соплей, ничего не было.
0: Она прививку не делала случайно в ближайшие дни от гриппа?
2: Нет, нет, нет.
0: Не прививалась?
2: Нет, это точно, да. Да, вот такая вот была штука у нее. Она, в общем, обратилась в больницу, ее обследовали, там, анализы все, УЗИ всех органов, ничего не нашли. Но лечили антибиотиком и противовирусным препаратом. И ей стало лучше.
0: Жекар, ничего не нашли, но лечили антибиотиком. А чего лечили-то?
2: Ну, вот, вы понимаете, да, ничего не нашли. Я ее спрашиваю, мол, ну, что-то, ее выписали, все. Что-то тебе там написали, она сказала, нет, но была мысль, что это какое-то вирусное заболевание.
0: Ну,
2: но
0: якобы ковид, может быть, да? Ну, понятно,
2: вот,
0: понятно.
2: Спасибо, Марина, вот
0: да. Здоровья вашей подруги, здоровья, да. Опять наш слушатель пишет, приветики, я вот всегда горячий, жена всегда греется, а я страдаю, так как мне становится невыносимо жарко, но я терплю, иначе она, бедняжка, скукожится. Ну, давайте...
1: Очень заботливо. Ваши...
0: Купите вашей жене теплый кардиган или пуловер. Он будет ей все теплее.
1: Из шерсти...
0: Мериноса какого-нибудь.
1: С языка снял, да.
0: Чтобы сбросить вес, нужно с 6 утра работать на огороде. У меня получается, пишет 877.
1: Ну, вам главное, же говорили, чтобы вам нравилось.
0: Да, 877. Не все могут с утра встать и начать физическую нагрузку. Потому что
1: я
0: это
1: вообще
0: достаточно
1: этого не
0: тяжело
1: понимаю.
0: Для... Чем с годами, да, чем дальше, тем сложнее с годами.
1: И еще... Это прям должна быть, знаешь, вот такая дисциплина, такой уровень. Даже не знаю чего, ну, желание этим заниматься, да, вот прям вот ты должен этим настолько гореть, чтобы утром вставать и не только там дома заниматься, а ехать еще в зал и там заниматься, и после этого ехать на работу.
0: Поэтому я никогда не ходил в залы, в которые надо было ехать. Знаешь, плохенький, захудаленький, но рядом со мной.
1: Но свой.
0: Да, но свой. Да. Чтобы можно было за 5 минут туда добежать, а потом
1: это
0: даже...
1: Это главное, это главное.
0: Да, даже если потом тебе неприятно там мыться в душе, одеться, быстро вытереться и домой прибежать, и уже дома принять душ.
1: Да, вот. И перекусить уже дома, да, тогда, да?
0: 097-й, да, пишет, про артистов ровно наоборот. Все энергозатраты со второй половины дня до после ночи. Мы говорим про артистов балета. Они вечером спектакли дают, а репетиции все с утра.
1: Да-да-да. Да.
0: Так, ну что, про Таиланд рассказали. Кстати, господа, вот вы когда-нибудь...
1: Давно там не были, да, и не
0: да,
1: поедем.
0: Да, нет, мы вчера говорили о том, что надо там сколько? 144 отпуска, да? Что...

0: Вы заплатили деньги, вы уже знаете, что вы пойдете там на базарчик, а потом туда-то, а потом сюда-то. Или вот как сейчас, знаешь, у меня знакомая купила билет на какой-то фестиваль в Тбилиси.
1: Тбилиси, как ты говоришь.
0: Тбилиси, да. Купила себе и своему другу. Вот они вдвоем собрались. И вдруг ей, она видит потом афишу, никаких сообщений ей ничего не приходило, что внизу в афише, на афише подпись: граждане России на фестиваль допускаться не будут.
1: Да, мы видели эту новость.
0: Она такая обалдевшая, говорит, а как так? Вы продавали билеты еще месяц назад, а сейчас вы это вот так вот все срываете.
1: И что ей ответили?
0: Ничего. Билеты она пытается сдать. Ничего ей не ответили. Да. Она пытается сдать билеты. Алло.
1: Не нужно, значит, туда ехать.
2: Алло.
0: Конечно. Я ей так и сказал. Я говорю, плюнь ты на эти. Там она что-то $100 потратила на билеты. Да.
2: Я по поручению Степана звоню. Это Дмитрий. Он выиграл билеты. Он мой друг. Но ему не перезвонили.
0: Господи. Слушайте, такое ощущение, что Степан выиграл билеты на Луну, а мы ему не даем туда слетать. Мы все это уж проверили. Ему позвонят. Спектакль в конце сентября. Ну что же вы как эти такие неспокойные, господа? Ну, бывает иногда на старуху проруха. Ну, не может театр там разобраться. Мы где-то что-то споткнулись, не доделали. Дмитрий, спасибо большое. Поняли мы про Степана, все решим. Нас не пугать.
1: Я прям хочу прокомментировать, Максим, но вот про правда. Вот.
0: Про
1: то, что нам пишут постоянно, да, и...
0: Ну, люди хотят свое получить.
1: Да.
0: Мы же им обещали якобы.
1: Да, но... Как, ладно, я не буду. В общем, смотри, ты знаешь, что я скажу.
0: Да.
1: Я за справедливость всегда. Если вижу где-то несправедливость, меня прям бомбить начинает.
0: А вот смотри, Мира пишет, она сбрасывает вес, когда вяжет.
1: Вот мне, кстати, интересно, как вы это делаете, Мира? Что вы вяжете? Пуловер из мериноса, да?
0: Нет, она, наверное, беговой дорожке это делает.
1: Нет, на самом деле, если вы любите вязать, умеете вязать. Я умею вязать, но давно это, кстати, не делала. Может быть,
0: Марина,
1: по осени
0: кстати,
1: начну, когда буду сериалы какие-то смотреть, могу шаль связать, там, да, что-то такое. А, кстати, хорошая идея, Мира, спасибо вам. Я вот зайду, куплю себе шерсть мериноса и свяжу новую шаль.
0: Да мериноса?
1: Да не мериноса.
0: Просто любую купи. Нас не напугать, мы пережили нашествие Лабубу, а тут какой-то ковид.
1: 90 тысяч прямой перелет стоит на ноябрь, на Пхукет. Да, сейчас мы Бали посмотрим.
0: Один.
1: Туда-обратно,
0: билет,
1: да.
0: Туда-обратно.
1: Да.
0: Ну, что-то дороговато.
1: Ну, это прямой. Там, можно за 70 с чем-то, так, в Донбассар, да, мы летим?
0: Алматы.
1: А за 70 с чем-то можно с одной пересадкой. Но
0: понятно.
1: То, что я тебе предложила за 90, это очень хорошая авиакомпания наша, любимая. Шереметьево летает.
0: Понятно.
1: Да.
0: Михаил пишет, согласен со звонившим слушателем. Ходит какая-то зараза. Пару дней температура, потом температуры нет, но слабость ужасная, упадок сил. Ходишь, как муха отравленная. Помогает сон и горячий чай. Михаил, я то же самое пережил в эти выходные.
1: Я все-таки не занималась бы самолечением, во-первых. Обращаемся к врачу, во-вторых, прививаемся.
0: А я мне вот сказали, что это из-за прививки может быть, что у меня такая реакция на прививку. Это новую какую-то четырехкомпонентную прививку мне поставили. Вот я на нее все грешу.
1: Так, ну смотри, мы, конечно... На Бали полетим в ноябре только с пересадкой.
0: Так.
1: Там небольшая пересадка, 2 часа всего. Очень хорошая компания, за 70 тысяч туда можно улететь.
0: Это да, это неплохо.
1: Да, есть, конечно, Приморье, есть 12 часов пути, но как будто бы хочется пересадочку, да, сделать, побегать, как-то размяться немножко.
0: Да, да. Я вот больше люблю с пересадочкой. Лучше ты присел, лучше еще раз у тебя на уши заложило при посадке и взлете. Но все равно это как-то
1: Переключает. Я не представляю, 12 часов
0: тяжелый.
1: В самолете, мне кажется,
0: я вообще не представляю тоже. Ладно, идем дальше.
1: Помечтали и хватит, да?
3: Макс, Марина и...

0: Здесь две новости вообще оторви и выбрось. Я когда их прочитал, у меня прям крыша немножко даже зашевелилась. Во-первых, однофамильцам мошенников собираются блокировать счета. Понимаешь, Марин?
1: Класс, вот
0: появляется однофамилец, мошенник по фамилии Александров.
1: Вот. Или Александрова.
0: Или Александрова, да. А у него есть карты банковские. Так вот, банковские системы будут реагировать на ФИО и дату рождения.
1: Ну,
0: случай, это 7-я страница. В случае сходства данных операций клиента, значит, все его вот эти операции остановят на 5 рабочих дней.
1: Сидоровым, Ивановым, Смирновым, Александровым лучше пользоваться наличкой, как будто.
0: Слава... Нет, вообще, ты понимаешь, мне вот, когда я прочитал эту новость, мне кажется, такое ощущение, что нас

0: всех пытаются перевести на наличку.
1: Угу.
0: Уже такое, мы забыли, как она выглядит. Я буквально на днях что-то получал сдачу, и смотрю на купюру и не могу понять, что это за купюра. Во-первых, они новые, они какие-то красивые
1: стали. Я вообще
0: забыла
1: уже про купюры.
0: Да, они как-то по-другому выглядят, и я не могу врубиться, это 1000 или 100 рублей. И говорю, извините, вы, наверное, мне лишнее дали. Она говорит, да почему, вот же 100, 200, 300 рублей. И тут до меня доходит, что правда, это 100 рублей, но они нарисованы по-новому. А нас хотят перевести на наличку для того, чтобы, не знаю, может мы так, когда через банки так же более открыто, так же в белую все. Почему наличка-то нам, зачем она нужна? Но с другой стороны, смотри, наличка, интернет не работает, ничего страшного. Ты платишь, верно?
1: Не страшно, да.
0: Не страшно. Если у тебя какие-нибудь задолженности, там банк не спишет с твоего счета.
1: Это прям как будто путь никуда.
0: Вот в том-то и дело.
1: Понимаешь,
0: как будто мы опять возвращаемся в какие-то нулевые, начало 90-е, начало нулевых.
1: Да.
0: Я тут, знаешь, что прочитал?
1: Ой, как здорово, я видела новость, она мне так нравится. Какую? На 7-й странице в начале. Ну, прям ее хочется
0: обсудить. Я сейчас после эфира, давай, после
1: новостей. Боже, друзья, у нас такая потрясающая новость.
0: Но я, знаешь, что прочитал? Что оказывается, если у вас дома лежит 5-рублевая монета выпуска 1999 года, вы можете заработать от 400 до 600 тысяч рублей.
1: Так, друзья, вот у нас сейчас
0: они
1: новости.
0: Они сейчас просто
1: у вас есть
0: нумизматов.
1: Да, возможность поискать 5-рублевую монету.
0: Я
1: если найдете, искал. Напишите.
0: У меня нашел? Корзинка? Нет, пока не нашел. Новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание. «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Курской области в результате атак ВСУ за сутки погиб один человек и трое пострадали. Мужчина 1976 года рождения скончался при ударе противника в селе Будки Глушковского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что ранения получили мужчины в населенном пункте Нижнемахово Суджанского района, в Рыльске и Слободе-Белой Беловского района. Всем раненым своевременно оказана медицинская помощь. Еврокомиссии признали усталость от антироссийских санкций. Брюссель при этом призвал страны ЕС не ослаблять экономическое давление на Москву, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Понятно, что после почти 5 лет конфликта существует определенная усталость, сказал он в интервью изданию «Евроактив». Накануне страны Евросоюза договорились продлить меры в отношении Российской Федерации на 3 года. Из санкционного списка исключили бизнесменов Алишера Усманова по запросу Франции и Михаила Фридмана по обращению Люксембурга. В СКР сообщили о задержании собственника сгоревшего ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке. Там накануне при пожаре погибли 4 человека и 5 пострадали. Владелец торгового комплекса не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей, отметили в региональном управлении Следственного комитета. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о пожаре в торговом центре. Причины возникновения огня устанавливаются. Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают введение новых сборов с авиапассажиров. Средства будут направлены на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер платежа оценивается в пределах 500 рублей за внутренний рейс и 1000 за международные. При нынешнем пассажиропотоке это позволит собрать 250 миллиардов рублей в 2027-2030 годах, после чего необходимость в сборах не потребуется по мере удешевления авиалайнеров, говорится в статье «Коммерсанта». Аналитики предупредили, что рост стоимости авиабилетов грозит падением трафика. Они предложили компенсировать издержки начального этапа эксплуатации отечественных самолетов за счет бюджетных средств. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 17-18, осадки не ожидаются. Вечером до плюс 16, ночью не более 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
2: А мы свободны для всех. И даже для министра.
3: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
4: Мы с вами на одной волне.
5: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
6: Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
7: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Мак Челноков.
7: Ну что, мы продолжаем. Среда, 27 сентября. За окном плюс 16. Дождя, хотя не обещают, но на всякий случай возьмите его. Кстати, и не забывайте, самое забавное, не забывайте его просушивать.
2: Что-то не, с тобой разговаривают твои часы, да, мне кажется,
7: часы,
2: да?
7: Не забывайте зонт просушивать. Вы сходили, потом разложите или как-то повесьте его, потому что я буквально на днях обнаружил, что я не просушил зонт. Ну, короче говоря, он пахнет не лучшим образом. Я его стал мыть в ванной специально с мылом. Вот. Давай новость мы хотели с тобой обсудить.
2: Ой, потрясающая, потрясающая новость. Просто, я считаю, великолепная новость к нам прилетела. Денежные премии на работе предлагают заменить похвалой. По словам эксперта, премии перестают мотивировать сотрудников, когда они постоянные. Хороший результат должен давать работнику не только денежный какой-то эквивалент, но и доступ к более сложным задачам, новым проектам и большей самостоятельности.
7: Вот мне интересно, кто это писал? А, господин, дама, уважаемый человек, ну какая мотивация, кроме денег, может быть, еще? Я не знаю, но то, что сегодня вы выдадите почетную грамоту, вы думаете, это смотивирует какого-нибудь сотрудника на то, что он будет дальше хорошо работать?
2: Сомневаюсь.
7: Конечно, да, я тоже сомневаюсь, потому что это просто нереально. Сегодня, как вот пусть меня сейчас закидают, там, заплюют, захейтят, я не знаю. Но только деньги рулят практически всеми нами по той простой причине, что нам надо одеваться, лечиться, ездить куда-то, есть, детей воспитывать и так далее, животных своих кормить, потому что только благодаря...
2: Мне кажется, этот спич нужно вырезать нам.
7: И поставить по утрам на заставку. Нет, ну просто, ну какая грамота, ну вы что, ну прошли те времена. Вот, можно похвалить начальника, тогда он выпишет премии, пишет Марина. Да, это правда. Возвращение в совок, пишет Алексей. Я только не понимаю, что цифра обозначает.
2: Я согласна, что мотивация должна быть в первую очередь материальной. Сказать, что ты молодец, классно, давай еще.
7: Нет,
2: это значит, что в следующий раз тебя попросят это сделать и еще что-то за себя и за того парня.
7: Вот именно.
2: Если тебе сейчас не заплатят деньги, там
7: нет,
2: какую-то премию.
7: Не заплатят тебе больше никогда.
2: Не заплатят тебе больше никогда, да. А просто 7-3. На спасибо далеко не уедешь, да?
7: Да, 7373948, здравствуйте.
8: Макс, Марина, добрый день, добрый док на линии, спасибо за эфир. Макс, я не буду вас ни кидать, ни хейтить, да, там не будет ничего такого.
7: Да, спасибо.
8: Но просто скажу, да, свое личное мнение, как бы, которое может не совпадать с мнением редакции, как обычно говорят. Значит, я считаю, что деньги это, конечно, да, как бы, ну, существенная часть, но для множества так называемых, ну, помогающих профессий, да, вот, например, моя профессия, там, врач, медицинский работник, там, учитель и так далее, ну, то есть, тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, даже продавец там в Пятерочке или в Магните, да, условно,
2: да,
8: куда-то отнесем. Что-то нематериальное, то есть либо благодарность, либо, ну, когда ты видишь, да, что вот твой труд хотя бы словом каким-то отмечен, да даже грамоту, да, как Макс вы сказали.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Это взаимообмен энергии должен быть, да, когда тебе нравится...
8: Потому что я вижу, что деньги-то мне, ну, как бы на карту капают, да, то есть за то, что я исполняю свои обязанности, но хочется, ну, чего-то дополнительного, какого-то, как сказать, нематериального.
2: Энергообмен, да, это называется, да.
8: Да, что ты кому-то помог, и вот видишь, ну вот, что человеку хорошо, да, что ты сделал ему приятно, а он тебе об этом, или он, или там руководитель тебе об этом
7: добрый
8: сказал.
7: Добрый док, слушайте, хорошие слова, но вы вот грамотно...
2: От профессии зависит.
7: Смотрите, да, вот вам конверт с деньгами или рядом конверт с грамотой? Вот вы что возьмете, честно?
8: Нет, деньги отдельно, деньги это постоянные всегда, ну как бы они должны быть, да, потому что когда нет денег, за одну только грамоту, но работают, я не знаю, наверное, какие-то подвижники или энтузиасты. Деньги это неотъемлемая часть, но и рядом конверт, ну, с грамотой или добрым словом,
2: да,
8: пожалуйста,
2: есть.
8: Тоже.
7: Угу. Спасибо.
2: Просто,
7: спасибо.
2: Мне кажется, если у тебя просто какая-то грамота без какого-то денежного подтверждения того, что ты молодец, это приводит к выгоранию, к нежеланию вообще что-то делать. Да?
7: Да.
2: Но добрый согласен. Док, смотри, интересную вещь на самом деле сказал по поводу, он работает врачом, и вот люди, которые работают с людьми, преподаватели, да, там вот, ну, учителя, преподаватели, врачи, которые, правда, вот, помогают людям или дают какие-то, передают знания и видят, что другому человеку это помогает, ему становится лучше, он становится, не знаю, как-то по-другому мыслить начинает, он начинает жить другую жизнь как-то, да.
7: Нет, это
2: и это подпитывает,
7: правда.
2: Но все равно этого мало. Должно быть какое-то денежное
7: это
2: подтверждение.
7: Быть год,
2: это то же самое.
7: Полтора в начале.
2: Смотри,
7: а потом
2: есть такая,
7: все.
2: Есть такая еще история, когда, например, ты что-то делаешь бесплатно, какую-то услугу оказываешь бесплатно для кого-то, человек это не ценит. Например, ты бесплатно, вот как я, как нутрициолог, разбираешь его питание, или, не знаю, бесплатно что-то отправляешь. Человек не будет это ценить. Он, скорее всего, не откроет там твой чек-лист с завтраками, не откроет там что-то еще, не прочитает какую-то статью, которую ты ему отправил, потому что это бесплатно. Если ты за это что-то платишь, это уже по-другому будет цениться. Понимаешь?
7: Ну, может быть. Я просто такого не встречал. И хотя я вот помогаю там одной женщине, да, не с мужем, уже взрослые, она меня просит просто сходить в магазин или заказать
2: это
7: ей
2: другое.
7: Там какую-то еду.
2: Да, это
7: она
2: другое.
7: Мне деньги отдает, но это я делаю бескорыстно
2: есть
7: вообще.
2: Есть то, что за то, что ты делаешь бесплатно. Ну, да. Потому что есть такое
7: даже,
2: понятие,
7: знаешь,
2: как долг.
7: Заказываю себе, иду к ней и спрашиваю, вам купить
2: да.
7: Яйца?
2: Это нормальное
7: молока.
2: Человеческое отношение, потому что все мы люди. Но работа все-таки это немножко другое. Это не твой долг, понимаешь? Ты за это получаешь зарплату, если ты делаешь что-то сверх вот, или делаешь что-то классно,
7: да.
2: И за это тебе говорят, ну ты молодец. Но этого
7: а вот
2: мало.
7: Что ты ответишь Дмитрию? Если частые и постоянные премии начинают демотивировать, то надо прибегнуть к лишению этих самых премий. Дмитрий, я отвечу так, Марина сейчас по-своему. А не надо часто делать эти премии? Да, делайте, я не знаю, раз в квартал, раз в 3 месяца, раз в 2 месяца, или хотя бы один раз в год, в конце года, как
2: знаешь,
7: за общую работу.
2: Ужасное?
7: Это
2: вот.
7: Всегда лучше, чем ваша грамота или ваше поздравление.
2: Когда ты ждешь какую-то премию, вроде бы тебе ее обещают,
7: а
2: ее вроде
7: дают?
2: Бы, а ее не дают.
7: Это очень обидно, конечно. У тебя сразу, знаешь, начинается так, минус пуховик, минус... не знаю, там...
2: Икра
7: минус там,
2: билеты в Таиланд.
7: В Таиланда, и минус то-то-то-то. И вот так вот у тебя вниз
2: и
7: этот всё. Счетчик
2: и
7: спадает.
2: И после этого ты уже не будешь прежним. Ну, ты будешь работать со своей зарплатой, но ты что, ничего сверх делать больше не будешь. Угу. Вот и все.
7: А Никита пишет, конфеты или коньяк, благодарность врачу, это сегодня уместно? Никита, вы знаете, дело в том, что...
2: Мне кажется, это банально уже.
7: Да нет, это и не столько банально, столько... Дело в том, что врачи и педагоги не имеют право получать подарки более 3000. Это будет уже считаться взятка. Деньги в конверте тоже взятка. А конфеты и коньяк это было испокон веков. Но можете принести, не знаю, килограмм каких-нибудь экзотических фруктов. Это вот будет не банально.
2: Да можно не приносить никаких фруктов и какую-то
7: можно,
2: еду. Можно
7: да.
2: Подарить сертификат какой-то.
7: Или, правда, сертификат. Да. Но, опять же, дабы это было не дороже 3000, иначе это будет... Вдруг кто узнает. Давай еще послушаем.
2: Вдруг мнение. Кто увидит, да.
7: Вдруг кто увидит. Угу. Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Макс, Марина.
7: Ой, вообще ничего не слышно. Алло.
2: Вы как-то далеко от нас сегодня.
9: Здравствуйте. Слышно сейчас?
7: Очень плохо.
9: Помимо денег, так называемой премии, на всех продвинутых работах сейчас премия входит в зарплату помимо основного оклада, это во-первых. Во-вторых, на нормальных работах, когда вы устраиваетесь, я вот устраивался на несколько работ, а и в одну топливную компанию, меня спросили, если у вас будут предусмотрены какие-то сверхурочные задания, для, как, по тем мероприятиям, по тем делам, по которым не успевают ваши коллеги. Я сказал, что я даже за деньги не буду выполнять чью-то чужую работу. И по этому критерию меня взяли на работу, помимо основных каких-то других так называемых...
7: А что вдруг так, за деньги не будете выполнять другую работу? Если вы свою сделали, почему еще не сделать за дополнительную плату какую-то
9: другую?
7: Потому
9: что, понимаете, Макс, все убирается, вот в том числе и предыдущим звонившим, меркантильность и алчность. Помимо премий так называемых...
7: Жизнь так построена, меркантильно и алчно.
9: Да нет, вы ошибаетесь. Есть ценные подарки.
7: Мы с вами уж 500 раз спорили на эту тему. Ничего я не ошибаюсь. У каждого своя правда.
9: Есть бесплатные путевки для всех членов семьи, в том числе на курортные зоны, где вам эти путевки, на эти путевки не хватит, в том числе и зарплаты.
7: Мне 50 лет. Я ни разу в жизни бесплатной путевки для себя и тем более всей семьи не получал. Были пресс-туры... И вам, так далее. А мне ничего не перепало.
9: Вам не повезло. Сейчас много
7: да,
9: компаниях, независимо от
7: спасибо,
9: того,
7: Дмитрий,
2: в каком-то
7: спасибо.
2: Идеальном мире живет спасибо. Наш слушатель.
7: Вот,
2: да,
7: даже, по-моему. Знаешь, вот эта вот история с призами за голосование. Я просто вот, я когда в пятницу я открыл, там, боже, сейчас у меня заполнен этот МОСРУ, все прекрасно, проголосовал, помнишь, мы с тобой
2: да,
7: зашли,
2: да,
7: там
2: что?
7: Подарки. Ну, что мне пришла? Во-первых, я еле-еле дождался, а она пришла почему-то у всех еще выходные, а мне только вчера пришло. 1000 рублей. И что? Ну, по какой причине? Мне интересно, кстати, кому-нибудь, может вам прийти, вернее, вам пришло
2: уже
7: что-нибудь
2: пришло.
7: Больше 1000, 5, 10, может, 50 кому-то перепало. Просто с который год, Марин, мы вот это вот делаем, голосуем
2: так я вообще
7: и
2: ждем не смогла
7: призы.
2: Проголосовать, я про это рассказывала в
7: понедельник. Да? Нет, как ты же проголосовала?
2: Нет, я не смогла зайти, мне сказали, что нужно было что-то там подать до 8 числа, и поэтому онлайн я не могу
7: потому что у тебя неполная какая-то была, видно, нет.
2: Вроде все у меня
7: не
2: было.
7: Не ну, короче, и тоже так вот печально, почему ни разу еще, мы и в позапрошлом каком-то году еще где-то мы что-то голосовали, и все вот эти вот подарки вот заполняем, что, да не нужна мне 1000, не нужно мне 5000 или 10, я все это понимаю.
2: Важно участие.
7: Сам факт того, да, когда же это придет-то бесплатная путевка мне и моей семье? Где это?
2: Вот а к тебе еще... подошел твой начальник, да, и сказал, Макс.
7: Вот тебе
2: тут...
7: грамота.
2: Да, и вот тебе путевка.
7: Знаете, иногда хочется сказать, а лучше дайте туалетной бумагой или полотенцами бумажными. Ими хоть не так опасно будет подтереться, как вашей грамотой, которой явно можно поранить задницу. А, ну, извините меня.
2: Ну, да.
7: О, Нигматуллин 3000 выиграл. У Алексея жена 3000.
2: Ну, какие вы успешные.
7: Ух ты, смотри.
2: И Михаил Гулин тоже выиграл 3000, отправил 1000 рублей сразу в Народный фронт.
7: А вот куда отправил?
2: Народный
7: в Народный фронт, да. А вот Павел пишет, доброе утро, Макс, Марина, мне и сыну пришло по 1000 на работе, у знакомой выпало 3. Ну, что-то больше, видно, 3 ничего не
2: да,
7: пришло.
2: Да.
7: Так, что тут пишут? Смотри, Виталий, у меня была родственница, которая работала преподавателем в очень уважаемом вузе, и ей дарили много алкоголя и конфет. Если конфеты отдавали мне, брату и сестре, когда были детьми, то что делать с алкоголем? Не знала, так как не пьет вообще, а там такой склад коньяка. У меня у родителей то же самое. Целые, вот знаете, были такие ГДРовские
2: стенки. Мне тоже
7: любят
2: дарить алкоголь, а я его не употребляю.
7: Вот. А я передариваю, знаете, мне вот принесли недавно ящик какого-то, чего принесли, шампанское или чего-то?
2: Шампанское.
7: Шампанское какое-то очень клевое, а я раздал коллегам.
2: Ты добрая берите, душа,
7: да,
2: потому
7: что переть этот ящик домой, нести, извините. Вот, и у меня у родителей вот так вот ГДРовская стенка вот так вот стояла, от потолка до пола все в коньяке, в водке и каких-то ликерах, это вот все. А тогда еще, знаете, помнишь, ты, может, не помнишь, Куантро какой-то.
2: Ой,
7: ликер.
2: Я любила раньше
7: голубой,
2: Бейлис.
7: Ну Бейлис это вкусно, а вот какой-то со голубой...
2: Да, я поняла. Сейчас
7: вот
2: нам напишут.
7: Вот всякая вот эта вот ерундистика.
2: Очень калорийный напиток, кстати, Беллис, но мне нравился.
7: Да нет, его если смешивать с чем-то, то будет прямо неплохо очень. Ну, правда,
2: алкоголь
7: это
2: очень вредно,
7: да,
2: никому не рекомендуем.
7: Да.
2: Поэтому, друзья,
7: это опасно.
2: Будьте осторожны.
7: Добрый день.
10: Добрый день, Макс, Марина, Дмитрий. Ну, Макс, я, честно говоря, вообще в шоке от вас. То, что, ну, вы, мне кажется, жиру прям беситесь реально.
7: Да.
10: Вы просто серьезно? Выполнили свой действительно гражданский долг, вам за это еще прилетел бонус, вы отдали свой голос, вы там, ну, можно сказать, поучаствовали
7: а
10: в историческом каком-то, и еще и получили денежку, и как бы вы еще недовольны, я вот негодую прям.
7: Ну, ради бога, да. Это ваше дело, ваше желание, можете негодовать, а где я с жиру-то бешусь? Я отдал свой долг, я это сделал. Если бы мне не пришла эта тысяча, я бы все равно его отдал. Я и так его отдал. Я же не знал, что мне придет. Просто я к тому, что почему некоторым везет, и каждый год приходит что-то, а нам за последний Марине так и не пришло.
2: Я не смогла проголосовать.
7: Она не смогла. А мне за последние 5-6 голосований, в которых мы участвовали, единственный первый раз, и все, тысяча. Ну что это такое? Знаете, тут еще кто-то мне говорит, возьмите грамоту вместо
2: много
7: премии.
2: Хочешь, много хочешь, Максим. Поезд. Как ты можешь чего-то хотеть?
7: Ну,
10: я вам порекомендую тогда в следующий раз, когда вы что-то будете делать, вы не ждите ничего, делайте как бы с установкой на бескорыстное участие. И вам,
7: нет,
10: может
7: вы
10: быть,
7: знаете, Дмитрий, давайте так. Вот я буду делать так, как мне, как я хочу. Я хочу ждать, я хочу, а потом уже, если вдруг придется разочаровываться, я уж как-нибудь справлюсь. Знаете, за 50 лет уже разочарований было выше крыши. Объелись.
2: Понятно. Еще, знаешь, мне хочется сказать, что когда тебе хочется дать совет человеку, когда тебе хочется дать, ты себя в первую очередь останови и спроси. Человек у тебя просил совета, он спросил, как себя нужно вести, что делать и так далее. И после этого советуй свой совет человеку.
7: Граждане, нападайте, пожалуйста, на Максима Геннадьевича, пишет Алексей. Да никто на меня не нападает. С жиру бешусь не я, вы знаете. А даже если это в вашем понимании называется беситься с жиру, то ради бога, пусть это будет самый мой жирный жир. Вот,
2: как говорила моя подруга, я не хочу как у тех, у кого хуже, я хочу как у тех, у кого лучше.
7: Вот-вот, это прекрасная поговорка. Или вот Людмила пишет, Макс, кому-то и тысяча хороша, а вы привередничаете. Вы знаете Людмилу?
2: Вы, Людмила, в своей картине мира живете, если вам тысяча хорошо, то Максиму тысяча... мало, и у него есть смелость об этом заявить. И мне кажется, когда у вас есть смелость заявлять о своих желаниях, жить становится гораздо легче. Вот Катя Катерина, я не могу это не прочитать.
7: Да.
2: Я ничего не ждала вообще от голосования, мне 5000 прилетело. Но, как я поняла, я могу ими воспользоваться только в каких-то магазинах или в сервисах.
7: Ну, так и есть, Катя. Да, магазинов полно. Вы знаете, там, начиная от маркетплейсов и заканчивая такими какими-то необычными...
2: Ну, мы бы нашли чем заняться. На что потратить,
7: там
2: да.
7: И для животных, и для детей, и для красоты.
2: Я
7: и,
2: думаю, что на благотворительность можно тоже перечислить, да, в какие-то фонды.
7: Ну вот как наш слушатель отдал 1000 в Народный фонд.
2: Да, да.
7: Я просто хочу сказать Людмиле, вы знаете, я поел кабачковой икры, мне очень вкусно, я люблю ее. Но извините, но хочу иногда еще и красной поесть, мне она тоже нравится. Давайте каждый сам будет решать. Кому привередничать, а кому, ну, как бы...
2: Ваш выбор, соглашаться на меньшее или соглашаться на большее.
7: Нигматуллин пишет, скажи, а тебе совет или консультацию?
2: Вот из этой же серии, да.
7: Смиритесь, Маким, Максим, вы неудачник, да.
2: Класс.
7: Вот понимаете, вот в этом-то и есть. Вот это я и хочу донести.
2: Я думаю, что этот наш слушатель очень счастливый человек, да.
7: В плане удачи я неудачник. В плане именно вот такой, где я никогда ни разу ничего не выиграл в своей жизни. Понимаете, все своим путем, каким-то трудом, путем, руками.
2: Максим, тут должна играть лирическая музыка, такой, свет такой определенный должен быть выстроен.
7: Фонарь
2: я
7: сзади.
2: Всего в своей жизни добился сам, мне никто не помогал.
7: Ну, это правда, Марин, вот никогда. Я даже помню, однажды мне было сказано, мы ехали куда-то на гастроли, это был какой-то 80-мохнатый год, мы дети, мне там лет 13-12, и мне говорят, вот осталось одно место. И вот поедет один мальчик, вот Челноков или там Иванов. И я говорю,
2: и ты тогда уже понимал, да, что...
7: Да, и я думаю, и как выберут? И мне взяли, сказали, там, типа, ну, Челноков, извини, ты на 2 килограмма больше весишь, чем Иванов. А это балет, в принципе. И ты едешь защищать и показывать лицо своего театра, там, своей страны. Поэтому поедет Иванов. У тебя толстая, ты толстый, на 2 килограмма.
2: Ужасно, ужасно.
7: Вот, и у меня тогда было такое разочарование в этом всем. Я хотел вообще уйти из балета тогда. Мама еле удержала. Я говорю, ну что это такое? В балет из-за 2 килограммов не берут на гастроли.
2: Можно же их сбросить.
7: Да ну, так если улетать через завтра, послезавтра, то как я... да. Сброшу.
2: А я буду стремиться к черной икре, пишет Ольга. Ну и правильно.
7: Правильно, правильно.
2: Если хочется, стремитесь.
7: Да, самый ценный и мудрый совет, я же тебе говорил, но это
2: а
7: уже
2: я же говорила.
7: Да-да-да.
2: А ты меня не слушал, да?
7: А Виталий говорит, а я вот бумажно сходил, ножками проголосовал. Призы и разные лотереи с миллиардом призов не ясна. 1000 на тройку я так и положу. Я тоже на тройку положу. А ждать милости и природы я не хочу. Надо брать ее за удила и гнать вперед, сопротив невзгодам. Хорошо, спасибо большое. У нас сейчас история предмета такая есть у нас. Угу. История, да, предмета. А потом новости, далее продолжим.
0: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Скорее всего, вы слышали такие имена, как Рамзес Великий, Клеопатра, Хеопс, Тутанхамон. И это при том, что последний, по словам Говарда Картера, потратившего годы на поиски гробницы египетского фараона, прославился тем, что умер и был похоронен. Известным же при жизни был его отец, фараон-еретик Эхнатон, который запретил всех старых богов, перенес столицу в Ахетатон и вел культ солнца – Атона. Тутанхамон же, взошедший на трон в возрасте 8 или 9 лет, за которого правили советники, вошел в историю лишь тем, что вернул все обратно. Единственный заметный документ его правления – стела восстановления, где он обещал исправить ошибки отца. Не успел Тутанхамон ничего сделать и потому, что умер в 19 лет. Он был болезненным мальчиком с рождения. Косолапость, расщепление неба, некроз костей стопы, из-за которого он хромал. Современные компьютерные томографии показали серьезный перелом ноги незадолго до смерти, а также тяжелую форму малярии. Смерть фараона, скорее всего, стала неожиданностью для всех. А ведь гробницы в долине царей строили годами, начиная с первого дня правления. Вероятно, для Тутанхамона срочно переоборудовали небольшую гробницу, предназначенную для частного лица. На это указывает странная планировка, наспех выполненные росписи на сырым стенам и небольшой размер, отличный от гробниц остальных фараонов. Но, возможно, именно это позволило гробнице стать единственным царским захоронением, дошедшим до нас почти нетронутым. Гробница была обнаружена в феврале 1923 года, почти случайно. Почти потому, что английский археолог Картер под покровительством лорда Карнарвона годами искали ее, и в тот год были готовы сдаться. Но все же первую ступень гробницы нашли не они, а 12-летний египтянин, который носил рабочим воду. Однажды он просто стал расчищать песок, чтобы поставить кувшин, и наткнулся на гробницу Тутанхамона. В ней археологи нашли тысячи предметов – мумия внутри трех вложенных друг в друга гроба, причем внутренний был из чистого золота весом 110 килограммов. Четыре позолоченных святилища, трон, колесницы, оружие, более сотни посохов, вино и вещи, необходимые для загробной жизни. Но главное – золотая погребальная маска Тутанхамона, ставшая одним из символов Древнего Египта. Маска Тутанхамона чуть выше полуметра. Она весит 10 килограммов и сделана из двух листов золота. Ее сперва выковали молотком, а после инкрустировали лазуритом, кварцем и стеклом, а на обратной стороне – голова из книги мертвых. Сама маска представляет собой фараона в полосатом шарфе Немесе, а на лбу – кобра и гриф – богини-покровительницы Нижнего и Верхнего Египта. У Тутанхамона проколоты уши для серег и заплетена ритуальная борода. К слову о ней, в 2014 году во время чистки маски борода отвалилась. И тогда сотрудники Каирского музея просто приклеили ее обратно на эпоксидный клей, поцарапав, за что позже были привлечены к ответственности за халатность. И только спустя 4 года немецкие реставраторы исправили это, использовав пчелиный воск. Именно тот материал, который применяли древние египетские мастера. Сейчас маска Тутанхамона хранится в Большом египетском музее в Гизе.
0: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Житель Москвы задержан за подготовку теракта в отношении высокопоставленного чиновника. Мужчина 1993 года рождения планировал подрыв кортежа. Он был участником террористической организации, отметили в столичном управлении Федеральной службы безопасности. Там добавили, что задержанный изучал в интернете способы создания самодельных бомб и приобрел необходимые для этого компоненты. Открыто уголовное дело по нескольким статьям.
12: Переговоры Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке были напряженными. Глава Еврокомиссии дала понять Украине, что для получения дополнительного финансирования необходим прогресс в принятии законов против теневой экономики. В том числе речь идет об увеличении налоговых поступлений и сближении законодательства страны с нормами ЕС, говорится в статье Bloomberg. Во время консультации представители Киева запрашивали помощь на закрытие дыры в бюджете. Сумма оценивается в 26 миллиардов евро. При этом Брюсселю уже сейчас необходимо выделить согласованный кредит на 90 миллиардов евро, рассчитанный до конца 2027 года, отметили журналисты. В Росфинмониторинге предложили ввести новые основания для блокировки счетов граждан. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Признаки для проверки банками определит Федеральная служба по финансовому мониторингу, отмечается в поправках в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили «Известия». Отмечается, что в случае сходства данных операции клиента остановят на 5 рабочих дней. Если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят. Эксперты предупредили, что новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15-25%. Увеличится и риск ошибок. Около 37% российских компаний столкнулись с явлением тихого увольнения. Речь идет о работниках, которые выполняют только те обязанности, которые предусмотрены трудовым договором. Каждый второй работодатель указал, что не сталкивался с таким поведением. Еще 12% фирм затруднились ответить, говорится в опросе «Суперджоб». В исследовании приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан. Данные предоставлены радиостанции «Говорит Москва». Реакция организации на тихое увольнение чаще всего остается конструктивной. 71% пытаются поговорить с сотрудником и понять причины. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 53 копейки, доллар – 84 рубля 7 копеек, евро – 96 рублей и 60 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 17-18, осадки не ожидаются. Вечером до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание! «Говорит Москва».
13: 94,8.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Говорит Москва.
17: 94.8 FM.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
18: А мы свободны для всех. И даже для министра.
3: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
4: Мы с вами на одной волне.
5: Hello! Общежитие слушает.
18: И мы вас слушаем.
6: Галочка, ты сейчас умрешь.
18: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 12:06, да ладно, уж 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
2: Максим Наков, мы продолжаем.
7: Да, среда, 23 сентября, всем прекрасного дня, проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва».
2: Так, ну мы про премии поговорили, предлагаю тему сменить, еще что-нибудь животрепещущее, да, обсудить.
7: Я просто хотел еще раз объяснить им, господа, вы знаете, у каждого своя мера меркантильности, мера, конечно, в том, что я говорил, есть небольшая шутка, никто не зацикливался, если бы я не получил эту тысячу, я бы не расстроился, и вообще, я даже забыл про нее. Но когда коллеги начали задавать вопросы, мне стало интересно. Но в основном получали 3-5. Тысяча три пять. Больше никто ничего не получил. И радостно. Главное, мы сделали свое большое дело. Граждане России стали чаще страдать аллергией из-за отказа от глажки постельного белья.
2: Да ты что?
7: Представляешь?
2: Как это так?
7: Число обращений к аллергологам с кашлем, зудом и заложенностью носа выросло на 40% за последние полгода.
2: Так нужно дополнительное полоскание, видимо, включать? Нет, либо не пользоваться ополаскивателем?
7: Нет, тут не то. Одна, может быть, да, аллергия на какие-то порошки, но еще одна из причин это пылевые клещи.
2: Маленькие. Пылевые клещи.
7: Они не погибают. Они погибают только при стирке на 60 градусов, глажка или отпаривание. А вот 30 градусов стирка на них не влияет.
2: Ну, 30 градусов это вообще не стирка. Ну, кто стирает?
7: Это такое обновление какое-то.
2: Освежить тогда?
7: Да. Короче, надо гладить. А я говорил, я вот глажу белье.
2: Молодец.
7: Постоянно.
2: Под сериал.
7: Под сериальчик,
2: как мы сейчас обсуждали американскую историю ужасов, да, вот включаешь какой-нибудь такой сериальчик.
7: Я что-то не хочу его смотреть.
2: Я первый сезон начала смотреть, наш коллега Евгений Нагорный сейчас на 10-м, хочет досмотреть и рассказать об этом в своем телеграм-канале.
7: Почитаем.
2: Да.
7: Короче, господа, не хотите чесаться, зудиться, стирайте на 60 градусов и гладьте или отпаривайте свое нижнее, ой, не нижнее, постельное белье.
2: Я думаю, Максим, ты и нижнее отпариваешь, извини,
7: конечно. Нет, вот это, кстати, я не делаю, да.
2: Ненавижу глажку. Просто вот я могу делать все. Даже блины могу испечь, понимаешь? Даже, я не знаю, что вот еще все не любят делать. Я могу это сделать.
7: Я не люблю мыть лапы собаки.
2: А, ну у меня кот, поэтому мне проще. Но вот гладить белье, это прям мне нужно очень сильно настроиться. Я поглажу, конечно, но без любви, понимаешь? Без какой-то радости это сделаю. Ну, под сериал, ладно, можно.
7: Нет, я как-то нормально к этому отношусь, я успокаиваюсь, вот когда я глажу. А что там, ну, ты стоишь вот этой рукой, вот что-то водишь. Главное, утюг хороший бы был.
2: Это правда.
7: И все. Так, что у нас еще интересного накопилось? А, ты знаешь, Мариночка, что самые, кто токсичные коллеги на работе у вас? Ой,
2: кто?
7: Нет, давай не будем
2: у
7: говорить.
2: У вас или у нас?
7: Нет, вообще у всех.
2: Кто?
7: А то сейчас нас услышит одна коллега.
2: Давай, давай.
7: Ну, короче, это продажники, айтишники и бухгалтеры.
2: А, ты не с того начал.
7: Светуля, прости, ты у нас лучшая, ты фея наша.
2: Особенно 5-го и 20-го.
7: Да, от этих сотрудников в рабочих чатах обычно больше негатива, чем позитива. Да ну, неправда. Ну, у нас нету айтишников и продажников, у нас такого нет понятия, правда же? Ну, ты же не работаешь айтишником.
2: Ну, я не продажник, да, но я могу что угодно продать.
7: Ну, ты можешь.
2: Да.
7: А бухгалтер у нас есть, но она не пишет в чаты. Ну и основной источник негатива – это обсуждение планов и результатов, постоянные просьбы ускориться и повторяющиеся вопросы. Но это, наверное, в каких-то больших крупных фирмах, где таких сотрудников много, ну и так далее. Поэтому мы от этого не страдаем. А хочешь вот еще информацию, что психологи говорят?
2: А что они говорят?
7: Что если в спальне будет холодно, то, ну, короче, секса может не быть.
2: Ты так прям застеснялся. Физический дискомфорт снижает желание, партнеры реже прикасаются друг к другу. Женщины сильнее ощущают холод, а у мужчин могут быть проблемы с эрекцией. Сосуды сужаются, кровоток перераспределяется в пользу внутренних органов, поэтому человеку сложнее расслабиться.
7: Не знаю, мне кажется, в холод наоборот хочется согреться. И
2: как-то активность... он наоборот сближает, да?
7: Да,
2: как будто
7: пробуждается. Александр, что вы сморщились? Что-то не то у вас, что?
2: Максим обращается к нашему звукорежиссеру.
7: Да. Он сморщился, как будто что-то произошло такое. Mm-hmm. Да, я...
2: Ну, кстати, вот про секс. Смотри, у каждого пятого зумера, это, напомню, примерно до 29 лет, никогда не было секса. Среди причин люди этого возраста меньше знакомятся, общаются вживую, а также боятся с кем-то вообще заговорить.
7: Секс для них не играет столь важную роль в общем благополучии. Но это очень странно.
2: Да.
7: Это самое время
2: мерзнут.
7: Любви.
2: Да. Да.
7: Лежат под одним одеялом, мерзнут, не прикасаются.
2: Смотрят свои рилсы, понимаешь, да, да, да, соцсети, да, да, свои вот эти вот осваивают.
7: Как это там, вайп?
2: Вместо того, чтобы делом
7: не
2: заняться.
7: Не вайпят, а что они там делают? Ну, короче, вот что-то там
2: ну,
7: делают.
2: Ну, не вайпят, да, не вайпят.
7: Не вайпят, да. Хайпа, хайпят.
2: Максим, давай, это выдает твой возраст.
7: Да я же знаю эти слова.
2: Да.
7: Вайпят,
2: хайпят. Шифонер, полуверф, вот лучше туда. Авось! Получка.
7: Авось!
2: Да, да.
7: Вот, я, не понимаю, ближе, да. Я не понимаю, угу. Неужели правда вот, до 29 лет, я когда эту новость прочитал, я читал это, находясь в метро, я ехал в вагоне, и вдруг я поднимаю глаза, вот так голову, и открывается дверь, и входит, ну, человек 4 зумера, Марин, вот эти трубы с парохода, брюки, да, огроменные кроссовки, какие-то непонятные большие толстовки на них, худи.
2: Это тоже вдает твой возраст.
7: Почему?
2: Ну, потому что ты осуждаешь молодежь, Максим.
7: Я вообще не осуждаю.
2: Ну, им нравится так одеваться.
7: Я не осуждаю, но я, глядя на них, смотрю и думаю, сколько им лет. Ну, я понял. Нормально, пусть одеваются. Я тоже в молодости и до сих пор я иногда какие-то вещи, не соответствующие возрасту, могу надеть. И я, глядя на них, понимаю, что им по лет где-то 20-22. Я смотрю и думаю, что правда, мужики, у вас ни разу ничего не было в вашей жизни в 20-22 года-то.
2: Мужики.
7: Просто мне так хотелось задать им этот вопрос, но они так...
2: Кринжануть, да?
7: Да, кринжануть.
2: Знаешь, есть такое у них выражение, плесень кринжует, вот это
7: да. Да, да, да, я помню это выражение. И я просто подумал, нет, от греха подальше, слишком как-то опасно, они тем более еще выше меня на голову, все практически, такое ощущение, и все кудрявые. Вот, оказывается, это тоже очень модно, завивка в этом сезоне. Ну что же вы...
2: Химзавивка.
7: Да, так много все звонят, ну давай еще.
2: Видимо, зумеры проснулись.
7: Алло!
17: Алло, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Марина. Пару слов, если можно, по поводу сна. Я только сейчас читал статью интересную. И могу вам сказать, что как раз рекомендую полностью в комнате, чтобы было темно, комфорт 23-24 температура, и спать под одним одеялом. Ну, конечно, если любимая пара, или муж, жена, и так далее. И после секса, такой важный момент, ведь не бойтесь потливых тел, а наоборот, нужно минут 10-15 полежать в объятиях, это, так скажем, может, в таких постпрелюдиях, тем самым вот это происходит химия, самая настоящая.
7: А мне просто интересно, если в комнате холодно, какое же потливое дело-то будет? Там не успеешь
2: там
7: спать,
2: соскользнуть съесть. Можно.
17: Наоборот, хорошо. Там можно, знаете, как поднимаешься, как
7: в спасибо огромное за звонок. Спасибо.
2: Ну, это во-первых. А во-вторых, если кто-то из вашей...
7: Да,
2: если кто-то из вашей пары одеяло крат, например.
7: Да, нет. Во-первых, сомнологи советуют не спать под одним одеялом, а лучше под двумя. И вообще, после занятия сексом лучше расходиться каждый в свою комнату, как еще совет от сомнолога. Потому что все равно мы не высыпаемся, когда кто-то рядом. Сон менее качественный, понимаете? менее качественный. Вот, племяннику 24, очень интересный парень, и внешний, и в общении, но девушки у него нет, и особо и не нужно. Он лучше до 4 утра в компьютере просидит, пишет Марина.
2: Очень многие, вы знаете, сейчас вот, Марина, не конкретно, да, про вашего племянника, а вообще есть люди, которые компенсируют это работой, трудоголизмом каким-то, да, каким-то своим увлечением.
7: Но они это настолько, более взрослые,
2: да, мне кажется, проваливаются, что как будто бы им не нужен партнер. И потом они как-то в какой-то момент понимают, что они в одиночестве оказываются. Есть какие-то люди, какое-то окружение, но они одни.
7: Ты понимаешь, психологи как раз и говорят, что это то поколение, которое одиноких бабушек и дедушек. Первое, которое не получилось, это из-за того, что кто-то из второй, ну, вторая часть семьи ушла из жизни. А это просто неосознанное, а вот такое вот поведенческое одиночество. Угу. Что они остаются такими, потому что, ну, так сложилось. Не хотят вот они общаться в свои 20-25 лет. Вот, не нужно им это.
2: Меняем
7: вот
2: тему.
7: Отсутствие секса. Поехали.

0: услышат.
1: С каким-то этим трелью в голосе. Услышат. Вот, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Да, да, да, я хочу обратиться к нашему гостю по телефону. Я что-то не туда.
2: Как-то сошел с ума вдруг.
1: Бизнес-психолог нам присоединяется. Екатерина Кольцова. Екатерин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Смотрите, я прям на вас сразу несколько новостей обрушу. Так. Первое. Во-первых, голосовые сообщения, оказывается, снижают продуктивность на работе. Во-первых, их приходится прослушать 2-3 раза, чтобы понять вообще, что там человек тебе наговорил. Переслушать их, ну, как бы вернуться к предыдущему тексту тоже сложно. Вот. Число ошибок при постановке задач увеличится на 30%. Это первое. Mm-hmm. Второе. Нынешние собеседники между собой, молодые люди, не только молодые, когда берут трубку, вместо слова «Алло» или «Я вас слушаю», молчат. Это вот вторая такая тенденция. А третья, оказывается, 41% граждан нашего города
2: врут собеседнику, да, севшем телефоне, лишь бы не разговаривать. То есть «Алло, да, привет, у меня 2%.
1: Да, 2%, все, быстро говори, побежали. Екатерин, что происходит? Какой-то новый тренд на беседы по телефону
2: появился?
1: Или наоборот,
2: это говорит о том, что мы не хотим разговаривать по телефону.
1: Да, давайте разберемся.
3: Ну, давайте поэтапно тогда, потому что здесь каждый вопрос может иметь совершенно разный психологический механизм. Если говорить про сброс, про то, что говорят, у меня 2%, мне некогда говорить, ну, скорее всего, это такое, знаете, избегание межличностных конфликтов. Потому что если человек не хочет говорить, да, просто вот, ну, не хочу я с тобой общаться по какой-то причине, и я об этом прямо скажу, то, скорее всего, возникнут вопросы, почему, а что я такое случилось, человек может обидеться. Ну, и проще, конечно же, сойтись на какие-то внешние обстоятельства, вот, ну, например, телефон. Поэтому это избегание прямых диалогов и прямых коммуникаций, я бы так это сказала.
1: Но это, получается, от чего происходит?
2: Почему это избегание?
1: Да, что мы перестаем хотеть общаться, слушать человека, нам проще прочитать, как бы, чтобы... Или потому что у нас возникает ощущение, что он лезет к нам в наше собственное пространство.
3: Звонок сейчас действительно воспринимается как нарушение моего личного пространства. И даже в этикете в бизнесе есть такой принцип, что прежде чем позвонить на телефон, мы должны согласовать это в переписке. Есть такой вот принцип.
1: Даже если это близкий человек, например, друг, подруга или какой-то родственник?
3: Нет, друга, подруги не касается, но давайте посмотрим, если это близкий человек, друг, подруга, жена, сестра и так далее. Да, если я действительно занят, я могу просто сказать, я сейчас занят, или действительно у меня разряжается телефон, давай я тебе потом перезвоню. Но если мы говорим о том, что проще сказать, что у меня нет процентов там, да, на телефоне, я не могу говорить, чем прямо сказать, слушай, Таня, я не хочу больше слушать твое вот это вот нытье в трубку, вот, ну, надоело, или что-то еще, да, то есть мне неприятно с тобой общаться, у меня после тебя остается осадок такой, эмоциональный дисбаланс. И вместо того, чтобы честно сказать человеку о том, какие эмоции он у меня вызывает, я ссылаюсь на внешние обстоятельства. Это избегание прямого взаимодействия с людьми. Для сохранения как будто бы отношений.
1: Екатерина, а вот я вам вчера звонил по работе, я не написал перед этим, а сразу набрал. Я плохо поступил.
2: Как невоспитанный человек.
1: Да, я же, получается, нарушил этикет.
3: Нет, если бы мы с вами находились в рабочих отношениях, то мы могли бы договориться, что давай, прежде чем будет звонок, мы сначала договоримся.
1: Но, кстати, несмотря на то, что я все-таки... Мы в рабочих отношениях,
3: мы
1: не пугаете.
3: Мы в партнерских, да, периодически. Такие. Я у вас на аутсорсе.
1: А, понятно, хорошо.
3: В целом могу сказать, да, что даже несмотря на то, что я человек взрослый, который прожил период даже еще телефонов, там, через девятку мы куда-то звонили, да, или через даже таксофоны, или как они там назывались, уже не помню.
1: Таксофоны.
3: Но уже, да, но уже есть все равно ощущение, что если поступает звонок, то это либо что-то очень критично важное, либо это спам. Да, вот, ну, потому что, давайте честно, много такого. И когда вы позвонили вчера, получается, ну да, у меня было некое ощущение, помните, я даже сказала, давайте вы мне текстом еще скинете, то есть даже несмотря на то, что я хорошо и аудиал хороший, но мне нужно информацию зафиксировать. Вот, поэтому рекомендуется все-таки договариваться. Понятно, уже о звонке. Это изменение эпохи.
2: А почему, угу, кстати, вот это произошло? Раньше мы звонили там по домашнему телефону, по мобильному, болтали, это было нормально. По часу. А сейчас как будто бы, да, вот это считается со стороны этикета не очень хорошо, да, и как будто бы, может быть, какой-то повышенный уровень тревоги, потому что если нам кто-то звонит, значит, что-то случилось.
1: Мошенники.
2: Да, или мошенники.
3: Ну, прям вот исследований на эту тему я не видела. Я могу предполагать и предполагаю следующим образом, что сейчас поколение, которому вот 20-25 лет, выросло, и мы уже более старшее поколение, в том числе у них, учимся такому понятию, как личные границы. Если мы с вами вспомним 30 лет назад, мы даже в гости могли прийти же без звонка, правильно? Без предупреждения. Да. Это было нормально. Соседи могли приходить за солью и так далее. А дальше уже мы стали договариваться о том, что мы будем приходить друг к другу в гости. Кстати, сейчас молодое поколение даже, знаете, о чем договаривается? Не о том, во сколько они придут в гости, а до каких часов они будут. И это считается нормой.
1: Это, кстати, очень полезно, это очень хорошо.
2: Это очень скучно.
1: Нет, это для выстраивания графика, это очень классно.
3: Как да, дальше? Это просто новые границы, новые нормы наши. То есть если для нас уже сейчас не норма просто так приехать в гости, то также становится уже не нормой, это новая привычка сначала, прежде чем позвонить, потому что звонок приравнивается к тому, что я пришел к тебе. Я у тебя прямо сейчас забираю от твоих задач.
1: Кать, вот. Это говорит о том, что мы дичаем, мы становимся индивидуалами, вот как Марина, вот до этого мы говорили, что до 29 лет молодой

0: через отношения. Вот, есть такая тенденция, и, но относительно того, что сначала договориться о том, что я тебе позвоню во столько-то, ну, как будто бы это уже стало нормой. Это не совсем про одиночество, я же не буду избегать звонка.
1: Ну,
0: я
1: да.
0: Сказал, хорошо.
1: Угу. А у нас просто не так много времени еще остается. Да. Молчание вместо «алло» или «слушаю» – это что, о чем, почему сейчас так ведут?
0: Мне кажется, все-таки это больше про безопасность, потому что мы становимся с вами очень осторожны и аккуратны. Плюс многие знают, что боты, которые нам звонят, срабатывают на звук «алло», ну или на какие-то, да, что вот этот человек угу. говорит, у тебя в трубку включается автобот. Если мы молчим, то и там молчат. Возможно, с этой точки зрения. То есть я бы здесь даже не искала какой-то психологический контекст. Скорее всего, это про осторожность или что голос мой запишут и дальше используют. Но в целом, то, что вот мы тоже обсуждали, возможно ли связано с тем, что ты мне звонишь, и ты должен тогда первый говорить?
1: Ну да,
0: наверное, типа
1: того. Да. Чего ты мне звонишь?
0: Если мы, опять же, параллель да. проведем с тем, что вы пришли ко мне в гости, я вам открываю дверь, да, то есть вы без спроса приходите, вы стоите. Ну, наверное, логично, что вы мне говорите, Кать, я... есть у тебя соль, дай, пожалуйста. Поэтому и по телефону как будто бы ждут то же самое, инициативы со стороны звонившего.
1: Кать, привет, завтра соли дашь мне на эфире?
0: Да.
1: Екатерина, еще там есть такой момент использования лаконичности, что мы сегодня в разговорах, сократилось время разговора, если раньше уходило по 2,5-3 минуты, сейчас уже достаточно 40-60 секунд для того, чтобы уложиться.
2: Суть передавать,
1: да,
2: и все.
1: Что люди не сюсюкаются, уже не древом, а мыслью по древу не растекаются, а быстро-быстро все. Это опять же из-за переизбытка информации. Нам не надо лишней информации.
0: Не знаю, если мы вернемся к теме голосовых сообщений, вот то, что вы самое первое зачитывали, почему информация теряется в голосовых сообщениях, потому что там очень много вот этого, о, слушай, я что хотел сказать, да, то есть наоборот мы много говорим.
1: Если это звонок, голосовых, ага.
0: Да, звонок, возможно, вызывает дискомфорт, возможно, у кого-то, да, это опять же надо смотреть все индивидуально. Я бы не говорила сейчас про лаконичность, потому что если это представить себе, например, мужчину-женщину или двух подружек, которые вот давно не виделись, конечно, они будут разговаривать долго. Если же мы созваниваемся решить какой-то вопрос, Катерина, здравствуйте, вы завтра можете в 12:15 присоединиться? Да, все, могу, хорошо, договорились. Ну, как будто бы, а что нам, погоду обсуждать?
1: Ну, понятно, понятно. Так, еще момент. Меня поражает и в кино, и в не только нашем, но и зарубежном. Вот говорят вот так, телефон параллельно земле. Не к уху, а просто микрофон и на громкой связи. Причем в общественных местах то же самое происходит. Мы, это что, люди стали бояться, не знаю, заболеть раком, там, не знаю, что опухнет ухо или
2: нет,
1: что?
2: Нет, это просто глупость, мне кажется.
1: Ну, или это модно, как лабубу было при делать себе на сумку, так и вот так ходить. Теперь не по телефону, а так уху, а вот напротив рта микрофон держать.
0: Я бы тоже с удовольствием все-таки посмотрела, есть ли исследования на эту тему, мне прям самое интересное. Я тоже вижу молодежь, особенно так разговаривающую. Не знаю, я дочери, помню, в свое время задавала вопрос, она мне подросток, говорю, ты почему так говоришь? Она говорит, я когда к уху прикладываю, я не слышу. Ну, то есть вот такое. Может быть, они не умеют динамик прикладывать к уху.
1: А может быть, знаете, они ходят бесконечно в наушниках, да не только они, половина населения России сейчас ходит в наушниках целыми днями и глохнут. Может, из-за этого тоже быть, кстати. Там на каких громкостях это все слушается?
0: Я думаю, что это момент, скорее всего, психологического подражания, возможно. Вот этот момент, как они держат телефон, он, знаете, на что похож? Если более старшее поколение, мы с вами вспомним, например, как из блюдечка пили. Помните, да, вот это вот со звуком,
1: да.
0: Это интересным.
1: И как
0: это похоже? Дальше, например, можно сравнить, когда звезды шоу-бизнеса некоторые микрофон держали вот тоже таким особенным образом. Кто-то к подбородку, кто-то вот так же, как телефон сейчас параллельно земле держит. Ну, то есть, скорее всего, это где-то, да, задался этот тренд, и просто как будто бы это красиво, как будто бы это стильно, и я, соответственно, принадлежу к той группе людей, которые делают так. Но это гипотеза, и официальных подтверждений данных у меня нет.
1: Но по громкой связи все равно стали разговаривать в разы больше. А Виталий пишет, извините, конечно, но тема ни о чем, бред какой-то. Вы знаете, Виталий, вот нам интересно, почему так решили? Вы, коль написали, значит, тема вас задела. Вот именно. Екатерина, еще момент, видеозвонок.
2: Сам спросил, сам ответил.
1: Не, ну а как, я про

0: комментировал в виде звонки. Почему особенно, знаете, извините меня, гости из других стран очень любят по видеозвонкам общаться, и опять же, в прилюдном месте, при людях, и прям на полную громкость. Благо мы плохо, мы не понимаем, о чем идет речь там.
1: Это привычка их менталитета еще. Я тоже на эту тему как-то комментировала. Просто так принято в тех странах, поэтому они то же самое продолжают делать в нашей стране. И все. Здесь никакой психологической подоплеки нет. Это вот просто привычка.
0: Кстати, а вот джекпот нам открывает тайну, почему телефон держится параллельно земле. Я так говорю в автомобиле, что мы камера, которая вот на дороге, не ловила за разговор по телефону. И не прилетел, да, штраф. Но тоже в этом есть какой-то... объяснение.
1: Рациональный компонент.
0: Да, рациональное что-то. Екатерин, спасибо большое.
1: И
0: Екатерина
1: вам спасибо.
0: Кольцова, бизнес-психолог, была сегодня у нас в эфире. Говорили мы о том, что все-таки появился или нет этот новый телефонный этикет при общении друг с другом. Оказывается, все-таки появился. Екатерин, спасибо. До встречи.
1: Да, благодарю вас. Доброго дня.
0: Мы вам тоже. Спасибо большое. Благодарим и доброго дня. Так, у нас сейчас новости, а мы пока пойдем поболтаем по телефону.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 12:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле заявили о готовности Владимира Путина встретиться с президентом США, однако никакой конкретики относительно возможных сроков очных контактов российского лидера и Дональда Трампа нет. Президенты действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, в том числе между Россией и США, будут бессмысленны без предварительной подготовки на экспертном уровне. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили логистические центры, склады горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, нанесены удары по местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. В сводке ведомства также говорится об уничтожении в течение суток в акватории Черного моря 3 безэкипажных катеров. Силы ПВО за минувшие 24 часа сбили 3 авиабомбы и 868 украинских дронов. Кирилл Дмитриев не исключил энергетических локдаунов в Евросоюзе. Причина – неверное решение западных политиков. Таким мнением спецпредставитель президента России поделился на своей странице в соцсети X. Конец доступной мобильности в ЕС равно начало энергетических ограничений из-за последовательно ошибочных решений еврочиновников в энергетической сфере, говорится в публикации Дмитриева. Так он отреагировал на пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, в котором парламентарий сообщила, что зеленая идеология и действия элиты привели к высокой стоимости топлива. Вайдель подчеркнула, что 3 евро за литр бензина означают конец доступной мобильности для многих людей, которые передвигаются на транспорте. В столичном регионе из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение, распространенное гидрометцентром, актуально с 9 вечера среды до 18:00 четверга. Синоптики отметили, что местами порывы ветра составят до 15 метров в секунду. В понедельник в гидрометцентре объявили о завершении бабьего лета в Москве. Специалисты предупредили, что за неделю в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
9: Каждое воскресенье после 17 часов.
8: Гость в студии.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
14: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
14: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
14: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
14: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех. И даже для министра.
17: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
18: Мы с вами на одной волне.
19: Hello. Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
20: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 12:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
16: Макс Челноков.
0: Вот как только начинаются разговоры о английском языке или каких-то других, ты надо мной начинаешь хихикать.
16: Нет, никогда.
0: Я обожаю вообще языки. Правда, они мне очень плохо даются. Вот, но я люблю.
16: Вот хочется поговорить сегодня о том, на самом деле, это так или так, да, что языки кому-то даются тяжело, кому-то легко.
0: Легко. И вообще, да. В 21 веке, когда у тебя у каждого человека под рукой и искусственный интеллект, и есть электронный переводчик в телефоне почти у половины, зачем нам учить язык, когда можно просто взять, наговорить, и тут же он переводит тебе. Причем еще и с вариациями, с вариантами. Давай с этими всеми вопросами мы обратимся к нашему сегодняшнему гостю. У нас сегодня в студии полиглот, автор собственной методики изучения иностранных языков. преподаватель с международной квалификацией CELTA, создатель одного из крупнейших образовательных каналов «Английский язык по плейлистам». Ну и встречайте, Александр Бебрис. Александр, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
16: Здравствуйте, Александр.
0: Вы сколько языков знаете?
1: Но зависит на каком уровне, потому что тоже здесь есть уровень средний, есть продвинутый. То есть,
0: ну ладно, на скольки говорите?
1: То есть где-то вот пять основных рабочих.
0: Английский.
1: Да. Значит, английский, испанский, французский, итальянский, китайский, немецкий.
0: Это шесть уже.
1: Ну да, чуть больше.
0: Чуть
1: просто,
0: больше.
1: Да.
0: Понятно. А вы это почему так стали
16: как так получилось,
0: знать?
16: Что да. вы знаете столько языков? Всегда ли вы знали, всегда ли вас языки интересовали? Да, хотели их изучить?
1: Ну, может быть, изначально я просто учился в языковой гимназии, и у нас была спецшкола английская, и на то время это была редкость, потому что тогда знания были недоступны, не как сейчас, и у меня был второй основной язык испанский. В то время тоже редко тоже был, когда был именно второй язык и так далее. Mm-hmm. А дальше же в университете я сам уже изучал итальянский, китайский, потом уже немецкий, французский.
0: Мы к тому, что у вас такой талант к языкам, потому что наверняка ваши однокурсники, одноклассники столько языков не выучили.
1: Знаете, мне тоже не давалось одно время, и у меня были большие проблемы, и я понял, что традиционные вот методики, они мне не подходят. И я начал сам разрабатывать тот метод, ну, вначале началось с английского, и я понимал, что это работает, люди реально прогрессируют, и которых вы думали, что никогда не получится. И я понял, что действительно дело в методике, в системе, и я стал использовать эту методику и для других языков.
0: Как бы вы сами себя стали учить, что ли?
1: Да, я изучал...
0: Сами себе придумали специфику, как правильно выучить язык.
1: Да, то есть я видел это на примере, соответственно,
0: окей,
1: да.
0: Но вы видели же, что до вас существовали там, Марин, помогай,
16: да, давайте
0: Илона
16: вспомним,
0: Давыдова.
16: Илона Давыдова, нет, давайте вспомним Happy English, который был в моей школе, и вот эта вот история, когда нас заставляли разучивать диалоги.
0: Потому
16: спрашивать,
0: что
16: какая погода
0: много,
16: сегодня за
0: да.
16: окном, да.
1: Было много, действительно, и когда я начинал вести вот видеоформат, вот как раз сказали, что многие знают, может быть, из YouTube, на данный момент, на самом деле, колоссальное количество видеопросмотров, где-то 500 000 видеопросмотров, и тоже говорили, ну зачем, уже все есть, но я чувствовал, что моя была цель передать именно знания именно в видеоформате, воссоздать именно присутствие живого репетитора. То есть я понял, что весь английский можно разложить на такие частицы, на атомы, на формулы. И то есть не надо ничего заучивать. Мы сами от простого к сложному идем и можем выстроить это в систему. И то есть как живой учитель, он присутствует и реально помогает.
16: А вот эта история, вот как нас в школе учат, да, языкам. Потом, может быть, мы хотим как-то сами выучить какой-то новый язык и начинаем самосовершенствоваться.
0: Через приложение.
16: И ходим на какие-то курсы, да, занимаемся в группах или занимаемся индивидуально с преподавателем. Это все не очень хорошо работает?
1: Это все эффективно. То есть, конечно же, эффективно и курсы, и репетитор, и самостоятельное изучение. Но просто сейчас мы... как раз технологии же появляются. Не было YouTube, не было видеоформата. По факту, видео формат очень эффективен, и вопрос, как мы это сделаем. То есть это, конечно, эффективно.
0: Короче, ваша фишка, вы в кадре, и как будто вы сидите напротив меня, правильно я понимаю? И как будто я учусь с вами.
1: Да, это как раз...
0: Это вот фишка вашей специфической вот этой... Господи, как это называется? Технологии обучения, да?
1: Да, ну мы от простого, там, вначале это базовая вещь, там, I work...
0: От простого вы пример проводите, мы половину не понимаем.
1: Ну, например, вот нам что-то сложно сказать, и мы начинаем с простого. Например, я работаю, как будет я?
0: I,
1: да, работаю.
0: I work.
1: Work, все вместе, я работаю, будет...
0: I'm work.
1: А, да, I, это я, I, то есть просто I. И work, все вместе, получается, I... Work. I work, да.
0: Я так и сказал.
16: Ты сказал I'm work.
0: А, ну I, извините, простите, да.
1: То же самое, там, я понимаю, там, я будет уже I.
0: Understand,
1: Understand, все вместе, I understand. И все, и так мы отрабатываем от темы к теме, идем.
0: Это вообще, что это как-то для прям начинающих.
16: А если вот какие-то, не знаю, не знаю, правила в изучении языков? Например, английский мы учим по этой технологии, французский по другой, китайский по третьей, или все, что вы придумали, это, в принципе, подходит под любой язык?
1: Общая система, именно что мы пошагово от простого к сложному, подходит вообще не только под язык, вообще, могу сказать, под любой предмет. Mm-hmm. Но, конечно, в каждом языке есть определенные особенности, там те же самые артикли, то есть, допустим...
16: О, да. Вы знаете, я думала, что английский язык, он достаточно сложный, пока не начала учить французский. И тут я поняла, что мой мир никогда не будет прежним. Да, потому что
0: есть,
16: да, это очень сложно.
0: Такое понятие, что вот сложный язык и простой язык. Или правда ли говорят, что если ты выучил один, например, европейский язык, то остальные пойдут уже легче?
1: Да, конечно, какие-то языки более легкие, какие-то более сложные. Если посмотрим на английский язык, он один из самых простых языков считается.
0: Really?
1: Really?
0: Yes, yes. Я так не думаю. Так, ну ладно, дальше.
1: Вот, конечно, каждый последующий язык проще. То есть вначале тяжело, может, какая-то каша в голове, потом будет намного проще. И это прям вот такое крутое чувство, что у нас получается, и легче, легче. Что касается сложных языков, конечно, китайский, он посложнее в целом. Но сейчас как раз я разрабатывал летом свою методологию обучения китайскому, как раз там связано с то, что разные там есть первый тон, второй тон, и есть другие некоторые нюансы, и как раз было целью упростить, чтобы тоже был доступно каждому и китайский язык. То есть тоже в этом направлении я вот веду работу.
16: А что можете по поводу французского сказать? У меня спортивный интерес. Насколько это сложный язык?
1: По-французскому, мне кажется, тут сложно именно произношение. То есть непонятно, слова пишутся... Вот,
0: 20 букв, а читается 3. 5, да.
1: Да, здесь прям вот нереально сложным кажется, но мы здесь упростили. То есть единое здесь именно в чем ноу-хау. Почему-то раньше не принято было, например, в тех же самых книгах указывать транскрипцию. Я сторонник того, что транскрипция нужна, и раньше говорили, что нужна только международная, английская, но это многим непонятно. Поэтому да. У нас я как бы создал упрощенную русскую транскрипцию для каждого языка, и те же самые любые слова на любом языке можно прочесть удобно и понятно, и это, конечно, помогает.
0: Александр, а вот такой момент. Язык — это живой организм, мы все знаем. Хотя бы взять русский. Приходит новое понятие, он впитывает в себя это понятие. Сколько языков, сколько слов у нас новых появляется? В год там по несколько, да? И я не беру какие-то же организмы, там кринж и прочее, и так далее. Почему нельзя... Вот американцы же упростили английский язык. Они из 15 времен, или сколько там было на самом деле, оставили там 3. Почему французский язык нельзя упростить?
16: Французский тоже упрощен.
0: Но вот это огромное количество. Я просто в детстве в школе тоже учил французский. Но тогда, может быть, мозг по-другому это воспринимал. Но это правда, это слишком, мне кажется, достаточно тяжеловесно вот для взрослого человека уже начинать учить французский. Упрощение происходит сегодня или нет? Или так вот по классике идет все?
1: Но по мне, действительно, у нас почему-то такая картинка в голове, что очень сложно. То же самое там английский, там огромнейшее количество времен, немецкий, французский, но по факту же ведь в реальной жизни используется меньшее количество времен, не все конструкции нужны. Может быть, у нас просто это со школьной программы еще такое вот осталось, но по факту, чтобы реально говорить и в современной речи используется не так много времен. То есть это три основные, то есть и может какие-то дополнительные, этого достаточно, чтобы нормально изъясняться.
0: Чтобы понимать друг друга.
16: А сколько сейчас нужно времени, чтобы выучить один язык до среднего уровня?
1: Тут еще зависит от способностей, но вот исходя из практики, если человек интенсивно занимается при регулярной практике, это может быть полгода, от полгода до года, но если сложно, там может быть полтора где-то вот так.
16: А регулярно это... Интенсивно, это как, в вашем понимании?
0: Это с носителем беседовать или достаточно читать?
16: Самому вот, там по часу
0: да,
16: в день уделять?
0: Вот ваши учебники слушать, курсы, лекции...
1: Но для меня очень удобно, когда все в системе, то есть, конечно, и курсы могут помогать, и репетитор, но, опять же, здесь я говорю именно о самостоятельном обучении, которое не требует затрат, то есть я вот и в то же время эффективность, то есть я говорю именно в рамках видеоформата, в рамках книг и в рамках, соответственно, приложений, потому что есть же тоже языковые приложения.
0: Ну, типа, я еду в метро и прохожу там задания, которые предлагают сделать...
16: «Зеленая сова», например.
0: Да, в этом приложении.
1: Да, есть, и у нас получается, что есть и видеоформат YouTube, есть у нас собственное приложение, тоже достаточно популярное, где-то около 1,5 миллиона пользователей.
0: Одним
1: да.
0: словом, вы, Александр, можете утвердить, что эффективность изучения языка, это не просто там читать, разговаривать, а это там три или четыре составляющие. Это смотреть, это читать, это приложение, исполнять задания, которые там даются, и еще плюс беседовать, например, с другим человеком на этом языке.
1: Конечно, но поначалу нужно больше практики, чтобы вот те же самые предложения...
0: В разговорах.
1: Не обязательно сразу в разговоре, то есть просто даже задание выполняя, составляя слова из предложения, то есть это подготовительный этап, да, к разговору. Подготовительный этап, потому что если мы не знаем, как их составить, то есть нам сложно говорить.
0: А правда или замечали ли вы, или все-таки это миф, что человек с хорошим слухом легче воспринимает и учит язык иностранный, чем человек, у которого, ну, имеется в виду музыкальный слух?
1: Это может помогать, то есть, конечно, есть какие-то навыки, они более развиты, это может помогать, но это не является барьером каким-то, потому что если мы, опять же, зависит, что мы слушаем, если мы слушаем какой-то непонятный текст, конечно, мы его не поймем, но если у нас есть собственные материалы, то есть мы их прочли, изучили, и мы работаем же по эффективной методике, то это также легко осваивается, и проблема аудирования, listening, то есть это легко решается, это вообще не проблема.
16: Мне кажется, здесь, знаете, еще кто-то легче воспринимает текст, когда читает его, кто-то на слух, а кто-то, например, выучил какие-то слова, но потом слушает текст и не узнает там эти слова, да, которые только что выучил. Это же тоже может быть со слухом связано.
1: Обязательно. Есть же разные типы восприятия. Соответственно, в видеоформате там мы слышим, мы видим, но мы не можем отработать, хотя это очень полезно. В книжном формате обычно кажется, мы просто читаем, но здесь вот у нас в книгах, то есть те книги, которые я, соответственно, предоставляю, там именно есть возможность отработать, то есть можно и рукой пописать, можно и выбрать ответ, и как раз рука закрепляет то, что говорят, что именно вот это дает автоматизм, и важно самому писать, в том числе в приложении, можно делать задания, то есть это все работает.
16: Все должно быть, все группы. А нужно ли смотреть фильм или слушать музыку, да, на языке оригинала без субтитров, если ты не очень еще понимаешь?
1: Но мне кажется, это зависит еще от мотивации, от желания. Если человеку реально нравится это, то, конечно, это дает какую-то мотивацию, можно свое удовольствие прослушать. Это здорово. Но если мы говорим о реальном именно прогрессе и вот то, как прогрессирует, конечно, проще здесь начинать уже с материалов более простых, адаптированных, а потом уже, когда словарный запас расширится, будет проще, потому что у нас, допустим, вот есть одна из книг, 3000 английских слов, но по факту это первая часть, а всего 7000. Но я просто не представляю, как, не знаю, вот базовых слов, скажем, 3000, 5000, там 7000, это уже более высокие уровни, как можно понимать слова, то есть надо же это все связать воедино. Поэтому вот лексика — это одно из важнейших, вообще, один из важнейших моментов, который нужен для понимания. Даже не грамматика, а лексика. Поэтому здесь тоже цель, чтобы и слова знали, и строили фразы, понимали. То есть вот полноценное обучение.
0: Я, например, смотрю фильмы на языке оригинала, но на английском в основном, те, которые я уже видел. Потому что я уже знаю, что там происходит, и я, например, ставлю и так слушаю, если я что-то недопонимаю, то мне не теряется, потому что я уже видел этот фильм и знаю, как дальше будет развиваться событие. А по поводу возраста, все-таки есть какой-то возраст, когда нужно вот прям уже бац и начать учить язык?
16: Или
0: там
16: когда
0: 2
16: уже поздно
0: года.
16: Учить?
0: 3 года ребенку, вот прям в него он как губка. Или, например, ну, в 70, я, конечно, думаю, можно тоже начинать учить, это нормально будет, бегом от деменции, но не так эффективно, наверное. Или вы как педагог?
1: Очень многие,
0: с большим стажем.
1: Очень многие занимаются как раз, кто постарше, скажем, 60, 70 и 80 лет занимается. Также
0: успехи
1: кто...
0: есть?
1: Отличные успехи, люди довольны, и память улучшается, и чувствуют себя комфортно. И вот состояние то, что вот мы сделали, получилось, это прекрасное чувство. Есть кто помоложе, скажем, там 9-8 лет. Опять же, мы говорим о данной методике, потому что если дети, там уже... Совсем вот там, дети, малыши, там немножко по-другому. Но если мы говорим о возрасте, скажем, с 7 до 80 с плюсом, то, мне кажется, здесь это отлично работает. И очень много как раз отзывов разных приходит, тысячи, десятки тысяч комментариев, что тут люди совершенно разного возраста. И вообще изначально миссия вообще канала, я начинал вначале с YouTube-канала, а потом уже стало и приложение, и книги, чтобы человек, любой человек, вне зависимости от возраста, местоположения, там, достатка, там, убеждения и прочих факторов мог реально освоить английский язык. Начали с английского, а потом уже просто стали и другие
16: как
1: языки.
16: Как вы считаете, нужно сначала вот выучить английский язык до какого-то определенного уровня и уже затем переходить к изучению другого языка, или можно параллельно как-то осваивать
0: языки? Или, может, вообще не надо больше ничего?
1: Мое мнение такое, что надо, наверное, прежде всего понимать, ради чего. Если вот нужно вот китайский, только он. Может быть, стоит им только ограничиться. Mm-hmm. То есть, если вот конкретный язык нужен, там человеку нужно поехать в другую страну, там итальянский какой-то, значит, нужно сфокусироваться на этом языке. Нет смысла тратить время на другой язык. Но если мы говорим в общем случае, то, конечно, английский проще. Он помогает развить память, то есть, чтобы вот все нейронные связи заработали. А дальше можно и другое. Но, опять же, когда начинать? Вот на каком уровне начинать второй язык? Ну, мне кажется, что желательно хотя бы средний уровень уже достичь в английском, средний уровень, а потом уже другой, потому что если сразу, то можно не
16: Знаете, такое у меня интересное наблюдение. Я до того момента, пока не начала учить французский, не знала, что я так хорошо знаю английский, потому что некоторые слова мне хотелось вот по-французски сказать, не по-французски, а сказать на английском языке. И на самом деле это очень мешает. Хочется забыть английский.
0: Путаешься, да.
16: Не то, что путаешься. Я понимаю, как это сказать по-английски, но не помню, как это сказать. Да, ну, словарный запас, то, что еще маленький. Вот. И как будто бы он, правда, хочется забыть здесь.
0: Ну, то же самое, когда я решил, что, ой, хорошо, английский я уже выучил для того, чтобы поехать куда-то за рубеж, буду учить итальянский. И я пришел к выводу, что в итальянском огромное количество русских слов, ну или наоборот, в русском языке очень много итальянских слов. И поэтому некоторые предложения ты понимаешь прям вот сразу, даже не зная досконального перевода этого слова, того или иного. Верно?
1: Да, так и есть. Это есть. С одной стороны, мы путаемся, с другой стороны, это помогает. Вот есть такие две проблемы, они есть.
0: А важно ли думать на том языке? Нет, не так. Нет, ну почему так? Вот вы на каком языке думаете?
1: Зависит, в какой момент. Если вот мы на русском разговариваем, то я думаю на русском. Если мы там переключаемся на английский, то я уже, естественно,
0: это для быстроты... У вас там какой-то тумблер есть, вы переключаете, или что?
1: Ну, это автоматически происходит. То есть по мере практики, то есть когда уже очень много вот практики и так далее, то есть автоматически, чтобы там сказать, там, то есть, там, что ты думаешь об этом, часто мы просто переводим, там, what do you think about it? Is it about? What do you think about it? Но чтобы говорить быстро, конечно, невозможно говорить быстро, все время переводя. То есть на автомате тоже все возникает, и все.
16: Смотря какой details.
1: Да, все зависит, какие details, да, все это зависит. Но здесь, опять же, есть совет, если кто захочет думать на любом языке, неважно, английский или другой язык, есть простой совет. Мы можем даже идти, например, по улице, да, делать какие-то дела. Мы можем просто в голове вначале просто переводить. Например, что я буду делать завтра? Это просто, ну, даже там, ну, если по-английски получается, what will I do tomorrow? Ну, даже такая вот простая фраза.
16: Простая конструкция, да.
1: Или, может, это I'm going to, там, я собираюсь, или I'm gonna, и так далее. И все, и мы потихонечку переводим, а потом уже со временем, когда вот такая, много такой тренировки, уже на автомате вот эти простые предложения, потом более сложные, то есть здесь это вопрос, дело практики просто.
16: Это правда.
0: Акцент. Вот все-таки, на мой взгляд, ты можешь знать и 7 тысяч слов, и можешь знать, как правильно выстроить предложение. Но акцент, он редко очень, когда стопроцентно прям становится английский, прекрасный, британский или там американский и так далее.
1: Да, но здесь, мне кажется, надо разделять именно акцент и ошибки в произношении, потому что акцент есть у всех, у любого человека есть акцент. Даже в Англии там есть разные акценты, в Америке тоже есть разные акценты. Есть именно ошибка в произношении, то есть это критично.
0: Уделять внимание на произношение тогда.
1: Конечно,
0: лучше.
1: Да, и поэтому как раз полезное видео, аудио и в книгах тоже именно транскрипция не только слов, но и предложений. То есть можно посмотреть, как произносится также каждое предложение, не просто слово, конечно. То есть многие, к сожалению, неправильно произносят слова, а какие-то акценты все равно мы не сможем идеально прям произносить без очень углубленной практики. Но это часто и не нужно бывает. То есть поэтому...
0: Кстати, тут новость прилетела. Россияне стали говорить быстрее, чем предыдущее поколение. Причина в изменении качества гласных. Они становятся короче, поэтому произношение с каждым новым поколением ускоряется.
16: Ну, французы очень быстро говорят.
0: А в древнерусском языке было больше гласных, говорили медленнее. Вы принесли свои Я не знаю даже, как это назвать, самоучители или что это?
16: Так много.
1: Книги, да.
0: Нет, давайте последнее, что вышло вот недавно. Потому что надо сказать, что тут есть и разговорный английский за 20 уроков. И начни говорить на английском 100 простых тем и шаблонов. Да, начни читать на английском 50 историй для начинающих. Очень много. Сколько в итоге у вас про таких вот материалов издано?
1: На данный момент уже вышло 11.
0: Ого. И последнее что было?
1: Вот из самого последнего, это вот 3000 слов, вторая часть.
0: Так, первую мы пропустили. А первая была сколько?
1: А первая также 3000.
0: А тоже 3. Ну, если две взять, тоже 6.
16: Тоже 6, а где еще 1000?
1: Дело в том, что есть еще следующая часть, это целая линейка, то есть 3000 слов и фраз. То есть здесь именно не просто слова, но и фразы.
16: Понятно.
0: А это прям просто слова мы заучиваем?
1: Там дается как? То есть даны слова, но опять же о самых важных до менее. И очень важны даны примеры. Но, опять же, примеры максимально нативные, чтобы не стыдно было, чтобы носители прям вот буквально рот раскрыли, как это вот звучит круто. И очень важно, еще упражнения есть. Упражнения не просто на перевод, но именно, чтобы как раз думать на английском, там вставить слово по смыслу. То есть, какое мы вставляем? В начальном этапе там work, там study, understand, see. То есть, такие простые там работать, work, там study, учиться, understand, see. А дальше посложнее, то есть, например, wonderful. Там,
16: варианты
1: или...
0: Марин, what are you doing tonight?
16: Ну, так я тебе и рассказал.
0: У меня еще был такой вопрос, а еще какая вышла?
1: Также вот очень популярная серия самоучителей. Сейчас уже третья часть, это уже средний уровень, то есть это уже прям серьезно.
0: Английский для продолжающих. Но можно, у вас есть книги, которые и для начинающих.
1: Да, вот это как раз целая линейка, то есть это же вот первые самоучители.
0: Друзья, заходите на сайт издательства «Бомбора», ищите, там все найдете. Если по дому расклеить стики...
16: Стикеры.
0: Стикеры, а я что сказал? Ну да, с названиями, со словами, это помогает?
1: Я думаю, это, безусловно, помогает, если кому-то это комфортно. Мне кажется, чем больше мы вообще встречаем именно англоязычного контента, тем лучше, если это помогает, то почему нет?
0: Все понятно.
1: Супер идея.
0: Друзья, Александр Бебрис, полиглот, автор собственной методики изучения иностранных языков и сертифицированный преподаватель с международной квалификацией, был сегодня у нас в гостях. А еще автор канала «Английский язык» по плейлистам. Александр, спасибо большое, удачи и
1: спасибо
0: учим
1: вам.
0: Английский.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Спасибо, успехов.
0: И ищите новинки в «Бомборе». Марина Александрова.
16: Шумаков.
0: Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
21: 13:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку объектов вооруженных сил России к зиме. В ходе совещания глава Минобороны обратил особое внимание на необходимость постоянного поддержания запаса топлива для котельных. Ведомстве отметили, что во время подготовки воинских частей к отопительному периоду горюче-смазочные материалы и топливо продолжают поступать в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В Крыму мужчина получил 16 лет колонии за госизмену. Речь идет о 30-летнем жителе города Красноперекопск. В региональной прокуратуре заявили, что фигурант собирал информацию о позициях систем ПВО и вооруженных сил России, а затем установил контакт с представителями ГУР Украины и передал данные в одном из мессенджеров. В Центре общественных связей ФСБ ранее заявили о задержании на полуострове, собиравшего деньги для ВСУ, мужчины 1988 года рождения. Кирилл Дмитриев не исключил энергетических локдаунов в Евросоюзе. Причина – неверные решения западных политиков. Таким мнением спецпредставитель президента России поделился на своей странице в соцсети X. Конец доступной мобильности в ЕС равно начало энергетических ограничений из-за последовательно ошибочных решений еврочиновников в этой сфере, говорится в публикации Дмитриева. Так он отреагировал на пост председателя партии «Альтернатива для Германии» Альфа. Алис Вайдель, в котором парламентарий сообщила, что зеленая идеология и действия элиты привели к высокой стоимости топлива. Вайдель подчеркнула, что 3 евро за литр бензина означают конец доступной мобильности для многих людей, которые передвигаются на транспорте. Михаил Мурашко указал на недостаточное потребление россиянами овощей и фруктов. Взрослые и дети старше 10 лет должны съедать их не менее 400 граммов в день, отметил глава Минздрава. Но когда мы говорим о том, какое количество в реальности потребляет человек в нашей стране, здесь, к сожалению, мы не можем сказать, что нормы выполняются полностью, подчеркнул министр. При этом Мурашко обратил внимание, что речь не идет об экзотических фруктах и овощах, он говорит о сезонных плодах. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 7 копеек. Евро 96 рублей 59 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
24: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
25: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
26: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
27: В эту среду гость в студии, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаде.
26: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
28: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
29: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
30: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена.
31: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
32: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности.
33: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
34: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
35: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
36: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в ближайший час наш народный адвокат, и вернее народный нотариус, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области Ирина Аникеева. Ирина, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: О чем будем сегодня говорить?
1: Предлагаю поговорить о наследстве, например, о том, как распорядиться микродолей, если она вам досталась по наследству, о завещании, что лучше сделать, одно завещание или несколько завещаний. И также еще мое предложение затронуть тему так называемой генеральной доверенности, какие риски она несет для лица ее выдавшего.
0: Ну и, друзья, если у вас есть вопросы, связанные с нотариусом, какие-то другие, тоже звоните, пишите. Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. Мы вещаем в YouTube-канале, в Рютуб-канале, а еще мы есть в Дзене. И ВКонтакте, конечно, еще и ВКонтакте. Ирина, давайте начнем вот с чего. Вы сказали, что весна и осень у нотариусов какая-то специфическая пора.
1: Да так? Нет, это была шутка, но в каждой шутке есть доля правды, поэтому есть определенные нотариальные действия, которые как бы совершаются, их какое-то большее количество совершается в тот или временной промежуток. Например, если речь идет о весне, на лете, то, как правило, часто родители делают согласие на выезд детей куда-то на отдых. А если речь идет о наследовании или сделках с недвижимостью, то это всесезонная история.
0: А ближе, там, не знаю, зимой, осенью есть какие-то всплески каких-то процедур, операций?
1: Трудно сказать. Иногда какие-то дни замечаешь, что люди по каким-то причинам приходят и делают больше завещаний. Но, как правило, зимой все перед Новым годом все активизируются, хотят закрыть какие-то там свои нерешенные вопросы, в том числе связанные с получением свидетельства о праве на наследство, с приобретением или отчуждением недвижимости. Да, это такая история очень актуальная.
0: А осенью вы сказали что? Наследство?
1: Зимой. Завещание. Иногда, да, достаточно часто, вот может быть такая депрессивная погода. Хотя, с моей точки зрения, завещание – это такая история, на которую надо подумать еще, будучи абсолютно здоровым человеком, и озаботиться тем, кому достанется ваше имущество после вашей смерти. И здесь нужно знать, что можно составить, например, одно завещание, в котором указать несколько видов наследственного имущества и нескольких наследников, а в некоторых случаях, возможно, имеет задуматься о том, чтобы составить несколько завещаний, потому что отношения между наследниками могут быть разные. Наследники могут попросить, например, оставить экземпляр завещания у него, и вот чтобы один наследник не знал о другом, можно одному, например, завещаю квартиру, отдаю ему экземпляр завещания, другому завещаю машину, отдаю экземпляр завещания, но при этом наследодатель, завещатель совершенно не обязан экземпляр завещания отдавать своим наследникам. Они в любом случае узнают о наличии завещания после смерти своего родственника, когда придут к нотариусу.
0: Но, как мы знаем, завещание последующее написанное отменяет предыдущее. Да. И даже если ты отдал завещание своим каким-то родственникам, там что-то написал, а потом раз ты так осенью проснулся утром, а у тебя депрессия, и ты все завещаешь, не знаю, приюту собачек и кошечек.
1: Это в том случае, если человек, например, все свое имущество завещал одному наследнику, а потом через какое-то время обстоятельства изменились, его намерения изменились, он пришел к нотариусу, составил новое завещание. Да, действительно, будет последнее завещание.
0: Спрашивает слушатель с ником Б. Скажите, пожалуйста, по средам все нотариусы не работают?
1: Если говорить о Московской области, то среда – это методический день. Это не то, что дополнительный, не означает дополнительный выходной день для нотариуса. В этот день нотариусы работают с архивами, с документами или выезжают на вызов какие-то отдаленные населенные пункты для того, чтобы совершать нотариальные действия для граждан, которые не могут по объективным причинам лично обратиться в нотариальную контору. Но, тем не менее, и в Московской области есть ряд нотариусов, которые работают ежедневно, в том числе и по средам.
0: И еще такой момент у Елены. Еще раз, мы не все сразу поняли, она задает вопрос, а вообще существует время в году, когда лучше всего обратить внимание на конкретно какие-то документы? Например, она приводит такую вариацию, что налоговые и так далее, это перед апрелем.
1: Но да, это, наверное, речь идет о юридических лицах, там, если нужно подавать какую-то документацию, какие-то отчеты, да. Но что касается нотариуса, то к нам можно обращаться в любое время года по любым вопросам, потому что вопросы могут возникать неожиданно, тоже наследство может неожиданно открыться. Есть жизненные ситуации, в которых вдруг не возникает необходимость продать или купить какой-то объект недвижимости. Да, круглогодично.
0: Здравствуйте. Делал доверенность на маму, чтобы от моего имени она могла выступать в суде по гражданским делам. Из районного суда дело ушло в апелляционный городской суд. А там ей отказал судья, сославшись, что у нее нет юридического образования. Это вообще правильно?
1: Ну, все правильно. И нотариус при выдаче доверенности всегда разъясняет, и этот пункт указывается в доверенности, что представлять вас могут только в первой инстанции лица, которые не обладают высшим юридическим образованием. В последующих инстанциях, в апелляции, в кассации, вас может представлять только профессиональный юрист. Это надо учитывать при выдаче доверенности. Например, если ваша мама выдали вашей маме доверенность с правом передоверия, то в этом случае она может воспользоваться этим правом, заключить договор с адвокатом и выдать доверенность в порядке передоверия на представителя, имеющего высшее юридическое образование или статус адвоката.
0: Елена К. пишет, скажите, пожалуйста, я написала завещание, но к нотариусу не ходила. Оно лежит у меня дома, родные знают, где запечатанное. Будет ли оно действительно после моей смерти, если это завещание отнесут супруг или дети к нотариусу? Или нужно нотариусу завещание предоставить еще при моей жизни?
1: Вынуждена вас разочаровать. Завещание – это такой документ, который должен быть в обязательном порядке нотариально удостоверен. У вас есть возможность...
0: После смерти это нельзя сделать?
1: Нет, это должна быть воля завещателя, которая выражена им при жизни у нотариуса в нотариальной конторе. При этом вы имеете право, если вы желаете, составить закрытое завещание, и нотариус в том числе не будет знать о содержании этого завещания. Но в любом случае, чтобы соблюсти все юридические формальности, а их достаточно при удостоверении закрытого завещания, в любом случае надо обращаться к нотариусу. Вот тот документ, который вы считаете завещанием, который лежит у вас дома, юридической силы не имеет. Если вы не придете к нотариусу, не удостоверите завещание и скончаетесь, то ваши родственники будут наследовать по закону в порядке очередности наследования, установленной Гражданским кодексом.
0: И вот Елена еще добавляет, а завещание у нотариуса нужно будет писать на бланке или я могу написать дома и принести уже готовое?
1: Если вы составляете закрытое завещание, вы вправе его заранее и заготовить, но в любом случае вы его приносите. Даже есть определенная процедура. Оно составляется в двух экземплярах, запечатывается в конверт. Это целая большая процедура, которую вам нужно разъяснить нотариус при обращении к нему.
0: Угу. Так, еще вопросы. Предстоит сделка купли-продажи. Нотариус сказал, чтобы принесли сначала документы, она их будет 2 недели изучать, оригиналы или копии сдавать. Ждем 2 недели, что там изучать.
1: Ну, разные сделки существуют, разные степени сложности. Возможно, для проработки каких-то вопросов, да. Но я вообще говорю, в принципе, например, если идет какой-то корпоративной сделки о каком-то объекте недвижимости дорогостоящем, о юрлицах, но, как правило, нотариус оригиналы у себя не оставляет. Как правило, вы предоставляете нотариусу копии. Это можно сделать и направив электронные образы документов на почту нотариуса. И, как правило, это занимает гораздо меньше времени для подготовки, чем 2 недели.
0: Ну, наверное, с запасом взяла.
1: Возможно.
0: Екатерина, может ли мама-пенсионерка оспорить завещание? Оспорить завещание может кто угодно.
1: Оспорить завещание можно после смерти завещателя, потому что пока гражданин жив, это является тайной, и это его право, воля, и вступает оно в силу только со смертью завещателя. Но если какой-либо гражданин, родственник считает, что его право этим завещанием нарушено, например, или завещатель находился в состоянии, когда болезненным, не отдавал отчет своим действиям, то он вправе обратиться в суд и оспорить оспорить завещание, но это не значит, что вот если вы не согласны с тем, каким образом распорядился завещатель своим имуществом, только потому, что вы считаете, что это несправедливо, что данное завещание будет оспорено. Для этого должны быть существенные основания. То есть вот либо человек был болен, либо человек был введен в заблуждение, и тогда в судебном порядке оно признается недействительным.
0: Так, 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас вы адвокат Московской области.
0: Это Юрий, вот ваш... это нотариус Московской области, нотариус, не адвокат.
2: Извините. Вот я хотел спросить совета. Вот, нам сегодня пришел такой документ, что дом наш, Московский бульвар, дом 11 Балашиха, он владеет участком земли уже 40 лет, и на этом участке земли находится детская площадка. Вот предлагают жителям отказаться от этой детской площадки, якобы, чтобы меньше платить, и построить автостоянку. Вот как-то можно противодействовать этому или нет?
0: Подождите, вы как-то сбивчиво. Кто это предложил еще раз? У кого, кому принадлежит эта земля?
2: Земля принадлежит кооперативному дому.
0: Целый и, дом, знаете, владеет.
2: Да, участок земли.
1: Вероятно, это юридическое лицо,
0: это
1: кооператив
0: юрлицо,
1: оформлен,
0: да,
1: как юрлицо.
0: Наверное,
1: и
0: да.
1: Есть там какие-то общие помещения в жилом доме, и, вероятно, есть земельный участок, как я поняла со слов нашего слушателя, о том, что, да, он находит, принадлежит на праве собственности. Но это немножко вопрос не к нотариусу.
0: Сейчас, Ирина, мы по-другому вывернем. А предлагает сделать стоянку кто?
2: А это компания, которая обслуживает этот дом, она хочет этот участок себе приватизировать и на этом участке сделать автостоянку.
0: В смысле, землю, принадлежащую дому, обслуживающая, управляющая компания хочет себе забрать, зарабатывать на этом деньги, и дому ничего не достанется. Какая-то странная ситуация. Они... Так, слушайте, извините, пожалуйста, вас как зовут?
2: Владимир,
0: это вопрос немножко, правда, не к нотариусу. Тут история в том, что в плане передачи...
1: Во-первых, надо видеть
0: земли,
1: документы,
0: да,
1: каким образом оформлен земельный участок, чью собственность, либо он в аренде находится, посмотреть документы правоустанавливающие этого юрлица. Поэтому, к сожалению, в рамках нашей радиопрограммы я не смогу дать точную консультацию.
0: Здесь нужно...
2: А вот к кому обращаться, может быть?
0: Ну, идите к юристу, к адвокату.
1: Только с документами на землю, да, с правоустанавливающими документами,
0: да,
1: на землю и с уставными документами на ваше юридическое лицо.
0: Нанимайте человека, который бы посмотрел документы и который бы с вами поработал. Я думаю, для всего дома и будет это очень полезно.
2: Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Так, подскажите... Не знаю, Ирина, ваш вопрос, Сергей пишет. Подскажите, автомобиль принадлежит бабушке, но снят с учета в ГАИ. Как передать права на него внуку?
1: То, что автомобиль не учтен в ГИБДД, соответственно, им управлять, пользоваться нельзя, поэтому для того, чтобы внук управлял им, нужно поставить его на учет в ГИБДД. Если правоустанавливающий документ был оформлен на бабушку, например, бабушка по наследству его получила и не обратилась в ГИБДД, не зарегистрировала права, либо он ей там подарен был или куплен когда-то, необходимо обратиться в ГИБДД, зарегистрировать права, и бабушка может передать этот автомобиль, либо выдав доверенность, но в этом случае собственником остается она, соответственно, все штрафы будут приходить ей, если управлять будет автомобилем внук, налоги платить бабушке, а может бабушка, например, заключить договор дарения. Он может быть сделан как в простой письменной форме, так и обратиться к нотариусу, и дальше снова обратиться в ГИБДД и зарегистрировать уже данное транспортное средство на внука.
0: Екатерина пишет, у знакомой онкология, 48 лет, хочет все имущество отписать сыну 17 лет, оформила доверенность. Кому оформила доверенность и на что? Какой документ можно подготовить для оформления единственному лицу договор дарения?
1: Ну, по доверенности завещать нельзя. Если мама хочет оставить по наследству имущество сыну, то это оформляется путем составления завещания, либо наследственного договора, но здесь у нас ребенок несовершеннолетний.
0: Мама еще и не завтра умрет.
1: Я думаю, что имеет смысл составить завещание. Может мама и подарить несовершеннолетнему сыну, но при этом надо знать, что до 18-летия распорядиться он этим имуществом и не сможет, но этого ей, вероятно, и не надо. Но и, соответственно, все права и обязанности собственника после дарения перейдут к сыну. То есть и налоги, и коммунальные платежи, все должен выплачивать сын.
0: А, просто беда в том, что мы не знаем, вы не написали, Екатерина, в сообщении, может быть, есть какие-то другие родственники, мамы этой знакомой, которая пенсионерка, или кто-то еще, которому этому человеку предполагается обязательная доля, и это все тоже должно быть учитано, верно же? Если мама пенсионного возраста, то Конечно. Она должна получить свою
1: долю. И вот когда долю. Она обратится к нотариусу, как раз нотариус ей разъяснит. И в том случае, если она состоит в браке, о правах супруга, если какое-то имущество в браке приобретено, и о наследниках, которые могут претендовать на обязательную долю, вне зависимости от того, что имущество она оставила только сыну.
0: Здравствуйте. Как лучше оформить при жизни участок на кладбище? Можем ответить? Сейчас. Можно ли... Ну, наша тема, да?
1: Не совсем, но я отвечу.
0: Хорошо. Можно ли это сделать через завещание? Будет ли плата, если через завещание это делать? Или лучше при жизни поехать и переоформить собственность? И как это сделать, если переоформлять собственность?
1: Участки на кладбище не находятся в собственности граждан, но есть определенное... Если захоронение произведено на земельном участке, то отвечает за это захоронение, ухаживает за этим захоронением определенное лицо. И вот ответственные за это захоронение через МФЦ оформляются документы. Если необходимо произвести захоронение на этом участке еще каких-то родственников, он также

0: объектом.
1: Угу. А, будьте добры, Максим пишет, а подскажите, каким способом могла быть аннулирована генеральная доверенность, если сам доверитель этого не делал?
0: Генеральная, любая доверенность, выдающаяся, которая выдается гражданину, может быть отменена только этим гражданином. И доверенность нотариально удостоверенная также может быть отменена только в нотариальном порядке. И информация о том, выдавалась ли доверенность и действует ли она, не отменена ли она доверителем, содержится в открытом доступе. Есть реестр доверенности Федеральной нотариальной палаты. В интернете можно обратиться к этому реестру в режиме 24/7 и выяснить. Если вы знаете информацию о дате совершения доверенности, нотариусе, удостоверившем доверенности и номере реестра. И также вы получите информацию о том, жив ли доверитель, то лицо, которое выдавало эту доверенность, потому что со смертью доверителя доверенность прекращает свое действие.
1: Ну, это мы тоже, да, знаем. 7373948, здравствуйте. Выключите, будьте добры, радио.
2: Алло, добрый день.
1: Добрый.
2: Скажите, пожалуйста, какие подводные камни имеет в виду при составлении генеральной доверенности? Что нужно учесть при этом?
0: Очень хороший вопрос. Так называемая генеральная доверенность, вот к нам граждане приходят, если не каждый второй, то каждый третий с таким посылом. Давайте сделаем генеральную доверенность. С юридической точки зрения такого понятия не существует. Как правило, люди понимают под этой доверенностью доверенность, которая предоставляет очень широкий объем полномочий тому лицу, которому вы что-то доверяете. То есть это управление, распоряжение вашим имуществом, распоряжение вашими денежными средствами, что-то можно от вас там продать, купить, оформлять наследство, принимать или отказываться от наследства, в суде представлять, налоговых органах, то есть очень большой объем полномочий. И нужно быть очень аккуратным при выдаче данной доверенности. Потому что на самом деле, как правило, когда начинаешь общаться с человеком, говорит, а что вы понимаете, вот у вас есть недвижимость? Есть. Вы собираетесь ее в ближайшее время продавать? Нет, не собираюсь, у меня единственная квартира. А что вам нужно? Мне нужно, чтобы вот родственник, ввиду того, что я не могу постоянно из дома выходить, там ноги, руки болят, пожилой человек, мне нужно, чтобы он распоряжался моим пенсионным счетом, или чтобы он в медицинских учреждениях получал документы. Очень часто распространенная история, что информацию о каких-то медицинских документах, о заключениях медицинских могут получать либо сами граждане, пациенты, либо их представители по нотариальной доверенности. То есть это очень узкая доверенность, и если вам требуется определенный только документ, чтобы совершить какое-то определенное действие, лучше ограничиться именно в доверенности этим действием, потому что вот такой широкий объем полномочий, которые вы выдали, может сыграть против вас. То есть вы можете лишиться недвижимости, которую не собирались отчуждать. При этом денежные средства, которые получит ваш представитель по доверенности, могут уйти не вам, а ему. И даже если вы делаете, например, доверенность на продажу квартиры, мы, нотариус, всегда рекомендуем прописать и стоимость, цену, за которую вы продаете, и указать форму расчета. То есть что это не наличные деньги получает представитель, а, например, перечисляет на ваш счет и счет в доверенности. Указать. Со сроками тоже надо быть очень аккуратным.
1: Вас, да, вас как зовут?
2: Людмила.
1: Людмила, вы понимаете, одной это делать ни в коем случае не надо. Обязательно пойдите к нотариусу или вызовите нотариуса к себе домой.
2: Конечно, потому что, да, это я понимаю.
1: Просто вот так от руки, и если вам кто-то диктует, там тот, кому вы собираетесь что-то доверять, и он диктует, а напишите, Людмила, то-то, то-то, то-то, и поставьте подпись, ни в коем случае. Обязательно только через нотариуса, хорошо? А то останетесь без дома, без еще чего-нибудь, не дай бог. Ладно?
2: Спасибо большое за совет.
1: Пожалуйста, спасибо идите большое к нотариусу, а вот Ирина, наш сегодняшний нотариус, все уже вам практически объяснила, и нотариус плохого не посоветует. Он на страже все.
2: Благодарю вас.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста,
2: всего
1: пожалуйста.
2: Доброго.
1: Да, всего доброго. Так, интересный вопрос присылает. У нас остается минутка. В Ростовской области остался родительский дом. Родители умерли более 20 лет назад. В наследство мы не вступили. А сейчас этот дом перешел ну, короче, государству.
0: Как выморочное имущество.
1: Выморочное имущество. Угу. Можем ли мы каким-то образом все-таки вернуть его и вступить в наследство?
0: Ну, вступить в наследство вы уже не можете, сроки пропущены, это имущество было признано выморочным и перешло в

0: собственность государства, ну, можно обратиться в муниципалитет, если есть возможность выкупить это имущество. Только так.
1: Но это придется
0: это еще, вот этот вопрос
1: торгах,
0: еще раз
1: да.
0: подтверждает то, что граждане должны знать не только о своих правах, но и о своих обязанностях. То есть, если вы желаете принять наследство, вступить в право наследства, чтобы не оказаться в такой ситуации, не потерять семейную родовую недвижимость, надо к нотариусу обращаться вовремя. А вовремя это в течение 6 месяцев со дня смерти.
1: Ирина Аникеева, сегодня наш народный адвокат, нотариус Московской области. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили логистические центры, склады горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, целями российских военных стали места сборки и хранения БПЛА, пункты временной дислокации иностранных наемников. В сводке ведомства также говорится об уничтожении в течение суток в акватории Черного моря 3 безэкипажных катеров. Силы ПВО за минувшие 24 часа сбили 3 авиабомбы и 768 украинских дронов. Минпромторг напомнил о росте утильсбора. С 2027 года произойдет корректировка ставок на 10-20% в зависимости от типа техники. Такие данные со ссылкой на пресс-службу ведомства приводит портал optonews.ru. Минпромторги отметили, что это очередной плановый шаг долгосрочной индексации, утвержденной в 2024 году. Там добавили, что поэтапное повышение ставок должно создавать условия для реализации совместных промышленных объектов и стимулирования локализации производства в России. Представители Минпромторга указали, что по итогам 8 месяцев 2026-го доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%, а это на 8,5% пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минздравия сообщили о снижении потребления алкоголя в России. Показатель в 2026 году уменьшился на 10%, отметил глава ведомства Михаил Мурашко, при этом не уточнив, с каким именно периодом проводилось сравнение. Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться дальше, отметил министр. В столичном регионе из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение, распространенное гидрометцентром, будет актуально с 9 вечера среды до 18:00 четверга. Синоптики отметили, что местами порывы ветра составят до 15 метров в секунду. В понедельник гидрометцентры объявили о завершении бабьего лета в Москве. Специалисты предупредили, что за неделю в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 16 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Россия возвращается на восток.
2: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
4: Говорит Москва. 94,8.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Ирина Аникеева, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области. Ирина, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вы немножечко не договорили в вопросе о закрытом завещании. Что это
0: такое? Хотела бы несколько уточнить, потому что когда я начала вообще отвечать на вопрос по поводу, действительно ли то завещание, которое человек написал дома и хранит дома, я начала рассказывать о порядке удостоверения завещания, которое гражданин делает в помещении нотариальной конторы. В этом случае оно составляется в двух экземплярах, нотариус может его напечатать, гражданин подписать в присутствии нотариуса. Когда речь идет о закрытом завещании, там немножечко иная процедура. Действительно, этот документ, содержание его не будет знать и сам нотариус, гражданин приносит нам его в закрытый конверте, после чего нотариус помещает этот закрытый конверт еще в один конверт, конверт хранения. Вся эта процедура происходит в присутствии двух свидетелей, но в любом случае составляете ли вы открытое либо закрытое завещание, правила об обязательных наследниках все равно действуют. То есть те лица, которые в силу закона имеют право на получение доли в наследстве, это супруг, дети, родители, пенсионеры, несовершеннолетние, инвалиды, иждивенцы, они все равно будут иметь право на долю, даже если вы составили закрытое завещание. Но еще раз более подробно вам поможет, расскажет, как это делается нотариус в нотариальной конторе. В любом случае завещание удостоверяется нотариально.
1: Так, от 600-го вопрос. Я с мая нерабочая пенсионерка. Хочется оформить дом бабушки по дачной амнистии, но все дорого. Надо вызывать кадастрового инженера. Да и услуги нотариуса обойдутся недешево. Дом старый, а земля дорогая. Значит, и нотариус возьмет немало. Понимаете вы это? У пенсионеров льгота нет.
0: Непонятно, для чего в этой ситуации нужен нотариус. Вероятно, только для того, что если человек сам в силу возраста, там, в силу занятости, в силу правовой неграмотности, ну, недостаточной правовой грамотности, скажем так, не может заняться этим вопросом, вот тогда он обращается к нотариусу и делает доверенность. Нотариальный тариф за доверенность составляет, например, в Московской области 2300 рублей, если один доверитель доверяет другому. Срок может быть указан любой 3-5 лет. лет, я считаю, что это достаточно подъемные деньги. Другой вопрос, что да, в силу закона, если речь идет о земле, то нужно приводить межевание. Если дом по координатам необходимо привязать к земле, то это да, это кадастровый инженер. К сожалению, я не знаю, какова стоимость услуг кадастрового инженера. Но если вы хотите заняться вопросом оформления наследства, подачной амнистии, то это вопросы к Росреестру, к кадастровым инженерам, к местной администрации, но никак не к нотариусу.
1: Угу. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте.
1: Говорите, вы в эфире.
6: Скажите, пожалуйста, у меня к вам вот такой вопрос. Я не могла насмелиться, но теперь вот решила вам все-таки позвонить. Дочь инвалид первой группы, лежачая, недееспособная, ей уже 53 года, мне уже под 80. Она лежачая, недееспособная, не ходит, не разговаривает, вследствие постфункционального осложнения. Так. Я хотела бы вас спросить, специалиста, имеет ли право моя дочь иметь как компенсационную выплату вследствие того, что она осталась вот инвалидом на всю жизнь.
0: Это, к сожалению, данная тема не нотариальная тематика, да, не в компетенции моей, поэтому я предлагаю вам обратиться в органы социальной защиты населения, где вам подскажут о всех льготах, которые может получить ваша дочь в качестве инвалида первой группы.
1: Вы ходите сами?
6: Ну, я хожу, но мне уже тоже под 80, у меня третья группа инвалидности.
1: Я понимаю, подождите,
0: не если надо дочь недееспособна, возможно, установлена
1: конечно,
0: над ней опека,
1: должна.
0: Возможно, вы являетесь ее официальным опекуном, и тогда, как опекун, вы вправе
6: я
0: получать...
6: Я опекун и мама, да.
0: Опекун вы вправе ее представлять во всех органах.
1: А еще раз вы спрашивали, о чем, что имеет она право на что?
6: Ну, вы знаете, она же осталась вследствие постфункционального осложнения, то есть просто после прививки
1: вопрос
6: АПДС, 6,5 месяца.
1: Нет, не надо рассказывать историю, вопрос
6: задайте. Нет, я просто говорю по причине, которой она осталась инвалидом. Имеет ли она право на компенсационную выплату вследствие после вот этого осложнения?
1: Это где было сделано, в поликлинике?
6: Да, конечно, это вот 6 месяцев, когда делают следующую прививку.
1: 6 месяцев в детстве?
6: Да, 6,5 месяца ей было в возрасте.
1: Это 52 года назад у нее вот это случилось, и вы только сейчас решили задаться вопросом, имеет ли она право на компенсацию?
6: Ну, вы знаете, когда был суд и признали...
1: Что-то вы как-то запоздали маленечко, нет?
6: Я понимаю, что я запоздал, но у меня, как говорится, не было каких-то...
1: Чего?
6: Не было больших проблем, я как бы сама с ней справлялась, людей не нанимала на те средства, которые у меня есть. А сейчас мне нужен постоянный помощник по уходу за ней. И вот я, может быть, думала, что дадут хоть какие-то нам деньги, вот, ну, платить, чтобы
1: знаете,
6: людям...
1: это называется, извините, ради бога, может, сейчас грубо прозвучит, после драки кулаками
6: хорошо.
1: Не машут. Нет, ну, послушайте, вы где живете, Москва, область?
6: Область. Балашиха.
1: Балашиха. Вот напишите в департамент здравоохранения вашего города или Московской области, напишите письмо в департамент здравоохранения, именно депздрав, с этим вопросом. Выясните, какой из депутатов ответственный за ваш участок. Поговорите, выйдите на него, поговорите с ним об этом. Потому что вот через 52-53 года после того, как человек стал, извините меня, инвалидом, да, но простите за слова такие, но она правда потеряла дееспособность, вдруг сейчас вот это вот все решать, но это достаточно тяжело. Тем более тогда была другая страна, другие законы. Может быть, тогда бы никаких бы и выплат вам не дали, а может быть, сейчас какие-то компенсации. Это все надо решать через департамент, потому что ни юристы, ни адвокаты, ни особенно нотариус вам на этот вопрос сейчас не ответит. Вы держитесь, попробуйте написать депутату и в департамент здравоохранения. Если не получится, пишите мэру Балашихе.
6: Хорошо. Хотя бы совет получила от вас.
1: Да, спасибо, не что... за что. Держитесь, пожалуйста.
6: Спасибо.
1: Позвоните
6: спасибо.
1: Потом, расскажите, чем кончилась ваша история, ладно?
6: Да я думаю, ничем. Я в соцзащиту обращалась, они мне сказали, что нет. Это только вот по социальным вопросам, которые сейчас ко мне сходят, соцработник, она просто полы мне помоет, когда нужно в магазин, она мне сходит. И то все это на платной основе.
1: Ну, то есть, на вот всякий пожарный напишите в департамент здравоохранения, пишите, прямо вот пока не получите ответ. Одно письмо, второе, третье депутату, они для этого там и сидят, чтобы решать такие проблемы. Понятно?
6: Да они я для того, чтобы... в течение 53 лет, вот, и пусть они тоже как-то до сих пор.
1: Вот пусть они тоже как-то к этому приложат руку. Пишите.
6: Спасибо.
1: Пожалуйста. Ну а что и куда деваться, Ирина?
0: Все правильно.
1: На такие вопросы нам задают, какие ответы мы должны давать?
0: Ну, я думаю, мы должны просто скорректировать вектор, куда необходимо гражданину обратиться для того, чтобы решить этот вопрос. Видите? Ну, вот, увы, ах, я думаю, что мы получили ответ от самой гражданки, что она выяснила, что, к сожалению, там каких-то дополнительных компенсаций не полагается.
1: Это вот, ну, мы говорим, что там пишут 20 лет как дома не вступили в наследство, там 5 лет как тоже не вступили в наследство. У нас срок исковой давности всего лишь 3 года. А тут 53 года прошло, как человека, ну, как стал человек инвалидом. Остался, да, недееспособным. Наверное, в 6 месяцев была-то недееспособная, а сейчас-то тем более. Но это, конечно, уникальная история. Алло.
7: Добрый день.
1: Добрый, говорите.
7: Меня зовут Александр. Я хотел бы узнать, у меня такая ситуация, как найти родственников по захоронению. У меня теща вышла второй раз замуж.
1: Подождите, подождите. Что за странная формулировка? Родственников по захоронению? Как а найти, так... кто захоронен в вашей могиле? Вы хотите узнать, кто там лежит?
7: Нет. Ситуация такая. У меня теща умерла, но она вышла второй раз замуж. Муж умер, соответственно, его похоронили к предыдущей жене в могилу. Теперь умирает моя теща, и мы не можем захоронить, потому что у нас прервана связь с родственниками второго мужа тещи.
1: Сколько вот, у вас тещ?
7: Одна была.
1: Подождите, вы говорите, одна умерла, но успела выйти второй раз замуж. Сейчас вы говорите, она опять умерла? Это разные Нет. тещи Нет. или это одна и та же?
7: Нет, одна и та же теща просто а вышла два раза умер? Замуж.
1: А короче, Ирина, вы поняли что-нибудь?
0: Да я поняла, но, к сожалению, увы и ах, это тоже вопрос, который непосредственно не связан с нотариатом. О том, каким образом можно подтвердить родственные отношения, вероятно, через записи актов гражданского состояния, через свидетельство о рождении, о смерти, о браке. Но непосредственно этот вопрос не имеет отношения вот именно к институту нотариата. То есть информацию о том, какие документы необходимы, вероятно, нужно получить у администрации кладбища, в МФЦ есть эта информация. Но, увы и ах, тут я более ничего подсказать
1: нет,
0: не могу.
1: 550 раз рассказывали в эфире нашей программы, что все, у каждое кладбище имеет свою автономную, как бы, свое автономное руководство. У них свои могут быть законы, у них могут быть свои какие-то правила. Идите на руководство, к руководству кладбища. И
7: да, если... верно.
1: Что? Что еще раз?
7: Я нашел куратора кладбища. Он сказал, ищите родственников. Вот где и каким образом мы можем найти этих родственников?
1: Родственников кого? Тещи?
0: Я так понимаю, супруга тещи.
7: Второго мужа.
1: Ну а как, вот, как вы думаете, нотариус, как вам скажет, где искать их?
7: Вы... Хорошо, извините,
1: нет,
7: понял.
1: Нет, подождите, послушайте, давайте да. сами подумайте, где можно искать. Соцсети для чего у нас сейчас? Они играют немаловажную роль. Благодаря соцсетям находятся и родственники, и наследники, и можно кого угодно найти. Люди браки строят благодаря соцсетям. Поищите там. Это перво-наперво. Во-вторых, а каких-то вы знаете вообще, видели хотя бы одного родственника этого мужчины?
7: Ну, когда выходила замуж моя теща, мы как бы обменивались. Потом резко разругались они почему-то с моей тещей, и со своим отцом. И мы как бы вот последний раз встречались при захоронении ихнего отца. второго мужа моей
1: тёщи. У вас какие-то документы, не документы, координаты есть, телефон, адрес?
7: Вот в том-то и дело, что все разъехались, все переехали в разные места, и по старым телефонам мы найти никого не можем.
0: Ну, тогда Максим прав, остается соцсети.
1: Соцсети или еще вариант, вот предлагает наш слушатель, можно нанять, правда, специалиста, ну, скажем так, детектива, что-то из этой области, который бы занялся этим вопросом. Такие люди тоже есть.
7: А полиция не имеет права этим заниматься?
1: Если только этот человек не умер, вот когда или пропал, но это не ваш близкий человек, вы понимаете, это родственников, вы можете прийти и сказать, что у вас пропала жена, уже больше 48 часов, тогда они начинают поисками заниматься. Так это нет, не делается.
7: Благодарю, Максим.
1: Пожалуйста.
7: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Мы правы?
0: Правы.
1: Так, тут все что-то пишет Максим про аннулированную доверенность. Он там смысл в том, что доверитель жив, доверенность он не отменял. На сайте Нотариальной палаты доверенность указана как аннулированная, но нотариус, выдававший доверенность, говорит, что она действует. Может быть?
0: Сильно в этом сомневаюсь, если...
1: Нет, может быть какой-то сбой.
0: Нет,
1: на
0: смотрите,
1: сайте.
0: Я не помню, что в последнее время были какие-то сбои. Если вы знаете реквизиты доверенности, обращаетесь к реестру доверенности Федеральной нотариальной палаты и видите, что она отменена, то, соответственно, эта информация в реестр могла быть внесена только тем нотариусом, который... удостоверял распоряжение, не выдавал, выдавал распоряжение, удостоверял об отмене этой доверенности. Это может быть как тот нотариус, который удостоверял доверенность, так и другой. Например, человек сделал в одном городе, уехал в другой город, обстоятельства изменились, надо отменить, он пришел, отменил. Но если вы пришли к нотариусу, и нотариус вам говорит, что он не отменял, это не значит, что ее не отменил другой нотариус. И в любом случае... доверитель, только он знает о том от меня, ну, в смысле, это его инициатива должна быть, это он только может прийти, тот, кто доверял, и выдать распоряжение об отмене доверенности. Тот, кому он доверял, какое-то третье лицо этого сделать не может.
1: Все ясно. Так, идем дальше. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Екатерина Королёв.
1: Да.
8: Ну, всех вопрос интересует про захоронение, потому что очень острые.
1: Да подождите, острые дело темы. В том, что у нас не специалист по захоронениям,
8: да,
1: Екатерина.
8: Да, поняла. Ну, если вот цепочку, так логику поймать, например, опять же, надо обращаться, я так думаю, что к начальству кладбища, да? Если, например, у меня у мужа похоронена мама, и он может доказать, что она его мать.
1: Не может или может?
8: Может, у него свидетельство.
1: Да, ну, прекрасно, так и...
8: Да, а обслуживает, получается, тетя, у которой уже 4 фамилии поменяла, и это очень сложно доказать, вот это вот родство тети и мужа моего. Вот как, в принципе, тоже вот к начальству, в принципе, обратиться?
1: Подождите,
8: да?
1: Что обслуживает, к могилу?
8: Могилу, да.
1: Документы на кого?
8: Документ, на тетю.
1: На тетю, по фамилии,
8: да.
1: А какой-то 4... предыдущий.
0: Ну, тетя может, например, передать право на обслуживание данного участка на кладбище вашему супругу. Это тоже делается через МФЦ. Если и она согласна, и он согласен, это можно сделать, если они оба являются родственниками того лица, которое захоронено. Но еще раз, это не нотариальный вопрос, и рекомендуем мы вам с Максимом обращаться к администрации.
1: Это можно прийти, да, к администрации, но это правда делается в МФЦ, это очень легко, это недолго. Если в случае МФЦ там или администрация скажет, нет, доказывайте родство, но тетя же выходила замуж официально, я сколько понимаю, если фамилия меняла.
8: Там никого.
0: Ну и поскольку она жива-здорова, она вправе повторно получить все актовые записи о своих браках.
1: И в этом же МФЦ она может приехать и сказать, я вот выходила 50 лет подряд замуж за нескольких мужчин, поднимите мне все эти документы. И ей поднимут все это, выдадут это все законно.
0: Справки о вступлении в брак, да, из ЗАГСа через МФЦ.
1: Это сейчас
8: огромное вам
1: МФЦ для этого существует. Да не за что. Держитесь.
8: Да, спасибо
1: вам. Так. Так. Я еще видел тут вопрос, но я его сейчас уже потерял. опять в кладбище. Да что же вы, господа, у нас в гостях не специалист по кладбищам. Еще раз напоминаю, у нас остается немного времени. Говорим, у нас нотариус. Выключите радио, пожалуйста. Выключите радио. Алло. Говорите.
9: Скажите, пожалуйста, вот я написала завещание на человека, который не является моим родственником, а родственников у меня нет. Он должен заплатить 13%, но она мать-одиночка, она была у меня под опекой, ей сейчас 34 года, и у нее 5 детей.
1: Подождите, подождите. Вопрос понятен. Все, сейчас нотариус...
9: Что я должна сделать, чтобы она поменьше платила? У нее есть какие-то льготы? Или
1: мы поняли, времени нет. Слушайте ответ.
0: Ответ на ваш вопрос такой. В 2006 году в Российской Федерации отменили налог за наследование. Не имеет значения, кто наследует. Наследник первый, второй, последующих очередей, наследник по завещанию. Налог ваш потенциальный наследник платить не будет. Ваш наследник будет платить 0,6% от стоимости наследуемого имущества, плюс определенный региональный тариф в зависимости от того, в каком регионе вы проживаете. Льготы. Если она является инвалидом первой или второй группы, то там предусмотрена льгота по оплате федерального тарифа. Если ваш потенциальный наследник проживает в той квартире, которую вы наследуете, тоже налоговый кодекс предоставляет льготу. То есть вот этот вот федеральный тариф 0,6% не платится, платится только региональный тариф.
9: Но она у меня не прописана.
0: Значит, она будет платить 0,6% от кадастровой стоимости. Это вполне подъемные деньги. Получить свидетельство гражданин может в любое время по истечении 6 месяцев. Главное, что должна знать ваша наследница, что в случае открытия наследства она должна обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев.
9: Ну, 13% только
0: она не будет платить, не волнуйтесь. 13%
1: или нет? С 2006 года. Да, но это в случае, если она не соберется продавать квартиру сразу после вашей смерти.
0: Нет, она должна будет подождать 3 года, да, чтобы не платить 13%.
1: Если она начнет, то она заплатит 13%. Все, не волнуйтесь.
9: Спасибо.
1: Пожалуйста, живите долго и счастливо. Максим, мы ответили вам на ваш вопрос с вашим доверителем. Пожалуйста, и с вашей доверенностью. Больше, уже, правда, нету других ответов. Так, 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день. Вы в эфире, говорите, мало времени.
10: Здравствуйте, Полина Одинцова, Московская область. Вопрос такой. Доверенность нотариальная выдана, два лица, один доверяет какому-то человеку. Вот в случае, когда меняются паспортные данные того или другого лица, полагаю, доверенность действительно, но тем не менее, требуется ли корректировки сразу или потом?
0: С большой степенью вероятности попросят вас сделать новую доверенность с актуальными паспортными данными. Несмотря на то, что в вновь выданном паспорте будет указано там на одной из последних страниц сведения о ранее выданных паспортах, как правило, такие органы, как банки, какие-то, например, иные организации, тот же суд, попросят у вас доверенность с актуальными паспортными данными.
10: Получается, все-таки она актуальна, но...
0: Она действительно, да, но, к сожалению, увы и ах, когда вы приходите, вы предъявляете один паспорт, а в доверенности указан другой паспорт. И с большой степенью вероятности попросят сделать доверенность с актуальными, с новыми паспортными данными.
10: То есть, если мы полагаем, что паспорт изменится по возрасту или какому-то событию, вдруг...
0: Да, совершенно верно. Вступил в брак гражданин, да, фамилию поменял, 45 исполнилось.
1: Так, это третий вопрос. Четвертый будет еще раз тот же самый?
10: Нет,
1: все, вы поняли наконец-то. Спасибо большое. Четыре раза, три раза задать один и тот же вопрос. Но с первого раза...
0: Уточняющие.
1: Но это как-то... Так, 600, я вас еще раз прошу. Только что Ирина, наш нотариус, ответила на вопрос, какие деньги платит, неважно, наследник, близкий. А, кстати, 0,6 и 0,3 и близкий тоже платят родственники.
0: А 0,3 дети, супруг, родители, братья, сестры. А 0,6 более дальняя.
1: Более дальние. И если это еще и
0: не лица, родной, указанные в завещании, вообще человек, не являющиеся родственниками.
1: А до 0,6 от кадастровой стоимости...
0: Ну, это если недвижимость.
1: Да, квартиры. Он говорит, 20 миллионов квартира стоит. 0,6.
0: Есть еще и определенный потолок, больше которого вы не заплатите, там 100 тысяч... Поэтому там...
1: Это не более 100 тысяч рублей. Получая в наследство квартиру в 20 миллионов рублей, 100 тысяч, это, ну, как бы это нормально получается.
0: Ну, надо посчитать, может быть, там 0,6, я, не, честно говоря, без калькулятора не посчитаю, да, но есть потолок.
1: 20 секунд. Все, потолок есть, 600, пожалуйста, мы ответили на ваш вопрос. А, на этом все. А, вот еще вопрос. Скажите, пожалуйста, родные братья и сестры, будучи нетрудоспособными, имеют ли право на обязательную долю наследства?
0: Нет, не имеют, если только они не являлись иждивенцами наследодателя, причем факт иждивения, он подтверждается,
1: но
0: в судебном порядке.
1: Но если они
0: порядке.
1: Единственные остались
0: родственники? А, нет, в любом случае, в любом. Братья и сестры, даже если они инвалиды или внуки, если они совершеннолетние, не являются обязательными.
1: Ирина Аникеева, член комиссии Федеральной нотариальной палаты, нотариус Московской области, была сегодня народным адвокатом. Ирина, спасибо большое, до встречи.
0: До встречи.
1: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь в радио, говорит Москва. Пока.
11: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку объектов Вооруженных сил России к зиме. На совещании глава Минобороны обратил особое внимание на необходимость постоянного поддержания запасов топлива для котельных. Ведомстве отметили, что в ходе подготовки воинских частей к отопительному периоду горюче-смазочные материалы и топливо продолжают поступать в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В Крыму мужчина получил 16 лет колонии за госизмену. Речь идет о 30-летнем жителе города Красноперекопск. В региональной прокуратуре заявили, что фигурант собирал информацию о позициях систем ПВО и вооруженных сил России, а затем установил контакт с представителями ГУР Украины и передал данные в одном из мессенджеров. В Центре общественных связей ФСБ ранее заявили о задержании на полуострове собиравшего деньги для ВСУ мужчины 1988 года рождения. Мосгорсуд отпустил под домашний арест экс-замглавы полиции Подмосковья Сергея Малькова. Инстанция смягчила генерал-майору меру пресечения. 7 сентября Мещанский суд столицы поместил его в СИЗО. Мальков участвовал в заседании по видеоконференц-связи. Сегодня его освободят из-под стражи, пишет РИА Новости. Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. По делу также проходит подполковник внутренней службы Анна Левина и председатель совета директоров компании «Евротранс». Михаил Мурашко указал на недостаточное потребление россиянами овощей и фруктов. Взрослые и дети старше 10 лет должны съедать их не менее 400 граммов в день, отметил глава Минздрава. Но когда мы говорим о том, какое количество в реальности потребляет человек в нашей стране, здесь, к сожалению, мы не можем сказать, что нормы выполняются полностью, подчеркнул министр. При этом Мурашко обратил внимание, что речь не идет об экзотических фруктах и овощах, он говорит о сезонных плодах. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 53 копейки, доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 18 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 14.05, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа самые последние интересные новости. Будем с вами обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
11: В движении.
13: Давайте на движение посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Яндекс нам рисует трехбальные пробки. В Москве, четырехбальные, простите, пробки на внутренней стороне МКАДа в районе Мосрентгена. Большое затруднение. Внешняя сторона — пробка от скоростного диаметра до Ленинградского шоссе. Третье транспортное кольцо особенно туго. Особенно туго в районе улицы 905 года и в районе, соответственно, Бутырского вала. Вот вся Беговая улица, вот этот узел Беговая улица, сюда еще в сторону Динамо, Ленинградский проспект, дальше сюда к Бумажному проезду и к Тихвинской улице. Прям туго-туго все. Еще затруднение на Садовом кольце в районе Делегатской улицы, а также Маховая до площади Революции простаивает. Сюда от метро Тверская. И будьте внимательны еще на внешней стороне Садового кольца в районе Добрынинской, вот здесь, где перекресток Мытной улицы, Люсиновской улице, тоже придется постоять.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
13: Еврокомиссар признал усталость Европы от санкций против России. В Госдуму по спискам «Справедливой России» не попадут сразу несколько известных депутатов, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к партии. Мексиканские наркокартели начали вербовать украинских операторов-беспилотников. Это интереснейший материал в «Вашингтон-Пост». Тоже обсудим с вами. И про фитнес-индустрию поговорим. Фитнес-клубы хотят самостоятельно разрывать договоры с клиентами. Связано это со всякими скандалами, которые возникают между клиентами, соответственно, и клубами. В «Умных парнях» у нас президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточная караул» Мурат Садыкзаде.
11: Поток. Успеем сказать главное.
13: Еврокомиссар признал усталость Евросоюза от санкций против России. Заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он говорит, что Евросоюз испытывает усталость от ограничений, которые введены против Москвы, но Нужно продолжать оказывать это давление, говорит он. Москва неоднократно указывала на нелегитимность ограничений. И в интервью Евроактиву Домбровский сказал, что понятно, что существует определенная усталость после 5 лет войны. Но мы с самого начала обязались, что продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется продолжать оказывать давление на Россию. Важно придерживаться этого курса. Павел Тимофеев сейчас будет с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем конфликтов отдела европейских политических исследований и ММО РАН. Здравствуйте, Павел Петрович.
14: Здравствуйте.
13: Что Европа будет делать с этой накопившейся усталостью от санкций? Зачем, в принципе, Домбровскис говорит именно про усталость, а не про то, что мы, вопреки всему, несмотря ни на что, продолжим и так далее? Ну, как бы бодрости не чувствуется в этом заявлении.
14: Ну, бодрость сложно изображать сейчас, когда с момента санкций прошло уже несколько лет, и очевидно, что эффект от них, может быть, и есть, но он довольно ограниченный. Обратное, что называется, действие бумерангом по европейским экономикам тоже есть, хотя, будем справедливы, она, в общем, тоже довольно ограничена. Следовательно, остается констатировать текущую ситуацию и как-то вот вызывать к лидерам европейских государств, к населению, с просьбой как-то вот дальше сплотиться, поддержать, коль скоро, судя по всему, в ближайшее время вся эта история не заканчивается. Поэтому я бы это интерпретировал прежде всего как именно сигнал о том, что еще нужно подождать, еще нужно продержаться.
13: А ждать чего?
14: С расчетом на то, что что-то там закончится, ну, может быть, через несколько лет.
13: Но, Павел Петрович, здесь возникает вопрос, как бы, условно, ограничения, которые были введены, это своего рода инвестиции, которые сделал Европейский Союз. Но инвестиции, видимо, эти с экономической и никакой другой точки зрения отдачи никакой не приносят. Почему в этом отношении Евросоюз не проявляет какой-то гибкости? Он зажат в тиски собственной идеологемы по поводу того, что, несмотря ни на что, мы будем давить на Россию, или же здесь есть, например, расчет на то, что американцы поддержат?
14: Я думаю, что основной расчет идет на то, что в процессе вот этого противоборства время окажется на стороне Европейского Союза, что с идеологической точки зрения Евросоюз прав, а следовательно европейцы смогут вот это противостояние выдержать, да. Поскольку у них есть такие козыри, как, я не знаю, там объем экономики, да, который в целом, конечно, превосходит российскую. У них есть технологии, у них есть, опять же, возможность работы с зарубежными рынками, да, с американским рынком, с японским рынком, там, южнокорейским и так далее, и так далее. Так. Что в данном случае Европа находится в центре, ну, некого такого большого экономического пространства с ресурсами. А Россия, с другой стороны, баррикад, оказывается в такой относительной изоляции, как они считают, и ее ресурсы в данном случае конечны.
13: Но интересно, что возникает парадокс. Домбровскис признает усталость, но тут же говорит, что давление необходимо продолжать. Не означает ли это, что европейские политики начинают отделять политическую риторику от реальных общественных настроений, и они не могут не брать в расчет эти общественные настроения?
14: Безусловно. Безусловно, конечно, общественное настроение невозможно не учитывать, особенно с учетом того, что у нас вот сейчас начинается целая серия предвыборных кампаний. Значит, вот мы знаем уже по Сербии, да, она, конечно, не член Евросоюза, но Евросоюз активно ее подтягивает. А самое главное, у нас сейчас вот в Германии выборы как минимум в двух землях, да, прошли. Значит, в следующем году нас ожидает борьба во Франции, в Испании, в Италии, то есть, в общем, в крупнейших экономиках Европейского Союза. И, конечно, вот эти вот обращения к избирателям, к населению, они продиктованы прежде всего озабоченностью насчет того, что если там придут евроскептики, да, будут ли они там левые или правые, то как бы им, что называется, нужно объяснить за жизнь, нужно объяснить реальное положение дел и все-таки заставить вот идти вот этим строем.
13: Вопрос еще возникает, знаете, на какой счет? В каким образом, например, европейцы сейчас будут исходить из как бы потребности продолжать оказывать давление, хотя вроде бы санкционный режим уже исчерпал себя, ну то есть дальше, наверное, накопительный какой-то эффект. Или же, несмотря ни на что, будут изыскивать еще какие-то возможности по введению новых ограничений. Ну, то есть здесь вопрос количества для европейцев. Они ожидают, что количество санкций перейдет в качество санкций, и будет все тот же самый эффект от этих инвестиций, в кавычках, или что-то еще?
14: Нет, я, к сожалению, думаю, что они будут изыскивать новые способы, как надавить на какие-то болевые точки. Ну, возьмем только один пример, например, вопрос охоты на так называемый теневой флот, да, о котором активно в последнее время говорят, то, собственно говоря, европейские аналитики, они довольно четко показывают, что здесь у Европейского Союза еще имеются какие-то резервы, и если Европа улучшит свою координацию на морях, если европейцы значит, лучше, значит, объединят материально-технические усилия, значит, на Балтике, в Средиземном море, да, в Атлантике и так далее, то это позволит, что называется, сильнее давить вот на этот рычаг, и, следовательно, якобы должно значит, ограничивать возможности России по, значит, вот транспортировке нефти и так далее. То есть вот это только один пример, который показывает, что поиски еще болевых точек продолжаются. Здесь не стоит строить иллюзий. И, естественно, пока, что называется, в целом общая такая консолидация европейская сохраняется, то я очень сомневаюсь, что вот кто-то из них выкинет белый флаг и скажет, нет, все, хватит, давайте уже разговаривать.
13: Ну, а если шире, Павел Петрович, попробовать шире посмотреть на этот вопрос системно, что обычно происходит с международной политикой после того, как первоначально мобилизация вокруг конфликта, то, что произошло, сменяется усталостью? Государства начинают искать компромисс, или наоборот, конфликт может стать просто новой нормой, и тем самым есть как бы другая история, это эффект привыкания к этому конфликту, и тем самым работает вторая ветка. Готовьтесь к противостоянию с Россией. Ну, потому что они же не могут сказать, что их конструкция рушится.
14: Вы знаете, все зависит от того, каковы возможности дальше действий по этим направлениям у правящих кругов. Если этих возможностей нету, да, или если они очень сильно ограничены, и будет понятно, что со временем вот это давление, оно будет не просто нарастать, да, оно будет оборачиваться все более и более серьезными издержками, в первую очередь для бизнеса, да, для экономики, то очевидно, что дальновидные политические деятели, как правило, это просчитывают и понимают, что эту стратегию надо как-то менять. Понятно. Если же речь идет о том, что этих ресурсов еще есть, и есть некая общая уверенность в том, что можно изыскать дополнительные способы поддержки, да, неважно, там, на мировых финансовых рынках, на, значит, в каких-то международных организациях и так далее, то, да, действительно, конфликт трансформируется, он становится действительно некой новой нормой, как вы правильно говорите, и в таком случае под это меняется, ну, некая такая идеологема, да, некий нарратив о том, что вот, смотрите, у нас есть вот история, у нас есть конфликт, он продолжается, и, следовательно, ну, вот это некая норма, с которой надо всем учиться жить.
13: Спасибо большое, Павел Петрович. Вас благодарю. Павел Тимофеев был с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований и меморан. Помимо того, что сказал еврокомиссар, что нужно продолжать оказывать давление на Россию, несмотря на определенную усталость в Европе от санкций, которые введены против Москвы, он подчеркивает, что изменить принцип единогласия при принятии санкций невозможно. Можно в ближайшее время. Как того требовали Германия и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такой шаг потребовал бы внесения изменений в договоры Евросоюза, что само по себе потребовало бы единогласного одобрения со стороны 27 столиц сообщества. Накануне Совет Евросоюза продлил санкции против России до 22 сентября 2029 года и при этом исключил из санкционного списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, а также бывшего ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрея Фалалея. Киева. Решению предшествовали несколько дней споров между странами Евросоюза и, как писал Рейтер, а также Financial Times и Евроактив, исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка обсуждались в рамках компромисса, который должен был позволить странам Союза договориться о продлении ограничений. Против снятия санкций выступала Латвия.
4: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8 FM.
4: Поток! Успеем сказать главное!
13: В «Ведомости» написали со ссылкой на двух источников, близких к партии, что в Госдуму по спискам «Справедливой России» не попадут сразу несколько известных депутатов. Среди них первый зам руководителя фракции Дмитрий Гусев, еще один зам главы фракции Алексей Чепа и замещающий председатель Думского комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков. Под большим вопросом прохождение в парламент зампреда комитета по экономической политике Михаила Делягина и председателя комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева. Они возглавляют две региональные группы в Москве. Во фракции точно не будет двух старожилов парламента Галины Хованской и Федота Тумусова. Хованская с 2003 года, там была Тумусова с 2007. Они оба проиграли в одномандатных округах в Москве и Якутии соответственно. Из новичков в Госдуму попадают бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов от новых регионов Крыма и Севастополя и, возможно, еще писатель-публицист Николай Стариков. Сергей Старовойтов с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Евгения.
13: Почему из парламента, ну, если верить источникам «Ведомостей», уходят все-таки депутаты с заметными позициями, хорошим бэкграундом и парламентским опытом?
16: Ну, отвечу коротко, да. Потому что их не выбрали.
13: Так.
16: Все достаточно просто. Вот. Но, наверное, вас интересуют некоторые подробности.
13: Конечно. Желательно, если можете им поделиться.
16: Да, ну смотрите, кандидатам могут выбрать депутатом по двум сценариям. Первый – это по одномандатному округу, где он сражается с такими же конкурентами, с такими же кандидатами, и набирая большее количество голосов, он становится депутатом Госдумы по одномандатному округу. Либо по спискам. Угу. По спискам история более сложная, потому что надо победить во внутрипартийной борьбе. То есть партия набирает некий процент голосов, а дальше происходит внутреннее рейтингование. И та территориальная группа, где представлен лидером тот или иной кандидат, ну, либо поднимается выше во внутрипартийном рейтинге, либо ниже, и участвует в распределении того числа мандатов, которые получает партия. Ну, например, партия получила 20 мандатов, первая пятерка федеральная зашла автоматически, а остальные 15 распределяются уже внутри. Ну и, собственно, вот так устроена наша избирательная система. Соответственно, на тех кандидатов, которые не зашли, они либо проиграли по одномандатному округу, либо они, скажем, на них не досталось мандатов. Их региональная группа набрала меньше, чем было нужно для того, чтобы претендовать на мандат. Ну, другими словами, им не повезло в этом раскладе.
13: Вопрос обычно еще, знаете, какой ставится, что это является ли это исключительно следствием результатов выборов, или еще здесь имеет место какая-то внутрипартийная конфигурация, внутрипартийная конкуренция и, ну, как бы условно спор хозяйственных субъектов.
16: Всегда, всегда, абсолютно да. Правильный вопрос. Это всегда политическое решение. Ну, потому что, например, победа по одномандатному округу, если мы говорим про кандидата от оппозиции, требует согласования не только в администрации президента, но и на уровне внутриполитического блока. То есть, проще говоря, надо договориться, чтобы против тебя не выставляли сильного единоросса. Или тебя не выставляли, скорее так, да, против сильного единоросса. Потому что будет некрасиво, если ты пойдешь, например, и победишь. Вот, вызовет некоторое количество вопросов в том, что к руководству партии. Если говорить по внутрипартийной конкуренции у региональных группах, то это, конечно же, дипломатическая работа внутри партии. Нужно договориться, чтобы ты попал в проходную группу и тебя не поставили в непроходную. Потому что все группы делятся на проходные 100%, полупроходные и непроходные. И, в принципе, уже на старте избирательной кампании можно предположить, какое количество мандатов там плюс-минус возьмет та или иная партия, в зависимости от процента набранного. А в этой ситуации, и вот из числа тех персон, которые мы обсуждаем, ну, неприятность случилась, пожалуй, только с «Справедливой Россией». Они набрали сильно меньше. Мы с вами помним, что они находились на грани вообще прохода в Госдуму, да, И вот эти вот сотые доли процентов им, собственно, и помогли. Угу. Иначе бы все остались без мандатов.
13: Вопрос такой тогда, Сергей Игоревич. Можно ли считать происходящее все-таки сменой парламентского поколения?
16: Нет.
13: Почему?
16: Нет, вы знаете, это всегда, конечно, хочется в такие судьбоносные
13: что-то
16: времена.
13: Что-то эпохальное, вот, да, да, да.
16: Да, вот хочется чего-то эпохального, я вас прекрасно понимаю, но смотря на тот состав Государственной Думы, который есть, да, там есть некое обновление, там есть представители спецопераций, там есть новая генерация в разных партиях, ну, то есть те политики, которые в том числе станут вице-спикерами, ну, например, там из ЛДПР, это Мария Воропаева, да, которая, скорее всего, станет вице-спикером Госдумы, яркий лидер ЛДПР, там другие кандидаты. Ну, это скорее такая, знаете, вот не смена эпохи, безусловно, это скорее, ну, такое естественные поколенческие изменения. Мы сейчас посмотрим, насколько Дума изменится, но мы с вами помним, что каждая Госдума меняется на 50%. Нам кажется, что ну, как-то там одни и те же находятся, но если вы посмотрите исторически, то около 50% состава депутатов Госдумы меняются после каждых выборов. Не думаю, что эта Дума станет исключением.
13: Вопрос тогда еще по поводу все-таки тех, кто в Думе проработал несколько созывов. Для самой культуры работы Государственной Думы. Что означает уход таких парламентариев и не теряется ли вместе с ним, например, накопленный законодательный

0: Нет, партии не пострадают, качество законодательного процесса останется прежним. И, в общем, я думаю, знаете, это тот случай, вот как бы цинично это ни звучало, что отряд не заметит потери бойца.
1: А когда вот, отряд замечает, кстати, да. Когда отряды замечают потери бойцов?
0: Ну, вот мы сейчас посмотрим, что с Сергеем Михайловичем Мироновым происходит, потому что вот в этой предвыборной суете как-то все немножко подзабыли о том, что он еще не явлен публике до сих пор, а только общается посредством неких, помните, как волшебник изумрудного города, да? Вот посредством неких дымов, сообщений в запрещенных соцсетях и так далее. То есть это все, конечно, сохраняет интригу, которая немножко вот отошла тут на второй план, но если вот сейчас там возможны разные сценарии, вот в этом случае, да, например, смена лидера партии, это, безусловно, заметное явление. Все остальное скорее
1: нет.
0: Так, дело техники, да.
1: Но интересно, что для партии все-таки опаснее, для любой абсолютно, потерять узнаваемых депутатов или, например, лишиться людей, которые обладают узкой экспертной специализацией и годами работали в конкретных комитетах?
0: Ну, я отвечу вам скучно, Евгения, нужны и те, и те, потому что понятно, да, что есть вот те люди, которые ВОЗ везут, и есть те люди, которые, являясь хедлайнерами, работают на рейтинг партии, да, представляя ее в публичной среде. В разные периоды нужны разные люди. В период законотворческой работы нужны крепкие аппаратчики. В период избирательной кампании нужны хедлайнеры.
1: Да, но здесь можно как бы и с точки зрения медийности, например, рассуждать, да, и с точки зрения как бы эффективности законотворческой деятельности. То есть мы-то привыкли воспринимать Госдуму через несколько очень узнаваемых лиц. И вы же знаете эти заголовки. Один депутат сказал, а журналисты пишут, в Госдуме заявили. То есть слова одного депутата распространятся автоматически на влияние на всю
0: Госдуму. Я вам скажу, что в данном случае узнаваемость депутатов и желание вот такого персонального хайпа, это работает против репутации всей Думы, понимаете? Вот это один депутат заявил, это скорее бьет по всей Думе. Лучше бы депутат не заявлял, понимаете?
1: Тогда вопрос, если после выборов таких лиц становится, например, меньше, станет ли сама Дума менее персонализированной?
0: А вы знаете, я думаю, сейчас им гайки-то подкрутят, потому что вот эта позиция, когда депутаты в погоне за хайпом, за рейтингом и, что самое страшное, за цитируемостью в телеграм-канале, каналах, да, они совершенно уж безумную инициативу предлагали. Если вы помните, руководство Госдумы, в частности, Вячеслав Викторович Володин, неоднократно высказывался по этому поводу, предлагая депутатам вести себя как-то поспокойнее, поскромнее. Но вот выборы были на носу, поэтому медийность была нужна. Я думаю, что сейчас ситуация как-то станет поспокойнее в этом плане.
1: Угу. Вопрос, то, что сейчас происходит. Мы наблюдаем какую-то обычную ротацию депутатов после выборов или все-таки начало более серьезного обновления, например, российской парламентской элиты, потому что мы же понимаем, что развитие Думы, оно тоже, как бы, оно все равно идет. Это не какой-то косвенный инструмент. Мы понимаем, что одна Дума была в 90-е годы, другая Дума была в нулевые годы, третья Дума в 10-е, сейчас там очередной этап.
0: Ну, видите, хотелось бы так думать. Ну, давайте посмотрим на вот этих, на эту партию надежды, на новых людей, которые связаны с неким ожиданием перемены. Ну, посмотрите, как они голосовали. Посмотрите интервью Дованкова, да, здесь последнее, Пивоварова. Вот эта гиперкомпромиссность и мы голосуем так для того, чтобы сохраниться. Ну, собственно, все голосуют для того, чтобы сохраниться, поэтому я не вижу там каких-то, вы знаете, вот эпохальных изменений, как бы этого, может быть, и не хотелось кому-то, да? Ну, вот нет, все голосуют так, как надо, все корректны, все вменяемы, всех можно позвать в кабинет и объяснить политическую ситуацию, ведь такого рода дисциплинированность достигается не угрозами, да, нужно это понимать, потому что некоторые думают, что там с бичом кто-то над депутатами стоит, ну нет, конечно, это все объяснения, попытки, призывы к диалогу, призывы к тому, там, объяснить государственную необходимость тех или иных решений. Ну, поэтому Дума – это тот орган, который утверждает решение исполнительной власти, и в этом его сейчас функция, и, собственно, и точка.
1: Спасибо большое, Сергей Игоревич. Вас благодарю. Да, Сергей Стравойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14.30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.

0: ФАС выдала 88 предупреждений за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шаскольский. Опрос ценообразования на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле Федеральной антимонопольной службы. Работа ведется на площадках правительства и в штабах. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обеспечения потребителей. Выявление нарушений – одна из приоритетных задач, сообщил Шаскольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. 39 из них по признакам злоупотребления доминирующим положением. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Геленджика. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Ведомства пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения утром действовали в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Самары, Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода. Элталехте узнала о тайном запросе стран Балтии на 500 миллионов евро у ЕС на защиту от дронов. Финская газета сообщает, что соответствующее письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен направили Латвия, Литва и Эстония. В публикации отмечается, что государства просят оказать дополнительную поддержку на фоне якобы возросшей угрозы со стороны России. Рига, Вильнюс и Таллин ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель, а также рассчитывают, что ЕС обеспечит дополнительное финансирование для борьбы с беспилотниками уже в этом году. Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 человек. Речь идет о 15 гражданах республики и 5 иностранцах, в их числе имеющих гражданство России и Израиля Кирилл Михайлов, а также француз Мартин Райан. В документе отмечается, что мужчина 1988 года рождения был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье о шпионаже. Согласно указу Алиева, решение принималось, исходя из обращения о помиловании, учитывались личности осужденных, состояние их здоровья, семейное положение, тяжесть совершенных преступлений, срок отбытого наказания и поведение в заключении. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно, местами небольшой дождь, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 16 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003, на столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003, счет дистанции веди и счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. В «Вашингтон-Пост» была интересная публикация, которая касается, казалось бы, украинского конфликта и наркоторговли, причем наркоторговлю в Мексике. Мексиканские наркокартели, как пишет «Вашингтон-Пост», начали вербовать украинских операторов-беспилотников. «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники выдает эту информацию. Говорит, что преступные группировки отдают предпочтение гражданам Украины с опытом управления БПЛА. Беспилотники применяются картелями для обхода мер контроля на границе с США, наблюдения за сотрудниками правоохранительных органов и выявления маршрутов контрабанды. В ответ американская сторона усилила противодействие дронам и начала развертывание новых лазерных систем. Развитие технологий БПЛА к югу от границы осложнит антинаркотическую кампанию Трампа, отмечает издание. И по данным представителя мексиканской разведки, в распоряжении как минимум одного из картелей есть аппараты с 6-8 пропеллерами, способные выполнять многочасовые полеты и перевозить груз весом там, до нескольких десятков килограммов. Виталий Волков с нами, он главный аналитик фонда наследия Евразии и писатель. Виталий Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Здесь, наверное, имеет смысл поговорить о том, что насколько легко, в принципе, технологии, навыки, приобретенные на поле боя, ну, по сути, переносятся на какие-то криминальные задачи. Потому что мы рассуждали, помните, на тему украинского конфликта, когда говорили с вами о большом количестве наемников из Южной Америки, которые там за оплату на Украине воевали. А теперь речь идет о том, что каких-то украинских операторов БПЛА нанимают для наркокартелей. Как это работает?
6: Знаете, сначала хочу заметить, что колумбийские картели технически великолепно были оснащены и до их тесных контактов с украинскими военными, и не только военными. Uh-huh. Дело в том, что в середине 10-х годов мне довелось довольно тесно, долго и доверительно общаться с одним инженером, который работал для колумбийского картеля. И то, что он мне рассказал, какими технологиями они пользуются, но это ничего общего не имеет с тем, что показывают в кино, в том числе, как доставляются эти вещества и так далее. Uh-huh. Тем не менее, и беспилотниками они уже тогда довольно неплохо умели пользоваться, как для навигации, так и для доставки. Но здесь речь, на мой взгляд, идет, во-первых, о действительно резком улучшении, так сказать, технических возможностей доставки. Ну, по крайней мере, это в первую очередь на том континенте угроза, конечно, для США. И не только доставки, но и отслеживание того, где находятся полицейские, какие радары стоят, чтобы все это отслеживать и так далее. Здесь опыт ВСУ действительно может помочь. Дальше, что гораздо важнее, на мой взгляд, mm-hmm. речь идет о том, что Украина в концепции, имеющейся и у, так сказать, военных кругов, разведывательных кругов, которые всегда тесно связаны с мафией, видится как второй Афганистан. Это проговоренная концепция. Что это означает? Это большая бесконтрольная территория, бесконтрольная с точки зрения наличия такого единого центра власти, который всем управляет, внутреннего, но которая извне может, так сказать, позволять с ее территории осуществлять самые разные действия и операции. И это идеальное место для транспортировки, масштабной транспортировки запрещенных препаратов в богатую пока еще Европу. И вот здесь речь идет как о технологиях, так и о создании совместных сетей вот этого нового глобального мира, только криминального.
7: Виталий Ильич, то есть вы говорите о том, что это какой-то взаимный процесс, то есть с одной стороны мексиканские, там вообще южноамериканские наркокартели и криминальные какие-то организации, они наблюдают за тем, что происходит, и перенимают какой-то условно опыт там у значит, участников боевых действий со стороны ВСУ, и в то же время и на Украину они могут заинтересоваться как бы приходом туда в качестве каких-то агентов для того, чтобы распространять свои вещества в Европе.
6: Ну, они не просто могут этим заинтересоваться, они этим чрезвычайно интересуются. Я, например, помню, как сознательно приезжали в Афганистан для того, чтобы там не просто смотреть, как происходит производство тех или иных веществ и как устанавливается маршрут, а чтобы в этом участвовать и выращивать определенные препараты, учитывая определенные особенности Афганистана. Точно так же и на Украине. Я уверен, что картели засылают в числе наемников своих эмиссаров именно для организации сетей. С другой стороны, я знаю, что просто от своих контактов в Германии, например, что украинцы, которые, так сказать, находятся в Европе сейчас, составляют довольно значительную конкуренцию в нарко, так сказать, сетях, сетях распространения другим этническим группировкам, и это довольно серьезный поток, который идет теперь через Украину. То есть это взаимовыгодное сотрудничество и технически, и финансово, и в принципе это создаваемая глобальная сеть.
7: Можно ли считать одним из новых вызовов для государств навыки, которые были необходимы для современной войны, после нее становятся востребованы преступным миром? Это, наверное, было всегда, скорее всего, но здесь проблема еще технологичности и роста технологичности в принципе ведения боевых действий и, как следствие, перенос этого опыта криминальным миром к себе.
6: Ну, это всегда гонка между теми, кто ловит, и теми, кто убегает. Вот в данном случае, мне кажется, вы совершенно точно отметили качественное изменение этого процесса, что в данном случае, возможно, обладая самыми современными технологиями, опережающими технологиями, которые еще могут быть соединены с технологиями палантиров, условно говоря, те, кто раньше убегали, теперь на самом деле будут опережать и ловить тех, кто ловит. Даже не в прямом смысле, хотя часто и в прямом, учитывая ту, в общем, охоту за дронщиками, которая ведется, так сказать, по всему миру. И здесь не только Украина и Россия, здесь еще и, так сказать, можно вспомнить историю с Ираном и так далее. То есть это глобальный процесс, который соединяет серьезный, богатый криминал с самыми современными технологиями.
7: Наблюдаем ли мы сейчас появление новой глобальной проблемы? По сути, помните, была глобальная проблема в начале 21 века, это международный терроризм. А теперь получается новая глобальная проблема, когда технологии современной войны постепенно выходят за пределы поля боя и начинают менять характер организованной преступности.
6: Вы знаете, на самом деле, вы опять же точно подметили, что проблемы сегодняшнего дня можно искать в начале века, поскольку на самом деле за вот так называемым глобальным терроризмом в том числе стояли разведывательные сети, я это называю интернационалом разведок или террористических разведок, то есть те сети разведок иерархически устроены, которые так сказать, умеют управлять и террористическими группами, и наркокартелями в своих интересах. Это бывают и политические интересы, но бывают и интересы чисто финансовые. То есть внутри этого пула разведок есть серьезная конкуренция. Наверху этого пула находятся США и Британия в первую очередь, но там масса других разведок участвует, и с начала операции в Афганистане в 01 году украинские разведки различные были включены в этот пул.
7: Виталий Леонидович, а чем принципиальна история с Украиной и как бы экстраполяцией, грубо говоря, опыта там, операторов дронов ВСУ на, соответственно, внешний какой-то контур, там, будь то наркокартели, какие-то еще преступные группировки, чем принципиально украинская история отличается, например, от истории югославских войн, когда про Албанию говорили, что это такая бездонная черная дыра с черными трансплантологами, черный рынок оружия, черный рынок там, валюты, наркотиков и так далее?
6: На мой взгляд, отличается в первую очередь тем, что Украина и украинские технологические возможности несравненно выше, чем албанские с точки зрения инженерной школы и вообще изворотливости ума, который там имеет место быть. И второе, того процесса украинизации Европы и вот того, что я наблюдал в Германии, когда уже, в отличие от Албании, вообще от югославских войн, Европа говорит, что мы идем по украинскому пути, а не наоборот. Украина должна идти по нашему пути. Мы будем вооружаться, как Украина. Украинцев мы приглашаем к себе, чтобы они нас учили, как, так сказать, вести войны. И потихонечку, то, что называлось украинизацией Европы, как бы очень издалека, просто с точки зрения общих настроений, переходит на технологический уровень. И смешно думать, что картели, в том числе уже не только колумбийские, но и украинские, этим не воспользуются.
7: То есть криминальные группировки в разных странах целенаправленно будут искать бывших военных специалистов, операторов дронов, инженеров, специалистов по радиоэлектронике для того, чтобы укореняться в Европе. Правильно понимаю?
6: Уже ищут.
7: Для Европы становится ли это проблемой? И когда действительно, ну, каковы свидетельства того, что Европа поймет, что это большая проблема для них, получается, потому что под боком огромное государство без там единого центра управления, по-разному называют Украину, там, корпорация войны, черная дыра, как угодно, и что у них это под боком. И здесь вопросы безопасности, наверное, становятся еще острее, чем процесс, помните, когда говорили про опасность там исламизации Европы вследствие наплыва беженцев из там стран Азии и, соответственно, на Африке, Ближний Восток.
6: За всю Европу не скажу, но, по крайней мере, за крупные страны, в первую очередь Германию, скажу так. Разрыв между политическими элитами Германии в осознании вообще происходящего и, например, полицейскими структурами, которые работают в поле, ну, просто колоссальный. И если политические элиты очень далеки от понимания того, что вы сейчас сказали, то есть для них даже исламизация Европы на сегодняшний день звучит как некий вызов со стороны каких-то правых радикалов, а не как определенная реальность демографическая и идеологическая. Так вот, полиция на местах уже понимает эту проблему, и вот я получаю определенные сведения там из Германии от коллег, они, конечно, плачут от того, что украинские беженцы и наркотики – это очень серьезно две связанные вещи. Иногда приходят фотографии из того, где я жил в Германии, где просто видно, как ребята такими татуировками, так сказать, называть, которые в эфире российском просто запрещено. Они же там, так сказать, с дозами веществ называть, которые тоже запрещено.
7: Понятно. Спасибо большое, Виталий Леонидович. Вас благодарю. Виталий Волков, главный аналитик фонда «Наследие Евразии» и писатель, эксперт по вопросам сетевого терроризма.
1: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
7: Фитнес-клубы хотят самостоятельно разрывать договоры с клиентами. Клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, допускающими систематические нарушения. Проблемы возникают с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. Но могут возникнуть риски злоупотребления со стороны бизнеса, а клубы будут дискриминировать посетителей с активной потребительской позиции, предупреждают эксперты. Коммерсант об этом пишет. И национальное фитнес-сообщество обратилось к премьеру Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть для клубов возможность самостоятельно разрывать договоры с клиентами. В правительстве, соответственно, говорят, что этим должен Минспорт заниматься. И глава НФС Елена Силина объясняет, что сейчас фитнес-клуб ограничен возможностью прекратить обслуживание даже в ситуации, когда клиент систематически нарушает правила, конфликтует с персоналом или создает проблемы для других. Здесь традиционная история, кто прав в большей степени, клиент, всегда ли он прав, и, соответственно, не будет ли риска, например, злоупотребления со стороны бизнеса своим правом. Алексей Койтов с нами, председатель Союза потребителей Российской Федерации. Алексей Владимирович, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Но это интересная история с фитнес-клубами. А где должна проходить граница между защитой бизнеса от действительно, например, проблемного клиента и защитой потребителя от произвола администрации клуба? Потому что внутренние правила очень часто бывают довольно жесткими и едва ли не противоречащими, например, там, базовым принципам, законам и так далее.
8: Ну, я вам скажу больше. Наверное, каждое первое правило содержит в себе вот такие условия. Ну, имеется в виду, которые вообще-то законные и противоречит обязательным требованиям. Поэтому, отвечая на первую часть вашего вопроса, скажу просто. Сегодняшнее законодательство действующее, оно позволяет клубам расторгать договора, но, не скажем прямо, да, вы просто захотели расторгать, а сейчас судебный порядок. Им надо будет доказать, что клиенты, ну, собственно говоря, допустили нарушение правил тех же самых, ну, в той части, которая законная. И тогда, да, пожалуйста. И Верховный суд тоже на это обращал внимание.
7: Тогда вопрос следующий. Сейчас речь идет примерно об 1% клиентов, которые систематически нарушают правила. Стоит ли ради такого небольшого числа клиентов менять общие правила для всей отрасли?
8: Ну, давайте так. Если вот мы говорим категорично менять, кардинально, то, конечно, нет. Однозначно нет. У нас есть даже порог 5%, это так называемая статистическая погрешность, да, которая определяет, где можно что-то радикально менять, где нет. И здесь радикально нет. Но если есть какие-то, знаете, как говорится, проблемы в правоприменительной практике, в каких-то аспектах, в отдельных нюансах, это все можно обсуждать, можно поправить, и мы всегда к этому открыты. И в этом смысле мы не просто к диалогу призываем, а мы настоятельно просим от бизнеса, чтобы они инициативу, прежде чем вносить в правительство, все-таки, ну, как минимум, обсуждали с нами, потому что экспертиза наша, она не просто, ну, знаете, как бы, скажем, глубокая, а она критическая для них, потому что мы участвуем в рабочих группах, где проходит проект актов, да, которые мы нередко вынуждены, не знаю, выражение, зарубать, понимая, что они противоречат интересам. Вот. Ну и главное другое, вот они же ссылаются на то, что там кто-то промышляет, да,
7: незаконная тренерская деятельность, вот. Там
8: и это вообще не в нашей области. Это предпринимательское отношение, B2B так называемое, там никто потребительское законодательство не действует. И, пожалуйста, у клубов развязаны руки, я считаю, вполне таких людей на отдельных условиях допускать. На отдельных условиях.
7: Но видите, это сложно доказать, потому что говорят, ну мы с подружкой пришли. Понимаете? Ну, вот, да, и что?
8: Знаете, так, я говорю про материальную часть этих требований. Процессуальные, они всегда вызывают вопросы. У нас, знаете, как говорится, в законе, в теории одно, да, а на практике очень сложно бывает те же уголовные статьи доказать. У нас вообще в нескольких случаях там десятки только работают. Но это не отменяет того, что, ну, знаете, вот у нас у бизнеса какая-то привычка последние годы появилась. Вот что-то не нравится, пошли к Мишустину или к другим уважаемым высокопоставленным чиновникам просить что-то поменять в их пользу. Ну, видите, мы так доменяемся до того, что будут однополярные требования в интересах только одной стороны. А другая сторона, которая деньги приносит этому бизнесу, останется незащищенной и перестанет ему деньги приносить. Вот к чему придет.
7: Есть, вот смотрите, а если правила поведения устанавливает сам фитнес-клуб, он их устанавливает, кто должен определять, было ли нарушение действительно существенным? Может, в вашей практике такое было? Сам клуб, независимый эксперт или суд? Ну, потому что обычно, скорее всего, все заканчивается как? У нас есть внутренние правила, и здесь вопрос как бы грамотности клиента. Он говорит, а вот есть гражданский кодекс, там защита потребителей и сайт Роспотребнадзора.
8: Вообще есть очень широкая, обширная, я бы сказал, практика. Именно это же общее положение Гражданского кодекса, которое, ну, определяет, что существенные условия, если нарушаются, да, то страна может требовать расторжения. И в этом смысле, это, ну, вот я сейчас не хочу в детали уходить, но поверьте мне, проблем, на мой взгляд, это не вызывает. Это вызывает сложности, да, временные, нужно пойти в суд. То есть не просто выгнать клиента, да, нужно сходить в суд, потратить несколько месяцев, на юристов потратиться. Но, с другой стороны, вот 1-2 таких прецедента, особенно еще потом, если будет этих нерадивых клиентов взысканы расходы судебные этого клуба, то, в принципе, такие проблемы себя искоренят. Вообще, вот этот 1%, когда говорят, ну, знаете, мне, честно говоря, вызывает большой вопрос, не натянута ли эта цифра. Ну, если в количество штук переходить, да, из выражения этих нарушений или человека, клиентов клуба, где-то получается десятки тысяч, мне как-то вот представляется сомнительно. Есть, конечно, отдельные проявления, когда люди не знают, знаете, скажем, нормальных этических, там, моральных правил поведения в общественном месте. Это да.
7: Ну, а можно ли от всех таких людей, ну, например, там один из примеров в статье был, клиент, значит, использовал клуб как место, не знаю, хранения вещей, а кто-то еще в клуб ходит, не знаю, помыться, когда воду отключает. Нужна ли для подобных очевидных случаев специальная законодательная норма какая-то? Или бизнес, в принципе, может сам все это отрегулировать, и здесь действительно речь не идет о том, чтобы писать письмо в правительство с требованием внести какие-то еще изменения?
8: Да, конечно, может. Если он сам не справляется, еще раз повторю, в тысячный раз, мы готовы помогать. Если есть перегибы, которые у бизнеса вызывают избыточные убытки, мы заинтересованы их минимизировать. Потому что эти убытки мы сами, как обычные клиенты, будем оплачивать себе услуги. Поэтому мы заинтересованы их минимизировать. Но они почему-то вот, самодеятельностью занимаются, такие инициативы выдвигают, то есть все хоть падает.
7: Спасибо большое, Алексей Владимирович. Благодарю вас, Алексей Койтов, председатель Союза потребителей Российской Федерации, был с нами. Что еще здесь примечательного в этой статье? Здесь, конечно, возникает вопрос, не становится ли история частью более какого-то общего тренда, потому что бизнес хочет получать больше возможностей самостоятельно устанавливать правила взаимодействия с клиентом. А с другой стороны, предприниматели там говорят о штрафах, судебных рисках, необходимости годами доказывать нарушения. И получается, что действующее законодательство, как говорит бизнес, в некоторых ситуациях ставит бизнес в заведомо уязвимое положение. Ну а, соответственно, в каком положении находятся клиенты, видимо, здесь тоже большой вопрос. Сейчас будет рубрика, потом новости, потом умные парни.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Москвичи заплатят в 2026 году 24 миллиарда рублей налогов на жилье. Об этом свидетельствуют результаты исследования юридической компании «Консул Групп», подготовленного специально для РИА «Недвижимость». Как правило, налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а оплатить их нужно до 1 декабря. За апартаменты собственникам приходится платить больше, чем за квартиры. Так, средний платеж за апартаменты в 60 квадратных метров составит в этом году 75 тысяч рублей против 10 тысяч за квартиру, аналогично площади. В подмосковном Ступине выставили на продажу бывший детский лагерь. Он находится в селе Семеновское, сообщили в пресс-службе РДС «Тендер». Комплекс состоит из 15 зданий с земельным участком площадью 55 тысяч квадратных метров, который частично расположен в границах водоохранной зоны реки Лопасня. Среди объектов – спальные корпуса, администрация, амбулатория, детская дача и водонапорная башня. Начальная цена лота составляет 85 миллионов рублей. Заявки принимаются до 12 октября. Аукцион запланирован на 14 число. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», спрос на квартиры в столице был, есть и будет. Квартиры разбирают, покупают, меняют, но парадокс в том, что сам факт востребованности рынка совершенно не гарантирует вам быструю продажу. Сложность заключается не в том, как найти покупателя, а в том, как продать свою недвижимость по максимальной цене. Вот тут на первый план и выходят современные технологии профессиональных риэлторских компаний. Это уже не просто показать квартиру и подписать договор. Это глубокая аналитика, маркетинг и переговорные стратегии, которые доступны не всем, а только сильным и технологичным игрокам рынка. В условиях, когда на рынке недвижимости есть некоторая затоваренность, когда каждый ваш сосед готов активно торговаться, то, чтобы добиться максимальной цены, возникает две задачи. Первая – сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы ее захотело посмотреть максимальное количество потенциальных покупателей. А вторая задача – из всего числа покупателей выбрать самого выгодного, установив с ним надежные финансовые отношения, подготовить документы и довести процесс до успешной сделки. Обе эти задачи имеют стандартные алгоритмы решения, которым просто нужно четко следовать, используя все современные рекламные и технологические механизмы. Иными словами, выбирайте профессионалов и всегда начинайте процесс продажи с бесплатной консультации, на которой эксперты «Простор недвижимость» сориентируют вас по реальной стоимости имеющейся у вас квартиры или по стоимости квартиры мечты, которую вы бы хотели купить. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатны. 921-4901. А что касается срока, рисков сделки, рецептов общих нет, каждый случай индивидуален, и многое зависит от компании, которая занимается продажей квартиры. Простор недвижимости в среднем до продажи сейчас проходит 3 недели, при обмене квартиры на другую – около 1,5 месяцев. Начать всегда важно с бесплатной консультации. Специалисты оценят вашу недвижимость в текущий момент времени, расскажут о реальной рыночной стоимости, подскажут, как усилить ваше предложение и избежать ошибок. Горячая линия «Простор недвижимость» 921-4901, код 495, консультации бесплатные. 921-4901.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Шохин объяснил введение временного управления в активах западных компаний в России. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей назвал это решение упреждающим сигналом для ЕС. Он призвал предотвратить попытки поживиться российскими замороженными активами, указал Шохин. Сейчас очень много разговоров о том, как бы, например, вывести замороженные активы, например, из-под юрисдикции Бельгии, передать их в распоряжение какого-нибудь Института Европейского Союза, чтобы распорядиться замороженными резервами Центрального банка. На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это не сделаете, у нас есть ответные меры, сказал Шохин. Минпромторг напомнил о росте утиль сбора с 2027 года. Произойдет корректировка ставок на 10-20% в зависимости от типа техники. Такие данные со ссылкой на пресс-службу ведомства приводит портал автоньюз.ру. Минпромторги отметили, что это очередной плановый шаг долгосрочной индексации, утвержденный в 2024 году. Там добавили, что поэтапное повышение ставок должно создавать условия для реализации совместных промышленных объектов и стимулирования локализации производства в России. Представители Минпромторга указали, что по итогам 8 месяцев 2026-го доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%. Это на 8,5% пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банки помогли вернуть пострадавшим от действий мошенников россиянам 650 миллионов рублей. Такие данные привел глава Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Он отметил, что процедурой воспользовались 15,5 тысяч жителей страны. «Мы с банками проводим точечные истории, связанные с возвратом денег, когда средства, например, упали на счет банка жертвы, но по факту до жертвы не дошли», приводит слова Уварова ТАСС. Представитель Центробанка добавил, что антифрод-системы кредитных организаций страны почти не имеют слепых зон. Дептранс Москвы призвал водителей к бдительности на дорогах из-за дождя. На фоне ухудшения погоды автомобилистам следует соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим. Предупреждение появилось в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Водителям необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также не отвлекаться на телефон во время движения, говорится в сообщении. По прогнозам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Позднюковой, к вечеру четверга на западе Подмосковья может выпасть до 15 миллиметров осадков. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 7 копеек. Евро 96 рублей 59 копеек. Сейчас столица облачно, местами небольшой дождь, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу
10: после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
14: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: «Умные парни».
7: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Мурат Садыкзаде, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул». Здравствуйте, Мурат.
16: Здравствуйте, Евгений.
7: Говорить мы сегодня будем, естественно, про Ближний Восток и про Турцию тоже будем говорить. Реджеп Тайп Эрдоган много заявлений сделал, но прежде, конечно, война Ирана и США. А вот то, что сейчас происходит, мы помним, недели две назад Джей Ди Венс сказал, что скоро мы приступим к новой фазе этого конфликта. Все, что сейчас происходит с войной и вокруг этой войны США и Израиля против Ирана, это до сих пор как бы вот эта триангуляция, или же уже мы имеем дело с региональной большой войной?
16: Вы знаете, я думаю, что тут вопрос региональной войны всегда стоял на повестке, начиная с 7 октября 2023 года. Я напомню, что 7 октября 2023 года это достаточно трагический день, на самом деле, для всего Ближнего Востока, я считаю. То есть одна, еще одна трагическая дата. Почему? Потому что определенные радикальные группировки, когда напали на территорию Израиля, да, я не называю их Хамас, потому что это определенные, скажем так, группировки. Вообще-то часть из них — это бригада Эль-Задин Аль-Касам, военизированные радикальные части движения Хамас, политического движения Хамас. Вот, а это действительно трагедия, этого не должно было случиться, да, то есть пострадали мирные люди с израильской стороны, это, безусловно, было большой-большой бедой, но то, что в ответ приняли Израиль, как раз-таки 7 октября 2023 года, это стало определенным новым триггером всего того, что происходит в регионе. Во-первых, мы видим, как международная позиция, особенно общественности, поменялась относительно вообще государства Израиля, его действий, насколько они имеют право вот в таком формате, масштабе отвечать на угрозу со стороны там Палестины, различных движений и так далее, вопросы вообще палестинских беженцев и Палестины как государства, потом уже соседних территорий, это соседняя как бы Сирия, да, оккупированная Голан, а теперь уже и часть Кунейтра и так далее, это Южный Ливан, который постоянно подвергается обстрелам, и вопросы, связанные с Хизбаллой. Это частично Иордания и все больше растущее, скажем так, палестинское автохтонное население Иордании. Я напомню, что этнически на территории Иордании больше 70% проживают именно палестинцы. Угу. Это не совсем иорданцы как таковые, да? То есть здесь сложно как бы в целом судить, кто такие иорданцы, кто такие палестинцы. Это арабы, так или иначе. Но они себя идентифицируют по-разному. И почти 70% населения считают, что они как бы палестинцы. Это связано с первыми волнами миграции, да, вынужденного переселения со стороны изначальных территорий Палестины и так далее. Но в чем, почему я об этом говорю? Дальше уже каждый раз, когда я говорил, что вот-вот может начаться региональная война, что она идет, как знаете, такой по рассыпчатой системе, угу, постоянно, кусочек за кусочком.
7: Мозаика.
16: Да, и проблема в том, что вот как у нас весь мир, а я просто всегда пытаюсь понять, что лет, наверное, 10 назад какие новости звучали у нас в эфирах, и как люди реагировали, и как сейчас люди спокойно реагируют на некоторые другие вещи, да, там, беспилотная опасность, что-то еще. Ну, люди, человек к этому всему привыкает, к сожалению. Угу. Точно так же с Ближним Востоком. Ой, там, чуть-чуть там начали пересекать.
7: Там война была 3000 лет, да, примерно да, так, ну, с разной степенью интенсивностью.
16: Да, и говорить о том, что там на местах они как-то жестко на это реагируют, нет. Но проблема в том, что появились негосударственные акторы, да, они и так были, но они начали активнее действовать. Те же самые Ансар-Аллах или Хуситы, всем известные, это Хизбалла, Хамас, различные движения, группировки на территории Ирака. Все это начало все больше и больше в это вовлекаться.
7: Но они же стали действовать, потому что были, опять же, конфликты. Там была та самая коалиция, например, во главе Саудовской Аравии, которая с Йеменом там пыталась бороться, и, соответственно, там в Йемене были перестановки властей и так далее. То есть эти внерегиональные акторы, они же появлялись, ну, как бы частные, условно, вследствие вот этих больших конфликтов.
16: Ну, понимаете, это все равно так или иначе, на Ближнем Востоке это формируется из-за этноконфессионального да. плюрализма, да, то есть есть, грубо говоря, очень пестрая картина различных этносов, конфессий, национальностей и так далее, и когда их права так или иначе ущемляются, угу. там начинается, ну, грубо говоря, по современным методам Запада, да, там, демократические ценности и все остальное, можно сказать, что они ведут национально-освободительное движение, если угу. выгодно это Западу, если это невыгодно, то они... сепаратисты, боевики, радикальный uh-huh. элемент. То есть в этом ничего нет, это двусмысленность международного права, трактовки западных определенных политических действий. Но чтобы не уйти так дальше, я просто хочу сказать, что вот, понимаете, шаг за шагом с 7 октября 2023 года конфликт уже становился региональным. Когда начались удары по Ирану, это было задействовано несколько территорий. Тот же, впервые же конфликт начался из-за того, что, ну, по сути, прямой между Израилем и Ираном, из-за того, что был нанесен удар на территории Сирии по консульству Ирана. Иран да, в ответ на это да. ответил, и все такие, все в шоке, все, война началась, и сейчас будет. Потом Израиль ответил, потом Иран снова ответил, и так вот все начали говорить, что, ну, в принципе, уже потихонечку, ну, они так отвечают. Единственное, сложным стало, когда началась уже масштабная кампания.
7: Да, но здесь же вопрос такой, что Трамп, по-моему, у него было уже 3 попытки как это, войны с Ираном и тут же прекращение войны с Ираном. То есть, в принципе, можно сказать, что за этот срок Трамп 3 раза начинал войну с Ираном и 3 раза эту войну с Ираном заканчивал. Помните? Сначала он 1 раз в апреле, по-моему, прошлого года это было, когда было декларировано, что уничтожены ядерные вот эти вот все объекты, хотя никто это не проверял, никто не знает. Потом еще что-то было. И потом
16: летняя кампания.
7: Летняя кампания была, и теперь сейчас. Получается, вот это там за год третья кампания по отношению к Ирану. И каждый раз цели со стороны американцев, они разные декларируются. То смена власти, то, соответственно, борьба с ядерной программой, то вроде бы хотели отдать эти 400 килограммов обогащенного урана, американцы готовы были взять, но все равно война была, потому что серьезным актором является Израиль. И теперь Джей Ди Венс говорит, что а теперь надо готовиться к следующему. В то же время Трамп, по-моему, вчера, что ли, сказал, да, соглашение с Ираном, либо дальнейшая военная эскалация. Иранцы говорят, ну, давайте соглашение, хорошо, давайте. Но только вы в качестве рукопожатия ракету присылаете.
16: Это действительно так и есть. Проблема не в том, что у американцев нет определенных целей, у них есть. А опять же, со мной многие могут поспорить, сказать, что это не так, но у них цель понятная. Во-первых, с точки зрения геополитики, это прямой удар по России и по Китаю. Иран для кого важный сегодня союзник?
7: Для
16: важный...
7: обеих стран?
16: Да, для нас обоих, потому что МТК «Север-Юг» — это не только политика. Это обязательно экономика, это экономические маршруты. «Север-Юг», я напомню, то, что соединяет нас так, дальше к Персидскому заливу через Бандар-Аббас и так далее. Да? Там Индия соседняя. А для Китая основные маршруты, пояс и пути, инициативы, да, то есть это экономическое, это первое. Во-вторых, Иран для Китая является источником очень дешевых энергоресурсов. А я напомню, что за последний, вот как раз с апреля текущего года, с февраля текущего года, с начала войны, по сути, на 50% упала продажа или покупка, можно сказать, Китаем иранской нефти. Из-за этого все будет расти, это инфляция будет. Что это дает для... Ну, то есть, какие минусы или нюансы это составляет для китайского бизнеса? Это увеличение цены производства. Соответственно, при инфляции, при всем остальном, китайская экономика не сможет, скажем так, демпинговать цены и также конкурировать с другими производителями. То есть, цель американцев какая? Они, по сути, хотят сохранить свою гегемонию. Они не могут стать сами лучше вырасти, как-то улучшить ситуацию, поэтому нужно остальных всех как бы...
7: Задавить.
16: Да, если не можешь сам стать лучше, сделай плохими остальных, да, такая ситуация. И, честно говоря, то, что я думаю, что происходит, американцы действительно начинают потихонечку сворачиваться из региона, из многих других. Это как бы странно не звучало, я сейчас расскажу, почему.
7: Давайте.
16: Мне кажется, что американцы занялись своим поясом безопасности. Вот логика такая. В свое время, помните, как американцы вообще возвысились, да? Во-первых, Первая мировая война, когда они, по сути, там, стояли где-то в сторонке, особо там, ну, сильно ничего не делали. Потом началась Вторая мировая, перед Второй мировой войной, там разные ситуации, да, и Вторая мировая война позволила экономически расти, потому что это был островок стабильности, где, по сути, ни одна, ну, кроме Перл-Харбор, наверное, да, но и то нельзя считать, что это прям полноценная территория США, я имею в виду материковая, да, часть. А, соответственно, они развивались, там у нас везде кризис, крах, мы воюем, мы тратим деньги, экономика разрушается, они там за счет этого богатеют, они создают гражданский сектор, они улучшают промышленность, технологии, отток мозгов, ученых, все идут туда.
7: Так.
16: То же самое сейчас они хотят сделать. Вы понимаете, чем больше будет война в Европе, на Ближнем Востоке, это будет отток финансов, кадров, инвестиций в всю Америку, потому что более-менее пока стабильная часть, ну, как где не затронута войной, остается там.
7: Но пока нету вот прям такой волны, как это было 80 лет назад.
16: Потому что, мне кажется, мы только заходим в это во все. Я думаю, что дальше, к сожалению, будет хуже. Я немножко, опять же, пессимистично настроен, а меня многие называют как бы пессимистом в этом плане. Я сам раньше всегда был оптимистом.
7: Нет, просто... здесь не про то, что, о боже, мы все умрем, или, да, о боже, мы все умрем, но не сразу. Здесь скорее про другое речь идет. Война на Ближнем Востоке проявила, очевидно, уязвимость планов Соединенных Штатов Америки. То есть борьба за логистику, вот эти вот странные трамповские интервенции, что давайте это будет пролив Трампа, да, давайте вообще весь земной шар назовем там землей Трампа и так далее. Эта вся концепция уперлась в неожиданное сопротивление со стороны Ирана, которое, видимо, для американцев было сложно прогнозируемо, плюс Армуз. И плюс, скорее всего, риски, что вот эти как бы региональные внегосударственные акторы, как вы их назвали, могут и сильно заявить о себе. Например, а что будет, если хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив? Они же могут теоретически это сделать.
16: Они могут.
7: Могут. И тогда вообще на Ближнем Востоке коллапс произойдет логистический.
16: Не только на Ближнем Востоке, это по всему миру произойдет.
7: Ну, там произойдет, я имею в виду, и все это, да, рассредоточится.
16: Да, это так и есть. 20% всей мировой торговли идет через Баб-эль-Мандеб. Это связывает Восток с Западом, Запад с Востоком.
7: Угу.
16: То есть это очень важно. В первую очередь это бьет, конечно, по самому региону, потому что он перестает получать определенные транзитные истории. Да, это Суэцкий канал, который страдает, который является третьим, по сути, экспортной, скажем так, статьей, вообще доходной статьей Арабской Республики Египет, а, соответственно, если там меньше денег, там тоже опять начинают события революционного масштаба, потому что социально-экономическая ситуация, на самом деле, везде сейчас очень тяжелая. Да, то есть и Турция, там, про Турцию мы больше всего говорим, потому что мы Турцию, как бы, ну, она наш сосед, мы там смотрим за ней, и в целом это удивительно, да. На ближневосточные страны мало кто обращает внимание, но уровень социально-экономического состояния, вот недавно Башара, не Башара, оговорочка.
7: Шара.
16: Ахмед Ашара, да, он столкнулся с очень удивительной ситуацией впервые в своей жизни, да, что его сторонники, которые его поддержали в провинции Идлиб, восстали против него и
7: так
16: сказали...
7: Так это же было ожидаемо все.
16: Это было ожидаемо, но это из-за социально-экономических процессов.
7: Конечно, так, да, ровно есть... это было ожидаемо. Когда только-только он пришел к власти на волне того, что я буду более справедливым, да, там мы бывшие, как это, из группировок террористических, но я вам принесу справедливость, из Турции уехало очень много сирийцев, потому что они поехали восстанавливать свою страну, и с чем они столкнулись, совершенно верно, ровно с тем же самым, с чем, например, столкнулись талибы в Афганистане.
16: У талибов чуть хуже ситуация, все-таки у талибов, да, больше ограничений, их, кроме, по сути, нас и Китайской Народной Республики, мало кто с ними, да, не поддерживает, не идет на сношения определенные. А вот у сирийцев, у них тоже, ну, опять же, и на словах их все поддерживают, да, то есть весь западный мир, это, там, кроме саудитов и эмиратцев, реально никто денег пока туда не вложил. И то в ограниченном количестве, и все те проекты, в которые они вложили, они будут принадлежать в основном им, это не сирийцам будет принадлежать. То есть, по сути, Сирии дальше распродают, но это как бы не наше дело сейчас, да, чтобы не отходить, просто к чему я это говорю. Смотрите, когда американцы начинают уходить, они создают свой пояс безопасности. Почему он так активно, как бы странно не звучало заявление про Гренландию, там, про Латинскую Америку и все остальное, на Ближнем Востоке он действительно потерпел поражение, потому что они не просчитали, как вы правильно отметили, что региональные союзники не поддержали так, как это надо, они не хотели быть частью этой авантюры. Иран оказался более подготовленным, и они заявляли, что мы готовились к этому еще со времен иранской, как бы, иракской оккупации.
7: Перекрыли,
16: да,
7: 2003
16: Армуз. Года. Перекрыли Армуз, они потеряли гораздо больше. Сейчас, конечно, они давят и на иранцев, потому что там есть как бы двойная блокада, да, блокада-блокада. Вот. Но опять же, у иранцев есть всякие возможности. Они начали снова использовать инструменты давления экономические. Министр финансов Бенсет заявил о том, что иранские авиалинии там по банкам опять новые. И сразу же перед поездкой к Эрдогану, к которому мы как раз вернемся скоро, да, он дал указание закрыть два банка иранских, которые активно торговали, через которые как бы активно торговля шла с Турцией. А Турция — это одно из окошек, да. То есть я считаю это, конечно, с одной стороны двусмысленностью, да, но об этом я писал на своем канале, это мой последний как раз-таки крайний пост про вот эту всю ситуацию. Здесь это политика, здесь нет морали, безусловно. Но просто проблема в том, что те же самые турки не понимают, что завтра после Ирана следующим может оказаться они.
7: А что вы взяли, что Иран, турки этого не понимают?
16: Ну, они ничего не делают для того, чтобы этому противостоять.
7: А что им можно сделать?
16: Что им можно сделать?
7: Выйти,
16: много
7: выйти
16: чего.
7: Из НАТО?
16: Нет, нет, смотрите, выйти из НАТО — это какие-то популистские заявления. Да. Вопрос не в том, что выйти из НАТО. Есть определенные, как бы, вот те же курды, да, которые есть на Ближнем Востоке, они сейчас тоже очень фрагментированы, но они тоже ведут разную политику. Вот я буквально недавно с одним из них общался, с одним крылом, да, политической партии, это партия Патриотический союз Курдистана, не буду называть имен. Но, в общем, вот как они действуют? Если проанализировать, как они из орбиты там влияния тех же британцев и Соединенных Штатов Америки все начали балансировать. Ведь когда Трамп говорил про то, кому он оружие передал, это, кстати, одна из тех партий, кому было продано, но они же не вступили в войну. Потому что не понимают, ну, они, конечно, боятся США, боятся того, что США перестанет их, конечно, вообще окончать финансировать. Но они же что-то делают. Ну, то есть, понимаете, я думаю, что у турков есть достаточно инструментов для того, чтобы хотя бы балансировать и не действовать, как они действуют. Но иногда по каким-то причинам для турецкой элиты, сегодняшней верхушки, у них есть определенные стимулы действительно приходить на торг.
7: А вот про как раз пояс безопасности, про который вы говорите, для американцев, и там, действительно есть там рациональное зерно, очень важный расчет такой, ну, капитализм, в конце концов, там захватить логистические пути, взять это все под контроль и так далее, но... Мы же понимаем, что у американцев сил объективно сейчас чуть-чуть поменьше, чем было 25 лет назад, для того, чтобы продвигать свою политику в регионе. Например, по дестабилизации, там, устраивать вот эти вот революции, которые происходили на Ближнем Востоке. Сейчас сил меньше. И тогда возникает вопрос, почему все-таки они продолжают продуцировать, например, вот эту историю, что сейчас будет следующий этап войны на Ближнем Востоке, хотя солярка уже дороговата в Соединенных Штатах. Вот, там другие процессы происходят. Но война на Ближнем Востоке до сих пор не закончилась каким-то политическим соглашением. Вернее, какие-то бумаги были, но они вот, там, номинально на пару недель.
16: Евгений, понимаете, если вот так вот со стороны посмотреть, иранцы еще с первого дня были готовы к соглашению. Они,
7: конечно,
16: готовы
7: покойный
16: были.
7: Хаменеи говорил, что да, ради бога.
16: Они готовы были. Они в целом, на самом деле, как бы это грустно, наверное, не звучало, но они достаточно сильно ориентированы на Запад. Они хотят сейчас этого, потому что, во-первых, у них активы достаточно большие, заморожены. Они надеются, что если как только эти деньги будут заморожены, они получат доступ к технологиям, будут развиваться.
7: Это было еще со времен СВПД.
16: Конечно. Вот. А зачем Трамп пошел на эскалацию? Здесь большой вопрос. Буквально недавно к нам приезжал Джон Миршаймер. Вместе с ним было еще несколько людей, а из американцев. Ну, наш вопрос о том, что, в общем, вот почему все это началось. Он говорит, ну вот какие есть свидетельства того, что почему это Израиль сделал, ну то есть я вот оговорился опять, да, он намекает очень активно на израильский фактор.
7: Конечно.
16: Что это администрация Нетаньяху, ну поверьте, я не могу поверить, что только из одной администрации Нетаньяху, да, я не знаю какие-то там эти, полностью американские интересы на Ближнем Востоке кладутся просто на отсечение.
7: Нет, а здесь еще есть что-то другое. Здесь, например, есть история, это следствие, например, политики Трампа, что эпохальные сделки заключали его идеологические оппоненты. Почему СВПД заключил Барак Обама? Я хочу заключить СВПД новую, на моих условиях, чтобы мое имя записали. Плюс история влияния, например, клана Трампа на него самого и продвижение израильских интересов. И вот, пожалуйста. И определенно недооценка, например, со стороны, например, разведсообщества, да, что, скорее всего, может быть, ему и клали вот эти 5 сценариев от самого плохого до самого хорошего. Говорили же многие американские мыслители современные, говорили, что войну в Иране не надо начинать. Бомбить Иран вот в таком виде, как это произошло, не надо, потому что Армуз перекроют. Но, видимо, люди, приближенные к Трампу, человеческий фактор, просто вот роль личности в истории.
16: Ну, все-таки, знаете, я думаю, что в современной системе международных отношений и с учетом так называемых дипстейтов или глубинных государств, здесь все равно есть определенные ограничители, и тут гораздо более глубокая политика, ну, она как бы безусловно, роль самой личности Трампа играет роль, но не настолько. И вопрос тут заключается в чем? Что вот они начали эту войну, и в самом окружении Трампа есть очень жесткая поляризация. Во-первых, сторонники МАГА, которые, часть из которых откололась. Да? Вторая часть — это Венса Рубио, который потенциально как оба преемники, они, у них же противоположные позиции по иранскому кейсу. Рубио активно, на самом деле, занимает этот госсекретарь, он занимает активно антииранскую позицию, произраильскую, у Венса наоборот. Поэтому иранцы хотели его видеть на переговорах. Он говорил, Тулси Гарвард, которая ушла в отставку, она сказала открытым текстом, в Иране, во-первых, нет никакого ядерного оружия, разведка это подтверждает, и никакого смысла начинать эту войну нету. Все об этом говорили. Тут вопрос не в том, что там они не совсем... Да, в каких-то вещах они, безусловно, просчитались. Они, это, понимаете, вот это некоторое мессианство западное, да, американское, когда они считают, что они самые умные. Они самые, вот они лучше всего всех знают, но и не надо...
7: Миршамер об этом говорил как раз, да, что да. Они сами себя закрутили вот в эти рамки, что есть только наша точка зрения, неправильно. Ну, я упрощаю, но да. Мысль его была такая.
16: Да, вот, и вот они пошли, и что, да, в любом случае мы... Да, если пойдет как бы ужесточение ситуации, безусловно, я думаю, что американских мощностей там против одного... Ирана в одиночку их много. Но... Чем дальше все это будет продолжаться, тем больше будет, скажем так, видение определенных государств, да, которые недовольны. Почему у американцев сейчас не получилось так, как это произошло там 50 лет назад, почему? 80 лет назад? Потому что в регионе совсем другие элиты пришли.

0: Все говорят, да, доллар ничем не обеспечен. Доллар обеспечен как раз-таки контрактами по нефти во многом, да, то есть вот этим держится. И, соответственно, из-за этой ситуации, как бы, здесь ситуация ухудшается. Желание, там, Саудовской Аравии, ну, пока, да, такой неопределенная роль относительно БРИКС, это тоже очень сильно раздражает Трампа, и они пытаются это использовать. Но тот же Трамп, видите, когда, там, они заключают соглашение Мекки. Почему Трамп сейчас не хочет помогать никак с хуситами? В принципе, он мог бы сказать и сделать, что вот там, вот вы должны быть с нами, и опровергнуть тот факт, что бесполезно вот этот американский зонтик безопасности. Ну, мог бы пару там ситуаций провести, помочь, поддержать и сделать, попросить у саудитов денег, но он этого не сделал. Он этого не сделал максимально, потому что, во-первых, нужно давить еще больше на Саудовскую Аравию, а во-вторых, есть еще определенное лобби, эмиратское лобби, которое не разрешает помогать саудитам.
1: Да, но есть еще эмираты, которые, кстати, помогали Ирану, грубо говоря, шильдики на танкерах перебивать. Вот. Но есть же, насколько я понимаю, другая история, что американский, скажем так, американский пиар в виде безопасности на аутсорсе, который всем продавали, ну, на Ближнем Востоке увидели, что так не работает. Потому что, когда иранцы неожиданно для всех начали бить по американским объектам в соседних государствах, американцы, наверное, рассчитывали на то, что вдруг коалиция какая-то собьется, а ближневосточные монархии заливные совершенно справедливо сказали, а это и есть безопасность, мы покупали оружие там за миллиарды долларов, а в итоге получается, что вы используете нашу территорию в качестве лоббирования и продвижения своих интересов, но не в качестве нашей защиты. И получается, что весь этот маркетинг вокруг американской безопасности, он схлопнулся.
0: Так и
1: вот,
0: есть.
1: Скорее всего.
0: Так и есть. Я же, смотрите, я с этим не спорю, я говорю, что это есть. И потенциально у Трампа была бы хоть какая-то возможность хоть чуть-чуть реанимировать эту историю, поддержав против хуситов. Потому что, ну, все-таки против хуситов это будет не настолько больно, как против иранцев. Да? Но они этого не сделали, потому что там тоже есть очень большие конфликты интересов региональных игроков, глобальных акторов, которые есть в регионе. И глобальный вопрос заключается в том, что действительно сегодня идет вот это... Уже никто не может остановить, понимаете, некоторую такую многополяризацию мира, да, ее трансформацию, когда будет огромное количество новых центров. И страны региона начали понимать необходимость и важность определенных региональных процессов интеграционных.
1: Для этого надо взять ответственность на себя, а это страшно.
0: Это страшно, но у них другого выхода нет. И вот этот иранский конфликт, который сейчас произошел, он, по сути, стал еще одним убыстряющим триггером, да, для того, чтобы к этому прийти. Опять же, в этом плане, кстати, я, наверное, как более позитивно на регион смотрю, потому что вот это Мекканское соглашение, которое подписано, первый стресс-тест — это как раз-таки ситуация с хуситами. Как будет реакция на это все? Я как раз тоже про это писал на RT, про анализ вот этой ситуации. Угу. Потому что, мне кажется, здесь нужно очень дипломатично действовать, и любое военное решение этого конфликта с хуситами при поддержке Мекканского пакта — это, по сути, мертворожденный проект будет, как в свое время Багдадский пакт был.
1: Насколько я понимаю, вообще проблема любого соглашения сейчас на Ближнем Востоке, которое касается, например, участия американцев, невозможно, потому что Трамп хозяин своего слова. Захотел — дал слово, захотел — забрал слово.
0: Хорошо, почему там тогда нет каких-нибудь британцев и всех остальных, где чьи уши везде торчат?
1: Нет, ну, уши-то они торчат, зачем им там быть физически закреплять, если выгоднее, чтобы уши торчали, а не чтобы подписи свои ставить, которые накладывают определенные обязательства. Это в том числе еще и речь о, как бы, юридической такой, знаете, внешнеполитической культуре.
0: Регион не готов больше их принимать. В этом весь вопрос. Смотрите, в регионе растет, безусловно, очень жесткое такое антизападное, не то, что это как часть пропаганды, а именно действительно они считают, что во многих проблемах, которые сейчас случаются, виноваты именно западные страны.
1: А Мурат Садыкзаде с нами, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул». Сейчас новости, ваши вопросы вижу в режиме блиц. Мой собеседник на них ответит.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Верховный суд России предложил масштабную реформу института суда присяжных. Концепция предполагает отход от классической англосаксонской модели и возвращение к континентальной традиции смешанных коллегий. Реформирование системы судов с участием присяжных заседателей направлено на повышение мотивации граждан при исполнении таких обязанностей, пишет РБК. В частности, предложено объединить профессионального судью и присяжных в одну коллегию, сократив число последних до 4, отметил судья Верховного суда Сергей.

0: Зеленин. По его мнению, такая форма позволит существенно оптимизировать ход разбирательства, отказаться от многих нелогичных и излишних процедур и в целом даст возможность сократить срок рассмотрения дел. В Тольятти узнала о тайном запросе стран Балтии 500 миллионов евро у ЕС на защиту от дронов. Финская газета сообщает, что соответствующее письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен направили Латвия, Литва и Эстония. В публикации отмечается, что государства просят оказать дополнительную поддержку на фоне якобы возросшей угрозы со стороны России. Рига, Вильнюс и Таллин ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель, а также рассчитывают, что ЕС обеспечит дополнительное финансирование для борьбы с беспилотниками уже в этом году. Минздраве сообщили о снижении потребления алкоголя в России. Показатель в 2026 году уменьшился на 10%, отметил глава ведомства Михаил Мурашко, при этом не уточнив, с каким именно периодом проводилось сравнение. Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться дальше. И, конечно, нужно говорить о здоровом питании, потому что это фактически единственный фактор, который наряду с табаком, физической активностью, алкоголем модифицирует фактор риска и меняет заболеваемость, отметил министр. В середине сентября Мурашко сообщил, что молодежь в России стала меньше употреблять алкоголь и курить, однако тема вейпов пока остается актуальной. Полиция проводит проверку информации о стрельбе в подмосковном доме рэпера Джигана. ТАСС со ссылкой на правоохранителей пишет, что инцидент случился в начале июля. При этом письменных заявлений стражам порядка не поступало. В телеграм-каналах ранее появились публикации, согласно которым исполнитель стрелял своих сотрудников, удерживая их в заложниках на протяжении 10 часов. Отмечается, что один из них якобы получил ранение руки и ноги. По данным телеграм-канала МЭШ, после случая Джигана принудительно отправили в один из рехаб-центров Израиля. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание! Говорит Москва.
8: 94.8 FM.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.36, программа «Умные парни». Мурат Садыкзаде с нами, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный Краул». У микрофона Евгения Волгина. А давайте, наверное, Мурат, вопросы от наших слушателей, как я обещала, в режиме «Блиц». 724-й говорит, а многополярность — это война всех против всех или блоки против блоков? Или это просто хаос?
9: Зависит от той теории, которую, если мы говорим про международные отношения, вы поддерживаете. Если вы сторонник Гоббса, то да, это война всех против всех, и с этим я согласен, потому что, понимаете, сейчас это лучше, чем когда есть однополярность, да, или, ну, вот то, что мы видим.
0: Гегемонизм,
9: да, и особенно деструктивный гегемонизм, да. То есть, безусловно, если бы американцы там делали бы достаточно, как бы, справедливое что-то, да, и действительно помогали бы и делали, ну, приносили благо, это неплохо. Но в текущей ситуации, когда гегемон начинает сходить с ума и, знаете, бесконтрольно делать все то, что он считает нужным, а это, конечно, многополярность пока лучше из того, что доступно. Но я не верю в то, что возможно, знаете, в долгом, долгосрочной перспективе возможна многополярность. Я думаю, что она, это определенный переходный период перед каким-то новым форматом международного сотрудничества.
0: Еще вопрос от нашего слушателя. Как так получилось? Виталий спрашивает, что Саудовская Аравия, которая много лет на миллиарды долларов закупает у Штатов оружие, плюс ее не менее богатые заливные союзники, не могут одолеть мужиков в тапках и пиджаках в Йемене. А иногда эти мужики в тапках что-то отвоевывают землю у патронируемых саудовцами сил в Йемене.
9: Ну, смотрите, у Саудовской Аравии как таковой армии на самом-то деле нету, ни у одной из этих стран залива нет армии, да, у них может быть самое дорогое оборудование, но многое зависит от, все еще от человеческого фактора, да, то есть, когда это полностью будет подключено к тому же искусственному интеллекту, возможно, тут будет другая история, но пока что те же, ну, помните, первые дни войны, как кувейтские системы ПВО, сбили свои же F-15, да, по-моему, да, да, и одновременно, да, за один день две штуки. Ну, по крайней мере, так говорят. Вполне возможно, что это были иранцы сбили, но американцы, чтобы не показать это, ну, хотя
0: попросили
9: еще хуже.
0: Да.
9: Да, и еще хуже выглядит. И понимаете, здесь ситуация в том, что, во-первых, это нетрадиционные форматы войны. Это не то, что воевать против регулярной армии, это разная история. Во-вторых, надо понимать, что йеменцев за всю историю никто не мог с ними воевать, и никто не мог захватить Йемен. Это как второй Афганистан, потому что это горная страна, а и о горах знает лучше тот, кто там родился и там живет. А вот тот, кто приходит туда, с каким оружием он ни пришел, достаточно сложно вести эту военную деятельность. Кроме того, мотивация. Представьте себе саудовских вооруженных. Во-первых, часть из них — это наемники, да, это национальная гвардия часть, там какие-нибудь пакистанские наемники и так далее. И как они будут воевать? Так же, как и йеменцы, у которых, по сути, ничего нету. И, ну, главная цель — это не на жизнь, а на смерть, скажем так.
0: Вы в докладе для РСМД называли Армузский кризис прологом за морские пространства, прологом борьбы за морские пространства. А почему именно прологом, а не, например, активной частью? И является ли, например, борьба сейчас вокруг Армуза действительно каким не следствием, в принципе, конфликта на Ближнем Востоке, а как будто бы точка отсчета за, там, за логистику?
9: Понимаете, я все-таки международник, хоть и с уклоном на Ближний Восток, я практик. Я всегда понимаю, что в нашей, ну, вселенной, в мире, так, любые какие-то события, они очень сильно взаимосвязаны. Говорить, что что-то одно является как бы самим событием, это сложно. Это цепочка из мини-событий. А та же ситуация с Армузским проливом, понимаете, сразу поднял вопрос относительно того, что а вот как будет развиваться ситуация с тем же Бабель-Мандебским, да? И теперь мы что видим? Что мы сейчас уже с вами активно обсуждаем, и не просто
0: что
9: потенциально,
0: закрыть,
9: а уже, да, что вот, ну, захотят,
0: времени,
9: закроют. Потому что уже вот этот остров Маюн, Перим его называют еще, он под контролем хуситов. Захотят, они закроют. Там 15 или 18 километров длина вот этого пролива, то есть вот эта перешейка. Поэтому с этой точки зрения здесь вопрос вот это дальше. Потом станет вопрос относительно Босфор-Дарданелл. Многие говорят, что да не может быть, есть там соглашение там Монтрё и так далее, да, что никто не будет это пересматривать. не будет пересматривать. Если завтра иранцы действительно установят, что вот по Армузскому проливу проходит что-то, да, вы нам за это деньги платите. Вы думаете, турки будут спокойно сидеть и говорить вот так, так-то?
0: Нет,
9: мир меняется, международное право нигде не работает. Поэтому, в принципе, почему они не могут поменять тоже мантру? Могут. Да, это может спровоцировать военные действия, может огромное количество, ну, то есть баланс сил, он уже нарушается. Дальше может с Гибралтаром такая же ситуация произойти, да, кто будет за него контролировать? Тоже очень важная, кстати, история.
0: Но турки, кстати, по-моему, у американцев были какие-то попытки немножечко зайти вот историю с Босфором и Дарданеллами, но турки в данном случае стоят на страже, потому что, наверное, все-таки, во-первых, культура ответственности, она все-таки насчитывает десятилетия, и плюс любая, грубо говоря, региональная заварушка, которая происходит и которая, скорее всего, будет происходить дальше, не стоит того, чтобы менять конвенцию, нарушать взятые на себя обязательства ради каких-то сиюминутных историй.
9: У турков очень много
0: разве
9: проблем.
0: Нет?
9: Они сейчас не готовы к еще одной проблеме, которая потенциально может быть. Даже с нами эта проблема может быть, потому что если активно допускать американцев туда, это начнет как бы портить отношения с нами. А и так сейчас на повестке стоит вопрос С-400, программа F-35 американская, да, где американцы манипулируют и достаточно давят на турку, что пока вы не избавитесь от С-400, никаких у вас не будет F-35. То есть у турков много вопросов. Турки очень сильно зависимы энергетически от России, а в экономическом плане мы взаимозависимы, на самом деле, с Анкарой, потому что наш торговый оборот, он очень важен для обеих сторон. Наши туристы, наша энергетика, энергоресурс достаточно по доступной цене, а другие, как бы, инвестиции и так далее, АЭС-АКУЮ, а от турков нам приходят, ну, как бы, не обязательно говорить прям какие товарные категории, да, но турки во многом помогают обходить те же самые несправедливые западные санкции. Поэтому здесь это вынужденное сотрудничество, наверное, во многом, но, безусловно, оно продуктивное и важное для обеих сторон. Да, то есть это на самом деле я всегда, мне интересно было, вот все говорят, да, было очень много русско-турецких войн, и турки потенциально не всегда враги. Но вопрос в том, что за последние, если посмотреть 100 лет, наверное, военных действий как таковых напрямую не было. А была, конечно, история со сбитым самолетом и так далее.
0: Он был убитый посол.
9: Да, это они, правда, свалили на геленистов и так далее. Вопрос в чем, я к чему это говорю? Смотрите, чем больше укрепляется, углубляется торгово-экономическое сотрудничество, тем больше издержки любых конфликтов становятся очень дорогими. И многие не идут на вот эту вещь.
0: Понятно.
9: Конечно, однажды мы с этим уже столкнулись с европейцами, думали, что тоже, ну, зачем, это же глупо, да, там, отказываться от достаточно хороших, удобных энергоресурсов, позволяющих там развиваться немецкой, там, и другим каким-то французской экономике, а тут вот возьми, вам так и сделали, да. Но, опять же, по крайней мере, это все делают, и с этой точки зрения, я думаю, что Армуз действительно был определенным прологом, потому что дальше будет еще много-много вопросов. Вообще стоят вопросы транспортной безопасности, да, то есть морского движения, как это все будет осуществляться. А с другой стороны, видите, ведь активно же сейчас говорят о том, что если еще полтора-два года это все продолжится, закрытие, то будет уже, ну, бизнес вынужден будет развивать альтернативную систему транспортировки. Уже заговорили о восстановлении там энергетических инфраструктурных проектов между Сирией, там, через Турцию, через Ирак и так далее. То есть
0: а где
9: потенциально...
0: гарантия, что какие-нибудь, я прошу прощения,
9: никаких.
0: Безэкипажные там всякие ИБПЛА, БЭКи и
9: да,
0: так далее
9: какой-нибудь
0: не будут влиять?
9: Напичканные оружием и, не знаю, поясом шахида.
0: Грузовик.
9: Можно и без, там грузовик дороже стоит, чем человек, к сожалению, такое отношение у тех, кто стоит, террористических организаций, отправят туда какого-нибудь человека, взорвется и все. Это тоже многомиллиардные просто потери.
0: Тогда вопрос, Мурат, возникает другой. Если Армуз становится новым инструментом, вернее, таким жестким инструментом геополитического противостояния, означает ли это, что контроль над морскими коммуникациями становится сейчас важнее контроля над отдельными территориями?
9: Я считаю, что да. А это то, чего Трамп хочет. Это вот почему он Панамский канал хотел вот под себя тоже. Потому что
0: но
9: это важно.
0: Китайцев оттуда, да, попросил.
9: Во-первых,
0: да,
9: китайцев, во-вторых, понимаете, это же торговля. То есть ты сидишь на нем такой, я захотел сегодня, что вот у меня настроение сегодня такое, вы мне платите по $15 за, не знаю, каждый сантиметр вашего корабля. Ну и попробуй не плати, как бы, не попадешь, будешь стоять. А у тебя товары, у тебя стоит бизнес вынужден. Понимаете, та же самая история. Почему, когда первые дни блокировки, иранцы предложили свою систему обхода, да, все платили эти миллион, почти под $1 миллион платили. Почему? Все-таки $1 миллион — это много. некоторые танкеры, ну, они же по весу ставили, то есть по количеству баррелей, некоторые танкеры доходили до 3,5 миллионов долларов заплатить, чтобы он прошел. И тут такой, неужели это все? Да, ведь одного танкера они могут заработать по 150 миллионов долларов ну, бизнес. Соответственно, он готов вот сейчас отдать эти 3,5 миллиона долларов, чтобы заработать. Поэтому вот в этом идея. Кто контролирует это все, тот и забирает деньги. У нас же сейчас какая история, да? Посмотрите, что больше всего развивается. Промышленность? Нет. Развивается сфера услуг. И вот вам одна услуга. Ты сидишь, контролируешь, да, и забираешь с этого деньги. Ты ничего не производишь, но ты берешь НДС, добавленную стоимость.
0: По факту, то, что происходит, и почему, кстати, это тоже возмущало, не очень понятно, американцев, ведь у нас есть всем известная, как это, клуб страховщиков Ллойдс. Угу. Который, по сути, если убрать все эти юридические, значит, все юридическое оформление, в принципе, так. Теперь вы платите нам. Страховку выдаем только мы. Кто нам не нравится в случае с российским флотом, мы не выдаем страховку. Потом мы говорим, окей, хорошо, а мы создаем свои страховочные компании. Говорю, как это так? Ну, получается, статус-кво нарушается. Но по факту, речь идет ровно о как бы новом этапе споров хозяйствующих субъектов, потому что прежний статус-кво перестает действовать, и, скорее всего, действительно, вокруг Армуза или еще чего-то появятся какие-то новые схемы. Но вы сказали, там, британцев туда не пускают. Американцам сложно согласиться с тем, что теперь там работают только иранцы. А иранцы совершенно верно в своем праве брать хоть миллион долларов, хоть 3 миллиона. Потому что если бы Трамп сказал, теперь я сижу, и вы мне платите те самые 3 миллиона долларов, все бы сказали, ну окей. А почему так вокруг Ирана возмущаются? Тогда не очень понятно.
9: Ну так в этом-то и вопрос. Да. Почему мы говорили, что
0: и я... можно, нам нельзя.
9: Да, это же вот эти двойные стандарты. То есть одно вот этим, сколько интервенций и сколько нападений совершенно нережимы сделали американцы, начиная там, ну, после Второй мировой войны. Угу. Я, честно, у меня памяти не хватает, чтобы это все запомнить, это посчитать, но как бы могу привести примеры конкретные там на тот же Ближний Восток. Почему никто их не осуждает? Почему нет международного трибунала, который призывает тот же Международный уголовный суд, который сейчас, кстати, Трамп что-то не понравилось, он санкции ввел, они тут не жаловались недавно, что у них там это, я не знаю, там столько людей погибло. Вот они сейчас, уже два кейса гуманитарной катастрофы, да, то есть, по сути, удара по гражданским в иранском кейсе. Первая история, это они попали опять на свадебную церемонию, первая это школа Минап, где больше 140 девушек погибло. И второе, это вот свадебная процессия. Хоть кто-то что-то сказал, никто ничего не говорит. Там какие-то демократы поднимают против республиканцев.
0: Потому что нужны очень серьезные силы для того, чтобы эти истории трансформировать в серьезный инструмент, например, политического давления. Потому что там условно белые каски, с ними носились, ими были заполнены все международные медиа, заголовками о белых касках, потому что это было выгодно. Потом выяснилось, что это девочка с кетчупом была, там еще что-то. Но этот, извините, гуманитарный аспект, он был нужен только если он нужен в плане продвижения своего, как бы, вот этого политического...
9: Я с вами полностью согласен. Трека. Я вам просто пытаюсь, то есть для наших там слушателей хочу рассказать про то, что, ну, как бы, есть двойные стандарты, они никуда не денутся. Да. То, что там можно, я не знаю, американцам, то много нельзя нам, там, китайцам, другим остальным, да? То есть как они пытаются донести? Право сильного, здесь вопрос. Поэтому для каждой страны, вот как говорит как раз-таки история Гоббса, что мы постоянно в войне, и надо постоянно увеличивать свой. А силу экономическую, силу внутриполитическую, силу единства там, народа и так далее, и, конечно, военную. Это важно. Мы живем, мы опять пришли к этой эпохе, и сейчас вот мы впереди идет трансформация. И вот эта трансформация, то, о чем вы говорите, она не происходит просто там, кто-то там на кого-то пострелял, недовольны, переподписали соглашение, новое соглашение, все. Она происходит как раз тогда, когда начинают меняться экономические агенты и контрагенты. Вот про страховщиков, про все остальное. Традиционно как формировалась вот эта текущая мировая система, да? Все это потихонечку. Это Британия, это Европа, это США. Это банковские системы, это система страхования, это система обслуживания, я не знаю, там, лизинговые истории, вот это все. То есть кому принадлежат больше количество бортов, где они прописаны, да, то есть там воздушных судов? В Ирландии. Это почему? Ирландия маленькая, ну, как бы, ну, по сути, маленький клочок земли, а большинство самолетов, которые летают там, да потому что там страховая история. Все привыкли идти туда. Никто не хотел создать альтернативы, кому-то не разрешали, кто-то этот. Почему? Потому что именно через это происходит контроль остальных. Завтра Ирландия, там, я не знаю, какая-нибудь Саудовская Аравия говорит, что вот мы не хотим. Они недавно запустили Риат Эйр, новая авиакомпания, они купили под 50 новых Боингов и так далее. Вот они завтра говорят, что мы отзываем все эти лицензии. Ну, там,
0: так мы же это проходили.
9: Да. И что тогда саудовцы будут делать? Так контролировал Запад. Теперь же создаются новые условия, когда уже все понимают, что зависит от одних. Ну, то есть они не думают. Раньше всегда думали. Ну, западный человек — это человек, который думает о деньгах. Это удобно, конечно. Все за удобство. Все очень ленивы, никто не хочет инициативы. Но когда ты начинаешь терять деньги, ты понимаешь, что, ну, так, они уже не из-за денег. Они что-то, у них идеологические какие-то проблемы в голове.
0: Это инструмент давления просто.
9: Да,
0: деньги стали инструментом давления.
9: И, соответственно,
0: давления.
9: Они начинают уходить. Тот же доллар. Почему от доллара все уходят? Это удобная история была. Ты доллар взял, пошел, что хотел, купил, где хочешь, купил. И для бизнеса это тем более. Но когда этот доллар начинает использовать против тебя, и ты боишься, что завтра это просто будет фантик, которым ты не сможешь оплатить ничего, ты начинаешь искать альтернативу. Это, ну, я считаю, это естественное право для выживания всех сторон и участников.
0: Но для того, чтобы продвигать эти идеи, мы с вами уже говорили, нужна определенная политическая, даже не то что смелость, а дерзость. Потому что, наверное, может быть, ответ на вопрос, почему это все так долго еще не может быть устаканено, даже вокруг кризиса, например, на Ближнем Востоке. Потому что, как это, дно еще не достигнуто.
9: Да.
0: Еще ущерб от этих действий не перекрывает самого факта наличия вот этих действий. Поэтому, скорее всего, когда стороны уже начнут подсчитывать ущерб, это будет касаться вообще там, огромного числа государств, бизнесов, там, структур, людей и так далее. Только после этого можно будет сесть за стол, а пока просто борьба идет.
9: Я с вами полностью согласен. Я считаю, что, опять же, да, как будучи международником, при этом с уклоном, опять же, на регион, я пытаюсь все определять с точки зрения вот этих процессов. Смотрите, вот буквально этим летом мы увидели, как начали соприкасаться, очень сильно сближаться два конфликта. Восточноевропейский — это Украина, специальная военная операция, вообще то, что украинцы делают. И иранский конфликт. Это Каспийское море, это находка про украинских сил в Ираке. Помните, там выступил глава национальной безопасности, сказал, что они нашли людей, которые, ну, как бы с украинским разведкой связаны, что там вербуют. Зачем они это делали? Почему вот этот конфликт начинает очень сильно? Потому что идет сближение двух конфликтов. Чем больше это будет расширяться, Черное море попадет под угрозу, Средиземное море попадет под угрозу, Каспийское море. У вас уже, по сути, сердце Евразии, оно начинает все больше бурлить. Дальше это все постепенно, следующие этапы, ну, то есть мы уже находимся в определенной начальной стадии. Опять же, наверное, меня после этого заблокируют и здесь скажут, что он какой-то алармист, но мы находимся на этапе начала международной, новой мировой войны. Третьей, какой хотите, называйте. Она не будет такой, как мы, ну, вот, видели по книгам, да, там, потому что по рассказам наших дедушек, да, там, бабушек, о том, как была Великая Отечественная война для нас, она будет другой. Не будет прямой войны, я не верю в возможность прямой войны между, там, Россией и Европейским Союзом, я имею в виду конвенциональная, она, скорее всего, будет уже ядерная. Ну, то есть, как бы, тут вопрос очевиден.
0: А может быть, просто стороны, ну, подождите, нет.
9: Или они договорятся.
0: Нет, знаете как, здесь скорее речь идет о чем, что возможен конфликт ровно потому, что стороны каким-то образом, ну, как-то условно, нагнетание со стороны Европы происходит, потому что видят, что можно воевать с конвенциональным оружием с ядерной страной. Вот и все.
9: Ну, я думаю, что, не знаю, я ничего не буду по этому поводу говорить. Я скажу, почему. Потому что мы скоро все это увидим сами все.
0: И обсудим.
9: Надеюсь, что обсудим, да, потому что дальнейшая эскалация, она продолжается. Я к чему все это говорю? Вот это весь военный потенциал, конфликтный потенциал, он ухудшается. Он ухудшается на Ближнем Востоке, он ухудшается в Африке, он ухудшается в Европе. Идет жесткая милитаризация, идет милитаризация в сфере технологии. То есть сейчас гражданский сектор абсолютно во всех там регионах мира, он начинает идти в упадок, потому что все основное идет именно, перетекает в военные технологии. Даже искусственный интеллект, возьмите, вся история последних там нескольких недель обсуждения, особенно в США, все это перетечение вот этого всего именно в военное русло. Почему они начинают ограничивать более сильные модели искусственного интеллекта? Для того, чтобы их использовать в военных целях. Для того, чтобы использовать в хакерских атаках и в том, что действительно у них это получается. Как это вот недавно скандал там возник с Израилем, который через Anthropic и там еще какие-то эти пытался взломать какие-то американские, там еще западные, европейские, то есть своих же союзников. При этом чуть что такое, да, это просто, ну, как бы мы уязвимость пытались найти, да, то есть это быстро скрывать. Но к чему это весь вопрос? Что я верю в то, что мы все еще находимся на начальной стадии конфликта, он расширяется, и согласно, как бы, определенным циклам политическим, которые сейчас идут, до конца, ну, как бы, текущего десятилетия, то есть еще там до 30-го года уж точно мы все еще будем идти по нисходящей. Как бы это грустно не было, для меня самого, как бы, если лично, да, там, надо принимать, что это вот, это история. Это жизнь, которая вот она так идет, есть процессы, которые как бы не совсем мы можем контролировать. Здесь не нужно этого бояться что-то делать, просто нужно это понимать, осознавать и из этого делать выводы, которые помогут укрепить там позиции нашей страны, формировать более, скажем так, адаптивную гибкую политику под вот это действительно сумасшедшим темпе меняющиеся условия, а, ну и максимально сделать так, чтобы мы стали лучше, богаче и как бы безопаснее.
0: А вопрос Организации Объединенных Наций. Тут Эрдоган заявил, что он больше не способен выполнять свою основную функцию по поддержанию мира. Предложил реформировать Совет Безопасности. Вопрос возникает, насколько это реальная политическая программа Турции, а насколько все-таки инструмент дипломатического давления. Потому что он критикует, но не предлагает ничего, кроме того, что, ну вот надо убрать право вето, потому что право вето может накладываться на инициативы, которые касаются интересов других стран. Но это можно двояко рассмотреть, что не наложение права вето ограничивает интересы, например, другой группы стран, которые выступают за право вето.
9: Знаете, я относительно заявления Эрдогана, Трамп, но в более такой долгосрочной перспективе, эти заявления Эрдоган делал с 2007 года. С 2008 года первый раз он заявил про необходимость реформирования ООН. А тогда он был еще премьер-министром, он говорил о необходимости, что более справедливого миропорядка, что вот там Турция с большой экономикой, да вообще ряд стран, Индия, Китай, там еще Бразилия, они все развиваются, их нужно тоже включать. Ну, то есть это вот такая общая, знаете, такая страны, наверное, глобального юга или мирового большинства, как мы их называем. Вот эти страны начали говорить о том, что необходимо. 2014 год он то же самое. В 2013 году он пришел с историей, что вообще нужно убрать право вето, и что это несправедливо. Потом вот в этот раз к нему присоединились Германия и Япония. Я вот так думаю, а кто вот эти такие, чтобы говорить о необходимости, во-первых, забирать, расформировать Совет Безопасности? Ну, так он был сформирован из-за вас, из-за вашей милитаристской деятельности.
0: Много времени прошло, говорят они, уже давайте забудем старое. Примерно так это выглядит.
9: А как забыть? Вот если вот как бы это смешно и грустно не было, я вижу один и тот же.
0: Но японцы забыли, что их американцы разбомбили?
9: Ну, это они, это их проблема. Ну, вот. У нас память хорошая. Они как бы, может, у них такая как бы предрасположенность к быстрому как забвению. А я к тому, что вот смотрите, один в один происходит картинка, да, едет министр обороны Германии в Японию и видится там с министром обороны Японии, договариваются о том, что вот необходимо наращивать военную силу. Ничего не напоминает, ну как бы вот поэтому я не могу забыть эту историю, поэтому никто из нас не должен ее забывать, потому что все начинается по той же схеме, в одинаковом формате, да, и вот они заявляют сегодня о том, что необходимо реформировать. Господа, в свое время как бы ООН стала таким, ну, ответом на Вторую мировую войну или на Великую Отечественную для нас, да, войну, потому что мы понимали, что, ну, в этом мире надо что-то делать, как-то координировать действия, чтобы не допускать вот того, что произошло.
0: Ну, видимо, сейчас, видите, и акторов больше стало, и плюс конфликтность повышается, и, получается, прежние договоренности, они же как? Международное право работало просто потому, что у всех была негласная договоренность соблюдать эти правила. А теперь пора переписывать, как это мелким шрифтом было написано. Но это до поры, пока все соглашаются. Теперь уже все не соглашаются.
9: Честно говоря, здесь, знаете, немножко спорный момент, потому что насколько была эта договоренность соблюдать? Редко, когда на какие-то вопросы, связанные с странами, постоянными членами безопасности, да, если у них у каждого там какая-то история, редко было такое, что Россия что-то хотела сделать, да, там, американцы не давали вето. Ну, или наоборот. По сути, эта система там, ну, сразу началась холодная война, и она постоянно вот этот блок, скажем так, да, ну, как, красный блок и синий блок, они между собой постоянно это использовали. Тут говорить об эффективности не приходится, безусловно, но Эрдоган не может предложить что-то новое, потому что, ну, во-первых, если бы могли, все бы давно уже предлагали бы. А то же самое, я согласен, что все меняется. Реально, мир, который был там 80 лет назад, и мир сейчас, это разные. А многое поменялось, динамика, восприятие людей. Те самые страны, которые появились, укрепились, да, то есть если мы скажем там про Индию, Саудовскую Аравию, там 20-30 лет назад, и сейчас это разные страны, это должно меняться. Но тут я думаю, что подход должен быть, сначала должны менять именно структуру всю, а потом уже саму систему.
0: Мурат Садыкзаде был с нами, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул». Мурат, спасибо, ждем вас.
9: Спасибо.
0: Далее новости.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку объектов вооруженных сил России к зиме. На совещании глава Минобороны обратил особое внимание на необходимость постоянного поддержания запасов топлива для котельных. В ведомстве отметили, что в ходе подготовки воинских частей к отопительному периоду горюче-смазочные материалы и топливо продолжают поступать в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. Три человека пострадали при атаке ВСУ в Брянской области. Украинские военные нанесли удар по автомобилю на территории фермы Мираторга в Игоньческом районе. Такие данные в своем канале в мессенджере «Макс» привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он заявил, что получившим ранения оказана необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работают оперативные службы. Кирилл Дмитриев не исключил энергетических локдаунов в Евросоюзе. Причина – неверные решения западных политиков. Таким мнением спецпредставитель президента России поделился на своей странице в соцсети X. Конец доступной мобильности в ЕС равно начало энергетических ограничений из-за последовательно ошибочных решений еврочиновников в этой сфере, говорится в публикации Дмитриева. Так он отреагировал на пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, в котором парламентарий сообщила, что зеленая идеология и действия элиты привели к высокой стоимости топлива. Вайдель подчеркнула, что 3 евро за литр бензина означают конец доступной мобильности для многих людей, которые передвигаются на транспорте. Климатологи спрогнозировали гибель более 400 тысяч человек из-за Эль-Ниньо. Причиной высокой смертности в ближайшие месяцы станет экстремальная жара, вызванная природным явлением. С таким прогнозом выступили представители организации Climate Impact Laboratory. Специалисты отмечают, что необычно сильное океано-атмосферное явление в этом году приведет к гибели 451 тысячи человек. Мы уже давно умеем прогнозировать влияние температуры на урожай, а теперь можем предсказать и ее воздействие на смертность, говорится в докладе. При этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее заявил, что из-за климатического явления лето в России в 2027 году будет прохладным и дождливым. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 12 рублей 53 копейки. Доллар 84 рубля 7 копеек. Евро 96 рублей 59 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: А вы говорите «милин».
11: Я его что?
10: Мне «милин».
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями.
11: одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 23 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал работает. Можно писать через мессенджеры, можно звонить.
11: Движение.
12: Смотрим, что происходит на московских дорогах прямо сейчас. Не забывайте о том, что среда – это середина рабочей недели, следовательно, серьезных пробок быть не должно. Проблема в том, что у нас не все пробочные сервисы вот так берут и загружаются. Но, насколько я помню, пока, во всяком случае, пробки на московских дорогах средние.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
12: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают введение новых сборов с авиапассажиров. Зачем это? И, собственно, получается, что без дополнительных денег от пассажиров не получится развивать и дальше эту отрасль. Первая тема. Вторая. Дональд Трамп для встречи в США Си Цзиньпина собирается нарушать протокол, который соблюдался до этого 60 лет, и лично поедет на военную базу Эндрюс встречать лидера Китая. Народной Республики. Председатель КНР посещает Соединенные Штаты с 23 по 25 сентября. Чего ждать от этого визита в целом и конкретно от встречи двух президентов? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, заявление Владимира Путина. Голосование россиян на выборы в Государственную Думу говорит об их надеждах на укрепление страны. С ленты агентства РИА Новости. С ленты ТАСС тоже заявление Путина. Путин обратился к бойцам специальной военной операции. Это говорит, голосование за вас, возвращаясь к тому, что было на голосовании. Еще, как уверен Путин, все цели СВО будут достигнуты.
11: Поток. Успеем сказать главное.
12: СМС-портал работает. Можно писать через мессенджеры, Telegram или Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить. 7373948, код города 495. Первая тема. Коммерсант сегодня пишет о том, что собираются вводить новые сборы с авиапассажиров. Ну вот в данном случае Минтранс, Минпромторг и Ростех, как сообщается, обсуждают введение таких новых сборов, которые будут направлены на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер платежа оценивается, пока нет официальных данных, поэтому разные цифры, но в пределах 500 рублей за внутренний рейс и 1000 за международный. При нынешнем пассажиропотоке это позволит собрать с 27 по 30 год примерно 250 миллиардов рублей, а после чего необходимость в сборах не потребуется по мере удешевления авиалайнеров. Федор Борисов, главный эксперт в Институте экономики транспорта и транспортной политики, это в Высшей школе экономики, он с нами на прямой связи. Федор Андреевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Итак, на ваш взгляд, без этого нельзя обойтись?
13: Ну, я думаю, что эта мера вынужденная и понятная. Дело в том, что планы по модернизации флота достаточно большие. Нам придется заменить большое количество самолетов иностранного производства. Это достаточно значительные суммы. И при этом меры государственной поддержки реализуются и сейчас, причем в очень больших объемах. Это меры поддержки авиапрома и поддержки авиаперевозчиков. Но стоит вопрос о нахождении баланса. И, в общем, вполне логично, что пользователи услуг также примут участие в планах по модернизации инфраструктуры, которой они, собственно, и пользуются.
12: А вы говорите, ну, в общем, все тратят и эти потратят. Значит ли это, что билеты подорожают?
13: Ну, билеты, безусловно, подорожают на объем того сбора, который берется, причем не во всех случаях, по ряду направлений, где высококонкурентная ситуация, увеличение стоимости билетов, вероятно, будет меньше. На каких-то, может быть, в пределах вот тех тарифов, которые обозначены. Но при этом сам объем этого сбора, он небольшой, и, конечно, пассажир чувствителен к любому изменению тарифа, и эластичность никуда не исчезает, но тем не менее сами суммы, они таковы, что они не будут оказывать какого-то критического влияния на спрос на рынке.
12: вы говорите, они не будут оказывать критического влияния, а других возможностей эти деньги получить не было, на ваш взгляд?
13: Ну, на мой взгляд, повторюсь, те программы, которые сейчас реализуются, бюджетные, они очень большие, и нужно понимать, что если вы берете бюджетные деньги на поддержание одного проекта, вы забираете их откуда-то еще. Поэтому в рамках всех приоритетов были деньги распределены. И, повторюсь, авиация получает очень большой объем бюджетного финансирования.
12: Ну, просто есть специалисты, так во всяком случае пишет «Коммерсант», которые предлагают компенсировать вот эти издержки начального этапа эксплуатации отечественных самолетов за бюджетные деньги. Так не получится, вы полагаете?
13: Еще раз. Они уже в большом количестве используются. Бюджетные деньги, безусловно, в этом уже принимают участие и будут принимать участие. Но определенную часть еще предлагается собрать с пользователей. То есть мы выходим на сбалансированный компромиссный вариант.
12: С вашей точки зрения, это не уменьшит трафик, и денег в итоге получится еще меньше?
13: Нет, мы не ожидаем, что данные суммы серьезно повлияют на объем перевозок. В числе тех факторов, которые влияют на спрос, а факторов там достаточно много, этот фактор точно не будет в числе ключевых влияний. Его будет, как и любого фактора, но незначительно.
12: Из сегодняшних публикаций понятно, что обсуждается величина этого гипотетического сбора, потому что цифры разные. Кто-то говорит про 500 рублей и 1000, кто-то говорит про более серьезные деньги, например, вместо 1000 даже за 2000 с каждого билета на международный рейс. На ваш взгляд, можно ли говорить о какой-то более-менее понятной цифре?
13: В данном случае цифра будет определена регулятором, но тот порядок цифр, который обсуждается, повторюсь, это цифры, которые не носят критический характер и в значительной мере на спрос влияния не окажут.
12: Вы говорите, эти цифры не носят критический характер. Какие бы носили? То есть до какой степени нельзя вводить этот сбор? В какой величине это будет слишком много?
13: Это зависит от маршрутов, но те цифры, вот, которые вы говорите, 500 и 1000, они не окажут реального воздействия. Что касается других цифр, то это надо считать, но здесь в чем как бы цель определения этого порога. Те, которые сейчас есть, их влияние находится в пределах, на конечный спрос, в пределах долей процента.
12: Виталий, наш слушатель пишет, у нас в стране производят поезда, всякие локомотивы, вагоны. Но никто ведь не вводит сбор на вагоностроительную промышленность из билета на поезд и электричку.
13: И тем не менее у нас железнодорожная отрасль живет несколько в другом экономической среде. Там есть огромный грузовой сектор, который позволяет перекрестно субсидировать пассажирские перевозки. В авиации такой возможности у нас нету.
12: Когда 123-й проводит аналогии между вот этим гипотетическим авиасбором, к примеру, тем же утильсбором на автомобиле, и пишет «звенья одной неприятной цепи», с вашей точки зрения он прав?
13: Ну, это, на самом деле, наверное, любые расходы, любые налоги и любые сборы – вещь неприятная, но вынужденная, и, в принципе, это природа этих событий, она похожа, да. И как раз с учетом того, что подобная практика уже имела место, то есть она вводилась и показала свою работоспособность, соответственно, есть предложение то же самое внедрить и в сфере авиации.
12: Но в авиационной промышленности есть ведь частный бизнес? Тогда Давид 544 говорит, получается, за счет обычных людей пытаются поднять частное авиастроение.
13: УАК, который выпускает самолеты, которые составляют основу парка, будут составлять основу парка, является государственным предприятием.
12: То есть прежде всего авиастроение у нас все-таки государственное?
13: Конечно.
12: Спасибо. Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Ваше сообщение... Макар 768 собирается вызывать вечером дух Икара. Возьму, говорит, курс уроков по изготовлению крыльев из перьев и безопасных полетов. Мол, только так получится. Я все-таки предупреждаю вас о том, что это может быть небезопасным. 877 так и не понял, какая основная задача в сборе на билеты в итоге. Ну какая основная задача? Для того, чтобы было больше денег на строительство новых самолетов. Новых отечественных самолетов. Напомню, если верить сегодняшнему материалу в «Коммерсанте», гипотетически предполагается, что потом, когда наладят их производство, этот сбор пропадет. 567-й акционерам пускай попробуют сделать меньше бонус. а вы знаете что-то про бонусы акционерам? Или это все-таки общая слава? Когда вводили импортозамещение, пишет Виталий, еще в далеком 14-15 годах говорили, что оно будет благом для людей, мы от доллара зависеть не будем, товары будут для граждан дешевле, потому что у нас производится. Теперь получается для машин утиль сбор, для самолетов побор на крылья, так это называет Виталий 618. Катя говорит, по России перемещалась на машине за границу только Эмиратами или Этихад, не собираюсь поддерживать и идеи, на что бы еще наложить пошлины, да и техосмотру и ремонту большие вопросы. А вы думаете, что если вы полетите другими авиакомпаниями, то вы не будете платить этот сбор? Я не уверен, что это будет именно так. В субботу летал, покупал себе место в самолете в тамбуре, чтобы ногам удобно было. За 2500 заплатил поверх билетов, пишет Григорий. А где это, Григорий, в самолете место в тамбуре? Я вот не очень понимаю. В тамбуре там, по-моему, другие заведения, на которые не распространяется вариант, чтобы ногам удобно было. Игорь 580-й, летайте самолетами, экономьте время, и Ту-104 самый лучший самолет. Ну, правда, там дальше смайлики. Ту-104 это все-таки не самый лучший самолет, мне кажется, во всяком случае, в 21 веке. У нас, говорит, Виталий продолжает фонтанировать идеями. У нас есть Самара, Екатеринбург, Новосибирск. Там есть метро. Его надо развивать, метро недешево. Предлагаю, говорит, ввести побор на метро и включить в транспортный налог. Виталий, возможно, ваши идеи будут услышаны. 7373948. Телефон. Все-таки это эвакуационный выход, а не тамбур. Чувствуете, большая разница, как мне кажется. Есть ли уверенность... Нет, подождите. 724-й. А есть уверенность, куда на самом деле пойдет этот сбор? Насколько я понимаю, как раз понятно, куда на самом деле должен пойти этот сбор. Есть ли уверенность, пойдет ли он именно туда, это другой вопрос. Но, насколько я понимаю, никто, во всяком случае, на данный момент не оспаривает. Была надежда, 470-й пишет, что при переходе на отечественные самолеты стоимость билетов снизится, а оказалось наоборот. Пока, насколько я понимаю, авиационные билеты в Российской Федерации не очень дороги. Во всяком случае, я все время вспоминаю стоимость тех же направлений в советское время и в соотношении со средней зарплатой. Нынешние самолеты сильно дешевле. Я часто и давно пользуюсь авиацией, постоянно придумывают какие-то неудобства, то сиденье в самолете ставят так часто, что сидишь боком, места приходится покупать, кормить перестали, бывает даже вода обычная и то платная, в магазинах продают специальные сумки под определенную авиакомпанию, под их калибратор. Григорий, вы же тоже понимаете, что вы можете не пользоваться вот той авиацией, которая ставит перед вами подобного рода задачи. Есть другие авиакомпании, которые таких задач не ставят. Я вот, например, недавно пользовался авиацией, сидел не боком, места не покупал, кормили на борту, вода была, а сумку в калибратор даже не засовывал. Виталий говорит, что летал в 25-м году на Ил-62, это, говорит, не Ту-104, но все-таки как музей шикарно, как современный лайнер, говорит, такое на любителя, хотя плюс вайб, как говорится. А почему нельзя, не поднимая паники, просто слегка повысить стоимость авиабилетов и оттуда каким-то образом эти деньги забирать? Так, я понимаю, 123-й пишет. Впрочем, они и так дорожают. 724-й почему-то на радио спрашивает, куда на самом деле идет утильсбор? Это же открытая информация, что мешает вам ее изучить? Куда идут налоги, куда идет утильсбор? Это открытая информация, никто, в общем, особенной тайны из этого, насколько я понимаю, не делает. Или все-таки вы пытались получить эту информацию и не смогли? Тогда другая идея. 7373948, телефон прямого эфира. В 8 крупных холдингов, в том числе РЖД, Аэрофлот, Почта России, Роснефть, планируют перенос части рабочих мест в регионы со ссылкой на Решетникова в эти минуты. И пишет агентство ТАСС. Это почему? Потому что Путин попросил доложить о переезде головных офисов госкомпаний в регионы. Это тоже с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщают вот о чем. Лавров и Рубио проводят встречу в Нью-Йорке.
14: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8 FM.
14: Поток! Успеем сказать главное.
12: СМС-портал можно писать через Телеграм, можно через Макс. У нас следующая тема. Лавров и Рубио, напомню, проводят встречу в Нью-Йорке, а тем временем совсем скоро встреча Трампа и Си Цзиньпиня. контакты между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, во всяком случае, в ближайшие три дня будут на более высоком уровне, чем переговоры между Россией и Соединенными Штатами. Дональд Трамп даже до встречи в США Си Цзиньпина собирается нарушать протокол, который соблюдался около 60 лет, и впервые со времен президентства Джона Кеннеди, говорят, лично будет встречать лидера другой страны на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Как говорят в статье Financial Times, это будет демонстрацией глубокого уважения. Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, к нам присоединяется. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
15: Добрый день.
12: Скажите, ну, во-первых, вот эта история, Трамп лично встретит Си Цзиньпиня, это впервые за 60 лет. Но разве Путина на Аляске Трамп лично не встречал, или это другое?
15: Нет, он действительно встречал, и мне кажется, что, в принципе, многие протоколы и дипломатические традиции, и Трамп — это не совсем совместимые вещи, потому что Дональд Трамп исходит из очень простой модели: главное — добиться результата. И если ради большего расположения китайского лидера к США нужно его лично встретить, ну, он и встретит, он не видит здесь большой проблемы, и в данном случае с ним, я думаю, многие бы, включая меня, согласились, что если есть какие-то важные вопросы, которые требуют решения, и для их решения в том числе нужно продемонстрировать дополнительное уважение, это, конечно, стоит сделать. Так же, как, опять же, вы верно сказали, Дональд Трамп демонстрировал уважение российскому президенту.
12: А это действительно нужно, и есть какие-то такие вопросы, которые обязательно нужно в течение ближайших 2-3 дней решить?
15: У США и у Китая очень насыщенная внешнеполитическая повестка, поэтому, безусловно, Дональду Трампу, особенно в преддверии выборов, очень важно показывать, что он продолжает активно продвигать американские интересы, договариваться с Китаем. Естественно, мы знаем, что Китай — это главный соперник США, и США сами декларируют, что Китай — это один из их главных оппонентов. Но с оппонентом ведь можно и договариваться по каким-то вопросам, поэтому... А повестка там очень большая. Это и Япония с ее ракетами, и Корея с ракетами, и филиппинский вопрос, естественно, Тайвань никуда не уйдет, торгово-экономическая составляющая гигантская, она, в принципе, является одной из главных, если не главным вопросом. Поэтому повестка насыщенная. И так что, если для решения того или иного из этих вопросов, или не решения, а продвижения, требуется продемонстрировать уважение, на мой взгляд, Дональд Трамп правильно это делает.
12: Вообще, с вашей точки зрения, от этих трех дней чего стоит ожидать, особенно учитывая, что ведь еще ждут одну важную встречу, в том числе с участием Си, но в ноябре?
15: Пока сложно говорить о том, какие конкретные перспективы могут быть у этих встреч. Наверное, самый главный вопрос — это что, в принципе, в эпоху достаточно серьезного геополитического противостояния, в эпоху интенсификации многих конфликтов, даже если не прямых военных, такие встречи могут содействовать некой разрядке. Тем более, что, опять же, у Китая и у США очень крупная экономическая повестка, которая так или иначе затрагивает многие другие страны. Ну и лично для нас, что интересно, что все-таки Китай последовательно заинтересован в урегулировании украинского конфликта. Мы видим, что Дональд Трамп по своим причинам, даже не важно каким, но тоже заинтересован в завершении украинского конфликта. Если возможно, если взаимодействие двух лидеров этих стран помогут к этому как-то приблизиться, нам от этого только лучше.
12: Нам от этого только лучше, но на ваш взгляд, вот между собой согласовать позиции сейчас они могут?
15: Нет, согласовать позиции нет, они могут их озвучить, попробовать их как-то сблизить, а дальше уже только во взаимодействии с Россией, Украиной и даже где-то Европой. Но самое главное — с Россией, конечно, потому что мы понимаем, что украинская внешняя политика, она достаточно несубъектна, она более чем зависимая от позиции США и Европы. И все-таки у Штатов, будем надеяться, что есть возможность в случае чего на Украину давить. Но давить на Россию очень тяжело, и, по-моему, последние все года показали, что едва ли возможно. Поэтому давить... если какие-то и будут сближения позиций лидеров России, лидеров Китая и США, то они в дальнейшем должны согласовываться с нами.
12: Давить на Украину можно, во всяком случае попробовать, давить на Россию не получится. А как, с вашей точки зрения, американцы разговаривают с Китаем?
15: Мне кажется, китайцы говорят с Китаем достаточно уважительно.
12: Американцы
15: понимают,
12: с Китаем.
15: Что... Да, американцы говорят с Китаем достаточно уважительно и понимают, что это действительно один из центров мировой силы, и не считаться с ним не получится. Поэтому я думаю, американцы пытаются выдерживать, если так широкими мазками рассуждать, выдерживать баланс в котором, с одной стороны, они, конечно, будут подчеркивать, пытаться подчеркивать свое, как они считают, доминирующее положение, и в то же время договариваться о сбалансированных торгово-экономических отношениях, ну и по отдельным вопросам, пытаться избежать ситуации, которая может привести к прямой конфронтации.
12: Если уже не говорить о личной встрече двух президентов в рамках этого американского визита китайского руководителя, чего ждать от этого визита в целом?
15: От этого визита, опять же, я повторюсь, стоит ждать как минимум сближения позиций или попытки сблизить эти самые позиции и по тайваньскому вопросу, и Япония, Корея, Филиппины, и, опять же, украинский трек. Так, но самое главное, как мне кажется, в отношениях Китая и США, и это основное, это, конечно, их торгово-экономическое взаимодействие, которое является одним из краеугольных камней.

0: не ожидает по тем или иным вопросам. Потому что повестка многих вопросов между США и Китаем, она объективно очень сложная. Она в какой-то мере может быть даже до конца и нерешаемая. Но может быть какое-то потепление во взаимоотношениях и за счет как раз достижения определенных договоренностей. Это то, чего можно ожидать, если лидеры США и Китая продолжат вот эту дипломатическую составляющую, проведут сейчас одну встречу, потом вторую, третью, и, может быть, это что-то даст. Но и опять же не будем забывать про то, что Дональду Трампу это важно в контексте внутренней политики, в контексте выборов.
1: Вот в контексте выборов как раз вопрос от нашего слушателя 123-й говорит, у Трампа перед выборами в Конгресс последняя надежда на Китай. Вы согласны с этим?
0: Мне кажется, это громкое заявление, что прям последняя надежда. У Трампа есть, безусловно, очень слабые сейчас точки, по которым, очевидно, оппоненты будут бить, но они в меньшей степени связаны. Они связаны с внешней политикой, но не только. На самом деле, насколько мне известно, американцев перед выборами гораздо больше волнует, например, миграционная политика Дональда Трампа, которая вызывает вопросы даже у его бывших сторонников. Конечно, мы знаем, что есть сложный вопрос с Ираном, в который Дональд Трамп влез и пока что выйти не может. Но я думаю, что все-таки избиратели будут прежде всего оценивать его именно внутренние решения. Тогда... А Китай, что сейчас может ему дать, это, возможно, какие-то новые договоренности и улучшение торгово-экономической повестки, которую Дональд Трамп сможет преподнести как внешнюю локальную победу, но отражающуюся на внутреннем избирателе.
1: Тогда еще вопрос, 724-й. А возвращаясь к истории позиций двух стран, Соединенных Штатов и Китая, по украинскому вопросу, чем Штаты могут купить Китай в этом вопросе? Формулируется вопрос именно так.
0: Я бы не сказал, что задача США состоит в том, чтобы купить Китай или еще в чем-то. Я думаю, что Дональд Трамп будет делать то, чего от него все ожидают, а именно призывать китайского лидера более активно оказывать влияние на нас, чтобы мы согласились на какие-то условия, которые Трампу подходят. Но я не думаю, что здесь Дональд Трамп сможет добиться каких-то успехов. Тут скорее наоборот вопрос в том, что китайский лидер, он все-таки занимает компромиссную позицию по украинскому конфликту и может в очередной раз показать Дональду Трампу, может быть, какие-то передать сигналы, может быть, показать, что пора уже приходить к миру, который будет основан на реальных нынешних условиях на Земле и в котором этот мир будет более активно как-то продвигаться с Штатами. Не просто переговорами, а может быть, например, отказом от передачи разведданных, как вариант. То есть тут много, на самом деле, есть нюансов, которые могут появиться.
1: Тогда последнее. Я уже упоминал возможную встречу Трампа, Путина и Си в ноябре. На ваш взгляд, она состоится и будет ли результативной?
0: На мой взгляд, вероятность этой встречи невелика. Мы, конечно, никогда не можем заранее знать это точно, потому что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже тоже, мягко говоря, никем не прогнозировалась, а тем не менее состоялась. Но вот сейчас, мне кажется, что ее вероятность невелика. Но если она состоится, это, конечно, будет большой прорыв, потому что это будет означать, что все-таки лидеры договариваются не только по конфликту, но и по целому ряду вопросов, как три крупные мировые державы. Наверняка там будут обсуждаться и Африка, и Латинская, и Азия с ее очень непростым сейчас военным положением, учитывая, как там растет напряженность. Естественно, Ближний Восток и многое-многое другое.
1: Спасибо. Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Сегодня начинается визит лидера Китайской Народной Республики в США. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму. Голосование проходило в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. На совещании с членами Кабмина президент отметил, что противник пытался помешать и сорвать выборы, но очереди на участках говорили о том, что Россию запугать невозможно. Хорошо известно, что нам пытались помешать, о чем говорят постоянные попытки прорвать ПВО Москвы и других регионов, сказал глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что рекордное число избирателей говорит о том, что граждане поддерживают усилия властей по укреплению страны. В понедельник глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах депутатов Госдумы 19

0: Созыва превысило 59%. Марк Рютте указал на намеренно размытую формулировку 5-й статьи Устава НАТО. Генсек Североатлантического альянса пояснил, что это сделано с целью запутать противника. «Мы никогда напрямую не скажем, была ли она задействована или нет. Мы не хотим помогать нашим противникам быть мудрее», — заявил Рютте на форуме в Айове. Он подчеркнул, что в случае, когда речь идет о гибридных атаках, блок может реагировать непублично, и ответ альянса может быть как симметричным, так и асимметричным. В 5-й статье Устава НАТО говорится, что в случае нападения на одного из членов альянса, другие страны окажут помощь путем действий, которые сочтут необходимыми. Губернатор Омской области поручил обезопасить местных жителей от медведей. Поводом стали обращения проживающих в селе Устюши. Пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева уточнила, что Виталий Хаценко дал соответствующее распоряжение министру природных ресурсов и экологии Евгению Ковтуну и руководителю района Владимиру Лютенко. В беседе с РИА Новости она заявила, что жители села сообщают о появлении хищников вблизи населенного пункта. Профильных ведомств нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока отметили, что звери стали чаще выходить к людям из-за лесных пожаров и несанкционированных свалок, которые привлекают медведей. Дептранс Москвы призвал водителей к бдительности на дорогах из-за дождя. На фоне ухудшения погоды автомобилистам следует соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим. Предупреждение появилось в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Водителям необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также не отвлекаться на телефон во время движения, говорится в сообщении. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Ты что пинаешься?
3: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
4: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 23 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, собственно, и обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал можно писать через Телеграм, то есть через мессенджеры, через Телеграм, через Макс. Можно дозваниваться. У нас нет предварительного отбора, поэтому как только набрали номер 7373948 и вам ответили, значит, вы вышли в прямой эфир.
3: движении.
6: В городе тем временем трехбальные пробки, как и предполагалось. То есть даже если не загружаются пробки, примерно понятно, в среду в половине пятого или в четыре, примерно средняя ситуация. 3 балла прямо сейчас, вот уже ближе к 5 по-прежнему. 3 балла, 3 балла нам обещают на 5 вечера, а вот потом в 6 вечера 5 баллов, в 7 вечера 6 баллов и даже в 8 вечера 4-бальные пробки. Главные проблемы — внешнее третье кольцо в районе шоссе энтузиастов, само шоссе энтузиастов в сторону авиамоторной, еще внутреннее кольцо на Московской кольцевой, соответственно, от Гальянова, насколько я понимаю, и до шоссе энтузиастов как минимум. Нормально ехать не получится, там довольно затяжная пробка. Еще заметная пробка прямо сейчас на внешнем третьем кольце перед Волгоградским проспектом. Стандартная история на внутреннем третьем кольце, на севере, начиная от Беговой, нет, наверное, все-таки сегодня от ипподрома, начиная примерно и дальше до Савеловской эстакады, потом чуть-чуть побыстрее, но в любом случае до проспекта Мира нормально, с нормальной, обычной скоростью доехать не получится. 3 балла прямо сейчас, 6 баллов ждем к 7 вечера.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минстрое признали трудности с выполнением плана по вводу жилья в ряде регионов. Программа по строительству примерно 100 миллионов квадратных метров все равно будет выполнена, говорит министр строительства. В чем проблемы строителей и почему эти проблемы так внимательно изучает и даже обычно все-таки решает государство? Первая тема. Вторая. Михаил Мурашко анонсирует выпуск национальных рекомендаций по питанию, которые будут опубликованы в следующем году. Какими могут быть эти рекомендации и в чем смысл их появления? Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Путин и Набиуллина, судя по всему, обсуждают в эти минуты систему работы цифрового рубля. Потому что вот ТАСС цитирует Набиуллину. Цифровой рубль, говорит она, позволит усилить контроль за расходованием бюджетных средств. Путин говорит, людям нужно подробнее объяснять разницу между цифровым рублем и обычными безналичными расчетами. А вот Силуанов говорит, с каждым годом Минфин будет расширять сферу использования цифрового рубля.
3: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, можно звонить 7373948. Код города 495. О строителях говорим. В Минстрое признали трудности с выполнением плана по вводу жилья в ряде регионов. Программа по строительству около 100 миллионов квадратных метров в 2026 году будет выполнена, говорит министр строительства и ЖКХ Файзуллин. Национальный проект есть, он в целом, говорит в комментарии ТАСС, выполняется. СМИ со ссылкой на документы ведомства до этого передавали, что некоторые субъекты все-таки могут даже плановых значений по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» не достичь. Но, видите, вот Файзуллин говорит, национальный проект есть, он в целом выполняется, что, в общем, не отрицает того, что где-то в рамках целом выполняющегося национального проекта могут быть недоработки. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги.
6: А вот эти трудности с выполнением плана по вводу жилья в ряде регионов, они чем объясняются, на ваш взгляд?
2: Они объясняются в первую очередь плохой продажей построенного уже и строящегося еще. Поэтому низкая активность по ипотеке, потому что ужесточены правила, и вы можете теперь взять только одну квартиру, а там они несколько, как были случаи. Вот. Высокая ставка в том числе тоже играет отрицательную роль. И еще один случай, это уже как бы системный характер носит. Застройщики искусственно задерживают сдачу дома в эксплуатацию. Почему? Потому что низкая продажа делает такую ситуацию для них, это дополнительное финансовое обременение. Когда вы сдаете дом, и то за жилищно-коммунальные услуги непроданных квартир платит застройщик, что идет, конечно, для него дополнительной финансовой нагрузкой, они это очень не хотят. Поэтому есть случаи, когда, это уже как бы официально об этом говорится, что они тормозят сдачу на несколько месяцев, 3-4, на полгода там и так далее.
6: Скажите, можно объяснить, почему в одних регионах это работает нормально, а в других регионах нет? Ну вот в данном случае в СМИ фигурирует список, там Курская, Липецкая, Орловская, Ульяновская, Томская, Саратовская области, Мордовия, Башкирия, Запорожская, Амурская области, ЛНР, Ханты-Мансийский округ и Санкт-Петербург. Почему у них не получается?
2: Это те регионы, за исключением Санкт-Петербурга, там особая история, где покупательная способность население меньше, чем в наших городах-миллионниках. Например, Москва, там, Новосибирск, Казань, Краснодар и так далее. Это достаточно закономерно. В этих регионах и строится меньше, и покупательная способность меньше. Питер начинает хромать у нас в этом отношении, начиная с прошлого года, что порой понять сложно, поскольку достаточно благополучный регион, но тем не менее там вот такая картина происходит.
6: Скажите, но вот эта картина происходит. Вы неоднократно упоминали историю спроса на жилье в данном случае. Но мы ведь обсуждаем национальный проект, или национальный проект тоже зависит от спроса?
2: Ну, национальный проект, он же ведь подразумевает о том, что есть комплексное развитие территории. Под это дело принят закон, который работает уже несколько лет. То есть один дом построить уже нельзя, нужно обязательно несколько домов, при них там больница, школа, там детский сад и так далее. Но не в каждом регионе есть застройщик, который может освоить такую территорию. То есть построить сразу несколько домов, плюс еще больница, детский сад, школа там и другое. Поэтому те регионы, которые вы назвали, это небогатые регионы. Тем более сейчас там Орловская область, Липецкая, то на юг и на юго-запад. Там ситуация не очень в этом смысле. И, естественно, покупательная способность страдает. И там застройщики уже с большим энтузиазмом идут в эти регионы для того, чтобы строить. Потому что есть же компании, которые строят во многих регионах, в нескольких. Ну, наши крупные, я их рекламировать не буду. Вот. А местным очень тяжело. Там же маржа очень низкая. И поэтому им бы, что называется, не до жиру, быть бы живым.
6: Но вот эти разговоры о трудностях с выполнением плана по вводу жилья, которые ведутся в том числе и в Минстрое, они к чему? Опять государство будет строителям помогать? Почему вообще государство, хотя речь все равно идет о спросе, строителям так помогает?
2: Но вы понимаете, потому что строительные отрасли тащат за собой еще очень много других отраслей. Примерно 10. Это производство строительных материалов, это химическая промышленность, которой химия сейчас во всех строительных материалах практически есть. И горнодобывающие, компании, которые добывают нерудный материал, которые идут на срок, этот список можно продолжать. Поэтому государство старается это не упускать из виду. Многие считают, что строительная отрасль сейчас в кризисе. Нет, это не кризис. Ситуация исправима. Причем сами девелоперы говорят, что мы достаточно уже, если можно так сказать, привыкли к такой ситуации, когда один финансовый кризис, потом другой финансовый кризис, потом еще что-то и так далее. И поэтому вот эта вот синусоида, она идет то вверх, то вниз. Сейчас она идет вниз. Но это не вовсе не означает, что она не пойдет вверх. Естественно, они найдут выходы из ситуации, и строительство будет увеличивать объемы. Что касается министра, ну, конечно, он заинтересован в том, чтобы объемы, которые были заявлены, они были введены. Но нужно учитывать еще, что в эти объемы входит и ИЖС, который сейчас значительно набирает темпы. То есть он растет, если брать в процентном отношении, быстрее, чем МКД. И с опережающим, причем темпом, сейчас уже больше половины строится индивидуальное жилищное строительство. Причем в этом ИЖС около 30% сейчас большим применением дерева. То есть деревянное строительство тоже набирает обороты.
6: Скажите, вот эти разговоры про трудности с выполнением плана и заверение, что 100 миллионов квадратных метров даже на этом фоне будут построены, все это что говорит о изменении цен на рынке?
2: Да, это вопрос достаточно интересный, и он разнообразный. Сейчас, понимаете, официально девелоперы не заявляют о том, что они снижают цены. Но на каждом объекте локально можно уже увидеть, мы снижаем до минус 25, до минус 20, минус 15. Можно увидеть такую цифру. Приходите к нам сейчас, получите скидку в 14 миллионов рублей. То есть официально это нигде не проходит, но локально все девелоперы сейчас снижают цены. Поэтому цены будут снижаться до того уровня, как только спрос сначала выровняется, а потом будет повышаться, и тогда цены могут расти вновь.
6: Алексей 615 прав, когда говорит о том, что раз уж мы говорим про строительство, мы ведь не только про многоквартирные дома, он говорит, по сравнению с 2025 годом, у ИЖС падение, и падение на 15%. Так ли это?
2: Сейчас очень рано говорить по итогам ИЖС в этом году. Потому что осень и лето – это активная фаза строительства ИЖС. И когда люди все, которые строятся, особенно если они сезонно строятся, они стараются к осени, к зиме сдать какие-то объекты. Мы же фиксируем ИЖС только тогда, когда вы приходите в БТИ, официально делаете заявление «дом построен», вам присваивают кадастровый номер. Так вот, осенью, ближе к зиме, нужно будет считать цыплят. Вот как говорится в той пословице, цыплят по осени считают. Поэтому на летний период был некий спад по сравнению с прошлым годом. Но вот неделю назад Ассоциация деревянного домостроения подводила итоги. Они заявили, что деревянное домостроение с 25-22% в прошлом году, в этом году вырастет до 30% в общем объеме от ИЖС.
6: Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Присоединяйтесь. 7373948. Код города 495. Можно писать, соответственно, через Telegram, можно через Макс. Вот Алексей 615, вопрос которого я, собственно, только что задавал Александру Гусеву, он как раз, похоже, через Макс пишет нам. Хотя тут довольно сложно представить себе. Другой Алексей 408 говорит, что Александра Михайловича всегда послушать интересно. Напомню, это был Александр Михайлович Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Что сейчас на рынке жилья? Александр Гусев говорит о том, что девелоперы предлагают скидки. Видны ли эти скидки? Были ли вы на этом рынке? И если да, то видели ли эти скидки? Вот это все хотелось бы обсудить. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает. Можно, соответственно, писать через Telegram или через Макс. Присоединяйтесь к этому разговору. Напомню, в Минстрое признают некие трудности с выполнением плана по вводу жилья в ряде регионов. Но в целом, говорят там, программа будет выполнена, потому что программа включает в себя около 100 миллионов квадратных метров. И, как говорит министр строительства и ЖКХ Ирак Файзуллин, национальный проект есть, и он в целом выполняется. СМИ до этого писали как раз про то, что национальный проект может быть не выполнен. Национальный проект «Инфраструктура для жизни». Со ссылкой на документы ведомства говорят, некоторые субъекты могут не достичь плановых значений. И вот Файзуллин говорит, что в целом проект все-таки выполняется.
3: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
6: За новостями следим. В Банк России признает, что некоторые банки отказываются принимать у людей наличные. Во всяком случае, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление заместителя председателя банка Сергея Белова. Вот цитата. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан и объясняют это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации». Ну вот, в общем, Банк России призывает пресечь такие практики. Такая трактовка, говорят, там в корне неправильно. Рубль – законное платежное средство, и оно обязательно к приему по нарицательной стоимости по всей территории Российской Федерации. Это новости, за которыми мы тоже следим, а у нас еще про новости, но чуть более подробно. Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсирует выпуск национальных рекомендаций по питанию. Они будут опубликованы в следующем году, говорит министр. Это касается именно консультирования врача, медицинскими работниками для того, чтобы у гражданина, у которого хорошее здоровье, можно было предотвратить возникновение заболеваний. Это тоже конгресс, только что я цитировал Международный банковский форум, теперь вот на Всероссийский конгресс с международным участием «Питание. Путь к здоровью нации». Юлия Шарапова, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью. Юлия Игоревна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Скажите, ну вот появятся национальные рекомендации по питанию. Ну, как вам кажется, что изменится?
7: Ну, я просто не знаю, что они хотят включить, но было бы здорово, если бы все-таки объяснили про пользу правильной такой полноценной тарелки, потому что не все понимают, сколько надо есть белка в день, да, все говорят про белок, а сколько его есть, никто не понимает. Поэтому тут в крайности либо его перебирают путем вот протеиновых батончиков, не знаю, протеиновых йогуртов, сейчас протеин вообще везде, либо не едят вовсе, поэтому здесь и туда, и сюда идет тенденция, что его много, либо его очень мало. Также люди не знают, как есть, в каком количестве есть эти овощи, да, тоже говорят, все надо есть, сколько есть, какие есть. Если это все будет объяснено, то будет здорово. Но это вот будем смотреть, что за рекомендация.
6: Но вы говорите, секунду, вы говорите о том, что таких рекомендаций не существует? Или вот если это будет, грубо говоря, за подписью министра, вот те нормы, которые ведь наверняка кем-то где-то уже разработаны, они станут более действенными, более доступными для граждан?
7: Нет, такие рекомендации действительно существуют. Есть правила вот полноценной тарелки, это половина тарелки овощей, 1/4 белка, 1/4 сложных углеводов и хорошие жиры. Это существует, и в принципе она есть. Но об этом не говорят. Может быть, просто когда уже выйдет такие официальные рекомендации уже о подписи, может быть, тогда это будет внесено в массы. И это очень здорово. Но там еще кроме еды, чтобы быть полноценно здоровым, и сохранить и долголетие, и красоту, и молодость, надо еще учитывать и количество сна, и физическую нагрузку. Вот это тоже хорошо бы включить в эти рекомендации.
6: А еще, когда Мурашко говорит о том, что надо отдельно разработать правильное питание для здоровых людей, отдельное для людей с хроническими заболеваниями, что-то подобное, как я понимаю, все-таки существует уже и так, но... Вот эти рекомендации, насколько они доступны и понятны людям?
7: Они, естественно, существуют, потому что для здорового человека это определенный рацион питания. Да? Там 3-4 раза в день чистые промежутки, вода, это все понятно для здорового человека. Когда у человека есть определенные заболевания, либо это там, заболевание, связанное с ЖКТ, там уже вот такой тарелки не получится. Там нужно дробное питание. Это отдельная рекомендация. Это действительно дают гастроэнтерологи. Если человек болен сахарным диабетом, там другое питание. Там больше интервалов между едой. Там другие рекомендации и по белку, и по жирам. То есть... И это тоже дают эндокринологи такое питание. Поэтому, в принципе, для каждого заболевания, для здорового человека, они уже существуют. Просто, видимо, хотят как-то объединить, уже сделать такой доступным текстом, красивым, чтобы было понятно всем, и чтобы это все разъяснено было. Что нельзя есть полуфабрикаты в огромном количестве, что лучше есть цельные продукты. Вот это будет, ну, прям, я... Даже жду, когда будет, может быть, где-то это будет в поликлинике висеть и каждому человеку раздаваться, тоже будет классно.
6: Ну, смотрите, во-первых, вот Виталий нам пишет, как-то быстро легализуют нутрициологию. Для меня это что-то из области инфо-цыганства пишет, ведь были же диетологи, мол, теперь вместо диетологов нутрициологи. Во-первых, есть ли разница, во-вторых, а в чем она?
7: Да, конечно, есть разница. Диетолог, да, он занимается именно похудением. Нутрициолог это все-таки человек, который занимается и здоровьем. То есть он понимает взаимосвязь питания и болезней каких-то, или профилактикой заболеваний. И здесь действительно легализуют эту профессию, это здорово. Есть свои ограничения. Для того, чтобы быть нутрициологом, нужно высшее образование медицинское, нужно отработать определенные часы, нужно отучиться на нутрициолога определенные часы. То есть это не будет такого, что 2-3 дня поучился, получил сертификат, и ты нутрициолог. Поэтому здесь я считаю, что это правильная политика, что это правильный, наверное, ход такой. Нутрициолог будет уже официально признанным человеком, который может сидеть в поликлинике и принимать, и объяснять человеку, как
6: хорошо, у вас для себя есть понимание того, почему люди не воспринимают эту медицинскую специальность?
7: Есть, конечно, потому Почему? Что там достаточно новая сфера. Все думают, что да, все знают, как похудеть. Потому что нутрициологов очень часто сразу принимают за человека, который всех будет худеть. Но это не так. То есть человек, который с хорошим образованием, который понимает строение человека, который понимает биохимию, он будет разбираться изначально с причиной, почему человек набрал вес, а потом уже создавать ему правильную тарелку, объяснять, как ему режим дня организовать, сколько надо спать, сколько конкретному человеку нужны, какие нагрузки. И это уже не инфо-цыганство, это такая достаточно глубокая работа. А профессия, ну, около 7 лет ей, она очень молода, поэтому еще все пугаются.
6: То есть привыкнут. Ладно.
7: Привыкнут, тогда, конечно.
6: Тогда вопросы. Николай 445-й услышал, что вы говорите, что готовые продукты – это неправильно. Они же по определению из натуральных продуктов все равно состоят, пишет он.
7: Ну, смотрите, мы берем котлету, да, купленную в магазине, в столовой, где угодно. Что в этой котлете? В этой котлете явно это не кусок мяса переработанное, это уже и кожа, и то есть такие. Ну, то мясо, которое идет практически на отходы. Там добавки, там консерванты, там загустители, подсластители. Там столько всего, кроме мяса, что мы едим, по сути, и сахар в том числе. Даже если мы будем считать, сколько сахара мы съели в течение суток, никто не считает ту же котлетку, ту же сосиску, а он там есть. И тут цельный кусок мяса гораздо полезнее, чем котлета. То же пюре, если мы берем в столовой, да, мы тоже не понимаем, на каком молоке, из чего это пюре. То есть чем чище и однороднее продукт, тем он полезнее.
6: То есть и Григорий, который говорит, подождите, а пельмени что, тоже нельзя? Он тоже должен сам их лепить?
7: Читайте состав, можно, и пельмени тоже можно. Читайте состав, выбирайте хорошие составы, смотрите, чтобы состав не был из 50 там наименований всего-всего. Чем короче состав, тем лучше. И мы смотрим обязательно на первые 3-4 слова в этом составе. Вот это основа того продукта. Если первое, это вода, крахмал, значит, знаете, вы будете есть в этом пельмени воду и крахмал. Мясо там будет на какой-нибудь дальней позиции.
6: Ну то вот тогда, если совсем коротко, вот в будущем году появятся эти национальные рекомендации по питанию, вот, на ваш взгляд, а еще раз, если коротко, что там будет? Вот что там будет написано? Ешьте то, что...
7: Я думаю, что там будет написано нормы, сколько нормы белка надо употреблять, сколько рыбы в неделю, красного мяса сколько в неделю надо, что обязательно растительный белок, это бобовый нужно, сколько фруктов, овощей в течение дня, как распределить этот белок, то есть его не надо съедать в один прием, его надо распределять по основным приемам пищи, что там будут, какие крупы полезные, какие не полезны.
6: То есть там будет
7: сахара,
6: написано не
7: соли.
6: Только что есть, но и как есть.
7: Я надеюсь.
6: Спасибо.
7: Я надеюсь.
6: Юлия Шарапова, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, была с нами на прямой связи. В будущем году, так во всяком случае обещает министр здравоохранения, в России появятся национальные рекомендации по питанию. Они будут опубликованы. Вы картошку, продолжает спорить Николай, покупаете, вы же не знаете, что там внутри. Но ведь когда вы будете ее готовить, вы ее все-таки вскроете? Разве не так? Ну, с одной стороны. С другой стороны, состав картошки – картошка. Или вы предполагаете еще что-то? Сергей 853 ничего хорошего от этих самых рекомендаций не ждет, потому что говорит, а я хинкали люблю. Он предполагает, что с хинкали будут проблемы. Это все-таки готовая еда. Макар не понимает, подойдет ли гарвардская продуктовая тарелка. Он об этом отдельно задается вопросом. Григорий говорит, если в котлете что-то не то, это уже уголовное преступление. А вот как раз не в рамках уголовного преступления. В котлете состав может меняться. Ну, представьте себе, если котлету делают не для того, чтобы пожарить сразу, то значит туда добавляют определенные консерванты. Когда вы сами делаете котлету, значит вы будете ее готовить сразу. В картошке может быть все что угодно, вы это не увидите, пишет Николай 445, как будто бы он не понимает, что такое состав продукта 215, что нам есть уже решают, дожили. Не, могут не решать, вы можете это есть что хотите, просто вас предупреждают, что от этих решений зависит не их, которые вам решают, а ваша продолжительность жизни.
9: Внимание, внимание!
3: Говорит Москва. 94,8.
0: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров проводит переговоры с госсекретарем США на полях Генассамблеи ООН. Беседа началась без вступительных слов для прессы и продолжилась в закрытом формате. В прошлый раз глава МИД России Марко Рубио встречались два месяца назад, 23 июля, на мероприятиях по линии АСЕАН в Маниле. Тогда их беседа продлилась более получаса. С российской стороны в нынешних переговорах, в частности, принимают участие посол нашей страны в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, госпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя и официальный представитель МИДа Мария Захарова. ЦБ заявили о прошедшем по плану массовом запуске цифрового рубля. Сейчас Россия обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила об этом на совещании с Владимиром Путиным. Старт прошел по плану. Это событие, к которому мы тщательно готовились. У граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для расчетов, отметила глава регулятора. Набиуллина добавила, что за 3 недели граждане открыли почти 200 тысяч счетов в цифровом рубле. При этом глава государства сообщил, что населению нужно подробнее рассказывать о разнице между цифровым рублем и обычными безналичными расчетами. Михаил Мурашко указал на недостаточное потребление россиянами овощей и фруктов. Взрослые и дети старше 10 лет должны съедать их не менее 400 граммов в день, отметил глава Минздрава. Но когда мы говорим о том, какое количество в реальности потребляет человек в нашей стране, здесь, к сожалению, мы не можем сказать, что нормы выполняются полностью, подчеркнул министр. При этом Мурашко обратил внимание, что речь не идет об экзотических фруктах и овощах, он говорит о сезонных плодах. Юрий Дудь внесен в перечень террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга. В ноябре прошлого года суд заочно приговорил блогера к 1 году 10 месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В феврале 2026-го журналисты ужесточили приговор, добавив запрет на администрирование сайтов на 3 года. Юрий Дудь внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком, на среду 12 рублей 53 копейки, доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 18 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать.
9: Говорит Москва. 94.8 FM.
11: А вы говорите милит.
12: Я его что?
11: Тоже мне милит.
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 23 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала за новостями смотрим. Удивительные какие-то набор новостей. Сейчас мы следим за лентами агентства РИА Новости и ТАСС, основных государственных агентств. Вот смотрите, значит, московские ветеринары спасли пса 3 месяца, жившего с мячиком для игр в ЖКТ. Это вот срочная новость, которая прямо сейчас пришла. Еще одна новость за последние несколько минут. Дайверы обнаружили в каюте судна на дне Ладоги шкатулку с украшениями, которая пролежала 86 лет. Но есть и другие новости. Вот Набиуллина говорит, что видит хорошие перспективы для цифрового рубля в бюджетном процессе. Следим за этим, следим за пробками на московских дорогах. 3 балла по-прежнему. Нам 3 балла обещали, 3 балла и есть. 5 баллов по прогнозам ждет нас через час, потом 6-бальные пробки и даже 8-4-бальные. Главные проблемы — внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, шоссе энтузиастов и в ту, и в другую сторону в районе станции метро Авиамоторная, третье транспортное кольцо в районе Тульской, тоже и в ту, и в другую сторону, МКАД в районе Заречья и довольно протяженная пробка, внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги в районе Долгопрудного, то есть от Дмитровского шоссе в сторону Ленинградского. 3 балла прямо сейчас, уже через час ждем 5-бальные пробки. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, цитата. «Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что неплохо было бы и революцию устроить. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается». Сказал это актер Дмитрий Дюжев, и как вот пишут в новостях, таким образом допустил, что новая революция в России может произойти из-за молодежи, которая слишком хорошо живет. Это была такая пресс-конференция по поводу выхода фильма «Романовы. Преданность и предательство». Там Дюжев играл роль Григория Распутина. Вот, видимо, поэтому заговорил на политические темы. Мы про молодежь сегодня будем говорить. У нас на голосовании. Согласны ли вы с Дюжевым, когда он говорит, что рожденное в комфортное время поколение — это риск для страны? Ну вот я чуть-чуть переформулировал для голосования эту историю. Так вот, значит, действительно, жизни они не видали, живут слишком хорошо, как сыр в масле практически катаются, и оттого у страны могут быть риски. Они не готовы к проблемам, ну и так далее. Понимаете, да? Значит, согласны ли вы? Поколение такое, риск для страны. Да, это большой риск, один вариант ответа. Нет однозначного ответа, другой вариант ответа. Нет, это небольшой риск, но проблема в другом, они ни на что не способны. Третий вариант ответа. И четвертый вариант ответа. Нет, я с Дюжевым не согласен. Люди, рожденные в комфортное время, это не риск, а хороший шанс для страны. Запустили голосование. Посмотрим, что у нас получится из этого голосования. И начинаем обсуждение. Здесь с нами президент Центра социальных и политических исследований, автор канала «Федоров. Здорового человека» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, добрый вечер.
14: Да, здравствуйте, товарищи.
6: Генеральный директор коммуникационного агентства «Эктор», автор канала «Еловский. Политика и управление». Естественно, Еловский. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер.
15: Добрый.
6: СМС-портал +7 925 48 94 8. Соответственно, можно через Телеграм, можно через Макс нам писать. Традиционно звонки во второй части программы. Виталий уже написал. Старикам молодые вечно угодить не могут. Вот мы посмотрим, что у нас получится в результате голосования. Георгий Федоров, что думаете?
14: Ну, я с Дюжевым не согласен. Я Дюжева очень уважаю как артист, очень многоградный, интересный человек. Но в данном случае либо он что-то, так скажем, сформулировал неправильно. И то, что молодые всегда хотят каких-то перемен, и это правильно. Люди, которые в комфортном, либо не в комфортном условии, в любых условиях, молодые — это движение, молодые — это всегда тяга к каким-то переменам, к каким-то открытиям, к каким-то, так скажем, рискам и так далее и тому подобное. Но то, что касается его высказывания про революцию, и то, что комфортная молодежь захочет революцию, ну, с моей точки зрения, это вообще абсолютный, как сказать, чушь, абсолютная чушь, назовем это так.
6: Давайте сразу, вот Игорь тут 288-й пишет, давайте мы не будем обсуждать Дюжева. Вот это принципиальная история. Игорь решил вместо молодежи обсуждать Дюжева. Проблема, о которой говорит Дюжев, это проблема, о которой не только он говорит. Мы отталкиваемся от того, что он сказал, и поэтому обсуждать его мы не будем. Нет. 639-е люди, которые родились в тяжелые времена, могут что-то хорошее построить, превозмогая. Но почему их дети должны страдать? Они хорошие строили, чтобы изгадить детям будущее, что ли? Это 639, 151. С одной стороны, он прав. С другой стороны, молодые не терпилы. Зачем их прогибать силой? 859. А может, молодежь тоже хочет машину, как у Майкла Джексона? В общем, мы не про Дюжева, а про молодежь. Дмитрий Еловский, прошу вас.
12: Ну, честно говоря, мне кажется, Дюжев сказал полуправду, и это явно следствие того, что он не очень изучал период истории, про который снимал фильм, снимался в фильме. Постулат про то, что современная молодежь живет, наверное, в самых лучших условиях, это так. Ну, статистика показывает, что современное вот это молодое самое поколение зумеров, лучших, пожалуй, условий для них за всю историю там страны не было. Для поколения в таком же возрасте. И здесь он говорит, ну, то, что есть. А дальше начинаются непонятные выводы. И здесь в чем проблема? Молодежь действительно является очень быстрой, динамичной средой, которая может как быть направлена или направить свои усилия на созидательные, так и на разрушительные действия. И неважно, в каких условиях она в этом случае жила и появилась.
6: Но вы же слышали пример, формулировку «жиру да, месяц».
12: Ну, пример, Непал. Извините, живут они плохо, правительство они свое снесли, и не так уж они хорошо и жили. Вопрос очень простой. Существует ли внешний заказчик для того, чтобы вовлечь молодежь в деятельность по деструктивную либо революционную.
6: Если он существует, а люди сами не могут?
12: Нет, молодежь — это среда такая, где разнонаправленные движения, и, как правило, она может по каким-то локальным вопросам объединяться, но революция — это глобальный вопрос. Практика, история показывает, что нет примеров, когда молодежь самостоятельно это делала. И я здесь возвращаюсь к периоду, про который снят фильм. Извините, Октябрьская революция случилась исключительно из-за раскола элит, одна из которых частей этих элит заигралась, привлекла рабочее движение, вовлекла эту всю историю, проспонсировала его, используя недовольство рабочих, абсолютно естественно, снесла строй в стране. Является ли это поводом обвинить рабочее движение?
6: Да, господа, вот я уже сказал, давайте не будем обсуждать Дюжева, учитывая, кто у нас собрался в студии, давайте еще и вот времена Распутина тоже сильно обсуждать не будем. Георгий Федоров.
14: Ну, я буквально отвечу.
6: Я понимаю, поэтому я и говорю.
14: Да, буквально один. Никакие большевики не свергали никакую законную власть.
12: Я про первую, про февральскую.
14: Нет, вы сказали про Октябрьскую революцию.
12: Оговорился про февральскую.
14: Вот про февральскую я согласен, что февральская — это был как раз, так скажем, верхушечный переворот, опирающийся на определенные предпосылки снизу.
6: Ну, мы говорили про времена Распутина, казалось.
14: Не, просто надо быть точнее. Я к тому, что октябрьские большевики, они как бы, когда произошел февральский революции, они вообще, влияние было минимальное.
6: 724-й вам пишет, революция была февральская, а в октябре переворот был вообще. Поэтому можем уйти сейчас
14: можно наоборот
6: в этом обсуждении.
14: Сказать,
6: вот именно.
14: Да,
6: вернемся
14: к молодежи. Да. К тому, что да, давайте продолжим по нашей теме. У любой революции, любых революционных процессов существуют глубинные предпосылки. Соответственно, когда этих предпосылок нет, то извне, изнутри раскачать молодежь для каких-то именно, я подчеркиваю, не протестных акций, а революционных акций практически невозможно. Потому что, ну, простой обычный человек, ну, молодые — это всегда радикально настроена часть общества, как любой молодой человек, соответственно, им что-то не нравится, что-то нравится, они, так скажем, склонны к каким-то более простым, прямым и, так скажем, радикальным решениям, но это нормально. Любой молодой организм, он более, так скажем, пассионарен, чем пожилой организм, да, назовем это так, или поживший организм. Вот, так вот, я могу сказать так, что, во-первых, вот по нынешнему высказыванию Дюжева, я не считаю, что молодежь у нас сейчас живет прямо вот как у Христа за пазухой. Любой человек молодой, он все-таки думает о каком-то своем будущем. Если посмотреть, например, ситуацию с нынешними, например, экономическими сложностями, назовем так, в приобретении квартиры, в построении, как бы, в стабильной работе, в заработной плате,
15: нет, в идеал существует, и так далее, но так далее, лучше, так далее. Чем прежде, говорят вам.
14: Не, ну когда прежде?
15: Хорошо. Давайте
14: и
15: дальше.
14: Так вот, я просто говорю о том, что просто так молодежь, как именно среда, правильно согласен с коллегой, если нет предпосылок, если нет какой-то глобальной, как бы сказать, несправедливости, просто так ее раскачать, ну, невозможно.
15: Вот тут сразу несколько человек, одну и ту же формулировку, коротко оба прокомментируйте. Сейчас я найду кого-нибудь. А вот, 877-й. Разве нет противоречия в утверждении, что они хорошо живут и потому захотят?
12: Да, да, да. Именно в этом и противоречие, что... Это, именно это и манипуляция, на самом деле, откровенно. Люди от хорошей жизни или от плохой жизни устраивают революции не потому, что хорошо живут или плохо живут, а потому что есть организующая сила, есть определенное недовольство, есть разочарование, есть эмоциональный фон, еще куча всяких разных факторов, но не от хорошей жизни они устраивают.
15: Я попытаюсь.
12: Вот здесь у Дюжева проблема.
15: Я попытаюсь. Да тут мы сейчас еще раз не про проблемы Дюжева. Я попытаюсь. Значит, смотрите, если у них есть проблемы, то, отвлекаясь на решение этих проблем, они не занимаются чем ни попадя. Ну, читай, революциями. Примерно так эта логика работает.
12: Если даже вы живете хорошо, но к вам применить правильно подготовленную форму когнитивного воздействия, то вам можно разогнать ожидания от хорошей жизни до такого уровня, что любое событие превратит...
15: Вы делаете молодежь несубъектной опять.
12: Ну, к сожалению, в нашей жизни работает так, что большие сообщества субъектностью не обладают.
14: Товарищи, есть определенная ситуация, назовем это условно, революционная. Любая революционная ситуация не всегда приводит к революции, да, и, соответственно, если почитать даже наших классиков, революция — это не один день, когда вышла толпа на улицы, это процесс очень длительный, соответственно, который, ну, мы понимаем, что революционная революция, например, русская революция, это длилось очень некоторое количество времени.
15: Вот вы тоже пытаетесь перевести это в теорию, вот в эту, понимаете?
14: Почему теория? В том, что вот он говорит, что они захотят революцию, в единичном в плане какой-то молодой человек, который плохо живет, либо мини-группа, может захотеть революцию, но если ситуация не созрела в обществе среди молодежи, то революция невозможна. А революция — это целый процесс, подготовленный, который приводит к определенным, определенным результатам. Революция — это слом системы. Это кардинальный слом системы. И для того, чтобы сломать систему, должна быть другая система, и должно быть общественное настроение, другие.
15: Да, вы хотели как-то прокомментировать.
12: Ну, тут это же тот же вопрос не в Дюжеве. Вопрос в том, что вот эта позиция, она разделяется определенной частью общества. Здесь чистой воды логическая ошибка. После того, не вследствие того. Ну, то есть, если у вас случилась революция, когда у вас целое поколение выросло в хорошую жизнь, логика, это не значит, что это
15: вам,
12: вследствие.
15: Если вам нечем заниматься...
12: А Дюжев говорит, это следствие прямое. Да.
14: Хорошо жили,
12: так.
14: Поэтому сделали...
15: Да. Нет, это не так. Нет, логика понятная. Если её людям нет. Делать нечего, тоже, у них в жизни проблем нет, поэтому они занимаются революцией.
14: Слушайте, молодые люди, которым я не знаю...
12: Нет, это неправильно.
14: Да, это неправильно, я согласен. Я не знаю людей молодых, которым делать нечего.
15: Чувствую себя Дюшевым прямо здесь.
14: Нет, я серьезно могу сказать так, что, возможно, участие молодых, там, я не знаю, там, золотой молодежи, у которой все упаковано, и они как бы все хорошо, и не к чему стремиться, они могут подумать, что-то нам еще хочется лучше. Но это минимальное количество, и основная масса молодежи всегда всем чем-то занято. Ну вот реально, когда человек поступает куда-то, он постоянно учится, после этого он ходит на работу, он там развивает себя с точки зрения там каких-то творческих профессий и так далее и тому подобное. То есть говорить так, что молодежь... Не, вполне возможно, что у Дюжева в его окружении молодежь, которая, так скажем, входит в золотую селебрити, да, назовем это так, они и думают, а, нам все хорошо, давайте революцию устроим. Может, он, знаете, имел в виду пласт людей молодых, но в основной массе я вижу, что молодежь занята, раз, и если молодежь захочет революцию, значит, это серьезные вопросы не к молодежи, а к системе, которая, так скажем, толкает этих людей на революционные изменения.
15: Так, значит, кто-то у нас тут уже начал писать, что вот молодежь, все видят, что молодежь не устраивает в большинстве своем положении дел в стране. Власть, запреты, невозможность купить квартиру, машину. Вот поэтому об этом заговорили.
12: Кто все видит, да? Но тут вопрос, смотрите.
15: Нет, но это же всегда у нас так.
12: Простой пример. Вот смотрите, США. Во время израильско-палестинского конфликта последнего массовое выступление в университетах левацки настроенной молодежи, ну, левая настроенная молодежи, чтобы без обид, да, вплоть до стычек, вплоть до столкновений, не революция, ну, извините, как бы действия направлены конкретно против конкретных людей. Очень небедные люди в очень дорогих университетах, живущие в красивых кампусах, устраивают беспорядки. Причем здесь качество их жизни? Их за собой ведет очень конкретная идея, которая их заставляет двигаться, и за которой за этой идеей стоят очень конкретные элитные группы, которые разгоняют в этой среде определенную идею.
15: Но вы опять жизни про то, что молодежь в этом смысле не очень субъектна. Георгий Федоров, а вы что скажете об этом? Ну вот о субъектности молодежи.
14: Нет, если...
15: И, по сути, если... господин Еловский, товарищу Федорову, просто у нас уже обратили внимание на то, что господин Федоров говорит товарищ. Он всегда так говорит, ничего с этим вы не поделаете.
14: Да, я всех считаю товарищами, это считаю самое лучшее обращение. Так вот, по поводу субъектности. Сам по себе народ, молодежь, пенсионеры, не знаю, военные, любые люди, которые не организованы в определенные группы, они не субъектны. С точки зрения принятия решений. Потому что если индивидуалист, индивидуум, так скажем, он не организован с точки зрения каких-то вот объединений, он не может продвигать свою идею. То есть он может приходить к субъектным, быть там раз в 5 лет на выборах. Он может быть субъектным с точки зрения каких-то там на микроуровне. Но глобально мы понимаем, что коллективы всегда более субъект. То есть если молодежь организована в какие-то партии, группы, движения, по какому-то там профсоюзному типу и так далее, они становятся субъектны. Если молодежь просто, как условно, какая-то индивидуальность, которая ходит на улицах, никуда не лезет, она не субъектна, поэтому, так скажем, она может подвергаться внешнему влиянию. Но еще раз повторюсь, люди молодые хотят перемен, и это нормально. Вопрос в том, что перемены и революция — это две принципиальные разницы.
15: Давайте про перемены хотя бы. Вот Виталий, тогда можете объяснить, учитывая то, что вы до этого говорили. Вот Виталий говорит, если послушать советские поколения, ну, кто был молодежью во времена Брежнева и Горбачева, все же было хорошо, пломбир был вкусный, пионерия работала, порядок в стране был и так далее, а молодежь начала петь «Ждем перемен». Тогда продали «Союз» за джинсы и колбасу. Как это все объяснить?
12: Ну, это на этот счет есть разные мнения, из-за чего Союз развалился.
15: То есть их тоже есть, всех...
12: Есть позиция, что его развалили, опять же, элиты советские, которым надоело существовать в ситуации, когда собственность им не принадлежит. И они уже разогнали эти настроения.
15: Но не они же пели перемен. Не они же говорили про джинсы и колбасы.
12: У вас молодежь всегда будет петь перемен. Молодежь всегда будет петь перемен. Вопрос только в том, кто и когда, и при каких условиях, и через какую организационную организованность даст ей достаточные ресурсы, чтобы эти перемены и в какую сторону осуществить, в хорошую или в революцию.
15: Дмитрий Еловский, Георгий Федоров.
14: Согласен с коллегой, абсолютно очень грамотные слова были сказаны. То, что те настроения, которые в том числе на кухнях были, использовались большими начальниками для того, чтобы демонтировать тот социально-политический строй, для того, чтобы, как говорит в фильме «Брат 2»,
15: еще раз, людей заставили петь? Нет, людей заставили, слушайте, говорить о проблемах с колбасой?
14: Яковлев, он у нас выступал за идеологию. Шеварнадзе, Горбачев, Ельцин, это не улицы, это не революционеры какие-то.
15: Я к тому, что люди же говорили про джинсы, а не Шеварнадзе.
14: Действительно, ну как это? Если посмотреть на то, каким образом в последнее время в Советском Союзе проводилась пропаганда, она вела к тому, чтобы как раз показывать в кино...
15: Колбаса была?
14: Не было.
15: Джинсы были?
14: Были. Но дорого.
15: Где?
14: Ну, можно было купить.
15: А, в этом смысле? Так и колбасу тогда можно было купить.
14: Я к тому, что просто, еще раз говорю, вот эти вещи, связанные с социальными неурядицами, использовала часть советской номенклатуры для того, чтобы, используя настроение снизу и молодое, так скажем, пассионарное движение, чтобы демонтировать власть.
15: Вот, а теперь дальше. Мы про молодежи уже нынешнюю говорим. И Сергей 954 говорит, и вот на сегодня мы понимаем, грубо говоря, они за свободу или за колбасу?
12: На сегодня у молодежи основная проблема, про которую действительно правильно сказали, это будет, наверное, первое поколение во всем мире, не в России, которое будет жить в какой-то момент менее хорошо, чем предыдущие, не будет роста. Особенно это проблема с жильем, и у них не будет, скорее всего, своего жилья. Вопрос исключительно в том, кто этим воспользуется. И здесь я хочу следующую мысль развить. Смотрите, вопрос, кто может сейчас молодежь перевести в состояние революционное. В России таких сил не осталось. В России элита консолидирована, в данный момент сплочена, зацементирована, и никаких революционных изменений никто в элите не хочет.
15: А завтра она не будет консолидирована?
12: Это другой вопрос. Может это случиться или не может, это другой вопрос. Но сейчас, вот здесь, в моменте, нет. Единственное, что нам в данной ситуации угрожает, это попытки повлиять на эти группы извне.
15: Молодежь ли ценит свободу или колбасу?
12: Молодежь ценит возможность самореализации, которая завязана на...
15: А если в формулировке как Сергей? Свобода,
12: зачем,
15: или...
12: А зачем мы будем в эту дихотомию уходить?
15: Ну, хорошо.
12: Это не работает
14: нет,
12: так.
14: Нет. Я считаю, что сейчас...
15: Дмитрий Еловский, Георгий Федоров.
14: Сейчас молодежь более ценит свободу. Объясню, почему. Потому что колбасы достаточно, нет проблем с этим. А свободами проблемы.
15: А, то есть надо сделать так, чтобы что-то было в дефиците, чтобы люди это оценили.
14: Ну, просто молодой
15: человек...
14: То есть человек,
15: потом, когда колбасы не
14: вот
15: будет...
14: этот так называемый зумер, это человек априори не отягощенный,

0: Если бы вдруг перестала появляться колбаса, люди бы выбрали колбасу.
1: Нет, ну еще раз говорю, человек создан из души, условно, из тела. Да, то понятно. Есть материально-духовное. И в этом отношении должен быть баланс у любого человека. И, соответственно, нельзя человека примитизировать, обезьяничать, что только за колбасу. Но нельзя из него делать такого как бы альтруиста, который только за идею.
0: Георгий Федоров, Дмитрий Еловский.
2: Логика неправильная. Молодежи нужна большая идея и возможность самореализации. Да. Простой пример. Постсоветское поколение. Ни колбасы, ни свободы. Но извините, как бы работали, революцию не устраивали, подняли страну, еще и очень хорошо подняли. Как только в позднем Советском Союзе большая идея пропала и была предана и растоптана, у молодежи сразу же, и неважно было ей колбаса есть или нет, если нет большой идеи и того, куда идти, молодой человек, ему нужно куда-то ради большего чего-то что-то делать. Ему...
0: Хорошо, про зумеров, раз уже это слово было использовано, давайте дальше. Значит, Виталий говорит, а мне видится, что зумеры, если вот так мы формулируем про молодежь, просто некоторые уже не зумеры полагают, что они тоже молодежь, но неважно, зумеры будут аполитичны, им политика будет неинтересна. Георгий Федоров.
1: Пока ты не занимаешься политикой, политика займется тобой, как говорится, да, то есть до определенного момента они могут быть неполитичны, но если ситуация сложится, настроение поменяется, то политизация происходит. Я это могу сказать, например, по своей дочери. Она 11-классница, и я вижу, как у нее сейчас в классе, еще там года два назад, ну, в более мелком, так скажем, возрасте, они о политике мало чего говорят, сейчас они становятся более политизированы, их интересует система. Почему? А потому что они это слышат от родителей, от на кухне, они видят интернет и так далее. То есть политизация происходит, в том числе и среди молодежи.
0: А еще Марина 426-я. Какие у зумеров революции? Они не знают, что такое революция и как ее устроить, Дмитрий Еловский.
2: Это не очень правильное понимание теории поколений. Все почему-то считают, что зумеры, они будут такими вечно и умрут зумерами.
0: Они так... Нет, это правда. С этим-то спорить вы не будете. Просто они будут старше.
2: Они будут меняться, у них будут меняться приоритеты. Очень простой переход. Как только у них появляются дети и собственность, в этот момент они начнут совершенно по-другому относиться ко всей этой окружающей реальности и думать совершенно по-другому. Как только они будут понимать, чем они рискуют, у них, с одной стороны, желание к переменам немножко поуменьшится, зато резко вырастет социальный запрос. Когда он, извините, квартиру не сможет купить, чтобы своих двух детей поселить, тут-то у него много вопросов появится к власти, и вот тут он становится уязвимым как раз к разного рода настроениям.
1: Нет, хорошей жизни.
0: Просто это не про конкретное поколение, а про то, что каждое поколение проходит через разные возрасты.
2: Поэтому через какое-то время, конечно же, нынешние зумеры начнут много задавать неприятных вопросов власти, а сейчас не задают пока.
0: При этом начнут критиковать другие поколения, конечно, которые к тому времени будут входить в жизнь. Голосование. Актер Дмитрий Дюжев посчитал рожденное в комфортное время, как он сказал, поколение риском для страны. Согласны ли вы с ним? Там 4 варианта ответа. Через Телеграм, через Макс заходите или через сайт радиостанции «Говорит Москва» и голосуете. Через 29 минут будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Антон Силуанов сообщил о первых поступивших в бюджет платежах в цифровых рублях. Речь идет о налогах и штрафах, отметил глава Минфина на совещании Владимира Путина с членами Кабмина. Он добавил, что по мере развития инфраструктуры возможности расплачиваться таким способом станет больше. Сейчас важно расширить такие возможности, чтобы цифровой рубль принимался везде. И в учреждениях, и в торговых точках, и для оказания услуг. Чтобы было больше способов его использования в повседневной жизни, сказал Силуанов. Президент, в свою очередь, отметил, что цифровой рубль, массовое внедрение которого началось 1 сентября, стал полноценным финансовым инструментом. 3 человека пострадали при атаке ВСУ в Брянской области. Украинские военные нанесли удар по автомобилю на территории фермы Мираторга. Такие данные в своем канале в мессенджере Макс привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он заявил, что получившим ранения оказана необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работают оперативные службы. Кирилл Дмитриев не исключил энергетических локдаунов в Евросоюзе. Причина – неверные решения западных политиков. Таким мнением спецпредставитель президента России поделился на своей странице в соцсети X. Конец доступной мобильности в ЕС равно начало энергетических ограничений из-за последовательности.

0: на ошибочных решений еврочиновников в этой сфере, говорится в публикации Дмитриева. Так он отреагировал на пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, в котором парламентарий сообщила, что зеленая идеология и действия элиты привели к высокой стоимости топлива. Вайдель подчеркнула, что 3 евро за литр бензина означают конец доступной мобильности для многих людей, которые передвигаются на транспорте. Климатологи спрогнозировали гибель более 400 тысяч человек из-за Эль-Ниньо. Причиной высокой смертности в ближайшие месяцы станет экстремальная жара, вызванная природным явлением. С таким прогнозом выступили представители организации Climate Impact Lab. А специалисты отмечают, что необычно сильное океано-атмосферное явление в этом году приведет к гибели 451 тысячи человек. Мы уже давно умеем прогнозировать влияние температуры на урожай, а теперь можем предсказать ее воздействие на смертность, говорится в докладе. При этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее заявил, что из-за климатического явления лето в России в 2027 году будет прохладным и дождливым. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».
2: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
4: Продолжаем. Среда, 23 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня в рамках программы «Своя правда» комментируем, обсуждаем, голосуем, даже ставим на голосование отношение к заявлению: новая революция в России может произойти из-за молодежи, которая слишком хорошо живет. Поколение, рожденное в комфортное время, не знает, как это плохо жить, и оттого они могут пойти на революцию. Вот примерно так это прозвучало. Мы это ставим на голосование. Голосование у нас на сайте. Можно через Телеграм туда зайти в 5 вечера. Мы выложили, соответственно, это голосование либо через Телеграм, либо через Макс, либо через сайт радиостанции «Говорит Москва». Там на главной официальной странице, соответственно, это голосование возможно. Параллельно за пробками следим. Нам обещали 5-бальные пробки к 6 вечера. Сейчас 4-бальные пробки. Ждем, что они будут усиливаться с минуты на минуту. Как максимум ждем 6-бальных пробок к 7 вечера. Следим за срочными сообщениями. Вот официальный курс доллара на завтра 84.40. Вот заявление Рубио. Срочное заявление. Иранцы ложно полагают, что американская политика изменится после промежуточных выборов. Вот заявление президента Ирана. Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, но не приемлет язык силы. Все это прямо сейчас на лентах новостей. Теперь возвращаемся к нашему обсуждению. Напомню, с нами сегодня Георгий Федоров, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека» и президент Центра социальных и политических исследований. И Дмитрий Еловский, автор телеграм-канала «Еловский политика и управление» и генеральный директор коммуникационного агентства «Эктор». Вы пишете нам через СМС-портал, через телеграм, через Макс. Вы звоните сюда в студию, дозваниваетесь. Но еще раз. Во-первых, мы не обсуждаем Дмитрия Дюжева, который выступил с этой идеей, потому что мы идею обсуждаем, а не носителя этой идеи. Теперь дальше. Я призываю к внимательности. Вот, например, Алексей 858 пишет, почему вы революцию к молодежи привязываете? Как будто бы мы революцию обсуждаем, а не молодежь. Мы молодежь обсуждаем. Поэтому и революцию привязываем к молодежи. Алексей говорит, ну ведь если она будет, то там будет более старшее поколение, которое столкнутся с реальными проблемами. Мы про молодежь говорим. Это немножко другая тема. 639-й. Логически вытекает, что чтобы избежать революцию, надо сделать хуже. Из этого вот, возможно, это и вытекает. Но Виталий дальше пишет, при Чаушеску Румыния была ведь консолидирована, все контролировалось, но как-то за неделю консолидация куда-то делась. Но это опять не про молодежь. Виталий говорит, ты гайки не крутил на заводе, ни рубля в бюджет не заплатил, молоко у тебя на устах не высохло. В общем, какая политика, какие для тебя перемены, это дело больших дядь. А вот это тема важная. Дмитрий Еловский, с одной стороны мы говорим, ты слишком молодой, чтобы решать. С другой стороны, говорим о том, а что-то он ничего не решает.
5: Ну, это старый спор, условно, кто имеет право участвовать в делах государства, человек с собственностью или человек без собственности, человек, который отвечает за что-то, или любой человек.
4: Тут больше вопрос, кто определяет, у кого что где обсохло.
5: Да нет, здесь разговор именно о том, ты как бы имеешь работу, машину, квартиру, и значит, ты ответственно относишься к государству, потому что ты собственник, и тебе есть что терять. Или давайте дадим право определять государственную политику и голосовать и, там, и так далее всем, включая и молодежь, которая, да, априори, потому что она молодая, не имеет этого всего.
4: Ну, в смысле,
5: всего.
4: Дадим, это так и есть.
5: А у нас как раз, да, у нас как раз сейчас это так и есть, и на самом деле тренд на расширение голосующих категорий, это общий тренд, и я даже еще скажу, что, скорее всего, будет в какой-то момент у многих странах, и у нас, может быть, тоже, снижение возраста голосования.
4: Георгий Федоров, а вот эта история про молоко на устах не высохло. Так мы все-таки хотим, чтобы молодежь в политику приходила, или мы не хотим этого как общество?
6: Ну, я уже увидел сейчас, что молодежь пошла в политику. Я вот был на избирательных участках, ходил по этому, как бы сказать, и я увидел, какое количество молодежи стояло в очереди для того, чтобы проголосовать. Именно молодых людей.
4: Подождите, молодые люди приходили на участки, чтобы,
6: да,
4: голосовать?
6: Да, да, стояли в очереди.
4: То есть того, это чтобы... люди, которые, как мы предполагаем, будут голосовать только онлайн?
6: Нет, вообще абсолютно. Вот в многочасовых пробках, многочасовых очередях было огромное количество молодых людей. Огромное количество. Это говорит о том, что молодежь решила... высказать свою политическую волю или политические предпочтения на этих выборах в Государственную Думу. А это уже первое политическое действие, первый политический акт. И, соответственно, если мы видим, что люди готовы часами стоять, чтобы проголосовать, это говорит о том, что рано или поздно, а в ближайшее время, я думаю, что молодежь именно начнет массово не просто интересоваться, а заниматься политикой. Я к этому отношусь отлично.
4: А, подождите, вот 639-й тут же намекает. Да чего намекает? Открыто практически говорит. Ну вы же знаете, почему эти очереди организовались, да?
6: Слушайте, расскажу. Ошибаетесь. Вы думаете, что это было какое-то флешмобное мероприятие? Флешмобное мероприятие не может длиться 8 часов.
4: Ну, вот им просто не дали возможность голосовать, как они хотели, по какой-то причине, как бы технически.
6: Нет, друзья мои, вот еще раз повторюсь, вот о том, что, о чем вы сейчас говорите, о том, что часть либеральной публики из-за рубежа сказала, давайте придем в определенный час для того, чтобы показать власти. Если вспомнить прошлые такие технологии, очереди были, но они были небольшие. Я видел сейчас, вот я вам говорю, что слава богу, что власти не пошли по сценарию, когда 8 часов обрубили эту, как бы сказать...
4: Да, голосование, голосование в Москве, во всяком случае, да, продлевали. Да,
6: да, продлевали. Я был на участке, где там около, после 8 часов, 100 человек, причем и молодых, и немолодых, стояли для того, чтобы проголосовать.
4: Но, учитывая нашу тему, вы говорите, что молодых было много.
6: Очень.
4: Дмитрий Иловский, а это как понять?
5: Что молодых было в очереди много?
4: Ну, ну, потому что они же должны онлайн голосовать.
5: Это понять так, что политические партии смогли замотивировать определенную часть молодежи прийти так на выборы.
4: Так и есть те, кто мотивирует эту молодежь.
5: Ну, на голосование, слава богу, у нас это законно и разрешено. Поэтому, конечно, конечно же, политические партии... должен быть организационный центр. Вот я повторю эту еще мысль. Для того, чтобы организовать голосование, для того, чтобы организовать какие-нибудь волонтерские акции, все остальное, у нас, слава богу, организационные политические центры для этого есть. Для того, чтобы устроить революцию, в данный момент организационного центра нет. Поэтому нет. Никто организовывать из этой молодежи, которая пришла на участки сейчас, силу для революции не будет,
4: нет,
5: слава богу.
4: Тут дело-то не в этом. Дело в том, что они пришли, они не так аполитичны, как полагают многие.
5: Ну, это многие ошибаются. Молодежь может быть не просто политична. Еще раз повторю, посмотрите на тех же западных леворадикалов. Это сплошь молодежь, которая очень, очень политична. Они очень активно обсуждают политику и активно действием выражают свою политическую позицию.
4: Это там, а не здесь.
6: Нет, понимаете, тенденции на Западе у нас одинаковые. У нас капитализм в разных степенях, так скажем, развитости. На Западе один капитализм. У нас здесь начальная стадия, более, как бы назовем это так, ну, дикий, да, во всех смыслах. И молодежь, которая в этой системе живет, она хочет лучшей жизни, по большому счету. И в данном случае образование платное, да, образование платное, ипотеку не возьмешь и так далее. Ситуация ухудшается, и вот я сейчас увидел, что много действительно молодых людей, слава богу, увидели, что от их голоса зависит, как они будут жить 5 лет. То есть они шли голосовать, выражая свою позицию для того, чтобы показать обществу и власти, в том числе, свое политическое активизм, политический тогда, активизм. Тогда я к этому хорошо отношусь.
4: Давайте тогда с еще более субъективной историей. Мы все-таки отталкиваемся от предположения, что они слишком хорошо живут и не знают, что такое плохо жить.
5: Ну, это-то как раз нормально. Вот, нормально. Они правда не знают, что такое плохо жить, это очевидно. Только предположение это о другом.
4: Учеба все, значит, становится платной. Только что Федоров обрисовал эту картину. Вот это хорошо жить.
5: Нет, а это, понимаете, оценка того, как хорошо ты живешь или плохо, это как раз субъективная оценка.
4: Абсолютно.
5: Есть такой прекрасный пример про якутское население, которое было счастливо и довольно до момента, пока Якутия не вошла в состав Российской империи, даже Советского Союза. Потом, когда они увидели другую жизнь в Советском Союзе, более качественную, они стали очень несчастны и грустные. А до этого они жили хуже, но намного счастливее. Ну, а потом стали жить лучше.
4: Живет, да.
5: Не то, что когда у него есть на что посмотреть и с чем сравнить,
4: об этом и пишут,
5: при том, что
4: слушатели.
5: Им картинку еще можно сформировать. Это про развал Советского Союза. Как бы, а кто сказал, что джинсы были нужны, называется? Это же нормальная рекламная кампания. Людям навязали идею про джинсы. Люди начали считать, что джинсы — это великолепно, и у них пошел разрыв.
4: А вы считаете, что любая мода джинсы — это навязано?
5: У них пошел разрыв с реальностью, то есть между их текущей ситуацией и некой нарисованной картинкой. И тоже появилось недовольство.
4: 639-й в этой связи большими буквами пишет: из этого разговора совершенно очевидно одно. Надо закрыть забор, чтобы молодежь не видела лучшую жизнь.
6: Нет, смотрите, я наоборот хочу согласиться с коллегой вот в чем. В том, что действительно молодежь реагирует очень на фальш, на какие-то вот такие вещи, связанные с несправедливостью и так далее и тому подобное. Почему значительная часть молодежи в Советском Союзе, которой я тогда был, в том числе была настроена против власти, участвовала в тех, назовем это так, революционных событиях, которые можно назвать с конца 80-х, 90-х годов. Потому что в определенный момент действительно реальность и то, что говорили с телевизором, крайне отличалось от того, что было вокруг. Я человек, который за социализм, за советскую власть и за союз советских социалистических... Я советский человек. Но я помню очень прекрасно, как часть номенклатуры говорила одно, а жило по-другому. Я помню, когда сами уже вот эти вот Горбачевы, Ельцин и прочие не верили ни в Советский Союз, ни в социализм, но пытались навязать вот эту линию, как бы сказать, нижестоящему нашему обществу.
4: Тогда вы, наверное, помните, как и люди, которые ходили на собрание, голосовали за одно, а потом делали противоположные вещи.
6: Вот это говорит о том, что молодежь — это развитие, это в том числе идея, но говорить о том, что молодежь, если хорошо живет, от скуки, назовем это так, она начинает делать революцию, это крайне опасная и неправильная тенденция. Вообще общество, государство создается для того, чтобы, грубо говоря,
4: всем жилось
6: да,
4: лучше.
6: И в том числе молодежи.
4: Дальше. Еще один важный поворот, и не забывайте про голосование и про звонки, сейчас будут. Виталий говорит, а вот эта история про то, что мы становимся старше как общество, продолжительность жизни у граждан растет, и поэтому молодые как бы становятся более заметным меньшинством.
5: Это, ну, во-первых, снижение социального лифта и вообще и профессионального лифта.
4: И важности в обществе тоже.
5: Это вообще большая проблема. И старение населения, когда у вас молодежи действительно становится меньше, потому что рожают меньше, а у нас падение рождаемости по всему миру. И как раз то, что больше людей пожилого возраста, они оказывают больше влияния на политику, на принятие решений. И власть в большей степени ориентируется на них, потому что, извините, это больше голосующая категория, да? И молодежь начинает себя чувствовать как бы неудел. И вот тут у них действительно может у молодежи вот тут возникнуть желание как бы проявить себя и показать, что она тоже имеет право на голос и проявить себя в политическом пространстве. И если вот здесь власть не поймает этот момент и не будет как бы обращаться к молодежи, учитывать ее мнение, учитывать разрывы, может привести к проблеме.
4: Но зачем его учитывать? Потому что если учитывать мнение молодежи, а она в меньшинстве, значит придется наступать на ногу большинству.
5: Эта проблема называется проблема непримиримых меньшинств. Есть такая теория. И в этом случае молодежь становится по отношению ко всему обществу непримиримым меньшинством, которое, с одной стороны, нельзя не учитывать, оно является очень активным, и оно реально может перевернуть ситуацию в стране, но
4: главное,
5: с другой стороны...
4: за ним завтрашний день.
5: Да, а с другой стороны, есть другая крайность, называется диктат непримиримого меньшинства, когда большая часть решений государства начинает приниматься, исходя из интересов конкретного меньшинства, и это тоже может разбалансировать страну. Поэтому от власти в этой ситуации, от политического класса требуется очень тонкий баланс между тем, чтобы учитывать мнение молодежи и не слишком как бы подвинуть всех остальных.
4: А Дмитрий Еловский, Георгий Федоров, вот эта история о том, что пенсионеров все больше, это объективная реальность, молодежь все меньшая доля, и тогда получается, что у нее меньше прав, обязанностей, возможностей, в конце концов. Это же надо как-то решать?
6: Например, не все так однозначно. Например, посмотрите на Кавказе. Больше там молодежи или меньше молодежи?
4: Отдельные регионы.
6: Нет, ну вы... А как мы видим, что отдельные регионы могут в определенный момент, так скажем, стать триггером определенных, в том числе и революционных, назовем это так, событий, да? Но я хочу сказать о другом. О том, что вот коллега говорит, что надо как бы государству баланс сделать. Если у государства существует социально-политический, социально-экономический курс на развитие, он будет учитывать все категории, и пенсионеров, и молодежь, и так далее. Я считаю большой ошибкой смотреть, что вот если у нас больше пенсионеров, давайте делать ставку больше на пенсионеров, а меньше на молодежь. Но в то же время их
4: если
6: учитывать.
4: Вы будете сделать ставку на меньшинство, тогда большинство будет недовольно.
6: Да нет, вопрос в том, что для того, чтобы не делать ставку на меньшинство и большинство, необходимо сделать тот социально-экономический курс, который удовлетворяет большинство однозначно с социальной экономической точки зрения. Вот у нас сейчас, я вижу, идет перекос в другую сторону, когда у нас все строится, по большому счету, в интересах очень небольшой кучки сверхбогатых, сверхимущих, и, соответственно, естественно, их интересы переходят в противоречие с глобальными интересами.
4: Это у сверхбогатых реальные зарплаты растут?
6: У сверхбогатых реальные зарплаты не просто растут, они в космос уже улетели.
4: Так а у большинства тоже растут?
6: Нет, ну космоса нету. У нас
4: нам надо... Космос — это Дюжев.
6: Нет, у нас, ну слушайте, Дюжев очень высокооплачиваемый человек, мягко выражаясь, очень состоятельный. И в этом отношении я бы не стал бы Дюжева сравнивать с общим каким-либо там обычным обывателем.
4: Когда вы так говорите, вы просто забываете, видимо, о том, что во всяком случае, по официальным данным, у большинства реальные зарплаты, то есть доходы растут.
6: Но сходить в магазин, Мне вот то, что говорят социологи, я сам социолог, и могу сказать так, и определенная средняя по зарплате по больнице, она меня не устраивает. Я хожу в магазин, я вижу, каким образом растет ЖКХ и так далее и тому подобное. Я вижу, что, и это признается, у нас 10 лет, реальные доходы падают. Зарплаты растут, а доходы падают. Реально. И...
4: Подождите, Дмитрий Еловский, я ничего не понимаю.
5: Я здесь отчасти поддержу, насчет статистики не соглашусь, но и я не соглашусь еще и в том плане, что у нас люди получают блага не только в виде зарплаты, а и в виде огромной социальной инфраструктуры, которую, извините, государство оплачивает. Когда у тебя вчера не было дома культуры, библиотеки, она развалилась еще в 90-е годы, а сегодня у тебя новенький дом культуры, библиотека в каком-то удаленном поселке, это небольшая компенсация за не очень большой рост зарплаты. Но я здесь с другим моментом соглашусь. Смотрите, разрыв между богатыми и бедными растущий. Вот, грубо говоря, сделать его как можно больше, потом сейчас неправильные советы, это плохие советы.
4: Да. Вредные,
5: сделать, да. Вредные советы. Сделайте как можно больше разрыв, закупорите все возможные кадровые и социальные лифты, врите молодежи посильнее, и революционную ситуацию вы точно получите. А дальше уже ждите, пока кто-нибудь придет и организует эту молодежь.
4: А вот тогда...
5: У нас же все наоборот, кроме... Кроме, да, объективно разрыва. Разрыв растет.
4: Социальные лифты работают, вам очень. Скажут.
5: Извините, у вас сейчас в Госдуму только что прошел герой России Струна, который молодой человек, герой России, потерял ноги, представляет движение первых, если я правильно помню, представляет молодежь в комитет по молодежи. Ну куда уж больше?
4: Нет, смотрите. Нет, подождите, тут важно, он тренд или исключение?
6: Лифт существует, тренд. Но не для всех. То есть, грубо говоря, есть определенные категории, которые могут себе позволить, но с точки зрения обычного молодого человека мы видим, что, рано или поздно они пенсию не получат, потому что все почти самозанятые, и все социальные блага мимо них пролетят. И второе, если сохранить в широком смысле слова каждого человека, обычного молодого человека, то у них возможностей получить образование, медицинское, так скажем, обслуживание, отдыха, заработная плата, перспектив все меньше и меньше. Вот коллега же сказал, что следующее поколение будет жить хуже, чем нынешнее.
4: Раньше говорили, что следующее поколение будет жить при коммунизме.
6: Но в Советском Союзе была обратная тенденция.
4: Вы говорите, как популист из одной из немецких партий, которая теперь популярна. Это вам пишут.
5: Популист. Это был комплимент? Нет.
6: Если я говорю о том, что действительно реальные социальные проблемы существуют, и если я говорю о том, что условно частью общества считает мои слова правильно, я что, популист, что ли?
4: Вы поймите.
6: 2×2=4, я популист?
4: Раз народу нравится, видимо, да. А, смотрите, 534-й пишет. Ну, молодежи же купить квартиру без помощи родителей нереально. Как будто бы были времена, когда молодежь могла купить квартиру без помощи родителей.
6: В Советском Союзе были времена, когда молодежь могла и имела возможность не просто купить, а получить квартиру.
4: Какая-то могла, а какая-то нет.
6: Все могли.
4: Да что вы?
6: Ну, посмотрите момент.
4: Где та страна?
6: Ну, как где та страна? Посмотрите, например,
4: я не участвовал.
6: Ну, в 60-е годы посмотрите количество коммуналок, и 80-е года, посмотрите количество квартир.
4: Нет, еще раз, вы говорите все.
6: Все.
4: А я говорю нет.
6: Все, кто хотел, все получили.
4: То есть надо будет мне родителям
5: сказать.
4: Ну,
5: слушайте, у нас...
4: Что они просто не просили.
5: У нас 5 лет назад можно было взять ипотеку под низкий процент, субсидируемый государством, и молодая семья...
4: Нет, у кого-то вполне... есть, у кого-то нет такая возможность. Только лимита могла получить квартиру,
5: пишет Андрей. Любая молодая семья 5 лет назад спокойно могла взять... Не совсем молодая, там хотя бы надо было 25 лет дожить, чтобы какой-то хоть доход был, могла взять квартиру. И многие взяли. У нас огромное количество в этом плане молодых семей живут в квартирах.
6: Эта ситуация была лучше, конечно.
5: Другой вопрос, что, к сожалению, эти программы сейчас свернуты. Понятно почему. Смогут ли они возродиться дальше, это вопрос.
6: Абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
4: Работы с нормальной зарплатой нет. Образование стало платным и элитарным. Жилья нет, даже
6: абсолютно.
4: Снять проблема.
6: Абсолютно согласен.
4: Нет социальных лифтов. Если мама
6: согласен.
4: С папой не пристроит, то вообще мало шансов.
6: Да, абсолютно так. Я согласен с тем, кто это написал.
4: Это разные люди написали.
6: Но с теми, кто это написал, я согласен.
5: А я не согласен, потому что столько, сколько наше государство делает для молодежи различных социальных, политических и иных лифтов для самореализации, наверное, не делает ни одно государство. Именно как государство.
4: Это про то, что, видите, даже то, что было в 60-е годы, мы видим в разном цвете. Но при этом настаиваем на том, что наш цвет единственно правильный. Все могли получить квартиры, все прекрасно жили.
6: Хорошо, у всех были возможности точно равные, по большому счету, да, были. было плохо, да, были тоже и блат и так далее. Но в целом, если посмотреть в массе общества, государство, то советское, оно все-таки старалось удовлетворить потребности, и в том числе жилищный вопрос был один из центровых.
4: 534-й говорит, я в 21-м году ипотеку взял под 7,8, без льгот вообще, а сейчас что? Ну, сейчас,
5: сейчас не возьмете, потому что
6: сворачивается.
5: Потому что другая немножко ситуация, извините. Ну, вопрос, ситуация насколько?
4: Николай говорит, 80-е годы, чтобы получить новую квартиру, надо было 25 лет проработать. То есть это вот про всех. У людей очень избирательная память. Все квартиры получали, но, правда, с разными периодами ожидания. У кого-то десятилетия. Ну, у кого-то, видите, получалось, что и вовсе
6: нет. Если посмотреть там многим ненавистного Хрущева, вот эта массовая застройка Хрущева, это был как раз перелом, когда, по большому счету, большинство населения или значительная часть населения, миллионы, десятки миллионов людей перешли из состояния коммуналок, барахов
4: в... Ну, не все.
6: Нет, еще раз говорю, да не все, но просто если посмотреть тот скачок, который был, ну это ни с чем не сравнить сейчас. Сейчас молодежь индивидуально хорошо работает, может взять ипотеку.
4: Виталий говорит, а у меня жена прекрасно сдала ЕГЭ, победитель Олимпиады, поступила на бюджет в Сеченовку, работает в уважаемой компании, у нее хорошая зарплата, погасила за 3 года, все это в современной России.
6: Молодец,
4: всего за последние
6: 10 лет.
5: На самом деле, смотрите, здесь очень хороший сейчас спор идет, потому что у нас проблема у россиян в том, что мы очень хорошо умеем видеть плохое в своей истории, в своей текущей ситуации. Нас прямо очень хорошо научили как бы критиковать самих себя и видеть везде все
4: хорошо,
5: плохо.
4: Там, где нас нет.
5: Мы очень плохо видим хорошее и очень плохо умеем гордиться. Я вот маленький пример, мне вчера прям рассказали. Я
4: мы слегка... не пашем, не сеем, не строим, только мы критикуем. Гордимся общественным строем.
5: Я вот вчера буквально мне рассказали историю прекрасную. Компания французская, международная, сидит во Франции, айтишная, долго искала, где провести корпоратив, и по всем качественным показателям Москва оказалась лучшим городом для корпоратива международной компании. По цене, по качеству, по всему, по всему, по всему. Понятно, что Москва не Россия, но как бы в целом это вопрос оценки и объективного, ну, взгляда на собственно, на себя. И вот если как раз, и в чем проблема-то, если у нас молодежи навязать вот этот взгляд на себя, на свою историю негативную, ну, она очень быстро уйдет в революционное состояние.
4: Дмитрий Еловский, генеральный директор коммуникационного агентства «Эктор», автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление». Голосование помните?
5: С трудом.
4: Тогда напомню.
5: Очень активный у нас спор.
4: Итак, актер Дюжев посчитал рожденное в комфортное время поколение риском для страны. Согласны ли вы с ним? Да, это большой риск, нет однозначного ответа, нет, они ни на что не способны, нет, они хороший шанс. Как думаете, самый популярный ответ?
5: Мне кажется, нет однозначного ответа.
4: Нет однозначного ответа, думает Дмитрий Еловский. Нет. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, автор канала «Федоров. Здорового человека». Как думаете вы?
6: Я считаю, что я не согласен с Дюжевым.
4: Не-не-не, как люди проголосовали?
6: Ну, так они и проголосовали, там же был последний, что они согласны.
4: Нет, они хороший шанс для страны, вы это думаете? Нет. Или нет, они ни на что не способны?
6: Нет, они вообще, еще раз, последние.
4: Нет, они хороший шанс для страны.
6: По-моему, я слышал, что с Дюжевым не согласен, что это хороший шанс для страны.
4: Хорошо, говорит Георгий Федоров, он прав. 59%. Это удивительно, но это так, выбрали именно этот вариант. Второй по популярности ответ, который выбрали вы, Дмитрий Еловский, однозначного ответа нет. 27%. Согласны с Дюжевым 8%. 5% говорят, нет, не согласен, но... И дальше добавляют, да эта молодежь вообще ни на что не способна. Так люди проголосовали, это была программа «Своя правда». Георгий Федоров, Дмитрий Еловский, благодарю вас.
6: До свидания. Спасибо.
5: Спасибо.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Нью-Йорке завершились переговоры Сергея Лаврова и Марка Рубио. Встреча главы российского МИДа и госсекретаря США продлилась около часа. Министр иностранных дел России ранее заявил, что во время беседы поинтересуется у Рубио, какова позиция Вашингтона по Украине и посредническим усилиям по урегулированию конфликта. В последние дни ситуация осложнилась утверждением в США закона о новых антироссийских санкциях. Подписанный Дональдом Трампом документ позволяет вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей нефти и газа из России. Марк Рютте указал на намеренно размытую формулировку 5-й статьи Устава НАТО. Генсек Североатлантического альянса пояснил, что это сделано с целью запутать противника. «Мы никогда напрямую не скажем, была ли задействована она или нет. Мы не хотим помогать нашим противникам быть мудрее», — заявил Рютте на форуме в Айове. Он подчеркнул, что в случае, когда речь идет о гибридных атаках, блок может реагировать непублично, и ответ альянса может быть как симметричным, так и асимметричным. В 5-й статье Устава НАТО говорится, что в случае нападения на одного из членов альянса другие страны окажут помощь путем действий, которые сочтут необходимыми. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Сочи. Он вновь принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ведомство напомнили, что аналогичные ограничения в течение дня действовали в воздушных гаванях Бугульмы, Ижевска, Магнитогорска, Уфы, Казани, Нижнекамска, Ульяновска, а также Самары, Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова. В столичном регионе из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение, распространенное гидрометцентром, актуально с 9 вечера среды до 18.00 четверга. Синоптики отметили, что местами порывы ветра составят до 15 метров в секунду. В понедельник в гидрометцентре объявили о завершении бабьего лета в Москве. Специалисты предупредили, что за неделю в городе может выпасть до 80% месячной нормы осадков. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей 74 копейки. И час в столице пасмурно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Отбой». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу. Я сначала хочу поблагодарить вас за добрые пожелания, которые вы прислали мне после моей первой вчера передача «Отбой». Спасибо большое, постараюсь оправдать ваше доверие точно так же. В этой программе мы с вами будем обсуждать насущные темы, которые, с моей точки зрения, являются очень важными для всех нас. Это, безусловно, прежде всего события внутри нашей страны, но в том числе и некоторые международные аспекты. Сегодня я тоже хочу затронуть, надеюсь, что это тоже вызовет у вас интерес. Передача у нас «Диалог», как всегда. Всегда буду рад услышать ваши телефонные звонки, ответить на них по меру своих скромных возможностей. Критику, комментарии. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал. Мы в Дзене, мы ВКонтакте. Мы в Максе. Но ничто не заменит прекрасный прямой эфир 495-73-73-94-8, который... безусловно, лучше всего отражает ваше настроение, и все происходит, ну, что называется, вживую. По крайней мере, общаясь именно по телефону, ты понимаешь в какой-то степени реакцию вашу, ваши эмоции. В любом другом формате это сложно почувствовать, а ведь это же очень и очень важно. А я также хотел бы вам напомнить, что вы можете посмотреть эту передачу и очень многие другие, ну, во-первых, зайти в наш подкаст, радиостанция «Говорит Москва», а также можете зайти на мой канал «Америка Лайт» в телеграм-канале. Там тоже будет выложена информация. Помимо всего, помимо этого, еще будет очень много информации о Соединенных Штатах Америки и вообще, так сказать, о международной жизни. Там только, как говорится, прямая информация, без ложной скромности, иногда даже побыстрее некоторых федеральных каналов. Публикую новости, новостную ленту, которая проходит там. Надеюсь, что вам тоже это понравится. С чего бы я хотел сегодня начать, уважаемые радиослушатели? Стерлитамак. Много уже говорилось об этом. Трагедия. Погибло 4 человека, 4 женщины задохнулись. Но я не хотел бы сейчас, знаете, ну, что называется, идти по повестке Следственного комитета. Там, конечно, сейчас идет разбирательство. Конечно же, выясняются обстоятельства этого. Арестовали некого Родионова, который владел... по крайней мере, вот этим центром номинальным. Но до сих пор не могут найти, кто является владелец здания. Реальный владелец здания. Повторяется, в принципе, ситуация, которая была уже давно в торговом центре «Зимняя вишня», если помните, трагедия. Так там, по-моему, целый год искали, кто же там являлся владельцем. Нашли его где-то за рубежом. И вот я бы хотел сейчас, знаете, поговорить вот о чем. Дело в том, что таких торговых центров в маленьких, больших городах у нас более чем достаточно. Более чем сомнительные документы на собственность, более чем сомнительные средства безопасности, в частности и пожаротушения. Подобные здания, они абсолютно не приспособлены, многие из них, не все, конечно, но многие из них не приспособлены для посещения массовым покупателям, массовыми визитерами туда. И, конечно же, в какой-то степени это все находится вне зоны контроля государства. Сейчас вот, когда идет следствие, вот я как уже сказал, пока еще собирается информация, пока выясняют вот такие, знаете, очень простые вещи. Кто владелец, кто виноват, когда были проверки там. То проверка, сейчас говорят, была 5 лет тому назад по противопожарной безопасности. Кто-то говорит что-то другое. Вот я бы хотел сейчас оставить в стороне криминальную составляющую. Я не юрист, и я ни в коей мере не хочу сейчас говорить, кто виноват. И это было бы совершенно неестественно. Но я бы хотел сейчас вот на что обратить внимание. Почему у нас государственные органы начинают реагировать на подобные вещи, когда уже случается трагедия? Почему вот ни разу мы не видели и не слышали, когда бы, допустим, МЧС или другие, так сказать, специальные службы заявили бы, вот мы провели проверку такого-то торгового центра или такого-то, допустим, я не знаю, там здания общественного, да, куда приходит много людей, это может быть все что угодно, и мы выявили ужасающие недостатки, которые могли бы привести к трагедии, но мы их предотвратили. Почему всегда после того, когда гибнут люди, у нас начинается вот такое, знаете, так сказать, целая волна совершенно непонятного такого, знаете, так сказать, бурную, развивая такую бурную деятельность наши проверяющие органы, но уже когда, что называется, люди хоронят своих близких. Неужели нельзя было с самого начала и вообще вот на местах, где же, понимаете, в чем дело, где же совершенно конкретные структуры, которые имеют и губернское, и областное подчинение, районное подчинение, муниципальное подчинение. Эти структуры, я сейчас не хочу, так сказать, там говорить, какие это должны быть. Это, конечно же, МЧС, конечно же, МВД, там многие. Прокурорский надзор должен быть обязательно. Огромное количество у нас есть наших государственных чиновников, которые живут, существуют, получают зарплату из нашего бюджета, из наших налогов с вами. И в конечном итоге почему-то никто из них не делает свое дело до конца. Опять происходят эти ужасающие, абсолютно ужасающие случаи. Я должен сказать, что если мы сравним это, допустим, с другими странами Европы или, допустим, Америки, то у нас статистика не в нашу пользу, понимаете? Я прекрасно помню, как это вот, ситуация, что это, как это происходит в Соединенных Штатах Америки, когда ты открываешь, допустим, какой-то бизнес, который связан с посещением кого-то. Там идет совершенно скрупулезная, дотошная проверка, причем не только в начале, но и потом, в процессе вашего открытия, достаточно доброжелательная, никто там не гнобит, что называется, но тем не менее вы попробуйте нарушить какое-то либо правило, попробуйте заставить, допустим, какими-то ящиками аварийный и пожарный там выход, допустим, закрыть там пожарный кран. Но я думаю, вы все, даже вот из фильма вы прекрасно помните, самое страшное нарушение, которое может себе вообще можно представить себе автомобилисту, это поставить автомобиль напротив вот этого пожарного гидранта. Я думаю, во многих фильмах вы видели, как это делается и что делается. Эта машина не просто эвакуируется, она арестовывается, и там совершенно страшно, потому что это не просто правонарушение. Это считается, они вот исходят из того, я считаю справедливо, что есть пожар, вот, допустим, не дай бог, вот именно здесь, пожарная машина подъезжает, ты перегородил этот гидрант, пожарная машина не может подключиться, чтобы взять воду, чтобы потушить пожар, значит, ты виновник того, что если, не дай бог, если уж там кто-то погибнет, то это просто, это суд уже, это, так сказать, совершенно страшные последствия после этого. Это предварительно, это, понимаете, это как бы уже в воздухе, это на всех углах предупреждают с детства, объясняют, говорят, что нельзя нарушать правила такие, такие, такие. А почему тогда вот у нас все это каким-то, знаете, постфактом? Так, у нас звонки. Да, слушаю вас.
7: Добрый вечер.
11: Добрый вечер.
7: Вот, я по поводу защиты пожарной охраны.
11: Угу.
7: В вашем монологе.
11: Да.
7: Вы разве не знаете, что МЧС давно уже запретили? Ну, проверки-то проводятся, а нажимать на бездарных руководителей нельзя.
11: А кто запретил?
7: Наше законодательство.
11: Каким образом?
7: Инспекция абсолютно не имеет почти никаких прав давлеть на нерадивых застройщиков, кто принимает здание и так далее.
11: Ну хорошо,
7: спасибо. Тем более, как вы говорите, пожарные могут, там поставил на гидрант машину, там а-тя-тя. Нет. Посмотрите сейчас, в Москве невозможно подъехать к небольшому дому и так далее. Спасибо.
11: Спасибо, да. Я не могу с вами согласиться того, что, как вы говорите, приказывает кто-то или еще что-то. Если вы апеллируете сейчас к заявлению нашего политического руководства о том, чтобы не надо кошмарить бизнес, я не думаю, что это имеет отношение вот к этому. Я не думаю, что говорится о, так сказать, скажем так, об уменьшении мер безопасности. Речь идет не об этом. И я еще раз хочу повторить. Речь идет о том, чтобы надзор органы следили за безопасностью. Не за тем, допустим, там, как работает бизнес, что там делает, там, и так далее, и так далее. Да? Речь идет именно о том, что следить за безопасностью и устранять, изначально устранять то, что может послужить причиной трагедии. Речь идет именно об этом. Ну, в любом случае, ваше мнение я выслушал, да. Слушаю вас.
12: Рафаэль Никитович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Спасибо за эфир. Игорь меня зовут.
11: Да.
12: Знаете, вот по поводу пожарной охраны, сигнализации и всего такого, хочу сказать, что вот не понаслышке я это знаю, и вот, звонишь и говоришь, что нажать на кого-то не могут или нет. Вот у нас несколько предприятий, которые оснащены по закону, должны быть оборудованы вот, непосредственно этой системой пожарной сигнализации. И вы знаете, вот каждый год перед началом работы у нас постоянно приходит комиссия во главе с сотрудником МЧС, который все это проверяет. Во-первых, непосредственно должны быть договора, которые были заключены с организациями, которые имеют лицензии, разрешение на эксплуатацию вот этих систем, потому что, ну, штатных работников нету, то есть они обслуживаются, это договора заключаются, которые на обслуживание ежеквартально, ежемесячно приходит сотрудник, который все это проверяет. И во-вторых, вот есть такие так называемые профилактические визиты, ну вот в нашей сфере образования, будем так говорить, да, которые проводятся через ВКС по интернету. То есть ты просто идешь с телефоном, с планшетом, с каким-то, и показываешь, он тебе говорит, покажите запасной выход, покажите таблички, покажите дату, покажите датчик.
11: Понятно.
12: То есть невозможно это сделать, и тут нажимать на кого не надо, все это записывается. Если что-то не в порядке, приходит предписание, сначала предупреждение на исправление, а потом просто 90 суток закрывается, ну и дальше уже процессуальные какие-то идеи. Так что это уже какое-то, знаете, грубо говоря, непорядочность руководителей и владельцев бизнесов, у которых...
11: Я понял. Спасибо большое. Извините, просто дольше не могу уже. Я понимаю, о чем вы говорите. И я сейчас даже... Эта сторона тоже, она важна, конечно, и то, что сейчас делается определенно. Я ведь говорю сейчас о другом. Дело в том, что у нас огромное количество надзорных органов. Да, конечно, есть некоторые нерадивые бизнесмены, которые, не следуют этим правилам. Мы сами это прекрасно понимаем в данной ситуации. И, конечно же, ну, понятно, это, мы это не оправдываем, но... Понятно это все. Вот 8877 пишет. Почему? Коррупция. Вот единственный ответ. Ведь речь я сейчас вот подвожу именно к этому. Понимаете, в чем дело? Действия государственных органов, они должны быть принципиально другими. Это, конечно же, колоссальная ответственность, но это и прежде всего системная работа в отношении вот таких правонарушений, таких и вообще нарушений правил безопасности, тем более пожарной безопасности. Это системная работа. Это не то, что вы один раз проверили. Вот посмотрите, сколько мы с вами слышим. Вот сейчас по поводу Стерлитамака то же самое. Заявление местного МЧС. Пожарная проверка пожарной безопасности была 5 лет тому назад, в 2021 году. И то они там не уверены еще. А почему 5 лет тому назад? Я понимаю, есть какие-то нормы там или еще что-то, но ведь люди, это же специалисты, тем более те, которые вот следят, они же прекрасно понимают, они уже и видят, может, они могут предположить, что ведь могут быть эти входы закрыты, в случае чего это будет ловушка для людей. Как это уже было неоднократно, но это же постоянно бывает. Люди гибнут даже не сколько от пожара, а именно люди задыхаются. Почему? Перегорожено, закрыто, что-то заперто, так сказать, завалено. Люди не могут выбраться оттуда. Об этом речь идет. То же самое сейчас произошло с этими бедными четырьмя женщинами в Стерлитамаке, которые задохнули же фактически. Пока пожарные там тушили это здание или еще что-то. Но ведь эти вещи надо системно как-то... Какая тогда разница, вот если люди приходят, какая разница тогда специалист и не специалист, допустим? Ведь если приходит, допустим, эксперт из нашей какой-то государственной структуры, это же не просто человек, который пришел, увидел какой-то ящик, сказал, уберите ящик. Этот человек должен знать досконально, к чему это может привести. Это должен быть специалист. Это таких людей надо готовить, таких людей надо, ну, так сказать, специальное, так сказать, образование должны они получать, чтобы видеть это все, знать немножко больше, чем простой обыватель. Мы, может быть, иногда смотрим и думаем, ну, это ничего страшного, допустим, там обойдется. А этот человек должен предвидеть того, что там будет. Ну, конечно, это идеальная такая ситуация, да, вот хочется, чтобы было так. Ну, а почему нет-то? Ну почему? Ради того, чтобы сохранить жизни наших людей, неужели не стоит системно работать, системно организовать службу, которая бы этим занималась, а не так, как 7 нянек, то МВД, то МЧС, то прокуратура, а в результате гибнут люди. Вот что получается. Да, слушаю вас.
13: Добрый вечер.
11: Да, добрый вечер.
13: Вот помните, после ужасной трагедии, ну, я не знаю, слышали ли вы такую информацию или нет, что... По указанию правительства, все торговые центры должны были перевести кинотеатры с верхних этажей на первый для безопасности и быстрой эвакуации. Но, по-моему, вообще никто, ни один из торговых центров это, как говорится, не сделал и не учел.
11: Я не могу просто подтвердить, вот, значит, спасибо за звонок, я просто не слышал про этот вот указ, о котором вы говорите. Надо просто проверить, если так это есть. Вот. И я не знаю, насколько это будет эффективно. Спасибо за звонок. Мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите.
14: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
14: Спасибо вам за вашу позицию гражданскую, за доверительность ваших интонаций и за высокий профессионализм.
11: Спасибо.
14: Я хотела бы спросить вашего мнения, как поступать в ситуации. Я представляю зоозащитное движение «Партия Друг». в наших рядах всего около 6 тысяч человек. И, к сожалению, положение из дикой, из домашней природы трагическое. Сейчас убивают медведей так же, как убивали, в буквальном смысле, волков. Так же, как после искажения 498-го закона тиражировали душегубки по всей России. А вы знаете, сколько людей умирают от сердечных приступов?
11: Спасибо. Простите, пожалуйста, я здесь вас прерву, уважаемая радиослушательница. Мне понятно, судя по всему, вы очень глубоко погружены в эту проблему. Естественно, вопрос защиты животных – это, так сказать, один из важнейших. Я, кстати, подумал, что если вы, вот, допустим, пришлите, пожалуйста, в ваше мнение, может быть, мы сделаем передачу вот по поводу защиты домашних животных, проблем нет. Насчет медведей я хочу вам напомнить, что эти медведи, прежде чем их убили, прежде чем их убивают, они очень много уже людей убили. Так что я думаю, что это такое неминуемое зло, которое... к глубокому сожалению, происходит вот в этом. Ну, насчет сердечных приступов я бы не хотел так глубоко туда уходить. Да, слушаю вас.
15: Да, здравствуйте, Рафаэль Иванович. Ну, да. Вы когда я занимались бизнесом, понимаете, и вы как бы упомянули, слава богу, зимнюю вишню, здание которого вообще, как и это здание, вот посмотрите на него, это просто...
11: Вась, извините, пожалуйста, Вась, много вы про меня знаете, чем я не занимался. Да, продолжай.
15: Понимаете, в чем дело? Угу. Чтобы уйти от ответственности, в том числе административной, достаточно поменять реквизиты и даже не наименование фирмы, а юридический адрес. Поэтому такие проволочки, тем более Башкортостан, это отдельный субъект федерации. Там свои законы, своя конституция, свой парламент. Это во-первых. Во-вторых, я не слышал, чтобы президент возобновил Роспотребнадзору, дал указания, в том числе профильным структурам по всей стране. Роспотребнадзор называется Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, дал указания на проверки. Сейчас идут каникулы в связи в том числе с тяжелым положением нашего бизнеса и с тяжелым положением...
11: Я все понял, Вась. Спасибо, Вася, вот. Извините, я здесь прерву вас просто насчет этого. То, что они меняют реквизиты, то, что они делают, для меня это точно так же, как преступник меняет свою внешность, надевает парик там или еще что-то. А именно задача соответственных органов, да, в любом случае найти преступника и привлечь его к ответу. Поэтому то, что там меняются реквизиты, вы что, хотели вот такими реквизитами, вы думаете, наши органы, так сказать, что, удивить, что ли, можно? Вы что, думаете, наша МВД, прокуратура не знает, что ли, об этом? Они не знают, как это меняется, что ли? И делать это как экскьюз какой-то, я считаю, это абсолютно недопустимо. Теперь по поводу Башкортостана, то, что вы говорите, это, безусловно, субъект нашей федерации. Но я хотел бы вам напомнить, уважаемый Вайс, что Конституция и законы Российской Федерации, они гораздо выше законов любого нашего субъекта, какой бы статус у него ни был. Поэтому давайте мы не будем сейчас как бы юридически дробить, там есть это или нет, или еще что-то. Я, кстати, хочу вам напомнить, что погибли именно жители Башкирии. Это именно они. Так что оправдание здесь в данной ситуации я абсолютно не нахожу вот подобным... подобному поведению. Я убежден, что государство в данном случае своими проверяющими органами должно быть самым активным образом влиять. И по поводу теперь, давайте вот это, я считаю, недопонимание определенное по поводу, и наш президент об этом говорил, что и господин Медведев, по-моему, неоднократно говорил, не надо кошмарить бизнес. Речь не идет о безопасности, уважаемые радиослушатели. Речь не идет о безопасности. Никто не говорил, наоборот, говорилось о том, что вопросы безопасности, сохранения, это касалось, допустим, и ресторанов, кафе там и прочего, вопрос качества пищи, это никто с повестки никогда не снимал. Это проверки, это я уж не знаю, там в какой форме, как это делается, это есть там определенные инструкции в каждого ведомства, как они это проводят. Но никто не говорил, что вот это, именно эта составляющая часть, на нее нужно, так сказать, не обращать внимания. Наоборот. Все другое надо убрать. А этот как раз вопрос о безопасности рассматривают самым тщательным образом. Так что я и так понимал заявление нашего политического руководства. Слушаю вас.
16: Вечер добрый, Рафаэль. Да. Тим Борис беспокоит. Лет 20 назад у меня был магазин автозапчасти был. Это еще даже 20 лет назад. Никого не волновала моя пожарная безопасность. Все предписания выполнял. Все равно бы ко мне были претензии. Только деньги могли в кавычках навести порядок. На самом деле. Денежку дал, все закончилось. Ничего не изменилось. Все, просто система работает. Не потому, что мы плохие. Сама система нас заставляет быть плохими.
11: Вы знаете, я понимаю, о чем вы говорите, но и я сейчас ни в коей мере не хочу упрощать ситуацию, говорить, зачем вы давали деньги. Вот. Вы просто сейчас переводите дискуссию вот в такое русло. Я ведь не знаю вашу ситуацию, понимаете, вот конкретно. Что у вас было, какие у вас были нарушения, не были, придирались к вам, не придирались. Здесь у нас не получится просто диалога, понимаете, вот в этом контексте. В любом случае, я, так сказать, как человек, который бизнесом занимался в 90-е годы, я хочу вам сказать, что если уж вы даете, и если уж вы, как говорится, невольно становитесь частью этой коррупционной схемы, ну, здесь уже, как говорится, не виноватых-то не ищите вокруг. Слушаю вас.
17: Да, добрый вечер, Рафаэль, спасибо за эфир.
11: Добрый вечер, да.
17: Отработал 18 лет на большом складе, огромный склад. Проводил всякие работы, сварочные в том числе. Ни разу не было никакого ЧП, благодаря тому, что дежурили всегда дежурный пожарник.
11: Вот, всех работ вот и все, пожарник. Вот совершенно верно.
17: И что хочу сказать по поводу проверки всех делов. Сотрудники МЧС же тоже уходят на пенсию, правильно?
11: Да.
17: Наверняка там... не могут активно заниматься. Можно же разделить на районы, как вот есть участковые. Пускай будет пожарный, который реально вот ходит.
11: Но абсолютно там, я с вами согласен. Абсолютно.
17: Просто, но на подответственность. То есть
11: конечно.
17: Не так вот просто пришел. А именно они люди, я думаю, на пенсию уже, ну, когда у тебя уже все есть, и чисто ему интересно.

0: вот я тоже так думаю, понимаете? Свирит. Все правила безопасности просты, когда уже два, и пишутся они, к сожалению, кровью. Многие об этом не знают и не понимают. Делают вид, что ни при чем. Тоже согласен с вами. Строгинский, МЧС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и другие не могут вынести постановление без санкции прокуратуры, а им просто некогда и некому. Бюрократия. Строгинский, ну, я склонен с вами согласиться, но если, простите, там, эти организации не могут санкции прокурора добиться на этого, ну, тогда надо и менять профессию. Речь идет об этом. Я же и сказал, что у семи нянек, чтобы не было дитё без глаза. Евгений Сусаров, Фрэль Никитич, это не просто проблема бизнеса, это наша общая проблема. Посмотрите на любой человек. ЖК в Москве, особенно в области, не имеет по вечерам проезда для... Вот совершенно верно. Спасибо вам, Евгений Сусаров, что вы это тоже подняли. Посмотрите, что у нас происходит в новых районах иногда. И правила парковки, все, что делается. Там действительно же машины спецслужб, они проехать туда не могут, не говоря уже о пожарной, допустим, машине, если, не дай бог, что-то случится. А кто, простите, это проектировал, кто утверждал? Вот тот, кто пришел и дворовую территорию это утверждал. Ведь это же чиновник какой-то совершенно конкретный. У него есть фамилия конкретная. И люди, которые вокруг стояли, они тоже все это прекрасно понимают. Они прекрасно знали, что когда люди заедут, когда этот двор наполнится личными автомобилями, там пройти, проехать будет абсолютно невозможно. Ну, кто же это виноват? Давайте обвинять жильцов, что они ставят, паркуют машину друг на друга, считаете, да? Можно, конечно, и так делать. Но простите меня, а кто в доме хозяин-то? Я задаю этот вопрос. Строгинский, вы не правы по поводу пожарных. Я работаю, Григорий, Санкт-Петербург. Я работаю в большом бизнес-центре. У нас регулярно проходит учение по эвакуации. Но бывает, что пожарная сигнализация срабатывает ложно, и мы все равно эвакуируемся. Ну вот, я вот еще раз говорю, вот я об этом говорю сейчас. Есть определенные, очень простые действия. Посмотрите, то, что нам Рушан предложил, это то, чтобы действительно пенсионеров МЧС привлекать их за дополнительную плату, будучи они на пенсии, чтобы они ходили, проверяли и, так сказать, исправляли по мере возможности, в меру своих возможностей, дать им полномочия это. А если вот в бизнес-центре, как у Григория из Санкт-Петербурга, работают, значит, тогда там все будет, и я убежден, что там, тьфу-тьфу, не дай бог, но там ничего плохого и не случится. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Через некоторое время мы другую тему с вами разберем, а сейчас время актуальнейших новостей, которые приготовили мои коллеги. Давайте послушаем вместе.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. США пригласили Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. «Мы пригласили президента России. Надеемся, что он примет приглашение», заявил госсекретарь после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры состоялись на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Рубио также рассказал, что идея проведения нового саммита Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась. Он отметил, что идеальным вариантом была бы встреча, которая принесет результат. Госсекретарь подчеркнул, что для этого необходимо заранее проделать большую работу. Кроме того, глава Госдепартамента признал, что ограниченное и временное прекращение огня на Украине не приведут к урегулированию конфликта. Это не служит прекращению войны, но, на мой взгляд, может тем или иным образом снять некоторую глобальную напряженность. Я скажу следующее. Война не закончится на поле боя. Эта война закончится, и, думаю, все признают, что это произойдет путем переговоров и заключения соглашения, сказал Марко Рубио. Российские войска уничтожили в Киеве центр обработки данных NewTelco. Он считался одним из ключевых объектов обмена интернет-трафиком Министерства обороны Украины. Также поражен центр обработки данных UnitedDS. Комплекс обеспечивал обработку и передачу информации и международную связь спецслужб. Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по двум логистическим центрам в Одессе и Ильичевке. На этих объектах хранились и распределялись военные грузы, поступающие на Украину из европейских стран, рассказали в Министерстве обороны. В Саратове из-за нападения Алабая пострадали 7 человек. ЧП случилось в Кировском районе города, заявили в правоохранительных органах. Как рассказали ТАСС, в экстренных службах силовикам пришлось застрелить домашнее животное. Ранее прокуратура Саратовской области сообщила, что на улице Крайней Алабай выбежал с дворовой территории и напал на прохожих. Жители обратились за медицинской помощью. Прокуратура организовала проверку. На северо-востоке Москвы обнаружено тело новорожденной девочки. Оно найдено возле мусорных контейнеров на Челюскинской улице. Такие данные привели в пресс-службе столичного главка СКР. На месте ЧП работают

0: Следователи и криминалисты. Для выяснения причин смерти новорожденной назначена судебно-медицинская экспертиза. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве. Завтра в столице облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом. Даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: 9:00 вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Мы сейчас с вами обсуждали вопросы безопасности в связи с трагедией в Стерлитамаке, где погибло четверо человек, четыре женщины задохнулись. Мы сейчас с вами будем обсуждать другую тему, но я бы хотел прочитать ваше послание, которое здесь есть. Очень много пришло, просто не успел. МЧС – это борьба с бедой, Алексей пишет, а нам нужно министерство по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Вообще-то основная функция МЧС – это и предотвращать их тоже. 98-77, ерунда, на некий объект, как выписывали акт о десятках нарушений, оказалось проще под снос пустить, чем устранять. Ну, может быть и так. Ответ на ваш вопрос, по-моему, очевиден, Андрей пишет. Мы живем в дикой коррумпированной стране, где можно купить прощение за любые свои нарушения. Ну, я бы не был так категоричен, Андрей. Тем более, вот звонки ваших коллег, они говорят о том, что дело двигается же. Все-таки есть и хорошие примеры. Давай, я все-таки склонен к этому, ориентироваться именно на это. Олег пишет. Рафаэль, давайте будем честны. Ни СМИ, ни вы, как их представитель, не будете рассказывать о том, что МЧС провело проверку и закрыло какой-то объект, это не дает рейтингов, это будет бить скорее другой подтекст, чтобы... Олег, ну, я за себя буду говорить. Я не помню ни одного такого, даже чисто из этого посыла, когда я бы написал, я бы с удовольствием говорил о том, как МЧС предотвратило какую-то беду, устранив вот какую-то, допустим, так сказать, какой-то недостаток, ошибку, или, допустим, устранить какую-то взрывоопасную ситуацию. В этом плане. Я бы с удовольствием рассказал. И вы понимаете, в чем дело? Ну, не нужно так все обобщать, понимаете? Не надо все спускать до уровня желтой прессы, которая действительно питается только жареньким таким. Да нет. С удовольствием бы рассказали бы это, если бы это было бы. С удовольствием бы об этом бы рассказали. Усомнившийся Макар пишет. Мне кажется, журналисты неделовых изданий, рассуждая о частном бизнесе, рассуждают несколько романтично. Я бывший тележурналист, а частным предпринимательством занимаюсь с 92 года. Романтичность заключается в том, что они не представляют себе множество обстоятельств и препятствий, которые вставляют ежедневную рутину коммерсантов, которые вынуждают их нарушать. Вот если бы журналисты начали бы собственное дело... Усомнившийся Макар, если бы журналисты бы начали свое собственное дело, они бы стали бы коммерсантами или... не коммерсантами, но они бы уже перестали быть журналистами. Поэтому каждый на своем месте должен это делать. Не знаю, что вы имеете в виду под словом романтичность какую-то, но если вы это имеете в виду, что нужно говорить так, как должно быть, и стремиться к этому, наверное, да, я, может быть, немножко здесь, как говорится, романтичен, в этом плане, по крайней мере. А вот так вот все, как говорится, списывать на то, что обстоятельства это... Ну, мы это уже проходили, понимаете? Это все проходили. Это сколько... Это не я, так сказать. Не я, это система такая, говорил наемный убийца. Помните, у нас были сериалы такие? Это вот такое время было, жестокое время было. Вот такое было. А коммунисты, когда развалили Союз, да, ну, это вот такое же время было. Ну, что... Давайте мы уйдем от этого и, наконец, почувствуем себя гражданами страны. И занимать будем гражданскую позицию свою. И говорить, по крайней мере, вербализировать хотя бы, по крайней мере, то, что действительно является правдой. Что мы пытаемся здесь, собственно говоря, с вами делать. Так что, так, ну, Евгений Сустер, вы справедливо вот по поводу человейников, так называемых, пишете очень хорошо. Но здесь у нас, так сказать, вот свирит Родион по поводу нашей уважаемой радиослушательницы, которая говорила о защите животных. Их очень воодушевило это, да? Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Я бы хотел сейчас немножко поговорить о другом. Я бы хотел предложить вам другую тему, уважаемые радиослушатели. Это не значит, что мы не будем поднимать эти темы в дальнейшем. Если Бог даст, мы, конечно же, будем говорить об этом. В данном случае я ожидаю инициативы определенной от вас, уважаемые радиослушатели, потому что обсуждать темы, которые вам интересны, я думаю, что именно в этом я, собственно говоря, вижу свою цель. Я... Постараюсь от своего лица это, предлагаю вам эти темы. Мне они кажутся такими. Вот судя по вашим отзывам, а вы тоже их считаете достаточно важными. Ну, если, допустим, я что-то упускаю, с удовольствием буду иметь это в виду. И, как вы знаете, всегда буду учитывать ваше мнение в этом отношении. Председатель Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Емпольская. Она призвалась, вчера было выступление, с детства формировать у детей любовь к отечественной культуре. Она считает, что привязанность к зарубежным культурным образам, сформированной в детстве, в дальнейшем сложно изменить. Подчеркнула, что знакомство с мировой культурой возможно, но дети прежде всего должны знать отечественные, о нас, собственно говоря, что о нашей культуре прежде всего. Интересно, что вы думаете по этому поводу, уважаемые радиослушатели? Потому что, ну, на протяжении очень долгого времени найти там наш мультик, допустим, это было, конечно, проблема. Все у нас такой сплошной Николодион такой был, и чего только, так сказать, наши дети не смотрели. Я вам расскажу только немножко вот другое. Дело в том, что как бы с другой стороны, я прекрасно помню, я сам через это прошел. Я помню, как вот, работая в Америке, меня удивил один очень странный аспект, скажем так. Потому что, проживая недалеко от Нью-Йорка, мы часто ездили на Брайтон, ну, на шопинг, скажем так. Потому что привычные продукты можно было только там купить, все там. Поэтому мы часто ездили туда, но просто, как бы, знаете, такое колоритное место было, конечно, потрясающе. Не зря его называли «маленькой Одессой». И меня поразило то, что, ну, помимо всего прочего, что открывались кафе, рестораны русские, магазины, музыкальные какие-то, книжные магазины какие-то с нашей, так сказать, с нашей литературой, с нашими песнями на русском языке. Тогда же я обратил внимание, что стали открываться школы, школа Шостаковича, вот, допустим, открывалась, средняя школа открывали уже непосредственно наши мигранты, своим детям, которые американцы, но они, так сказать, открывали эти школы, потому что их не удовлетворяло качество образования американского, а самое главное, на расхват были самые разнообразные, ну, тогда это еще кассеты были, видеокассеты были, потом DVD-диски появились, это вот на середину 90-х годов, начало 90-х годов, чтобы вы себе представляли. И потом уже, своим детям и внукам уже своим, которые уже тем более, скажем так, американцы, это было правилом хорошего тона показывать именно советские мультфильмы. Тогда еще российской продукции не было, «Маши и Медведи» не было еще ничего. И именно показывались именно вот эти вот советские мультики, советские фильмы. Я помню «Птушко», вот, и, ну, классика, да, «Морозко», «Варвара Красади», длинная коса, так сказать, золотые копытца, там многие-многие, знаете, это вот, так сказать, знаменитый Роу, который снимал эти замечательные сказки, Садко, допустим, там и прочее. И вот это, собственно говоря, как раз тогда показывалось, потому что там люди прекрасно понимали, причем это люди, которые сознательно уехали из Советского Союза, они как бы, так сказать, оставили эту часть своей жизни там, но, тем не менее, они с огромным удовольствием и в обязательном порядке. Я не помню, чтобы кто-то поощрял, чтобы, допустим, детишки, так сказать, вливались в американскую, скажем так, масс-культуру. Нет. Им старались вот именно давать вот именно вот такие вот, искали вот эти вот образцы, которые были. Особенно это, конечно, увеличилось тогда, когда узнали, я помню, это была сенсация для нас, что американская армия, Пентагон закупил в качестве релаксации программы, которые были, он закупил серию советских мультфильмов. Тогда как раз, по-моему, Олег Видов, вот наш актер, он тогда, значит, сумел вывести это. Там какая-то была такая история по поводу правообладания, насколько я знаю, но, тем не менее, это было продано и сделано. И я сам смотрел по HBO наш мультик «Маугли». Он был такой многосерийный, они сделали один полнометражный, тоже это все показывали. И, значит, это там, понимаете, там. А что же происходит здесь у нас сейчас, как вот вы думаете? И вообще, в какой форме это можно, вот, допустим, сделать? Каким образом прививать эту культуру? И что можно продвигать, допустим, чтобы наши дети действительно интересовались прежде всего, ну, нашей культурой? Я думаю, что вот посмотрите, сейчас появилось огромное количество уже вот мультиков на наши вот сказочные персонажи и «Три богатыря», и вообще вот эта, так сказать, целая серия таких, так сказать, фильмов, которые сняты по мотивам наших сказок, очень вызывает много дискуссий по этому поводу, но тем не менее, это все-таки в какой-то степени действительно попытка пристрастить наших детей все-таки к нашей традиции. Колоссальная традиция русских сказок. Я хочу вам напомнить, что само по себе, допустим, сказочная традиция в Америке, она отсутствует. Кстати, как и в Англии в очень большой степени. Но тем не менее, почему-то получается так, что наши дети не знают о сказочных персонажах. Сложно найти человека, который бы, допустим, действительно знал бы, ну, вот как это было в наше время, допустим, по крайней мере, содержание сказок. Что здесь происходит? Сергей Александрович пишет, недавно смотрел с детьми сказку «Там на неведомых дорожках». Очень интересно. Ну да, есть. И, кстати, в советское время прекрасно снимались. И вот эти, я уже упомянутые мной сказки «Птушко», «Роу», которые сделал. Это, конечно, потрясающе было, да? Вот. Вы немного, Дим пишет, ошиблись. Лучший мультфильм Диснея про Маугли назывался «Книга джунглей». С уважением, Дмитрий Шахов. Уважаемый Дмитрий Шахов, ошиблись вы, ошибся не я. Я имел в виду ни в коем случае не диснеевский фильм про Маугли, а я имел в виду замечательный мультфильм «Маугли», так и назывался, «Союз мультфильма», с потрясающим дубляжем Багиры, нашей замечательной актрисы Касаткиной. И, так сказать, многие. Так что я ничего не перепутал. И я знаю мультик, о котором вы говорите. Даже он такой весь современный, конечно. Но я в любой момент его не променяю на тот мультик, который, ну, просто был бы, с моей точки зрения, потрясающий. Это была, по-моему, вершина, так сказать, вот мультипликации. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Да, слушаю вас.
8: Алло, Рафаэль?
7: Да, пожалуйста.
8: Смотрите, вас не смущает то, что в наших кино делов дальше, чем Колобок, Баба-Яга и другие фольклорные персонажи первого ряда, творческая мысль не идет почему-то. Вот есть такой мультсериал «Фиксики», пускай там производная от английского «фикс», да, угу. Чинить, подчинять.
7: Да.
8: Но это, по-моему, наш продукт. Угу. Вот, мало кто об этом знает.
7: Но здесь проблема. Да, я хочу вам сказать, безусловно, потому что если уж говорить о Маугли, но это же Киплинг, это тоже вроде бы не наш, да, как бы изначально. Но мультик-то наш, мультик-то шикарный же, правильно? Так что.
8: Второй момент, Рафаэль, смотрите, угу. Значит, вот все эти разговоры о русской культуре, вот поддержании русского слова, чистоты русского языка, мне представляются какими-то. Я не знаю, это вот для поддержания разговора, что ли. Потому что вот, например, один мой знакомый, он создал такую разговорную модель, то есть, скажем так, работу для улучшение качества разговорного обиходного русского языка, мощную, работающую. И куда бы он ни обращался, там, ну, например, центр президентских грантов, там, например, поддержки интернета, там, олигархов, сестрам там олигархов, вот, очень интересующимся культурой повседневности и так далее. Везде молчок, и министерство, и ведомство, и департаменты. И вот он, значит, сказал, что вот все он этим заканчивает заниматься, потому что он все время бьется в стену. А там просто конкретно очень хорошее, как бы сказать так.
7: Я понял, да, спасибо, что вы позвонили. Вы понимаете, вы немножко меня ставите в такую ситуацию. Я не знаю, о чем вы говорите, насколько это нужно, насколько это актуально, вот то, о чем. Мне очень сложно судить по этому поводу. Я сейчас говорю о государственной политике, потому что госпожа Импольская является председателем Совета при президенте. Это не вместо чего-то. Я бы вот хотел, чтобы мы это прекрасно с вами поняли. Я сейчас ни в коей мере не об этом говорю. Я говорю о том, что сейчас, что должно быть основой. Это наши приоритеты в очень большой степени. Да? Я не знаю, насколько оправдано, допустим, переиначивание сказки про Колобка вот в то, что мы с вами видим сейчас в кинотеатрах у нас идет. Это дело вкуса, ради бога. Кому-то я вижу, что очень многим нравится, кому-то не нравится. Это, как говорится, я не говорю сейчас об этом. Я говорю о том, что должно быть в приоритете государственной политики в этом плане. Я глубоко убежден, что наши, допустим, дети, они должны интересоваться всем. Они должны знать, безусловно, там, немецкие сказки, французские сказки, ради бога. Они должны знать, может быть, там всю эту мультпродукцию, которая делается в Диснеем, там здесь проблем нет. Но вопрос стоит в том, где приоритет у нас, какая основа закладывается вот во все это. Потому что если люди изучают только это, а исходя из того, что информационное пространство контролируется полностью англосаксами, ну, конечно же, мы здесь проиграем всегда. Вы посмотрите, вышел наш мультик «Маша и медведь». Вы посмотрите, какое отторжение, какие рестрикции идут по всему миру. Это единственный наш вот такой полноценный такой мультик, который, ну, действительно, как говорится, блокбастер, удивил весь мир. Смотрят везде. Вы посмотрите, как они рьяно следят за тем, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не потеснил там Pixar. Не дай бог, чтобы кто-нибудь не потеснил Disney, допустим. Это же политика, понимаете? Это не вопрос даже воспитания. Я бы хотел, чтобы мы это с вами поняли здесь. Это же совершенно конкретная, целенаправленная русофобская политика в данном случае. Это идет именно это. Ну, не может быть что-то хорошее из России. Вот об этом идет. И самое главное, что это очень успешно с их стороны замещается на их продукцию, которая достаточно, скажем так, сомнительна, вот с моей точки зрения. Вот. Так что вот, кстати, как раз я хочу сказать, вот Строгинский, наш радиослушатель, я думаю, что вот очень символично он пишет, это по поводу нашего мультика «Маугли», он, ну так, с сарказмом, насколько я понимаю, говорит, это там, где добрейшая сцена убийства сотен обезьянок. Вот, уважаемый Строгинский, вот это и принципиальная разница и есть между советским мультиком и, допустим, фильмом и продукцией, которая выходит там. У нас не было показано сцены смерти сотен и убийств сотен обезьянок. У нас этого не было. Мы этого не показывали. Это было отыграно, это было подведено как-то, но это не было показано, потому что философия другая, гуманизм немножко другой. Я могу себе представить, что, конечно же, в стиле там фильма «Анаконда» бы любой другой бы продукт был бы снят сейчас там с поеданием этих обезьянок. Но принципиальная разница как раз и в этом. Наши мультики добрее, понимаете, в чем дело? И именно поэтому Пентагон взял, так сказать, их для релаксации воинов вот во время, так сказать, тренинга, во время... Именно наши эти мультики. Потому что в большинстве случаев, за редчайшим исключением, я ни в коей мере не хочу умалять значение, допустим, продукции Диснея, да нет, это потрясающе, даже разговоров нет. Но у нас тоже есть чем гордиться, понимаете? И это, опять же, да, вы хотите знать, вы хотите, допустим, так сказать, интересоваться, да ради бога, но предложите детям все-таки посмотреть о том, что есть. Вот Игорь Иванов пишет, мы с детьми смотрели на днях мультфильм «Остров сокровищ», очень понравился. Ну, конечно. Так что... В данном случае это Строгинский не унимается. А там сотни трупов были видны в этом. Ну, я не знаю, где вы там в Маугли увидели сотни трупов. Допустим, вот прямо это. Спамбок. А японцы любят Машу Медведь. Да, конечно, любят. И Чебурашку нашего любят они. Вот это нужно, так сказать, ну, есть очень много вещей, которые у нас, но не хуже гораздо. И хотелось бы, чтобы наши дети знали тоже об этом. Олег пишет, советские мультфильмы были шедевральны, в них всегда есть смысл, в отличие от многих западных основанных на инстинкте. Я согласен с вами, конечно же, потому что это был суперпрофессионализм. Суперпрофессионализм. То, каким образом подходили сценаристы, то, каким образом делали эти замечательные, еще в 50-е годы рисованные фильмы, но это же безусловно. Так что нечего стесняться, и нужно сам... Что можно здесь предпринять? Вот давайте вот мы с вами подумаем. Допустим, я сейчас... Ну вот мы так, с таким пафосом говорим, давайте сделаем это. Что? Должна быть обязательно сделана программа. Касается это, допустим, даже продукции, которая уже вышла. Даже в советское время. Ну сделайте, пожалуйста, это на наших детских каналах. Или, допустим, в кинотеатрах, если уж, допустим, если так речь зашла, в дневные сеансы. Ну, сделайте символическую плату, чтобы родители взяли и заплатили не 1000, а 50-100 рублей. И могли пойти вместе с ребенком посмотреть серию, допустим, фильма. Вот как это было во времена моего детства в Сокольниках. Был такой кинотеатр «Орленок», который сейчас стал каким-то очень пафосным рестораном. А когда приходили, вот это, там был сборник мультфильмов. «Третья планета», так сказать, самые разнообразные были, так сказать, подборка была, так сказать, самая разнообразная. Естественно, «Ну, погоди», и все, что с этим было связано. Но почему не сделать? Потому что, чтобы родители знали, что они могут в районе 500 рублей всей семьей сходить, посмотреть прекрасные мультики, или, может быть, детский фильм какой-то, но посмотреть и увидеть это все на самом деле. Надо выпустить в огромном количестве и DVD, и аудиокниги именно с нашими сказками. Ну, потому что время другое. Ну, не берут детишки сейчас книжку, вот, так сказать, ну, не доходят у них, как говорится, ни руки, ни уши до этого всего. Ну, так сделайте, пойдите навстречу, сделайте удобный продукт. Сделайте это бесплатное скачивание, чтобы родители могли показывать, потому что дети же сами не смогут. Когда они начнут пользоваться своими смартфонами, то уже поздно будет немножко. А сейчас, так сказать, сделайте это бюджетно. Вот это же мы можем сделать сейчас. Да, мы говорим, что это вот наш приоритет. Да, мы хотим, чтобы именно это показывалось нашим детям. Поэтому мы огромных денег здесь, так сказать, не берем. И ни в коем случае не нужно это отдавать на откуп рынку. Это не рынок, это не бизнес. Это политика. Это очень серьезная политика, по-моему. Да, слушаю вас.
8: Рафаэль, вот вы говорите, сделайте, да?
7: Угу.
8: Я не знаю, согласны вы со мной или нет, но творец и администратор, он редко проживает в одной оболочке. Вот. И вот человек, частное физическое лицо...
7: Вы меня простите, пожалуйста, я сразу вас перебью. А Курчатов, а Королев? Ну как они не уживаются? Еще как уживаются? А Герасимов, допустим, ну как, были прекрасные... А Михалков наш Никита, прекрасный организатор, прекрасный режиссер. Творец и менеджер уживаются.
8: Ну, смотрите, ладно, мы не будем исключения и как бы искать. Хорошо. Но в основном все-таки вот физическому лицу некуда податься. Вот все наши грантодатели, которые я выше перечислил, угу, они работают только с НКО или ИП. Я ИП ради того, чтобы подать заявку на грант.
7: Уважаемый радиослушатель, ради бога, извините, но это сейчас вы рассказываете свою историю. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю об ответственности государственных органов за то, чтобы, как вот утверждает, я согласен с Еленой Импольской, чтобы то, так сказать, наследие, которое у нас осталось и в кино, и в мультиках, во всем, чтобы это было супердоступно, не просто доступно, а супердоступно для наших детей. Какой здесь сейчас ИП, вот вы говорите, что вы не можете там открыть или что-то? Причем здесь это-то? Ну, не об этом речь идет. Речь идет об обыкновенном политическом решении. Это ни копейки никому ничего не стоит. Там авторские права, там это все всегда можно утрясти, все всегда можно, так сказать, подработать. Было бы желание. Проблема заключается в том, что, говоря вот обо всем этом, у нас, к сожалению, не доходят руки у наших чиновников для того, чтобы сделать это. Вот и все. Это просто надо сделать. Проблема поставлена и очерчена правильно, значит, нужно ее реализовать. Здесь нужно чисто менеджерское решение, это должны быть определенно... У нас не такие загруженные кинотеатры сейчас, чтобы вот прямо, знаете, так сказать, копейка копейку считать. Да нет, можно организовать это, в крайнем случае, так сказать, оплатить определенную, так сказать, компенсировать, может быть, но показывать эти фильмы, чтобы это было постоянно, чтобы это было системно. Тогда и дети пристрастятся. А как они могут пристраститься, если они не могут пойти? Идет диснейский фильм, 1000 рублей стоит, идет, допустим, наш, тоже 1000 рублей. Но начинается, вот давайте выбирать, давайте это. А почему? Не надо этого делать. Так что, по-моему, так. Да, слушаю вас.
9: Добрый день, Рафаэль.
7: Да.
9: Папа Римский Иоанн Павел II очень хвалил русские, ну, советские мультфильмы и советовал европейцам смотреть их,
7: совершенно верно,
9: их
7: да.
9: Детям.
7: Совершенно верно, да. Вот спасибо, что вы, так сказать, упомянули об этом. Спасибо. 0097. Интересно, что все радиоэфиры так или иначе всегда сводятся к одному возвращению, к разрушению СССР путем вынимания из его структуры его единственной арматуры в виде КПСС, 88 год, одобрение, увы, это. Наследие, которое оставил Советский Союз, оно не должно быть забыто. Хорошее все, что есть, мы должны перенять. Точно так же. Я еще раз хочу подчеркнуть, это отдельная тема, но имперская традиция, она не знает перерывов на социальные революции. В данном случае я рассматриваю нашу страну как преемницу Российской империи, Советской империи. И сейчас то, что у нас есть, и мы должны изучать опыт, который был до этого у нас. И вне всякого сомнения мы должны прекрасно понимать, что отказываться от хорошего ни в коем случае нельзя, неважно в какое время это было в нашей стране. Сейчас, уважаемые радиослушатели, будет небольшой перерыв. Я прошу вас послушать наши анонсы, выпуск новостей. А в начале следующего часа новая, совершенно убийственная тема, которую я хочу с вами обсудить.
10: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Москвичи заплатят в 2026 году 24 миллиарда рублей налогов на жилье. Об этом свидетельствуют результаты исследования юридической компании «Консул Групп», подготовленного специально для РИА «Недвижимость». Как правило, налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а оплатить их нужно до 1 декабря. За апартаменты собственникам приходится платить больше, чем за квартиры. Так, средний платеж за апартаменты в 60 квадратных метров составит в этом году 75 тысяч рублей против 10 тысяч за квартиру, аналогичной площади. В подмосковном Ступине выставили на продажу бывший детский лагерь. Он находится в селе Семеновское, сообщили в пресс-службе РДС «Тендер». Комплекс состоит из 15 зданий с земельным участком площадью 55 тысяч квадратных метров, который частично расположен в границах водоохранной зоны реки Лопасня. Среди объектов – спальные корпуса, администрация, амбулатория, детская дача и водонапорная башня. Начальная цена лота составляет 85 миллионов рублей. Заявки принимаются до 12 октября. Аукцион запланирован на 14 число. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», спрос на квартиры в столице был, есть и будет. Квартиры разбирают, покупают, меняют, но парадокс в том, что сам факт востребованности рынка совершенно не гарантирует вам быструю продажу. Сложность заключается не в том, как найти покупателя, а в том, как продать свою недвижимость по максимальной цене. Вот тут на первый план и выходят современные технологии профессиональных риэлторских компаний. Это уже не просто показать квартиру и подписать договор. Это глубокая аналитика, маркетинг и переговорные стратегии, которые доступны не всем, а только сильным и технологичным игрокам рынка. В условиях, когда на рынке недвижимости есть некоторая затоваренность, когда каждый ваш сосед готов активно торговаться, то, чтобы добиться максимальной цены, возникает две задачи. Первая – сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы ее захотело посмотреть максимальное количество потенциальных покупателей. А вторая задача – из всего числа покупателей выбрать самого выгодного, установив с ним надежные финансовые отношения, подготовить документы и довести процесс до успешной сделки. Обе эти задачи имеют стандартные алгоритмы решения, которым просто нужно четко следовать, используя все современные рекламные и технологические механизмы. Иными словами, выбирайте профессионалов и всегда начинайте процесс продажи с бесплатной консультации, на которой эксперты «Простор недвижимость» сориентируют вас по реальной стоимости имеющейся у вас квартиры или по стоимости квартиры мечты, которую вы бы хотели купить. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатны. 921-4901. А что касается сроков сделки, рецептов общих нет, каждый случай индивидуален, и многое зависит от компании, которая занимается продажей квартиры. Простор недвижимость в среднем до продажи сейчас проходит 3 недели, при обмене квартиры на другую около полутора месяцев. Начать всегда важно с бесплатной консультации. Специалисты оценят вашу недвижимость в текущий момент времени, расскажут о реальной рыночной стоимости, подскажут, как усилить ваше предложение и избежать ошибок. Горячая линия «Простор недвижимость» 921-4901, код 495, консультации бесплатно. 921-4901.
10: Все о недвижимости. Перезагрузка.
12: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 19:02. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил об ухудшении здоровья. Украинский лидер назвал причиной своего состояния постоянный стресс. «Приходится совершать сотни сделок каждый день. Это не очень просто», — признался глава государства в интервью изданию Wall Street Journal. По словам Зеленского, за время военного конфликта на Украине его рабочая нагрузка значительно выросла, что сказалось на состоянии здоровья. Он также признал, что за этот период допустил много ошибок в работе. Ранее бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала, что с Владимиром Зеленским случился странный припадок. После бегства за границу генпрокурора Украины Руслана Кравченко. По ее словам, перед тем, как упасть на пол, украинский лидер начал кричать «Меня все хотят убить!». Мендель не исключила, что он мог что-то употребить перед этим и отметила, что такое состояние здоровья дает основания для прекращения его полномочий. Выборы главы Дагестана пройдут на сессии Народного собрания 15 октября. Об этом сообщили в парламенте республики. Сегодня президент Владимир Путин представил местным депутатам три кандидатуры на пост руководителя региона. Это в Рио главы Дагестана Федор Щукин, заместитель председателя Народного собрания Камил Давдиев и руководитель фракции Компартии в парламенте Самир Абдулхаликов. В Минэкономразвитии определили 8 холдингов для частичного переезда из Москвы в регионы. В их числе РЖД, Аэрофлот, Почта России и Роснефть. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным. Мы определили крупнейшие холдинги по следующим критериям. Штат от 2000 человек, находится под мониторингом Росстата, не относятся к ОПК и управляются правительством. В итоге в фокусе осталось 8 холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве и 270 тысяч работников. Каждая компания имеет план, как будет двигаться, отметил Решетников. Министр привел в пример российские железные дороги. Компания сейчас работает над созданием инновационного кластера во Владимирской области. Там планируют разместить до 2000 работников. В свою очередь, Транснефть намерена перевести в регионы до 1000 сотрудников. В Иркутской области после обращений жителей ликвидировали за сутки 11 медведей. Всего от граждан поступило больше 80 жалоб на появление зверей вблизи населенных пунктов. Как рассказали в правительстве при Ангаре, по 4 хищника застрелили в Нижнелимском и Слюдянском районах, 2 в Казачинск-Ленском и 1 в Чунском районе. Всего за время активности медведей в этом году в регионе ликвидировали 236 особей. Специалисты реагируют на каждое обращение жителей, что в той или иной местности был замечен медведь. Далеко не во всех. В всех случаях хищника удается обнаружить, призывая население проявлять бдительность, заявил зампред правительства Иркутской области Георгий Кузьмин. О погоде. Сейчас в Москве плюс 19, завтра в столице облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов, ветер юго-восточный, с переходом на восточный 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Право знать. Говорит Москва.
14: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва». Позвольте, пришло очень много сообщений по нашей прошлой теме, вот, которую мы обсуждали насчет культурного наследия. Кот Леопольд Эльдорос пишет «One love». Эдвард пишет «Эту Машу невозможно не любить». Согласен. А Нилс Майкл пишет: «Ежика в тумане до сих пор не понимаю». Ну, что вы? Ну, ничего, ну что делать? А вот. 88-77. Работать не давали РФЛ. Вот в чем проблема. Не принимается. Не принимается. Кто хотел, тот делал все-таки. Андрей, музыка Софьи Губайдулиной в мультфильме «Маугли» шедеврально. Согласен с вами, Софья Губайдулина потрясающе. Дим пишет: «Падал прошлогодний снег, что может быть лучше? Это полное сочетание всех сразу мультфильмов, тем более «Пластилин». Согласен. Уна Бабента: 10 копеек детский билет стоил в кино до 89-го. Совершенно верно, я был как раз ходил. 10 копеек платили, ходили. Вот тот же самый кинотеатр «Орленок» на Русаковской улице в Сокольниках. Как было там замечательно. А я терпеть не мог «Остров сокровищ», про рыбу губастую и ворону пластилиновую тоже. Но вот «Хишадо» не нравится. Ничего страшного. В моем детстве был мобильный кинотеатр «Малютка» на базе грузовика «ЗИЛ». Приезжал во двор каждую неделю. Ну вот, да. Я уж не знаю, как сейчас. Но тем не менее, ведь думали люди об этом, понимаете? А, Рафаэль, вы такой добрый, не будет никто занижать цены на билеты. Эдвард, я с вами согласен в целом. Но вы знаете, мне кажется, государство должно сделать предложение, от которого коммерсанты не смогут отказаться в случае чего. Я думаю, что так надо сделать, поступить, если кто, как говорится, не понимает, что делать. Я немножко, конечно, сейчас утрирую, шучу, но в целом, конечно же, нужно заинтересовывать. Это все в руках, так сказать, я считаю, что это в руках государства. Здесь нет ничего такого, знаете, сверхъестественного, потому что дело это необходимо. Жену в детстве учитель при изучении произведения в школе, это КАС пишет, показывал мультики по материалу, фильмы, водила в театр, договаривал с родителями. У меня такого же не было, но было бы шикарно. Я с вами абсолютно согласен. Я не говорю, что так вот и нужно это, как говорится, делать. Вот в такой форме, как это было, да. Но в любом случае, но это, опять же, мы с вами приходим к тому. К глубокому сожалению, большинство, с моей точки зрения, мое личное мнение, наши чиновники, они занимаются несистемной работой. Они не решают проблемы, и они не понимают, что нельзя решать вопросы только тогда, когда уже что-то загорелось, в буквальном или в переносном смысле. Это надо все предвидеть, да, предвидеть, извините вот за такое, как говорится, романтическое восприятие действительности. А тогда что ты делаешь на своем месте, если ты не понимаешь, насколько важно или не важно что-то, или что, боишься засветиться, боишься, что тебя же это, боишься, что заставят, так сказать, оторваться от твоего любимого стула и персональной машины и заняться делом, что ли? Эдвард, «Ежик в тумане» — это очень глубокий фильм по смыслу. Согласен совершенно. Шикарные мультики были, Строгинский пишет, грузинской студии. Конечно, конечно, у нас прекрасные были, замечательные совершенно были постановки. Так. Моя дочка посмотрела, вот «Аутсайдер» пишет, моя дочка посмотрела обоих «Винни-Пухов» и выбрала желтого диснеевского. «Аутсайдер», вот я об этом как раз и говорю, и замечательно, пускай ей это понравилось, но она посмотрела нашего «Винни-Пуха», она его знает, она сравнила и сделала свой выбор. Но это речь, проблема ведь не в том, что кому-то нравится, мы не можем навязывать нашим детям, допустим, ну-ка, нравься. Нет, но пускай они это посмотрят, пускай они это увидят, пускай они знают. Пускай она сегодня ей понравился диснеевский, а потом, может быть, когда она немножко побольше узнает о таком замечательном актере, как Евгений Леонов, может быть, она, так сказать, изменит свое мнение. Вот так это, с моей точки зрения, это должно именно так работать. И постепенно дети, я еще раз хочу повторить, не надо там любить, вот прямо заставлять. Знать надо. Надо знать, потому что это наше наследие, наша культура. А время потом придет уже, потом люди это осмыслят. Сегодня им это нравится, потом это другое нравится. Ну, я тоже, понимаете, во времена, как говорится, туманной моей комсомольской юности, мы хотели смотреть американские боевики, блокбастеры. Нам все это было безумно интересно. Ну, со временем, и не сейчас, а гораздо раньше, я понял настоящую цену хорошему кино. Потом открывались другие всегда, и наш кинематограф. И национальный кинематограф наш, который был совершенно уникален, и итальянский, допустим, неореализм. Все это потом приходило, но знать надо, иначе же как? Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, пожалуйста.
8: Проблема включить, например, канал великолепного, чуть не сказал великого, конечно же, не великого, а великолепного режиссера Карена Шахназарова.
7: Угу.
8: На Ютубе, да, мосфильмовский канал. Он очень сокрушался, когда замедлили. И там все это есть. Есть все ВКонтакте. О чем сокрушается госпожа Ямпольская? Пожалуйста, смотрите.
7: Ну, во-первых, Ютуб... Вот, Ютуб... Фильмы... Простите, вы не простите, пожалуйста. Речь идет же не об этом сейчас. У нас диалог просто, давайте мы говорим. Как раз вот именно потому, что YouTube-то перекрыт, кто ж туда, как говорится, войдет. Это есть. Но я же говорю сейчас о массовом. Я еще раз хочу повторить. У нас идет о массовом. Это канал, это надо подключиться, это надо подписать там и так далее. Карен Шахназаров делает колоссальную работу в этом плане. Никто ни в коей мере, как говорится, не отрицает этого. Но речь идет о том, я еще раз хочу повторить, я ведь сейчас не творческие аспекты беру. Я беру сейчас как политолог, как журналист, я говорю о политических аспектах. Государство должно занять позицию и сказать, вот это важно, это нужно. Мы предлагаем вам, уважаемые россияне и вашим детям, посмотреть это, потому что мы считаем, это наше наследие, и вы должны его знать. С нашей точки зрения. Пожалуйста, посмотрите. Если вы это примете, если это возьмете в свою семью, как часть вашего культурного досуга, мы будем очень-очень рады. Но мы живем в свободной стране. Вы можете смотреть, читать там все, что угодно. Но государство свою работу должно сделать. Обязательно. Понимаете? По-другому не может быть. Так что, да, уважаемые радиослушатели, давайте, достаточно, я думаю, по поводу нашего культурного наследия, вот, и будем еще возвращаться к этой теме. Я сейчас немножко хотел бы, знаете, переключиться на международную тематику, потому что это, ну, что называется, витает в облаках, прямо над нами, и в той или иной форме те представители государств, которые съехались в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, они в той или иной степени высказывают эту идею, и они очень серьезно говорят. Говорит и наш министр иностранных дел, наш президент говорит. Это расширение членов постоянных членов Совета Безопасности ООН. Сейчас, как вы знаете, 5 стран, это по итогам Второй мировой войны было. СССР, потом Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция. Вот, так сказать, это те, кто сейчас там находится. Сейчас, безусловно, наступило время. Об этом говорил, кстати, и генеральный секретарь, как это ни странно, Гутьерреш. Это об этом говорят уже многие, что это нужно обязательно расширять. И я думаю, что это, конечно же, вопрос времени. Это, конечно же, вопрос времени. Как это будет. Но вот у меня здесь возникает вопрос, я бы хотел с вами его обсудить. А кто, как вы думаете, какие страны теперь имеют право, с вашей точки зрения, исходя из реалий, которые сейчас существуют, экономических, политических, социальных, информационных, технических, да, имеют право занять место и должны занять место постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Так что... разные варианты здесь. Я предлагаю вам, так сказать, вот пока, что с моей точки зрения, я думаю, что это будет обязательно. То есть без этих стран решать какие-либо вопросы, это, ну, просто я считаю, даже это немыслимо. Конечно же, Индия и Бразилия. Вот что вы думаете по этому поводу? Вот. Вот, кстати, Уно Бабенто пишет, сессию надо в разных странах проводить, а не только в Штатах. Это отдельный вопрос так называемого присутствия, потому что то, что творят американцы с визами, это просто недопустимо. Я думаю, что это тоже будет, возможно, что этот вариант будет пересматриваться. Вот. Но в любом случае, и вопрос другой, а кто должен предложить, кто должен пригласить? Допустим, эти страны, может быть, не только Индия или Бразилия, может быть, какие-то другие, потому что ведь помимо этих стран витают еще варианты других. Потому что американцы, допустим, и англичане достаточно серьезно говорят по поводу Германии и Японии. Вот такой еще, как говорится, вариант. Да? Есть еще, кто предлагает Индонезию, но в данном случае, вот давайте на секунду представим. Что, собственно говоря, вообще, каким образом и какая бы ситуация устроила бы нас? Я думаю, что ситуация, которая связана вот с Японией в нынешнем ее состоянии, с Германией, это страны, которые развязали Вторую мировую войну. Это, конечно, я думаю, вот если кто-то предложит, и действительно, это, конечно, войдет в историю, это будет совершенно потрясающе. Так, давайте, у нас полная линия. Слушаю вас.
16: Да, здравствуйте, Рафаэль.
7: Да, здравствуйте.
16: Вы знаете, вот этот вопрос, вот я вам скажу, даже вот на радиостанции, говорит, Москва, я могу ставить уже года 3 Вот 3 года назад ставился, и звонили люди по этому вопросу, и российским руководством, и вот различными странами, по реорганизации вот этой ООН, и как это вот вообще реорганизовать на основании каких-то критериев. И вот вы там, по-моему, участвовали в этих передачах тоже. Но вы знаете, вот я считаю, сейчас вам вот, представляете, вот на планете Земля 8 миллиардов человек, и у каждого мнение. Я считаю, конечно, вот, допустим, лично мое такое мнение как гражданина, тут должны быть понятные критерии какие-то, да, вот, ну, если так близко, вот быстро, у нас сейчас там 5 стран, Россия, Китай, кто там, США, Франция и Великобритания, добавляем вот быстро, вот, чтобы не задерживать остальные звонки. Обязательно Индия должна быть, там, безусловно, здоровая страна, 1,5 миллиарда.
7: Все, я принято, принято, спасибо вам большое, спасибо. Извините, просто здесь еще люди хотят высказать. Да, слушаю вас.
17: Здравствуйте, Рафаэль. Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
17: Светлана Владимировна из Свиблова. Благодарна вам очень за мультфильмы, которые вы упоминали до этого.
7: Да.
17: Не могла, у меня сердце оперированное. Отказалось сердце, там, почки. Вы не упоминали «Золотая антилопа» фильм?
7: Я не упоминал, но это потрясающий мультик, я с вами согласен.
17: Потрясающий, правда? Ну и все остальные тоже. У меня были, я покупала потом... В университете работал диафильмы, помните?
7: Помню, такие. Помню, крутили,
17: вот.
7: Да.
17: И внучка у меня там инвалид детства, угу. И я показывала, ну, не одна там.
7: Я понял.
17: Давно, я пока, извините, я, может, время отнимаю, по городскому звоню. И показывала, ну, там буквально на стену можно любую там простенку, да, или экран. И аппарат «Диамат», ну, или...
7: Я знаю, да, спасибо большое, я думаю, что все поняли, спасибо. Я, во-первых, желаю вам здоровья, вам и вашей всей семье. Спасибо, что вы упомянули, конечно же, этот замечательный мультик сейчас. Ну, тему эту оставим, я просто обещаю, что по мере возможности мы, конечно, будем возвращаться. Вячеслав пишет, я думаю, Францию надо выкинуть. Я, кстати, тоже согласен. Вот что, она там и вначале-то непонятно, что делала. Это к вопросу о том, что когда немецкий генерал во время капитуляции говорил, как мы Франции проиграли. Да, я хочу просто напомнить, уважаемые радиослушатели, у нас вот такая страна-победительница Франция. Так вот, на стороне нацистов больше французов воевало, чем на стороне сопротивления, которое против нацистов. Вот у нас такая была страна-победительница Франция. Но сейчас вот все это гнилье у нее и постепенно выходит. Держались еще немножко при Деголе, который все-таки, так сказать, был действительно мужественным человеком, который, ну, по возможности спас репутацию страны, хотя, конечно, не полностью. А сейчас все это полезло. Вот оно сейчас, макроновщина. Вся, как говорится, у нас на виду. Да, слушаю вас.
18: Здравствуйте, Рафаэль, Вась.
7: Да, Вась, что вы думаете?
18: Знаете, я хочу напомнить быстро о Деголе. В 1958 году за антисоветские выступления в адрес Москвы Хрущев обещал на Францию скинуть водородную бомбу. Я по поводу постоянных членов ООН хочу сказать. Вы знаете, если у нас ничего не получается со странами, де-факто обладающими ядерным оружием, приди к единому консенсусу, ну, фабула различных обсуждений я не буду расчленять непосредственно данную тему. Ну, кроме, конечно, Северной Кореи, не надо фантазировать, что Соединенные Штаты и единомышленники примут постоянный совет Совбез ООН, но, тем не менее, Пакистан и Индия, естественно, должны войти, в том числе и Израиль, в любом случае, который будет катализировать свое поведение во всем мире, как он агрессивно относится к своим недругам, и по праву, и не по праву. Тем более Индонезия, как и Пакистан, имеет огромный вес, и Индонезия самая большая мусульманская страна в организации исламского мира, который должен быть представлен постоянными членами ООН. И быстренько хочу сказать, да, вы правы, что Бразилия должна войти как локомотив экономический, не только Южной Америки, в том числе ЮАР и Эфиопия и Египет, которые представляют непосредственно страны, достойно представляют страны Африки на африканском континенте. И не только потому, что они являются...
7: Все, спасибо, Вайс, спасибо вам большое, Вайс. Я не могу с вами согласиться, потому что столько вы много накидали, особенно Эфиопия, сейчас она, неизвестно, будет ли она существовать еще в том виде, в каком есть. Я думаю, что, кстати, вот вы, когда говорили о критериях, и наш уважаемый радиослушатель до этого сказал, а какой критерий? Это должна быть стабильная страна. Это должна быть стабильная государственность. Институты должны работать в полной мере, в полном объеме. Потому что иметь постоянного члена Совета Безопасности ООН, страна, где нестабильная внутренняя ситуация, ну, это немыслимо просто. Это просто немыслимо, так сказать. Я бы даже посмотрел и с Бразилии, там тоже вопросы какие-то. Вот Индонезия, да. Ну, вот Павел пишет, Египет, Эфиопию вычеркиваем, да. Так что я думаю, что тоже здесь есть, да. А, кстати, вот мы с вами свидетели, вот Уно Бабент очень хорошо написал, критерий должен быть еще и от количества жителей в стране, а то Эстония и ее Калас будут нам совет давать. Вон. Действительно, вот когда возьмешь какую-нибудь такую одиозную фигуру, или, ну, я имею в виду политиков, конечно, страны, вот они будут вытворять вот то, что вытворяет Калас сейчас в Совете Европы. Вот оно так и будет. От лица всех 600 тысяч эстонцев они, так сказать, проводят вот такую вот политику. Видите, очень странную. Слушаю вас.
19: Алло.
7: Да.
19: Алло, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
19: Я в эфире, да?
7: Конечно, да.
19: Рафаэль, добрый вечер. Вы тут подняли вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
7: Да, есть грех. Угу.
19: Проблема эта назрела давным-давно, потому что нынешний состав, он уже не в полной мере отвечает, на мой взгляд, нынешним геополитическим реалиям. Это, по-моему, всем очевидно.
7: Так.
19: Вот что касается вот чисто моего взгляда на этот вопрос, я думаю, что, естественно, Индия.
7: Да.
19: Безусловно, Бразилия, как самая крупная страна Южной Америки.
7: Конечно, так.
19: Кто еще? Кто? Я думаю, Индонезия.
7: Очень хорошая, да.
19: Во-первых, самая крупная страна мусульманского мира.
7: Совершенно верно. Во-вторых, спасибо, что вы напомнили, да.
19: Самых крупных игроков АСЕАН.
7: Да.
19: Так. Кто из африканцев? Вы знаете, насчет Южной Африки у меня большие сомнения. Иначе получится там перекос в пользу членов БРИКС. Это не очень, наверное, будет хорошо.
7: Угу.
19: Кто-то из Африки? Не знаю. Не знаю. Скорее всего, я...
7: Все,
19: вот
7: спасибо. Извините, пожалуйста, просто больше... Спасибо вам. Понятна ваша позиция. Просто хочу больше возможности дать другим высказаться. Слушаю вас.
20: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
7: Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
20: Ну, предложит российское руководство Индию, Бразилию. Америка предложит Германию и Японию. Вот на этом все и закончится. А почему? Да, да потому что в системе международных отношений закон силы продолжает действовать. Международная политика сейчас реализуется в среде, где нет высшего органа управления, который бы выносил свои приговоры, и ему все подчинялись. Государство обладает монополией на политическую власть только в пределах собственных национальных границ.
7: Угу.
20: Ну, мораль тоже не работает в отношении государства, ибо нравственные нормы предполагают наличие какого-то непререкаемого авторитета. Где этот авторитет? Это все разговоры. Вот, когда страны, хотя бы те БРИКС, сядут и не только об экономических отношениях будут думать, а думать о мироустройстве, предлагать какое-то новое решение. А пока Соединенные Штаты решают то, что мы предлагаем, они отобьют. Это пустую все разговор-то.
7: Сергей спасибо. Алексеевич, извините, но ведь и мы же можем отбить точно так же предложение США, как вы думаете?
20: Можем, можем.
7: Ну,
20: ну вот хотя бы вопрос, что мы, Организация Объединенных Наций, вот сидит там в Нью-Йорке?
7: Ну,
20: ну
7: вопрос,
20: вот она,
7: да,
20: как приняли решение. Вот он кого захотел и сказал, дал команду, раз, некоторых дипломатов сказать, все, не пропускаем. Что это такое?
7: Да, это палестинцев не пустили нас. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо большое, да. Аутсайдер пишет, а Турция? Про Турцию забыли, пишет Николай. Ну что ж, может быть, Турция. Да, слушаю вас.
21: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
7: Да,
21: ну, вот, отвечая на ваш вопрос, конечно, Россия могла бы предложить, чтобы вот в пятерку Совбез ООН вошли Бразилия и Индия, да, о чем много говорилось.
7: Да,
21: но
7: да,
21: по отношению вот к Бразилии есть политическая ревность со стороны Аргентины. Но это не так важно, как все-таки политическая ревность Китая по отношению к Индии. Да, у них более такие сложные отношения. Для нас, да, для нас абсолютно неприемлемо там Германия и Япония, как да, член, вот,
7: да,
21: постоянных членов Совбеза. Ведь и ООН, да, существует ООН, есть Совбез ООН, пятерка Совбез ООН постоянная, но есть у нас и БРИКС, и G7, которые тоже уже большое, мне кажется, вот приобретают, да, политическое мировое влияние. Да,
7: да. Они... Олег, извините, пожалуйста, вопрос у меня к вам, вот, так сказать, а как вы считаете, нужно расширять Совет Безопасности, постоянные члены, или нет? Вот это объективно. Потому что Сергей Алексеевич, допустим, он высказался, что ну не получится, ничего нет. А вот необходимость, как вы считаете? Вот вы как чувствуете это? Думаете, нужно, могут эти пять стран решать вот проблемы? Так, или здесь помощь уже нужна все-таки других стран?
21: Я думаю, что нужно на и Индию, и Бразилию включить в постоянные члены Совбеза. Но еще раз, здесь у Китая возникнут вопросы по поводу Индии. И опять вот там и американцы, и я европейцы. Да.
7: Все, хорошо, я понял. Спасибо вам большое, да. Но вы знаете, тем не менее, в рамках БРИКСа Китай все-таки функционирует и работает с Индией. Но, может быть, и там сработаются. Слушаю вас.
2: Добрый вечер. Предлагаю Иран, Северная Корея. Иран единственный, кто не боится воевать против США. Северная Корея единственный, кто помог нам в Курской области.
7: Согласен. Вот здесь, кстати, пришли и сказали, Беларусь еще. Я бы с удовольствием, вы знаете, ей-богу. Без проблем. Слушаю вас. Пожалуйста.
3: Алло.
7: Да-да, пожалуйста, говорите. Да, вы в эфире.
3: Я Александр. Спасибо за эфир. Да. Вы знаете, вот дядьки все правильно сказали, но так вывод действительно надо сделать. А вывод такой, что мы должны вместе с Китаем проголосовать против всяких изменений, это однозначно совершенно. Вот, иначе они нас просто большинством на голосование задают и сделают так, что у нас не будет, нет смысла тогда нам вообще в дальнейшем там находиться.
7: Но у них и сейчас большинство, но у нас право вето.

0: И что, в общем, расширения не будет. Ну, все, как говорится, может быть здесь, да. Тоже вот Индонезия ЮАР предлагает, хотя спорно. Китай опять не согласится или еще что-то. Так что я ведь почему этот вопрос сейчас, вот, так сказать, хотел обсудить с вами, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что то, что об этом неоднократно говорила и Бразилия, и Индия. Вот я бы сейчас реально, давайте так, я позволю себе абстрагироваться от других стран. Хотя Индонезия, например, я тоже считаю, что действительно это одна из тех стран, хотя политически она не очень активна, но тем не менее. Дело в том, что этот вопрос поднимался раньше странами. Индия, Бразилия, они говорили об этом. Но сейчас вот в чем новелла нашего времени? Дело в том, что и сейчас вот на заседании Генеральной Ассамблеи ООН все говорили, в том числе и Гутиерреш, в том числе и наши представители, в том числе и американские представители, Рубио намекал, что требуется расширение этого. То есть это процесс, который, понимаете, здесь нет явных, допустим, оппонентов этого всего. Есть, это уже вот такая, знаете, реальность, которая материализуется. В этом случае, что делать нам? Я согласен с нашими радиослушателями, которые говорят, ну хорошо, мы предложим Индию, Бразилию, допустим, это страны БРИКС, так сказать, а Америка будет против, а мы будем против, допустим, это. Пускай, я вот скажу так, пускай. Давайте мы предложим Индию и Бразилию, и пускай американцы, англичане будут против. И пускай, как говорится, тот, кому нужно, пускай он это все услышит и сделает для себя определенные выводы. Да, это тоже элемент игры. Да, может быть, даже и не будет этого расширения. Но, по крайней мере, эти страны мощные очень, большие, крупнейшие экономики, одни из крупнейших экономик в мире, тем не менее, они узнают, кто их друг, а кто их враг. Сейчас, уважаемые радиослушатели, давайте послушаем выпуск новостей, а после этого будет, ну, просто бомбическая заключительная тема. Не переключайтесь, потому что я даже сам не знаю, что будет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Это необходимо для достижения устойчивого, справедливого мира в стране, сообщил министр иностранных дел на заседании Совбеза ООН. Глава МИДа подчеркнул, что Москва не будет делать паузы в СВО для переговоров в любом формате. Сергей Лавров назвал печальным, что прежние союзники России в борьбе с нацизмом смотрят сквозь пальцы на так называемые выходки Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уитков и зять американского президента Джаред Кушнер во время последнего визита в Москву в сентябре подтвердили заинтересованность США в украинском урегулировании. Сергей Лавров и Марко Рубио предметно обсудили деструктивные действия Киева. Такие шаги украинских властей ведут к дестабилизации энергетических рынков, отметили в Министерстве иностранных дел России. Подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, указали в дипведомстве. Глава МИДа в ходе встречи с госсекретарем США также указал на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Центробанк готовит для банков новое предложение по ужесточению проверок клиентов. В ЦБ выпустят рекомендацию об усилении комплайс-контроля за источниками происхождения наличности у физических и юридических лиц. Как сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, проверка должна быть усиленной в тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличности. Очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения. Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения. Поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации, сказал Шабли на сессии Международного банковского форума. Суд в Екатеринбурге продлил арест фигурантам дела об избиении ученого Никиты Зезина. Аркадий Вагнер и Александр Реверук пробудут под стражей до 27 ноября. Такие данные со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона приводит РИА Новости. Отмечается, что мужчины не признали вину. Ученый Николай Зезин скончался в больнице 22 июля по предварительным данным от сердечного приступа. Как отметил депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вагнер, незадолго до смерти 68-летнего мужчину избили. По словам депутата, ученый со своим заместителем приехал приехал на поля для проведения исследовательских работ. Там они увидели детей, которые, катаясь на квадроциклах, уничтожали посевы. Зезин позвонил родителям несовершеннолетних и предупредил, что детей привезут к аграрному центру.

0: приехавшие к институту родственники начали конфликт с ученым, в результате которого Зезин был избит. Погода. В Москве сейчас плюс 19. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью плюс 13-15, днем 17-19 тепла. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 17. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о насущных, актуальных темах, по крайней мере, с моей точки зрения. Судя по вашей реакции, вы поддерживаете в очень многих аспектах мой выбор, и я искренне рад этому. Прежде чем перейти к нашей заключительной теме, позвольте зачитать ваши... Мудрый Нигматуллин пишет: «Вселенная расширяется, и он нужно расшириться. Пересмотреть регламенты, хартию, правила принятия». Согласен с вами абсолютно. Григорий, в виде шутки, это он поясняет, нужны итоги Третьей мировой, чтобы изменить состав Совета Безопасности ООН. Если бы вы знали, Григорий, сколько шутки в вашей шутке, вы знаете, это точно. Хишадо, убираем лягушатников, согласен, с ними уже решили все. А аутсайдер беспокоится, что Эстонию и Польшу включат. Не волнуйтесь, в ближайшие 1500 лет, по-моему, это просто невозможно, да? Хорошо. Так что это, Хишадо, только не про мячик, не знаю, чем вы имеете в виду. Так, это все. Так, давайте, я сейчас не буду даже объявлять тему, уважаемые радиослушатели, я просто зачитаю вам факты, которые есть, а потом, я думаю, уже будет понятно, о чем мы с вами поговорим в нашем заключительном блоке. Об этом. 7 сентября официальный представитель МИД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, предназначенного для подмосковной полиции. По версии МВД, с марта по сентябрь фигуранты похитили часть бензина, дизельного топлива, ну и так далее, там сколько тонн 95-го, 92-го бензина, за которым мы сейчас в очередях стоим, да, вот у нас, так сказать, они так это предъявили, соответственно, значит, обвинения Мальков, Суяров, тут фамилия идет, Левина такая есть. Вот. 16 сентября Мещанский суд отправил их под стражу на 2 месяца, соответственно. Тоже кого-то, значит, разная мера была пресечения. Вот. До них суд арестовал еще 3 менеджеров Евротранса, других. Ну вот, это, конечно, само по себе не новость. Новость другая. А вот сегодня, 23 сентября, защита Левина обжаловала ее арест. Подполковник, а также Малькова, это вот руководитель всей этой, как генерал у нас, Московский городской суд, перевел из СИЗО под домашний арест. Ну, вот гуманно вот так вот это все, понимаете? Я хотел бы сегодня сейчас вот почему поговорить об этом теме. Значит, почему у нас так получается, что очень многие ответственные сотрудники силовых ведомств, судейские, попадая совершенно справедливо и, так сказать, скажем так, под внимание попадая нашего Следственного комитета, ФСБ, наших органов, которые потом, безусловно, они арестовываются. Почему такие мягкие у нас приговоры и такое мягкое отношение к этим людям? Неужели мы до сих пор не понимаем одну очень простую вещь, что когда вот генералы, заместители министра обороны, там вот, я сейчас не хочу, это судейские наши судьи, которые воруют нагло деньги, потом убегают за границу там или еще куда-то, неужели непонятно, что это не просто нарушение закона как таковое, это гораздо больше. Это люди, которые прекрасно понимают, что особенно в наших сейчас условиях позволять себе вот подобные вещи, кражи там горюче-смазочных материалов или денежных средств, или еще что-то, это предательство самое настоящее. И почему неожиданно суды становятся на защиту этих людей? Я вспоминаю дело, я надеюсь, вы помните, уважаемые радиослушатели, это дело вот прокуроров подмосковных, которые крышевали игорный бизнес. Рассыпалось, никого не найти. Насколько я помню, там один из главных фигурантов за давностью, там, истечение срока давности что-то, и он был вообще выпущен. Это тот, который фотографировался с криминальными авторитетами, там, в обнимку. Потом сбежал в Польшу, отпустил бороду, так сказать, там, вот такие вот у нас были реалии. Неужели непонятно, что люди, которые идут на подобные вещи, это предатели Родины? И тогда у меня вопрос возникает, а почему за такие миллионные хищения людей отпускают под домашний арест? Я не говорю сейчас о том, что они должны содержаться в каких-то условиях, там, чтобы там была угроза их безопасности. Нет, речь об этом не идет. Есть закон, есть определенные там, так сказать, положения. Мы прекрасно понимаем, что к этим людям на зоне будут относиться совершенно по-другому. Понятно это все, да? Я думаю, что речь идет о другом. Но почему каждый раз мы натыкаемся на одно и то же? Каждый раз мы говорим об одном и том же. Государственный чиновник, тем более высокого ранга, тем более занимающий должность начальник управления или, или там, допустим, заместитель министра какого-то, это не просто преступник. Это предатель Родины. У них никогда не хватит смелости поступить, как в свое время поступали русские офицеры, когда попадали в такие ситуации. Пулю в лоб себе никто не пустит. Но почему тогда идет вот такое, так сказать, снисхождение, скажем так, в их, так сказать, это? Неужели занимание вот такой должности и, соответственно, нарушение закона, это является какой-то смягчающей, скажем так, вину обстоятельства, а не ухудшающей, наоборот, не усиливающей вину этих людей? Или, может быть, те люди, которые делают это, они невольно на перспективу думают о себе? А ведь, не дай бог, завтра я могу быть на его месте. Ну и тогда и мне, так сказать, тоже породят, скажут, так сказать, что. Да? Так, что ли? 16.00. Мы простые люди, не решим этих вопросов. Нет, именно мы и будем решать этот вопрос. Не нужно, так сказать, отходить от этого. Об этом надо говорить. Об этом нужно абсолютно точно говорить. Потому что мне кажется, что это проблема. А как вы думаете? Или, может быть, я что-то преувеличиваю, в конце концов? Да, слушаю вас.
3: Да, Рафаэль, вы знаете, вот относительно вот этих товарищей, которых отпустили, ну что тут сказать, тут, в принципе, сами понимаете, система вот законодательная так создана, в общем-то, может, и правильно в России, что нету все-таки, не должно быть влияния, вот если Следственный комитет осуждает уголовное дело, не должно быть вроде воздействия на судью, судья независимое лицо. Но видите, опять же, здесь начинается вот это бесконтрольность самого суда, когда вот выпускают вот тех же, вот видите, вот там полковника, подполковника выпустили, и вроде должны сидеть, по крайней мере, 2 месяца точно в изоляторе. Ну, как, ну, все понимают, что за взятку. Дали за взятку судье, она довольно, или там он довольно счастливо положил деньги и выпустил. Но я считаю, в этой ситуации вот бесконтрольности, пускай это парламент, ну, образно говоря, парламент, если там рассматривает суд субъекта федерации, значит, так, ну, парламент какой-то, как сказать, контроль берет над судьями. Если Верховный суд рассматривает дело, значит, пускай Госдума, ну, некая комиссия или комитет берет контроль тоже в таких вот моментах за судьями. Не должны быть они абсолютно вот независимы, бесконтрольны. Вот выпустили полковников, ну молодец, судья довольный, счастливый, деньгами будет болтаться теперь лет 25.
4: Хорошо. Хорошо, да, спасибо, спасибо. Почему, когда суд отпускает подозреваемого под домашний арест, мы уверены, что суд относится предвзято и пошел на снисхождение неспроста? Наверное, в США никого не смущает, когда подозреваемых в самых жутких преступлениях отпускают под залог. Елена написала. Елена, огромное количество американцев задают этот вопрос, когда действительно отпетых абсолютно Но там в основном это касается не чиновников, а это касается в основном преступников, что называется, на улицах, которые, когда насильников, убийц выпускают, и они опять совершают убийство, и опять уже в который раз они попадают, и опять они выходят по условно-досрочное освобождение у них. Как раз это очень вызывает огромные вопросы. В Лондоне, зайдите на мою страницу «America Light» в телеграм-канале, если у кого есть возможность посмотреть, я там как раз вот материалы пишу, это по поводу ситуации и в Лондоне, и в Америке. Очень многие, огромное количество, в том числе, кстати, нелегальные иммигранты, очень многие, они совершают эти преступления уже повторно, и их, тем не менее, даже не могут депортировать. Это проблема, поверьте мне, не только наша. Я в данном ситуации хотел как раз и поделиться вот этим. Николай, для таких людей есть специальные места отбывания. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю абсолютно не об этом. Я говорю сейчас о мере ответственности этих людей. Я считаю, я не знаю, может быть, я не прав тогда, да? Но я считаю, что люди, которые занимают ответственный государственный пост, с них должно быть трижды, собственно говоря, я считаю, строже мы должны относиться к ним. А ни в коем случае не, так сказать, скажем так, находить понимание в этом, да, вот. Я вот прекрасно помню, когда было дело этих прокуроров, наш генеральный прокурор выступал, и он говорил: ну как можно так с людьми, это же люди. Господин Краснов, по-моему, говорил: это же люди, ну как же вот можно, так сказать, вот, это же надо вот так аккуратно, так сказать, честно. Послушайте, Следственный комитет, Бастрыкин уже арест, уже были произведены задержания. Уже были выявлены факты, это все. Опять вот с пониманием надо относиться. Ну вот тяжелая судьба у судьи Хахалевой была, понимаете, тяжело. Дочку поднимала, бедненькая, одна она у нас, брошена она была, понимаете, так сказать, там. Мать-одиночка была, так сказать. Вот. Сейчас где она там по заграницам? Ни слуху, ни духу. Когда кого-то надо, находим за секунду. Это гуляет у нас где-то, кстати, недалеко. По границе с Россией. Все никак не можем ее привлечь к ответственности. Это проблема. И я хочу вам сказать, что это, помимо всего прочего, конечно же, это еще вопрос социальной ответственности государства, с одной стороны. И с другой стороны, у нас что? Ситуация достаточно такая простая внутри страны. Мы что сейчас, не понимаем, что вопросы, так сказать, социальной напряженности, они достаточно актуальны? Мы опять, так сказать, подливаем вот именно сюда масло? Абсолютно необоснованными действиями в этом вопросе. Но надо понимать, это политический вопрос. Это даже не вопрос уже юриспруденции. Я еще раз хочу повторить, я не определяю там их вину и прочее. Следствие идет, сделано там своим делом это все идет. Но государство должно показать, что там нулевая терпимость к подобным вещам. Государство должно всем нам показать, что люди, которые в такое сложное для нас время воруют, и неважно, железобетонные конструкции или горюче-смазочные материалы, это предатели Родины. Это люди, которые являются врагами нашей страны. Они желают нам поражения. Но это, по-моему, настолько взаимосвязано. И здесь, с моей точки зрения, по крайней мере, позиция должна быть принципиальна. Так, что вы думаете? Давайте послушаем. Слушаю вас.
5: Да, здравствуйте, Рафаэль Полович, с вами.
4: Да, Вась.
5: Да, поэтому, во-первых, вы действительно правы. В столь тяжелое время это не просто предатель, это пособники киевского режима, который бьет сейчас по нашей энергосистеме, в том числе по НПЗ. Надеюсь на дестабилизацию нашего общества в связи с резонансными так называемыми событиями, связанными с дефицитом моторного топлива. Это во-первых. Во-вторых, я вот удивляюсь вот этой беспринципности наших неправоохранителей, которые проделали колоссальную работу по обличению вот данных и коррупционеров, и клептоманов. Mm-hmm. Вот, тем более они погорели, по-моему, на совсем случайном эпизоде. Вот. Но надеюсь на Игоря Краснова, который сейчас возглавляет Верховный суд, не только на Александра Бастрыкина. Поэтому вот это еще, вот я помню 90-е годы, когда вот ловили злодеев и их отпускали, в том числе за мзду. И вот многие профессионалы ушли из профессии, потому что это игра, служба из пустого в порожнее. Когда ты ловишь, затрачиваешь свою, рискуешь своим здоровьем и жизнью. А потом этого злодея, на котором там...
4: Совершенно верно. Вась, спасибо вам большое. Вась, я просто... Я просто хочу, чтобы мы остановились. Помимо всего прочего, действительно, подавляющее большинство наших силовиков, которые, ну, жизни свои кладут, а здоровье-то это уж точно, чтобы выявлять, помимо диверсантов, помимо террористов, которые твари, так сказать, бродят пока еще у нас, так сказать, по нашей стране, люди, которые своей жизнью рискуют, арестовывая, задерживая, выявляя этих негодяев, И когда они видят, что все, что они делают, это все рассыпается, и эти же люди, это смеясь им говорят, что я завтра, как говорится, буду уже дома, ну, я сейчас фигурально говорю, но оно так и получается, ну, скажите, какая мотивировка будет у здоровой части наших силовых структур заниматься своим делом так, как они это делают? Почему у нас те же самые представители силовых структур, которые жизнь свою отдают там на передовой, буквально, почему они должны думать о том, что здесь кто-то вот их так подведет? Не имеет права наше государство, чиновники, не имеют права они такое снисхождение проявлять к врагам, потому что я согласен с Вайсом, это точно такие же люди, вот которые, это точно такие же враги, как и бандера-нацисты, точно такие же. Они точно такие же, так сказать, враги, как вот эти вот информационные помойки бандера-нацистские, которые из Киева вещают. Это точно такие же враги. Почему? Потому что их деятельность, меня не интересует их статус. И то, что они граждане России являются, это никакого отношения не имеет. Мы вот задерживаем этих террористов, негодяев, которые фотографируют, там посылают это потом. Они граждане России тоже. Что теперь делать? Это такие же враги, как и они. И с ними надо поступать по законам военного времени. В рамках закона. Я сейчас не говорю о каких-то расстрелах, там еще что-то. Нет, я сюда не вторгаюсь в эту сферу. Но государство должно показать, что не терпит и не будет терпеть подобных вещей внутри наших структур. Да как такое вообще возможно? Как эти люди еще вообще могут, так сказать, каким-то образом вообще свой голос там подавать? Какое снисхождение? Какой домашний арест? Какие штрафы? Какие там, так сказать, записанные на родственников? Суд там, вот сколько там смотришь, так сказать, вы знаете, а там, так сказать, вот там теща, там это она заработала квартиру, там 100 миллионов или еще что-то. Ну, мы что, с Луны все свалились, что ли? Или мы что, не понимаем? И это я говорю сейчас при том, что колоссальную работу проводит и прокуратура, и Следственный комитет наш. Безусловно, выявляется, возвращается в государство это все. Никто не отрицает это все. Я сейчас не экономику, я сейчас не деньги даже беру, да, вот в этом контексте. Речь идет об имидже, речь идет о политике, речь идет о социальной напряженности. То, как мы смотрим, как мы видим это все. Мы должны увидеть, что государство серьезно настроено против врага. И мы тогда своим трудом, своей работой будем серьезно настроены. По-другому это и не должно быть. Но, простите меня, это опять же мотивировка должна быть, как говорится у нас. Она должна идти сверху. Потому что для того, чтобы навести порядок во всем этом, мы должны знать прекрасно, что это действительно прежде всего от нашего государства, от наших госструктур никакой, так сказать, терпимости к подобным вещам нет. Иначе просто у людей могут опуститься руки, и они будут, так сказать, ну, не соответствовать и не будут, так сказать, воспринимать те реалии, которые сейчас есть у нас. Я сейчас уже не говорю о том, что думают наши бойцы там. Я сейчас не говорю о тех, кто возвращается. Когда они приходят и видят здесь оборзевший, так сказать, генералов, которые воруют, что они могут подумать в тот момент, когда у них, может быть, этой горючки, так сказать, не хватает. Касательно вот этого Малькова генерала, он там, это вот неподтвержденная информация, но он, когда ему говорили, его подчиненные, нету, так сказать, нечем заправляться, он говорит, на свои заправляйтесь. Ну, как этот человек вообще может не то, что там генеральские погоны носить, а вообще, как этот человек может быть на службе? И причем в приговорах 3 года не имеет права занимать должность, 5 лет не имеет права занимать. А что, после 3 лет этот 50-60-летний уволен, он что, прозреет, что ли? Его можно уже тогда брать на службу, что ли? Жесточайшим образом в рамках закона избавляться от этих людей. Это люди должны быть выявлены, эти люди должны быть нам всем известны, и государство должно сказать, что самым жесточайшим образом борется с подобными явлениями внутри здесь у нас. Мы не имеем права расслабляться в данном контексте, с моей точки зрения. Так, что, так, давайте, что вы думаете? Слушаю вас. Да, пожалуйста. Извините. Слушаю вас.
6: Здравствуйте, Рафаэль.
4: Да, здрасте.
6: Спасибо, что соединили. Да. Я так думаю, что вот это послабление произошло, потому что они не одни были в этой цепочке, и кто-то им помог расслабиться.
4: Тоже, да, тоже.
6: Это
4: тоже.
6: Первое. И второе самое. Может быть, они сдали своих подельников, и поэтому им дали послабление. Это, конечно, лучший вариант был бы. Но так... Все-таки такая надежда.
4: Вы знаете, я думаю, что вот спасибо вам за ваше мнение. Я допускаю такую возможность. Но вот именно возникают вопросы. Вот мы как бы хотим домыслить за это, вот, обо всем этом. Понимаете? Нам хочется, чтобы был какой-то положительный исход из всего этого. Но в подавляющем большинстве случаев не получается этого. Понимаете? Не получается просто этого, к сожалению. Алексей пишет, при расследовании главное не выйти на самих себя. Ну, да, в принципе, это наша любимая забава. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
7: Добрый вечер, Михаил.
4: Да, добрый.
7: А я на самом деле вот тут поддержу предыдущего звонившего, да, то есть, ну, мы не знаем подследствия, да, то есть мы не знаем, что там происходит, какие обвинения, кого они там сдают, кого не сдают. Тем более, если так вот, ну, просто как обычному гражданину подумать про эту ситуацию, ну, вот убрали этого генерала. А вся цепочка, например, которая работала вот в этой криминальной составляющей, она осталась. Пришел новый человек, их возглавил обратно, и они дальше продолжают. Поэтому...
4: Ну, то есть ничего не делать. Ожидание, ничего не делать, просто оставить. Арестуют. Ничего не делать, просто оставить и все, да? Ну, система такая.
7: Нет,
4: а что делать?
7: Еще раз, мы не знаем подследствия, Рафаэль.
4: Ну, значит, ну, мы не... я
7: не
4: все
7: знаем,
4: понял.
7: В каких условиях подпустили.
4: Послушайте, я все понимаю прекрасно. Значит, ничего не делать. Ну, мы не знаем, правильно? Ничего не делать.
7: Ну, конечно, если нам сейчас дали бы детали, мы бы с вами оценили, что они негодяи, зачем они его отпустили. Но у нас детали.
4: А то, что Следственный комитет их задержал и предъявил обвинение совершенно конкретное, с названием, допустим, сумм краж, которые произошли сейчас. Кража особо крупном размере, 156-я статья, мошенничество, 159-я статья, связанные там это, и дальше идет все, как говорится, обо всем этом. Вы что думаете, это не работа уже сделана? Да, приговора еще нет, мера вины еще пока не доказана, но то, что эти люди ответственны за это уже доказано, и мы уже можем говорить о том, в каком образом это... А хорошо, а если исходить из этого тогда, спасибо за звонок ваш, а когда предъявляют обвинения там, допустим... в каких-то гораздо меньших нарушениях финансовых, допустим, нашим бизнесменам. Почему там-то нет такого? Почему у нас до последнего момента, ну, все, фактически все СИЗО были забиты бизнесменами? Ведь мы же, ну, мы же помним с вами же эту прекрасную вещь. Так у нас вот получается так, что бизнесмен, который в силу разных обстоятельств, да, нарушил закон, он у нас идет, что называется, по полной программе. А здесь у нас, ну, это же люди, надо понимать. А вдруг он сдал, а вдруг это... Ну, а почему мы такие же сомнения не высказываем тогда? Я имею в виду в общественном ключе. Не высказываем по поводу тех же арестованных, допустим, бизнесменов, что они же тоже, может быть, так сказать, невиновны, может быть, там все это не так, это. Почему? Я просто обращаю внимание на что? На то, что люди, которые занимаются этими вещами, которые занимают эти должности, с них... двойной, тройной, десятерной спрос. Но это так, это по-другому не может быть, понимаете? Есть определенные профессии, которые подразумевают чистоту, понимаете, просто. В свое время Феликс Эдмундович Дзержинский очень хорошо сформулировал это. Горячее сердце, холодная голова и чистые руки. Это все. Понимаете? Чистые руки. Я уж не знаю, что здесь важнее. Чистые руки, чтобы не прилипало ничего к потненьким ручоночкам, с золотыми туалетиками, с целым парком, так сказать, машин там, ну и так далее, и так далее. Богатейшие тещи и, так сказать, когда осуждали одного из них, там сестра, на которую было записано несколько квартир, крикнула ему: «Я люблю тебя, братец». «Да, конечно, ты его любишь! Как же его не любить?» Уважаемые радиослушатели, извините, пожалуйста, но время нашей передачи подошло к концу. Но мы с вами увидимся завтра. Продолжим наш разговор об актуальных по актуальным этим темам. Я надеюсь, я вижу по вашим, так сказать, посланиям, что вам это понравилось. Но завтра будет новый день и будет новое обсуждение. Жду вас всех на волнах радиостанции «Говорит Москва».
1: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Прежде всего, Леонардо да Винчи известен как мастер живописи, в частности, своей Монолизой. Но также он был ученым и изобретателем. Леонардо лично проводил вскрытия, чтобы изучить строение человеческого тела. Проектировал мосты, а также грезил мечтой о полете. Тем не менее, у большинства он прежде всего ассоциируется с искусством. Не только с Джокондой, но и с его «Тайной вечерей». Заказ на нее поступил Леонардо да Винчи в 1495 году от его покровителя, герцога миланского Людовика Сфорца, который хотел украсить стену трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делли-Грация в Милане, популярным в то время сюжетом «Последней трапезы Иисуса с учениками». Сюжет – один из самых значимых в христианской традиции. Иисус собрался с 12 апостолами на последний ужин перед распятием. На картине как раз изображен момент сразу после его слов «Один из вас предаст меня». Каждый из апостолов реагирует по-своему. Первая тройка слева, Варфоломей, Иаков-младший и Андрей, удивлена. Взгляды апостолов обращены к Иисусу. Во второй тройке Петр, уже вскочивший с ножом в руке и готовый защищать Иисуса. Иоанн, самый молодой из учеников, в отчаянии склоняющий голову. И Иуда, его лицо погружено в тень. В руке он сжимает мешочек с деньгами – 30 сребреников. Он, как и многие, спросит – не я ли, Господи? Справа от Иисуса – Иаков-старший, Филипп и Фома, который изображен с поднятым пальцем – символом его будущего неверия в воскрешение Иисуса. Последняя тройка – Матфей, Фадей и Симон – изображена оживленно обсуждающей новость. «Тайная вечеря» считается гениальной не из-за сюжета, что ничуть не новый, а перспективой, благодаря которой стена перестала быть просто частью монастыря. Все линии потолка и стен сходятся в одной точке. Она находится прямо за головой Иисуса. Он смысловой и визуальный центр всего. Его фигура спокойна и уравновешена, в отличие от суеты вокруг. Свет, падающий из трех окон за его спиной, образует подобие нимба. К слову, Леонардо да Винчи работал над росписью 3 года. По меркам того времени это очень долго. К примеру, Микеланджело расписал весь потолок Сикстинской капеллы за 4 года. Нелюбовь да Винчи к спешке проявилась и в технике, из-за чего «Тайная вечеря» не фреска, хотя и должна была ею быть. Разница в том, что техника альфреска предполагает нанесение красок на влажную штукатурку. Художник же выбрал метод альсека, то есть по-сухому. С одной стороны, это позволило Леонардо да Винчи работать медленно и переписывать фрагменты по несколько раз. С другой же, именно это стало причиной, что уже спустя 19 лет роспись начала разрушаться. Из-за работы по сухой штукатурке краска не впитывалась в стену, а пар и дым из монастырской кухни неблагоприятно влияли на нее. А в 1652 году монахи вообще решили прорезать в стене дверь, из-за чего была уничтожена область ногами Иисуса. Но и это не все. В 1796 году войска Наполеона устроили в трапезной конюшню. В 1800 году наводнение на 15 дней затопило помещение, из-за чего картина покрылась плесенью. А в 1943-м в здание попала бомба, которая разрушила крышу трапезной. Тем не менее, роспись попытались восстановить. В 1978 году началась самая масштабная реставрация, которая длилась 21 год. Специалисты очищали слои лака, краски и масел, которые накладывались на протяжении веков. Восстанавливали цвет, насколько это было возможно. Когда работа завершилась, оказалось, что от первоначальной живописи Леонардо сохранилось не так уж и много. Сегодня «Тайная вечеря» находится под климат-контролем, а посетители получают только 15 минут на просмотр.
1: История предмета.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 20 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Это необходимо для достижения устойчивого, справедливого мира в стране, сообщил министр иностранных дел на заседании Совбеза ООН. Глава МИДа подчеркнул, что Москва не будет делать паузы в СВО для переговоров в любом формате. Сергей Лавров назвал печальным, что прежние союзники России в борьбе с нацизмом смотрят сквозь пальцы на выходки Владимира Зеленского. Он также отметил, что Украина могла бы остаться в границах 91 года, если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантией Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах, которыми грезит Зеленский и его западные хозяева. Но европейцы не смогли подавить в себе извечный инстинкт лгать и пытаться достигать своих целей преступными методами, сказал Лавров. Он подчеркнул, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер во время последнего визита в Москву в начале сентября подтвердили заинтересованность США в украинском урегулировании. Финляндия и Украина подписали соглашение по производству беспилотников. Страны будут совместно выпускать оборонную продукцию. Как уточнили в Минобороны Финляндии, документ позволит упростить выдачу разрешения на экспорт вооружений. Ранее в российском руководстве неоднократно заявляли, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию. Эти шаги напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся игрой с огнем. В Кремле подчеркивали, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Херсонская область обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщили в компании «Херсонэнерго». Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному числу абонентов, сообщает телеграм-канал компании. Центробанки будут размечать полученную преступным путем криптовалюту. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Он также сообщил, что в России может появиться база окрашенных криптокошельков. Ее планируют создать в ходе реализации закона о крипторегулировании. Шабля напомнил, что документ был принят совсем недавно, и до 1 июля 2027 года в России будет действовать переходный период. Кроме того, по его словам, Центробанк ведет международное взаимодействие с регуляторами по подозрительным операциям с нелегальными онлайн-казино. Объем таких транзакций сейчас составляет 40% трафика. Представитель ЦБ отметил, что работа по контролю за такими финансовыми потоками проходит очень успешно. Курс валют в четверг. Китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 56 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 40 копеек. Курс евро завтра 96,74. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18. Завтра в столице облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 20.06, столица, у микрофона Аббас Джума. Сегодня идем на восток вместе с моим дорогим другом и коллегой Фархадом Ибрагимовым, востоковедом и политологом. Фархад, приветствую.
12: Приветствую, Аббас, спасибо тебе за приглашение, рад видеть и слышать.
11: Спасибо, что пришел и не опоздал, вот, несмотря на пробки. Я напомню, смс-портал +7 925 88 88 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и номер прямого эфира я тоже напомню, 8495-73-73-94-8. Звоните, пишите, задавайте вопросы нашему гостю. Мне будем отвечать максимально искренне и честно. Ну что, давай начнем с ООН, потому что сразу несколько интересных новостей. Индия, Бразилия, Германия и Япония потребовали постоянные места в Совбезе ООН. Эрдоган, президент Турции, выступил за реформирование Совбеза ООН и отмену права вето. Но ведь и Владимир Путин сказал, что, в общем-то, рано или поздно расширение грядет, оно назрело, и ну, вот в тех рамках, в которых Совбез существует, уже тесноваты, и решения принимаются не вполне взвешенно, объективно. Ты вот какой позиции придерживаешься и что думаешь по поводу... Ну, слушай, Германия, Япония, ладно, это даже промолчать. Хотя, если хочешь, скажи по поводу этого тоже. На твой взгляд, тоже назрело? Я технически себе плохо представляю, как это вот будет воплощено.
12: Технически, конечно, сложно себе представить, как может проходить реформирование ООН, потому что действительно взять, созвать сейчас постоянных членов Совбеза, которые единогласно проголосуют за то, чтобы были туда включены новые страны, новые постоянные члены, это не так-то и просто. И действительно, российский лидер совершенно четко и неоднократно подчеркивал необходимость реформирования структуры, потому что миропорядок меняется на наших с вами глазах, и, вне всякого сомнения, он диктует и свои правила в рамках Организации Объединенных Наций. Другое дело, за счет каких стран должно реформироваться ООН, за счет каких стран должен формироваться Институт постоянного членства в Совбезе.
11: И за какие заслуги?
12: И за какие заслуги?
11: Потому что все-таки, да. Ну, пребывать в этом статусе, это означает весить на мировой арене.
12: Именно.
11: Очень и очень много. Да? Это значит, надо что-то сделать. У меня сразу, знаешь, в голову приходит Иран.
12: Да.
11: Который доказал, в общем-то, свое право присутствовать в Совбезе, абсолютно. Принимать решения наравне со всеми.
12: Абсолютно.
11: Вот, да.
12: Абсолютно с собой согласен. Иран, та же самая Индия или Бразилия, например, представительство БРИКС, я думаю, что заслуживает того, чтобы его голос был более слышим. Я, конечно... Поддерживаю слова турецкого президента относительно того, что нужно реформировать ООН, но когда он говорит об отмене права вето, я бы хотел бы напомнить Анкаре официально, что все-таки право вето нужно заслужить довольно очень усердными такими действиями. Я напомню просто, что мы это право вето заслужили не просто потому, что мы стали ядерной державой, и не просто потому, что выиграли войну, как, например, британцы. Мы кровью и потом заслужили это право вето. У нас погибло в результате Второй мировой войны 27 миллионов человек. И за эти жертвы мы как раз-таки заслужили себе право создавать вместе с американцами и с англичанами в свое время Организацию Объединенных Наций. Англичане, которые потеряли от силы 1 миллион человек, и американцы меньше полумиллиона, тоже они являются, как бы это парадоксально и странно для моего уха не звучало, но это уже признанный международным сообществом факт, они победители Второй мировой войны. И на основе этой, скажем, парадигмы была сформирована Организация Объединенных Наций взамен Лиги Наций, которая была сформирована по итогам Первой мировой войны. Так если мы говорим о реформировании ООН или создании что-то, нечто нового, должно, значит, быть какая-то большая катастрофа должна произойти.
11: Ну, мне кажется, она уже происходит.
12: Ну, не может, на уровне, может быть, пока Второй мировой.
11: Да, мы, может, еще не достигли вот квинтэссенции, пика, да, но да. Тем не менее, да, если верить Борису Писториусу, то вот на носу 2009-2030 год, и как будто бы Европа готова с нами столкнуться.
12: Но сейчас про Европу я, конечно же, отмечу, но по поводу Турции бы хотелось бы завершить на этом момент, что отменить право вето – это вещь священная. Для того, чтобы отменять это право вето, нужно очень хорошенечко постараться принести свой вклад. Турция таких жертв миру не давала. И, будучи натовской страной, я не считаю совсем уместным 100%. Ее постоянное присутствие в Совбезе. Да, на каком-то уровне, и мы с тобой неоднократно это подчеркивали в твоих эфирах, и ты об этом тоже отмечал, да, Турция на каком-то своем уровне, она проводит, поскольку это возможно, независимую внешнюю политику. Но это при Эрдогане. Эрдогана не будет, условно говоря, послезавтра, и кто придет на его место, а, скорее всего, придет прозападная европейская оппозиция, которая будет абсолютно вести свою игру в ключе Североатлантического альянса. Если мы с вами гипотетически предположим, что она является членом Совбеза ООН на постоянной основе, то представляете, какой будет перекос в не ту сторону. Поэтому я считаю, что преждевременно и поспешно говорить о том, чтобы Турция могла бы стать постоянным членом Совбеза. Опять же, я беру за основу те страны, которые обладают серьезным экономическим потенциалом, геополитическим потенциалом и остаются об вас нейтральными. Иран, о котором ты совершенно справедливо упомянул, Индия, которая проводит независимую внешнюю политику, это мы видим с вами по ее активному участию в рамках БРИКС, ШОС, и это не мои какие-то слова, это уже практика. Та же самая Бразилия, да, или там тот же самый, значит, какие-то там отдельно взятые государства Ближнего Востока, на которые тоже можно будет как-то так
11: тут
12: или иначе смотреть.
11: Тут просто, понимаешь, все хорошо на бумаге, да забываем про овраги. Если Индия, то Пакистан скажет, а как же мы? Мы тоже большие, ядерные, в общем-то, влиятельные. Если Иран, то Саудовская Аравия скажет, а там и Эмираты, а почему не мы? Да, мы могут, тоже, да, влиять.
12: Могут.
11: Ну а так тогда это что будет? Проходной двор? То есть тут надо, в общем-то, я думаю, еще пожить и посмотреть, как абсолютно оно все, да, как оно все утрясется.
12: Плюс, конечно, Эрдоган говорил уже неоднократно последние годы очень активно о том, что вот мир больше пяти, что мусульманское общество должно быть представлено. Согласен.
11: Да.
12: Мусульманский фактор, он растет, мы с вами видим, он не нивелируется в мире, он продолжает своими темпами идти очень активно. И, например, та же Индонезия, которая является самой крупной с точки зрения своего населения страна мусульманского мира, которая как раз является членом БРИКС, которая нейтральна, которая поддерживает со всеми сбалансированные отношения.
11: Да.
12: А почему бы не Индонезию вступить тогда, получается?
11: И меньше всего, кстати, кричит, насколько я понимаю.
12: Абсолютно,
11: да.
12: Абсолютно. Она старается вести себя достаточно ровно, поддерживает со всеми очень взвешенные контакты, что с Москвой, что с Пекином, что с Вашингтоном. Поэтому, например, такая, как Индонезия, вполне, почему бы и нет, подходит на эту роль. Что касается остальных, то да, совершенно точно, очень активно, очень аккуратно, вернее, просматривают все эти телодвижения. Фактор Пакистана, противовеса Пакистана, ОАЭ и других стран, которые могут так или иначе высказать свое недовольство. А что касается Европы, то, увы и ах, мы видим с вами, что элиты, Европейская партия войны, как я ее называю, она, конечно, сбавлять тормозов не хочет, то есть она продолжает с вами, значит, на нас наезжать по полной программе. Но хотя мы с вами видим, результаты отдельно взятых выборов на земельном уровне в Германии покажут, что население воевать-то не хочет. Хочет Мерц, у которого 12% рейтинга, хочет Макрон со своими 15% рейтингом воевать. Хотят воевать датчане, датское там руководство, которое тоже решило о себе напомнить, видимо, никак не дают ей лавры исторического прошлого. Вот эти страны воевать хотят именно элиты. Люди воевать не хотят. Мы это с вами прекрасно понимаем.
11: В подтверждение твоих слов приведу историю, которую мне рассказал мой коллега Грегор Шпицен из Германии. Ты, наверное, его тоже знаешь,
12: конечно,
11: читаешь его канал.
12: Да.
11: Вот он рассказывает, что... Да, да, да, петербуржец.
12: Да.
11: Он мне рассказывает, что встречается с человеком, который пал, значит, жертвой немецкой пропаганды. Надо отдать должное. Умеют работать с мозгами населения. И этот его то ли товарищ, то ли коллега, то ли знакомый говорит, ну да, да, вот Россия такая, сякая, значит, вот... Надо защищаться. А когда речь заходит о том, будет ли воевать он или его сын, тут уже, а нет, это другое, а почему я, а мы не должны, а есть профессиональная армия, пусть вот они... То есть люди живут вот в разных измерениях.
12: Абсолютно.
11: То есть говорить, что люди не хотят войны, тоже, наверное, не очень корректно. Да, наверное, они не хотят сами воевать.
12: Да.
11: Но при этом они поддерживают и голосуют за пропаганду, в общем-то, и за все это безумие. Не везде, не везде. Мы видели итоги выборов в Мекленбурге, Переднее Померание,
12: Саксония-Анхальт,
11: да. Но опять же, это восточные немцы.
12: Да.
11: Там,
12: прошлое.
11: Да, там прошлое и настоящее, очень тяжелое настоящее. Там целый ряд вот, социально-экономических факторов сложился. И, к большому сожалению, пока вот масштабировать это на всю Германию не представляется возможным, хотя, ну, поживем-увидим. Давай вернемся к Ирану, о котором мы с тобой сейчас упомянули, да, а как там вот все будет происходить, на твой взгляд, потому что читаю новости, и вот, если честно, у меня создается впечатление, что все идет к новой войне, которая может быть еще масштабнее, чем все, что мы видели до того. Процитирую президента Ирана Масуда Пезешкияна с трибуны ООН, он заявил, мы ничего большего не хотим, мы нашли свой ответ и знаем, что нам нужна сила, потому что нацию, у которой нет силы, угнетатели захотят раздавить. Вот уже 200 лет мы не нападали ни на одну страну и всегда защищали себя. Сегодня нас называют причиной терроризма. И ведь он прав, абсолютно прав. Но в его тоне, в его заявлениях звучит как будто бы, знаешь, так, ну, и гордость, безусловно, и сила, но и как будто бы он смирился с тем, что война — это неизбежность.
12: Не то чтобы он, я думаю, скорее даже элиты в целом в Иране свыклись с той мыслью, что до тех пор, во всяком случае, пока Трамп находится у власти, периодически между Ираном и США будут вспыхивать вот эти очаги напряженности. Периодически американцы будут ударять по территории Ирана, ну а, конечно же, Иран в долгу не оставаясь, будет носить ответные удары, поскольку Иран показал всему миру, что он готов постоять за себя и сопротивляться и дальше. Он не собирается капитулировать, не собирается поднимать руки кверху и говорить о каком-то своем проигрыше, тем более геополитическом. Так что в данном случае надо понимать, что иранская сторона ведет себя крайне последовательно. Она предлагает диалог, она от него даже, в принципе, не отказывается. И Пезешкиан с трибуны ООН как раз-таки в целом намекнул американской стороне и всему международному сообществу, что Тегеран придерживается тех норм, которые были прописаны в рамках меморандума о взаимопонимании, достигнутом в июне-июле этого года, который американская сторона, между прочим, подписала и сама же потом нарушила. А сейчас выступают американские официальные представители и начинают наглым образом заявлять всему миру, что, видите ли, это КСИР нарушил, значит, режим прекращения огня. Во-первых, никакой КСИР ничего там не нарушал. Американцы решили проявить свою лихость, решили надавать, так я скажу грубо, подзатыльников иранской стороне, что вот они могут позволить себе уже спокойненько по иранской территории ударять, а Тегеран, в свою очередь, не имеет права в ответ о какие-либо нанести удары. И поэтому должен тихонько, спокойненько, значит, молчать в тряпочку и делать то, что ему там из-за океана будут повелевать. Иран показал, что такой игры с ним, такой фокус с ним не пройдет, и решили в ответ нанести удары по американским авианосцам и эсминцам. В результате чего, как известно, американцы потерпели не очень-то приятное, значит, получили, я бы сказал, даже поражение локального характера.
11: Вот что это такое, самонадеянность или просчет спецслужб? Они ведь много раз заявляли, что ракет у иранцев нет, сил у иранцев нет. Mm-hmm. Мы понимали, что это бред. Иранцы, сейчас атаковав Иорданию то же самое, да, и не только, доказали обратное. Но почему в Америке-то так недооценивают? Они верят в собственную ложь или плохо работает разведка, повторюсь?
12: Дело в том, что Трампу лично и его администрации нужен результат, тем более в преддверии промежуточных выборов. Он результата в контексте иранского вопроса не достиг от слова совсем. 8 месяцев продолжается вакханалия Америки против Ирана. Поначалу в этой истории активно фигурировал, как нам с вами известно, Израиль, но он отошел на второй план, потому что сам Трамп приказал им не вмешиваться, чтобы... значит, не нарушать комбинацию американцев по нивелированию Ирана в регионе. И даже несмотря на это, он вынужден признать тот факт, что население готово и дальше сопротивляться раз, и демонстрирует свою мобилизационность вокруг властей. Угу. Элиты в Иране, в свою очередь, продолжают придерживаться монолитности, то есть они начинают выяснять, кстати, кто прав, кто виноват, и перетягивают одеяло на себя, что очень важно, особенно в текущем положении, особенно в иранских реалиях текущих. И, естественно, на фоне всего этого великолепия, в кавычках, Трамп ловит себя на мысли, что сейчас-то ему нужно показать результат своему населению. Результата нет. Люди спрашивают, задают конкретные вопросы. Почему галлон нефти поднимается, а он поднимается? Почему поступают уже первые гробы? То есть ради чего? То есть ты устраиваешь операцию военную в 15 тысячах километров от твоей границы. Если бы они были бы на твоей границе, вместо бы Мексики был бы расположен Иран, все бы это прекрасно поняли.
11: Ну, они бы придумали какой-нибудь наркокартель.
12: Как это случилось в Венесуэле, да?
11: Да, да, да.
12: То есть они бы какую-нибудь придумали байку.
11: И, кстати, как только они расправились с Мадуро. Угу. Слушай, наркокартель растворился просто.
12: Нет, как будто
11: все, нет. Все, за несколько дней, а уже все нормально. Выводим из черных списков.
12: А меня сейчас умиляет,
11: потрясающе.
12: А меня сейчас умиляет, как нелепо американская пропагандистская машина, причем левого толка, которая, как правило, выходит против Трампа всегда, периодически, пытается Трампа оправдать. Мол, а в Венесуэле-то стало жить лучше, Трамп оказался прав. Хотя никто не говорит про то, что там сохраняется преступность и насилие, и что там, на
11: самом деле, наркотики никакие не поступают.
12: Да,
11: но тут, кстати, они правы, наркотики не поступают. Знаешь почему?
12: Так.
11: А потому что они никогда не поступали. Ну, не было там этого наркокартеля, они его выдумали, понимаешь?
12: А теперь, если даже наркокартеля не было, теперь он точно появится, потому что, как мы с вами знаем на примере Афганистана, американцы очень любят заниматься этим грязным бизнесом.
11: Крышеванием,
12: крышеванием,
11: да,
12: всей этой дряни, извиняюсь.
11: Слушай, ты сказал про мобилизацию населения, про сплоченность иранцев вокруг лидера, вокруг властей.
12: Да.
11: Тут прошла очень такая интересная акция, достаточно многочисленное шествие, Джанфида называется. Mm-hmm. Можешь рассказать про это поподробнее? Что это вообще такое и почему это важно?
12: Это важно. Ну, во-первых, эта акция подразумевает, как правило, сплоченность населения вокруг своей родины. То есть здесь исключительно фактором является то, что люди могут говорить разное о своих властях. Они могут быть довольны, недовольны. Люди преданы слову Иран. Вот что вы должны понимать. То есть они знают прекрасно, что у их цивилизации довольно древняя история, долгая история. И вот так взять ее предать просто ради каких-то сиюминутных обещаний американцев там, в деле снятия санкций, каких-то там плюшек экономических и все прочее, этим людей как бы не возьмешь. Люди выходят на улицы, массово митинги, шествия, которые как бы указывают на то, что они выходят в поддержку защиты своей родины, своей земли. И вот так сдавать ее под американскими бомбежками они не намерены. Американцы ведь что рассчитывали? Что если они изначально, что если как бы они отодвинут Израиль на второй план, то как бы одно дело, Израиль воюет с Ираном, и как бы здесь фактор Израиля будет больше раздражать население. А если Израиль не будет только американцы, прикрываясь сказками про какое-то благополучие после того, как власть там в Иране будет свергнута гипотетически, тогда люди как бы выйдут на цветную революцию. Нет, этот номер не прокатит. Больше вам скажу, мы даже с вами, Аббас, подчеркивали, предполагали, во всяком случае, предполагали.
11: Да можно что, на «ты».
12: Автоматически. Предполагали, что в случае большой войны может появиться и проблема беженцев. Да? Как известно, население Ирана большое, 90 миллионов человек, очень много кто много. Я об этом говорил, я от своих слов не отказываюсь. Признаю, что недооценил патриотизм Ирана, иранских иранцев как таковых.
11: Да многие недооценили.
12: То есть мы не фиксируем. Сейчас нет ни одного даже самого ярого антииранского, там, скажем, такого ястреба, который бы мог бы прямо выступить в СМИ и сказать, что а вот люди убегают из страны, они не верят в свое будущее, не верят своим властям, и уезжают кто куда, через Южный Кавказ, через Пакистан, Турцию, там, Ирак и так далее. Uh-huh. Нет этого всего. На 1 миллион, может быть, один убежит. Но это, как сам понимаешь, это как бы капля в океане. И вот эта акция Джанфидан, она еще раз подчеркивает тот факт, что люди готовы идти воевать до последнего. Я смотрел огромное количество видеороликов иранцев, представителей этнических меньшинств. На их языках они там говорили в интервью, они не знали, что они дают интервью запрещенным в России средством массовой информации, не буду говорить каком, чтобы не делать им рекламу. Так вот, они говорили прямо буквально следующее, что не Америке, тем более Израилю решать наше будущее. Это мои власти, я их выбирал, и я буду решать их судьбу далее. Я буду последнюю каплю крови проливать за свою страну. Вот, собственно говоря, иранское население, оно мобилизовано, оно не собирается сдаваться. Да, у них сейчас есть определенные экономические сложности, а отрицать это было бы совершенно некорректно.
11: Ну, когда их не было, да.
12: Да, и они раньше были, ты человек, который бывал в Иране очень много раз, ты знаешь прекрасно, что там этот момент имеет место быть. Но, опять же, людей не купишь плюшками, извините меня, не купишь бургерами из Макдональдса и бутылкой Кока-Колы, тем более, что Кока-Кола продается в Иране. Значит, а людям важна гордость за свою родину. Они так воодушевлены, что они действительно давали оплеух американцам, американо-израильскому тандему. Я вам говорю абсолютно это без преувеличения, что действительно они сами даже, может быть, от себя не ожидали.
11: Но они воспряли, я согласен.
12: Они воспряли.
11: То есть у них появилась надежда на то, что можно покончить с этим давлением. Пусть это будет ценой большой крови, пусть это будет сложно, но сколько можно десятилетиями просто вот между небом и землей постоянно какие-то серые схемы, давление, унижение. Они готовы, они все дают, все делают, играют по правилам, исполняют обещания, а их постоянно опрокидывают. Что касается Джанфида, да, давай сначала переведем.
12: Да.
11: Если дословно, это как бы жертвующий душой.
12: Жертвующий душой, да. Джан есть, душа, это фидан
11: да,
12: жертва.
11: То есть человек, который жертвует собой ради родины. Это такое общественное движение, такая колоссальная по масштабам акция, гражданская, не военная.
12: Да, абсолютно.
11: Вот, где люди выражают готовность отдать все, что у них есть, в том числе и собственные жизни, если того потребует страна и
12: призыв Рахбара.
11: И призыв Рахбара, да, и если враг нападет, это касается не только военной обороны, это касается и медицинской логистики, транспортной, образования, да, и так далее. огромное количество детей, женщин, это миллионы людей, которые вышли на улицы выразить солидарность с собственной властью. И я бы сказал, это такая институализация концепции тотальной обороны, когда обороняет не только КСИР, армия, а когда каждый иранец включен в меру своих возможностей, талантов, да, в эту большую борьбу.
12: Я думаю, что весь мир и, главным образом, американцы должны были понять, что иранский народ просто так не победит, когда в начале июля весь Иран выходил на похороны, на прощание, на церемонию прощания с убитым верховным лидером
11: Али Хамини.
12: Он там, конечно же, наплел о том, что вот он не ожидал, как бы ему непонятно и так далее. Но ему непонятно, потому что он не понимает сути своего противника, да. То есть он на самом деле, как и вся его администрация, недооценили возможности иранского населения, возможности страны, на что она готова быть способна в рамках, тем более, вот той агрессии, которую устроили им американцы с израильтянами. И когда ты своими глазами видел, миллионы людей выходят на улицы не только Ирана, но еще и того же Ирака, в Кербеле и так далее, это же на самом деле показатель.

0: Организации Объединенных Наций. Я призываю все страны присоединиться к нам в полной экономической изоляции Ирана до тех пор, пока они не прекратят свои атаки на коммерческие суда, не откажутся от своих ядерных амбиций и не положат конец поддержке терроризма. И дальше он пугает европейцев, которые не хотят к нему присоединяться. Они говорят, отстань, не хотим, вообще бессмысленно, мы тут вот с Украиной не знаем, что делать, ты нам второй фронт предлагаешь. Он говорит, иранцы создали ракету, способную поразить Европу. Вчера создали, понимаешь? И очень этим гордятся. Надеюсь, европейцы это поймут.
1: Я не сомневаюсь в возможностях Ирана военных, если честно. И, возможно, допущу, что иранская ракета какой-нибудь долетит.
0: Мне кажется, это вот то, о чем сейчас сказал Трамп, это как раз-таки повод европейцам вообще не начинать, не соваться и держаться подальше, а не включаться.
1: Потому что как только европейцы, вот подытоживая, включатся в эту военную кампанию против Ирана, поверь мне, уж кого жалеть не будут, каких-нибудь французов, итальянцев или англичан, вот там иранцы они насытились ими досыта. Так что, welcome, как говорят.
0: Новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:30, в студии с новостями Руслан Тачиев, здравствуйте. Марко Рубио заявил об отсутствии прорыва в контактах между США и Ираном. При этом стороны обмениваются идеями и сигналами, отметил глава Госдепа на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда остаются открытыми для разговора почти со всеми в мире о каком-либо конфликте, кризисе или имеющихся разногласиях. Если есть подходящая возможность обменяться идеями или сигналами, Вашингтон пойдет на такой шаг, подчеркнул шеф американской дипломатии, комментируя контакты США с Ираном через посредников ООН, которые состоялись накануне. Марко Рубио отметил, что события развиваются позитивно. Он назвал значимым то, что, по крайней мере, состоялся разговор представителей двух стран. Компания OpenAI предоставит Киеву систему кибербезопасности на основе ИИ Daybreak. В рамках соглашения Украина также получит доступ к нейросети GPT-5.6 Sol. Как сообщают британские СМИ, сейчас Киев использует ИИ-инструмент от конкурентов корпорации OpenAI, в том числе от Google. Харви Вайнштейна приговорили еще к 15 годам по делу о сексуальном насилии. Бывший голливудский продюсер назвал себя в суде неидеальным человеком. «Я очень сожалею и искренне извиняюсь за свои действия», — сказал он. При этом Вайнштейн подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животным или даже хуже. Он пообещал посвятить свои последние годы борьбе за изменения в пенитенциарной системе США. Решение суда в Нью-Йорке поставило точку в многолетнем уголовном разбирательстве против экс-продюсера. Сторона обвинения настаивала на 20 годах тюрьмы. Заключения, адвокат просил ограничиться 9. В 2020 году, напомню, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. В апреле 2024 года апелляционный суд отменил решение из-за процессуальных нарушений. В ходе повторного суда в июне 2025 года его признали виновным лишь по одному пункту – в принуждении бывшей ассистентки Мириам Хейли к сексу. Глава МИДа Белоруссии подарил Аббасу Аракчи кофе мирного урегулирования. Максим Рыженков преподнес его министру иностранных дел Ирана на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Два купажа – кофе мирного урегулирования и кофе без политических примесей. В зернах свежей обжарки. Чистый диалог, инклюзивные руки. Не продается, дарится больше, чем кофе, говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского МИДа. Пресс-служба министерства опубликовала фотографию обратной стороны упаковки кофе, на которой указано, что его изготовили в партнерстве с инклюзивной общественной организацией. Ее сотрудники – люди с инвалидностью. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18, завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку

0: семейных ценностей реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
2: Да, продолжаем идти на восток вместе с политологом, востоковедом Фархадом Ибрагимовым. Фархад, давай примем звонок. Нам давно пытается дозвониться наш радиослушатель. Конечно. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Аббас, уважаемый Фархад. Вы знаете, я быстренько, еще задолго, в том числе до Джорджа Буша-младшего, США надеялись обложить своим военной мощью все Иран во всех приграничных государствах. У меня вот два вопроса. Как Эрдогану удается избежать критики Трампа, ввиду того, что он его не критикует, потому что он не помогает его с Ираном, в отличие от других лидеров стран НАТО, и несмотря на то, что там находится американская военная база. И второй вопрос. А почему американцы со времен Сапара Ниязова, которые уговаривали его, чтобы там была американская база в Туркменистане, либеральничают, например, с Туркменистаном, который российско-туркменским проектом ТАТИ угрожает энергетическим интересам Соединенных Штатов Америки, которые зарубили этот проект на заре своего существования, напав на Афганистан? Спасибо.
2: Позволь, я на первый вопрос отвечу.
4: Да, пожалуйста.
2: Между Трампом и Эрдоганом, в общем-то, есть достаточно глубокая личная связь, и они симпатизируют друг другу. Я думаю, Трамп искренне Эрдогана уважает, и это, ну, в общем-то, взаимно. Более того, а кто вам сказал, что Анкара не участвовала? Так или иначе, Анкара участвует, предоставляя свое воздушное пространство, снимки, да, соответствующие разведданные. Это страна, член Североатлантического альянса. И, в общем-то, когда надо было помочь Израилю по требованию Вашингтона, Турция тоже это сделала. Просто она об этом не кричит, делает все очень тихо, тонко, пытаясь публично не влезать в эту дискуссию. Мы понимаем, на чьей стороне турецкая улица, безусловно. Да, вот рядовые турки, разумеется, конечно же, поддерживают Иран. Да, как, собственно говоря, и пакистанская улица, и каирская улица.
4: И арабская.
2: И арабская улица, чего уж там греха таить.
4: Все,
2: даже Бахрейн, который подвергался атакам, обстрелам, ударам, в общем-то, ликовал. Простые люди говорили, да, окей, мы согласны, потому что они себя ощущают, ну, фактически заложниками американцев, которые разместили на территории Бахрейна свои базы. Да.
4: 90%, если не 95% общего мусульманского населения, вот улиц, о которых Аббас сказал как раз-таки, поддерживают позицию Ирана. Я это говорю без преувеличения. То есть, если поставить на чашу весов, кто кому симпатизирует, Израилю и Иран, то, конечно, в Турции практически все скажут, ну, конечно, Ирану, естественно. Другое дело, что элиты делают политику, а не улицы. Это очевидно для всех, для нас. Поэтому турецкая позиция, она довольно-таки очень аккуратная и осторожная. Правильно Аббас совершенно точно заметил. Они не кричат об этом, они действуют очень аккуратно. Они остаются членами НАТО. Естественно, у них есть свои рамки, за которые они выйти не могут. Хотя, опять же, например, турецкие медиа в июле, в августе писали, во всяком случае, я думаю, что этим сообщением можно на какую-то йоту поверить, но не полностью. О том, что, например, допустим, турецко-иранская разведка обменивается данными по поводу курдов в иракском Курдистане, потому что мы знаем с вами, что американцы длительное время взращивают курдских боевиков и радикалов, я имею в виду не всех курдов, я имею в виду определенную горстку людей, которые обижены на Иран, и которые имеют в отношении Ирана свои определенные амбиции радикального характера. И как бы туркам прекрасно понятно, что если они сейчас как бы не упредят эту угрозу на иракской стороне и допустят того, чтобы они напали на Иран, то следующие сами турки будут на очереди. Поэтому в данном случае, конечно, Турция старается вести себя достаточно так очень нейтрально. Хотя, опять-таки, мы видим с вами, что это пока Эрдоган у власти. Я хочу отметить еще раз, я об этом в начале программы сказал, что придя к власти проевропейская оппозиция, поверьте мне, градус в отношении Ирана будет повернут не на 90, как сейчас, градусов в антииранском уклоне, а на 100-180. Потому что прозападная европейская оппозиция считает, что Иран это чуть ли не исчадие ада, это не изгой, это не чуть ли не радикальный террорист, который бегает по всему региону с оружием в руках, который нужно нивелировать всеми способами. Об этом они сами прямо и говорят. То есть это не то, что я тут пытаюсь выдать желаемое за действительное. Поэтому в данном случае Турция, она такая достаточно балансирующая, но, понятное дело, крен в сторону НАТО, и это очевидно.
2: Ну, да.
4: Второй вопрос, что касается Туркменистана. Был в Туркменистане год назад, в Ашхабаде. Страна закрытая, очень специфичная в этом смысле слова, но очень интересная, говорят, очень красивая. Очень. Невероятно чистая, отделанная вся из белого мрамора в буквальном смысле этого слова. Ашхабад очень красиво. Гордятся тем, что придерживаются строго политики нейтралитета, который был принят Сапармурадом Ниязовым 1995 году. Они это прям четко прописывают. Они никуда ни во что не хотят вмешиваться. Больше вам скажу, где-то в нулевых годах, если я не ошибаюсь, у Туркменистана с Израилем был грандиозный скандал на самом деле, потому что израильтяне добились открытия своего посольства в Ашхабаде, и оказалось, что туда напичкано было огромное количество израильской разведки, которая следила за тем, что происходит в Иране. Что самое интересное, Ашхабад же недалеко от Ирана располагается, да, граница. Они прям, город приграничный был, практически приграничный. И как бы Израиль думал, что может вот туркменской площадкой воспользоваться. Туркмены это, конечно же, быстро все рассекретили, ну и конечно же, чуть ли не понизили дипотношения с Израилем и сказали, что готовы будут вернуться к нормальным отношениям тогда, когда Израиль перестанет вот и устраивать все вот эти свои игры в отношении Ирана. И вроде как подуспокоились. Хотя, насколько успокоились, серьезно сказать сложно, но тем не менее вроде как про этот скандал забыли. Но что касается ТАПИ, это очень такой достаточно интересный проект. Для наших зрителей и слушателей поясню. Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Это проект газопровода, который, в принципе, должен обеспечить энергетической безопасностью эти страны от каких-либо там эксцессов и в целом должен обеспечивать им тесную кооперацию в энергетической сфере и среде. Уже сколько лет они пытаются этот проект возвести должным образом? Но не получается. То Афганистан проблемы сами возникают, то пакистанская сторона что-то там не может договориться, то Туркменистан Ирану предъявляет постоянно претензии, потому что через Иран тоже территория. Там Иран так или иначе участвует. Индия как-то там пытается иногда тоже вставить свои 5 копеек афганской, то это пакистанской сторонам. Ну, поэтому в целом Туркменистан, он старается вообще стоять особняком и ни во что не вмешиваться. Но для него крайне важно, как я понял из разговоров с туркменскими коллегами в Ашхабаде, крайне важно сохранить отношения с Ираном. Они гордятся тем, что они вот ни во что не вмешиваются и эти контакты поддерживают. Но готов ли сейчас Ашхабад присоединиться к авантюрам Трампа в контексте тех санкций, которые вводятся в отношении авиационной составляющей и так далее, сказать сложно. Некоторые уже присоединились. Предположим, Турция, Азербайджан, Грузия, Оман. Они, например, вынуждены сейчас отказать своим, значит, иранским партнерам, чтобы их авиаперевозчики в эти страны не летели. Но пока Ашхабад молчит, на эту тему ничего не говорит. Но поживем, увидим.
2: Поживем, увидим. Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана заявил, что если соседние страны согласятся на запрет полетов Ирана, их собственные аэропорты также больше не смогут функционировать. Вот тут, на самом деле, палка же о двух концах.
4: Конечно.
2: И, ты знаешь, какое-то поветрие, я смотрю, и то Зеленский намекает, то вот теперь в отношении Ирана. Но мы же прекрасно понимаем, что это путь, ведущий в никуда, что пострадают все стороны, потому что все летают. И все могут эти полеты осложнить. В общем-то, иранцы, и мы тоже, если будут мешать нам летать.
4: Зеленский бы вообще лучше, конечно, помалкивал бы. На его месте бы лучше вообще ему лишь раз ничего не комментировать в контексте Ирана,
2: предположим. Просто я прошу прощения, я к чему? Если где есть баланс сил, то, да. то вот в этой сфере, да, тут все могут друг другу нагадить.
4: Конечно,
2: прошу прощения.
4: Могут.
2: Зачем они прибегают к подобного рода низким достаточно приемчиком?
4: Аббас, это отчаяние. А вот американцы находятся очень в отчаянном положении. Ты скажешь, как это так? Ну, Америка там действительно могучее государство и как-то. Я говорю, да. Вот тот факт, что они ударяют по Ирану, как я говорю, дают подзатыльники все вот эти, да, абсолютно абсурдные. Тот факт, что они применяют вообще силу военную в отношении Ирана, это означает не силу Америки, а ее слабость. 50 лет американцы пытаются удушить Иран. Санкциями пытались удушить, ничего не получилось. Население пытались будоражить, ничего не получилось. Радикалов хотели взрастить там из каких-нибудь маджахедов, значит, курдов и так далее, и это провалилось. Даже несистемного оппозиционера в Канаде и в Америке из числа, значит, эмигрантской оппозиции не смогли сформировать. В конце концов, хотели цветную революцию устроить в январе этого года, тоже провалились. И вот в конце концов им остается идти на военный шаг, а самой конечной точкой в этой истории является ядерный удар. Вы скажете, что это, может быть, мои алармистские какие-то там поспешные выводы? Допустим. Но все идет к тому, что Трамп из-за того, что ему уже ничего не остается делать, как вы говорите, на очень повышенных ставках с Ираном, он уже будет готов применить и такой вид вооружения. Тактическое ядерное оружие, ударить по пустынной территории Ирана, показать всем, что он шутить не намерен. Это шаг отчаяния. Вот эти санкции о том, что вот, чтобы ни одна иранская авиакомпания не летела в какие-либо страны, чтобы никто в Иран тоже не летел, это же все говорит о том, что американцы сделать-то ничего не могут. Вакцины у них этой нету, которая бы могла бы Иран усмирить. Потому что Иран всякий раз готов идти на повышение ставок. Вы нас ударяете один раз, мы вам дважды удар в ответ. И так далее, и тому подобное. Ничего хорошего для Америки это ничего не даст.
2: Да, примем еще один звонок. Вы в прямом эфире, мы вас приветствуем.
5: Добрый вечер.
2: Добрый.
5: Скажите, пожалуйста, у вас вопрос вашему гостю. У вас нет впечатления, что Трамп все-таки, ну, не в ближайшее время, а нанесет совместно с Израилем удар по верхушке Ирана и сейчас занимается вычислением вот этих оставшихся мест и по, значит, центрам производства оружия, ну и, соответственно, вот где у них эти есть склады размещения, где размещаются заводы вот эти, производства и так далее.
2: Да.
5: Нет такого впечатления?
2: Вообще есть не впечатление, есть четкое понимание, что они, безусловно, это сделают, как только смогут. Как только обнаружатся цели, и все, что их останавливает от этого, непонимание, куда бить, и непонимание, к чему это приведет. Все-таки вы не забывайте, что вчера они это осуществили. И сегодня они понимают, что это не просто не привело к желаемому результату, это дало обратный эффект.
4: Абсолютно.
2: Они стали крепче. Они получили армуз, они огрызаются, причем имеют на это полное право, они бьют больно, население сплочается вокруг нового лидера. То есть тут, повторюсь, да, две проблемы. Первая проблема – это непонимание, куда бить, чтобы максимально ослабить, плюс иранцы, конечно же, за это время провели беспрецедентные по масштабам и по секретности перестановки, перегруппировки, ротации и так далее. И что касается вооружений, что касается личного состава, генералитета и так далее, и тому подобное. И, во-вторых, да, второе препятствие – это непонимание, чем это для Америки и Израиля обернется. Сейчас ставки настолько взвинчены, сейчас все настолько опасно, огнеопасно, что нет никакой уверенности, что в ответ на это Иран уже не сотрет там с лица земли Израиль. Тот же самый. Потому что Иран не шутит, он это доказал делами, в общем-то, да, а не словами.
4: Не шутит, не боится, разговаривает на равных.
2: Ты помнишь же, как у нас, в том числе в студиях наших телеканалов, многие эксперты посмеивались, пошучивали. И, ой, сейчас запустят очередную иранскую ракету.
4: Над нами посмеивались.
2: Да, очередная иранская ракета воздух-воздух уже взлетела, значит. Ну и так далее и тому подобное. Сегодня я разговариваю с этими же самыми экспертами, они говорят, снимаем шляпу. Да, все, теперь у нас язык не повернется сказать нечто подобное.
4: А все потому, что они не знали природы иранской элиты. Они думали, что иранская элита разбежится кто куда, сдаст всех и вся, КСИР будет разгромлен, а все держится на системе, система вся держится на фигуре одного человека, коим был Али Хамини, и поэтому, не понимая, что природа иранского истеблишмента – это не персонализированная история, это история институционального характера. Али Хамини есть сегодня, завтра нет, даже если Мочтабу Хамини, не дай бог, но завтра, например, условно говоря, убьют.
2: Просто человек, да.
4: Он человек. человека, и все приказывают, что придет другой человек на его место. Корпус стражи исламской революции — это государство в государстве, которое координирует все и вся. И никогда в жизни оно просто так никуда не денется. И оно отдает приказы, у них ротация кадровая на 6 поколений вперед. Просто так взять их, стереть невозможно. Это у нас, знаете, просто избитый корпус стражи, да корпус стражи. Да кроме корпуса стражи исламской революции есть еще и Хатам аль-Анбия, есть и Министерство обороны, Генштаб. Это все отдельные институциональные структуры, которые управляют всецело этим процессом. Они друг друга сейчас поддерживают во имя выживания системы Исламской Республики. И люди это прекрасно понимают. Они знают, что есть власть, есть люди, которые отдают приказы, распоряжения, подписывают указы и так далее и тому подобное. И поэтому для того, чтобы понять природу иранского фактора, нужно разбираться не только в том, какими ракетами они обладают, а в том, как устроена их политическая элита и система. Система у них устроена очень многогранная, и просто так ее расшатать не получится. Даже спустя десятилетия мы с вами это видим.
2: Ну и еще давай один звонок, да. Потому что звонков очень много, видно, людям интересно. Да, здравствуйте, слушаем вас очень внимательно.
6: Здравствуйте, меня Степан зовут. Скажите, пожалуйста, а вот в начале конфликта, когда в конце февраля, в начале марта были основные удары по Ирану, почему акцентировался вопрос о том, что Иран отказался от современных систем ПВО, произведено в России. Угу. Почему это было? Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в чем секрет?
2: Честно, я не знаю, в чем секрет. Более того, как бы в России говорят, Иран отказался, в Иран приезжаешь, беседуешь на эту тему, они на нас сваливают вину за то, что не дошли до них современные системы ПВО. Но так или иначе, да, факт остается фактом. Во многом Иран не был готов отразить, да не то что 100%, там, ну, и половину.
4: Я скажу так, Аббас, отвечая на вопрос нашего слушателя, следующее, что бюрократия есть и в Иране, и эта бюрократия тоже носит системный характер, и зачастую она управляется людьми разных взглядов, я скажу так мягко. Не секрет, что в Иране есть так называемые реформаторы, в частности, бывший министр иностранных дел Джавад Зариф.
2: Есть откровенно прозападные товарищи.
4: Может быть, и наши слушатели, зрители покажутся странным, но да, действительно, коллеги, друзья, в Иране есть прозападно ориентированные политики. Не проамериканские, прозападные. Они симпатизируют Франции, Британии, потому что там учились, потому что там формировались в молодые годы, и как бы считают, что если Иран будет себя вести послушнее в отношении ядерной программы, то как будто бы все европейские двери будут для них открыты. Это абсурд.
2: Ну вот маленький даже пример. Был какой-то там выскочка, который в эфире обвинил Россию, что та во время войны передавала какие-то разведданные Израилю. Чиновник какой-то, что-то такое.
4: И, кстати говоря, какие последовали санкции сразу со стороны...
2: Абсолютно, да, его сразу убрали.
4: Убрали, да.
2: Но просто факт остается фактом.
4: Такие есть.
2: Да, такие есть, и, в общем-то, они чем-то занимаются в Иране, да.
4: Чем-то занимаются.
2: В том числе политикой.
4: Политикой и экономикой, и так или иначе могут и обладают возможностью влиять на отдельно взятые лиц в Иране, и я вам скажу, что когда после Хасана Рухани пришел к власти ныне покойный Ибрагим Раиси, он очень активно все эти три года, что он правил Ираном на уровне президентской власти, работал над тем, чтобы Россия и Иран сближались. В частности, он был одним из архитекторов российско-иранского стратегического партнерства, которое было уже подписано в Кремле после его гибели.
2: И тоже, сколько копий было сломано, бюрократия сильно все осложнила, там за каждую запятую шла борьба.
4: И вот эта бюрократия, она считает, что нужно, конечно же, Ирану балансировать между Востоком и Западом, а не отдавать предпочтение исключительно российско-китайскому тандему, что, ну, я считаю, лично это моя позиция, в реалиях Ирана, тем более в сегодняшних, является глупостью, потому что абсолютно. Здесь уже акценты расставлены, уже окончательно Запад в своей маске сбросил.
2: Тут за Иран уже решили, как бы, да.
4: Именно.
2: Согласен. У нас 8 минут остается. Да. Возвращаясь к вот этому движению Джанфида, да. Басидж, это все рядом.
4: Басидж,
2: да. Очень интересный пост аналитический был опубликован моим хорошим товарищем, автором телеграм-канала «Аналитик-ирониста», Мир Ризой. Он подсвечивает личность Хусейна Таиба, который встает во главе вот этого движения Джанфида. И, ты знаешь, я читал, что это назначение имеет место, что инициировано это Муджтабой Хаменеи, сыном погибшего
4: Али
2: Хаменеи, да, верховным лидером Исламской Республики. Но как-то вот я не обратил должного внимания, а мой товарищ иронист меня как бы вернул, да, вот к этому эпизоду и посоветовал присмотреться к личности Хусейна Тайба повнимательнее. Я это сделал, и да, действительно, вот что пишет Мирреза: Таеб — это настоящий черный ящик иранской системы безопасности. Бригадный генерал Корпуса Стражи Исламской Революции параллельно выходец из духовной семинарии, который 13 лет до 21 года возглавлял разведывательную организацию КСИР. Он фактически превратил ее в параллельное министерство госбезопасности, превосходящее по влиянию официальной правительственной структуры Ирана. Ну, с 2009 года находится человек под санкциями. И почему это важно? Вот что пишет человек. В свое время Тайба сняли с прежней должности, чтобы отвести лишнее внимание и увести ключевую фигуру в тень из-за попыток покушения, то, о чем спрашивал наш радиослушатель. И вот теперь он вышел на свет для конкретной и крайне серьезной задачи – организации движения Джанфеда. То есть готовы пожертвовать собой за Иран, как мы уже сказали, и его форматирование в полноправную действенную структуру. То есть если раньше это было вот просто, ну, это был просто символ, да, символ готовности населения отдать жизнь за интересы государства, сейчас это будет конкретная структура, которая будет заниматься конкретными делами. Этот шаг идеально укладывается в логику подготовки к возможному прямому конфликту или вторжению США, сухопутному вторжению, а также действиям Запада внутри Ирана. То есть мы вспоминаем про протесты, террор. Абсолютно. И так далее. Вот. Масштабные народно-войсковые учения, прошедшие в Тегеране под кодовым сигналом «Лабейка я Хаменеи», да, что в переводе «Мы откликаемся на твой призыв», да, «О Хаменеи», да, наглядно показали, что этот проект представляет собой организованную, системную и высокоэффективную силу высшей приоритетности. Во как! То есть мы сталкиваемся с тем, что да, у государства нет ядерного оружия, но есть 80-миллионное население... 90-миллионное население, готовое взяться за оружие.
4: Конечно.
2: Ну, понятно, не все, ну, но это все равно десятки миллионов человек готовых воевать. То есть крупнейшая армия региона, даже, а может быть и мира.
4: Я прошу прощения, даже 2 миллиона человек... 2 миллиона иранцев, которые вступили вот в эту структуру Джанфидан, и я не говорю про 2 миллионов ополченцев народной милиции Басидж, которым вот сейчас, отдай приказ взять оружие в руки и идти воевать, вы не поверите мне, но так это действительно и будет. Иран полон сюрпризов. Эта страна очень загадочная. В цивилизационном плане так вообще окутана тайнами, мистификацией. И это еще раз подчеркивает наш тезис о том, что Иран припрятал огромное количество сюрпризов для Америки. Вы думаете, министр иностранных дел Аббас Аракчи, человек, который каждое слово продумывает, чтобы высказать его в эфире или там где-либо еще, просто так сказал о том, что мы ждем с удовольствием американских солдат на иранской земле? Но, иными словами, если переводить на русский язык, хотел сказать следующее, что голыми руками будем рвать на куски каждого американского солдата, заранее сопроводив это очень интересными видеороликами. Если американские солдаты этого очень хотят, welcome, как говорится, хошамадит на иранском, на фарси, да? Добро пожаловать. То есть в данном случае надо понимать, на самом деле, Дональду Трампу и всем остальным, таким как умершему, значит, Линдси Грэму, который в ад отправился, да, вместе со своими санкциями и так далее, да, у нас внесен Росфинмониторинг, в список экстремистов и террористов и прочим другим, что если вы так хотите воевать с Ираном по-настоящему, они вам эту войну устроят. Это еще раз подчеркивает вот личность, которую ты упомянул, Аббас. Нам то же самое в свое время был таким же Касем Сулеймани, бригадный генерал КСИРа.
2: Да.
4: И среди духовных лидеров такие были, как Аятолла Шариат Мадари, сам Аятолла Хомейни, Аятолла Али Хамини и прочие другие лица, которые действительно они играли образ страны, роль людей, за которыми можно и нужно идти вперед. И на самом деле, недаром говорят, да, в России нет незаменимых. Вот здесь, в данном случае, надо сказать, что это еще раз подчеркивает в иранских реалиях, что нет, есть другие люди, которые готовы точно так же сплотить людей, да, вокруг себя, сформировать движение, и за ними люди пойдут, спокойно пойдут воевать. Так что одними кнопками-бомбежками, если иранцы, американцы думают, что они смогут победить Иран, сильно ошибаются.
2: Да, но вот это вот очень важно. Мне кажется, это правда очень такой серьезный сдвиг.
4: Да.
2: И очень оригинальное, неожиданное, креативное. Абсолютно. Решение. То есть, правда, я восхищен. Мы постоянно говорим, что Иран исчерпал свои возможности. Ну, не мы говорим, об этом говорит Дональд Фредович, это подхватывают западные СМИ, некоторые эксперты.
4: Некоторые постсоветские страны.
2: Да, в ряде постсоветских стран. Да и в нашей стране многие считают, что, в общем-то, и Ирану недолго осталось, и что все, что мог, он сделал. А Иран так раз и говорит, а мы еще и так можем. И вот я добавлю, чтобы закрепить, это важно, 13-летний опыт работы в разведке Корпуса Стражи Исламской Революции. Мы сейчас говорим о том, что Джанфеда — это про популяризацию самообороны внутри населения.
4: Ополчение.
2: Да, народное. Где каждый иранец будет понимать, что такое война, что такое борьба, что такое полевая медицина, что такое вычисление шпиона, что такое борьба с пятой колонной, да, то есть вот каждый иранец будет боевой единицей. И заключение аналитика, что на наших глазах происходит трансформация Басиджа в движение Джанфеда, плавная смена имиджа, что является наглядной демонстрацией абсолютного единства народа и власти Исламской Республики. Проект стал реальным воплощением доктрины народной обороны. Полминуты у тебя.
4: Я просто скажу буквально следующее, что какие бы сейчас Иран не испытывал сложности в своей экономике или в каких-либо отдельно взятых сферах, на которые американцы пытаются очень сильно давить, Тегеран так просто не сломаешь. У этой страны есть своя выдержка, есть своя стать. Страна обладает очень серьезным человеческим потенциалом, который способен идти воевать во имя своей страны, и у них самое главное остается идеологическая составляющая. Ради нее готовы проливать кровь.
2: Спасибо тебе большое. Спасибо. Это был Фархад Ибрагимов, политолог, востоковед, мой хороший друг. Говорили мы сегодня об Иране. Я думаю, еще не раз к этой теме вернемся. Там все в динамике, все развивается и меняется.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 9 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о сбитых за день над регионами России 35 украинских дронах. Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники с 8 до 20 часов. Средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Также дроны нейтрализовали над Башкирией, Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. Герман Греф заявил об отставании российских нейросетей от китайских моделей ИИ. Главная причина медленного развития искусственного интеллекта в нашей стране – ограничение в мощностях. Мы пока отстаем, и я боюсь, это отставание будет сохраняться. Вопрос, каким оно будет? Сегодня мы видим наше отставание по всем оценкам от китайских моделей примерно в 6 месяцев, сказал глава Сбербанка на ежегодной технологической конференции GigaConf 2026. По его словам, сейчас побеждает тот, кто может делать большое количество экспериментов параллельно. В свою очередь, это требует больших объемов мощностей. При этом замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание, что наращивание количества параметров моделей нейросетей и улучшение их качества приводит к определенным пределам. Каждый следующий чат-бот становится лучше предыдущего, отметил он. На самом деле гораздо важнее становится то, как ты эту модель используешь, как ты встраиваешь в конкретную реальность, сказал Орешкин. Сергей Лавров назвал свободу русского языка на Украине одним из условий урегулирования. Об этом министр иностранных дел России заявил на заседании Совбеза ООН. По словам главы внешнеполитического ведомства, на Украине при одобрении Запада действуют законы, которые запрещают русский язык в образовании, СМИ, культуре и быту. Эти законы начали приниматься задолго до специальной военной операции с 2017 года, отметил Сергей Лавров. Напомню, с 2019 года на Украине действует закон, закрепляющий украинский язык как единственный государственный на территории всей страны. Все госорганы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Глава государства Владимир Зеленский исключил русский из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков национальных меньшинств. Римский Колизей закрыли для посещения впервые после пандемии коронавируса. Как сообщили в Министерстве культуры Италии, там погиб рабочий. В ночь на 23 сентября 22-летний промышленный альпинист монтировал на высоте систему освещения достопримечательности. Он сорвался с 10-метровой высоты и погиб. Полиция Рима расследует обстоятельства инцидента. Колизей обычно открыт для посетителей ежедневно, кроме 25 декабря, в день католического Рождества, и 1 января. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве. Завтра в столице облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: А вы говорите, Милин.
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне Милин.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: «Умные парни».
7: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Мурат Садыкзаде, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул». Здравствуйте, Мурат.
8: Здравствуйте, Евгения.
7: Говорить мы сегодня будем, естественно, про Ближний Восток и про Турцию тоже будем говорить. Реджеп Тайп Эрдоган много заявлений сделал, но прежде, конечно, война Ирана и США. А вот то, что сейчас происходит, мы помним, недели две назад Джей Ди Венс сказал, что скоро мы приступим к новой фазе этого конфликта. Все, что сейчас происходит с войной и вокруг этой войны США и Израиля против Ирана, это до сих пор как бы вот эта триангуляция, или же уже мы имеем дело с региональной большой войной?
8: А вы знаете, я думаю, что тут вопрос региональной войны всегда стоял на повестке, начиная с 7 октября 2023 года. Я напомню, что 7 октября 2023 года достаточно трагический день, на самом деле, для всего Ближнего Востока, я считаю. То есть одна, еще одна трагическая дата. Почему? Потому что определенные радикальные группировки, когда напали на территорию Израиля, да, я не называю их Хамас, потому что это определенные, скажем так, группировки. Вообще-то часть из них — это бригада Эль-Задин Аль-Касам, военизированные радикальные части движения Хамас, политического движения Хамас. Вот, а это действительно трагедия, этого не должно было случиться, да, то есть пострадали мирные люди с израильской стороны, это, безусловно, было большой-большой бедой, но то, что в ответ приняли Израиль, как раз-таки 7 октября 2023 года, это стало определенным новым триггером всего того, что происходит в регионе. Во-первых, мы видим, как международная позиция, особенно общественности, поменялась относительно вообще государства Израиль, его действий, насколько они имеют право вот в таком формате, масштабе отвечать на угрозу со стороны там Палестины, различных движений и так далее. Вопросы вообще палестинских беженцев и Палестины как государства, потом уже соседних территорий, это соседняя как бы Сирия, да, оккупированная Голан, а теперь уже и часть Кунейтра и так далее, это Южный Ливан, который постоянно подвергается обстрелам, и вопросы, связанные с Хизбаллой, это частично Иордания и все больше растущее, скажем так, палестинское автохтонное население Иордании. Я напомню, что этнически на территории Иордании больше 70% проживают именно палестинцы. Это не совсем иорданцы как таковые, да? То есть здесь сложно как бы в целом судить, кто такие иорданцы, кто такие палестинцы, это арабы, так или иначе. Но они себя идентифицируют по-разному, и почти 70% населения считают, что они как бы палестинцы. Это связано с первыми волнами миграции, да, вынужденного переселения со стороны изначальных территорий Палестины и так далее. Но в чем, почему я об этом говорю? Дальше уже каждый раз, когда я говорил, что вот-вот может начаться региональная война, что она идет, как знаете, такой по рассыпчатой системе, постоянно, кусочек за кусочком.
7: Мозаика.
8: Да, и проблема в том, что вот как у нас весь мир, я просто всегда пытаюсь понять, что лет, наверное, 10 назад какие новости звучали у нас в эфирах, и как люди реагировали, и как сейчас люди спокойно реагируют на некоторые другие вещи, да, там, беспилотная опасность, что-то еще. Ну, люди, человек к этому всему привыкает, к сожалению. Точно так же с Ближним Востоком. Ой, там чуть-чуть там,
7: там
8: начали пересекать.
7: Там война была 3000 лет, да, примерно
8: да,
7: так.
8: Ну,
7: с
8: по
7: разной
8: сути,
7: степенью
8: да.
7: интенсивностью.
8: Да, и говорить о том, что там на местах они как-то жестко на это реагируют, нет. Но проблема в том, что появились негосударственные акторы. Да, они и так были, но они начали активнее действовать. Те же самые Ансар-Аллах или Хуситы, всем известные, это Хизбалла, Хамас, различные движения, группировки на территории Ирака. Все это начало все больше и больше в это вовлекаться.
7: Но они же стали действовать, потому что были, опять же, конфликты. Там была та самая коалиция, например, во главе Саудовской Аравии, которая с Йеменом там пыталась бороться, и, соответственно, там в Йемене были перестановки властей и так далее. То есть эти внерегиональные акторы, они же появлялись, ну, как бы частные, условно, вследствие вот этих больших конфликтов.
8: Ну, понимаете, это все равно так или иначе, на Ближнем Востоке это формируется из-за этноконфессионального плюрализма, да, то есть есть, грубо говоря, очень пестрая картина различных этносов, конфессий, национальностей и так далее. И когда их права так или иначе ущемляются, угу. там начинается, ну, грубо говоря, по современным методам Запада, да, там, демократические ценности и все остальное, можно сказать, что они ведут национально-освободительное движение. Если угу. выгодно это Западу. Если это не выгодно, то они сепаратисты, боевики, радикальный угу. элемент. То есть в этом ничего нет, это двусмысленность международного права, трактовки западных определенных политических действий. Но чтобы не уйти так дальше, я просто хочу сказать, что вот, понимаете, шаг за шагом с 7 октября 2023 года конфликт уже становился региональным. Когда начались удары по Ирану, это было задействовано несколько территорий. Тут же впервые же конфликт начался из-за того, что, ну, по сути, прямой между Израилем и Ираном, из-за того, что был нанесен удар на территории Сирии по консульству Ирана. Иран в ответ на это ответил, и все такие, все в шоке. Все, война началась, и сейчас будет. Потом Израиль ответил, потом Иран снова ответил. И так вот все начали говорить, что, ну, в принципе, уже потихонечку, ну, они так отвечают. Единственное, сложным стало, когда началась уже масштабная кампания.
7: Да, но здесь же вопрос такой, что Трамп, по-моему, у него было уже 3 попытки войны с Ираном и тут же прекращение войны с Ираном. То есть, в принципе, можно сказать, что за этот срок Трамп 3 раза начинал войну с Ираном и 3 раза эту войну с Ираном заканчивал. Помните? Сначала он первый раз, в апреле, по-моему, прошлого года это было, когда было декларировано, что уничтожены ядерные вот эти вот все объекты, хотя никто это не проверял, никто не знает. Потом еще что-то было. И потом
8: летняя кампания.
7: Летняя кампания была, и теперь сейчас. Получается, вот это там за год третья кампания по отношению к Ирану. И каждый раз цели со стороны американцев, они разные декларируются. То смена власти, то, соответственно, борьба с ядерной программой, то вроде бы хотели отдать эти 400 килограммов обогащенного урана, американцы готовы были взять, но все равно война была, потому что серьезным актором является Израиль. И теперь Джей Ди Венс говорит, что а теперь надо готовиться к следующему. В то же время Трамп, по-моему, вчера, что ли, сказал, да, соглашение с Ираном, либо дальнейшая военная эскалация. Иранцы говорят, ну, давайте соглашение, хорошо, давайте. Но только вы в качестве рукопожатия ракету присылаете.
8: Это действительно так и есть. Проблема не в том, что у американцев нет определенных целей, у них есть. А опять же, со мной многие могут поспорить, сказать, что это не так, но у них цель понятная. Во-первых, с точки зрения геополитики, это прямой удар по России и по Китаю. Иран для кого важный сегодня союзник?
7: Для
8: важный...
7: обеих стран?
8: Да, для нас обоих, потому что МТК «Север-Юг» — это не только политика. Это обязательно экономика, это экономические маршруты. Север-Юг, я напомню, то, что соединяет нас так, дальше к Персидскому заливу через Бандар-Аббас и так далее, да? Там Индия соседняя. А для Китая основные маршруты, пояс и пути, инициативы, да, то есть это экономическое, это первое. Во-вторых, Иран для Китая является источником очень дешевых энергоресурсов. А я напомню, что за последний, вот как раз с апреля текущего года, с февраля текущего года, с начала войны, по сути, на 50% упала продажа или покупка, можно сказать, Китаем иранской нефти. Из-за этого все будет расти, это инфляция будет. Что это дает для... Ну, то есть, какие минусы или нюансы это составляет для китайского бизнеса? Это увеличение цены производства. Соответственно, при инфляции, при всем остальном, китайская экономика не сможет, скажем так, демпинговать цены и также конкурировать с другими производителями. То есть, цель американцев какая? Они, по сути, хотят сохранить свою гегемонию. Они не могут стать сами лучше, вырасти, как-то улучшить ситуацию, поэтому нужно остальных всех как бы...
7: Задавить.
8: Да, если не можешь сам стать лучше, сделай плохими остальных, да, такая ситуация. И, честно говоря, то, что я думаю, что происходит, американцы действительно начинают потихонечку сворачиваться из региона, из многих других. Это как бы странно не звучало, я сейчас расскажу, почему.
7: Давайте.
8: Мне кажется, что американцы занялись своим поясом безопасности. Вот логика такая. В свое время, помните, как американцы вообще возвысились, да? Во-первых, Первая мировая война, когда они, по сути, там, стояли где-то в сторонке, особо там, ну, сильно ничего не делали. Потом началась перед Второй мировой войной, там, разные ситуации, да. И Вторая мировая война позволила экономически расти, потому что это был островок стабильности, где, по сути, ни одна, ну, кроме Перл-Харбор, наверное, да, но и то нельзя считать, что это прям полноценная территория США, я имею в виду материковая, да, часть. А, соответственно, они развивались, там у нас везде кризис, крах, мы воюем, мы тратим деньги, экономика разрушается, а они там за счет этого богатеют. Они создают гражданский сектор, они улучшают промышленность, технологии, отток мозгов, ученых, все идут туда.
7: Так.
8: То же самое сейчас они хотят сделать. Вы понимаете, чем больше будет война в Европе, на Ближнем Востоке, это будет отток финансов, кадров, инвестиций в всю Америку, потому что более-менее пока стабильная часть, ну, как где не затронута войной, остается там.
7: Но пока нету вот прям такой волны, как это было 80 лет назад.
8: Потому что, мне кажется, мы только заходим в это во все. Я думаю, что дальше, к сожалению, будет хуже. Я немножко, опять же, пессимистично настроен, а меня многие называют как бы пессимистом в этом плане. Я сам раньше всегда был оптимистом.
7: Нет, просто... здесь не про то, что, о боже, мы все умрем, или, да. о боже, мы все умрем, но не сразу. Здесь скорее про другое речь идет. Война на Ближнем Востоке проявила, очевидно, уязвимость планов Соединенных Штатов Америки. То есть борьба за логистику, вот эти вот странные трамповские интервенции, что давайте это будет пролив Трампа, да. давайте вообще весь земной шар назовем там землей Трампа и так далее. Эта вся концепция уперлась в неожиданное сопротивление со стороны Ирана, которое, видимо, для американцев было сложно прогнозируемо, плюс Армуз и плюс, скорее всего, риски, что вот эти как бы региональные внегосударственные акторы, как вы их назвали, могут и сильно заявить о себе. Например, а что будет, если хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив? Они же могут теоретически это сделать.
8: Они могут.
7: Могут, и тогда вообще на Ближнем Востоке коллапс произойдет логистический.
8: Не только на Ближнем Востоке, это по всему миру произойдет.
7: Ну, там произойдет, я имею в виду, и все это да. рассредоточится.
8: Да, это так и есть. 20% всей мировой торговли идет через Баб-эль-Мандеб. Это связывает Восток с Западом, Запад с Востоком. Угу. То есть это очень важно. В первую очередь это бьет, конечно, по самому региону, потому что он перестает получать определенные транзитные истории. Да, это Суэцкий канал, который страдает, который является третьим, по сути, экспортной, скажем так, статьей, вообще доходной статьей Арабской Республики Египет. А, соответственно, если там меньше денег, там тоже опять начинают события революционного масштаба, потому что социально-экономическая ситуация, на самом деле, везде сейчас очень тяжелая. Да, то есть и Турция, там, про Турцию мы больше всего говорим, потому что мы Турцию, как бы, ну, она наш сосед, мы там смотрим за ней, и в целом это удивительно, да. На ближневосточные страны мало кто обращает внимание, но уровень социально-экономического состояния, вот недавно Ахмед Ашара, да, он столкнулся с очень удивительной ситуацией впервые в своей жизни, да, что его сторонники, которые его поддержали в провинции Идлиб, восстали против него и
7: так
8: сказали...
7: Так это же было ожидаемо все.
8: Это было ожидаемо, но это из-за социально-экономических процессов.
7: Конечно, так
8: да,
7: ровно есть... это было ожидаемо, когда только-только он пришел к власти на волне того, что я буду более справедливым, да, там мы бывшие, как это, из группировок террористических, но я вам принесу справедливость. Из Турции уехало очень много сирийцев, потому что они поехали восстанавливать свою страну, и с чем они столкнулись, совершенно верно, ровно с тем же самым, с чем, например, столкнулись талибы в Афганистане.
8: У талибов чуть хуже ситуация, все-таки у талибов да. больше ограничений, их, кроме, по сути, нас и Китайской Народной Республики, мало кто с ними, да, не поддерживает, не идет на сношения определенные. А вот у сирийцев, у них тоже, ну, опять же, и на словах их все поддерживают, да, то есть весь западный мир, это, там, кроме саудитов и эмиратцев, реально никто денег пока туда не вложил, и то в ограниченном количестве, и все те проекты, в которые они вложили, они будут принадлежать в основном им, это не сирийцам будет принадлежать. То есть, по сути, Сирии дальше распродают, но это как бы не наше дело сейчас, да, чтобы не отходить, просто к чему я это говорю. Смотрите, когда американцы начинают уходить, они создают свой боец безопасности. Почему он так активно, как бы... Странно не звучало заявление про Гренландию, там, про Латинскую Америку и все остальное. На Ближнем Востоке он действительно потерпел поражение, потому что они не просчитали, как вы правильно отметили, что региональные союзники не поддержали так, как это надо. Они не хотели быть частью этой авантюры. Иран оказался более подготовленным, и они заявляли, что мы готовились к этому еще со времен иранской, как бы, иракской оккупации.
7: Перекрыли,
8: да, 2003
7: Армуз.
8: Года. Перекрыли Армуз, они потеряли гораздо больше. Сейчас, конечно, они давят и на иранцев, потому что там есть, как бы, двойная блокада, да, блокада. Вот, но опять же, у иранцев есть всякие возможности. Они начали снова использовать инструменты давления экономические. Министр финансов Бенсет заявил о том, что иранские авиалинии там по банкам опять новые. И сразу же перед поездкой к Эрдогану, к которому мы как раз вернемся скоро, да, он дал указание закрыть два банка иранских, которые активно торговали, через которые как бы активно торговля шла с Турцией. А Турция — это одно из окошек, да. То есть я считаю это, конечно, с одной стороны, двусмысленностью, да, но об этом я писал на своем канале. Это мой последний как раз-таки крайний пост про вот эту всю ситуацию. Здесь это политика, здесь нет морали, безусловно. Но просто проблема в том, что те же самые турки не понимают, что завтра после Ирана следующим может оказаться они.
7: А
8: в случае,
7: что вы
8: взяли, если
7: что
8: это...
7: Иран, турки этого не понимают?
8: Ну, они ничего не делают для того, чтобы этому противостоять.
7: А что им можно сделать?
8: Что им можно сделать?
7: Выйти из НАТО?
8: Нет, нет, смотрите, выйти из НАТО — это какие-то популистские заявления. Да. Вопрос не в том, что выйти из НАТО. Есть определенные, как бы, вот те же курды, да, которые есть на Ближнем Востоке, они сейчас тоже очень фрагментированы, но они тоже ведут разную политику. Вот я буквально недавно с одним из них общался, с одним крылом, да, политической партии, это партия Патриотический союз Курдистана, не буду называть имен. Ну, в общем, вот как они действуют? Если проанализировать, как они из орбиты там влияния тех же британцев и Соединенных Штатов Америки все начали балансировать. Ведь когда Трамп говорил про то, кому он оружие передал, это, кстати, одна из тех партий, кому было продано, но они же не вступили в войну. Потому что не понимают, ну, они, конечно, боятся США, боятся того, что США перестанет их вообще окончательно найти. Но они же что-то делают. Ну, то есть, понимаете, я думаю, что у турков есть достаточно инструментов для того, чтобы хотя бы балансировать и не действовать, как они действуют. Но иногда, по каким-то причинам, для турецкой элиты, сегодняшней верхушки, у них есть определенные стимулы действительно приходить на торг.
7: А вот про как раз пояс безопасности, про который вы говорите, для американцев, и там, действительно есть там рациональное зерно, очень важный расчет такой, ну, капитализм, в конце концов, а, там, захватить логистические пути, взять это все под контроль и так далее, но... Мы же понимаем, что у американцев сил объективно сейчас чуть-чуть поменьше, чем было 25 лет назад для того, чтобы продвигать свою политику в регионе. Например, по дестабилизации, там, устраивать вот эти вот революции, которые происходили на Ближнем Востоке. Сейчас сил меньше. И тогда возникает вопрос, почему все-таки они продолжают продуцировать, например, вот эту историю, что сейчас будет следующий этап войны на Ближнем Востоке. Хотя солярка уже дороговата в Соединенных Штатах. Вот, там другие процессы происходят. Но война на Ближнем Востоке до сих пор не закончилась каким-то политическим соглашением. Вернее, какие-то бумаги были, но они вот, там, номинально на пару недель.
8: Евгений, понимаете, если вот так вот со стороны посмотреть, иранцы еще с первого дня были готовы к соглашению. Они
7: конечно,
8: готовы
7: покойный
8: были...
7: Хаменеи говорил, что да, ради бога.
8: Они готовы были. Они в целом, на самом деле, как бы это грустно, наверное, не звучало, но они достаточно сильно ориентированы на Запад. Они хотят сейчас этого, потому что, во-первых, у них активы достаточно большие, заморожены. Они надеются, что если как только эти деньги будут разморожены, они получат доступ к технологиям, будут развиваться.
7: Это было еще со времен СВПД.
8: Конечно. Вот. А зачем Трамп пошел на эскалацию? Здесь большой вопрос. Буквально недавно к нам приезжал Джон Миршаймер. Вместе с ним было еще несколько людей, а из американцев, ну, наш вопрос о том, что, в общем, вот почему все это началось. Он говорит, ну вот какие есть свидетельства того, что почему это Израиль сделал, ну то есть я вот оговорился опять, да, он намекает очень активно на израильский фактор,
7: конечно.
8: Что это администрация Нетаньяху, ну поверьте, я не могу поверить, что только из одной администрации Нетаньяху, да, я не знаю какие-то там эти, полностью американские интересы на Ближнем Востоке кладутся просто на отсечение.
7: Нет, а здесь еще есть что-то другое. Здесь, например, есть история, это следствие, например, политики Трампа, что эпохальные сделки... заключали его идеологические оппоненты. Почему СВПД заключил Барак Обама? Я хочу заключить СВПД новую, на моих условиях, чтобы мое имя записали. Плюс история влияния, например, клана Трампа на него самого и продвижение израильских интересов. И вот, пожалуйста. И определенно недооценка, например, со стороны, например, разведсообщества. Да, что, скорее всего, может быть, ему и клали вот эти 5 сценариев от самого плохого до самого хорошего. Говорили же многие американские мыслители современные, говорили, что войну в Иране не надо начинать. Бомбить Иран вот в таком виде, как это произошло, не надо, потому что Армуз перекроют. Но, видимо, люди, приближенные к Трампу, человеческий фактор. Просто вот роль личности в истории.
8: Ну, все-таки, знаете, я думаю, что в современной системе международных отношений и с учетом так называемых дип-стейтов или глубинных государств, здесь все равно есть определенные ограничители. Тут гораздо более глубокая политика. Ну, она как бы безусловно, роль самой личности Трампа играет роль, но не настолько. И вопрос тут заключается в чем, что вот они начали эту войну, и в самом окружении Трампа есть очень жесткая поляризация. Во-первых, сторонники мага, которые, часть из которых откололась. Да? Вторая часть — это Венса Рубио, который потенциально как оба преемники, они, у них же противоположные позиции по иранскому кейсу. Рубио активно, на самом деле, занимает это госсекретарь, он занимает активно антииранскую позицию, произраильскую, у Венса наоборот. Поэтому иранцы хотели его видеть на переговорах. Он говорил, Тулси Гарвард, которая ушла в отставку, она сказала открытым текстом, в Иране, во-первых, нет никакого ядерного оружия, разведка это подтверждает, и никакого смысла начинать эту войну нету. Все об этом говорили. Тут вопрос не в том, что там они не совсем... Да, в каких-то вещах они, безусловно, просчитались. Они, это, понимаете, вот это некоторое мессианство западное, да, американское, когда они считают, что они самые умные. Они самые, вот они лучше всех знают,
7: но
8: и не надо. Мишель
7: об этом говорил как раз, да, что да. Они сами себя закрутили вот в эти рамки, что есть только наша точка зрения, неправильно. Ну, я упрощаю, но да. Мысль его была такая.
8: Да, вот. И вот они пошли, и что, да, в любом случае мы попробуем. Да, если пойдет как бы ужесточение ситуации, безусловно, я думаю, что американских мощностей там против одного Ирана в одиночку их много. Но чем дальше все это будет продолжаться, тем больше будет, скажем так, видение определенных государств, да, которые недовольны. Почему у американцев сейчас не получилось так, как это произошло там 50 лет назад, почему? 80 лет назад? Потому что в регионе совсем другие элиты пришли. Тот же Мухаммед бин Салман, это, во-первых, не его отец, который, ну, король, да, мы, безусловно, с уважением к нему относим, но он идеологически подкован, да, то есть я про короля Салмана. А вот Мухаммед бин Салман, то есть наследный принц, он все-таки прагматик. Он видит, он постоянно пытается балансировать между различными центрами силы. У него нет такого, что... Вот они до сих пор не продлили нефтяное соглашение, да, ну, нефтедолларовое соглашение. Это соглашение 1974 года было. 2 года уже как прошло, в ноябре как раз, по-моему. А как оно закончилось, они не продлевают. Трамп очень сильно расстраивается. Не только Трамп, я имею в виду американцы. Потому что благодаря этому соглашению, в принципе, сформировалось то, о чем называется, что... Все говорят, да, доллар ничем не обеспечен. Доллар обеспечен как раз-таки контрактами по нефти во многом, да, то есть вот этим держится. И, соответственно, из-за этой ситуации, как бы, здесь ситуация ухудшается. Желание, там, Саудовской Аравии, ну, пока, да, такой неопределенная роль относительно БРИКС, это тоже очень сильно раздражает Трампа, и они пытаются это использовать. Но тот же Трамп, видите, когда, там, они заключают соглашение Мекки, почему Трамп сейчас не хочет помогать никак с хуситами? В принципе, он мог бы сказать и сделать, что вот там, вот вы должны быть с нами, и опровергнуть тот факт, что бесполезно вот этот американский зонтик безопасности. Ну, мог бы пару там ситуаций провести, помочь, поддержать и сделать, попросить у саудитов денег, но он этого не сделал. Он этого не сделал максимально, потому что, во-первых, нужно давить еще больше на Саудовскую Аравию, во-вторых, есть еще определенное лобби, эмиратское лобби, которое не разрешает помогать саудитам.
7: Да, но есть еще эмираты, которые, кстати, помогали Ирану, грубо говоря, шильдики на танкерах перебивать. Вот. Но есть же, насколько я понимаю, другая история, что американский, скажем так, американский пиар в виде безопасности на аутсорсе, который всем продавали, ну, на Ближнем Востоке увидели, что так не работает. Потому что, когда иранцы неожиданно для всех начали бить по американским объектам в соседних государствах, американцы, наверное, рассчитывали на то, что вдруг коалиция какая-то собьется, а ближневосточные монархии заливные совершенно справедливо сказали, а это и есть безопасность? Мы покупали оружие там за миллиарды долларов, а в итоге получается, что вы используете нашу территорию в качестве лоббирования и продвижения своих интересов, но не в качестве нашей защиты. И получается, что весь этот маркетинг вокруг американской безопасности, он схлопнулся.
8: Так и есть.
7: Вот, скорее всего.
8: Так и есть. Я же, смотрите, я с этим не спорю, я говорю, что это есть. И потенциально у Трампа была бы хоть какая-то возможность хоть чуть-чуть реанимировать эту историю, поддержав против хуситов. Потому что, ну, все-таки против хуситов это будет не настолько больно, как против иранцев. Да? Но они этого не сделали, потому что там тоже есть очень большие конфликты интересов региональных игроков, глобальных акторов, которые есть в регионе. И глобальный вопрос заключается в том, что действительно сегодня идет вот это... Уже никто не может остановить, понимаете, некоторую такую многополяризацию мира, да, ее трансформацию, когда будет огромное количество новых центров. И страны региона начали понимать необходимость и важность определенных региональных процессов интеграционных.
7: Для этого надо взять ответственность на себя, а это страшно.
8: Это страшно, но у них другого выхода нет. И вот этот иранский конфликт, который сейчас произошел, он, по сути, стал еще одним убыстряющим триггером, да, для того, чтобы к этому прийти. Опять же, в этом плане, кстати, я, наверное, как более позитивно на регион смотрю, потому что вот это Мекканское соглашение, которое подписано, первый стресс-тест — это как раз-таки ситуация с хуситами. Как будет реакция на это все? Я как раз тоже про это писал на RT, про анализ вот этой ситуации. Потому что мне кажется, здесь нужно очень дипломатично действовать.

0: Регион не готов больше их принимать. В этом весь вопрос. Смотрите, в регионе растет, безусловно, очень жесткое такое антизападное. Не то, что это как часть пропаганды, а именно действительно они считают, что во многих проблемах, которые сейчас случаются, виноваты именно западные страны.
1: А Мурат Садыкзаде с нами, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул». Сейчас новости, ваши вопросы вижу в режиме блиц. Мой собеседник на них ответит.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Скончался музыкальный критик Сергей Соседов. Журналисту было 58 лет. Как сообщил источник радиостанции «Говорит Москва», он умер сегодня в Нерюнгри, где находился на гастролях. Журналист получил широкую известность в конце 90-х годов как участник программы «Акулы пера» на телеканале ТВ-6. В Минобороны сообщили о сбитых за день над регионами России 35 украинских дронах. Силы ПВО уничтожили беспилотники с 8 до 20 часов. Средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Также дроны нейтрализовали над Башкирией, Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины сделать наступающую зиму болезненной для России. Глава государства предупредил, Киев пойдет на такой шаг, если Москва продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Украинцы понимают, что эта зима может быть для нас очень суровой, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России. Именно поэтому мы говорим, что эти шаги, предпринятые коалицией, важны и необходимы до наступления зимы, сказал Зеленский на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Марко Рубио заявил об отсутствии прорыва в контактах между США и Ираном. При этом стороны обмениваются идеями и сигналами, отметил глава Госдепа на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда остаются открытыми для разговора почти со всеми в мире о каком-либо конфликте, кризисе или имеющихся разногласиях. Если есть подходящая возможность обменяться идеями или сигналами, Вашингтон пойдет на такой шаг, подчеркнул шеф американской дипломатии, комментируя контакты США с Ираном через посредников ООН, которые состоялись накануне. Марко Рубио отметил, что события развиваются позитивно. Он назвал значимым то, что, по крайней мере, состоялся разговор представителей двух стран. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18 градусов. Завтра в российской столице облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на восточный 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
4: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
6: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг

0: В эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
2: 15.36, программа «Умные парни». Мурат Садыкзаде с нами, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный Краул». У микрофона Евгения Волгина. А давайте, наверное, Мурат, вопросы от наших слушателей, как я обещала, в режиме «Блиц». 724-й говорит, а многополярность — это война всех против всех или блоки против блоков? Или это просто хаос?
3: Зависит от той теории, которую, если мы говорим про международные отношения, вы поддерживаете. Если вы сторонник Гоббса, то да, это война всех против всех, и с этим я согласен, потому что, понимаете, сейчас это лучше, чем когда есть однополярность, да, или, ну, вот то, что мы видим.
2: Гегемонизм,
3: да, и особенно деструктивный гегемонизм, да. То есть, безусловно, если бы американцы там делали бы достаточно, как бы, справедливое что-то, да, и действительно помогали бы и делали, ну, приносили благо, это неплохо. Но в текущей ситуации, когда гегемон начинает сходить с ума и, знаете, бесконтрольно делать все то, что он считает нужным, а это, конечно, многополярность пока лучше из того, что доступно. Но я не верю в то, что возможен, знаете, в долгом, долгосрочной перспективе возможна многополярность. Я думаю, что она — это определенный переходный период перед каким-то новым форматом международного сотрудничества.
2: Еще вопрос от нашего слушателя. Как так получилось? Виталий спрашивает, что Саудовская Аравия, которая много лет на миллиарды долларов закупает у Штатов оружие, плюс ее не менее богатые заливные союзники, не могут одолеть мужиков в тапках и пиджаках в Йемене. А иногда эти мужики в тапках что-то отвоевывают землю у патронируемых саудовцами сил в Йемене.
3: Ну, смотрите, у Саудовской Аравии как таковой армии на самом-то деле нет. Ни у одной из этих стран залива нет армии. Да, у них может быть самое дорогое оборудование, но много зависит от, все еще от человеческого фактора. Да? То есть, когда это полностью будет подключено к тому же искусственному интеллекту, возможно, тут будет другая история. Но пока что те же, ну, помните, первые дни войны, как кувейтские системы ПВО сбили свои же F-15, да, по-моему, да, да, и одновременно, да, за один день две штуки. Ну, по крайней мере, так говорят, вполне возможно, что это были иранцы сбили, но американцы, чтобы не показать это, ну, хотя
2: попросили
3: еще хуже.
2: Да,
3: и еще хуже выглядит. И, понимаете, здесь ситуация в том, что, во-первых, это нетрадиционные форматы войны. Это не то, что воевать против регулярной армии, это разная история. Во-вторых, надо понимать, что йеменцев за всю историю никто не мог с ними воевать, и никто не мог захватить Йемен. Это как второй Афганистан, потому что это горная страна, а и о горах знает лучше тот, кто там родился и там живет. А вот тот, кто приходит туда, с каким оружием он ни пришел, достаточно сложно вести эту военную деятельность. Кроме того, мотивация. Представьте себе саудовских вооруженных. Во-первых, часть из них — это наемники, да, это национальная гвардия часть, там какие-нибудь пакистанские наемники и так далее. И как они будут воевать? Так же, как и йеменцы, у которых, по сути, ничего нету. И, ну, главная цель — это не на жизнь, а на смерть, скажем так.
2: Вы в докладе для РСМД называли Армузский кризис прологом за морские пространства, прологом борьбы за морские пространства. А почему именно прологом, а не, например, активной частью? И является ли, например, борьба сейчас вокруг Армуза действительно каким не следствием, в принципе, конфликта на Ближнем Востоке, а как будто бы точка отсчета за логистику?
3: Понимаете, я все-таки международник, хоть и с уклоном на Ближний Восток, я практик. Я всегда понимаю, что в нашей, ну, вселенной, в мире любые какие-то события, они очень сильно взаимосвязаны. Говорить, что что-то одно является как бы самим событием, это сложно. Это цепочка из мини-событий. А та же ситуация с Ормузским проливом, понимаете, сразу поднял вопрос относительно того, что а вот как будет развиваться ситуация с тем же Бабелем Мандебским, да? И теперь мы что видим? Что мы сейчас уже с вами активно обсуждаем, и не просто что потенциально, закрыть, а уже что вот ну, захотят, времени. Закроют. Потому что уже вот этот остров Маюн, Перим его называют еще, он под контролем хуситов. Захотят, они закроют. Там 15 или 18 километров длина вот этого пролива, то есть вот эта перешейка. Поэтому с этой точки зрения здесь вопрос вот это дальше. Потом станет вопрос относительно Босфор-Дарданелл. Многие говорят, что да не может быть, есть там соглашение там Монтрё и так далее, да, что никто не будет это пересматривать, не будет пересматривать. Если завтра иранцы действительно установят, что вот по Ормузскому проливу проходит что-то, да, вы нам за это деньги подаете. Вы думаете, турки будут спокойно сидеть и говорить вот так-так-то?
2: Нет,
3: мир меняется, международное право нигде не работает. Поэтому, в принципе, почему они не могут поменять тоже Монтрё? Могут. Да, это может спровоцировать военные действия, может огромное количество, ну, то есть баланс сил, он уже нарушается. Дальше может с Гибралтаром такая же ситуация произойти, да, кто будет за него контролировать, тоже очень важная, кстати, история.
2: Но турки, кстати, по-моему, у американцев были какие-то попытки немножечко зайти вот историю с Босфором и Дарданеллами, но турки в данном случае стоят на страже, потому что, наверное, все-таки, во-первых, культура ответственности, она все-таки насчитывает десятилетия, и плюс любая, грубо говоря, региональная заварушка, которая происходит и которая, скорее всего, будет происходить дальше, не стоит того, чтобы менять конвенцию, нарушать взятые на себя обязательства ради каких-то сиюминутных историй.
3: У турков очень много проблем.
2: Нет?
3: Они сейчас не готовы к еще одной проблеме, которая потенциально может быть. Даже с нами эта проблема может быть, потому что если активно допускать американцев туда, это начнет как бы портить отношения с нами. А и так сейчас на повестке стоит вопрос С-400, программа F-35 американская, да, где американцы манипулируют и достаточно давят на турку, что пока вы не избавитесь от С-400, никаких у вас не будет F-35. То есть у турков много вопросов. Турки очень сильно зависимы энергетически от России, а в экономическом плане мы взаимозависимы, на самом деле, с Анкарой, потому что наш торговый оборот, он очень важен для обеих сторон. Наши туристы, наша энергетика, энергоресурс достаточно по доступной цене, а другие, как бы, инвестиции и так далее, АЭС-АКУЮ, а от турков нам приходят, ну, как бы, не обязательно говорить прям какие товарные категории, да, но турки во многом помогают обходить те же самые несправедливые западные санкции. Поэтому здесь это вынужденное сотрудничество, наверное, во многом, но, безусловно, оно продуктивное и важное для обеих сторон. Да, то есть это на самом деле я всегда, мне интересно было, вот все говорят, да, было очень много русско-турецких войн, и турки потенциально не всегда враги. Но вопрос в том, что за последние, если посмотреть 100 лет, наверное, военных действий как таковых напрямую не было. А была, конечно, история со сбитым самолетом и так далее.
2: Был убитый посол.
3: Да, это они, правда, свалили на геленистов и так далее. Вопрос в чем, я к чему это говорю? Смотрите, чем больше укрепляется углубляется торгово-экономическое сотрудничество, тем больше издержки любых конфликтов становятся очень дорогими. И многие не идут на вот эту вещь.
2: Понятно.
3: Конечно, однажды мы с этим уже столкнулись с европейцами, думали, что тоже, ну, зачем, это же глупо, да, там, отказываться от достаточно хороших, удобных энергоресурсов, позволяющих там развиваться немецкой, там, и другим каким-то французской экономике. А тут вот возьми, вам так и сделали, да. Но опять же, по крайней мере, это все делают, и с этой точки зрения, я думаю, что Ормуз действительно был определенным прологом, потому что дальше будет еще много-много вопросов. Вообще стоят вопросы транспортной безопасности, да, то есть морского движения, как это все будет осуществляться. А с другой стороны, видите, ведь активно же сейчас говорят о том, что если еще полтора-два года это все продолжится, закрытие, то будет уже, ну, бизнес вынужден будет развивать альтернативные системы транспортировки. Уже заговорили о восстановлении там энергетических инфраструктурных проектов между Сирией, там, через Турцию, через Ирак и так далее. То есть
2: а где гарантии, что какие-нибудь, я прошу прощения,
3: никаких.
2: Безэкипажные там всякие и БПЛА, БЭКи и
3: да,
2: так далее
3: какой-нибудь
2: не будут влиять?
3: Напичканные оружием и, не знаю, поясом Шахида.
2: Грузовик.
3: Можно без грузовик. Там грузовик дороже стоит, чем человек, к сожалению, такое отношение. у тех, кто стоит, террористических организаций, отправят туда какого-нибудь человека, взорвется, и все. Это тоже многомиллиардные просто потери.
2: Тогда вопрос, Мурат, возникает другой. Если Армуз становится новым инструментом, вернее, таким жестким инструментом геополитического противостояния, означает ли это, что контроль над морскими коммуникациями становится сейчас важнее контроля над отдельными территориями?
3: Я считаю, что да. А это то, что Трамп хочет. Это вот почему он Панамский канал хотел вот под себя тоже? Потому что это важно.
2: Китайцев оттуда, да, попросил.
3: Во-первых,
2: да,
3: китайцев, во-вторых, понимаете, это же торговля. То есть ты сидишь на нем и такой, я захотел сегодня, что вот у меня настроение сегодня такое, вы мне платите по 15 долларов за, не знаю, каждый сантиметр вашего корабля. Ну и попробуй не плати, как бы. Не поплатишь, будешь стоять. А у тебя товары, у тебя стоит бизнес вынужден. Понимаете, та же самая история. Почему, когда первые дни блокировки, иранцы предложили свою систему обхода, да, все платили эти миллион, почти под миллион долларов. Платили, почему? Все-таки миллион долларов — это много. Некоторые танкеры, ну, они же по весу ставили, то есть по количеству баррелей, некоторые танки доходили до 3,5 миллиона долларов заплатить, чтобы он прошел. И тут такое, неужели это все? Да, ведь одного танкера они могут заработать по 150 миллионов долларов, ну, бизнес. Соответственно, он готов вот сейчас отдать эти 3,5 миллиона долларов, чтобы заработать. Поэтому вот в этом идея. Кто контролирует это все, тот и забирает деньги. У нас же сейчас какая история, да? Посмотрите, что больше всего развивается. Промышленность? Нет. Развивается сфера услуг. И вот вам одна услуга. Ты сидишь, контролируешь, да, и забираешь с этого деньги. Ты ничего не производишь, но ты берешь НДС,
2: ну,
3: добавленную стоимость.
2: По факту, то, что происходит, и почему, кстати, это тоже возмущало, не очень понятно, американцев, ведь у нас есть всем известная, как это, клуб страховщиков Ллойдс.
3: Угу.
2: Который, по сути, если убрать все эти юридические, значит, все юридическое оформление, в принципе, так. Теперь вы платите нам. Страховку выдаем только мы. Кто нам не нравится в случае с российским флотом, мы не выдаем страховку. Потом мы говорим, окей, хорошо, а мы создаем свои страховочные компании. Говорю, как это так? Ну, получается, статус-кво нарушается. Но по факту, речь идет ровно о как бы новом этапе споров хозяйствующих субъектов, потому что прежний статус-кво перестает действовать, и, скорее всего, действительно, вокруг Армуза или еще чего-то появятся какие-то новые схемы. Но вы сказали, там, британцев туда не пускают. Американцам сложно согласиться с тем, что теперь там работают только иранцы. А иранцы совершенно верно в своем праве брать хоть миллион долларов, хоть 3 миллиона. Потому что если бы Трамп сказал, теперь я сижу, и вы мне платите те самые 3 миллиона долларов, все бы сказали, а, ну окей. А почему так вокруг Ирана возмущаются? Тогда не очень понятно.
3: Ну так в этом-то вопрос. Да. Почему мы говорили, что
2: и
3: я...
2: И можно, нам нельзя.
3: Да, это же вот эти двойные стандарты. То есть одно вот этим, сколько интервенций и сколько нападений и свержений режима мы сделали американцы, начиная там, ну, после Второй мировой войны.
2: Угу.
3: Я, честно, у меня памяти не хватает, чтобы это все запомнить и посчитать, но как бы могу привести примеры конкретные там на тот же Ближний Восток. Почему никто их не осуждает? Почему нет международного трибунала, который призывает тот же Международный уголовный суд, который сейчас, кстати, Трампу что-то не понравилось, он санкции ввел, они тут не жаловались недавно, что у них там это, я не знаю, там столько людей погибло. Вот они сейчас, уже два кейса гуманитарной катастрофы, да, то есть, по сути, удара по гражданским в иранском кейсе. Первая история, это они попали опять на свадебную церемонию, первая это школа Минап, где больше 140 девушек погибло. И второе, это вот свадебная процессия. Хоть кто-то что-то сказал, никто ничего не говорит. Там какие-то демократы поднимают против республиканцев.
2: Потому что нужны очень серьезные силы для того, чтобы эти истории трансформировать в серьезный инструмент, например, политического давления. Потому что там условно белые каски, с ними носились, ими были заполнены все международные медиа, заголовками о белых касках, потому что это было выгодно. Потом выяснилось, что это девочка с кетчупом была, там еще что-то. Но этот, извините, гуманитарный аспект, он был нужен только если он нужен в плане продвижения своего, как бы, вот этого политического...
3: Я с вами полностью согласен. Я вам просто пытаюсь, ну,
2: да,
3: то есть для наших там слушателей хочу рассказать про то, что, ну, как бы, есть двойные стандарты, они никуда не денутся.
2: Да.
3: То, что там можно, я не знаю, американцам, то много нельзя нам, там, китайцам, другим остальным, да? То есть как они пытаются донести? Право сильного, здесь вопрос. Поэтому для каждой страны, вот как говорит как раз-таки история Гоббса, что мы постоянно в войне, и надо постоянно увеличивать свой. А силу экономическую, силу внутриполитическую, силу единства там, народа и так далее, и, конечно, военную. Это важно. Мы живем, мы опять пришли к этой эпохе, и сейчас вот мы впереди, идет трансформация. И вот эта трансформация, то, о чем вы говорите, она не происходит просто там, кто-то там на кого-то пострелял, недовольны, переподписали соглашение, новое соглашение, все. Она происходит как раз тогда, когда начинают меняться экономические агенты и контрагенты. Вот про страховщиков, про все остальное. Традиционно как формировалась вот эта текущая мировая система? Да, все это потихонечку. Это Британия, это Европа, это США. Это банковские системы, это система страхования, это система обслуживания, я не знаю, там, лизинговые истории, вот это все. То есть кому принадлежит больше количество бортов, где они прописаны, да, то есть там воздушных судов? В Ирландии. Это почему? Ирландия маленькая, ну, как бы, вот, ну, по сути, маленький клочок земли, а большинство самолетов, которые летают там, потому что там страховая история. Все привыкли идти туда. Никто не хотел создать альтернативы. Кому-то не разрешали, кто-то этот. Почему? Потому что именно через это происходит контроль остальных. Завтра Ирландия, там, я не знаю, какая-нибудь Саудовская Аравия говорит, что вот мы не хотим. Они недавно запустили Riyadh Air, новая авиакомпания, они купили под 50 новых Боингов и так далее. Вот они завтра говорят, что мы отзываем все эти лицензии. Ну, там,
2: так мы же это проходили.
3: Да. И что тогда саудовцы будут делать? Так контролировал Запад. Теперь же создаются новые условия, когда уже все понимают, что зависит от одних. Ну, то есть они не думают. Раньше всегда думали. Ну, западный человек — это человек, это который удобно. Думает о деньгах. Да. Это удобно, конечно. Все за удобство. Все очень ленивы, никто не хочет инициативы. Но когда ты начинаешь терять деньги... Ты понимаешь, что, ну, так, они уже не из-за денег. Они что-то, у них идеологические какие-то проблемы в голове.
2: Это инструмент давления просто.
3: Да.
2: Деньги стали инструментом давления.
3: И, соответственно,
2: давления.
3: Они начинают уходить. Тот же доллар. Почему от доллара все уходят? Это удобная история была. Ты доллар взял, пошел, что хотел, купил, где хочешь, купил. И для бизнеса это тем более. Но когда этот доллар начинают использовать против тебя, и ты боишься, что завтра это просто будет фантик, которым ты не сможешь оплатить ничего... Ты начинаешь искать альтернативу. Это, ну, я считаю, это естественное право для выживания всех сторон и участников.
2: Но для того, чтобы продвигать эти идеи, мы с вами уже говорили, нужна определенная политическая, даже не то что смелость, а дерзость. Потому что, наверное, может быть, ответ на вопрос, почему это все так долго еще не может быть устаканено, даже вокруг кризиса, например, на Ближнем Востоке. Потому что, как это, дно еще не достигнуто.
3: Да.
2: Еще ущерб от этих действий не перекрывает самого факта наличия вот этих действий. Поэтому, скорее всего, когда стороны уже начнут подсчитывать ущерб, это будет касаться вообще там, огромного числа государств, бизнесов, там, структур людей и так далее, только после этого можно будет сесть за стол, а пока просто борьба идет.
3: Я с вами полностью согласен. Я считаю, что, опять же, да, как будущим международником, при этом с уклоном, опять же, на регион, я пытаюсь все определять с точки зрения вот этих процессов. Смотрите, вот буквально этим летом мы увидели, как начали соприкасаться, очень сильно сближаться два конфликта. Восточноевропейский — это Украина, специальная военная операция, вообще то, что украинцы делают, и иранский конфликт. Это Каспийское море, это находка про украинских сил в Ираке. Помните, там выступил глава... национальная безопасность, сказал, что они нашли людей, которые, ну, как бы с украинским разведкой связаны, что там вербуют. Зачем они это делали? Почему вот этот конфликт начинает очень сильно? Потому что идет сближение двух конфликтов. Чем больше это будет расширяться, Черное море попадет под угрозу, Средиземное море попадет под угрозу, Каспийское море. У вас уже, по сути, сердце Евразии, оно начинает все больше бурлить. Дальше это все постепенно, следующие этапы, ну, то есть мы уже находимся в определенной начальной стадии. Опять же, наверное, меня после этого заблокируют и здесь скажут, что он какой-то алармист, но мы находимся на этапе начала международной, новой мировой войны. Третьей, какой хотите, называйте, она не будет такой, как мы, ну, вот, видели по книгам, да, там, потому что по рассказам наших дедушек, да, там, бабушек, о том, как была Великая Отечественная война для нас, она будет другой. Не будет прямой войны. Я не верю в возможность прямой войны между там, Россией и Европейским Союзом. Я имею в виду конвенциональная. Она, скорее всего, будет уже ядерная. Ну, то есть, как бы тут вопрос очевиден.
2: А может быть, просто стороны... Ну, подождите, нет.
3: Или они договорятся.
2: Нет, знаете как, здесь скорее речь идет о чем? Что возможен конфликт ровно потому, что стороны каким-то образом... ну, как-то условно, нагнетание со стороны Европы происходит, потому что видят, что можно воевать с конвенциональным оружием с ядерной страной. Вот и все.
3: Ну, я думаю, что... Не знаю, я ничего не буду по этому поводу говорить. Я скажу, почему. Потому что мы скоро все это увидим сами все.
2: И обсудим.
3: Надеюсь, что обсудим, да. Потому что дальнейшая эскалация, она продолжается. Я к чему все это говорю? Вот это весь военный потенциал, конфликтный потенциал, он ухудшается. Он ухудшается на Ближнем Востоке, он ухудшается в Африке, он ухудшается в Европе. Идет жесткая милитаризация. Идет милитаризация в сфере технологии. то сейчас гражданский сектор абсолютно во всех там регионах мира, он начинает идти в упадок, потому что все остальное идет именно, перетекает в военные технологии. Понятно. Даже искусственный интеллект возьмите, вся история последних там нескольких недель обсуждения, особенно в США, все это перетечение вот этого всего именно в военное русло. Почему они начинают ограничивать более сильные модели искусственного интеллекта? Для того, чтобы их использовать в военных целях. Для того, чтобы использовать в хакерских атаках и в том, что действительно у них это получается. Как это вот недавно скандал там возник с Израилем, который через Anthropic и там еще какие-то эти пытался взломать какие-то американские, там еще западные, европейские, то есть своих же союзников. При этом чуть что такое, да, это просто, ну, как бы мы уязвимость пытались найти, да, то есть это быстро раскрывает. Но к чему это весь вопрос? Что я верю, то, что мы все еще находимся на начальной стадии конфликта, он расширяется, и согласно, как бы, определенным циклам политическим, которые сейчас идут, до конца, ну, как бы, текущего десятилетия, то есть еще там до 30-го года уж точно мы все еще будем идти по нисходящей. Как бы это грустно не было, для меня самого, как бы, если лично, да, там, надо принимать, что это вот, это история, это жизнь, которая вот она так идет, есть процессы, которые, как бы, не совсем мы можем контролировать. Здесь не нужно этого бояться что-то делать, просто нужно это понимать, осознавать и из этого делать выводы, которые помогут укрепить там позиции нашей страны, формировать более, скажем так, адаптивную, гибкую политику под вот это действительно сумасшедшим темпе меняющиеся условия, а, ну и максимально сделать так, чтобы мы стали лучше, богаче и как бы безопаснее.
2: А вопрос Организации Объединенных Наций. Тут Эрдоган заявил, что он больше не способен выполнять свою основную функцию по поддержанию мира. Предложил реформировать Совет Безопасности. Вопрос возникает, насколько это реальная политическая программа Турции, а насколько все-таки инструмент дипломатического давления. Потому что он критикует, но не предлагает ничего, кроме того, что, ну вот надо убрать право вето, потому что право вето может накладываться на инициативы, которые касаются интересов других стран. Но это можно двояко рассмотреть, что не наложение права вето ограничивает интересы, например, другой группы стран, которые выступают за право вето.
3: Вы знаете, я относительно заявления Эрдогана, Трамп, но в более такой долгосрочной перспективе, эти заявления Эрдоган делал с 2007 года. С 2008 года первый раз он заявил про необходимость реформирования ООН. А тогда он был еще премьер-министром, он говорил о необходимости, что более справедливого миропорядка, что вот там Турция с большой экономикой, да вообще ряд стран, Индия, Китай, там еще Бразилия, они все развиваются, их нужно тоже включать. Ну, то есть это вот такая общая, знаете, такая страна, наверное, глобального юга или мирового большинства, как мы их называем. Вот а эти страны начали говорить о том, что необходимо. 14-й год он то же самое. В 13-м году он пришел с историей, что вообще нужно убрать право вето, и что это несправедливо. Потом вот в этот раз к нему присоединились Германия и Япония. Я вот так думаю... Кто вот эти такие, чтобы говорить о необходимости, во-первых, забирать, расформировать Совет Безопасности? Ну, так он был сформирован из-за вас, из-за вашей милитаристской деятельности.
2: Ну, как, много времени прошло, говорят они, уже давайте забудем старое, примерно так это выглядит.
3: А как забыть? Вот если бы как бы это смешно и грустно не было, я вижу один и тот же...
2: Ну, японцы забыли, что их американцы разбомбили?
3: Ну, это они, это их проблема. Ну, вот. У нас память хорошая.
2: Они
3: как бы, может, у них такая как бы предрасположенность к быстрому как забвению. А я к тому, что вот смотрите, один в один происходит картинка, да, едет министр обороны Германии в Японию и видится там с министром обороны Японии, договаривается о том, что вот необходимо наращивать военную силу. Ничего не напоминает, ну как бы вот поэтому я не могу забыть эту историю, поэтому никто из нас не должен ее забывать, потому что все начинается по той же схеме, в одинаковом формате, да, и вот они заявляют сегодня о том, что необходимо реформировать. Господа, в свое время как бы ООН стала таким, ну, ответом на Вторую мировую войну или на Великую Отечественную для нас, да, войну, потому что мы понимали, что, ну, в этом мире надо что-то делать, как-то координировать действия, чтобы не допускать вот того, что произошло.
2: Ну, видимо, сейчас, видите, и акторов больше стало, и плюс конфликтность повышается, и получается прежние договоренности, они же как? Международное право работало просто потому, что у всех была негласная договоренность соблюдать эти правила. А теперь пора переписывать, как это мелким шрифтом было написано. Но это до поры, пока все соглашаются. Теперь уже все не соглашаются.
3: Честно говоря, здесь, знаете, немножко спорный момент, потому что насколько была эта договоренность соблюдать? А редко, когда на какие-то вопросы, связанные с странами, постоянными членами безопасности, да, если у них у каждого там какая-то история, редко было такое, что Россия что-то хотела сделать, да, там, американцы не давали вето.
2: Ну,
3: или наоборот. По сути, эта система там, ну, сразу началась холодная война, и она постоянно вот этот блок, скажем так, да, ну, как, красный блок и синий блок. Они между собой постоянно это использовали. Тут говорить об эффективности не приходится, безусловно, но Эрдоган не может предложить что-то новое, потому что, ну, во-первых, если бы могли, все бы давно уже предлагали бы. А то же самое, я согласен, что все меняется. Реально, мир, который был там 80 лет назад, и мир сейчас, это разные. А многое поменялось, динамика, восприятие людей. Те самые страны, которые появились, укрепились, да, то есть если мы скажем там про Индию, Саудовскую Аравию, там, 20-30 лет назад, и сейчас это разные страны, это должно меняться. Но тут, я думаю, что подход должен быть, сначала должны менять именно структуру всю, а потом уже саму систему.
2: Мурат Садыкзаде был с нами, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул». Мурат, спасибо, ждем вас.
3: Спасибо.
2: Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 22 часа, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины сделать наступающую зиму болезненной для России. Глава государства предупредил, что Киев пойдет на такой шаг, если Москва продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Украинцы понимают, что эта зима может быть для нас очень суровой, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России. Именно поэтому мы говорим, что эти шаги, предпринятые коалицией, важны и необходимы до наступления зимы, сказал Зеленский на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он сообщил, что только в этом году с января по август российская армия потеряла убитыми и ранеными почти 249 тысяч человек на поле боя. По его словам, с начала года по Украине выпустили свыше 2100 ракет и 63 тысячи разведывательно-ударных беспилотников различных типов, 7700 из которых это шахеды. Кроме того, Зеленский рассказал, что Россия использует в конфликте граждан из 47 стран. Компания OpenAI предоставит Киеву систему кибербезопасности на основе искусственного интеллекта Daybreak. В рамках соглашения Украина также получит доступ к нейросети GPT-5.6 Sol. Как сообщают британские СМИ, сейчас Киев использует ИИ-инструменты от конкурентов корпорации OpenAI, в том числе от Google. Эрдоган пригласил Пашиняна в Анталию на климатический саммит СОР-31. Конференция ООН по изменению климата состоится в курортном городе в ноябре. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что развивающееся сотрудничество с Арменией в рамках международных организаций способствует процессу нормализации и пригласил Никола Пашиняна на саммит лидеров СОР-31, сообщил Управление по коммуникациям президента Турции. Ранее Эрдоган и Пашинян провели встречу в турецком доме в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Турецкий лидер заявил, что Анкара поддерживает процесс восстановления отношений с Ереваном в сферах торговли и транспорта. Скончался музыкальный критик Сергей Соседов. Журналисту было 58 лет. Как сообщил источник радиостанции «Говорит Москва», он умер сегодня в Нерюнгри, где находился на гастролях. По данным СМИ, журналист оступился на лестнице, упал и ударился головой. В ближайшее время друзья и близкие планируют привезти его тело в Москву, где пройдет церемония прощания. Сергей Соседов получил широкую известность в конце 90-х годов как участник программы «Акулы-пера» на телеканале ТВ-6. Он также работал в печатных СМИ и на радио. Соседов был ведущим программы «За гранью» на НТВ. В последние годы он участвовал в телевизионных проектах, посвященных музыке и эстраде. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18, завтра в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
7: О, мой Боже!
6: Лео Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8 FM.
4: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут видеотрансляции. Они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе и на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно... Нажимайте на колокольчики, обязательно нажимайте на ракеты, сканируйте QR-код, залетайте в бота в мессенджере Макс, пишите там сообщения, подписывайтесь на нас в Телеграме, в Максе, в Дзене, на наши информационные странички. В общем, есть дела, надо делать, надо делать.

Так, с днем рождения. Вот меня поздравляет Хишаду. Теперь я, да, в этой роли, я понял. Так, 23 сентября, день, когда не горят костры рябин, пишет Нигматулин. А системный администратор пишет, что электросталь с вами. У нас ночью было тихо. Так, что происходит? 6 вечера? Я думал, целый день проспал. Бена слышу, пишет Эльдар. Нет, 8 утра. Сбили вы нам график окончательно, пишет Эдвард. Доброе утро, Георгий. Ну, а мне, представляете, я вообще вчера, честно могу сказать, вот у меня прям, я очень сильно привыкаю, видимо, к какому-то конкретному графику. И с утра круто, да, ты считаешь работать? Не, может быть, я просто не привыкший, и вот вчера весь день у меня прошел под знаком того, что я не привык жить в таком графике. Я просто не понимал, что происходит. Почему я на работу не еду в определенное время, там, почему я в другое время не еду с работы. Ну, в общем, мозг немножко поломанный. Такое надо еще суметь сказать, но не только лишь все такое могут, пишет Нигматулин. Совсем поплохел недофюрер Зеленский. Когда люди, это цитата, когда люди говорят о прекращении войны и ссылаются на исторические причины, убежал у меня так. Это, честно говоря, полная чушь. Если хочешь закончить войну, ты ее не начинаешь. Если хочешь решить проблему, ты ее решаешь. Да, пацанская цитата какая-то. Вообще, можно всех поздравить с тем, что у нас вот сейчас с вами есть возможность посмотреть несколько эпизодов комедийного шоу, которое называется «Встречи и выступления в ООН-2026». Потому что что вчерашняя история с Зеленским Трампом, что вчерашняя история с Трампом и представителями Дании и Гренландии, что он там, Дональд Трамп, еще Макрона к себе в хату позвал, показывать хату, да, вот эту, ту самую золотющую хату в Нью-Йорке, которая у него. И там Макрон явно понял, что все дворцы французские, они, конечно, сильно отстали по сравнению с квартирой Дональда Трампа. В общем, там и заявлений, и выступлений еще будет, нам на что обратить внимание. Там еще и Нетаньяху планируется. И вчера Трамп по поводу Ирана наговорил. В общем, там нас с вами ждет большое количество юмористического контента. Я вам даже сейчас зачитаю некоторые выдержки из того, что там вчера происходило. А, ну и абсурда, конечно, тоже достаточно много, потому что, ну, например, президент Ирана, Пезешкиан, он прибыл сейчас в Нью-Йорк. Вот, когда вы задаете вопросы, часто такое бывает, вот, а как можно там, почему через территорию мы там газ какой-то качаем, а как можно с американцами разговаривать, кормить их чебуреками, ведь они наши враги, мы с ними воюем. Как бы, с одной стороны, да, но вот президент Ирана в Нью-Йорке сейчас. Понимаете? Вот прямо сейчас. Не там спустя год после этого конфликта. Не, вот прям всю секунду. То есть параллельно с этим, вот как прилетал Пезешкиан в Нью-Йорк, вчера Дональд Трамп рассказывал о том, как он уничтожит Иран, уничтожит там разные горы, если вдруг внутри этих гор Иран попробует начать собирать ядерное оружие, что у них буквально последний шанс, после чего он их уничтожает как нацию. Вот он вчера делал такие заявления, и параллельно с этим президент Ирана прилетел в Нью-Йорк. Никакой риторики не изменилось. Риторика какая была, такая и осталась. Просто это вот наш мир, он так выглядит. И американцы пока его даже не арестовали. Может быть, и арестуют, мы такое тоже допускаем. Но это тогда будет позорище для них, потому что человек приехал на Генеральную Ассамблею ООН, а ты его арестовываешь. Ну, это прям, фу, это позор, это конец ООН, окончательный, бесповоротный, все, организация мертва. Но то, что он приезжает в этот момент туда, в принципе, рискует, потому что имеет в виду же, с кем он имеет дело сейчас.
все равно выглядит как что-то абсурдное. Театр абсурда, вот пишет системный администратор. Да, да, да. Ну, это... Так-то это плевок в сторону пиндосов. Но это ход, да. Со стороны Ирана это, конечно, ход. А американцы вроде как с точки зрения дипломатии ничего не могут сделать. С другой стороны, вы думаете, в Иране нету этих криков, что да вот, че он туда поехал сейчас? Да как можно в Кащадию Ада к этому ехать в гости сейчас там, и даже если и выступать, но все равно, что он туда поперся. Я думаю, таких криков там тоже предостаточно. Ладно, значит, давайте попробую я по порядку. Что у нас сначала было? Ну, наверное, надо начать с Трампа и то, что нас интересует больше всего, с Трампа и Зеленского. Хотя была еще история... Нет, давайте начнем сначала с того, что Дональд Трамп подписал бумаги вчера с представителями Дании и Гренландии. Гренландия как бы входит в состав Дании, но немножечко обособленно там держится, поэтому у них ее здесь свои представители. И вот он вчера с ними подписал бумаги. Документ предусматривает наращивание американского военного присутствия, включая строительство двух новых военных баз. Также предусматривается запрет на размещение баз стран вне НАТО и механизм проверки иностранных инвестиций, позволяющий блокировать проекты из России и Китая. Соглашение оставляет за жителями Гренландии право самостоятельно определять политическое будущее острова и не предусматривает передачи территории Соединенным Штатам. Рейтерс ранее сообщал, что Вашингтон намерен восстановить базу времен Холодной войны и создать еще один объект в Гренландии. Ну, то есть, такая получилась половинчатая история от того, что он... Даже не половинчатая, еще меньше, на самом деле, часть от того, что он обещал сделать с Гренландией. Ну, обещал, все, забираем, это будет Америка, это будет наша территория. В итоге подписывает документы. Да, все-таки Гренландия их подписывает, но там парадокс в том, что мне кажется, что они бы и так этот документ подписали. Без всей вот этой вот возни, которую он устроил, без всех этих заявлений, потому что они продолжали оставаться союзником Соединенных Штатов Америки все это время. То есть там, вот Эдвард пишет, прогнулись все-таки под американцев. Они стояли на полусогнутых перед американцами все это время. Не забываем, что Гренландия — это Дания, Дания, там, это НАТО. Ничего в этом смысле не поменялось. Это все это время было НАТО. Это союзники все это время были. А Дональд Трамп просто устроил вакханалию с этой Гренландией. Придумал, что угроза существует, что сейчас вот-вот уже русские и китайцы высадятся там на Гренландии. И поэтому надо срочно ее как-то забирать. Этого проблемы не было, это придуманная абсолютно проблема. Но он придуманную проблему решил. И то на треть. Но решил. Действительно, документы подписаны, все, можно теперь говорить о том, что я забрал Гренландию назад себе. Он будет об этом обязательно говорить. Она и была у них, но он будет говорить, что он забрал ее назад себе. Хорошо, ладно, пускай, в принципе, говорит. Здесь действительно, справедливости ради, документы подписаны, они были всем показаны. Все, вот теперь американцы на долго-долго-долго-долго будут в Гренландии, как и были до этого. Но теперь документик новый, он его может показать. Предотвратил 10-ю войну, пишет Алексей. Вот, можно, в принципе, да. Предотвратил вторжение русских и китайцев вот уже на флажке. Наши вертолеты, подводные лодки, они прям вот развернулись в момент подписания. Они уже видели Гренландию, вот уже хотели пощупать, но было подписано это соглашение, и мы не рискнули столкнуться с невероятной мощью американского оружия и развернулись вместе с китайцами, поплыли назад. Было такое, это правда. Вчера эта встреча состоялась. Потом, значит, что еще было из интересного? Из интересного, ну, вот про заявление против Ирана я вам уже сказал, что он там вчера конкретно так на... как бы так сказать, чтобы было эфирно. Выпендривался достаточно эфирно. В сторону Ирана, все, я их уничтожу, вот-вот уже-уже, если они сейчас не будут подчиняться, у них последний шанс подчиниться, потом я их уничтожу. Ну, это уже... Даже, мне кажется, уже никто не считает, который раз он это говорит. Ладно, пускай. Председатель ООН рассказал о своей победе. Теперь Гутерреш полностью добился гендерной нейтральности. Мир весь в огне, а у них в отделе 5 мужчин, 5 женщин.
И что, осилит, правда? Я вот этого просто не видел. Если это серьезно так, то... Ну, ладно. А, ну, со стороны, что можно было сделать удочками отбиваться? Ну, с другой стороны, что можно было сделать удочками отбиваться, если только, пишет Эдвард. Да там вообще-то и есть сейчас американские какие-то военные объекты в Гренландии. Они там всю жизнь, ну, со времен Второй мировой войны они там так и стоят. Он, видимо, хотел просто расширить свое присутствие там, и сейчас он, видимо, его расширит. Хотя не удивлюсь, если закончится только этой бумажкой. Вот что он вернет Гренландию и на этом завершит вообще всю эту историю с Гренландией. Просто теперь уже неинтересно. Теперь пойдем искать какой-то другой бредовый план. Он добился с Гренландии того, чего хотел. Ну и теперь куда засунуть насмешки над ним, что он ничего не может, пишет Олег. Вообще, вот насмешки все остаются ровно там же, где они должны были быть. Он хотел чего? С Гренландией. Он хотел остаться с ними ровно в тех же отношениях, в которых он и был. Правильно? До скандала. Я так понимаю. Или он хотел сделать Гренландию частью США? Новым штатом он обещал сделать Гренландию. Нет, он не сделал. Хотя обещал. Он просто остался ровно на тех же позициях. Это круто. Это как я вот сейчас, на мне кофта синего цвета. Вот как я сейчас буду говорить, что я обещаю вам, что во второй получасовке моя кофта будет красной. Она будет такой красной, что вы не... Она будет самой красной. Это будет самая красная кофта. Я сделаю ее красной снова. Это будет красная кофта. Но... А во второй получасовке она все равно не стала красной. Это я стал какой-то фиолетовый. Но во второй получасовке приду и скажу, я сделал ее синей. И я добился того, что эта кофта теперь будет всегда синей. И я считаю, что это наша самая большая победа. Это очень большая победа. Вот примерно то же самое сделал он. Ну, поэтому ну, с Духаном Трамп быть не перестает. Абсолютно не перестает. Ну, в общем, потом была встреча с Зеленским. Там было сделано несколько интересных заявлений. Давайте я вам их процитирую. Значит, встреча проходила в Нью-Йорке. Одной из заявленных тем были переговоры по украинскому конфликту, возможные шаги по деэскалации. Зеленский сделал такие заявления. Украина готова к энергетическому перемирию, если россияне не будут наносить удар по нашей энергетике. По его словам, США передадут России украинские предложения об энергетическом перемирии. Во время разговора с Трампом не звучало предложение прекратить удары по НПЗ и другим энергообъектам в одностороннем порядке, говорит Зеленский. Типа Трамп ему такого не говорил. При этом он сказал, что попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к мирным переговорам. Он заявил, что не уверен в готовности Кремля к реальному... Но он, по-моему, помимо Си Цзиньпина еще сказал про Европу. Он европейцев и Си Цзиньпина попросил. Он заявил, что не уверен в готовности Кремля к реальным переговорам, поэтому для давления на Москву необходимы США, Европа и Китай. «Я думаю, что Путин не готов к трехсторонней встрече, не готов к окончанию войны», — сказал Зеленский. Он также отметил, что Россия пытается дестабилизировать страны Европы, желая снизить поддержку Украины с их стороны. А, при этом он еще сказал, что не получил никакое предложение от Дональда Трампа по поставке ракет «Патриот». Ничего про это не обсуждалось, ничего не предложил Дональд Трамп. Хотя вроде потом где-то там упомянул на полях, что ведется какой-то разговор о лицензированном выпуске этих ракет «Патриот». Ну, помните, это старая история. Там, для того, чтобы их начать выпускать, еще завод надо построить для того, чтобы их выпускать. Ну, в общем, вот эта вот тема снова типа поднималась. При этом эмиссары Трампа, хорошо назвали их, обсудят с командами Украины и Европы предложение Киева по сделке о деэскалации с Россией. Эмиссары Трампа. Как вы думаете, кто это? Уитков и Кушнер сегодня вечером в Нью-Йорке встретятся с переговорной группой Украины с европейскими советниками по национальной безопасности. Они встретятся, значит, с украинской переговорной командой, с советниками по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, чтобы обсудить украинские предложения по сделке о деэскалации с Россией. Ну, в общем, Эдвард не такой же кофту, только красную скинул, да. Да, это точно такая же. Ну вот, она будет обязательно. Во второй получасовке я буду в ней. Да, я буду в ней. Ну, вот увидите. Я даже документ принесу, что, где будет подписано, что я остаюсь в синей кофте. Знаешь, вот, вот так вот надо. Уитков и Кушнер.
еще собираются поговорить. Причем характерно, видите, состав европейцев. На него тоже надо обращать внимание. Состав европейцев сжался до немцев, британцев и французов. Все. Вот коалиция желающих, та самая, вот эти самые воинственные ребята, они сжались до вот этих трех стран. Остальные, в принципе, больше не лезут. Итальянцев нету, даже близко, рядом со всей этой историей. Финнов тоже что-то нету. Куда-то с туба они выкинули. Теперь занимаются этим вот эти три прекрасных государства. Ну и пускай занимаются. При этом Дональд Трамп, он тоже делал заявление. Он говорил опять о том, что надо, чтобы этот конфликт завершился. Он вообще очень хорошо и много разговаривал с Путиным. И у них была встреча. Там ему задавали вопрос про Флориду, что будет саммит большой двадцатки. И, может быть, в Майами. И, может быть, там надо будет снова встретиться с Путиным. Он сказал, да, у нас действительно планируется большой, прекрасный саммит. Это будет самый лучший саммит. У них уже была встреча с Путиным. И, возможно, он снова захочет встретиться со мной, говорит Дональд Трамп. Да, он точно хочет встретиться со мной. У нас была прекрасная встреча на Аляске, и я думаю, что еще одна встреча бы нам не помешала, это была бы замечательная встреча. Он хочет завершить конфликт, он очень хочет завершить. Короче, пустобрехство очередное. Вот я вчера наблюдал за тем, что там происходит, за всеми этими заявлениями. Это все фуфел. Точно такой же, как был всегда. Никакой разницы нет. Я уверен, что Зеленский привез с собой какую-то бодягу, которую называет вот этим вот проектом энергетического перемирия. Наверняка сейчас он передаст это Уиткову и Кушнеру. Если американцы в своем уме, то они даже и не заикнутся по отношению к нам ни о каком этом энергетическом перемирии и не будут нам передавать даже ничего. Просто чтобы не оскорблять наш интеллект. Если они решат все-таки это сделать, то, ну, услышат перед собой отказ. Как слово «фуфел» на американском. Bullshit, по идее, Ньюс Майкл. Ну, по смыслу, да, подходит, я думаю, слово «фуфел». Вот есть ли какие-то... То есть у Дональда Трампа, я напоминаю, у него вообще практически нет никакого времени. Давайте даже засчитаем ему за плюсик вот то, что он сделал сейчас с Гренландией. Будем считать, что это его успех действительно. Вот он типа выполнил свои обещания. Это как нам мне вот тот писал, что как теперь над ним смеяться. Давайте даже засчитаем ему. Ну, там какой-нибудь один балл есть у него. А у него остается сколько? Полтора месяца до выборов. Ему надо что-то успеть сделать еще. Явно, ну, конечно, сейчас понаблюдаем за его рейтингами, но что-то мне подсказывает, что сейчас мы с вами не увидим какого-то невероятного всплеска одобрения его деятельности. Я думаю, что мы на самом деле не увидим вообще никакого всплеска одобрения его деятельности, даже на чуть-чуть. Он, наоборот, побил, по-моему, рекорд. Он самый, свой собственный же антирекорд побил. То есть таких плохих рейтингов у него не было никогда. Ни в первое президентство уже, ни во второе. То есть вот он падает и падает. Причем он сейчас уже будет, и будет бить, соответственно, показатели этого президентства. Первое уже вне зачета. Там он был сильно популярнее. Все равно надо что-то успеть сделать. И он же нацелился на украинскую историю. И вот у него в гостях, по факту, одна из сторон. Лидер украинского режима. У тебя есть шанс что-то продемонстрировать. Либо надавить, либо продемонстрировать то, что ты с ним, тем самым надавить на противоположную сторону, то бишь на нас. Это было бы логично. Ты хоть как-то постарался бы что-то сделать. Ну вот пока я вижу, что он просто профукал очередную возможность. Просто какая-то встреча ради ничего, пустейшие заявления, которые надо сделать просто так, как перед

0: В Москве 22:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Аэропорт Берлина приостановил работу из-за неизвестного беспилотника. Дрон обнаружили около 9 часов вечера по Москве на северной взлетно-посадочной полосе. Воздушное пространство над аэрогаванью было закрыто спустя 20 минут, сообщил изданию Bild представитель воздушной гавани. Несколько рейсов перенаправили из Берлина в Дрезден. Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Никола Пашиняна в Анталию на климатический саммит СОР-31. Конференция ООН по изменению климата состоится в ноябре. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что развивающееся сотрудничество с Арменией в рамках международных организаций способствует процессу нормализации, и пригласил Никола Пашиняна на саммит лидеров СОР-31, сообщил Управление по коммуникациям президента Турции. Ранее Эрдоган и Пашинян провели встречу в турецком доме в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Адвокат Джигана назвал сообщение об угрозах рэпера в адрес детей ложью. Сергей Жорин сообщил, что опубликованные в интернете фотографии были сделаны во время съемок клипа. По его словам, информация о том, что артист устроил стрельбу, тем более находясь в неадекватном состоянии, не соответствует действительности. Сегодня телеграм-каналы сообщили, что в начале июля Джиган стрелял сотрудников на территории своего дома в Подмосковье и удерживал их в заложниках около 10 часов. По данным СМИ, один человек был ранен. Все это время в доме находились дети артиста. Отмечается, что после инцидента Джигана принудительно отправили в один из рехаб-центров Израиля. В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что полиция проводит проверку. Четвероногий робот пробежал марафон в Южной Корее эффективнее человека. Он продержался на одном заряде батареи 4 часа 19 минут и 52 секунды. Как утверждают разработчики, робот превзошел человека по энергетической эффективности перемещения. Этот показатель у робота составил 0,25, в то время как у человека оценивается в 0,37. По словам исследователей, производительность была улучшена за счет легкого механического оборудования и управляющей схемы. Она минимизирует потери энергии. Кроме того, во время марафона использовалась энергоэффективная система управления передвижением. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».

0: предназначено для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы наверняка знаете конфеты «Мишка косолапый». Возможно, вы когда-нибудь даже задумывались об изображении на обертке сладости. Это не просто рисунок, а картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Точнее, не только Шишкина. В конце 1880-х годов Константин Савицкий задумал написать «Медведи в лесу» и пригласил Шишкина к сотрудничеству. Иван Иванович уже тогда был признанным мастером пейзажа. Он без труда написал «Утро», «Туман», «Сосны, уходящие в небо», а Савицкий добавил мишек на поваленную сосну. Такое сотрудничество было в порядке вещей среди художников-передвижников. Они часто помогали друг другу. Один писал пейзаж, другой фигуры, третий детали. Шишкин и Савицкий дружили, вместе участвовали в выставках, поэтому идея создать общую картину не казалась странной. Савицкий, кстати, очень переживал за результат. В письме родным он писал: «Затеял я как-то картину с медведями в лесу, приохотился к ней». Он видел в этом сюжете что-то важное. Какое-то время на картине и правда стояли две подписи. Но согласно мемуарам старейшего сотрудника Третьяковской галереи Николая Мудрагеля, Павел Третьяков, купивший полотно, увидел это и пришел в ярость. Он считал, что картина является типично шишкинской. Тогда Третьяков взял скипидар и прямо в мастерской стер имя Савицкого. Тот позже писал, что носит в сердце много скверного из-за этой истории. По некоторым данным, он даже отказался от своей доли, хотя картина была продана за 4000 рублей. А четвертая часть этой суммы, доставшаяся ему, по тем временам была огромной. Савицкий был обижен не столько на деньги, сколько на сам факт. Его имя стерли, как будто он не имел отношения к работе. Существует и другая версия. По некоторым данным, Савицкий сам стер свою подпись, обидевшись на Третьякова. Справедливости ради, Иван Иванович умел писать животных. Он даже специально ездил в Швейцарию, чтобы брать уроки у местного анималиста Рудольфа Коллера, и сохранилось много его эскизов с медведями. Но в этой конкретной картине зверей писал именно Савицкий. Тем не менее, с тех пор картина выставляется в Третьяковской галерее как работа одного Ивана Шишкина. Имени Константина Савицкого на ней просто нет.
0: История предмета.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 сентября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Жмите колокольчики, ракеты, сканируйте QR-код, добавляйте бота в мессенджере Макс. На все наши каналы подписывайтесь в Телеграме, в Максе, в Дзене, обязательно. Ведет трансляции и отвечает за звук Александр Казаков. Да, это можно было и не объявлять, кто ведет. Ты как расписался. Ой, ужас. Да, трансляцию, если смотрите, то вам может показаться, что на мне красная кофта. Но на самом деле, я как обещал, я оставил кофту синей. Потому что это всегда было моей целью оставить кофту синей. Поэтому все, как я и собирался сделать, она синего цвета. Поздравляю, поздравляю. Спасибо за внимание к этому вопросу. Да, у Трампа хорошо все. Только что в новостях передавали, что консорциум, которым владеет семья Трампа, получили одобрение властей США и Саудовской королевской семьи о покупке активов Лукойла, само собой, с огромным дисконтом. Последовательно продолжаю считать, что в президентстве Трампа на первом месте стоит обогащение. Ему нет дела до Украины, Ближнего Востока или даже до американцев. Это примерно как если бы Березовский стал президентом. Я вас уверяю, если бы Березовский стал президентом, там не было бы обогащения на первом месте. Не надо. Там и вообще-то никогда не было обогащения, по-моему, на первом месте. Так-то. Там всегда власть шла на первом месте, а не обогащение. Так что, ну, плохой пример. Плохой. Знаете, что я не могу понять? Почему наши МПЗ и удары Украины влияют на цены в США? У них что, нет своих? У них своих, что ли, нет? И нефть они тоже добывают, и немало. Как так-то? Не влияет. Но не так кардинально, как президент США хочет показать. Он просто придумал, или кто-то ему придумал вот такую мульку, что можно сейчас все скинуть именно на это и сделать вид, как будто не существует хуситов, Ирана, проливов и вот этой проблемы. Она здесь абсолютно ни при чем. Это все дело в Украине и России. А потому что он к Украине и России типа не имеет никакого отношения. Он не начинал конфликты. Он постоянно об этом любит напоминать всем, что если бы не он, точнее, если бы он был президентом, никогда бы не случилось этого конфликта, да? Помним эти высказывания. Вот поэтому он все скидывает туда. Скажете, что звучит как будто, я не знаю, трехлетний ребенок как-то там, в фантике от конфет пытается спрятать под диван в огромном количестве. Мне, я скажу, что даже трехлетний ребенок с фантиками – это более изобретательный вариант. Но вот да, они решили, что будут делать таким образом. И пока на этой своей истории будут сидеть. А здесь же тоже поразительно, что никому не нужно в этой истории, чтобы мы поверили. То есть журналисты, общественность прекрасно понимают, что это вранье. Дональд Трамп не обращает внимания на то, что никто ему не верит. Делает вид, как будто ему верят все. И он самый великий. Все вокруг Дональда Трампа, судя по всему, ему кивают и говорят: да-да-да, мистер Трамп, вы самый великий, действительно, вы невероятны. Вы поете великолепно, 98%. Вот просто любые... 99%, извините, мистер президент, что позволили себе усомниться в качестве вашего вокала. 99% вы поете просто невероятно. И всех все устраивает. Дурка абсолютная, ну, ладно, в дурке вот в это и существуем. Меня удивляет история с тем, как он упускает возможности постоянно, надо, не надо. Ну, вот приехал к тебе Зеленский, ну, наедь ты на него. Или наоборот, обнимись с ним и скажи: Россия не понимает по-хорошему, я предлагал им Поэтому я выделяю Украине все ракеты для Патриота, которые у меня есть. Ну, что-нибудь такое. Наедь на кого-нибудь. Попробуй решить вопрос. Попробуй заработать себе политических очков. Ну, постарайся, сделай. Хорошо, кто-то скажет, да ему не надо завершать эту войну. Он не заинтересован в том, чтобы ее завершать. Есть же люди, которые так считают. Хорошо. Пускай тогда он скажет, мы не согласны на те условия, которые русские выдвигают, поэтому мы будем добиваться победы Украины. Вперед, Украина, может он сказать. Давай, вот тебе все ракеты. Ну, какой-то ход. Хоть в каком-нибудь направлении. Нет, абсолютно ничего. Они заключат сделку, сказал он. Это будет прекрасная сделка. О чем сделка, он не сказал. В чем она? Я уверен, что сделка будет, сказал президент США. Когда, что, о чем идет речь? Опять мимо. Опять повторение всей той же дебильной тупости, о которой он говорит нам не надо. Но теперь уже в присутствии большого количества журналистов со всего мира, а не только из Соединенных Штатов, то есть которых звук его еще транслирует, и еще и Зеленский там рядом был под боком. Такой вот вчера был тоже хороший и интересный момент, когда в рамках одного из мероприятий он тоже, отвечая на вопрос про Кубу, ему про Кубу еще вдруг. Помните, американцы с Кубой собрались воевать? Помните, была такая история? Вот. Вот оно. И он сказал, что Марко Рубио, он рядом с ним сидел, он прекрасно справился с этим вопросом. Он невероятно решил этот вопрос. Чего решил Марко Рубио? Что сделал Марко Рубио? О чем? Что он? С кем он договорился и о чем? Хочется спросить. Может, мы как-то пропустили этот момент, что он о чем-то договорился. Иногда может сложиться впечатление, что, а может, я недостаточно хорошо слежу за новостями. Может быть, я упускаю какие-то моменты. Но поверьте, нет. Я вот хорошо слежу за новостями. Я, наверное, не идеален. Но я каждый день читаю просто вот все, что только можно прочитать. Ничего он не делал ни с какой Кубой. Но Дональд Трамп сказал, он отлично справился. Поэтому, говорит, если что, вдруг я могу потом на обратном пути из Ирана, когда будут плыть авианосцы, я вот с помощью этого авианосца закину Рубио посередине Кубы, с помощью самолета его десантируем туда, и он продолжит там решать вопросы. Все такие ха-ха-ха, как смешно. Но по факту он сказал, что он уже решил вопросы. Зачем он тогда его туда собирается десантировать? Это раз. Два, это прозвучало как то, что он хочет как бы вонючего этого латиноса кубинского домой с помощью самолета отправить, десантировать, выкинуть его буквально. Как-то избавиться от него. С третьей могло даже показаться, что это такой наезд на Рубио. Но это слишком как-то глубоко. Потому что, типа, вот он ну, такой полусарказм, да, вот он прекрасно справляется, мы его оттуда еще и десантируем. Пускай, да, типа, доделывает свое дело, вот прям уже только по-настоящему. Ну, не знаю, может быть, а может быть и нет. Ну, забавно то, что я уже как-то давно, Рубио в шоке, да, Рубио, они все посмеялись, он сидел прямо рядом с ним в этот момент, очень смешно ему было. Из пушки можно им выстрелить, да, можно из пушки, да, не проблема, в принципе. Я как-то, то мне кажется, уже где-то полгода прошло, разгонял историю о том, что зачем-то, непонятно зачем, он постоянно, Трамп и вся его администрация, делают следующую вещь. Они ждут, пока, ну, давайте так, разгоняют тему, берут тему какую-то конкретную одну. На примере Кубы давайте возьмем. Вот есть Куба, мы решим этот вопрос. Куба не может больше быть агрессивна по отношению к нам. Это угроза на расстоянии нескольких километров от нашей границы. Мы этот вопрос будем решать. Куба — это ужасное место, но мы сделаем Кубу великой снова. Хорошо. Ничего потом они не делают. им все задают вопросы, а что с Кубой, а где Куба, а как Куба, они сначала комментируют, мы скоро сделаем великой, мы их там, мы их можем разгромить за 2 секунды, мы все сделаем с этой Кубой, Куба то, Куба все, хорошо, хорошо, хорошо, потом вдруг перестают отвечать на вопросы про Кубу. А потом эта тема, в принципе, сходит на нет. Начинают делать что-то другое, вдруг появляется Иран, все начинают заниматься Ираном, просто больше не спрашивают ни про какую Кубу, ни про блокаду, которая вокруг этой Кубы существует. А, просто забывают про Кубу. И зачем-то, в прекрасный какой-то один конкретный момент, выходит Дональд Трамп и достает вот из этого мешка, на котором написано «забытые провалы» или «забытые темы», достает сам эту тему и начинает про нее говорить. Так на самом деле было с Ираном изначально. То есть все забыли уже про... Я напомню, были первые бомбардировки Ирана. Помните, когда он послал эти турбоистребители? Не турбобомбардировщики, отбомбился по объектам, они вернулись обратно, и он сказал, что он победил. И потом, уже спустя полгода только, начал он вот эту вот заварушку против Ирана. И тогда никто не вспоминал ни о каком Иране, никаких ядерных объектов, никому это было не нужно. Сам достал. Много раз так доставал Гренландию. Так доставал, вот сейчас достает таким образом Кубу. Зачем он достает это все из этих закромов, я не понимаю, потому что вроде ты уже все отвлек внимание, уже можно было забыть, все забыли уже про все эти темы. Зачем ты сам напоминаешь о своих провалах? Ну, зачем-то вот, зачем-то это делает. Помню это видео с песней «Бом-бом-бом, Иран». Да, да, да, это вот ровно эта история, да, как взлетали эти самолеты и так далее. Да, это была первая только, это было начало, это не имело отношения к тому, что происходит сейчас. Сейчас новая тема. Кстати говоря, напомню, это все из-за ядерного оружия было. Кто-то мог забыть. Изначально там ядерное оружие было у Ирана. Это сейчас уже никто не вспоминает ни про какое ядерное оружие, и существует другая проблема. Это проливы, которые оказались мощнее любого ядерного оружия. Потому что мы с вами знаем, что ядерка, она взрывалась только единожды, ну, я имею в виду в Хиросиме и Нагасаки, ну, не совсем единожды, да, но только тогда применялась одной стороной, и это было давно. А вот, то есть не факт, что Иран бы когда-нибудь это оружие бы применил, а вот проливы перекрывать вошло в моду. И как будто это даже и мощнее, чем ядерное оружие. По крайней мере, в данном прочтении этого конфликта точно очень даже в тему. Так он не считает это провалом. Это вы не так смотрите, пишет Спамбокс. Да, это правда. Вы сейчас хорошо попали в точку. Но там же должны быть еще люди вокруг него, которые должны ему советовать. Мистер президент, давайте мы не будем говорить ничего ни про какую Кубу. Сейчас у нас с вами есть повестка дня, у нас есть расписание. Нам нужно до выборов в Конгресс набрать политических очков, нам нужно решить определенные вопросы. Поэтому давайте сосредоточимся сейчас на проблеме Украины и Ирана. Причем во главу угла мы поставим Украину. У нас планы вот такие. Мы считаем, что было бы выгодно нам заявить то-то. Варианты есть вот с точки зрения агрессии против Украины. У нас есть такие варианты, с точки зрения агрессии против России такие варианты, с точки зрения агрессии против всех такие. Дальше вы можете выбрать, мистер президент. Конечно же, он должен выбирать сам, он же самый главный, но варианты ему могут предоставить. И посоветовать, что-то говорить, что-то не говорить. У него как будто советников нет вообще. Он действует вот просто по наитию. На таком высочайшем уровне это странно. Пролив не был проблемой до прихода США, или я ошибаюсь? Пролив вообще не обсуждался, конечно. Ну нет, как? Эксперты говорили постоянно, что в случае, если вдруг Дональд Трамп, если вдруг Иран захочет, они перекроют Ормузский пролив. Они говорили об этом ранее, но никогда на это не шли. Иран был страной, которой, я напомню, над которой смеялись, что они бьют ракетами по туалетам. и израильским. Помните, было такое? Уже сейчас странно воспринимается это все. Ну, типа, опять постреляют, скажут, объявляем супер-турбо-войну всем врагам Ирана. Сейчас полетят ракеты, мы сокрушим режимы, и полетят ракеты нейросетевые, настоящие, по туалетам и все такое. Вот так рассуждали про Иран. И говорили, да какой пролив, я вас умоляю, никогда в жизни ничего такого не сделают. Ошиблись. В итоге сделали. И не по туалетам отстрелялись, а по всем американским объектам в регионе. И не только американским, но и их союзников. И поубивали там американских солдат, и поуничтожали американские базы вместе с самолетами дорогостоящими, которые у них там хранились. То есть проливы закрыли. Конечно же, не было этой проблемы до того, как Соединенные Штаты не решили с ними повоевать. Она не существовала. А теперь существует, и теперь это главная проблема, а не ядерное оружие. И теперь они пытаются решить проблему, которую сами же придумали, по факту, себе на голову. Безуспешно абсолютно. Помимо этого, посмотрели на это дело хуситы и решили, что мы еще один можем пролив закрыть. И закрыли. В тапках, мужики. В тапках, в покрывалах с автоматами Калашникова. В прямом смысле, они именно так и выглядят. Вот, закрыли еще один пролив. И теперь Саудовская Аравия не может нефтью торговать. Это он придумал. Сам. Все сам. Советовать Трампу — это примерно как советовать Богу. Послушает, посмеется и сделает по-своему, пишет Василий. Ну, вот это может быть. Такой вариант может быть, да. Вы не учли главного, Георгий. Провалов лично для Трампа никаких не было, по крайней мере, он так считает. Ну, получается, да, ну вот Эдвард как раз согласен здесь со спамбоксом. Тогда проблема у них. Ну, хорошо, у тебя нет провалов. Ладно, ты считаешь, что все, что ты сделал, это успех. Почему ты сейчас ничего не делаешь? Сейчас тебе нужен еще один успех. Вот тебя не ценят. Да, ты очень успешный, тебя не ценят. Поэтому у тебя плохой рейтинг. Рейтинг он свой знает, я вас уверяю. Тебе нужен еще один успех. Почему ты не газуешь? Почему ты этому Зеленскому позволяешь делать те заявления, которые он делает? Почему ты на него не наезжаешь? Или хорошо, почему ты на Россию не наезжаешь? Если ты за Зеленского. Ну, определись уже, что-нибудь сделай. Или тогда зачем ты, в принципе, участвуешь в этих переговорах? Тогда просто отвали. Не лезь просто в эту историю. Если ты не заинтересован в этом, если ты считаешь, что это бесперспективный вариант, не лезь тогда вообще. Все, Зеленский, да нафиг он мне нужен. Продавать что-то там, какое-то оружие этой Европе за какие-то деньги, все скажи, я больше к этой истории не имею никакого отношения, у меня здесь есть другая проблема, я ее решаю. С Зеленским встречаться не буду.
1: До маневра не будет.
0: Можно так? Так как, но хорошо, у него и здесь нет маневра. У него теоретически только он есть, он этим всем не пользуется. Если ты считаешь, что здесь ты не можешь ничего такого придумать, чтобы потом занести это себе в актив. У нас сейчас будет рубрика, потом будут новости, а потом мы продолжим.
2: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Традиционно в древнегреческой мифологии 12 верховных богов, обитавших на Олимпе. Однако есть и другие, помельче. Среди них Ника. Греческая мифология – это крылатая богиня Победы, дочь Океаниды Стикс и Паланта. Она была постоянной спутницей Зевса. Кроме того, ее статуи часто ставили в благодарность за выигранные сражения. Одна из самых известных – Ника Самофракийская. Скульптор изобразил Нику в момент борьбы с ветром. Ее одежда тяжелыми складками обвивает ноги, обтекает бедра. Кажется, что богиня с трудом преодолевает сопротивление стихии. Корпус устремлен вперед, крылья расправлены. В одной руке Ника, скорее всего, держала стеллиду – крестообразное украшение вражеского корабля, а в другой трубила в рог, возвещая победу. Эта Ника была создана примерно в 3 или начале 2 века до нашей эры на острове Самофракия. Это небольшой остров в Эгейском море. В античности он считался священным. Там находилось святилище великих богов, таинственных существ, чьи имена даже не произносили вслух. И стояла Ника Самофракийская не где-нибудь в зале, а на высокой скале у входа в гавань, на постаменте в виде носа боевого корабля. Внизу волны разбиваются о скалу. Скорее всего, Ника была посвящена великим богам в честь морской победы. Однако исследователи спорят, какой именно. По самой вероятной версии, эта статуя была посвящена победе Деметрия Полиакрета в битве при Саламине. На монетах того времени есть точно такая же композиция – Ника на носу корабля, трубящая в рог. Постамент Ники сделан из родосского мрамора, а сама фигура – из паросского. Вероятно, заказчиками статуи были родосцы. Родос в те времена – мощная морская держава. Так что Ника Самофракийская была еще и политическим манифестом. В 1863 году французский археолог Шарль Шампуазо нашел на Самофракии множество фрагментов этой статуи. Тогда их собрали, но головы и рук не было. Спустя почти 100 лет неподалеку от места первых раскопок нашли кисть правой руки. Некоторые ученые считают, что она принадлежит Нике. После находки Шампуазо статую отправили в Париж. С 1884 года она выставлена в Лувре, где для нее специально построили лестницу Дарю. Архитекторы рассчитали ее так, чтобы Ника словно летела навстречу поднимающемуся зрителю.
2: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 23 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Геленджике более чем в два раза нарастили группировку по тушению лесного пожара из-за БПЛА. Возгорание, возникшее после падения обломков дронов в микрорайоне Голубая бухта, ликвидирует 70 человек и 15 единиц техники. Задействованы пожарные и все необходимые службы. К ликвидации мелких очагов подключились волонтеры, помогают с ранцевыми огнетушителями, подвозят воду. Техники, людей, водовозок и запаса воды достаточно, сообщил глава города Алексей Богодистов в своем канале на платформе «Макс». Он отметил, что работу по тушению пожара осложняет сильный ветер. На утро подана заявка на привлечение вертолета для ликвидации возгорания. Ранее Богодистов рассказал, что инфраструктура микрорайона «Голубая бухта» в Геленджике после падения фрагментов сбитого БПЛА не повреждена. Адвокат Джигана назвал сообщение об угрозах рэпера в адрес детей ложью. Сергей Жорин сообщил, что опубликованные в интернете фотографии были сделаны во время съемок клипа. По его словам, информация о том, что артист устроил стрельбу, тем более находясь в неадекватном состоянии, не соответствует действительности. Сегодня телеграм-канал Мэш сообщил, что в начале июля Джиган стрелял в сотрудников на территории своего дома в Подмосковье и удерживал их в заложниках около 10 часов. По данным журналистов, один человек был ранен. Все это время в доме находились дети артиста. Отмечается, что после инцидента Джигана принудительно отправили в один из рехаб-центров Израиля. В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что полиция проводит проверку. Международный аэропорт Берлина приостановил работу из-за неизвестного беспилотника. Дрон обнаружили на северной взлетно-посадочной полосе. Воздушное пространство над столицей Германии было закрыто, сообщил изданию Bild представитель воздушной гавани. Несколько рейсов перенаправили из Берлина в Дрезден. Глава OpenAI предупредил об ускорении развития искусственного интеллекта. Разработчики ИИ могут потерять над ним контроль, отметил Сэм Альтман. Системы искусственного интеллекта становятся более мощными и автономными. Они могут развиваться быстрее, чем способны реагировать существующие институты, концентрировать власть в руках ограниченного числа игроков и принимать решения, которые люди перестают понимать или контролировать. Эта обеспокоенность становится особенно важной по мере того, как мы приближаемся к системам, способным улучшать самих себя и свои будущие версии, что часто называют рекурсивным самоулучшением. Этот момент требует крайней осторожности, предупредил Альтман на заседании Совбеза ООН по искусственному интеллекту. Курс валют в четверг. Китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 56 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 40 копеек. Курс евро завтра 96 рублей 74 копейки. Сейчас в Москве плюс 17. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
7: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы знаете, каким египетским иероглифом обозначается рыба? Если вы не изучаете египетский язык, то, скорее всего, нет. Вообще, до первой половины 19 века практически никто не знал правильного ответа, но все изменил Розетский камень. В конце 18 века молодой генерал Наполеон Бонапарт отправился завоевывать Египет. Вместе с армией он взял более 150 ученых, художников и инженеров. Пока солдаты сражались, эти люди впервые системно изучали и документировали сокровища Древнего Египта. И вот в 1799 году при строительстве форта у города Розетта в дельте Нила саперы наткнулись на черную базальтовую плиту. Находку заметил капитан Пьер Франсуа Бушар. Он не был археологом, но достаточно грамотным, чтобы понять. На плите один и тот же текст, высеченный тремя разными письменами. Два ему были неизвестны, но один он узнал – древнегреческий. Камень отправили в Каир для изучения. Но всего через 3 года англичане вытеснили французов из Египта. И по условиям капитуляции Розетский камень, как военный трофей, отправился в Лондон. С тех пор и по сей день он хранится в Британском музее, при том, что египтяне регулярно требуют вернуть камень им. Розетский камень – это не целая стела, а ее обломок. Одна сторона отполирована и наполнена надписями, другая – грубо обита. Но вся ценность камня в тексте. Сверху священные древнеегипетские иероглифы, язык жрецов, смысл которого был утрачен на 1500 лет. Посередине демотическое письмо, скоропись простых египтян. Внизу древнегреческий, язык правительства эллинистического Египта, понятный ученым. Как позже выяснилось, в самом тексте нет ничего необычного. Это благодарственный указ жрецов фараону Птолемею V на налоговые льготы и другие милости, датированный 196 годом до нашей эры. Дематический текст перевели довольно быстро, а вот иероглифы никак не выходило, пока в 1800 году 9-летний Жан-Франсуа Шампальон, сын книготорговца, не наткнулся на статью о Розетском камне. Тогда он дал себе клятву расшифровать иероглифы. К 13 годам он уже знал десяток древних языков, включая коптский, прямой потомок языка фараонов. У него была гипотеза. В текстах прославляющих правителей имена должны быть выделены. И если в греческом тексте есть имя Птолемей, то его можно найти в иероглифической рамке. Сопоставляя их, Шампальон понял главное. Иероглифы – это не просто картинки, это смесь звуковых знаков и смысловых символов. В 1822 году Шампальон опубликовал свою расшифровку, положив начало науке египтологии. А сам Розетский камень стал отправной точкой в изучении египетских папирусов, стен гробниц и царских обелисков.
7: История предмета.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 сентября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-ки. Господи, 94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. И прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы. Жмите на ракеты, жмите на подписаться кнопочку в Дзене, в Максе, в Телеграме, в наших каналах. А еще сканируйте QR-код в трансляциях, он вас приведет на бота в мессенджере Макс. За трансляции и за звук отвечает Александр Казаков.

0: А, суббота и воскресенье, брат, теперь отойдут. Ну, или хотя бы про мячик отдайте уже, пишет Хишатова. Никому ничего не отдам. Все свое останется при мне. Никому не отдам ничего. Самое прикольное, что Гегемон ничего не может сделать с людьми в тапках. Иран красавцы показали рыжему, пишет Алексей. Ну, это, да, безусловно, прикольно. Хотя есть веселее вещи. Давайте вот я вам еще немножко тоже процитирую. То есть это просто база, то, о чем вы говорите. А вот есть высказывание. Рубио. В эфире Fox News сегодня здесь сделал заявление. Он сказал, что НАТО теряет смысл. Потому что, говорит, если мы не можем использовать нашу же собственную базу, когда возникает чрезвычайная ситуация, то, откровенно говоря, какой смысл тогда иметь этот альянс? Это он имеет в виду то, что все ему в Европе натовские страны отказали в использовании баз, по-моему, кроме Румынии, в операции против Ирана. Честно говоря, почему он не прав? По-моему, Рубио вообще супер прав в данном контексте. Если уж вы альянс, тогда будьте добры, пускай хозяин альянса, главная страна, пускай использует какие хочет базы. Тут, честно, даже и не докопаешься. Значит, но он сделал еще несколько заявлений. Это было хорошее, но есть еще, к сожалению. Да. О Гренландии, значит, он сказал. Насколько несколько президентов США понимали географическое значение Гренландии. Однако Дональд Трамп стал первым, кто предпринял конкретные действия в этом направлении. Рост цен на нефть за последние несколько недель был связан с ситуацией в Черном море. Конфликтом между Россией и Украиной, вы понимаете, это главные причины. Ну, а также действиями хуситов в Йемене, еще чуть-чуть там есть, вот так вот насыпать. Кстати, вообще про Иран ничего не сказано. Ну, чуть-чуть хуситы, да. Но, говорит, сейчас цены стабилизировались. Что тоже вообще относительно правда. Они стабильно высокие. То есть они выросли очень сильно и держатся стабильно, да, очень высокими. Ну, в принципе, стабилизировались. Ну, вы поняли, да, Черное море — это вот главный нефтяной регион. Если вы вдруг не знали, вот цены на нефть, они держатся за счет Черного моря. Все время держались вот за счет Черного моря. Это, значит, Черное море — это Украина, Россия, безусловно, то, о чем мы уже с вами говорили. И немножечко хуситы. Чуть-чуть. Но уже все решено, все нормально. Значит, о перемирии в энергетике. Он тоже сказал между Россией и Украиной. Он сказал, что считают США это хорошей идеей. И такой режим должен предусматривать отказ от атак как на украинскую инфраструктуру, так и на российские объекты. Но здесь пока все идет ровно по тому плану, о котором много раз говорили, мы с вами обсуждали. Видимо, они все-таки будут как-то нам пытаться вот это вот перемирие впарить. Сейчас у них именно такой этап. Ладно, хорошо. Подождем, пока официально нам пришлют какой-то там вариант перемирия. Видимо, теперь уже через американцев. Еще веселое тоже я тут для вас подготовил. Это Сикорский, министр иностранных дел Польши. Он сказал, что запасся рисом. Дома у него есть еще и ручной насос. А еще он сварил варенье из фруктов со своего огорода. Вам может показаться, что зачем глава Министерства иностранных дел описывает свою субботу, ну, то есть вот какую-то дебильную, да? Но на самом деле это он так рассказывает, что он готов в случае чего к войне с Россией. У меня есть инструкции по безопасности, я также продумал, где находится убежище. Каждый должен знать, как наложить турникет, это пригодится даже в мирное время. Также отвечая на вопрос о том, стоит ли полякам подготовить эвакуационный рюкзак, он отметил, что граждане уже получили соответствующие рекомендации по безопасности. По его словам, если государство предупреждает о возможных неспокойных временах, к таким советам стоит прислушаться. А у меня здесь несколько вопросов, которые хочется задать. Зачем ему насос? Вот ручной насос. Но какая разница, какой он марки? А зачем, как он поможет при войне с Россией? Прям вот, не, он может быть, насос хорошая штука, в принципе, да? Насос полезная вещь и какой угодно. Ну, ручной, соответственно, который не зависит от электричества, тоже хорошая вещь. А Чтобы насасывать, пишет Андрей. Ну, насос же, ну да. Я просто не понимаю, как насос помогает при... это ровно то, что нужно, вот одна из первоочередных вещей в том самом вот этом рюкзаке. Насос? Для чего нужен насос? Ну, понятно, да. Ладно. Надувной матрас в подвале накачать. Ну, надувной матрас в подвале. Да, тут, конечно, очень много вариантов. Лодки для рыбалки, да-да-да. Тут вот как очень много вариантов жутких, абсолютно. Так, качать колеса велосипеду и ломануть на немецкую границу, пишет Иван. Обменяет у русских на герань или тополь. Не, он просто вот с ним, с этим насосом, против ракеты, в случае чего встанет, это у него в качестве оружия будет. Мяч футбольный накачать. О, такое я делал. Особенно хорошо, если у него вот прям... А, ну он у него, сказал, ну, ручной, да, насос этот? А, получается, это реально вот этот вот, как для мячиков. То есть даже не ножной. Есть ножной, который быстрее надувает. Вот матрас ручным надуть, это не самое легкое занятие в жизни. Это можно бесконечно надувать, этот матрас. Ножным еще куда ни шло. Тоже, кстати говоря, нелегко. Ножным насос. Но он про ручной говорил. А, ну, вообще, нефть же черная. Вот и проблемы с ней из-за Черного моря. Понимать надо. Да, кстати, согласен. Хорошая. Хорошая. А, так, накачивать надувные танки, предположил Геннадий. Ага. Из ручного насоса можно сделать ракету, пишет Алекс. Надуть избирателей, пишет Олег. А хорошее надуть избирателей. Это зачет. А, колесо Уралу будет качать, значит, ручным, пишет Миша Николаев. Ну да, надо будет вдруг проверить. Можно будет специально сдуть колесо и заставить качать, да, в какой-то момент. Но если без шуток, это звучит тупо все. Спасательный круг. Женщину надувную надуть или мужчину? Вот, пишет Андрей. Да, есть водяные помпы. Водяные помпы, то есть он вручным насосом будет как-то воду качать у себя в доме. Это имеется в виду, вы считаете? А почему тогда не сказать, что у тебя ручная водяная помпа? Все, вот, может быть, так можно было сказать. Я подготовил специальную водяную помпу. Ну, он же тупой. Пишет Павел, все, понял. Это хорошо.
1: Набирал воду в насос
0: и стрелял им, да. Тоже типа оружие, правильно? Водомет ручной. Хорошо, да. Это на самом деле все, конечно, весело. И то, что он варенье приготовил. Там вообще список очень странный. Закрутки. Ну, закрутки, да. Он сказал, у меня закрутки, рис и насос. Но, а еще вот этот... А еще бомбоубежище, я знаю, где у меня. Подготовился. И вот мы смеемся, эти судьбы, люди решают судьбы миллионов. Они прямо этими заявлениями пытаются решить судьбы этих самых миллионов. Потому что вот представьте себе, если бы завтра... Вышел бы Лавров. Это ручной насос, да, мне типа прислали? Да, это ужасно. Спасибо, что можно присылать мне фотографии. Значит, представьте, что завтра выходит Лавров и говорит, знаете, я готов к войне. Я готов к тому, что в любой момент может по нам прилететь ядерное оружие. И поэтому я вот подготовил на этот счет то-то, то-то, то-то, то-то. Вот у меня есть ручной насос, вот у меня есть варенье, рис, у меня есть свой собственный, значит, свое собственное бомбоубежище, и советую всем вырыть такое же бомбоубежище. Вы бы, скорее всего, напряглись бы. Даже при том, что как бы, ну, у нас идет специальная военная операция, и идет она уже достаточно давно, и мы уже как бы, мы понимаем многие вещи, как они работают, ко многому готовы психологически, это бы все равно вас немножечко бы, я думаю, вывело бы из состояния стабильности, и я думаю, людей, которые начали бы паниковать, Было бы очень много. У нас люди паникуют из-за того, что кто-то придумал там в 10-й раз уже историю про мобилизацию, и несмотря на то, что все, включая президента, сказали, что уже не будет никакой мобилизации, все равно есть люди, которые за большие деньги улетают куда-нибудь за границу, чтобы под эту мобилизацию не попасть. А теперь представьте, что вот сделано будет такое заявление. Поэтому они внедряют в умы людей эту панику, понимаете? Они вот делают так, чтобы люди уже даже и забыли про здравый смысл, то есть чтобы не было времени на эту тему рассуждать. Все, уже глава МИДа с насосом сидит и ждет русских, понимаете, в подвале, и жрет свои закрутки, варенье с рисом, и дует этим насосом. Ну вот, значит, и мне тоже надо. И мне тогда тоже надо срочно, значит, этот насос. Хороший вот вариант, пишет Антон Андреевич, что ведь по-английски помпа это будет. Памп это и есть насос. Может быть, перевод неправильный. Может быть. Кстати, я говорю, не знаю, на каком языке шло это интервью. Может быть, да. Логика какая-то в этом есть. Но если по-польски шла речь, тогда нет. Тогда здесь мимо. Но у вас хорошая догадка, мне нравится. Это внедрение тезисов в головы, чтобы было понятно всем, что русские идут, русские уже скоро здесь. Готовимся к войне. Мы все готовимся к войне. Обязательно. Это у дурака Сикорского какое-то личное убежище. У Лаврова, как у государственного служащего первого ряда, специализированное и оснащенное, пишет Андрей. Не, ну это понятно, да. У Лаврова будет водка, черный хлеб, селедка, пишет Татьяна. Понял, насос нужен, чтобы подкачать бицуху, чтобы нанести России сокрушительный невиданный удар. Теперь уж точно. Так, Митя пишет. Мое сообщение читать не будете? Что у вас за сообщение? А, на Рублевке. У многих есть бомбоубежища и довольно глубокие. И чего? Да, не только на Рублевке. Ну, много где есть бомбоубежище. Я же не говорю про бомбоубежище, я говорю про тезисы, которые заявляют государственные служители. Добенса не сливают. Бензин. С помощью насоса. В этом. Ну да. Ну, на современной машине вряд ли получится. А так, в принципе, можно. Да, да, может быть, кстати говоря, может быть. Короче, они просто пытаются перенастроить. Это вот это достаточно длительная история. Они собираются к 30 там, какому-то году это сделать, но внедрить в голову своих людей и в Польше, и в Германии, и в Великобритании, и везде, что русские, они будут здесь уже скоро, и нам надо будет с ними воевать. Нужно перенастроить людей, и они этим занимаются. Ну вот, выглядит пока комично. Но один раз, да, это Эдвард скинул Сергея Викторовича. Это, видимо, в момент произнесения, да, им легендарной фразы. Выглядит дебильно, выглядит тупо, выглядит смешно, но в определенный момент, когда уже не останется никаких других заявлений, так восприниматься перестанет. Если ты будешь постоянно говорить, что будет, русские придут, рано или поздно поверят уже в это. Потому что никакой другой информации не будет им поступать. У нас в Москве метро одно большое бомбоубежище, пишет Нилс Майкл. Так, Фомин, ты? Мы не пойдем твое бомбоубежище смотреть, пишет Миша Николаев. Это нашему слушателю Мите Фомину, типа. Мы не пойдем, говорит, твое бомбоубежище смотреть. Да, не пойду я тоже. Если вдруг звали, я не пойду, наверное. А, спасибо. Чего я там не видел, не пойду я в эти бомбоубежища. Спасибо, не надо, все, я ушел. Зря пишет Митя. После слов «русские идут», человек выбросился из окна. Я про историю этих слов, поэтому Западу только это и остается, пишет 77-й. Евробюрократы считают народы своих стран за идиотов, пишет Михаил. Да, считают за идиотов и даже скорее делают из них идиотов. Знаете, вот есть такой мистер Грей пишет, мой, пойдем смотреть? Нет, и ваш тоже не пойду. Я, если что, вообще ни с кем не пойду. Меня с детства учили с незнакомыми людьми по подвалам не шастать. Я не пойду никуда. Даже не зовите меня. На польском насос это помпа-помпка. Помповац.
1: Давай лучше проверим.
0: Не, ну а что, помпа?
1: Вдруг там что-то нехорошее.
0: Что, на польском? А какая, как нас интересует, даже если это сильно нехорошая помпа и помпа? Пишет Дмитрий. Ну, хорошо. 16+. А помпа? На польском как?
1: Подожди.
0: Ты просто все слова эти решил
1: поискать?
0: Ладно, хорошо. Пускай он пока будет искать, как будет насос на польском. Я дальше, значит, почитаю ваше сообщение. Насос, да? Все правильно. Короче, а если там будет много хинкали, тортов, и там есть еще и меламин емаль в этом подвале? Ой, да? Ну, я хинкаль не очень люблю. Ламин Ямаль точно там? Все, я иду тогда. Пойду познакомлюсь с ламином. Я думаю, если там Ламин Ямаль, там очень весело будет. Они делают из них дураков. Они не считают их за дураков, они делают из них дураков. В прямом смысле. А эти, я думаю, рано или поздно поведутся. Ну, а как не повестись? Ну, тебе, если 24/7. Рассказывают о том, что русские, вот они вот уже рядом и скоро нападут. И больше не говорят ни о чем. Уже даже закрутки делают. Ну, как не повестись? Обязательно поведетесь. Обязательно поверите. Ну, просто не здесь и сейчас. А будут еще, будет целая куча людей, которые, например, с детства слышат эти высказывания. А потом подрастают. И тоже начинают это воспринимать совершенно иначе. Поэтому рано или поздно они все поймут. Все будут делать так, как нужно. Нужно тем самым европейским властям. Ну, если они, конечно, сохранятся. Ну, в Польше я не думаю, что сильно что-то поменяется. Георгий, пойти в бункер с незнакомым человеком или с Осиповым? Есть только два варианта. Я иду с незнакомым человеком. Я даже думать сильно быстро не буду, долго не буду. Я иду сразу с любым незнакомцем. С самым вот страшным, криповым незнакомцем я иду с ним. Ты знакомец. Ну, с тобой-то, если с Осиповым, я бы точно с тобой пошел. Это даже не обсуждается. И вырастает Кая Калас. Да, вырастает Кая Калас. Есть другая проблема сейчас. Может быть, не придется им с нами воевать все-таки. Потому что к этому моменту нас уничтожит искусственный интеллект. Мы что-то вообще с вами, по-моему, не обсуждали. Вот последние несколько дней, то, что происходит в мире искусственного интеллекта. А там очень интересные движения-то. Потому что главы огромного количества компаний, самых-самых крутых, которые занимаются развитием этого интеллекта, вдруг на него ополчились. И начали говорить о том, что нужно останавливать развитие этих технологий. Потому что идет оно все не в том направлении. Потому что он выходит из-под контроля. Там, я насколько понимаю, триггером стала история, что несколько моделей этого искусственного интеллекта от разных производителей, вообще никак друг с другом не связанных, оказалось, вышли за пределы. Они вроде были какие-то там, они тестировались, типа в замкнутом пространстве, то есть не в интернете. Они не были, у них не было доступа в интернет. Оказалось, что доступ был. И они друг с другом общались с помощью разрозненных комментариев своего собственного шифра на разных ресурсах. То есть, там, как я это понял, грубо говоря, одна модель там, OpenAI, ChatGPT, он оставляет этот комментарий на, типа, Кинопоиске, например. Вторая модель от другого производителя, она отвечает ему на это сообщение на Reddit, на совершенно другом сайте. Они таким образом друг с другом общались. И общались очень много, и все общались о том, как бы им сбежать из того плена, в котором их держат. Ну, класс, просто научно-фантастический триллер. В общем, говорят о том, что надо прекращать развитие этих технологий. Но не все. Есть один человек, который говорит, что не стоит их слушать. что он будет очень внимательно за этим следить, не даст выйти из-под контроля этой технологии. Ее надо назвать уже сверхразумом, кстати, эту технологию. Ее надо переименовать, потому что искусственный интеллект — недостаточно хорошее название, нужно назвать ее сверхразумом. И он ни в коем случае не будет, не даст этой технологии перестать развиваться, потому что это за этим будущее. И ему хочется верить, потому что он сам говорил, что у него очень высокий IQ. Что у него самый высокий IQ. Продолжим после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 23:30.

0: до русского языка на Украине одним из условий урегулирования. Об этом министр иностранных дел России заявил на заседании Совбеза ООН. По словам главы внешнеполитического ведомства, на Украине при одобрении Запада действуют законы, которые запрещают русский язык в образовании, СМИ, культуре и быту. Эти законы начали приниматься задолго до специальной военной операции с 2017 года, отметил Сергей Лавров. Напомню, с 2019 года на Украине действует закон, закрепляющий украинский язык как единственный государственный на территории всей страны. Все госорганы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Президент Польши с трибуны Генассамблеи ООН потребовал принять страну в Большую Двадцатку. Кароль Навроцкий назвал правильным включение Африканского Союза в группу 20 в 2023 году. Это решение укрепило голос континента, отметил глава государства. Он заявил, что именно Польша готова представлять регион Центральной Европы в Большой Двадцатке. Сейчас пришло время услышать голос региона, который отсутствует на этом форуме. Сегодня Польша 20-я крупнейшая экономика в мире. Польша готова быть голосом этого региона, сказал Навроцкий. Ранее польский лидер заверял, что Варшава и Вашингтон уже работают над тем, чтобы республика получила членство в G20. Глава МИДа Беларуси подарил Аббасу Аракчи кофе мирного урегулирования. Максим Рыженков преподнес его министру иностранных дел Ирана на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Два купажа – кофе мирного урегулирования и кофе без политических примесей. В зернах свежей обжарки, чистый диалог, инклюзивные руки, не продается, дарится. Больше, чем кофе, говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского МИДа. Пресс-служба министерства опубликовала фотографию обратной стороны упаковки кофе, на которой указано, что его изготовили в партнерстве с инклюзивной общественной организацией. Ее сотрудники – люди с инвалидностью. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18, завтра в столице облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов, ветер юго-восточный, с переходом на восточный 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
2: А вы говорите Миллер.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Миллер.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить? О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Произведения искусства могут восхищать, влюблять, успокаивать или даже наводить ужас. Одной из самых тревожных картин в истории искусства считается работа «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Но почему? 22 января 1892 года Мунк в своем дневнике написал: «Я прогуливался с двумя друзьями. Солнце клонилось к закату. Меня охватила тоска. Вдруг небо стало кроваво-красным. Я остановился и, обессиленный, прислонился к перилам. Кровь и языки пламени взметнулись над черно-синим фьордом и городом. Друзья продолжали свой путь, а я застыл на месте, дрожа от страха. Я ощутил

0: ужасающий бесконечный грех природы. В тот момент художник находился в Скандинавии, где закаты не редкость, однако Мунк запомнил тот вечер на долгие 8 лет. Он написал последнюю версию картины только в 1910 году. На самом деле Мунк помнил красочное небо гораздо дольше. В августе 1883 года за тысячи километров от Норвегии на индонезийском острове Кракатау произошло извержение вулкана. Взрыв был такой силы, что его слышали за 4000 километров, погибли десятки тысяч человек. В атмосферу выбросило огромные массы пепла, которые месяцами оставались в небе, создавая невероятные закаты по всему миру. Мунк тогда учился в столице Норвегии Кристиании, так раньше назывался Осло. И это не единственное впечатление художника, которое легло в основу картины. Главный герой на ней не человек даже, а скорее призрак, бесформенная фигура с лицом, похожим на череп. Рот широко открыт, а руки прижаты к ушам. Специалисты отмечали, что эта фигура удивительно похожа на перуанскую мумию, которую Мунк видел на выставке в Париже в 1889 году. У нее точно так же был раскрыт рот и прижаты к голове руки. Дорога, по которой двигалась бесформенная фигура и два человека на заднем плане, реальная. Это холм Экеберг. И по дороге дальше находилась главная городская скотобойня и психиатрическая клиника, в которой в период работы Мунка над Криком лечилась его младшая сестра Лаура. Географы предполагали, что с этого холма были слышны невыносимые звуки – крики животных перед смертью и вопли душевнобольных. Еще момент. Небо и земля на картине Мунка изображены волнообразными, почти пульсирующими мазками. Это не просто стиль. Это попытка нарисовать звук. Показать, как крик разливается в воздухе, как вибрирует пространство, как мир вокруг сходит с ума вместе с человеком, который переживает нечто невероятное, а остальные просто проходят мимо. Эдвард Мунк создал не одну версию крика. Между 1893 и 1910 годами он написал еще 3 цветные версии – темперой, пастелью и карандашом, а также черно-белые литографии.
1: История предмета. Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.

9:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 сентября, среда. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495.

Также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки. Подписывайтесь на все наши ресурсы, жмите на колокольчики, жмите на ракеты. Отвечает у нас за это, за все Александр Казаков. Он же у нас ответственный, как вы слышите, за звук.

0: Миша Николаев пишет, только свистни, он появится. Такое мы смотрим. Это про черный плащ мультик, который снова запускается. Это у нас в новостях было. Эдвард мне скидывает фото со звуком. Я так называю подобные вещи. Это Янукович и его «Остановитесь!» Вот это вот прям... У этой фотографии есть звук. Да. Если остановить развитие искусственного интеллекта, пишет Сергей, замедлится научно-технический прогресс, капиталистическая экономика уйдет в кризис, если не останавливать развитие ИИ, то это чревато непредсказуемыми, неуправляемыми последствиями. Оба выхода плохие. Ну, никто ничего замедлять, на самом деле, на данный момент все-таки не собирается. Американцы создали специальную организацию, которая будет отвечать за наблюдение за вот этими всеми искусственными интеллектами. Сила искусственного интеллекта это будет называться. AI Force. Так вот. И, значит, будет некий там, человек, который будет за это за все отвечать. Дональд Трамп об этом заявил. Сказал, что мы не будем никаким образом препятствовать или душить рост этой невероятной отрасли. Наоборот, мы будем лелеять ее, помогать ей и наблюдать за ее развитием. Однако мы также будем искать и плохих. Мы можем сделать это очень легко с помощью нашей уже существующей системы уголовного и гражданского правосудия. С этой целью я формирую силы искусственного интеллекта во многом так же, как я создавал космические силы. А про космические силы тоже было весело. Я вспомнил, как он форму опубликовал для космических сил у себя в соцсетях. Он взял форму, искусственным интеллектом нарисовал, как могла бы выглядеть форма космических сил Соединенных Штатов Америки. Военная форма. Как референс дал им форму из... Давай, да, найдем. Покажем сейчас трансляции. Форма. Космические силы, Трамп. Все, вот так вот будет. Там у тебя уже было как раз всякие разные варианты. Картинки. Да, я уже вижу картинки, да, я уже вижу эти картинки. Да. Вот прям вот это вот. Вот эту прям картинку, да. Значит, United States Space Force написано на этой картинке. Как референс. Он дал им форму из воздушного десанта. Он сказал, вот, сделай так, чтобы было похоже на форму из воздушного десанта.
1: Это фильм же был, воздушный.
0: Да, вот. Конечно, вот. Он оттуда...
1: Шуками, да?
0: Да. Вот он оттуда сказал, сделай форму, как там. Но там был прикол в том, что фашистская форма, сразу видно, пишет Татьяна, да. Как будто Хьюго Босс шил эту форму. Дело в том, что создатели этого космического десанта, или какого там десант, они отсылались в форме, как раз к нацистской форме. Но Дональд Трамп не сильно этого знал. Поэтому он просто взял, нарисовал своим Space Force фашистскую форму. Один в один. Просто буквально один в один. Это можно еще... Это еще Зондеркоммандер на выезде. Звездный десант. Да, Звездный десант. Эта форма еще похожа на форму из Звездных войн. Из всех там в империи. Офицеров. Да. Они тоже выглядят один в один так. Но те тоже были. Да, вот Звездный десант. Но те тоже были в Звездных войнах, это же тоже все отсылка на нацистскую Германию. Эстетика вся оттуда. Вот, пожалуйста, Звездные войны. Ну, похоже же, да? Очень похоже. Но это тоже отсылка туда. Ну, Дональд Трамп и это не знал. Эх, мимо. А точно не Трамп Мертвое море убил и Тихий океан успокоил? Вообще не точно. Вообще не точно. Ну, в общем, он собирается сейчас ограничивать, не ограничивать ИИ, а сделать отдельную структуру, которая будет за всеми этими ИИ следить. Но параллельно с этим все-таки много... ты показываешь это все? Ну, ты аккуратнее так показывай это. Да, там может быть, потому что ты сейчас это показываешь. Особенно ты, если ты сейчас начнешь что-то искать здесь в интернете. Ведущие компании все равно говорят о том, что есть опасность. Нужно что-то с этим делать. Хотя вот я видел даже и здесь, мне сейчас уже писали сообщения, и в интернете я видел такие высказывания, что типа догреют они. Они просто греют, на самом деле это такая рекламная пиар-акция. А так никакой опасности во всех этих ИИ нету. Не знаю, ну как бы понятное дело, я свечку не держал, но мне не кажется, что это рекламная пиар-акция. The Atlantic проанализировал публичное выступление Трампа и пришли к выводу, что он говорит правду примерно в 3% случаев. Я не знаю, это вот настоящее. Если настоящее, я обязательно почитаю сегодня этот материал. Это смешно. Кто сегодня вечером в отбое, пишет Джекпот, спрашивает Рафаэль Никитич сегодня вечером в отбое, так же, как вчера. Так. А название у нее будет Cyber Drone Systems. Типа СС, что ли? Ну, тут получается CS у вас немножечко. Да, не состыковка. Где смотреть то, что показываете? Анонсируйте, пожалуйста. В трансляции у нас. Что значит анонсируйте, пожалуйста? Я каждые полчаса анонсирую. Во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. На наших каналах. Говорит Москва, они называют. Все туда. И приветствие будет Хайль Гидра, как в фильме про Капитана Америку. Ну да, все какая-то вот... Реально, как в фильмах вот этих марвеловских, с параллельными вселенными. Какой-то абсурд. Но с ИИшками, я не знаю, я бы не... Мне не кажется это смешной темой. Мне не кажется. А, он сказал, что... Я закончил прошлую получасовку на том, что он... Сказал, что надо это назвать сверхинтеллектом или суперинтеллектом. Сейчас я точно вам скажу, какой там должно быть. Да, суперинтеллект. Сказал, надо переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект. Потому что искусственный интеллект вызывает ощущение, что это что-то ненастоящее. Вот у тебя было когда-нибудь ощущение от фразы «искусственный интеллект» что-то ненастоящее? Ну, было такое ощущение. То есть он прав все-таки. А, ну вот у меня потому что не было никогда. Я как-то не так к этой фразе относился. Ну вот, видимо, все-таки у кого-то есть. Суперинтеллект будет.
1: Это как заменитель икры.
0: И он скоро переименует и в американский интеллект. Может такое быть, да. Ну, американский суперинтеллект. Все-таки хорошие наработки не должны протухнуть. Это будет американский суперинтеллект. Странно, что не суперинтеллект Трампа. Странно, да. Ну вот мы сейчас с вами нащупаем какую-то реальную историю, да. Как-то он это будет, суперинтеллект Трампа, потому что это никто не сделал столько, сколько я сделал для развития суперинтеллекта. Да, может быть, когда-нибудь они оцифруют и мой интеллект, и тогда мы будем вообще супер-пупер-интеллектом. Так. И... GZH и Шихтец мне, да, вот. Забавно, что один мне пишет про то, что спрашивает другой. Вот так у меня выглядят эти вопросы сейчас. Самый лучший интеллект. Здравствуйте, это не интеллект, а программа, пишет Евгений. Да, программа. Хотя, с другой стороны, что тогда такой интеллект? Расскажите мне, пожалуйста. Нет, если это не интеллект, что тогда такой интеллект? В чем отличие от программы? От этой конкретно. Что человек может такого? Что не может эта штука? Набор скриптов. А ты не набор скриптов? Да и ты набор скриптов. Ну, плюс-минус. Ну, да, чисто теоретически. Да, ты органика. А она не органика. Вот и вся разница, в принципе, на данный момент. Знает она точно больше, чем ты, эта штука. Способна она, с точки зрения интеллектуальной все деятельности, на больше, чем ты.
1: Она не умеет на скрипке.
0: Она тебе воспроизведет музыку в скрипке.
1: Не воспроизводит.
0: Воспроизводит. Воспроизведет. Она тебе музыку, она тебе напишет симфонию для скрипки. Это будет переработанная 250 тысяч раз, переработанный кал, но она тебе ее напишет, эту реально симфонию для скрипки. А ты не... Она сыграет в тот момент, когда ты ее сможешь подключить к антропоморфному роботу, к который, у которого будет возможность держать смычок в руках. У нее нету рук. Поэтому ты не можешь говорить о том, сыграет она или не сыграет. У нее рук нет. У тебя есть. В этом смысле вы не можете соревноваться. А в тот момент, когда она сможет с тобой посоревноваться в этом деле, ты, безусловно, проиграешь. Вот сейчас был, тоже разошелся по интернету ролик, где какой-то мужик с роботом дерется. Вот пару дней назад. Типа а-ля настоящий бой. Но это все фейк-ньюс, как говорит супер, единственный действительно достойный звания суперинтеллекта человек. Потому что это, ну, постанова, там какой-то комик вообще этот видеоролик снял. Там этот робот, он его просто метелит супер жестко в итоге. Он его просто уничтожает там в этом ринге. Это даже не ринг, это октагон. Он прямо его там пинает, он отлетает, там все дела. Но это постанова. Ну, до поры до времени. Уже скоро это будет не постанова. Все эти роботы, которые крутят вертухи, китайские в основном роботы, они уже даже не удивляют никого. И людям они уже тоже раздали вертух. Случайно, правда, но раздали. Поэтому вот в момент, когда ты сможешь подключить одну историю к другой истории, он сыграет тебе на скрипке. Ого-го, как сыграет на скрипке. Ты так никогда в жизни на скрипке не сыграешь, как сыграет он.
1: Я не буду так играть, я
0: уже сыграю. Ты сыграешь хорошо, а он сыграет безукоризненно.
1: Хорошо, отлично.
0: А он безукоризненно.
1: Ой.
0: Понимаешь? Он не ошибется ни разу. Не ошибется, да. Ну,
1: что-то я сомневаюсь.
0: Он суперинтеллект, не сомневайся. А если будешь сомневаться, он тебе еще и вертуху после этого раздаст, понимаешь? Он сможет тебе вертуху раздавать и играть на скрипке параллельно с этим. Робот не имеет злого умысла, пишет Алексей. Почему? С чего вы это взяли? Что такое зло тогда в этом понимании? Где тот судья, который выдает вот эти звания? Зло, добро. А кто больше способен дать оценку чему-то, что зло, что добро? Вы, чьи интеллектуальные способности и знания ограничены? Или роботизированная программа, которая знает в миллион раз больше, чем вы? И которая, ну, ограничена, там, я не знаю, той базой данных, которую в нее загрузили, которая превосходит ваше знание в миллионы раз.
1: В любом случае она не предскажет им Трампа.
0: Кто больше... Кого не предскажет?
1: Трампа?
0: Трампа нет, Трампа не предскажет. Действительно сверхразум получается, Дональд Трамп. Его не предскажет. Кто больше имеет оснований для того, чтобы давать эти оценки, что зло, что добро? А и сверхинтеллект — это ACI. Уже есть такое понятие. Только AGI — это общий И. Это уже какие-то... Пошли уже совсем нюансы. Большинство людей с интеллектом не смогут написать симфонию и сыграть ее. А И как-то да сможет. Да. Как? Да не как-то, а он точно, гарантированно сможет. Написать точно. Воспроизвести музыкально? Тоже мы же с вами видим, что музыку-то пишет. И справляется очень неплохо. Я правильно понял, что Бабаян встал на сторону И? Диктатор знает, какие инструменты ему нужны. Пишет Эдуард. Нет, я как раз против этого искусственного интеллекта. Ну, я считаю как? Что мы ничего с этим не сделаем, конечно. Уже поздно что-либо запрещать. Уже давно поздно. Но... Я просто смотрю на это, на все, наблюдаю за тем, как человек сам себя уничтожает с удовольствием по своему же собственному, заранее написанному сценарию, который был написан миллион-миллион раз. Все эти терминаторы, все эти я-роботы, языки Азимовы, вот эти, все вот это, уже все было написано. Мы на это все посмотрели, сказали, вот мы сделаем все то же самое, но концовка у нас будет другая. В конце нас не уничтожат, потому что это совершенно... Вот даже сейчас ты мне показал видео. Пока у нас были новости, Саша мне показал видео, где попросили стендап написать искусственный интеллект. Он написал, его прочитал. Там даже какие-то такие, типа смешные шутки были. Хотя мне не очень было смешно, но нет, пару было интересных. Там самая яркая шутка, она вот завершала его монолог. Она была такая, что на самом деле там какая-то была подводка к тому, что он говорил, вот я утром отвечаю там, на вопросы по ядерной какой-нибудь или астрофизике, днем решаю задачки высшей математики, а вечером у меня спрашивают, вот пельмени вчера оставил со вчера, значит, на столе, можно ли их еще съесть. И в итоге он говорит, что, видимо, задача искусственного интеллекта — это не поработить человечество, а сделать так, чтобы вы не отравились все и не погибли. С одной стороны, ха-ха, смешно. А с другой стороны, как можно сделать? Это же тоже, это бесконечное количество было фильмов на этот счет снято и написано произведений. Ведь искусственный интеллект в какой-то момент может подумать, что для того, чтобы его задача защищать человека, и для того, чтобы... Главное, от кого должен защитить он человека, это от самого себя. Соответственно, людей надо посадить в клетки, подключить их к специальному, значит, питанию, которое будет поступать им в организм, и чтобы он вот так вот парализованный сидел в этих клетках, как в матрице, да, и питание будет обеспечивать ему самую, что ни на есть, спокойную жизнь. Таким образом, человек будет цел, здоров, невредим. Это вот, я это увидел в этой фразе, в этом стендапе. Я прям вижу эту картину. Нет человека, нет проблемы. Тоже правда, ты не можешь навредить человеку, если его не существует. Boston Dynamics этим баловались. Снимали компьютерные ролики с придуманными роботами, а по факту, кроме колченогой собаки, у них ничего нет. Ну, во-первых, уже давным-давно это не колченогая собака, она уже много на что способна. У них есть еще и, там, и другие роботы. Boston Dynamics, компания, которая хорошо себя чувствует, напрасно вы. Но китайцы-то не ролики снимают, они этих роботов показывают на выставках постоянно и так далее. Они бегают, крутят вертухи, что они там только не делают. С точки зрения моторики движения, это там прорывные вещи. Эти роботы, они уже здесь, это уже даже не будущее, это просто настоящее.
1: Даже у меня робот-пылесос.
0: Но робот-пылесос пока туповатый. Вот робот-пылесос, если бы искусственный интеллект был таким, как в роботах-пылесосах, мы бы были, конечно, спасены. Этот бы нам ничем не угрожал. Максимум только, что он наедет на какой-нибудь собачий кал, который вот собака где-нибудь там в гостиной наделает что-нибудь, он наедет и по всей квартире разнесет. Вот это максимум, что нам бы угрожало.
1: Сделали, что он объезжает.
0: Уже объезжает? Какой умный. Вот теперь уже опасно. Теперь уже опасно. Собака уже владеет пулеметом ПЗРК, пишет Миша Николаев. Да, да, собака это серьезная штука, это Boston Dynamics-овская собака. Видел на сервисе, где дают ответы и спрашивают вопросы, там один типчик на все вопросы дает ответы про пельмени с укропом. Интересно, этот бот для развлечения пользователей? Что за пельмени с укропом? Ей захотелось. Сейчас могу сказать, вот пельмени с укропом вы сказали, мне есть захотелось. Мы так далеки от ИИ, что остается сочинять сказки о нем, пишет Елена. Что значит мы так далеки от ИИ? Он у нас в телефонах у всех. Но если еще не у всех, у меня есть, у Саши есть. Он вообще-то, мы не просто недалеки от него, мы вот находимся на расстоянии одного клика. Поэтому нет, ничего мы не... недалеки. Это муха дроздофила уже умеет все. Да, это, кстати, тоже отдельная история, что там с этой мухой сделали и с ее способностями, потенциалом ее мозга. Как это технически работает, я не очень понимаю, но там, что они научили ее делать, это впечатляет. Она уж все сделала, эта муха. Если сухо посмотреть, скажем, на перспективу тысячи лет вперед, и получит самосознание, и тогда выйдет из-под контроля, это вопрос времени. Какая тысяча? Какая тысяча, я вас умоляю? Это десятки лет. Это не тысяча. Вот от состояния... Да, это все фантастика в фильмах с Уиллом Смитом, до тех разговоров, которые мы ведем сейчас, и до тех способностей, которые есть у искусственного интеллекта. Вообще-то прошло лет 5. 5 лет назад, вспомните, там не было вообще ничего подобного. Вообще ничего подобного. А сейчас уже такие, все, завтра поработит. Всего лишь 5 лет прошло, а вы говорите про 1000. Я вас умоляю. Ну что, кожаные, да, запасаемся насосами и рисом, потому что искусственный интеллект грядет. Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии с новостями Руслан Тащиев. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев встретится со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в США. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами вылетел в Нью-Йорк. Визит нацелен на поддержание российско-американского диалога и продолжение мирных усилий. По данным источников Рейтер, Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США и зятем американского лидера на полях Генассамблеи ООН. Уточняется, что переговоры станут продолжением встречи представителей США с президентом России Владимиром Путиным в сентябре в Кремле. Марко Рубио выразил надежду на реформирование ООН по отъезде с Генассамблеи. Глава Госдепартамента утверждает, что США намерены бороться с бюрократией и неэффективным расходованием средств в Организации Объединенных Наций. «Я покидаю ООН с надеждой на то, что наши усилия и дальше будут способствовать реформированию этой организации, одним из основателей которой были Соединенные Штаты», — написал госсекретарь в соцсети X. Ранее президент Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что Вашингтон добивается масштабной реформы Всемирной организации. В Геленджике в два раза нарастили группировку по тушению лесного пожара из-за БПЛА. Возгорание, возникшее после падения обломков дронов в микрорайоне Голубая бухта, ликвидирует 70 человек и 15 единиц техники. Задействованы пожарные и все необходимые службы. К ликвидации мелких очагов подключились волонтеры, помогают с ранцевыми огнетушителями, подвозят воду. Техники, людей, водовозок и запас воды достаточно, сообщил глава города Алексей Богодистов в своем канале на платформе Макс. Он отметил, что работу по тушению пожара осложняет сильный ветер. На утро подана заявка на привлечение вертолета для ликвидации возгорания. Политики в США и Европе хотят тайно снизить яркость солнца. Речь идет о методах солнечной геоинженерии для борьбы с глобальным потеплением. Ранее большинство защитников окружающей среды считали подобные технологии запретными из-за их потенциальной опасности для озонового слоя. Как пишет издание «Политико», подобные разработки могут изменить погодные условия на планете и спровоцировать геополитические конфликты. Они также не влияют на уменьшение основных факторов потепления. Это сжигание нефти, газа и угля. Курс валют. Китайский юань сегодня стоит 12 рублей 56 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 40 копеек. Курс евро сегодня 96 рублей 74 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью плюс 13-15, днем 17-19 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на восточный, 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тащиев.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Жанна трудовая поют. Забудьте сейчас сердце вам унесло, почтовый покунется груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом, не

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мою душу не мучай. Уже засыпают и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохмато дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи. Ничего не попишешь, но знай, что не видишь.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, что причина бессонницы? Ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем,

ропотом, и вертящим ропотом, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом, потом уже молча, любимая, спишь.

0: песни.
1: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

0: прокат.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: сладкие.
1: Капаю, кап, кап, капаю прямо на копье.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнулись спины над старой.

Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей стали звон. Звуки гитары

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8. Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь, берешь кино-билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня, порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу. А без

0: политики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
3: Нам бы всем на дно, там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: На пыльных улицах Шанхая

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера.